0: поступаешь, а?
1: Что за намеки, Дита?
0: Прах побери, Эсми Гроссмури. Иногда руки чешутся влепить тебе за трещину.
1: Ого.
2: Маманя Ок ругалась или... Или лучше сказать, использовал выражение, лежащее за пределами того, что ланкастерцы именуют красноречием, нечасто. Она лишь производила впечатление особы, привыкшей к употреблению нехороших слов и только что придумавшей нечто новое, на редкость удачное. Однако ведьмы, как правило, тщательно следят за своим языком. Никогда нельзя знать, какой фортель выкинет слова, оказавшись за пределами слышимости. Но сейчас маманя чертыхнулась себе под нос, и в сухой траве на миг рассвели язычки огня. Это настроило ее на подходящий для проклятий лад. Согласно легенде, давным-давно проклятие обрушивали на живую недышащую мишень, по крайней мере, поначалу. Но для праздника это совсем не годилось. И последующие несколько столетий проклятиями осыпали невезучего Чарли, который, как ни крути, всего-навсего огородные пугало. А поскольку цель проклятий почти всегда рассудок и душа проклинаемого, возникли нешуточные трудности, ибо тыкву мало трогает даже, да чтобы у тебя солома сгнила, да чтобы у тебя морковка отвалилась. Впрочем, очки начислялись за стиль и изобретательность. В общем, сюда народ валом не валил. Все знали, за что дают больше очков. Уж никак не за невезучего Чарли. Однажды бабаня Гром с хмури заставила таки тыкву взорваться. Но до сих пор никто не сумел разгадать, как ей это удалось. Под вечер одна из ведьм покинет испытание, и чтобы не выходило по сумме баллов, всем будет ясно, вот победительница. Можно взять приз «Самая остроконечная шляпа» и стать лучшей в выезде по Милан, но это все для публики. Главное – коронный номер, над которым трудишься все лето. Маманя вытянула последнюю, 19-ю очередь. В этот раз на испытание собралось немало ведьм. Прошел слух о выходе бабани Гром с хмури из состава участниц, и ничто не разносится так быстро, как новости в среде колдунов и чародеев. Благо, им не приходится плестись по земле. В толпе перемещалось и кивало множество остроконечных шляп. Обычно ведьмы дружелюбны друг с другом не больше, чем кошки, но опять-таки, как кошки иногда, в урочное время и в урочном месте, на нейтральной территории, способны до некоторой степени примириться. Происходящее на поле напоминало медленный затейливый танец. Ведьмы прохаживались, обменивались приветствиями, радостно бросались к вновь прибывшим. Неискушенному наблюдателю могло бы показаться, что он присутствует на встрече старых друзей, а отчасти так оно и было. Но маманя, смотревшая на мир глазами ведьмы, подмечала и очень аккуратный выбор позиции, осторожные прикидки, и незначительную перемену поз и тщательно выверенную пристальность и долготу взглядов. А когда ведьма, особенно малознакомая, оказывалась на арене, остальные мигом находили предлог не спускать с нее глаз и лучше всего украдкой. Они действительно напоминали кошек. Те же подолгу внимательно разглядывают друг друга, и когда доходит до драки, в кошачьей голове попросту заверяется печатью нечто давно решенное. Все это маманя знала, и еще она знала, что по преимуществу ведьмы добры, по большему счету, щедры к достойным, недостойные обычно получают сполна, ласковы с робкими и скромными, и в общем и целом очень преданны жизни, щедрые скорее на синяки и шишки, чем на переги и пышки. Многие жили в леденцовых и пряничных домиках, самые добросовестные из молодых ведьм проводили опыты с разными сортами хрустящих хлебцев, никто не жарил в печке детей, даже если они этого заслуживали. Главным образом ведьмы занимались тем, что повелось от века, облегчали соседям пришествие в этот мир и отбытие в мир иной, а в промежутке помогали им преодолевать наиболее противные препятствия. Это требовало особых качеств. Особого слуха, ибо общаться с людьми приходилось в обстоятельствах, располагающих к откровенности. Например, вам вдруг рассказывали, где закопаны деньги, или кто отец ребенка, или откуда под глазом опять синяк. И особого языка, такого, который постоянно остается за зубами. Чужие тайны – это власть. Власть приносит уважение, а уважение – твердая валюта. Внутри этой семьи сестер, впрочем, трудно назвать семьей сестер, это хрупкое объединение закоренелых единоличниц, сборище ведьм не шабаш, а маленькая война. Испокон века существовала негласная иерархическая лестница, не имеющая никакого отношения к традиционному толкованию положения в обществе. Вслух ни о чем таком никогда не говорили, но если умирала старая ведьма, товарки-соседки обязательно сходились на ее похороны ради нескольких последних слов и потом в гордом одиночестве отправлялись по домам. А в голове у каждой вертелась коротенькая мыслишка. Еще одну спровадила. За новенькими же наблюдали чрезвычайно внимательно. «С добрым утречком, госпожа Ок!» — послышалось у мамани за спиной. «Как поживаете?» обычно. «Здравствуйте, хозяйка Трясси». Мама не обернулась. Картотека в ее голове выдала справку. Яснотка Трясси проживает близ редкотени со старенькой мамой, нюхает табак, любит и понимает животных. «Как ваша матушка?» «В прошлом месяце схоронили госпожа Ок». Маманя Ок очень хорошо относилась к яснотке. Они очень редко виделись. «Ах, батюшки!» – огорчилась она. «Я все равно передам, что вы о ней справлялись». Яснотка глянула в сторону ринга и спросила: «Что это там за толстуха? Зад, как две подушки». «Это Агнес Нит». «А голос очень подходящий для проклятий. Услышишь такой, мигом поймешь, что тебя прокляли». «Да, повезло девушке. Голос ей достался в самый раз для проклятий», – вежливо откликнулась маманя. «Ну и мы с Эсмигром с Хмури дали ей пару советов», — добавила она. Яснотка повернула голову. На дальнем краю поля, возле счастливого уженья, одиноко сидела розовая фигурка. Похоже, счастливое уженье не пользовалось бешеным успехом. Яснотка наклонилась поближе. «Что оно там делает?» «Не знаю», — пожала плечами маманя. «По-моему, ей взбрело в голову стать любезной». «Эсме? Любезной?» «Да», — подтвердила маманя. От того, что она поделилась с ясноткой, легче не стало. Яснотка уставилась на нее, поспешно сотворила левой рукой ограждающий знак и заторопилась прочь. Остроконечные шляпы тем временем начали собираться в маленькие стайки по 3 и по 4. Заостренные верхушки сближались, сбивались в кучки, заводили оживленную беседу, затем разъединялись, словно лепестки цветка, и повертывались к далекому розовому пятнышку. Потом какая-нибудь из шляп откалывалась от своей группы и устремлялась к другой, где все повторялось сначала. Волнение нарастало... Назревал взрыв.

0: То и дело, кто-нибудь оборачивался и смотрел на маманю, поэтому она поспешила прочь, лавируя между аттракционами, и в конце концов очутилась у ларька гнома Зак-Зака Крепорука, производителя и поставщика оккультных безделушек для самых впечатлительных. Зак-Зак радостно кивнул ей поверх выставочного стенда с надписью «Подковы на удачу, $2 за штуку».
1: «Приветствую, госпожа Ок!»
0: Маманя вдруг взволновалась. «На удачу? А что в них такого?» Она взяла подкову.
2: «Как что?»
1: «Каждая подкова две монеты в мои карманы», — ответил Крепорук.
0: «Но почему они приносят удачу?»
1: «Завернуть вам штучку, госпожа Ок. Знал бы я, что торговля пойдет так бойко, прихватил бы еще ящик. Нашлись такие дамы, что брали по две».
0: «Дамы», — было сказано со значением. «Ведьмы покупают подковы на удачу?» — изумилась маманя.
1: «Так метут, будто завтра конец света», — ответил Зак-Зак.
0: Он нахмурился. «Все-таки ведьмы».
1: «Но ведь ничего такого не будет», — прибавил он.
0: «Я в этом почти уверенно», — ответствовала маманя. Зак-Зака это, похоже, не успокоило.
1: «Обережные травы тоже расхватали», — припомнил он.
0: И как истинный гном, для которого потоп — дивная возможность устроить распродажу полотенец, добавил:
1: «Позволите предложить вам кое-что интересное, госпожа Ок».
0: Маманя помотала головой. Если беде суждено было нагрянуть именно с той стороны, откуда все ее ждали, то веточка Руты едва ли могла помочь. Может, большой дуб еще помог бы, да и то вряд ли. Атмосфера менялась. Небо оставалось бледно-голубым и просторным, но на горизонтах мысли погромыхивал гром. Ведьмы испытывали неприятное беспокойство. При таком их скоплении на небольшом клочке земли нервозность перекидывалась с одной участницы испытаний на другую, многократно усиленная, и передавалась всем и каждому. И оттого даже самых обычных людей, твердо уверенных, будто руны — это овечья шерсть, постепенно охватывала та глубокая и необъяснимая тревога, что заставляет кричать на детей и гонит в кабак. Маманя заглянула в просвет между ларьками. Розовая фигура по-прежнему терпеливо сидела позади Чана. От нее веяло унынием. Тогда маманя, перебегая от одной палатки к другой, перебралась туда, откуда была видна буфетная стойка. Там уже шла оживленная торговля. В центре застеленного скатертью прилавка возвышалась груда чудовищных кексов и банка с вареньем. Какой-то олух приписал сбоку мелом: «Вынь ложку из банки, на пенни три попытки». Маманя вроде бы приложила все усилия к тому, чтобы остаться незамеченной, однако позади вдруг зашуршала солома. Комитет выследил ее. Тогда она спросила: «Вы это написали, госпожа Макрица? Сердца у вас нет, не по-людски это». «Мы решили, что вы должны поговорить с барышней Громсхмурь», — объявила Летиция. «Пусть прекратит».
2: «Что прекратит?»
1: «Она всем что-то внушает. Она ведь явилась сюда воздействовать на всех нас, верно? Ни для кого не секрет, что она не гнушается магической обработкой умов. Мы все это чувствуем. Она портит праздник».
0: «Она просто сидит возле Чана», — возразила маманя.
1: «Да но как она сидит, позвольте вас спросить?»
0: Маманя опять выглянула из-за ларька. «Ну как, обыкновенно. Сами знаете, поясница согнута, коленки». Летиция сурово погрозила ей пальцем.
1: «Послушайте, Гита Ок. Уж если вам надо, чтобы она ушла, ступайте и сами ей скажите», — вспылила маманя. «А я по горло сыта этими вашими...»
0: Раздался пронзительный детский крик. Ведьмы переглянулись и ринулись через поле к счастливому уженью. По земле, захлебываясь слезами, катался маленький мальчик. Это был Пьюси, маманин младшенький внук. Маманя похолодела. Подхватив карапуза на руки, она обожгла бабаню свирепым взглядом.
1: «Что ты с ним сделала, ты?» — начала она.
3: «Не хочу куклу! Не хочу куклу! Хочу солдатика!»
0: Тут только маманя заметила, что в липкой ручонке Пьюси зажата тряпичная кукла, а маленькая личика, та его часть, что виднелась по краям разинутого рта, залита слезами ярости и разочарования.
3: «Ой, хочу, хочу, хочу солдатика!»
0: Она поглядела на товарок, на бабаню Громсхмурь и почувствовала, как всю ее от пяток до макушки пронизывает нестерпимый леденящий стыд.
1: «Я объясняла, что можно бросить куклу обратно и снова попытать счастье», — робко сказала бабаня. «Но он и слушать не захотел».
3: «Хочу, хочу, золото!»
0: «Пьюси Ок, если ты сию же минуту не угомонишься, бабушка тебе...» И маманя сходу сочинила самое страшное наказание, какое могла придумать.
1: «Никогда больше не даст конфетку!»
0: Напуганный такой невообразимой угрозой, Пьюси закрыл рот и замолчал. После чего к ужасу мамани Летиция Макрица, решительно выпрямив стан, заявила: «Барышня Громсхмурь, вам лучше уйти».
2: «Разве я мешаю?» – удивилась бабаня. Надеюсь, что нет, я вовсе не хотел мешать. Просто он попробовал выловить подарок и...
1: Вы всем действуете на нервы.
0: «Ну, сейчас начнется», — подумала маманя.
1: «Вот сейчас Эсме вскинет голову, прищурится, и если Летиция не отойдет на пару шагов, стало быть, она куда смелее меня».
2: «А нельзя мне остаться посмотреть?» — спокойно спросила бабаня.
1: «Я знаю, что за игру вы ведете», — продолжала Летиция. «Решили все испортить. Вам невыносимо думать, что вас обставят, и вы замыслили какую-то гадость».
0: «Три шага назад», — подумала маманя, — «иначе и костей не соберешь».
1: «Вот сейчас...»
2: «Нет, мне не хотелось бы, чтобы все думали, будто я что-то порчу», — всполошилась бабаня. Она со вздохом поднялась. «Пойду домой».
1: «Нет, не пойдешь!»
0: Взбешенная маманя Ок толкнула подругу обратно на стул.
1: «А ты, Берил Розвейли, ты-то что думаешь? А ты, Летти Паркин?»
0: «Все они», — начала Летиция, — «я не с вами разговариваю». Ведьмы, столпившиеся позади госпожи Макрицы, прятали глаза.
1: «Да нет, не в том дело. Я хочу сказать, мы не думаем», — неловко начала Берил. «То есть я всегда очень уважала, но... ну, короче, это ради общего блага».
0: Голос ее звучал все тише и, наконец, замер. Летиция торжествовала.
1: «Да? Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», — скривилась маманя. «Не нравится мне здешнее общество».
0: Она огляделась.
1: «Агнес, а ну-ка помоги мне отвезти бабаню домой».
2: «Честное слово, не надо», — начала бабаня, но маманя и Агнес подхватили ее под руки и бережно, но решительно повлекли сквозь толпу. Народ перед ними расступался, а потом поворачивался и смотрел им вслед.
1: «Вероятно, в сложившихся обстоятельствах это лучший выход», — подвела итоги Летиция.
0: Кое-кто из ведьм избегал смотреть ей в лицо.
1: Весь пол бабаниной кухни был усеян лоскутками.
0: С края стола капал загустевший джем, образуя каменно-неподвижный холмик. Таз для варки варенья отмокал в каменной раковине, хотя было ясно, что железо проржавеет быстрее, чем варенье размякнет. Рядом выстроились в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Бабаня села и сложила руки на коленях. «Хочешь чаю, Эсме?» — спросил вот маманя Ок.
2: «Нет, голубушка, спасибо. Возвращайся на испытание. Обо мне не беспокойся», — сказала бабаня.
1: «Точно?»
2: «Я тихонько посижу тут, и все, не тревожься».
1: «Я обратно не пойду», — свистящим шепотом сказала Агнес, когда они вышли из избушки. «Мне не нравится, как Летиция улыбается».
2: «Однажды ты сказала, что тебе не нравится, как Эсме хмурит брови», — напомнила маманя.
1: «Да, но когда хмурят брови, сразу понятно, чего ждать. А вы ведь не думаете, что она выдыхается, правда?»
0: «Если и так, никто никогда об этом не пронюхает», — сказала маманя. «Нет, ты вернешься вместе со мной. Она наверняка что-то задумала».
1: «А как бы знать, что?» — подумала она. «Не знаю, можно ли еще ждать».
0: Они еще не дошли до поля, когда маманя ощутила нарастающее напряжение. Конечно, напряжение возникало всегда, испытание есть испытание, но у этого был какой-то неприятный кислый привкус. Аттракционы еще работали, однако деревенские жители уже расходились по домам, напуганные предчувствиями, которые не поддались определению, но тем не менее вполне определенно пронимали до печенок. Что же касается ведьм, те походили на персонажей фильма ужасов за 2 минуты до развязки, когда уже известно, что сейчас чудовище сделает роковой прыжок, и неясно лишь, за какой оно дверью. Участницы обступили Летицию. До мамани долетали голоса, разговор шел на повышенных тонах. Она толкнула в бок знакомую ведьму, уныло наблюдавшую за происходящим.
1: «Винни, что там такое?»
4: «А, Рина Козырь наколдовала свиное ухо, ее подружки заявили, будто ей положена вторая попытка, потому как она вся на нервах».
1: «Досадно. А Мегера Джонсон убежал, напортачила с погодным заклинанием».
0: «Что, увязла в собственном облаке?»
4: «А у меня все из рук валилось. Тебе стоит попытать счастье, Гита».
1: «Да я за призами не гонюсь, Винни, ты же знаешь, мне выступать нравится».
0: Винни косо глянул на маманю и хмыкнула.
4: «Ты всегда так правдоподобно врешь?»
0: К ним торопливо подошла кума Бивис.
4: «Давай, Гита», — велела она. «Уж постарайся, ладно?»
1: Пока что опасаться стоит только тетке Сплетти с ее лягушкой-свистуньей, но та жутко врет мелодию. Бедняжка вся комок нервов.
0: Маманя Ок пожала плечами и вышла на огороженную веревками площадку. Где-то поодаль с кем-то случилась истерика. Сквозь рыдание и икоту изредка пробивалось озабоченное посвистывание. В отличие от магии колдунов, магия ведьм обычно не требует больших затрат чистой волшебной силы. Разница та же, что между молотом и рычагом. Ведьмы, как правило, стараются отыскать ту точку незначительного воздействия, на которую приносит значительный результат. Чтобы вызвать лавину, можно либо сотрясти гору, либо уронить снежинку на правильно выбранное место. В этом году маманя, не особенно утруждаясь, готовила к показу соломенного человека. Для нее это был идеальный номер. Забавный, с намеком и вовсе не такой трудный, как можно было подумать. Он давал понять, что маманя намерена участвовать в состязаниях, но вряд ли мог принести лавры победительнице.
1: Проклятие!
0: Она так рассчитывала, что эта лягушка ее обскачет. Летними вечерами маманя не раз слышала, как она красиво насвистывает. Маманя сосредоточилась. Солома шорохом поползла по стерне. Требовалось лишь умело воспользоваться ветерками, гулявшими по полю, позволяя им дуть то в одну, то в другую сторону, подниматься по спирали, и... Маманя попыталась унять дрожь в руках. Она проделывала этот фокус 1000 раз и теперь могла повязать из проклятой соломы морских узлов. Но перед глазами стояло лицо Эсме Громс Хмури, сидящей у чана, и ее недоуменный затравленный взгляд, обращенный к подруге, готовой в тот миг на убийство. Мамане удалось должным образом слепить ноги и наметить руки и голову. Зрители захлопали. Но не успела маманя сосредоточиться на первом шаге своего человечка, как какой-то бродячий сквознячок закружил фигуру и рассыпал по земле охапками бесполезной соломы. Лихорадочно жестикулируя, маманя попыталась поднять свое творение. Соломенный затрепыхался, запутался в руках и ногах и затих. Вновь зазвучавшие аплодисменты были жидкими и тревожными. «Прошу прощения, что-то я нынче не в форме», – пробормотала маманя, покидая поле. Судьи собрались для совещания.
1: «По-моему, лягушка выступила вполне прилично», — заметила маманя громче, чем требовалось.
0: Ветер, только что доказавший свою строптивость, задул резче. Сумерки духа, если можно так выразиться, усугубила подлинная мгла. На дальнем краю поля темнел высокий силуэт будущего костра. Никому пока еще не хватило духу разжечь огонь. Почти все неведьмы удалились во свояси. День давно утратил всякую прелесть. Судейский кружок рассыпался, и к встревоженной толпе вышла улыбающаяся госпожа Макрица. Только уголки губ у нее словно приморозило.
5: «Ах, если бы вы знали, как нелегко далось нам решение», — бодро заговорила она. «Но как чудесно все повернулось. Поверьте, нам чрезвычайно трудно было сделать выбор».
0: «Между мной и лягушкой, которая посеяла свисток и застряла лапой в банджо», — фыркнула про себя маманя и покосилась на сестриц-ведьм. Некоторых она знала уже лет по 60. Имея маманя ок привычку читать, сейчас бы она читала бы по лицам коллег, как по книге.
1: «Мы все знаем, кто победил, госпожа Рица», —
0: вклинилась она в словесный поток.
1: «О чем вы, госпожа Ок?»
5: «Сегодня ни одна из нас не сумела путем сосредоточиться», — сказала маманя. «И почти все накупили талисманов на счастье. Ведьмы скупают талисманы».
0: Кое-кто потупился.
1: «Не знаю, почему все здесь так боятся барышни Гром с Хмурья.
5: Я вот не боюсь. Вы что же, вообразили, будто она наложила на вас заклятие?»
1: «Да, и, судя по всему, еще какое крепкое», — ответила маманя.
5: «Послушайте, госпожа Макрица, сегодня победительницы нет. Уж больно убого мы выступали. Все это понимают. Так давайте просто разойдемся по домам».
1: «Ни в коем случае. Я заплатила за этот кубок $10 и намерен вручить его».
0: Жухлые листва на деревьях затрепетало. Ведьмы сбились в тесную кучку, зашелестели ветки.
1: «Это ветер», — усмехнулась маманя Ок.
0: «Всего-навсего...» И тут бабаня просто оказалась среди них. Словно все это время ее просто не замечали. Умела она стушеваться и отступить на второй план. «Я просто подумала, вернусь, посмотрю, кто выиграл», — объяснила она. «Похлопаю вместе со всеми, ну и так далее».
5: Летиция вне себя от ярости двинулась на бабаню. «Вы вторгались в людские умы!» — взвизгнула она.
0: «Да как же я сумел, госпожа Макрица!» — смиренно возразила бабаня. «При стольких-то амулетах
5: вы лжете!»
0: Маманя Ок услышала, как ведьмы со свистом втянули воздух сквозь зубы, и громче всех она сама. Ибо главный капитал ведьмы — ее честность. «Я никогда не лгу, госпожа Макрица.
5: Значит, вы отрицаете, что намеренно испортили мой праздник?»
0: Ведьмы, стоявшие из края, тихонько попятились. «Конечно, мое варенье не каждому придется по вкусу, но я никогда», — скромненько начала бабаня.
5: «Вы на всех воздействовали?»
0: «Я только хотела помочь, спросить, кого хотите».
1: «А, хотели? Признавайтесь!»
0: Голос у госпожи Макрицы был пронзительный, как у чайки.
2: И, конечно, я ничего не... От пощечины голова Бабани мотнулась в сторону. На миг все замерли, затаив дыхание. Бабаня медленно подняла руку и потерла щеку.
1: «Вы знаете, что для вас это пустяк!»
2: Мамане почудилось, будто истошный вопль Летиции эхом раскатился в горах. Кубок выпал из рук председательницы и со стуком приземлился на стерню. Тогда участницы немой сцены ожили. Две ведьмы, выступив вперед, положили руки на плечи Летиции и аккуратно оттащили ее от Бабани. Летиция не сопротивлялась. Все ждали ответного хода Бабани гром с хмури. Та вскинула голову. «Надеюсь, с госпожой Макрицей все в порядке», — сказала она. «Мне показалось, она немного не в себе». Ответом была тишина. Маманя подобрала забытый кубок и пощелкала по нему ногтем. «Хм», — заметила она, — «наверняка посеребренный. Неужто бедняжка отдала за него $10? Грабеж средь бела дня». Маманя перебросила кубок к куме Бивис, и та ловко поймала его на лету. «Отдашь ей завтра, Бивис?» Кума кивнула, стараясь не встречаться взглядом с Бабаней.
1: «И все-таки нельзя, чтобы это испортило нам праздник», — бодро сказала Бабаня. «Давайте-ка закончим день как положено, по обычаю. Печеные картошечки, пастило и давнишними историями у костра. А кто старое помянет, тому глаз вон».
2: Маманя почувствовала, как над полем разворачивается веер внезапного облегчения. Едва чары, которых Бабаня, кстати, и не думала насылать, рассеялись, ведьмы словно вновь вернулись к жизни. Спины распрямились, плечи расправились, и даже возникла небольшая толчая. Всем хотелось поскорее добраться до своей седельной сумки, притороченной к помелу.
1: «Старый гоп-хутор отвалил мне целый мешок картошек», — похвалилась Маманя, когда вокруг уже кипела оживленная беседа. «Пойду притащу. Сумеешь развести огонь, Эсме?»
2: Внезапная перемена в атмосфере заставила ее поднять голову. Глаза Бабани блестели в темноте. Маманя, наученная горьким опытом, ничком кинулась на землю. Рука Бабани гром с хмури мелькнула в воздухе, словно комета. С пальцев с треском сорвалась искра. Костер заполыхал. Синевато-белое пламя вырвалось из гущи аккуратно сложенных веток и, танцуя, устремилось к небу. Резкие тени превратили лес в гравюру. Пламя посрывало шляпы, перевернуло столы, соткало фигуры из замки с стены знаменитых сражений и сцепленные в пожатии руки и заплясало под кругу. Оно оставило на сетчатке глаз жгучие пурпурные отпечатки и унялось. И превратилось в обычный костер.
1: «На забывчивость я никогда не жаловалась», — бурлась.

На рассвете бабаня Гром с хмурей и мамаша Ок по щиколотку в тумане возвращались домой. Ночь в целом удалась. Маманя сказала, нехорошо ты с ними обошлась. Да я ничего такого и не сделала. Ну вот чего не сделала, то и нехорошо. Все равно, как выдернуть из-под человека стул, когда он уже садится. Кто не смотрит, куда садится, тому и сидеть не

0: продолжала бабаня. «Я никому не внушала ничего такого, чего бы уже не внушили вы себе сами».
1: «Прости, Эсме».
0: «Да ладно».
1: «Вот только Летиция не хотела тебя с грязью мешать, Эсме. Она, конечно, злыдня и ума небольшого, и любит покомандовать, но...»
0: «Ты ведь меня с детства помнишь, так?» – перебила бабаня. «Мы ведь с тобой прошли огонь, воду и медные трубы».
1: «Само собой, но...»
0: «Но ты никогда не опускалась до всяких там... Я говорю вам это как друг, верно?»
1: Маманя помотала головой. Довод был веский. Ни один дружелюбно настроенный человек так не скажет.
0: «А, кстати, какие такие радости сулит ведьмовство?» – спросила бабаня. «Слово-то как бы дурацкое».
1: «Без понятия», – отозвалась маманя. «Я, если честно, подалась в ведьмы ради ухажеров».
0: «Думаешь, я не знаю?»
1: «А твой какой интерес был, Эсме?»
0: Бабаня остановилась и поглядела сперва на морозное небо, а потом вниз, на землю.
1: «Не знаю», – наконец призналась она.
0: «Наверное, такой же».
1: «Тут и оно», – подумала маманя.
0: Возле бабаниной лачуги они спугнули оленя. У черной двери красовалась аккуратно сложенная поленница, а на парадных ступеньках лежали два мешка. В одном была большая головка сыра.
1: «Похоже, тут побывали гоп-хутор с сыпингом», — заметила маманя.
0: «Хм». Бабаня поглядел на испещренный старательными каракулями листок, прикрепленный ко второму мешку.
1: «Любезная хозяйка Громость Хмури, буду весьма признателен, если вы дозволите мне назвать этот самоновейший призовой сорт Эсме Громость Хмури, ваш уповающий на дробовое здравие Перси Гоп-хутор».
0: «Так-так. Интересно, кто это его надоумил?»
1: «И не представляю», — сказала маманя.
0: «Я так и думала».
1: Бабаня с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда Эсме Громс Хмури. Округлую, слегка приплюснутую с одного конца и заостренную с другого. «Луковица».

0: Бабаня Гром с хмурью вертела луковицу в пальцах, а мир в лице мамани Ок ждал, пока вершилась его судьба. Но вот бабаня как будто пришла к решению, которое ее вполне устраивало. «Очень нужный овощ, лук», — промолвила она наконец. «Крепкий, злой». «Для организма полезный», — подхватила маманя. «Хорошо хранится, придает вкус». «Пикантный и распаляющий», — брякнула маманя от громадного облегчения, теряя нить рассуждений и запутываясь в эпитетах. «С сыром пальчики оближешь». «Не стоит заходить так далеко», — остудила ее пыл бабаня, бережно убирая луковицу в мешок. Тон был почти дружелюбный. «Не зайдешь попить чайку, Гита?»
1: «Мне вообще-то пора».
0: «Ну ладно». Бабаня стала затворять черный ход, но вдруг вновь приоткрыла дверь. Маманя увидела в щелку внимательный синий глаз. «А все-таки я была права», — заметила бабаня. Это не был вопрос. Маманя кивнула. «Ага. Славненько.

«Вместе с маленьким народцем» в переводе Гольдича и Оганесовой. Один из полудюжины величайших и оригинальнейших фантастов Америки как-то сказал мне: «Неважно, плохо ли у тебя получилось или хорошо, и закончишь ли ты вещь сегодня или завтра, но пиши каждый день». Я стараюсь так и поступать. Я искренне люблю писать. И себя я считаю одним из счастливейших людей на свете. Я занимаюсь лишь тем, что хочу делать, и лишь тем, что меня побуждает заниматься накопившаяся внутри хорошая и плохая карма. Я пишу. Утром, вечером и в промежутках между ними я скорее стану писать, чем дышать. Иногда это становится трудным выбором. А это означает, что я частенько пишу в странных местах. «Вместе с маленьким народцем» был написан в витрине книжного магазина «Слова и музыка» в Лондоне на Чаринг-Кросс-Роуд. Я таким образом участвовал в рекламной кампании двух своих книг, и подобная деятельность, кажется, заставила нервничать нескольких консервативных критиков. Писателям, как они считали, следует заниматься этим в башне из слоновой кости. Они бесстыдны и откровенно на виду у всех, где каждый может увидеть, как это делается. Но писать, равно как проводить литургии и совершать чудеса, необходимо в открытую, прилюдно, чтобы каждый смог убедиться, что воображение имеется повсюду и везде, что тут нет ни секретов, ни каббалистики, ни рунических заклинаний. Необходимы только талант и потребность писать, если вы следуете за мной. Поэтому я и говорю всем великим и оригинальным фантастам: делайте это! Харлан Эллисон. Делай. Делай. Пусть даже это ничтожно малая частичка продукта. Сделай ее ради всего святого. Ведь это величайшее, что есть в тебе. Так выпусти это на волю. Больше, больше. Какую бы работу ни отыскали твои руки, делай ее изо всех сил. Работай, пока есть то, что называется сегодня. Ибо наступит ночь, когда никто из людей работать не сможет. Томас Карлайл. 1795-1881. 19 лет назад Ноа Реймонд создал свое последнее произведение в жанре фэнтези. С тех пор под его именем вышло около 400 блестящих рассказов, все 400 были напечатаны на его пишущей машинке, только вот никто не знал, что не он написал их. Все эти замечательные истории сочинили гремлины. Успех пришел к Реймонду довольно рано. Он продал свой первый рассказ, который назывался «Живой маленький ум», одному из ведущих дешевых журналов, специализирующихся на фантастике, когда ему было 17. Рассказ был объявлен лучшим, а талант и буйное воображение автора мгновенно сделали его знаменитостью. Последующие 2 года Реймонд продал около дюжины новых произведений и попал в поле зрения главного редактора самого известного журнала, в котором печатались произведения легкого жанра. Здесь платили в 20 раз больше, читательская аудитория была значительно шире, а редактор спал с составительницей ежегодных антологий, которая выпускала самые престижные сборники «Лучшие рассказы года». Так что Реймонд за несколько месяцев до того, как ему исполнилось 19, обнаружил свою повесть в оглавлении одного из таких сборников, как раз между стилизацией Кэтрин Энн Портер и картинкой из жизни, подсмотренной Исааком Башевицем Зингером. Его первый авторский сборник вышел в свет, когда Реймонду было всего 20. Редактор пришел в восторг от книги и послал ее Сараяну и Капоте, а потом специальные почты Джону Кольеру, предварявшие издание статьи в книжном обозрении «Таймс», иначе как выпиющими назвать было нельзя. Слово «гений» появилось 8 раз, и это меньше, чем на половине страницы. Но Реймонд был невероятно плодовит, и к тому моменту, как ему исполнилось 25, выпустил 7 книг, а библиотекари ставили его книги не в секцию «Научная фантастика, художественная литература», а держали их в отделе «Современные литературы». Когда писателю исполнилось 26, его роман «Каждое утро на заре» был признан лучшим

0: клубе «Книга года» и стал претендентом на получение национальной книжной премии. Личные бумаги Реймонда было решено хранить в библиотечном архиве Гарварда, а сам писатель отправился в Европу с серией лекций, которая принесла ему еще большую известность и немалые деньги. Однажды в августе наступила пятница. Если точно, это было 20 число, без 20 минут 12 ночи. Иногда скрупулезность бывает очень полезной штукой. А ну, а Реймонд исписался. Вот так, просто и без затей. Совершенно ужасно исчерпал себя. Он написал последнее оригинальное слово последнего оригинального предложения, пришедшего ему на ум, и неожиданно обнаружил, что не в состоянии придумать ни одной, даже самой крошечной идейки для нового творения. На BBC ему заказали рассказ, из которого можно было бы сделать часовую пьесу, а он не имел ни малейшего представления о том, как подступиться. Реймонд потратил на размышления целый час, но в голову лезли лишь бредовые идеи об одноногом моряке, который сражается с огромной белой рыбиной. Он с возмущением отбросил их, как совершенно бесполезные, от них так и разило кретинизмом. Впервые в жизни, с того самого момента, как Реймонд обнаружил, что обладает талантом рассказчика, волшебный дар, позволявший ему нанизывать слова точно жемчужину на нитку, так что они проникали в самые глубины человеческих сердец, он понял, что источник новых идей иссяк. Он больше не в состоянии сочинять милые и коротенькие сказки о мире, каким хотел бы его видеть, о мире, существовавшем в его душе и населенном полнокровными, цельными персонажами, гораздо более реальными, чем те, с кем ему приходилось иметь дело каждый день. Его голова превратилась в бескрайнюю равнину, на которой ничего, совсем ничего не произрастает, ничего не радует глаз путника. Серая пустыня без горизонта. Он просидел всю ночь перед пишущей машинкой, пытаясь заставить воображение работать, посылая его в далекие сказочные страны. Только получалась какая-то пустая ерунда. Сознание возвращалось домой с пустыми руками, словно сознание дождевого червя. Наконец, когда занялся рассвет, Реймонд обнаружил, что плачет. Положил голову на машинку, на холодные металлические клавиши и разрыдался. Ему было известно, что река может высохнуть. Так же точно, он в этом не сомневался, и пропало его вдохновение. Но Реймонд написал свою последнюю историю. У него больше нет ни одной идеи. Вот и наступила развязка. Если бы в тот момент подоспел конец света, Реймонд был бы счастлив. Ему не нужно было бы страдать, бояться, беспокоиться о том, что он станет делать завтра и на следующий день, и во все остальные лишенные смысла и надежды дни, которые ждут его впереди. Огромная безжизненная пустыня. Вся жизнь Ноа Реймонда состояла в сочинительстве. Никакие другие радости не могли сравниться с восторгом, который он испытывал, придумывая интересный сюжет. А сейчас, когда источник его воображения иссяк, оставив лишь едва уловимые обрывки идей, да еще какие-то неясные представления о произведениях других писателей, смутные воспоминания о великих классиках, какие-то чуть живые зародыши древних клише, но и понятия не имел, что же теперь станет делать со своей жизнью. Пойти путем Марка Твена и заняться ли эксплуатацией своих же собственных старых идей, пустившись в бесконечные лекционные туры? Но он не настолько хорошо владел ораторским искусством, да, если честно, не очень любил находиться в толпе, состоящей больше, чем из двух человек. Последовать примеру Джона Апдайка, заполучить себе синекуру в виде курса лекций в каком-нибудь восточном колледже, где начинающие младшие редактора, ничего не подозревающих об их существовании издательств, еще находятся в стадии восторженных лечений. Но Реймонд не сомневался, что непременно вступит во взаимно разрушительную связь с какой-нибудь лишенной сексуальных комплексов выпускницей факультета английской литературы, и все это плохо для него кончится. Некоторое время он размышлял о Селлинджере. Можно было спрятаться в каком-нибудь укромном коттедже в Вермонте или, может быть, Дорсете, время от времени пускать загадочный слух о том, что в следующей декаде собирается опубликовать великий роман. Но поговаривали, что и Пинчон, и Селлинджер были абсолютно не в своем уме, так что Ноа Реймонда даже передернуло от мысли, что он может превратиться в затворника. Ему оставалось только сознавать, что он больше никогда и ничего не напишет. Что где-нибудь, примерно через годик,
1: Какой-нибудь гнусный ублюдок из Atlantic Monthly напишет пронзительную по своей проникновенности статью под заголовком «Ослепительный взлет и жалкое падение Ноа Реймонда, бывшего юного гения».
0: Этого Ноа просто не переживет. Но выходу из тюрьмы бесплодия нет. Ему исполнилось 27, и он закончил свое существование в качестве сочинителя. Ноа перестал поливать машинку слезами, ведь механизм мог заржаветь, а это вовсе ни к чему. Впрочем, какая теперь разница? Он с трудом добрался до постели и проспал весь день. Проснулся в 8 и подумал о том, что не мешал бы что-нибудь съесть. А потом вспомнил, что превратился в конченого человека и тут же отправился в ванну, где немедленно расстался со вчерашним обедом, точнее, с тем, что от него осталось после долгого сна. Прихватив с собой великую прародительницу всех самых тяжелых головных болей, Реймонд отправился в свой крошечный кабинет, расположенный рядом с гостиной. Он изо всех сил старался не смотреть на заброшенную, одинокую, пишущую машинку, которая, в этом он был уверен, станет ухмыляться отвратительной злобной улыбкой, выставив в его сторону свои блестящие зубы. Однако, прежде чем войти в дверь, Ноа вдруг сообразил, что слышит стук клавиш с тех самых пор, как поднялся с постели. Он слышал этот звук, но отгонял его от себя, посчитав порождением ночного кошмара и тоскливых воспоминаний. Но машинка и в самом деле стучала. Тук-тук-тук, пробел, тук-тук, пробел. Не электрическая машинка, самая обычная старая Олимпия. Таких полным-полно в конторах. Реймонд не доверял электрическим машинкам. Ты останавливаешься, чтобы собраться с мыслями, а они все равно продолжают свирепо шипеть. А стоит тебе положить руки на клавиатуру, чтобы подарить миру блестящий, бессмертный прозаический пассаж и задуматься всего на одно мгновение, прежде чем нажать на какую-нибудь определенную клавишу, наглая тварь тут же принимается строчить, словно пулемет. Реймонд не доверял электрическим пишущим машинкам. Он ни за что не согласился жить в одном доме с этим чудищем, ни за что не напечатает ни единого слова на этой дурацкой штуке. Ни за что! Впрочем, хватит предаваться безумным мыслям. Он не может писать и больше никогда не напишет ни одной строчки, а его машинка продолжала весело стрекотать в дальнем углу комнаты. Но Реймонд осторожно заглянул в кабинет и разглядел в темноте силуэт пишущей машинки на специальной полочке, которую смастерил собственными руками. В окно падал бледный лунный свет, на фоне которого совершенно отчетливо проступала эта самая машинка. Реймонд отказывался видеть, как по клавиатуре мечутся крошечные тени. Он стоял в дверях и просто смотрел на свое рабочее место, одновременно раздумывая о том, что, вероятно, дело зашло немного дальше, чем он думал, когда сделал свое открытие прошлой ночью. Агатовые кляксы прыгали по клавиатуре вверх-вниз, вверх-вниз. Они то появлялись в восковых лунных лучах, падающих из окна, то снова пропадали в темноте. Вот одна из них подскочила, сделала сальто, снова скрылась из виду. «У моей машинки перхоть». Это была первая абсолютно идиотская мысль. А звук, который издавала старенькая Олимпия, страшно напоминал пулеметную очередь. Крошечные черные кляксы работали на машинке со скоростью, превышающей 150 слов в минуту.
2: «Слушай, как пишется слово «некромантия»?»
1: произнес тоненький, писклявый, хрупкий птичий голосок.
2: «С двумя буквами «Р» или с одной?»
1: Реймонд услышал тихий вздох, словно кто-то стукнулся головой о пустую деревянную шкатулку, а потом, немного задыхаясь, второй голосок ответил:
2: «С одним! Нельзя же быть таким безграмотным!»
1: Этот второй голос был не таким тоненьким, писклявым, хрупким, похожим на птичий, а еще в нем звучал акцент кокни. Машинка продолжала стрекотать.
0: «Ко мне явился тот самый таракан». Эта мысль пришла Ноа в голову следующей и имела литературные ассоциации, хотя была не менее идиотской, чем первая. Тогда замечательные произведения покойного Дона Маркиза все еще пользовались популярностью, так что эта мысль была не такой уж и необычной.
1: Реймонд повернул выключатель возле двери. 11 крошечных человечков, каждый ростом примерно в 2 дюйма, выделывали акробатические упражнения на его пишущей машинке. Бывший юный гений беспомощно прислонился к дверному косяку и услышал, как защелкали точно артиллерийский салют его зубы, а потом челюсть, не выдержав напряжения, отвисла.
2: «А ну, выключи свет, ты, неуклюжий болван!» —
1: прикрикнул на него один из человечков и, виртуозно сделав сальто, перепрыгнул на клавишу «решетка», в то время как еще пара крошечных человечков, встав на плечи двум своим сородичам, нажимали на соответствующую кнопку, чтобы получилась решетка из верхнего регистра, а не три из нижнего.
2: «Ну давай, вырубай свет! Ты что, не понял?»
1: В унисон завопили сразу три человечка, перепрыгивая с буквы на букву, чудом избегая столкновения друг с другом, словно крошечные мячики, отскакивая от клавиш и выписывая слово «бережливый». Они слились в одно мелькающее, мечущееся пятно, состоящее из резвых бликов, которые скакали точно блохи на собаке, умудряясь каким-то чудом не налететь на своих коллег.
0: Когда стало ясно, что Реймонд не собирается выключить свет, он просто не в силах был пошевелиться и сделать хоть что-нибудь, самый высокий из странных человечков, 2¼ дюйма, расставив руки в стороны и сжав кулаки, оттолкнулся от пробела, подпрыгнул вверх и приземлился на каретке машинки. Посмотрел прямо на Ноа Реймонда и тоненьким, писклявым, ну и так далее, голоском заорал:
2: «Ребята, прекращаем работу!»
1: Остальные 10 человечков соскочили с клавиатуры, встали в кружок на полочке и, стянув крошечные колпачки, принялись массировать лбы и затылки в тех местах, где они особенно болели.
2: «Интересно, как, по-твоему, мы можем написать 10 тысяч слов за один день, если ты будешь нам мешать?»
1: С раздражением проговорил человечек, который явно был главным.
0: «Мне нечего ждать от будущего», — подумал Реймонд. «Не прошло и суток с тех пор, как я понял, что исписался, а меня уже мучают галлюцинации».
1: Другой человечек, немного меньше остальных, крикнул:
2: «Слушай, Альф, ты что, не можешь выпереть этого придурка? Мы так никогда не закончим, трепотня, сечешь?»
1: Но не понял ни одного слова из того, что сказал самый маленький из человечков. Тот, что повыше, возмущенно посмотрел на того, что поменьше, и рявкнул:
2: «А ну-ка, заткни-ка пасть, Чарли!»
1: Акцент у него был точно такой же, как и у Чарли, настоящие кокни. Но, повернувшись к Ноа, человечек заговорил на нормальном английском языке, как в самом начале.
2: «Так, давайте договоримся, мистер Реймонд. Нам предстоит работать целую ночь, поскольку вы должны сдать рассказ, но у вас ничего не выйдет, если мы не объясним, что тут происходит».
1: Ноа просто стоял и пялился на человечка, ни на что другое он способен не был. Неожиданно ему стало ужасно жарко.
2: «Садитесь, мистер Реймонд».
1: Он сел. Прямо на пол. Но не собирался этого делать, но почему-то все равно сел. Взял и опустился на пол.
2: «Итак», — начал Альф, — «первый вопрос. Кто мы такие? Ну, по правде говоря, мы могли бы задать такой же вопрос и вам. Кто вы такой?»
1: Чарли рявкнул:
2: «Кончай бодягу, Альф! Выпри его вон и скажи, чтобы не вязался!»
1: Альф окончательно разозлился на своего приятеля.
2: «Знаешь что, Чарли, ты у нас настоящий дипломат. Ну-ка прекрати вонять, а не то я тобой займусь, и ты пожалеешь, что на свет родился».
1: Чарли вызывающе фыркнул, Реймонд подумал почему-то о Бронксе и тамошних уличных мальчишках. Маленький человечек уселся на край полки и принялся болтать ногами, демонстративно насвистывая. Альф снова повернулся к Ноа.
2: «Вы человек, мистер Реймонд. А люди унаследовали землю. Мы про вас знаем все. Все, что следует знать. Да и как иначе, мы ж тут крутимся подольше вашего. Потому что мы гремлины».
1: Но Реймонд сразу их узнал. Живое, дышащее, возмущающееся воплощение мифического маленького народца, ставшего популярным во время Второй мировой войны. Гремлины чем-то похожи на эльфов. Считалось, что они виноваты в механических поломках и разных других несчастьях, свалившихся на головы летчиков военно-воздушного флота союзников, в особенности британцев. Они пользовались не меньшей популярностью, чем Килрой, вымышленный солдат, придуманный американскими военными, которые регулярно оставляли надпись «Здесь был Килрой» всюду, где только можно, в годы Второй мировой войны и после нее. В королевских военно-воздушных силах гремлинов считали чем-то вроде талисмана. Над ними никогда не потешались, а затем и вовсе сложилось мнение, будто маленькие мифические человечки вредили немцам и помогали выиграть войну.
0: «Однажды я написал про гремлинов несколько рассказов», — пробормотал Ноа.
1: Слова застревали у него в глотке, точно горячая картошка.
2: «Именно по этой причине мы и наблюдали за вами, мистер Реймонд».
0: «Наблюдали за мной?»
2: «Да, наблюдали за вами.
1: Чарли снова нахально фыркнул. На этот раз у Ноа почему-то возникла ассоциация, связанная с нездоровым желудком, что-то похожее на словесную месть Монтесумы.
2: «Мы следили за вами целых 10 лет, с тех самых пор, как вы написали «Живой маленький ум». Совсем неплохая для человека, конечно, попытка понять нас».
3: «Знаете, исторических данных о гремлинах несколько недостаточно», – пожаловался Ноа, который по-прежнему сидел, прислонившись к стене.
1: Надо сказать, даже название волшебных существ давалось ему с трудом.
2: «У нас отличные родословные. Мы прямые потомки ифритов. Французы называли нас Гамелон».
3: «Я считал, что летчики выдумали вас, чтобы оправдать технические неполадки в своих машинах».
2: «Чушь!»
1: – объявил маленький человечек Чарли и принялся улюлюкать.
2: «Первое современное упоминание о нас появилось в 1936 году на востоке, в Сирии, где располагалась база английских военно-воздушных сил. Тогда мы главным образом использовали ветер для своих нужд. Такие замечательные откалывали номера, когда они выстраивались для маневров. Развлеклись на славу».
3: «Вы настоящие, да?»
1: – спросил Ноа. Чарли собрался что-то сказать, но Альф повернулся к нему и рявкнул:
2: «Чарли, заткни свою помойку!»
1: После этого он снова повернулся к Реймонду и заговорил, как цивилизованное существо.
2: «Сегодня у нас довольно напряженно со временем, мистер Реймонд. Давайте обсудим реальность и мифологию в другой раз. Знаете что, если вы немного посидите тут, тихонько, я смогу через некоторое время отлучиться. Постараюсь вам все подоступнее объяснить, а ребята продолжат работать».
3: Да, конечно, давайте. Только скажите, а что вы там пишете?»
2: «Ну, я думал, вы поняли, мистер Реймонд. Мы пишем рассказ для BBC. Теперь мы станем писать за вас все ваши произведения. Поскольку вы сами не в состоянии этого делать, мне кажется, вы не станете возражать, если мы поможем вам сохранить вашу мировую известность».
1: После этого Альф засунул два крошечных пальчика в рот, свистнул, и прежде чем Ноа Реймонд успел сказать, что ему за себя невыносимо стыдно, что он готов расплакаться от переполняющей его душу тоски прямо сейчас, человечки снова принялись скакать по пишущей машинке. Вверх-вниз, вверх-вниз.
3: «О, Господи! Как потрясающе они работали! Ницше в чистом виде, да и только! Ведь писал же он о том, что, лишившись всех своих почитателей, Бог умирает. Именно вера является силой, поддерживающей нас. Когда люди, поклоняющиеся одному Богу, переключаются на других, более могущественных, вера в более слабое божество сходит на нет, так же, как и само божество. То же самое произошло и с гремлинами. Конечно же, они были древнейшими существами со множеством самых разных имен, и люди им поклонялись. Речные эльфы, просто эльфы, феи, водяные, русалки, дымовые, блуждающие огоньки, гамелон, гремлины. Но наступили тяжелые времена, когда в силу вошли технократы, вера в волшебство угасла, а с ней и сами волшебные существа. Они исчезали постепенно, день за днем, один за другим. Целые семейства погибали всего за одно утро, стоило какой-нибудь группе перейти в протестантизм. Но время от времени им удавалось вернуться и даже изобрести новый способ, чтобы привлечь почитателей. Во время Второй мировой войны они сумели переманить на свою сторону ярых сторонников научного прогресса. Маленькие волшебные существа превратились в эльфов механической вселенной, в гремлинов. Однако война закончилась, и люди снова перестали в них верить. Поэтому маленький народец принялся оглядываться по сторонам в поисках способа исправить положение. И вот тут-то на глаза им попался 17-летний Ноа Реймонд. Толковый молодой человек с буйной фантазией, к тому же он верил. И тогда они принялись ждать. Несколько историй, этого еще недостаточно. Требовалась целая серия произведений всемирно известных, способных поддержать их в эти тяжелые времена автоматизации и развития науки. Толкин, вне всякого сомнения, внес свой вклад, но он был уже пожилым человеком, и один вряд ли смог бы оказать необходимую помощь маленькому волшебному народцу. Так что в ту ночь, когда Ноа Реймонд понял, что исписался, появился боевой отряд, специально подготовленный для того, чтобы без промедления броситься в сражение с пишущей машинкой, в прямом смысле этого слова. Жесткие, лишенные сентиментальности гремлины с глазами цвета стали, полные отчаянной решимости,

0: метро с 1952 года. Тед работал на телефонную компанию, Берти на почту. Крис отвечал за то, чтобы кофе получался горьким во всем западном полушарии. Сент-Джон, они произносили его имя Син-Джин, руководил большой группой гремлинов, чью задачу входило усложнение синтаксиса в публичных речах политиков среднего звена. И остальные, те, что были в запасе, резервные отряды, поддержка с тыла, пополнение. Они были готовы начать действовать в ту самую секунду, как фантазия Ноа Реймонда иссякнет. И они приступили к делу. В течение следующих 19 лет гремлины каждую ночь взбирались на пишущую машинку Ноа Реймонда и работали с неистощимым энтузиазмом. Ноа иногда часы напролет наблюдал за ними, восхищаясь тем, какие огромные количества кинетической энергии затрачиваются в стремлении выжить, которое уже превратилось в самое настоящее искусство. Истории, рожденные на машинке Ноа Реймонда, лились рекой. Он становился еще более знаменитым и богатым. Ноа был доволен. Количество произведений, подписанных его именем, росло. Сначала их было 100, потом 200, 300, 400. Но сегодня вечером Альф смущенно стоял на каретке Олимпии, зажав в крошечной руке свою шапочку.
1: «Знаешь что, Ноа, — проговорил он, — должен сказать тебе, что мы иссякли».
0: «Слушай, Альф, — перебил его Реймонд, — этого просто быть не может. Вы же можете выбирать сочинителей из целого народа. Неужели вы не в состоянии отыскать талантливых гремлинов, которые продолжали бы сочинять истории? Не могу поверить, что фантазия целого народа иссякла».
1: «Ну, понимаешь, все не так просто, но...»
0: Альфу было явно не по себе. Он знал что-то такое, о чем не хотел говорить. «Альф», — промолвил Ноа, протянув к каретке руку ладонью вверх, чтобы крошечный человечек смог на нее перебраться. «Мы ведь с тобой знаем друг друга почти 20 лет, не так ли?» Человечек кивнул и шагнул на ладонь Ноа, а тот поднес ладонь к своим глазам, чтобы никто не слышал их разговора. «Мне кажется, за эти годы мы научились понимать друг друга. Ты со мной согласен?» Альф кивнул.
1: «Знаешь, я ведь даже с Чарли могу общаться. Естественно, когда его не беспокоит люмбага».
0: Альф снова кивнул.
1: «Любому ясно, что ваши истории принесли массу пользы гремлинам. Разве не так? А я внес свой вклад, читая лекции, появляясь на публике, участвуя в телевизионных передачах, ну и тому подобное, верно?»
0: И опять Альф согласно кивнул.
1: «В таком случае, какого черта ты вешаешь мне лапшу на уши, а, приятель? Как могло произойти, что вы все махом лишились способности сочинять?»
0: Альф откашлялся, с интересом посмотрел на свои ноги в крепких рабочих ботинках и объявил, окончательно смутившись.
1: «Ну, понимаешь, то, что мы писали, не было вымыслом».
0: «Не было вымыслом? А чем же оно было?»
1: «Мы рассказывали историю гремлинов. Это все правда».
0: Озвучало, как чистейшие воды сказки.
1: «У нас интересная жизнь».
0: «Но...»
1: «Я никогда об этом тебе не говорил, потому что как-то не возникало необходимости. Должен признаться, гремлины начисто лишены того, что вы называете воображением. Мы не способны ничего придумать. Просто рассказываем о том, что происходило. Так вот, мы уже описали все, что когда-либо случалось с нашим народом, вплоть до нынешнего момента, и, ну, как бы это объяснить, истории кончились».
0: Ноа изумленно уставился на крошечного человечка.
1: «Это же ужасно», — сказал он. «Уж я-то знаю, можешь не сомневаться».
0: Альф поколебался несколько мгновений, словно не хотел больше ничего говорить. Затем на его лице появилось решительное выражение, и он продолжил.
1: «Другому человеку, Ноа, я бы ничего не сказал, но ты хороший парень, и мы с тобой вместе выпили не одну кружечку, так что, пожалуй, я расскажу тебе и остальное».
0: «Остальное?»
1: «Да. Как ни печально, дело в том, что это палка о двух концах. Чем больше люди начинают в нас верить, тем больше мы, гремлины, начинаем верить в вас. Так что теперь установилось равновесие. Но боюсь, что как только поток истории прекратится, гремлины снова станут думать о вас как о чем-то не совсем реальном и...»
0: «Кажется, ты

0: хочешь сказать, что теперь от гремлинов зависит реальность существования людей? Альф взволнованно кивнул. «О, черт!» – выдохнул Ноа. «У нас в этой области тоже были проблемы», – печально проговорил Альф. Так они и сидели. Крошечный человечек на ладони человека и раздумывали о том, что теперь судьба людей в руках гремлинов. Обоим ужасно хотелось напиться, только они знали, что это не поможет. А если и поможет, то ненадолго. Они разделяли тяготы долгого путешествия в течение 19 лет, но вот поезд загнали на заросший сорняками запасной путь. Друзья просидели так, погрузившись в молчаливое отчаяние почти всю ночь. А в 3:15 утра Ноа Реймонд взглянул на Альфа и неожиданно сказал: «Подожди-ка минутку, приятель, давай разберемся, правильно ли я все понял. Если гремлины перестанут верить в людей, мы постепенно начнем исчезать, так?» «Так», — согласился Альф. «А если люди начнут исчезать, нас окажется недостаточно для того, чтобы верить в существование гремлинов, тогда уже гремлинам придет конец, так?»
1: «Так».
0: «Следовательно, если мы сможем начать придумывать истории для гремлинов, истории, которые поддержат их веру в нас, это и будет решением проблемы, так?»
1: «Так, только где мы возьмем столько историй?»
0: «У меня они есть».
2: «У тебя?»
0: «Ну, а ты мне нравишься, но давай не будем забывать о реальности, приятель. Твой источник иссяк вот уже 19 с лишним лет назад.
1: У меня появился новый».
0: «Новый источник историй? Объединенные мифологии, вроде вашей гремлинской истории, сколько хочешь, выдадим их за правду».
3: Ноа сходил в другую комнату, вернулся с книгой, открыл ее на первой странице, вставил в пишущую машинку новый лист бумаги и проверил ленту, чтобы убедиться, что она еще в достаточно хорошем состоянии. Потом он сказал Альфу:
0: «Это поможет нам продержаться, по крайней мере, несколько лет.
3: А пока нужно поискать какого-нибудь другого писателя, который смог бы с вами работать». После этого он начал печатать начало своего первого фантастического рассказа за 19 с лишним лет. Рассказа, который впоследствии будет напечатан на крошечных страничках крошечных книжек и прочитан крошечными человечками. Он напечатал: «В самом начале Гилрой создал небеса и землю, но земля не имела никакой определенной формы и была пуста, так что нигде даже нельзя было получить кружечку приличного пива».
0: «Вот эта часть! Ну просто в кайф!» — объявил Альф, забыв о приличном английском. «Чертовски здорово, ясное дело!»
3: Чарли только фыркнул.

0: петь. И, кстати, в принципе, есть у меня еще такая мысль, может быть, мы успеем прочитать одно стихотворение. Для тех, кто не слышал о книге «Посмотри в глаза чудовища», вкратце, совсем вкратце, это такая криптоистория, это фантастика на тему «Что было бы, если бы». Если бы Николая Степановича Гумилева не расстреляли большевики, а выкупили его за большие деньги некие носители тайных знаний, поскольку он в своих стихах уже в символизме дошел до того, что скоро начал бы уже модифицировать реальность, а управлять этим пока еще не умел. И его, значит, взяли под крыло. Всю жизнь ему было запрещено больше писать стихи. Только в нарочитую черную тетрадь, которая будет лежать в определенном месте, только так. И стихи, написанные якобы Гумилевым, в конце книги была такая подборка стихов из черной тетради. Я сначала даже не придал значения, просто прочитал, подумал, что отличная стилизация. Да, наверное, можно было бы предположить, что Гумилев мог написать это и до наших дней. А стихи эти написал для книги Быков, Дмитрий Быков, за что ему отдельное огромное спасибо. Я ему вообще все прощу только за эти стихи. Если вдруг чего-то будет прощать, не знаю.
1: Если накосячит.
0: Да, есть маленькое стихотворение совсем.
2: Дмитрий Львович, у вас карт-бланш.
1: Тоже привет.
0: Да, тоже огромный привет. И вот у Михаила Успенского я просто спросил индульгенцию за то, что без спросу когда-то прочитал все его тексты, на что он, оказавшись совершенно вменяемым человеком, сказал: да, ну, читают же, из-за этого тоже хорошо. И очень дядька был такой позитивный, эрудированный, да нельзя. В «Приключения о Жихаре» там такие пласты филологии, что
2: ну, давайте копать и копать. Прочитаем, да?
0: Ну, «Жихарь» я сейчас не стал бы, а вот одно из стихотворений из «Черной тетради». «Может быть, ее просто давно уже нет, и поэтому весь наш базар — только мельничный шум, только мелочный бред». Только споры татар и хазар. Может быть, безотрадные марево дней, безвыходных лет косяки, не будя, не касаясь, проходят над ней, как над китежем воды реки. Кто такая она? Объяснять не берусь из-под спуда своей немоты. Не скажу, то ли жизнь, то ли смерть, то ли Русь. Слава Богу еще, что не ты.
2: Шикарно.
3: Анри Труайя. Руки. Совсем не по призванию в 23 года Жанет Парпен устроилась маникюршей в парикмахерскую на Елисейских полях. Она надеялась найти себе мужа среди исключительно мужской клиентуры этого заведения. Прошло 19 лет, но за это время ни один из мужчин, которые доверяли ей свои руки, не попросил ее руки. По правде говоря, хоть и мастерски она управлялась со всяческими щипчиками, много сутулая блондинка, Жанет Парпен своими широко расставленными глазами, удлиненным лицом, мягко нависающей верхней губой и ласковым травоядным взглядом была похожа на овцу. Неуклюжая, с дрожащим голосом, она краснела из-за каждой мелочи и во время обеденного перерыва никогда не участвовала в разговорах молодых сотрудниц. Единственной ее уступкой свободным современным нравом было легкое облачко пудры на лице и две капельки фиалковых духов за ушами. До 40 лет Жанет страдала от своего, как она любила говорить, одиночества. Но она уже смирилась со своей судьбой и даже не представляла, что могла бы приблизиться к мужчине с иной целью, чем стрижка ногтей. У нее были постоянные клиенты, готовые скорее перенести посещение парикмахерской, чем обратиться к услугам другой маникюрши. Впрочем, все посетители парикмахерской короля Джорджа были людьми с положением. Бизнесмены, кинематографисты, звезды спорта, модные политики. Самые неприметные из них должны были знавать в своей жизни не одну сотню маникюрш. И Жанет была счастлива и горда тем, что они каждый раз возвращались именно к ней. Когда раздавался телефонный звонок, и мадам Артюр, сидевшая за кассой, обращалась к ней мелодичным голоском. «Мадемуазель Жанет, господин Мальвуазен де Бушар, 15:10, это вас устраивает?» У нее приятно замирало сердце, будто речь шла о любовном свидании. Это занятие, которое многие ее подруги считали монотонным и скучным, Жанет казалось наоборот, преисполненным неожиданности и поэзии. Нужно было видеть, как угодливо она бросалась к каждому новому посетителю, как усаживалась возле него на табуретке и пристраивала к подлокотнику кресла мисочку с горячей водой, в которую он макал пальцы. Устроившись внизу, она молча делала свое дело, а над ней вверху парикмахер в белом халате стоя щелкал ножницами, ведя мужской разговор с посетителем. Конфиденциальные сведения о бегах, политические новости, беззаботные болтовни о погоде, уличных пробках и некоторых преимуществах автомашин той или иной марки – все это вперемешку падало перед ней вместе с прядями обрезанных волос. Время от времени щеки ее вспыхивали от какого-нибудь крутого анекдота, который она понимала лишь наполовину. Грубый мужской хохот заставлял ее лишь ниже опускать голову. Как и весь персонал парикмахерской короля Джорджа, она была одета в сиреневый халат с ее инициалами. Но в то время как некоторые из ее коллег наклонялись так, что можно было в разрез блузки рассмотреть их прелести, Жанет Парпен старалась, чтобы ни один нескромный взгляд не проник за ее корсаж. В нужном месте разрез халата был зашпилен брошью с искусственным алмазом. Возможно, она и подцепила бы себе мужа, если бы не была

Этот вопрос иногда приходил ей в голову, но она сразу же утешала себя тем, что счастье невозможно там, где человек насилует себя. В этом ежедневном мужском обществе ей приятно было чувствовать вполне безопасное возбуждение, не предвещавшее ничего конкретного, но к которому она уже привыкла как к наркотикам. Ей здесь все нравилось. И атмосфера парикмахерской, где сладковатый аромат косметики смешивался с терпким запахом погасших сигарет, и хрустальный блеск зеркал над одинаковыми умывальниками и розовые головы клиентов, будто сосиски на белых цоколях халатов, и беготня озабоченных подручных, шипение кранов, души. В конце концов, вся эта гигиеническая суета коммерческого заведения, прерываемая время от времени телефонными звонками и хлопанием дверей, открывающихся на улицу, по которой грохочут автобусы. Вечером усталая и немного одуревшая Жанет возвращалась в свою комнатушку на бульваре Гувийон-Сен-Сир. В памяти начинали всплывать все господа, которых она видела в течение дня в парикмахерской. Нет, не лица. Ее преследовали их руки. Мягкие, влажные или сухие, костистые, испещренные голубыми венами или усеянные темными веснушками, или с волосатыми пальцами. Она могла бы назвать владельца каждой из них. Обрубленные белые запястья, они как медузы колыхались в воздухе. Некоторые руки она видела даже во сне, но наутро просыпалась снова в бодром настроении.

0: В одну из майских суббот, когда Жанет отдыхала между посещениями, в парикмахерскую вошел толстый коротышка с круглым, гладким и бледным лицом, над которым торчал ежик седых волос. Черный костюм, стоячий воротничок и темно-красный галстук, заколотый булавкой с большой жемчужиной, все подчеркивало впечатление добродушия и душевного равновесия, которым светилось его лицо. «Какой-то значительный функционер», — решила Жанет. Во всяком случае, она была уверена, что в парикмахерскую короля Джорджа он пришел впервые. Мягким голосом коротышка попросил парикмахера и маникюршу. Месье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его в свое кресло возле окна. Мадам Артюр сделала знак Жанет, и она бросилась к клиенту, прихватив сумочку с инструментами. Прикоснувшись к руке незнакомца, Жанет удивилась, почему она горячая, как у больного. Тонкие узловатые пальцы господина с длинными желтыми загнутыми на концах ногтями никак не подходили к его виду. «Как вам постричь ногти?» – ответила, спросила она. «Очень коротко», – ответил тот. «Как можно короче». Только взглянув на ногти, она поняла, что с ними придется повозиться. Но Жанет целиком полагалась на свое искусство и качество инструментов. Взяв резаки и кусачки, она стала трудиться над большим ногтем. К ее крайнему изумлению, стальные лезвия не могли надкусить ноготь. Она попыталась еще раз. Тщетные усилия. «Это правда», — сказал господин. «Они у меня очень твердые». «Ничего», — пробормотала она. «Мы их одолеем. Нужно лишь немного терпения». Первые резаки пощербились. Вторые затупились. Только третьи, где-то на десятой попытке, врезались-таки в край ногтя. Мсье Шарль давно уже закончил стрижку клиента, а Жанет, скорбившись, все еще воевала с ногтями. Чтобы не задерживать парикмахера, который должен был сейчас обслуживать постоянного посетителя, она перешла с незнакомцем вглубь зала. Ей еще никогда не приходилось с таким трудом постригать мужские ногти. С другими клиентами это было для нее искусством, а с этим – каторжная работа. Но что бы там ни было, думала она, а речь идет об ее профессиональной чести. Она должна во что бы ты ни стал победить. Одна за другой все картонные пилочки поломались, держалась лишь стальная. Жанет пилила с такой силой, что от ногтя просто блестящие пылинки летели, как при шлифовании агата. Когда ногти наконец были пострижены, она принесла мисочку, до половины заполненную кипятком. Жанет как раз собиралась разбавить его холодной водой, когда клиент опустил в мисочку руку. «Осторожно!» — вскричала старая дева. «Вода очень горячая!» «Да нет», — ответил он, и глазом не моргнув. Он шевелил пальцами в кипятке и улыбался от удовольствия. Его глаза, выглядывавшие из-под припухших век, были такие же карие и блестящие, как каштаны. Жанет успокоилась. Разморенная сладкой усталостью, она закончила полировать ногти. «Меня еще никогда так хорошо не обслуживали», — сказал незнакомец, прощаясь. И он сунул ей такие большие чаевые, что она чуть не поклонилась. Следующий вторник, когда Жанет трудилась над левой рукой господина де Гресси, что не говорите, а все-таки приятно придавать блеск аристократическим конечностям, дверь парикмахерская открылась, пропуская в зал все того же улыбающегося коротышку, с которым она столько намучилась в прошлую субботу. Может быть, он что-то забыл? Нет, он направляется к мадам Артюр и просит, чтобы мадемуазель Жанет обслужила его, как только освободится. Жанет взглянула на пальцы нового посетителя и заметила, что ногти у него такие же длинные, как и в прошлый раз. И это за каких-то 3 дня. Разве такое бывает? Она снова взялась за работу, но так нервничала, что несколько раз неосторожно порезала клиенту палец. И господин де Гресси должен был сделать ей замечание. Престыженная впервые за долгое время работы в парикмахерской, она стерла ваткой капельку крови, выступившую на мизинце клиента. Господин де Гресси ушел обиженный, но это ее нисколько не взволновало, ибо в ту минуту она думала только о незнакомце, который, в свою очередь, уселся перед ним. «Они очень быстро отросли», — заметила она, разглядывая руку, которую он положил перед ней на подушечку. «Время — понятие очень относительное», — усмехнулся он, и его лицо покрылось лучиками морщинок. Жанет не поняла, что подразумевает клиент, и выбрала самые крепкие кусачки в своей сумочке. На этот раз, наученная предыдущим опытом, она уже меньше возилась с ногтями. Через час они снова имели приличный вид. Закругленные, оттененные розовым лаком, отполированные замшей, они словно 10 маленьких зеркал отражали свет ламп. «До послезавтра», — сказал господин, вставая. Она решила, что это шутка, Но через день он снова был в парикмахерской, с насмешливой улыбкой, прячущейся в уголках губ и с ногтями, отросшими не менее чем на 2 сантиметра.
1: «Неслыханно», — пробормотала она. «Сколько работаю, такого никогда не видела. А вы обращались к врачу?»
0: «А как же!» — вскричал он. «К 10, к 20 врачам!»
1: «И что они сказали?»
0: «Что это признак крепкого здоровья?»
1: «Он издевается? Или говорит правду?»
0: Он вызывал беспокойство, и одновременно ей было приятно держать в руках эту когтистую горячую руку. Он назвал свою фамилию кассирши «Господин Дюбрей». Фамилия, вполне заслуживающая доверия, решила старая дева, и попросил записывать его на прием к мадемуазель Жанет через каждые 2 дня на 6:30. Если бы ногти у этого господина не отрастали так быстро, Жанет подумала бы, что он неравнодушен к ней. Но каждый раз он действительно нуждался в услугах маникюрши. Эти наблюдения одновременно и успокаивали, и сердили ее. Она говорила себе, что этот человек должен расходовать на уход за ногтями большие деньги. Хотя они часто виделись, она не решалась расспрашивать его о личной жизни и службе. Со своей стороны, клиент был по натуре неразговорчив, поэтому, оставаясь вдвоем, они обычно молчали. Жанет это еще больше сбивала с толку. В парикмахерской над ней подшучивали. Господина Дюбрея называли ее клиентом номер один, ее ухажером и даже, что было совсем уже глупо, ее диким ногтем. Она краснела, пожимала плечами, но в глубине души была польщена тем, что впервые в жизни она привлекла внимание всей парикмахерской. Днем и ночью она только и думала, что о господине Дюбрее. Если бы она могла полностью посвятить себя уходу за его ногтями, вместо того, чтобы тратить время на других. Когда он входил в парикмахерскую, ее сердце радостно замирало в груди. А когда он давал ей чаевые, Жанет хотелось отказаться. Ведь это она должна быть ему обязанной. В первые же дни Жанет заметила, что господин Дюбрей не носит обручального кольца. Но ведь традиции теперь забываются, и это совсем не значит, что он не женат. Впрочем, Жанет не могла понять, почему ее так интересует семейное положение этого господина. Может, она вообразила, что он обратил бы на нее внимание, если бы она была плохой маникюршей. Конечно, именно ее профессия, а не она сама, как женщина, привлекает клиента. Как-то вечером, возможно, 7:50, когда она заканчивала полировать ногти господину Дюбрею, за ним зашел просто одетый мальчик 10. Не успели они выйти из парикмахерской, как Жанет прилипла носом к стеклу витрины, чтобы посмотреть, куда они пойдут. Их фигуры затерялись в толпе. Неужели это сын господина Дюбрея? Она никогда не решится у него об этом спросить. Через неделю мальчик снова появился в парикмахерской. На этот раз он пришел заранее. Господин Дюбрей приказал ему подождать и тем временем полистать журналы. В 7:30 они ушли. Парикмахерская закрывалась, и Жанет, сгорая от любопытства, бросилась за ними следом. Господин Дюбрей и мальчик спустились вниз по Елисейским полям, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно они зашли в кинотеатр, где демонстрировался шведский фильм, который все очень расхваливали. «Сладкое жало любви». «Зрелище не для ребенка», — подумала Жанет. «Очевидно, господин Дюбрей из родителей, придерживающихся новых взглядов на воспитание. Никакого представления о морали, подмена родительского авторитета псевдотоварищескими отношениями с ребенком, бегство усталых воспитателей перед барабанной дробью подрастающего поколения». Жанет уже было повернула назад, но передумала и купила билет для себя. В темном зале она вскоре разглядела господина Дюбрея. Он сидел посредине ряда, а его сын в соседнем ряду как раз перед ним. На экране же прокручивались слишком откровенные сцены. Поцелуи крупным планом, медленное раздевание сознанием дела, сплетение оголенных рук и ног. Возмущенная всем этим, Жанет ушла, не дождавшись конца сеанса.

0: На следующей неделе мальчик приходил в парикмахерскую два раза подряд. Два раза подряд господин Дюбре уходил вместе с ним, два раза подряд Жанет, оставаясь незамеченной, тайком шла за ними до кинотеатра, где демонстрировался какой-нибудь весьма откровенный фильм. Она замечала, что господин Дюбре и мальчик каждый раз садятся так, как и в первый раз. Мальчик впереди, а господин Дюбре позади него, и пристыженная она уходила, не дождавшись конца. На третий раз что-то там испортилось, и фильм прервали посреди сеанса. Вспыхнул свет, господин Дюбре неожиданно обернулся и, заметив маникюршу, сидевшую недалеко от него, слева, Жанет чуть не умерла от стыда. Чего доброго, он еще подумает, что она за ним следит, или хуже того, будто ей тоже нравятся неприличные фильмы. Как только погас свет, она бросилась вон. Два дня она с тревогой ждала визита господина Дюбрея. Но не успел он появиться перед ней, приветливо улыбающийся, и Жанет увидела его отросшие ногти, как она сразу успокоилась. Он спросил, понравился ли ей фильм.
1: «Фильм довольно смелый», — отвечала она, потупив взор. И вдруг, собрав все свое мужество, она спросила у него о том, что не давало ей покоя. «А этот мальчик ваш сын?»
0: «Нет», — ответил он, — «сын дворника». Она не знала, обрадовало ли ее это открытие или разочаровало.
1: «Очень похвально с вашей стороны брать его в кино», — продолжала она, помолчав.
0: «Похвально и удобно», — ответил он, весело улыбаясь.
1: «Почему удобно?»
0: «Потому что, как вы могли заметить, я невысок ростом и ничего не увижу, если какой-нибудь верзила будет закрывать мне экран. Вот я и покупаю билет для мальчика, усаживаю его вперед перед собой». Так хотя бы я могу быть уверен, что смогу посмотреть фильм до конца, и никто мне не будет мешать.
1: Этот его эгоизм ее удивил. Он что, циник или просто не осознает того, что делает? «А вы подумали о том, что заставляете мальчика смотреть вещи, которые еще рано знать в его возрасте?» — спросила она.
0: «Учиться жизни никогда не рано».
1: «Но это же не жизнь».
0: «Нет жизни», — ответил он, прижмурившись и глядя ей прямо в глаза. «Это и есть жизнь, только это очень приятная жизнь, поверьте мне».
1: Ошарашенная, она склонилась над рукой господина Дюбрея, так старательно работая пилочкой, что она просто свистела, вгрызаясь в ноготь. Они долго молчали. Наконец он спросил, «А вы любите детей, мадемуазель?» «Да», — прошептала она.
0: Жанет почувствовала, как на глаза ей наворачиваются слезы. Она продолжала пилить ноготь с какой-то тупой сосредоточенностью. Легкий запах паленого рога щекотал ей ноздри. Она боролась с одолевшим ее колдовством, когда вдруг будто сквозь туман донесся до нее низкий голос господина Дюбрея. «Не хотите ли стать моей женой?»
1: Она подскочила. Сердце клокотали одновременно ужас и радость. Не в состоянии ни на что отважиться среди этой бури чувств, она пролепетала. «Что вы говорите, месье? Невозможно! Нет, нет!»
0: Перед ней сидел господин Дюбрей, кругленький, приветливый, улыбался глазами, устами, всем своим существом.
1: «Подумайте», — сказал он, — «я зайду завтра».
0: В этот вечер он не оставил ей чаевых. Жанет провела бессонную ночь, взвешивая все «за» и «против» его предложения. 20 лет она надеялась, что кто-нибудь из клиентов предложит ей выйти за него замуж. Так имела ли она право отказываться от возможности осуществить свою мечту?
1: Правда, ей ничего не известно о господине Дюбрее. Ее немного смущала та темная полоса, которую она угадывала в нем. Но она убеждала себя, что каждая женщина имеет склонность к реформаторству и что она сумеет справиться с плохими наклонностями этого мужчины, как она справляется с его ногтями.
0: На следующий день с холодной решительностью парашютиста, бросающегося в пустоту, она ответила ему «Да». Он хотел ограничиться очень простой гражданской церемонией, но она получила религиозное воспитание и во что бы то ни стало хотела венчаться в церкви. Сын дворника был у них шафером. На свадьбу пригласили очень мало гостей. С ее стороны был персонал парикмахерской, с его – никого. Во время венчания свечи погасли, орган сломался, а на мальчика хориста напала икота. Эти незначительные происшествия не помешали сияющим от счастья молодым принять поздравления друзей в ризнице. Сразу после этого они отправились в свадебное путешествие. Господин Дюбрей отказался сказать Жанет, куда он ее повезет. Они оказались в роскошной венецианской гостинице, так и не понимая, как она туда попала.
1: Окна комнаты выходили на большой канал. На возвышении стояла необъятная кровать золоченого дерева. В алебастровых вазах распускались белые цветы. Ослепленная этой роскошью, Женет спросила себя, не грезит ли она. Она обернулась к господину Дюбрею и, не помня себя от радости, протянула к нему руки. Со сладостным замиранием ждала она, чтобы он подхватил ее на руки и понес на брачное ложе, покрытое леопардовыми шкурами. Но он не двигался с места, безвольно опустив руки с хмурым и сосредоточенным лицом. Наконец он спросил у нее разрешения разуться. «Конечно же, милый», — ответила она. Он разулся, и она увидела, что вместо ступней у него раздвоенные копыта. Остолбенев от ужаса, она отступила к стене, не в силах произнести ни слова.

На следующее утро Жанет проснулась счастливой и радостной в объятиях господина Дюбрея, одетого в цветастую шелковую пижаму. Быть женой дьявола оказалось не так уж ужасно, как ей казалось. В комнате вокруг нее белые цветы стали красными. На кресле вместо хлопчатобумажного халатика, который она привезла с собой, лежал золотистый кружевной пеньюар. В шкафах с открытыми дверцами висело полсотни новых платьев, одно другого краше. В комнату вошел слуга в ливрее, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный серебряной посудой с фруктами и пирожными. Она успела лишь съесть апельсин, а они оказались уже во Флоренции. Потом господин Дюбрей щелкнул пальцами, и они перенеслись в Пизу, затем в Неаполь, а потом в Рим. Картины, которыми Жанет восторгалась в музеях, ночью оказывались у нее в комнате. На рассвете они снова возвращались на свои места в выставочных залах. Никто ничего не замечал. Пропутешествовав так целый месяц, они вернулись в Париж и поселились в собственном особняке на границе Булонского леса. Жанет не вернулась больше в парикмахерскую, но профессии своей не оставила, так как ее супруг сам по себе стоил 10 клиентов. Каждый вечер часами она неутомимо трудилась над его ногтями, и профессиональная старательность умножалась супружеской нежностью. Каждый день в 9 часов утра он отправлялся на работу и возвращался ровно в половине седьмого вечера. В воскресенье, когда ему нужно было встретиться с кем-то вне дома, он обязательно возвращался к обеду. Никогда он не жаловался на свои служебные дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере семейного согласия и спокойствия в характере Жанет расцвели крепкие обывательские добродетели. Оба они жили долго и имели много детей с твердыми ногтями и раздвоенными копытцами на ногах.

0: эфире «Модель для сборки». О Генри «Русские соболя». Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее 2 часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос. Залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутую в длину как труба естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11 и 12 авеню, «Дымовая труба» огибает своим прокопченным коленом маленький унылый неприютный Клинтон-парк. Вспомнив, что «Дымовая труба» — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в 200 слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели «Дымовой трубы» не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие – освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда осчастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы. Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков «Дымовой трубы». И люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком, значит, развели огонь в адовой кухне. Малыш Брэди обещал Молли стать паинькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь поставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила. Это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит. «Закрой свой водоразборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке. И попробуем жить честно». «Ах, малыш!» — воскликнула Молли, смакивая платочком пудру с его плеча. «За эти слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?» Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла», — заявил он. «Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в $65. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать, тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами».
1: «Пустяки, дорогой. Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле».
0: На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь вернулся, но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка. 8 месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву. А банда-дымовая труба по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстука в 5-й авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь 15 минут простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. «Ну-ка, Молли, разверни», — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. «Это тебе».
1: Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких МакКиверов, а следом за ними и мамаша МакКивер. Как истая дочь Евы, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой. Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор.
0: «Русские соболя!» Горделиво изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли».
1: Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода МакКиверов.
0: Вниманию редакторов отдела рекламы. Секрет красоты. Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка. Один гарнитур из русских соболей. Обращайтесь за справками.
1: Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала, как бурный поток ее радости проник в льдинку холодного рассудка. «Ты настоящее золото, малыш», — сказала она благодарно. «Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил».
0: «А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» «Спокойно и с достоинством», — спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что эта буа стоит $250 и муфта 175. Тогда ты будешь иметь некоторые представления о стоимости русских соболей. Хорошие вещи, моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли».
1: Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла, и Молли пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза. Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его порозовели.
0: «Выкинь это из головы», — промолвил он с грубоватой лаской. «Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана».
1: «Из своего заработка, малыш? Из $75 в месяц?»
0: «Ну да, я откладывал».
1: «Откладывал? Постой, как же это? $425 за 8 месяцев?»
0: «А, да перестань ты высчитывать!» — с излишней горячностью воскликнул малыш. «У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Я же тебе сказал, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся».
1: Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболей мех, в который малыш Брэди обредил свою милашку. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословные суммы, уплаченные за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза.
0: На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Ренсом из главного полицейского управления. Ренсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе «Дымовой трубы». Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил не из предпосылки, что обитатели такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Ренсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. «Что это за волнение там на углу?» – спросил Ренсом бледного юнца в красном свитере.
2: «Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку», – отвечал юнец. «Говорят, он отвалил за них $900. Шикарная покрышка, ничего не скажешь».
3: «Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом», – сказал сыщик. «Он ведь больше не возжается с бандой?»
4: «Ну да, он работает», – подтвердил красный свитер.
3: «Послушайте, приятель, а что, меха – это не по вашей части?»
2: «Пожалуй, таких зверей, как нацепил на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской».
0: Ренсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул малыша за локоть. «Надо слава Брэди», — сказал он спокойным. Взгляд его скользнул по длинному пушистому буа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону.
2: «Ты был вчера у миссис Хэскоу на западной 72-й? Чинил водопровод?»
4: «Был», — сказал малыш.
2: «А что?»
4: «Гарнитур из русских соболей стоимостью в $1000 исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку».
3: «Поди ты к черту!» – запальчиво сказал малыш. «Ты знаешь, Ренсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...»
0: Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.
3: «Я знаю, ты честно работал в последнее время», – сказал Ренсом. «Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди».
2: «Пошли», — сердито сказал малыш.
0: Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное и испуганное личико Молли.
4: «Ни к чему все это», — сказал он угрюмо. «Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если бы даже цена им была $1,000,000, все равно они недостаточно хороши для тебя».
0: Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша.
5: «О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце», — простонала она. «Я так гордилась тобой. А теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью».
3: «Ступай домой», — вне себя крикнул малыш. «Идем, Ренсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь? Нет, постой, ей-богу, я... К черту, пусть меня лучше повесят. Беги домой, Молли».
4: «Пошли, Ренсом».
0: Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направлявшегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел, и Ренсом объяснил ему положение вещей.
2: «Да-да», — сказал Кон. «Я слышал, что пропали соболя.
4: Так ты их нашел?»
0: Кон приподнял на ладони конец собольего буа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел.
2: «Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя с Аляски. Буа стоит $12, а муфта... Бац!»
0: Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Кона надел на него наручники.
2: «Это буа стоит $12, а муфта $9, упорствовал полицейский. «Что вы тут толкуете мне про русские соболя?»
0: Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской.
2: «Правильно, царь Соломон», — сказал он с ненавистью, глядя на полицейского.
3: «Я заплатил $21.50 за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом».
4: Да, Молли, я просто-напросто хвастун. Русских соболей на мой заработок не купишь. Молли кинулась ему на шею. «Не нужно мне никаких денег и никаких соболей!» — воскликнула она. «Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша! Ах ты глупый, глупый, безмозглый, хвастливый индюк!»
2: «Сними с него наручники!» — сказал консыщику. На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу. «Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией».
4: Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи буа, перекинув один конец за спину. «Пара молодых идиотов», — сказал консыщик.

0: Ну и где ваши расчеты? А, вот как. Ну, я все понял. С этим недоразумением вы обратились, ребятишки, по адресу. Да, по всем математическим выкладкам тут должна быть планета. Кто бы спорил? Во-первых, она там действительно есть. И во-вторых, я сам на ней бывал. А почему отсутствует в справочниках и атласах звездного неба, это особая история. Пожалуй, вам, ребятки, не вредно ее узнать, раз уж вы собрались стать проходимцами. А что я такого сказал? Так нас, между прочим, многие зовут. Опять же, есть во-первых и есть во-вторых. Во-первых, мы всюду пройдем. То есть преград для нашего разведкорпуса не существует. Во-вторых, мы получаем иногда задания, которые плохо монтируются с общими понятиями об этике и морали. На той самой планете нам нужно было изловить компанию из пятерых образованных, симпатичных, молодых людей и одной незамужней и довольно красивой девушки, чтобы доставить на орбитальную живыми или мертвыми. А там им произвели корректировку памяти даже с риском вытряхнуть из головы девичью фамилию любимой бабушки.
1: Ай-яй-яй, как плохо! Бяки-проходимцы и беззащитная девушка!
0: Если бы знали дамы из Лиги защиты девичьих прав, меня бы по судам затаскали. Но эти дамы никогда не бывали в глубоком космосе и понятия не имеют о словах, которые произносит экипаж, узнав, что штатная норма спиртного давно выбрана, а запасы пополнить негде.
2: Вот вам преподают высшую математику и прочие глупости, а не преподают того, что должен знать каждый проходимец. Классификацию спиртных напитков. Спиртное делится на хорошее, на штатное и на безвыходное. То есть употребляемые даже с определенным риском для жизни, потому что другого нет. Хорошее берешь с собой, сколько помещается в личном контейнере, и оно имеет свойство кончаться первым. Штатное то, которое полагается каждому члену экипажа из расчета 30 граммов виски или водки в день для аппетита. Так что мы имеем, опять же, во-первых и во-вторых. Во-первых, космическая конвенция прав человека не нарушается. Право на разумную дозу алкоголя соблюдается. Но во-вторых, какая же она разумная? А теперь вернемся к засекреченной планете. Если вы, ребятки, заметили, планета находится в зоне постоянных боевых действий. Ну, не совсем в зоне, скорее сбоку и сверху. Я это так себе представляю. Бывают в глубоком космосе тихие места, а бывают такие, которые вечно кто-то между собой делит. Настоящую войну такие сплочники ведут редко. Настоящее — это на уничтожение. А какое уничтожение, когда вокруг стаями летают всякие межпланетные политические наблюдатели? Так что велотекущая партизанская война продолжается там, думаю, уже не первое столетие. Было время, когда наша великая держава тоже каким-то боком к этой унылой склоке пристегнулась. Подробности спросите у кого другого, я не историк. Я проходимец. И вообще я об этом узнал, когда наша бригада выползла из анабиозных ванн не на внешнем кольце Земли, а в доке неведомой орбитальной станции. Нас несколько дней держали в неведении. Что? Зачем? Почему? Какого черта? А мы как раз извели последние запасы штатного спиртного и еще не встали.

0: Сидели, значит, сухие-сухие. И Гробус от тоски связывался со всеми номерами в списке переговорного блока. Наконец напоролся на доброго человека. Почти человека. Все как надо, только вместо ушей такие розовые хвостики с раструбами на концах. Один вверх торчит, другой вбок. И говорит нам этот добрый почти человек: «Милостивые ребята!» Встроенный переводчик был еще до нас кем-то кастрирован, так что извините, милостивые ребята. «Если вы соблаговолите навернуться с нами вместе на поверхность, мы почтем за честь припахать вас к общему делу поиска благородного бухла».
1: «Сеньор! Милорд!» — заорал Гробус. «Всеми силами души и тела! Всей мощью разведкорпуса!»
0: О том, что у нас в этом секторе галактики имеется две расы союзников, мы уже знали и не возражали. Могло быть хуже. Маленькие зеленые человечки, к сожалению, не выдумка. Спросите Гробуса, они у него электробритву сперли. Сказали, на запчасти для своего лайнера. Нам назначили время и место встречи, но велели брать свою тару. Почти человек сказал амфоры и кувшины, но мы все поняли и приволокли четыре канистры, в которых очень давно плескалось пиво. У них были удобные для переноски ручки, да и вместимость приличная, литров по 20. Наш десант выглядел так. Мы с Гробусом, вооруженные канистрами, трое раструбоухих, обмотанные тонкими трубками, и еще один тип вообще с пустыми конечностями, ростом мне по пояс, лицом очень похож на собаку мопса, но говорит внятно и что дорого без переводчика. Его звали Бртосмагор, если правильно прорычать, то мороз по коже. Выбирались мы с орбитальной не просто так, а сунули в лапу диспетчеру сколько надо, и он закрыл глаза на старт нашего челнока. На поверхности мы из челнока выпрыгнули и сразу его застопорили на полную мощность. Так что мы были повязаны сроками. За те два земных часа, которые нам требовались, чтобы разжиться спиртным, он должен был уйти в здешнюю почву сантиметров на 80. Если застрянем на 4 часа, придется уже его откапывать. А если на сутки, то даже страшно подумать. Страшная сила, генерированная гравитация. Но только так мы могли быть спокойны, что его не угонят. «Пошли, детки!» — сказал Бртосмагор. «Не отставать! С дороги не сходить! Продув пузыря на ходу!» И мы пошли по тропинке, удобной разве что для Бртосмагора. Он шлепал в полный рост и от удовольствия мотал головой, только щеки полоскались вверх, вниз и вправо-влево. Мы их очень хорошо сзади видели. А нам с нашим ростом приходилось все время нырять под ветки. Лес там, конечно, был потрясающий. Все цвело и благоухало. Птички летали с прихорошенькими мордочками. Кто-то в кустах очень мелодично похрюкивал. А уж червяки были! Все бы отдал за банку таких выползков в завтрашней рыбалке. Вдруг слышим, кто-то нам навстречу идет. И даже не идет, а ломится. Веточки трещат, птички пищат. «Дадим дяденьке дорогу», — говорит Бртосмагор. «Он ничего, безобидный, вот только в брачный сезон очень плюется, а слюна у него ядовитая. Я как-то на горбовой гребень попало, да пластины прожгло». А мы с Гробусом, повторяю, новенькие, и обстановку знаем только по рассказам и картинкам. «Ладно, отошли». И появляется тот самый дяденька, который известен нам по видеофайлам как бронебойный десантник вражеских соединений. Чешуя на нем, ребятишки, с мою ладонь толщиной, и вот это выгнуто. Потом же я подобрал несколько таких чешуек, и мы с Гробусом за них обратно его электробритву выкупили. В другое время и в другом месте. Маленькие зелененькие эти чешуйки используют для одноместных флайеров, только верхний слой обдирают, чтобы получить прозрачную пластину. Мы с Гробусом, увидев эти 4 тонны смерти, переглядываемся, а в глазах у нас одно и то же.
1: «Бежать!» «Тихо, он никого не тронет!» — шипит Бртосмагор. «Вот увидите!»
0: Дяденька повернул шипастую башку, попыхтел в нашу сторону и побрел себе дальше. Мы поглядели ему вслед и все поняли. Он тащил по тропинке целый прицеп на гусеничном ходу.
1: «Поняли?» — спрашивает Бртосмагор. «И вы, кого бы ни увидели, или притворяетесь слепыми змейками, или вежливо кланяетесь, а переговоры вступать незачем. Не наше это дело».
2: «Так враг же!» — возмутился Гробус.
1: «Ну и что?» —
0: спросил Бртосмагор и рыкнул недовольно.
1: Мне все хотелось

0: узнать, какие у него там в складках мопсячьей морды прячутся зубы. Оказалось, не просто зубы, а челюсти на шарнирах. Перед дракой они выдвигаются вперед и становятся как у крокодила, а потом обратно втягиваются. Почему складки? Но это уже потом оказалось. Пошли мы дальше. И когда лес кончился, увидели забор. Обыкновенный такой частокол, если долго вдоль него шагать, может быть, и ворота найдутся. Я к тому, что мы тот поселок, кажется, раз пять по периметру обошли, пока вовнутрь попали. И увидели мы там такое милое население, что прямо сердце возрадовалось. Как радуется, когда видишь здоровых, ухоженных и веселых детишек. Я не про вас. У них были очень светлые лички, а ручки и ножки совсем крохотные. Еще ни на ком я не увидел оружия. Даже у Бартосмагора спросил, и он объяснил мне, что эти малыши вообще очень мирные, питаются одними травками и плодами. Для них птичку загубить — преступление. А чистокол, чтобы не пришлось убивать единственного здешнего опасного зверя, вроде кабана, только с длинной шерстью, если припрется на поиски приключений. Возле ворот стояли два навеса, такие, чтобы даже высокий человек спокойно вошел и сел на лавку. Мы так и сделали. В глубине потолок был пониже, и там уже помещались только здешние жители. В ряд стояли большие жестяные бочки, и... Лягушка меня забодай, если это не были штатные емкости родимой типовой космобазы «Приют убогого чухонца». Бартосмагор отправился на переговоры, потом поманил нас. В бочках, как я и думал, было не просто спиртное. Нам дали по кружке за счет заведения, чтобы мы посидели в тенечке и молча распробовали. Так вот, если я по совокупности всего, что в жизни натворил, попаду в рай, то там буду лежать на берегу медленной реки, в которой струится этот напиток, и раз в две минуты делать сладострастный глоточек. Гробус же сказал, что напишет в завещании: пусть его похоронят в такой жестяной бочке с напитком, чтобы и после смерти он продолжал впитывать это диво всеми порами. Ну, стало быть, наступило время затариваться. Раструбоухий оратор научил Гробуса, что нужно брать для натурального обмена. Одного одеяла, бешеные расцветки, 10 метров хорошего троса и стопки пластиковых стаканчиков как раз нам на 4 канистра хватило. Нас осчастливили первыми, и мы уселись ждать боевых соратников. Нашим раструбоухим друзьям божественный напиток залили в трубки, которыми они были обмотаны. И тут только оказалось, что трубки составляют некую сложную конструкцию. Когда она раздулась от жидкости, это было даже красиво. Наконец, дошло дело до Бартосмагора. Его тут уже знали, и, выстроившись цепочкой, стали подносить одну за другой кружки, а он все пил и пил и пил. «А не треснет?» — забеспокоился Гробус. Действительно, сперва было непонятно, куда подевалось литров это 200 местного нектара. Когда мы встали и подошли поближе, все стало ясно. У нашего командира вырос здоровенный горб.
1: «Если понемножку подсасывать, на месяц хватит», — объяснил он.
0: «А как это получается?» — спросили мы.
1: «Очень просто. 2 или 2,5 цикла не пьешь, и тогда каналы сами раскрываются. Тут главное научиться выводить продукт не сразу вниз, а сперва в ротовую полость. Это с опытом приходит», — сказал Бартосмагор. «Тяжеловато таскать, но оно того стоит». Я, понятное дело, согласился. И тут у Гробуса взгляд сделался таким... Не то чтобы совсем испуганным, проходимцы народ не пугливый, но... Но... А каким он должен быть, если на связь выходит начальство? А мы должны быть у себя в боксе, или в кают-компании, или даже в боксе у девчонок. Но уж никак не на поверхности с 4 пустыми канистрами.
0: «Отдыхаем, набираемся сил», —
1: рапортует Гробус незримому начальству.
0: «Лежим вот, пьем витаминные коктейли».
1: Тут горошинка, пришпиленная к его уху, так зазвучала, что даже Бартосмагор обернулся.
0: «Так точно, да, на поверхности», — отвечает Гробус, и вид у него пришибленный. «Сейчас же возвращаемся». «Что? Так, понял, выполняю».
1: И тут же наши раструбоухие вдруг окаменели. Их, судя по лицам, тоже начальство отыскало. Последним услышал приказ Бартосмагор.
0: А когда оно, начальство, вышло из всех трех каналов связи, он оглядел нас сурово, тряхнул брыластой башкой и сказал: «Ну что, детки, переходим на военное положение? Командиром группы назначен я. Задание все поняли?» Задание было: раз уж мы на поверхности, то следует подстеречь, изловить и доставить на орбитальную некую дурацкую экспедицию, которая непонятным манером оказалась в данной местности, ну и так далее. Сами знаете, что пишут в приказах.
1: «Ничего себе, говорю! Тут столько квадратных миль, да еще джунгли! Их и всем боевым экспедиционным флотом за 10 лет не прочешешь!»
2: «Не извольте беспокоиться, благородный обалдуй!»
0: Через транслейт-микрофон отвечает мой приятель Раструбоухий.
2: «Мы имеем познание, где сии почтенные посетители намерены шариться и кантоваться!»
0: «Поймаю, кто его кастрировал, удавлю!» — шепнул мне Гробус. Он имел в виду программный блок транслейт-микрофона, понятно.
1: «И повел нас Бартосмагор какими-то дебрями и буераками, и повел! Ох, и сопели наши боевые соратники! Мы-то оставили канистры под навесом, а они уже не могли перелить дивный напиток из своих трубок обратно в бочки. И Бартосмагору досталось, он же в горбу 200 литров блаженства волок. Привел он нас к полю. И маленькое такое поле, и все кустиками утыкано. Листочки голубые розетками, из них стебельки с метелочками торчат, метелочки желтенькие, пыльца над ними серебристая летает. Сплошное умиление. Мы на поверхность опустились не с пустыми руками. Худо-бедно, а сканеры при себе имели. Поэтому почтенных посетителей выследили довольно быстро и взяли в окружение.
2: «Главное — любезность! Нельзя без любезности!» — сильно беспокоились раструбоухие. «Без таковой западло!»
0: «Ну, попытайтесь», — позволил Бартосмагор. Их было пятеро мужчин и еще девушка. Все земного роду племени, все в полевом обмундировании, кстати, при оружии. Оружие я чую, но не носом, а чем, догадайтесь сами.
2: «Не извольте обеспокоить себя», — сказал им мой приятель Раструбоухий. «Мы почтительно просим и достойно умоляем сваливать».
0: «Не имеете права», — сказал мужчина, очевидно, бывший старшим. «У нас мандат Академии биологических наук и Академии астробиологических наук и Академии прикладной биологии».
1: «Как пошел перечислять эти академии, доставая пластиковые именные карты мандаты? Как пошел сыпать всякими сердитыми словами? Мы, оказывается, прерывая экспедицию, наносим всегалактической науке бешеный вред. Послушать, так шестерых сволочей, подобных нам, Вселенная еще не видала. И про нарушение права человека на познание он тоже загнул, куда ж без этого».
0: Бартосмагор поднял когтистую лапищу, призывая нас, стоявших за его спиной, молчать во что бы то ни стало. Когда поток красноречия стал мелеть, он позволил оратору замолчать самостоятельно. И тот замолчал.
1: «Очень хорошо», — сказал Бартосмагор. «А сейчас вы оставите тут все, что накопали, и погрузитесь в свой челнок».
0: «Повторяю, нас было шестеро и их шестеро. Но они все молодые, поджарые, вооруженные, а мы, если вдуматься, безоружные. К тому же раструбоухие еле шевелятся в своих огромных надутых жилетах из трубок, а наш командир весит больше, чем было бы полезно в хорошей драке. Стрелять они начали без предупреждения». Бартосмагор крякнул, выпустил крокодильи челюсти и кинулся в атаку. «Гробус у нас считался лучшим по экстрим-самбо. Он схлопотал пулю в плечо, но отнял трехствольник у девицы. Раструбоухие соратники втроем насели на одного, а четверо этих ученых-гадов кинулись бежать. Один прихрамывал, другой нес правую руку влево, и это уже была работа Бартосмагора.
1: «Догони!» — крикнул Бартосмагор. «Нельзя, чтобы улетели! Нельзя!»
0: Он лежал на боку среди кустиков, а из груди били вверх прозрачные фонтанчики. Я выдернул у жертвы троих раструбоухих большой плазморезак и побежал куда велено, Глобус дико ругаясь следом. В нас стреляли, мы тоже стреляли, и так пока не оказались возле их челнока. Рядом с люком стояли длинные пластиковые ящики, очень похожие на гробы. Казалось бы, прыгайте, ребята, в люк и уносите ноги, потому что вооруженное нападение на группу кадровых офицеров солидарных сил — дело подсудное. Так нет же! Двое залегли и стали поливать нас беглым огнем, а другие двое заталкивать в челнок первый ящик. Нам тоже пришлось залечь. И дело шло к тому, что они безнаказанно улетят, а вот мы останемся. «Ничего!» — крикнул Гробус. «Бортосмогор сейчас свяжется с орбитальной, далеко не убегут!» «Если он жив», — ответил я, регулируя резак, потому что заряд уже иссякал. «И сдается мне, что их там наверху ждет кто-то, кому начхать на нашу орбитальную». «Но какого черта?» — спросил он. И тут черт явился. Собственной персоной. Долго объяснять, какие расы в том году ссорились с нами и мирились, с кем и против кого мы объединялись. Этот голубчик, похожий на покрытого шерстью тритона, был как раз самым непримиримым врагом из тех, что живыми в плен не сдаются. И на черта был здорово похож. Имел врага и ярко-красную пасть. Вот тут мы и вздрогнули. Если он догадается, что мы — виноводочный десант с орбитальной, полетят от нас клочки по закоулочкам. Он догадался. Он поднялся на самые задние лапы и заревел инфразвуком. А потом он взял челнок за шасси и элегантно перевернул вверх дном. Мы зажмурились, но ненадолго. Наши противники переориентировались и попытались его подстрелить. С тем же успехом можно стрелять в бетонную плиту стационарного космодрома, а плазморезака у них больше не было. Он сделал такой прыжок, что кенгуру бы обзавидовался, и сгреб наших противников в охапку. Потом этот зверюга, свободный шестой конечностью, открыл боковой люк челнока и, хватая брыкающихся ученых-мужей, как попало, запихал их туда всех четверых. После чего люк закрыл, сам вскочил на челнок и хорошенько на нем попрыгал, чтобы все несущие конструкции перекосило и люки как следует заклинило. Убедившись, что из этой мышеловки без сварочной техники не выбраться, он повернулся к нам.
3: «Это ваши дураки, козлы, суки позорные!» — сказал он без всякого транслейт-микрофона, с невероятным акцентом, но с очень правильной интонацией. «Не нашей!» «Вы забирайте!»
0: И пошел прочь, таща за собой небольшую цистерну на воздушной подушке. Когда он скрылся за поворотом лесной тропы и за поросшим лиловой травкой холмом, я усилием воли стряхнул с себя столбняк и пошел разбираться. В гробах были те самые растения с желтыми метелочками, выкопанные вместе с почвой. Наши противники заботливо поместили их на подушки из питательного субстрата. Гробус, пока я раздирал ему рукав, накладывал повязку и делал экспресс-инъекцию, вышел на связь с орбитальной и доложил обстановку. Оттуда велели охранять покореженный челнок до победного конца. Гробус вспомнил, что наш собственный челнок стоит застопоренный, а это чревато. Ему велели положить туда бортосмогорра и передать управление на орбитальную. Они сами и поднимут, и проведут, и посадят челнок. Нашей помощи не требуется. Тогда он остался при покореженном челноке, а я пошел обратно помогать бортосмогорру. Картину я застал печальную. Двое раструбоухих приятелей валялись на земле, кажется, без сознания, а их пленник и девушка куда-то подевались. Третий раструбоухий с большим трудом, потому что от трубочных доспехов конечности стали совсем короткие, накладывал бортосмогору пластыри на грудь, но без толку. Фонтанчики так и норовили пробиться. Я опустился рядом на корточки. «Ты, друг, давай держись», — сказал я. «Потерпи немного, что ли. Сейчас я тебя затащу в челнок, а на орбитальной встретят».
3: «Трата времени», — ответил он, но я все равно помог ему сесть, обхватил и потащил,
0: и раструбоухий помогал. До нашего челнока было минут 10 ходу, и бортосмогор, который чувствовал себя все хуже, уже стал изъявлять последнюю волю.
3: «Слово дай», — просил он, — «что поймаешь самочку и самца. Их нельзя упускать. Их судить надо нашим походным судом. По закону Омерсхаймера». И тут нам повезло.
0: Навстречу по тропе продирался тот самый бронебойный десантник, которого мы тут уже встретили. А может, и не он, а его родной братец. Когда у них чешуя дыбом и закрывает морду, не понять. Или даже сестрица. Говорят, у них и девчонки служат. Мы остановились, и он остановился.
2: По идее, следовало уступить ему дорогу, потому что сам он, как вездеход, да еще тащит за собой прицеп, на котором в ряд 6 высоких емкостей с узкими горлышками. Но не могли же мы кидаться в кусты с раненым.
0: Десантник все понял, покивал башкой и высунул язык. Ничего себе такой язычок, зеленый и сантиметров 40.
3: «Нет, не получится», — сказал на это Бартосмагор. «До брачного сезона еще далеко».
0: Десантник подошел совсем близко. Этот жутковатый язычок вытянулся еще больше и острым кончиком коснулся груди Бартосмагора. Тот вскрикнул. «Я не сразу понял, что тут творится».
3: А это наш смертельный враг, зная свою особенность, пытался прижечь сосуды в бартосмагоровых ранах. И кое-что у него даже получилось. Потом он попыхтел и ушел.
0: «Да что ж тут у вас творится?» — спрашиваю я, хотя уже догадался. Но повозмущаться-то надо.
2: «Благоволите тащить дальше тело, достоуважаемый обалдуй», — ответил раструбоухий приятель.
3: «А чего ж тут не догадаться? Спиртное такого качества, что все эту местность берегут, как зеницу ока. Лишь бы с плантациями, где растут кустики, и с местными жителями, умеющими изготовить из метелочек дивный напиток, ничего не случилось. Ни в солидарных силах, ни у противников таких дураков нет, чтобы это чудо губить. Разумеется, время от времени хоть одна фляга попадает в мирные края, далекие от зоны боевых действий. И тут же находится умник, у которого вместо мозгов портативная машинка для считывания пластиковых кредитных жетонов. Он тут же начинает считать. Если развести гигантские плантации на подходящей планете, да освоить технологию, да поставить все это дело на поток, будут бешеные дивиденды. И он нанимает каких-то отставников или девчонок, которых не пускают в глубокий космос, или я уж не знаю кого, и снаряжает экспедицию за рассадой и платит бешеные деньги, чтобы присутствие на орбите совершенно лишней системы двое-трое суток не замечали. Но он своей портативной машинкой не может понять одну простую вещь. Сейчас это место, где мастерят божественный напиток, одно на всю галактику с окрестностями. А если появится второй, и третий, и четвертый, и оттуда повезут во все концы огромные цистерны этого райского блаженства, то маленькая планета сразу потеряет свой статус и действительно окажется в зоне военных действий. Ее просто перестанут щадить. Она не союзник и не противник, она просто объект, который начнут делить союзники и противники, пока от него не останется мокрое место. А когда владельцы гигантских плантаций начнут друг другу пакостить и подпускать всякую заразу, плесень и гниль, и когда плантации на других планетах благополучно загнутся, уже не будет ни одного куста, чтобы все начать сначала. Точно так же рассуждают и наши враги, чтобы они были живы и здоровы. Потому что и у них есть штатное спиртное, и у них оно кончается раньше, чем сухой паёк и боеприпасы. Вот как оно получается с точки зрения экономики. Но Бартосмагор, когда я его, обремененного 200 литров, затаскивал в челнок, бормотал совсем другое.
4: «Понимаешь, нельзя, чтобы погибло это местечко, где нам начхать на политику. Где враги могут оказаться рядом за одним столом, с одним пойлом в кружках и не тронуть друг друга. Нельзя, чтобы мы без этого остались, слышишь? Должно же быть место, куда приходят нормальные мужики и бойцы, и каждому нальют кружку. Должно, слышишь? И мы все будем его беречь, чтобы сволочи ни одного кустика не украли».
0: Другой, так сказать, взгляд на проблему. Во-первых, и во-вторых. Да, а в суд на нас с Гробусом эти бездельники все-таки подали. Они утверждали, что это мы их законопатили в челнок, где им пришлось просидеть без еды и воды двое суток, пока сломанный челнок не доставили на орбитальную. И даже не сами, а в преступном сговоре с вражеским разведчиком. Не надо было им этого делать. Тут же пошел встречный иск о клевете, наше начальство оплатило толковых юристов, и им же еще выписали штраф за то, что незаконно забрались в зону боевых действий. Плюс резекция памяти, как это бывает, когда дело касается военной тайны, все по закону. Больше их в тех краях не видели. А божественный напиток мне иногда присылают. И я пью его точно так же, как пил когда-то штатное спиртное перед едой. По 30 граммов для аппетита. Теперь это для меня самая разумная доза.

0: Хуан Хосе Ареола из личной библиотеки Борхеса. «Партуриент монтес насетур ридикула мус». «Рожают горы, а родится смешная мышь». Гораций, Пизон. Среди моих друзей и недругов разнесся слух, что мне известна новая версия о горе, которая родила мышь. Повсюду меня просят рассказать то, что я знаю, просят с таким пылом, который намного превосходит значимость всем знакомой истории. Честно говоря, я всякий раз отсылал любопытствующую публику к классическим текстам и самым модным новинкам. Но это никого не устраивало. Всем хотелось услышать историю из моих уст. От страстного нетерпения они, в зависимости от характера, переходили к угрозе и даже к насилию. Правда, некоторые флегматики высказали мне притворное равнодушие исключительно за тем, чтобы как можно больнее ранить мое самолюбие. В общем, действо рано или поздно должно было состояться. Вчера среди бела дня на меня напала группа разъяренных людей. Они заступили мне дорогу и, надрывно крича, потребовали, чтобы я рассказал все как есть. Многие прохожие, которые знать ни о чем не знали, тоже остановились, не подозревая, что станут невольными соучастниками преступления. С удовольствием примкнули к толпе посвященных, скорее всего, заинтригованные моим видом махрового шарлатана. Вскоре я оказался в плотном кольце людей. Понимая всю безвыходность своего положения, я собрался с последними силами и решил покончить со своим добрым именем рассказчика. И вот вам итог. Взобравшись на скамеечку регулировщика, которую кто-то услужливо подставил мне под ноги, я срывающимся от волнения голосом стал произносить привычные мне слова, сопровождая их привычными мне жестами. Стоял страшный грохот, на лицо были все признаки ужасной боли, с корнем вырывались из земли деревья, надвигалось грандиозное событие. Может, рождался новый вулкан? Или огненная река? Или над горизонтом поднимались невиданные доселе звезды? Дамы и господа, у горы начинались родовые схватки. Все во мне захолонуло, меня душил стыд. Еще несколько секунд я ораторствовал, но уже без слов, только жестикулировал, как дирижер перед смолкнувшим оркестром. Мой провал был настолько очевиден и реален, что некоторые из чистого сострадания стали кричать мне «Браво! Браво!». Я понимал, что кто-то хочет меня подбодрить, заполнить образовавшуюся пустоту. Я инстинктивно сжал голову обеими руками, сжал, что есть силы, чтобы ускорить развязку своего рассказа. Зрители уже догадались, что речь пойдет о легендарной мышке, но слушали с притворным волнением. Вокруг меня пульсировало огромное лихорадящее сердце. Я знаю правила игры, и мне, откровенно говоря, не по душе обманывать под занавес с ловким трюком. Внезапно я забыл обо всем. О том, чему выучился в школе и вычитал в книгах. Мой мозг – белый лист бумаги. С чистым сердцем, без всякой задней мысли, я стал гоняться за мышью. Впервые наступила почтительная тишина. Разве что некоторые из зрителей шепотом рассказывали о развернувшейся драме только что подошедшем. Я был поистине в трансе и всюду искал развязки, как человек, потерявший разум. Я вывернул наизнанку все карманы один за одним на глазах у всей публики. Я снял шляпу и тут же отбросил ее в сторону, мол, смотрите, никакого кролика не будет. Я развязал узел галстука, расстегнул ворот рубашки, и вот уже мои руки в ужасе остановились на пуговицах брюк. Если бы не лицо той женщины, зародившейся вожделенным смущением, я бы упал в обморок. Уповая на эту женщину, я сразу почувствовал под ногами пьедестал и возвел ее в ранг музы, забыв в минуту о том, что женщины по-особому охочи до всяких скабрезностей. Напряжение достигло предела. Кто же был тот, кто, поняв мое состояние, позвонил по телефону? Добрая душа! Рев сирены скорой помощи возвестил тревогу. Моя улыбка облегчения удержала в самую последнюю минуту тех, кто наверняка собрался меня линчевать. И вдруг вот здесь,
1: Здесь, в ямке под мышкой левой руки, обозначилось, затеплело гнездо. Что-то зашевелилось, стронулось.
0: Я свободно опустил руку, собрав пальцы ковшиком.
1: И чудо! По туннелю рукава спустилась нежная частица жизни.
0: Я протянул руку и победно разжал кулак. Толпа подхватила мой вздох. Я как бы сам пригласил всех к аплодисментам, и бурная овация не заставила себя ждать. Тут же выстроилась целая процессия, которая ахала над новорожденной мышью. Посвященные подходили, осматривали мышь со всех сторон, убеждались, что она дышит и движется, заявляли, что в жизни не видали ничего подобного, и поздравляли меня от всей души. Но как только отходили на несколько шагов, начинали сомневаться, пожимать плечами, неодобрительно покачивать головой. «Нет ли тут подлога?» Да и мышь ли это? Какие-то энтузиасты собрались нести меня на руках, чтобы я не пал духом. Потом, должно быть, раздумали. Постепенно публика стала расходиться. Обессиленный от долгого напряжения, чувствуя, что вот-вот останусь в полном одиночестве, я был готов отдать мышь любому, кто пожелает ее взять. Почти все женщины испытывают непреодолимый страх перед мышами. Но та подошла ко мне, сияя, и робко попросила мышь, плод моей сокровенной фантазии. Польщенный да нельзя, я тут же преподнес ей маленькую мышку с посвящением и весь затрепетал, увидев, как она любовно спрятала ее в глубоком вырезе своего платья. На прощание она поблагодарила меня и постаралась объяснить свой поступок, боясь, что я неправильно его истолкую. Она была в смущении, и я слушал ее, как завороженный.
2: «У меня есть кот», — сказала она, — «и мы с мужем живем в роскошной квартире».
0: Ей просто хотелось доставить обоим нечаянную радость. Никто из них не знает, что такое мышь.

0: Спайдер Робинсон. Жизнь коротка. Она сидела, стараясь ни о чем не думать, пока не пришло время собираться. Неподвижность, казалось, успокаивала, отодвигала все дела куда-то вдаль. Руки не дрожали, и, втирая крем, она рассматривала в зеркале свое безмятежное лицо. Мощная машина вынесла ее из гаража, взмыла в воздух и понеслась на север. Встреча должна состояться во что бы то ни стало. Десятки человека лет. Бог знает, какая прорва вложенных денег, думала Дороти. И все ради получасового разговора. Сколько усилий, сколько чаяний. Может быть, в мировом масштабе и незначительных, но по сравнению с быстротечной беседой нужно быть очень точной, а это все равно, что регулировать давление на пластинку. Лишний грамм, и алмазная игла сломается. Я должна быть тверже алмаза. Вместо того, чтобы смотреть в окно на лежавший внизу Вашингтон, она включила телевизор и жадно впитывала последние известия в надежде услышать какую-нибудь новость, которая могла бы помочь в предстоящем разговоре. Увы, ничего. Пробудилась к жизни машина. «Приземляемся, мадам, приготовьтесь к проверке». Ощутив легкий толчок, она открыла окно, протянула пропуск морскому пехотинцу в голубой форме и не спеша вышла навстречу улыбающемуся мужчине. «Рад тебя видеть, Дороти». «Здравствуй, Филипп. Спасибо, что встретил. Ты сегодня прекрасно выглядишь». Пустые любезности не раздражали ее. Поддержка Фила могла понадобиться, но она подумала. Какое великое множество фраз истерто до бессмысленности столетиями повторений. Впрочем, и эту мысль никак не назовешь свежей. «Он готов принять тебя. Идем». Она с удовольствием расспросила бы о настроении старика, но понимала, что это поставит Фила в затруднительное положение. «Пожалуй, тебе повезло. Сегодня он явно благодушен». Дороти благодарно улыбнулась. Если Фил когда-нибудь отважится на ухаживание, она его не отвергнет. Они шли по широким длинным коридорам с высокими потолками. Здание было построено еще во времена дешевой энергии, но теперь даже в Вашингтоне мало кто мог позволить себе расходовать ее в таких количествах. Интерьер усиливал ощущение простора. Стены были пустыми, и только ковер под ногами, да через каждые 40 метров изысканные по простоте произведения искусства баснословной стоимости, нарушали однообразие обстановки. Идеальная по своей непритязательности белая фарфоровая ваза, по крайней мере тысячелетней давности, на грубой подставке вишневого дерева. Изумительная цветная фотография заснеженной проселочной дороги, выполненная на серебряной фольге. По мере приближения на фотографии менялось время суток. Хрустальный шар метрового радиуса, внутри которого была заключена голограмма танца «Бессмертный Драмон». Так как она перестала выступать до развития голографической техники, это, следовательно, было дорогое компьютерное восстановление. Маленькая гласитовая камера с первой в мире вакуумной скульптурой, легендарным звездным камнем Токугавы. Каждый экспонат этой выставки бесцеремонно вторгался в мысли, требовал внимания и напоминал о могуществе хозяина. Посетить сенатора в его собственном доме значило проникнуться чувством смирения. Дороти понимала, что это сделано умышленно, но не могла превозмочь себя. Это раздражало ее, а ощущение раздраженности, в свою очередь, раздражало еще больше. В конце коридора находился лифт. Филипп ввел ее внутрь и нажал на кнопку, не давая разглядеть этаж. «Желаю удачи, Дороти». «Спасибо, Филипп. Каких тем следует избегать?»
1: «Не говори с ним о геморрое».
0: «Мне бы и в голову не пришло». Он улыбнулся.
1: «Наш уговор об обеде в среду остается в силе».
0: «Если ты не предпочтешь ужин». Он слегка поклонился и отступил назад. Двери лифта закрылись, и она тут же забыла о существовании Филиппа.
1: «Создания разумные неисчислимы. Я клянусь спасти их. Пагубные страсти несметны, я клянусь искоренить их. Правда безгранична, я...» Двери лифта снова открылись, прерывая клятву Бодхисаттвы.
0: Дороти даже не почувствовала остановки, но догадалась, что опустилась по крайней мере на сотню метров. Комната оказалась просторнее, чем она ожидала. И в этом огромном помещении царило большое механическое кресло. Казалось, оно царило и над тем, кто в нем сидел. Обманчивое впечатление. Невзрачный владелец кресла на самом деле свободно распоряжался не только этим колоссальным домом, но и в значительной степени всей страной. В комнате шла симфония ароматов. Пассаж корицы из детства Булашевского, ее любимое место. Это придало ей смелости. «Добрый день, сенатор!»
2: «Здравствуйте, мисс Мартин. Счастлив приветствовать вас у себя дома. Прошу простить, не могу подняться».
0: «Вы так любезны, что согласились принять меня».
2: «Человек моего возраста в состоянии по достоинству оценить общество столь очаровательной и умной женщины, как вы».
0: «Сенатор, когда мы начнем разговор?»
1: Он нахмурился и приподнял жидкую бровь.
0: «Не хотелось бы долго заниматься словоблудием. Ваш любезный прием обошелся мне в 3 тщательно построенные услуги и кругленькую сумму денег. Принимаете вы меня с нежеланием? Мне известно о 8 ваших любовницах. Я, по сравнению с любой из них, жалкая измарашка. У нас нет времени, а дело неотложной важности. Может быть, начнем?» Она затаила дыхание. Все, что ей удалось узнать о сенаторе, говорило о правильности такого подхода. Но так ли это?
1: Застывшее лицо разошлось в улыбке.
2: «Немедленно. Миссис Мартин, вы мне нравитесь, и это правда. Правда и то, что времени у меня мало.
1: Чего вы хотите? Не догадываетесь?»
2: «Пожалуй, но я терпеть не могу догадок».
0: «Я категорически возражаю против законопроекта С-896.
2: «Мне это известно, однако я допускаю, что вы пришли предложить сделку».
0: Она постаралась скрыть свое удивление. «Какую же? Что дало вам основание так думать?»
2: «Вы возглавляете очень крупную и влиятельную организацию, не стесненную средствами, но кое-что мне непонятно».
0: «Что именно?»
2: «Ваша цель. Ваши аргументы шапки и неубедительны, но вы продолжаете упорствовать. Мне неоднократно доводилось видеть людей, позиция которых казалась нелогичной, однако всякий раз стоило лишь копнуть поглубже, обнаруживалась истинная причина, скрытая логика. Здесь же С-896 явно полезен и выгоден группе, которую, по вашим словам, вы представляете, людям искусства. Вот и задумываешься невольно, какая ваша истинная цель. Допускаю, что вы уступите это дело об авторских правах в обмен на то, чего действительно побаиваетесь».
0: «Сенатор, я действительно выступаю от имени всех людей искусства и в более широком смысле...» Он скривился.
2: «От имени всего человечества. Право, миссис Мартин, увольте».
0: «Знаю, эту фразу вы слышали чересчур часто, да и сами произносили нередко».
1: Сенатор мрачно усмехнулся.
0: «Но как раз сейчас это сущая правда. Я уверена, что если С-896 будет принят, человечество ожидает тяжелое потрясение».
1: Он поднял тонкую высохшую руку и оттянул нижнюю губу.
2: «Теперь, уточнив вашу позицию, я смогу сэкономить для вас немало денег, завершив встречу и вернув соответствующую часть суммы за неиспользованные минуты аудиенции».
0: У нее словно все оборвалось внутри, но голос прозвучал холодно и спокойно. «Не поняв даже скрытую логику наших аргументов...»
2: «Было бы жестоко и бессмысленно заставлять вас зря тратить время. Видите ли, я не могу вам помочь».
0: Она хотела закричать, но тут же взяла в себя в руки. «Спокойно, еще не все потеряно», — шептала какая-то частица разума, а другая твердила, что такой человек не бросает на ветер слов «не могу». Но он наверняка ошибается. Может быть, это начало торга? Ни следа внутреннего смятения не выражалось на ее лице. «Сэр, я пришла сюда не для того, чтобы предлагать сделку. Я всего лишь хотела сообщить вам лично, что наша организация собирается сделать денежное пожертвование в размере...»
2: «Миссис Мартин, пожалуйста, я не могу помочь вам, независимо от размера пожертвования».
0: «Сэр, это весьма крупная сумма».
2: «Не сомневаюсь. Не имеет значения».
0: «Сенатор, почему?»
1: Она знала, что ей не следовало спрашивать. Он нахмурился.
0: «Послушайте», — начала она, уже не в силах подавить отчаяние. «К черту деньги! Я не брошу свое дело, не убедившись в полной его безнадежности. Ответить — быстрейший способ выдворить меня из кабинета. Вам известно, что при мне нет записывающих устройств. Скажите!»
1: Также нахмурившись, он кивнул.
2: «Что ж, я отказываюсь от вашего пожертвования, потому что уже принял предложение другой стороны».
0: Самый ужасный ее кошмар воплотился. Все кончено. Паника и напряжение исчезли, замененные скорбью столь великой, что сердце ее чуть не остановилось.
3: Слишком поздно. О, Боже, я опоздала.
2: «Как вы себя чувствуете, миссис Мартин?» — говорил старик, и искреннее участие звучало в его голосе.
0: Она призвала на помощь все свое самообладание.
3: «Хорошо, сэр, спасибо. Благодарю вас за прямой ответ».
0: Она встала и разгладила юбку.
3: «Из-за...»
0: «Миссис Мартин?»
3: «Любезная гости...» «Да?»
2: «Поделитесь вашими соображениями. Почему я не должен поддерживать С-896?»
0: Она моргнула.
3: «Вы только что сказали, что бессмысленно тратить время?»
2: «Подай я вам хоть малейшую надежду, да. Впрочем, если у вас нет времени, я не буду настаивать, но мне интересно».
0: «Отвлеченное любопытство?» Он, казалось, выпрямился еще больше.
2: «Миссис Мартин, я принял решение добиться определенной цели. Это не означает, что мне безразлично, благая эта цель или вредоносная».
0: Дороти на миг задумалась. «Если я сумею убедить вас, вы меня не благодарите».
2: «Знаю, знаю, не поблагодарю. Я видел выражение вашего лица минуту назад, и оно напомнило мне одну ночь много лет назад.
0: Ночь смерти матери. Если ваша скорбь столь же велика,
3: садитесь».
0: Она села.
2: «Скажите, что ужасного в том, что законы, охранявшие авторское право, будут приведены в соответствие с действительностью современной жизни? Обычно я стараюсь выслушивать обе стороны перед тем, как принять пожертвование, но тут дело казалось настолько простым».
0: «Сенатор, этот законопроект – кошмарное бедствие для всех творческих людей на Земле и за ее пределами».
2: «О каком бедствии вы говорите?»
0: «О самой тяжелой психической травме в истории человечества».
2: Он обвел ее пристальным взглядом и снова нахмурился. «В ваших материалах нет и намека на подобную возможность».
3: «Это бы только ускорило потрясение. Сейчас даже в нашей организации лишь горстка людей знает правду. Я делюсь с вами, потому что вы попросили и потому что убеждена, что наш разговор никто не записывает, кроме вас. Готова поспорить, что вы сотрете запись».
2: «Ну-ну», — с сомнением произнес сенатор. «Дайте-ка я устроюсь поудобнее».
0: Он опустил спинку кресла и потер затекшие ноги. Его глаза были закрыты.
2: «Продолжайте».
0: «Вы знаете, сколько лет искусству, сенатор?»
2: «Я полагаю, оно ровесник человечества».

0: знаете, сколько лет искусству, сенатор?
1: Я полагаю, оно ровесник человечества.
0: Можно указать более конкретно. Скажем, около 15 500 лет. Таков возраст самого древнего произведения искусства, сохранившегося до наших дней. Наскальные живописи в пещере Ласка. Несомненно, эти люди пели, танцевали и слагали былины. Но песни, танцы и былины оставались только в памяти. Наверное, именно сказители вслед за художниками научились сохранять свое искусство. Но бесчисленные поколения пройдут с тех пор, прежде чем появится надежный способ нотной записи. И лишь в последние столетия нашли способы хоть как-то запечатлеть свое мастерство танцора. Появилась письменность. Человеческая память, хранившая события нескольких предыдущих поколений, стала регистрировать все. Но поддержание всеобъемлющей памяти требовало громадных усилий, а дикари, войны и стихийные бедствия легко уничтожали рукописные документы. Очевидным решением был печатный пресс. Возможность размножить такое количество экземпляров, чтобы хоть некоторые пережили любую катастрофу. Но вместе с печатным прессом родилась новая идея. Искусство внезапно вышло на массовый рынок и стало приносить доход. Писатели решили, что право копировать их работу должно принадлежать им. За последние 150 лет произошли крупные и качественные перемены в технике записи. Зрительная, фотография, кинематограф, ксерокс, голография, звуковая, высококачественная, многоканальная, со звукоснимателями всяческих видов, вплоть до лазерных. Потом появились компьютеры, последнее слово в хранении информации, и каждый метод порождал новые формы искусства. Существующее ныне авторское право остается неизменным с середины 20 века. Права сохраняются за наследниками еще 50 лет после смерти автора. Но население земного шара резко возросло с 1900-х годов, так же, как и средняя продолжительность жизни. 120 лет не предел в развитых странах, вы, к примеру, значительно старше. Таким образом, естественно, С-896 продлит срок действия авторского права практически до бесконечности.
1: «Что же здесь плохого?» – перебил сенатор. «Разве плоды труда человека уже не принадлежат ему, если он перестал дышать? Вы сами, миссис Мартин, будете обеспечены на всю жизнь, если законопроект утвердят. Решили на самом деле проститься с гением вашего покойного мужа?»
0: Она невольно вздрогнула.
1: «Простите за резкость, но я никак не могу понять вас».
0: «Сенатор, если я таким путем удержу плоды гения моего мужа, то покалечу свой народ. Неужели вы не видите, что означает вечное авторское право? Это вечная расовая память. Законопроект одарит человечество слоновьей памятью. А вы когда-нибудь видели жизнерадостного слона?» Некоторое время сенатор молчал.
1: «И все же я не уверен, что понимаю проблему».
0: «Не расстраивайтесь, сэр. Она была на самом виду на протяжении, по крайней мере, последних 80 лет, и никто ее не замечал».
1: «Почему?»
0: «Вероятно, некий врожденный порог математической интуиции, присущий большинству людей».
1: «То есть?»
0: «Мы часто путаем большие числа с бесконечностью. Тысячи лет мы смотрели на океан и твердили, вот куда можно вечно сваливать мусор и отходы. Мы смотрели на небо и радовались, оно впитает бесконечно много копоти. Нам нравится идея бесконечности. Задача, содержащая бесконечность, легко разрешается. Как можно долго загрязнять и отравлять планету безгранично большую? Конечно же, вечно.
1: И прочь раздумья.
0: В один прекрасный день нас становится так много, что планета уже не кажется безграничной. Что ж, отправимся дальше. Не правда ли, Солнечная система таит неисчерпаемые возможности? Я думаю, вы один из тех достаточно дальнозорких людей, которые способны понять, что любые возможности не безграничны.
1: «Свяжите это со своей проблемой», — нервно сказал сенатор.
0: Помните процесс 80-летней давности касательно песни Джорджа Харрисона «Мой славный Господь»?
1: «Помню ли? Еще бы, я сам вел дело, моя фирма выиграла».
0: «Вы убедили суд, что мелодия Харрисона заимствована из песни «Он так мил», написанной за 10 лет до этого. Вскоре после этого Йоко Оно обвинили в краже темы «Ты мой ангел» у классической «Вопль восторга», появившейся на 30 лет раньше. Агент Чака Берри судился с агентом Джона Леннона за «Пойдем вместе». В конце 80-х разразилась настоящая эпидемия плагиата. Она свирепствует до сих пор. Есть 88 нот. 176, если ваше ухо различает четверть тона. Добавьте ритм, разные длительности паузы, ключи. Прикиньте максимальное количество нот мелодии. Не могу представить себе большое возможное количество мелодий, слишком много переменных. Знаю, это число очень велико, но оно не бесконечно. С одной стороны, большее количество комбинаций из 88 нот не будет восприниматься как музыка, возможно, около половины. Другая часть мелодии будет так или иначе повторять друг друга, и изменением трех нот лунной сонаты ничего нового не создашь. На свете 15 миллиардов людей, сенатор. Больше, чем жило во все времена. Благодаря нашей автоматике 54% населения прикладывает свои силы исключительно в области искусства. Синтезатор так дешев и открывает такие возможности, что большинство из них пробует сочинять. А вы представляете, каково писать музыку в наши дни, сенатор?
1: Я знаком с некоторыми композиторами.
0: Работающими до сих пор?
1: Ну, трое работают.
0: Как часто им удается создать что-то новое?
1: «Пожалуй, в среднем раз в 5 лет», — после некоторого раздумья произнес сенатор. «Никогда, собственно, не обращал на это внимания, но...»
0: «А вам известно, что 2 из каждых 5 заявок в отдел музыки отклоняют после первой же сравнительной проверки на компьютере?»
1: Лицо сенатора перестало выражать искреннее удивление больше века назад. Тем не менее, Дороти почувствовала, что он поражен. «Нет».
0: «А откуда вам знать? Кто станет говорить об этом? Однако это факт. Как факт и то, что хотя количество композиторов возрастает, число заявок резко падает. Сейчас музыку пишут больше людей, чем когда-либо, но их производительность смехотворна. Кто самый популярный композитор современности?»
1: Полагаю, Вахандра.
0: «Верно. Он работает свыше 50 лет. Если начать играть все его произведения подряд, их хватит на 12 часов. Вагнер написал 60 часов музыки. Битлз, в сущности, 2 композитора, меньше чем за 10 лет создали 12 часов музыки. Почему же мастера прошлого были плодовитее? Да потому что существовало больше ненайденных гармонических сочетаний нот».
1: «О боже», — прошептал сенатор.
0: «Теперь давайте снова вернемся к 70-м. Один писатель по имени Ван Вогт обвинил создателей популярного фильма «Пришелец» в плагиате из написанного на 40 лет раньше рассказа. Еще 2 писателей, Бен Боуэ и Харлан Эллисон, возбудили дело против телекомпании, якобы укравшей их сюжет для сериала. Все 3 выиграли и получили компенсацию. Это определило. Правовой принцип авторского права ориентируется не на идею, а на расположение слов. Число комбинаций слов ограничено, но число идей гораздо меньше. Разумеется, их можно поведать бесчисленными путями. Бессайская история, например, блестящая переработка Ромео и Джульетты. Но не забывайте также, что из этого ограниченного, конечного числа возможных историй определенное количество составят слабые истории. Что касается видов искусства, воспринимаемых зрением, некий испытуемый в лаборатории проявил способность

0: в основном отказалась от романа идей и обратила свое внимание на роман характеров. Они обсосали эту косточку досуха и все еще толкутся на месте. Но в то же время маленькая группа писателей, горящих желанием писать новые рассказы, томящихся по новым темам, открыла жанр научной фантастики. Они черпали идеи из будущего. Ах, беспредельное будущее. Вот уже много лет, как в фантастике, не появлялось по-настоящему оригинальной идеи. Существует предел прогнозируемого возможного, и мы быстро достигаем его. Появляются новые формы искусства, заметил сенатор. Люди с незапамятных времен пытались создать новые формы искусства, сэр. Какие из них прижились?
1: Мы научимся любить их, черт побери, да у нас не будет другого выхода.
0: Что ж, на какой-то срок это поможет. За последние два века появилось больше нового, чем за предшествующие тысячелетия. Симфония запахов, осязательная скульптура, кинетическая скульптура, невесомо балет, свежие богатые области, и они рождают горы новых авторских прав. Горы конечного размера. Окончательный приговор таков. Мы имеем лишь 5 чувств. Я боюсь не этого, сенатор. Крах наступит задолго до того, как исчерпает себя искусство самовыражения. Веками нас тешила иллюзия, будто мы создаем. Ничего подобного. Мы открываем. Существуют комбинации музыкальных тонов, неотрывно вплетенные в ткань реальности, которые воспринимаются центральной нервной системой человека как гармонические, приятные. Тысячелетиями мы открываем таящиеся во Вселенной комбинации, убеждая себя, что это творчество. Понятие «творить» подразумевает бесконечные возможности. Открывать конечные. Человеку нелегко будет смириться с мыслью, что он открыватель, а не творец. Она замолчала и осталась сидеть так, резко выпрямившись, почему-то ощущая боль в ногах. Потом закрыла глаза и продолжила. В 40-летнюю годовщину нашей свадьбы муж посвятил мне песню. Это была любовь. Любовь, воплощенная в музыке, и не чья-нибудь, а именно наша. Уникальная, интимная. В жизни не слышала такой прекрасной мелодии. Мой муж был на вершине счастья. Из последних 10 произведений 5 он сжег сам, как вторичные, а остальные отклонило бюро патентов. Но эта музыка была особенной. Он говорил, что его вдохновляла моя любовь. На следующий день он оформил заявку и узнал, что созданная им песня была популярным шлягером в дни его младенчества и предлагалась заново 14 раз с момента первоначальной регистрации. Через неделю он сжег все зонотные записи и покончил с собой. Наступило молчание. Искусство долговечно, а жизнь коротка. Тысячи лет мы успокаивались этой мудростью. Искусство долговечно, но не бесконечно. Однажды мы исчерпаем его, если не научимся использовать вторично, как другие природные богатства. Ее голос набрал силу. «Сенатор, этот законопроект нельзя принимать. Я буду бороться с вами. Срок действия авторских прав не должен превышать 50 лет, после чего заявку необходимо стирать из памяти компьютера. Нам нужно научиться кое-что забывать, чтобы открыватели искусства блаженно продолжали работать. Надо помнить факты, а сны...» Она поежилась. «Сны должны на рассвете забыться, иначе в один прекрасный день мы не сможем заснуть. Человечество делало это тысячи лет, забывало и открывало вновь. Однажды бесконечному числу обезьян просто не останется писать ничего другого, кроме полного собрания сочинений Шекспира. И пусть лучше эти обезьяны ничего не поймут, когда это случится». Дороти закончила.

0: Сенатор пошевелился в кресле и медленно проговорил.
1: Нет ничего нового под луной. 50 лет я не слышал свежего анекдота. Я провалю законопроект С-896. Более того, продолжал он, я никому не объясню причины своего поступка. С того дня начнется конец моей карьеры, которую я не собирался бросать. Вы убедили меня в необходимости этого. Я одновременно и рад, ты... Его лицо исказилось болью. Отчасти сожалею, что вы объяснили мне причины. Я тоже. Едва слышно сказала она.

0: Нил Гейман. Мистерии убийства. Тогда на то, что я спросил, четвертый ангел возгласил: «Я создан был, чтобы хранять сей край от дерзости людей, ведь человек виной своей презрел Господню благодать. Итак, страшись, иль плоть твою сразит мой меч, как Божий гром, и стану я тебе врагом, и очи пламенем спалю». Цикл честерских мистерий. Сотворение Адама и Евы. 1461 год. Все это правда. 10 лет назад, год туда, год сюда, я вынужденно застрял вдали от дома в Лос-Анджелесе. Стоял декабрь, погода в Калифорнии держалась приятно теплая. Англию же сковали туманы и метели, и ни одному самолету не давали посадки. Каждый день я звонил в аэропорт, и каждый день мне говорили: «Ждите». Так продолжалось почти неделю. Мне было чуть за 20. Оглядываясь сегодня на себя тогдашнего, я испытываю странные и не совсем приятные чувства, будто свою нынешнюю жизнь, дом, жену, детей, призвание непрошено получил в подарок от совершенно чужого человека. Я мог бы с чистым сердцем сказать, что ко мне это отношение не имеет. Если правда, что каждые 7 лет все клетки нашего тела умирают и заменяются другими, то воистину я унаследовал мою жизнь от мертвеца, и проступки тех времен прощены и погребены вместе с его костями. Я был в Лос-Анджелесе, да. На 6-й день я получил весточку от старой приятельницы из Сиэтла. Она тоже сейчас в Лос-Анджелесе и через знакомых узнала, что и я здесь. Не хочу ли я приехать? Я оставил сообщение на ее автоответчике. Конечно, хочу. Тем вечером, когда я вышел из гостиницы, где остановился, ко мне подошла невысокая блондинка. Было уже темно. Она всмотрелась в мое лицо, точно пыталась понять, подходит ли оно под описание, а потом неуверенно произнесла мое имя. «Это я. Вы подруга Тинг?»
1: «Ага. Машина за домом, пошли. Она правда очень хочет вас видеть».
0: Машина у женщины оказалась длиннющая, почти дредноут. Такие, кажется, бывают только в Калифорнии. Пахло в ней потрескавшейся кожаной обивкой. Поехали оттуда, где бы мы ни были, туда, куда бы ни направлялись. В то время Лос-Анджелес для меня был полной загадкой, и не рискну утверждать, что сейчас понимаю его намного лучше. Я понимаю Лондон, Нью-Йорк и Париж. По ним можно ходить, почувствовать город всего за одну утреннюю прогулку, быть может, сесть в метро. Но Лос-Анджелес... сплошь машины. Тогда я еще совсем не умел водить. Даже сегодня ни за что не сяду за руль в Америке. Воспоминания о Лос-Анджелесе связаны для меня с поездками в чужих машинах, с полным отсутствием ощущения города, взаимосвязи людей и места. Правильность улиц, повторяемость зданий и форм лишь привели к тому, что, когда я пытаюсь вспомнить этот город как целое, у меня перед глазами встает безграничное скопление крохотных огоньков, которые я в свой первый приезд однажды вечером увидел с холма Гриффит-парк. Это одно из самых прекрасных зрелищ, какие мне доводилось видеть.
1: «Видите вот то здание?» — спросила подруга Тинг.
0: Это был кирпичный дом в стиле арт-деко, очаровательный и довольно безобразный. «Да».
1: «Построено в 30-х годах», —
0: с уважением и гордостью сказала она. Я ответил что-то вежливое, пытаясь понять город, в котором 50 лет считаются большим сроком.
1: Тинг, правда, очень разволновалась, когда узнала, что вы в городе. Она была так возбуждена.
0: Буду рад снова ее повидать. Полное имя Тинг было Тинкербелл.

0: Ричмонд. Честное слово, как в Питере Пенни. Она жила у друзей в коттеджном поселке приблизительно в часе езды от центра Лос-Анджелеса. А Тинг, знать вам нужно следующее. Она была на 10 лет старше меня, ей было чуть за 30, у нее были блестящие черные волосы, соблазнительно красные губы и очень белая кожа, совсем как у сказочной Белоснежки. Когда я только с ней познакомился, она казалась мне самой красивой женщиной на свете. В какой-то момент своей жизни Тинг была замужем. У нее была 5-летняя дочь по имени Сьюзан. Сьюзан я никогда не встречал. Когда Тинг приехала в Англию, Сьюзан осталась в Сиэтле у своего отца. Женщины по имени Тинкербелл называют своих дочерей Сьюзан. Память – великая обманщица. Возможно, есть отдельные люди, у которых память как записывающее устройство, хранящее малейшие подробности их повседневной жизни, но я к ним не принадлежу. Моя память — лоскутное одеяло происшествий, наспех сшитых в лоскутный кавер обрывочных событий. Одни фрагменты я помню в точности, другие же выпали, исчезли без следа. Я не помню ни как приехал в дом Тинг, ни куда ушла подруга, у которой она жила. Следующее, что я помню — гостиная Тинг, свет приглушен, мы сидим рядышком на ее диване. Мы немного поболтали ни о чем. Мы не виделись, наверное, год, но 20-летний мальчик мало что может сказать женщине 31 года, и поскольку у нас не было ничего общего, довольно скоро я притянул ее к себе. Коротко вздохнув, она придвинулась ближе и подставила губы для поцелуя. В полумраке они казались черными. Мы недолго целовались на диване, и я гладил через блузку ее грудь. А потом она сказала: «Сексом не получится, у меня месячные». «Ладно, но если хочешь, могу сделать тебе минет». Я кивком согласился, и, расстегнув мои джинсы, она опустила голову мне на колени. Когда я кончил, она вскочила и убежала на кухню. Я услышал, как она сплевывает в раковину, потом раздалось журчание бегущей воды. Помню, я еще удивился, зачем она это делает, если ей так неприятен вкус спермы. Потом она вернулась, и снова мы сели рядышком на диване.
1: «Сьюзан спит наверху», — сказала Тинг. «Она все, ради чего я живу. Хочешь на нее посмотреть?»
0: «Не прочь». Мы поднялись на второй этаж. Тинг провела меня в темную спальню. По всем стенам там были развешаны детские каракули восковыми мелками, рисунки крылатых эльфов и маленьких дворцов, а на кровати спала светловолосая девочка.
1: «Она очень красивая», — сказала Тинг и поцеловала меня.
0: Губы у нее были все еще немного липкими.
1: «Вся в отца».
0: Мы спустились. Нам больше нечего было сказать, нечего больше делать. Я впервые заметил крохотные морщинки у нее в уголках глаз, такие нелепые на ее личике куклы Барби.
1: «Я люблю тебя», — сказала она.
0: «Спасибо».
1: «Хочешь, я подвезу тебя назад?»
0: «А ты не боишься оставлять Сьюзан одну?» Она пожала плечами, и я в последний раз притянул ее к себе. Ночь в Лос-Анджелесе, сплошные огни и тени. Тут у меня в воспоминаниях пробел. Я просто не помню, что случилось потом. Наверное, она отвезла меня в гостиницу, как бы я еще туда попал. Я даже не помню, поцеловал ли ее на прощание. Наверное, я просто ждал на тротуаре и смотрел, как она отъезжает.
1: Наверное.
0: Но я точно знаю, что, подойдя ко входу в гостиницу, так и остался стоять на улице, не способный пойти внутрь, помыться, а потом лечь спать и не желая делать ничего другого. Есть мне не хотелось. Пить спиртное я не хотел. Мне не хотелось читать или разговаривать. Я боялся уйти слишком далеко на случай, если потеряюсь, сбитый с толку повторяющимися мотивами Лос-Анджелеса, что они настолько закрутят меня и затянут, что я уже никогда не найду дороги назад.
1: Центральный Лос-Анджелес иногда кажется мне лишь скоплением отпечатков с одной матрицы, набором одинаковых кубиков. Бензоколонка, несколько жилых домов, мини-маркет, пончики, проявка фотографий, автоматическая прачечная, закусочные, которые повторяются, пока тебя не загипнотизируют. а крохотные отличия в мини-маркетах и домах только усиливают конструкт в целом. Мне вспомнились губы Тинг. Я порылся в кармане куртки и вытащил пачку сигарет. Закурив одну, я вдохнул, после чего выпустил в теплый ночной воздух синий дым. Возле моей гостиницы росла чахлая пальма, и я решил немного пройтись, не выпуская дерево из виду, выкурить сигарету, может, даже подумать о чем-нибудь. Но для последнего я был слишком опустошен. Я чувствовал себя совершенно бесполым и очень одиноким. Приблизительно в квартале от пальмы стояла скамейка, и, дойдя до нее, я сел. Я резко швырнул окурок на тротуар и стал смотреть, как катятся в разные стороны оранжевые искры.
0: «Я бы купил у тебя сигарету, приятель», — сказал кто-то. «Вот».
1: Перед моим лицом возникла рука с четвертаком. Я поднял глаза.
0: Он выглядел не старым, хотя я не мог бы определить, сколько ему лет.
1: Под 40, наверное, или за 40. На нем было длинное поношенное пальто в свете желтых фонарей, показавшееся бесцветным, и темные глаза.
0: «Вот, четвертак. Это хорошая цена».
1: Покачав головой, я достал пачку Мальборо и предложил ему сигарету. «Оставьте деньги себе. Возьмите. Бесплатно». Он взял сигарету. Я протянул ему коробок спичек с рекламой секса по телефону, это мне почему-то запомнилось, и он прикурил. Он протянул мне назад коробок, но я покачал головой.
0: «Оставьте себе. В Америке у меня вечно скапливаются спичечные коробки». «Ага».
1: Сев рядом со мной, он стал курить, а докурив до половины, постучал клеющим концом по бетону, затушил и заложил бычок себе за ухо.
0: «Я мало курю», — сказал он. «Но жаль выбрасывать».
1: По улице пронеслась, виляя с полосы на полосу, машина с четырьмя молодыми людьми. Двое впереди вырывали друг у друга руль и смеялись. Окна были опущены, и я услышал и их смех, и смех второй пары на заднем сиденье.
0: «Гарри, придурок, что ты, мать твою, ампар!»
1: И пульсирующий ритм какого-то рока. Песни я не узнал. С визгом тормозов машина повернула и скрылась за углом. Вскоре стих и шум.
0: «За мной должок», — сказал мужчина на скамейке.
1: «Извините».
0: «Я вам что-нибудь должен?
1: За сигарету
0: и за спички».
1: «Денег вы не возьмете.
0: За мной должок».
1: Я смущенно пожал плечами.
0: «Да будет вам, это всего лишь сигарета.
1: На мой взгляд, если я даю сигареты другим, то когда-нибудь, когда у меня кончится, мне, может, тоже кто-нибудь даст». Я рассмеялся, чтобы показать, что говорю не всерьез, хотя на самом деле так оно и было. «Не берите в голову».
0: «Хотите послушать историю? Правдивую историю? Раньше истории всегда были хорошей платой. Правда, сегодня...» — он пожал плечами. «Уже не настолько».
1: Ночь была теплой. Я откинулся на спинку скамейки и глянул на часы. Почти час. В Англии уже занялся стылый новый день. Рабочий день для тех, кто сумеет одолеть сугробы и попасть на работу. Еще десяток стариков и бездомных умерли этой ночью от холода.
0: «Конечно», — сказал я мужчине.
1: «Конечно.
0: Расскажите мне историю».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Он кашлянул, сверкнул белыми зубами, вспышка в темноте, и начал.
0: «Первое, что я помню, было слово. И слово было Бог. Иногда, когда настроение у меня хуже некуда, я вспоминаю звучание слова, как оно придает мне форму, облик, наделяет меня жизнью. Слово дало мне тело, дало мне глаза. И я открыл глаза и узрел свет серебряного града». Я стоял посреди комнаты, посреди серебряной комнаты. Кроме меня в ней не было ничего. Передо мной было окно, тянувшееся от пола до потолка, открывавшееся в небо. И в это окно я видел шпили града, а за ними тьму. Не знаю, сколько я ждал так. Но никакого нетерпения я не испытывал. Это я помню. Я словно бы ждал, когда меня призовут. Я знал, что пробьет час, и меня призовут. А если мне придется ждать до конца времени, а меня так и не призовут, что ж, меня и это устраивало. Но я был уверен, меня призовут. И тогда я узнаю мое имя и мое назначение. Через окно мне были видны серебряные башни, и в других башнях тоже были окна, а в них я видел таких же, как я. Вот откуда я узнал, как выгляжу. Глядя на меня сейчас, этого не скажешь, но я был прекрасен. С тех пор я опустился. А тогда я был выше, и у меня были крылья. Это были огромные, могучие крылья с перьями цвета перламутра. Они росли у меня прямо между лопаток. Они были прекрасны. Мои чудесные крылья. Иногда я видел таких же, как я, тех, кто уже покинул свои комнаты, кто уже выполнял свое назначение. Я смотрел, как они парят по небу от башни к башне, выполняя задания, недоступные моему воображению. Небо над градом было чудесным. Оно всегда было светлым, хотя освещало его не солнце, возможно, его освещал сам град, но краски на нем постоянно менялись. То оно было светло-свинцовым, то вдруг становилось нежно-золотым или мягко-аметистовым.
1: Мужчина умолк и посмотрел на меня, склонив голову на бок.
0: «Вы знаете, что такое аметист? Такой синий-пурпурный камень?»
1: Я кивнул. В паху у меня было как-то неуютно. Мне пришло в голову, что сидящий рядом со мной, возможно, в здравом уме, и это встревожило меня больше, чем вероятное помешательство. Мужчина снова заговорил.
0: «Не знаю, сколько я ждал в моей комнате, но время не имело значения. Тогда еще не имело. У нас было все время на свете». Следующая перемена произошла со мной, когда ко мне вошел ангел Люцифер. Он был выше меня, его крылья подавляли, его оперение было великолепным. Кожа у него была цвета дымки над морем, а серебристые волосы мягко велись, и эти чудесные серые глаза. Я сказал «у него», но поймите, ни у одного из нас не было пола. Он указал на свой пах. «Гладко и пусто. Там нет ничего. Ну, сами знаете». Люцифер сиял. Я не для красного словца говорю. Он действительно светился изнутри. Все ангелы светятся, сияют льющимся из них светом. И в моей келье ангел Люцифер сверкал точно молния в бурю. Он поглядел на меня. И он дал мне имя. «Ты Рагуэль», — сказал он, — «возмездие Господне». Я склонил голову, ибо я знал, что это истина. Это было мое имя. Это было мое назначение.
1: «Случилось неверное», — сказал он,
0: — «первое в своем роде. В тебе возникла нужда».
1: Повернувшись, он оттолкнулся и взмыл в пустоту, и я последовал за ним. Полетел над серебряным градом к его окраине, где кончается град и начинается тьма.
0: Когда мы спустились ниже, я узрел у подножия высоченной серебряной башни нечто невероятное. Я увидел мертвого ангела. На серебряном тротуаре лежало искалеченное, смятое тело.
1: Элла раздавила крылья, и несколько оторвавшихся перьев ветер уже унес в серебряный водосток. Тело было почти темным. Время от времени в нем вспыхивали огоньки, случайное мерцание холодного огня в груди, в глазах или в бесполом паху. Это его навеки покидали последние сполохи света жизни. Кровь рубиновыми лужицами собиралась у него на груди и алым пачкала белые перья. Даже в смерти он был прекрасен. Зрелище разбило бы вам сердце. Люцифер заговорил со мной. «Ты должен выяснить, кто за это в ответе, и обрушить возмездие имени на голову того, кто это совершил». Правду сказать, ему не было нужды что-либо говорить. Я сам уже знал. Охота и кара — вот для чего я был сотворен в начале. Вот в чем была моя суть. «Я должен вернуться к работе», — сказал ангел Люцифер. Он один раз взмахнул силой и крылами и поднялся ввысь. Порыв ветра разметал по улице перья, сорвавшиеся с крыльев мертвого ангела. Я склонился над телом, чтобы его осмотреть. К тому времени все сияние иссякло. Осталась лишь темная материя, карикатура на ангела. У нее было совершенное, бесполое лицо, обрамленное серебряными кудрями. Одно веко было поднято, открывая безмятежный серый глаз, другое смежено. На груди не было сосков, а лишь гладкость между ногами. Я поднял тело. Спина ангела была смята. Крылья сломаны и вывернуты, затылок размозжен. Труп обмяк у меня на руках, и я заключил, что позвоночник также сломан. Спина ангела превратилась в кровавое месиво. Спереди кровь проступила только в области груди. Я на пробу надавил на нее пальцем, и он без труда вошел в тело. «Он упал», — подумал я, — «и умер еще до падения». Я поднял взгляд на окна, рядами тянувшиеся вдоль улицы. Я смотрел вдаль на серебряный град. «Кто бы ты ни был», — думал я тебя найду, кто бы ты ни был. И я обрушу на тебя возмездие имени». Вынув из-за уха бычок, мужчина прикурил от спички. На меня пахнуло запахом пепельницы и стылой сигареты, едким и резким. Потом он докурил до нетронутого табака и выпустил в ночь синий дым. «Ангела, первым обнаружившего тело, звали Фануэль. Я говорил с ним в чертоге бытия. Это была башня, возле которой лежал мертвый ангел. В чертоге висели чертежи, быть может, того, что еще только будет. Всего этого». Он обвел рукой с бычком, указывая на ночное небо, припаркованные машины и весь мир вообще. «Сами понимаете, вселенной. Фануэль был старшим конструктором. Под его началом работало множество ангелов, трудившихся над деталями мироздания. Я наблюдал за ним с пола чертога. Он парил в воздухе под планом, и, слетаясь к нему, ангелы учтиво ждали своей очереди задать ему вопрос, что-то уточнить, спросить его мнение о своей работе. Наконец, оставив их, он спустился на пол. «Ты Рагуэль?» — сказал он. Голос у него был высокий и нервический. «Какое у тебя дело ко мне?» «Ты нашел тело». «Несчастного Каразеля?» «Действительно, я. Я выходил из чертога, мы как раз творим несколько особо трудных понятий, и мне хотелось над одним поразмыслить. Оно называется «сожаление». Я намеревался отлететь немного от города. Я хочу сказать, подняться над ним. Нет, не пускаться во тьму внешнюю, этого бы я делать не стал, хотя поговаривают, будто среди... Но, да, я хотел подняться и предаться размышлениям. Я покинул чертог и...» Его голос прервался. Для ангела он был низкорослым. Его свет был приглушен, но глаза живые и яркие. И очень проницательные.
2: Бедный Каразель! Как он мог сотворить с собой такое? Как?
0: Ты думаешь, он сам уничтожил себя?
1: Вид у Фануэля сделался озадаченный. Он удивился, что другое объяснение вообще возможно.
2: Разумеется. Каразель трудился под моим началом, разрабатывал понятия, которые будут присущи Вселенной, когда будет произнесено ее имя. Его группа отлично поработала над базовыми концепциями. Над пространством, например, а еще над сном. Были и другие. Великолепная работа. Некоторые его предложения по использованию индивидуальных точек зрения для описания пространства были поистине оригинальны. Как бы то ни было, он приступил к работе над новым проектом. Очень крупным проектом, обычно за такие берусь я сам, или, возможно, даже Зевкиэль.
1: Он указал взглядом наверх.
2: Но Каразель проделал такую безукоризненную работу. И его последний проект был поистине замечательным. Нечто, на первый взгляд, тривиальное. Они с Сараквелем сумели поднять до...
1: Он пожал плечами.
2: Но это не важно. Ведь это новый проект принудил его уйти в небытие. Никто из нас не мог предвидеть...
0: В чем заключался его нынешний проект? Фануэль воззрился на меня.
2: Не уверен, что мне следует тебе говорить. Все новые понятия считаются засекреченными до тех пор, пока мы не облечем их в конечную форму, в которой они будут произнесены.
0: Я почувствовал, как на меня снисходит преображение. Не знаю, как вам это объяснить, но внезапно я стал не я, а превратился в нечто большее. Я был преображен. Я воплотился в мое назначение. Фануэль покорно отвел взгляд. «Я Рагуэль, возмездие Господне», — произнес я. «Я служу непосредственно имени. Моя цель — раскрыть природу этого поступка и обрушить кару имени на тех, кто за него в ответе. На мои вопросы надлежит отвечать». Задрожав, маленький ангел протараторил.
2: Каразель и его партнер работали над смертью, над прекращением жизни, концом физического одушевленного существования. Они компилировали уже известные, но Каразель всегда слишком глубоко уходил в свою работу. Мы едва могли его переносить, когда он конструировал смятение. Это было еще, когда он работал над эмоциями.
0: Ты считаешь, что Каразель умер, чтобы исследовать данный феномен?
2: Или потому, что этот феномен его заинтриговал. Или потому, что он слишком далеко зашел в своих исследованиях. Да!
1: Заломив руки, Фануэль уставился на меня смышленными сияющими глазами.
2: Надеюсь, ты не станешь повторять этого неуполномоченным лицам, Аргуэль.
3: Нил Гейман. Мистерии убийства. Продолжение.
0: Что ты сделал, когда нашел тело?
2: Как я и сказал, я вышел из чертога, а на тротуаре лежал навзничь Каразель. Я спросил его, что он делает, но он не ответил. Тогда я заметил внутреннюю жидкость, и что Каразель как будто не способен, а не хочет со мной говорить. Я испугался. Я не знал, что делать. Сзади ко мне подошел ангел Люцифер. Он спросил меня, не случилось ли тут чего. И я ему рассказал. Я показал ему тело. А потом... Потом на него снизошла его сущность, и он причастился имени. Он вспыхнул так ярко. После чего он велел мне сходить за одним из тех, чье назначение предполагало такие события, а сам улетел за тобой, надо думать. Поскольку смертью Каразеля занялись другие, и его судьба не моего ума дело, я вернулся к работе, обретя новое и, полагаю, довольно ценное понимание механизма сожаления. Я подумываю, не забрать ли смерть у группы Каразеля и Сараквеля. Следует, наверное, передать его Зевкиелю, моему старшему партнеру, если он согласится за него взяться. Он всех превосходит в умозрительных проектах.
4: К
0: тому времени выстроилась очередь ангелов, желающих поговорить с Фануэлем. Я чувствовал, что получил от него почти все, что мог.
4: С кем работал Каразель? Кто мог последним видеть его в живых?
2: Думаю, тебе следует поговорить с Сараквелем. В конце концов, он же был его партнером. А теперь прошу прощения.
0: Он вернулся к рою своих помощников, начал советовать, поправлять, предлагать, запрещать. Мужчина умолк. На улице теперь стало тихо. Я помню его негромкий шепот, стрекотание сверчка где-то поблизости. Небольшой зверь, вероятно, кот, а может, что-то более экзотическое, енот или даже шакал, перебегал из тени в тень между машинами, припаркованными на противоположной стороне улицы.
4: Сараквелли я нашел на самой верхней из галерей, которые кольцами шли вдоль стен всего чертога бытия. Как я уже говорил, вселенная располагалась посредине чертога. Поблескивала, искрилась и сияла. И на довольно большую высоту уходила вверх.
0: «Вселенная, о которой ты говоришь, что это было? Схема?» — спросил я, впервые его прервав.
4: «Не совсем, но близко. Отчасти. Это был чертеж, но в полном масштабе. И он парил в чертоге, а ангелы роились вокруг и все время с ним возились. Подправляли притяжение, музыку, ясность и еще много чего. Пока это была еще не настоящая вселенная. Но будет, когда завершатся работы, когда настанет время произнести ее истинное имя».
0: «Ну...» Я подыскивал слова, чтобы выразить мою растерянность. Мужчина меня прервал.
4: «Не забивайте себе этим голову. Если вам так проще, считайте это моделью или картой. Или, как же это называется, прототипом».
2: «Да»,
0: — он усмехнулся.
4: «Но вы должны понять, многое из того, что я вам рассказываю, мне и так приходится переводить, облекать в доступную вам форму. Иначе я вообще не смог бы рассказать вам эту историю.
0: Хотите ее дослушать?»
4: «Да».
0: Мне было все равно, правдивая она или нет. Это была история, которую я обязательно должен был выслушать до конца.
4: «Хорошо, тогда примолкните и слушайте. Итак, Сараквелли я нашел на самой верхней галерее. Никого больше там не было. Только он, какие-то бумаги и несколько небольших светящихся моделей. Я пришел из-за Каразеля, — сказал я ему. Он поднял на меня взгляд.
0: «Каразеля сейчас нет, — сказал он. — Думаю, он скоро вернется».
4: Я покачал головой. «Каразель не вернется. Он перестал существовать как духовная сущность. Его внутренний свет потускнел, и глаза широко раскрылись. Он мертв?» «Именно это я и сказал.
0: У тебя есть какие-нибудь соображения, как это могло случиться?»
2: «Я... Это так внезапно. Я хочу сказать, он говорил про... Но я и понятия не имел, что он попытается...»
4: «Не спеши».
0: Сараквель кивнул. Встав, он отошел к окну. Из его окна не открывался вид на Серебряный град. В нем только отражался свет града и неба над нами. А еще видна была тьма. Ветер из тьмы ласково ерошил волосы Сараквеля. Я смотрел в его спину.
2: «Каразель всегда... был, да? Ведь так следует говорить?»
4: «Был.
2: Он в любую малость уходил из головы. Жаждал творчества, но и этого ему было мало. Он хотел все понять, испытать то, над чем работал. Никогда не удовлетворялся тем, что только создает, что понимает умом. Он хотел это пережить. Раньше, когда мы работали со свойствами материи, проблем не возникало. Но потом мы начали конструировать некоторые эмоции, и он слишком погрузился в работу.
1: последнее время мы работали над смертью. Это сложный проект и, полагаю, один из самых крупных. Возможно, он мог бы стать той характеристикой, которая для сотворенных будет определять творение. Если бы не смерть, они просто довольствовались бы тем, что существуют. Но при наличии смерти их жизнь обретет смысл, предел, который не дано приступить живым.
0: Поэтому ты полагаешь, что он убил себя?
1: Я знаю, что это так, сказал Сараквель.
0: Подойдя к окну, я выглянул через плечо Сараквеля. Далеко-далеко внизу я мог видеть крошечное белое пятно. Тело Каразеля. Надо будет устроить так, чтобы кто-нибудь им занялся. Я спросил себя, что мы станем делать с трупом, но найдется кто-то, кто знает, чье назначение — удалять нежелательные предметы. Это назначено не мне. Это я знал. «Откуда?» Сараквель снова пожал плечами.
2: «Просто знаю. В последнее время он задавал много вопросов. Вопросов о смерти. Как мы узнаем, справедливо или нет что-то создавать, устанавливать правила, если не испытаем этого сами? Он ни о чем другом не говорил».
0: «Тебе это не показалось странным?»
1: Сараквель повернулся и впервые на меня посмотрел.
2: «Нет. Ведь в этом и есть наше предназначение. Обсуждать, импровизировать, способствовать творению и сотворенным. Мы входим во все мелочи сейчас, чтобы, начавшись, творение работало как часы. В настоящий момент мы разрабатываем смерть. Только логично, что она занимает наши мысли. Ее физический аспект, эмоциональный, философский и повторяемость. Каразель носился с идеей, мол, наш труд в чертоге бытия задает будущие модели. Мол, есть положенные для существ и событий модели и формы, которые, раз возникнув, должны повторяться снова и снова, пока не достигнут своего конца. Возможно, как для них, так и для нас.
0: Надо думать, он считал, что это одна из его моделей. Ты хорошо знал Каразеля?
1: Настолько, насколько все мы тут знаем друг друга. Мы встречались здесь, мы работали бок о бок. Иногда я удалялся в мою келью на другом конце града. Иногда тоже делал и он.
0: Расскажи мне про Фануэля.
1: Его губы скривились в улыбке.
5: Он у нас чинуша. Мало что делает. Раздает задания, похвалы присваивает себе.
1: Хотя на галерее не было больше ни души, он понизил голос.
5: Послушать его, так любовь от начала и до конца его рук дело. Но надо отдать ему должное. Работа при нем спорится.
1: Из двух старших конструкторов все идеи принадлежат Зевкиелю, но он сюда не приходит. Сидит в своей келье в граде и размышляет, решает проблемы на расстоянии. Если тебе нужно поговорить с Зевкиелем, идешь к Фануэлю, а тот передает твой вопрос Зевкиелю.
0: А как насчет Люцифера, оборвал я его.
1: Расскажи мне о нем.
5: Люцифер? Глава воинства? Он тут не работает. Но пару раз посещал чертог, осматривал мироздание. Говорят, он докладывает непосредственно имени. Я с ним ни разу не разговаривал.
0: Он знал Каразеля?
5: Сомневаюсь. Как я и сказал, он приходил сюда только дважды. Но я видел, как он пролетал вон там.
0: Кончиком крыла он махнул в сторону, указывая на мир за окном. Куда?
1: Сараквель как будто собирался что-то сказать, но передумал.
5: Не знаю.
0: Я поглядел в окно на тьму за Серебряным градом. «Возможно, позже мне потребуется поговорить с тобой еще», — сказал я и повернулся уходить.
5: «Господин, ты не знаешь, мне пришлют нового партнера для работы над смертью?»
0: «Нет», — сказал я. «Боюсь, не знаю». В центре Серебряного града был сад, место для увеселения и отдыха. Там у реки я нашел ангела Люцифера.
1: Он просто стоял и глядел, как бежит вода.
6: «Люцифер».
1: Он наклонил голову.
6: «Рагуэль, ты уже что-то выяснил?»
2: «Не знаю. Может быть. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ты не против?»
0: «Отнюдь».
2: «Как ты обнаружил тело?»
0: «Это был не я. Я увидел, что на улице стоит Фануэль. Вид у него был расстроенный. Я спросил, в чем дело, и он показал мне мертвого ангела. Тогда я полетел за тобой».
2: «Понятно».
0: Наклонившись, он опустил руку в холодную реку. Вода плескалась и перекатывалась у его пальцев. «Это все?»
2: «Не совсем. Что ты делал в этой части града?»
0: «Не понимаю, какое тебе до этого дело?»
2: «Мне до всего есть дело, Люцифер. Что ты там делал?»
0: «Я гулял. Иногда я так поступаю. Просто гуляю и думаю. И пытаюсь понять».
1: Он пожал плечами.
0: «Ты гуляешь по краю града?»
1: Мгновенная заминка, потом...
0: «Да».
2: «Это все, что я хотел узнать. Пока».
0: «С кем еще ты говорил?»
2: «С начальником Каразели и с его партнером. Они оба полагают, что он сам убил себя. Положил конец собственной жизни».
0: «С кем еще ты собираешься говорить?»
1: Я поднял взгляд.
0: «Над нами высились башни города ангелов».
2: «Возможно, со всеми».
0: «Со всеми ангелами?»
2: «Если придется. Это мое назначение. Я не успокоюсь, пока не пойму, что произошло, и пока возмездие имени не падет на того, кто за это в ответе. Но могу сказать тебе одно, что знаю наверняка».
0: «И что же это?»
2: «Капли воды бриллиантами падали с прекрасных пальцев ангела Люцифера. Каразель себя не убивал».
6: «Откуда тебе это известно?»
2: «Я возмездие. Если бы Каразель умер от своей руки, — объяснил я главе небесного воинства, — меня бы не призвали, ведь так?»
6: Он не ответил.

0: Я взмыл в свет вечного утра. У вас есть еще сигарета?
1: Я протянул ему красную с белым пачку.
0: Благодарствую. Келья Севкиеля была больше моей. Это было место не для ожидания, а для жизни, для работы, для бытия. Стены были уставлены полками с книгами, свитками и бумагами. А еще на них были разные изображения. Картины. Я никогда раньше не видел картин. В середине комнаты стояло большое кресло, и в нем, откинув голову на спинку, сидел с закрытыми глазами Зевкиель. Когда я приблизился, он открыл глаза. Они горели не ярче, чем у любого из ангелов, которых я встречал, но почему-то казалось, будто он видел больше, чем кто-либо до или после него. Было что-то особенное в том, как он смотрел. Не уверен, что смогу объяснить. А еще у него не было крыльев.
2: «Добро пожаловать, Рагуэль», — сказал он. Его голос звучал устало.
0: «Ты Зевкиель?» Не знаю, почему я спросил. Ведь я и так знал, кто есть кто. Надо думать, это часть моего предназначения. Узнавание. Я ведь знаю, кто вы.
2: Он самый. Но ты как будто удивлен, Рагуэль. Верно, у меня нет крыльев, но, с другой стороны, мое назначение не требует, чтобы я покидал эту келью. Я пребываю здесь и размышляю. Фануэль прилетает ко мне с докладами, приносит мне новые идеи, о которых спрашивает моего мнения. Он прилетает ко мне с проблемами, а я над ними думаю и временами приношу пользу, предлагая незначительные поправки. В этом мое назначение. А твое? Возмездие.
0: Да.
2: Ты пришел ко мне из-за смерти ангела Каразеля?
0: Да.
2: Я его не убивал.
0: Когда он мне ответил, я понял, что он говорит истину. Тебе известно, кто это сделал?
2: Это ведь твое назначение, правда? Обнаружить, кто убил беднягу, и обрушить на него возмездие имени.
0: Да.
2: Он кивнул. Что ты хочешь знать?
0: Я помедлил, размышляя над тем, что услышал до сих пор. Тебе известно, что Люцифер делал у края града перед тем, как было обнаружено тело?
2: Старый ангел поглядел на меня в упор. Могу выдвинуть догадку.
0: Да.
2: Он ходил во тьме.
0: Я кивнул. У меня в голове складывалась гипотеза. Нечто, что я почти мог ухватить. Я задал последний вопрос. Что ты можешь рассказать мне про любовь? И он мне рассказал. Тогда я решил, будто понял все. Я вернулся к тому месту, где лежало тело Каразеля. Останки унесли, кровь стерли, рассыпавшиеся перья собрали и уничтожили. На серебряном тротуаре не осталось ничего, указывавшего, что оно хоть когда-то тут было. Но я знал, где оно лежало. Я взмыл на крыльях, полетел вверх, пока не поднялся к самому верху башни чертога бытия. Там было окно, через которое я вошел. Сараквель убирал в ящичек бескрылого человечка. На одной стороне ящичка стояло изображение небольшого бурого существа с 8 ногами, на другой — белого цветка. «Сараквель», — окликнул я его. «А! Ах, это ты! Привет! Погляди! Если бы ты умер и тебя, скажем, закопали в ящике в землю, что бы ты предпочел, чтобы лежало поверх тебя? Вот этот паук или вот эта лилия?»
2: «Лилия, наверное».
0: «Да, и я так думаю. Но почему?»
2: «Жаль». Взяв себя рукой за подбородок, он уставился на две модели. Для пробы сперва положил ящик одной стороной, потом другой.
0: «Так многое нужно сделать, Рагуэль.
3: Так многое нужно сотворить правильно сейчас, ведь потом уже ничего не изменишь. Вселенная будет только одна. Нельзя будет исправлять и переиначивать, пока не получится, что нужно. Жаль, что я не понимаю, почему все это для него так важно.
2: «Ты знаешь, где келья Зевкиеля?» — спросил я.
3: «Да. То есть я никогда там не бывал, но знаю, где она».
2: «Хорошо. Отправляйся туда. Он будет тебя ждать. Встретимся у него». Он покачал головой.
3: «У меня работа, я не могу просто...»
2: Я позволил снизойти на меня назначению и, поглядев на ангела сверху вниз, произнес: «Ты будешь там. Отправляйся немедля». Он промолчал, только не спуская с меня глаз, попятился к окну. Потом повернулся, взмахнул крыльями, и я остался один. Подойдя к центральному колодцу чертога, я прыгнул и стал падать, кувыркаясь сквозь модель Вселенной. Она сверкала вокруг меня. Незнакомые краски и формы сочились и извивались, не имея ни значения, ни смысла. Приближаясь ко дну, я забил крылами, замедляя спуск, и легко ступил на серебряный пол. Фануэль стоял между двух ангелов, каждый из которых пытался завладеть его вниманием.
3: «Мне все равно, насколько это будет эстетично», — объяснял он одному. «Нельзя поместить это в центр. Фоновая радиация не позволит ни одной форме жизни даже зародиться, и вообще вся система будет нестабильная».
2: Он повернулся к другому.
3: «Ладно, давай посмотрим. Выходит, это зеленый. Я не совсем так себе его представлял, но... пусть побудет у меня, я с тобой свяжусь».
2: Забрав у ангела лист, он решительно его сложил, потом повернулся ко мне.
3: «Да».
2: Тон у него был резким и бесцеремонным. Точно он отмахивался от праздного зеваки. «Мне нужно с тобой поговорить».
3: «Да? Тогда поскорее, у меня много дел. Если это о смерти Каразели, я рассказал тебе все, что знаю».
2: «Это связано со смертью Каразеля. Но сейчас я говорить с тобой не буду. Отправляйся в келью Зевкиеля, он тебя ждет. Мы встретимся там». Он как будто хотел что-то сказать, но только кивнул и направился к двери. Я уже повернулся, но тут мне кое-что пришло в голову. Я остановил ангела, принесшего зеленый. «Скажи мне кое-что».
3: «Если смогу, господин».
2: «Вон та штука», — я указал на Вселенную.
3: «Зачем?» «Зачем? Но это же Вселенная».
2: «Я знаю, как она называется, но какой цели она будет служить?» Он нахмурился.
3: «Это часть плана. Так пожелало имя. Оно требует того-то и того-то, таких-то параметров и таких-то свойств и ингредиентов. Наше назначение — сотворить это согласно его воле. Я уверен, ее назначение ему известно, но мне он его не открыл».
2: В его голосе прозвучал мягкий упрек. Кивнув, я покинул чертог. Высоко над градом фаланга ангелов поворачивалась, кружила и устремлялась вниз. Каждый воин держал в руке огненный меч, за которым, ослепляя взор, тянулся хвост ярчайшего сияния. По оранжево-розовому небу они двигались в унисон. Они были очень красивые. Это было как... Видели, как летним вечером в небе совершает свой танец птичья стая? Как птицы складываются в фигуры, круги, разлетаются и соединяются вновь, пока вам не покажется, будто вы понимаете скрытый смысл их движений, а потом вдруг сознаете, что не понимаете ничего и никогда не поймете. Вот так оно было, только много прекрасней. Надо мной было небо, подо мной сияющий град, мой дом. А за градом тьма. Чуть ниже воинство парил, наблюдая за его маневрами, Люцифер. «Люцифер», — позвал я его. «Да, Рагуэль, ты обнаружил злодея?»
0: «Думаю, да. Не согласишься ли полететь со мной в келью Зевкиэля?
2: Там нас будут ждать другие, и там я все объясню».
0: Он помедлил.
2: «Конечно», — сказал он наконец.
0: Он поднял прекрасное лицо к ангелам. Фаланга медленно поворачивала в небе. Каждый строго держался своего места в строю. Ни один не касался соседа.
2: «Азазель!»
0: Из круга вылетел один ангел, остальные почти незаметно сдвинулись, заполняя пробел, так что уже невозможно было сказать, откуда он вылетел.
2: «Мне нужно улететь. Командование оставляю тебе, Азазель. Пусть обучаются строю. До совершенства им еще далеко». «Да, господин».
0: И Азазель застыл в воздухе на месте Люцифера, всматриваясь в стаю ангелов, а мы с главой небесного воинства спустились к граду.
2: «Он мой заместитель», — сказал Люцифер. «Талантливый, полный энтузиазма. Азазель последует за мной куда угодно».
0: «Ради чего ты их тренируешь?»
2: «Ради войны».
0: «С кем?»
2: «Что ты имеешь в виду?»
0: «С кем они будут воевать? Кто есть в этом граде, кроме нас?» Он поглядел на меня. Взгляд прекрасных глаз был открыт и честен.
2: «Не знаю, но он назвал нас своим воинством. Поэтому мы будем совершенны ради него. Имя непогрешимо, все справедливо.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире рассказ Нила Геймана «Мистерии убийства. Окончание». Я поглядел на часы, было почти три. По Лос-Анджелесской улице пронесся порыв ледяного ветра, и я поежился. Заметив это, незнакомец прервал свой рассказ.
1: «Вы в порядке?» – спросил он.
0: «Да, пожалуйста, дальше, очень увлекательно». Он кивнул.
1: «Они ждали нас в келье Зевкиеля. Фануэль, Сараквель и Зевкиель. Зевкиель сидел в своем кресле. Люцифер занял место у окна. «Спасибо всем, что пришли», — выйдя на середину, начал я. «Вы все знаете, кто я. Вы все знаете, каково мое назначение. Я возмездие имени, рука Господа. Я Рагуэль. Ангел Каразель мертв. Мне было поручено узнать, почему он умер, кто его убил. Это я сделал. Но сперва вернемся к началу. Ангел Каразель был конструктором в чертоге бытия. Он был талантлив, так во всяком случае мне говорили. Люцифер, скажи нам, что ты делал перед тем, как наткнулся на Фануэля и тело?»
2: «Я уже сказал тебе, я гулял».
1: «Где ты гулял?»
2: «Не вижу, какое это имеет отношение к смерти».
1: «Скажи мне!» Он помешкал.
2: Он был выше всех нас, такой прекрасный и гордый. «Что ж, ладно. Я уже некоторое время гуляю во тьме. Это помогает мне увидеть град со стороны, ведь для этого нужно из него выйти.
1: Я вижу, как он красив, как он совершенен.
2: Нет ничего пленительней нашего дома. Нет ничего законченней. Нет места, где кто-то хотел бы находиться».
1: «И что ты делаешь во тьме, Люцифер?»
2: Он сердито глянул на меня. «Хожу. И
1: во тьме живут голоса. Я их слушаю. Они обещают, спрашивают, нашептывают и молят. А я закрываю мой слух. Я закаляю себя и гляжу на град. Это единственный для меня способ проверить себя,

0: подвергнуть себя хоть какому-то испытанию. Я глава воинства. Я первый среди ангелов и потому должен доказать себя. Я кивнул. «Почему ты мне не сказал этого раньше?» Он опустил взгляд. «Потому что я единственный ангел, который ходит во тьме. Потому что я не хочу, чтобы другие пошли по моим стопам. Сам я достаточно силен, чтобы бросить вызов голосам, проверить себя. Остальные не столь крепки. Кто-нибудь может оступиться и пасть». «Благодарю тебя, Люцифер. Пока это все». Я повернулся к следующему ангелу. «Фануэль, сколько времени ты присваивал себе труды Каразеля?» Его рот открылся, но он не издал ни звука. «Ну?»
1: «Я никогда бы не присвоил себе чужих достижений».
0: «Но ты же присвоил себе любовь». Он моргнул.
1: «Да».
0: «Не объяснишь ли нам, что такое любовь?» — попросил я. Он тревожно огляделся по сторонам.
1: «Это чувство глубокой приязни и тяги к другому существу, часто сочетающееся со страстью или плотским желанием, потребностью быть с другим». Он говорил сухим менторским тоном, точно цитировал математическую формулу. «Чувство, которое мы испытываем к имени, к нашему Творцу, — это любовь. Любовь станет побуждением, которое будет в равной степени вдохновлять и уничтожать. Мы...»
0: Он помедлил, потом начал снова.
1: «Мы очень ею гордимся».
0: Он просто произносил слова и как будто уже не надеялся, что мы в них поверим. «Кто проделал основную часть работы по любви?» «Нет, не отвечай. Позволь мне сперва спросить остальных. Следующий мой вопрос тебе, Зевкиэль. Когда Фануэль принес тебе на одобрение детальные разработки любви, кого он назвал автором?»
2: Бескрылый ангел мягко улыбнулся. «Он сказал, что это его проект».
0: «Благодарю тебя, господин. Теперь Сараквель. Кому принадлежала любовь?»
1: «Мне. Мне и Каразелю. Больше ему, чем мне, но мы работали над ней вместе».
0: «Ты знал, что Фануэль присвоил все лавры себе?»
1: «Да».
0: «И ты это допустил?»
1: Он пообещал, что даст нам особый проект. Он пообещал, что если мы промолчим, то получим новые крупные проекты. И сдержал свое слово. Он дал нам смерть».
0: Я повернулся к Фануэлю. «Ну?»
1: «Верно. Я утверждал, что любовь принадлежит мне».
0: «Но ведь она была Каразеля и Сараквеля».
1: «Да».
0: «Это был их последний перед смертью проект?»
1: «Да».
0: «Это все». Подойдя к окну, я выглянул на серебряные башни, посмотрел на тьму, а потом заговорил. Каразель был замечательным конструктором. У него был только один недостаток, и заключался он в том, что он слишком глубоко погружался в свою работу. Я повернулся к остальным. Ангел Сараквель дрожал, под его кожей посверкивали огоньки. «Скажи, Сараквель, кого любил Каразель? Кто был его возлюбленным?» Он уперся взглядом в пол, потом вдруг гордо, агрессивно поднял глаза и улыбнулся.
1: «Я».
0: «Не хочешь нам рассказать?»
1: «Нет?»
0: — пожатие плечами.
1: «Но, наверное, придется. Что ж, слушайте. Мы работали вместе. И когда взялись за любовь, то стали любовниками. Это была его идея.
2: Всякий раз, когда нам удавалось выкроить немного времени, мы улетали в его келью. Там мы касались друг друга, обнимали друг друга, шептали друг другу нежные слова и клялись в вечной преданности. Его благополучие значило для меня больше моего собственного. Я существовал ради него. Оставаясь один, я повторял его имя и думал о нем одном. Когда я был с ним...
0: Он помедлил и опустил взгляд.
2: Ничего не имело значения.
0: Подойдя к Сараквелю, я поднял его подбородок, чтобы заглянуть в эти серые глаза. «Тогда почему ты его убил?»
2: «Потому что он разлюбил меня. Когда мы начали работать над смертью, он потерял ко мне интерес. А если я не мог получить его, так пусть достанется своей новой возлюбленной. Я не мог выносить его присутствие». Не мог терпеть того, что он от меня так близко, и знать, что он ничего ко мне не испытывает. От этого было больнее всего. Я надеялся, что когда его не станет, я сам перестану любить его, и боль уймется. Поэтому я его убил. Я нанес ему колотую рану и выбросил его тело из нашего окна в чертоге бытия. Но боль так и не унялась.
0: Последние слова прозвучали почти как стон. Подняв руку, Сараквель смахнул мои пальцы со своего подбородка.
2: «И что теперь?»
0: Я почувствовал, как на меня нисходит моя ипостась, как меня захватывает мое назначение. Я перестал быть отдельным существом. Я превратился в возмездие Господне. Придвинувшись к Сараквелю ближе, я обнял его. Прижался к его губам своими и, раскрыв их, проник ему в рот языком. Мы поцеловались. Он закрыл глаза. В тот миг я почувствовал его в себе. Горение, свечение. Уголком глаза я увидел, как Люцифер и Фануэль отводят глаза, прикрывают лица рукой от моего света. Я чувствовал на себе взгляд Зевкиеля. И мой свет становился все ярче и ярче, пока не вырвался из моих глаз, из моей груди, из моих пальцев, из моего рта белым опаляющим огнем. Белое пламя медленно поглотило Сараквеля, и сжигаемый он льнул ко мне. Вскоре от него ничего не осталось. Совсем ничего. Я почувствовал, как пламя покидает меня. Я снова вернулся к прежнему себе. Фануэль рыдал. Люцифер был бледен. Сидя в своем кресле, Зевкиель молча наблюдал за мной. Я повернулся к Фануэлю и Люциферу. «Вы узрели возмездие Господне», — сказал я им. «Пусть оно послужит предостережением вам обоим». Фануэль кивнул.
2: «Я понял. Воистину понял. С твоего разрешения я пойду, господин. Я вернусь на назначенный мне пост. Ты не возражаешь?
0: Отправляйся». Спотыкаясь, он подошел к окну и, неистово взмахивая крылами, ринулся в свет. Люцифер подошел к тому месту, где стоял Сараквель. Потом опустился на колени, отчаянно всматриваясь в плиты, словно пытался отыскать там хотя бы малую частицу уничтоженного мною ангела, снежинку пепла, кость или обгоревшее перо. Но там ничего не было. Затем он поднял на меня взгляд. «Это было неправильно», — сказал он. «Это было несправедливо». Он плакал. По его лицу бежали слезы. Сараквель, возможно, был первым, кто полюбил, но Люцифер первым пролил слезы. Этого я никогда не забуду. Я смотрел на него бесстрастно. Это было возмездие. Он убил, и в свой черед был убит. Ты призвал меня к моему назначению, и я исполнил его. Но он же любил. Его следовало простить. Ему следовало помочь. Нельзя было уничтожать его вот так. Это было неправильно. Такова его воля. Люцифер встал. Тогда, наверное, его воля несправедлива. Возможно, голоса во тьме все-таки говорят правду. Как такое может быть правильно? Это правильно. Это его воля. Я всего лишь исполнил мое назначение. Тыльной стороной ладони он отер слезы. «Нет», — безжизненно сказал он, потом медленно покачал головой. «Я должен над этим подумать. Сейчас я ухожу». Подойдя к окну, он ступил в небо и мгновение спустя исчез.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мы с Зевкиелем остались в келье одни. Когда я подошел к его креслу, он мне кивнул. Ты хорошо исполнил свое назначение, Иргуэль. Разве тебе не следует вернуться в твою келью и ждать, когда ты потребуешься снова?
1: Мужчина на скамейке повернулся ко мне, ища встретиться со мной взглядом. До сего момента, мне казалось, он едва замечал мое присутствие. Он пристально смотрел перед собой, и его шепот звучал монотонно. А теперь он как будто меня обнаружил и обращался ко мне одному, а не к воздуху и не к граду Лос-Анджелесу. Он произнес:
2: «Я знал, что он прав, но я просто не в силах был уйти, даже если бы захотел. Моя ипостась не окончательно покинула меня, мое назначение не осуществилось до конца. И как Люцифер я опустился на колени. Я коснулся лбом серебряного пола. Нет, Господи, — сказал я, — еще рано».
0: Зевкиель поднялся со своего кресла. «Встань, — велел он. — Не пристало одному ангелу преклонять колено перед другим. Это неправильно. Вставай!»
2: Я тряхнул головой. «Ты не ангел, отец! — прошептал я.
0: Зевкиель промолчал.
2: Сердце ёкало у меня в груди. Мне было страшно. Мне поручили разузнать, кто в ответе за смерть Каразеля, отец. И я знаю, кто это.
0: Ты свершил свое возмездие, Эргуэль.
2: Это было твое возмездие, Господи.
0: Тогда он, вздохнув, снова сел.
2: Эх, маленький Эргуэль.
0: Проблема с сотворением заключается в том, что сотворенное функционирует намного лучше, чем ты даже планировал. Следует ли мне спросить, как ты меня узнал?
2: Я не могу сказать с точностью, Господи. У тебя нет крыльев. Ты живешь в центре града и напрямую руководишь творением. Когда я уничтожал Сараквеля, ты не отвел глаз. Ты слишком многое знаешь. Ты...
0: Я помедлил и задумался.
2: Нет. Не знаю, откуда мне это известно. Как ты сказал сам, ты хорошо меня сотворил. Но кто ты? И в чем смысл драмы, которую мы тут для тебя разыграли, я понял лишь, когда увидел, как уходил Люцифер.
0: И что же ты понял, дитя?
2: Кто убил Каразеля? Или, по крайней мере, кто дергал за нитки? Например, кто, зная склонность Каразеля слишком глубоко погружаться в свои проекты, устроил так, чтобы Каразель и Сараквель совместно работали над любовью?
0: А зачем кому-то понадобилось дергать за нитки, Рагуэль?
2: Он произнес это мягко, почти поддразнивая, точно взрослый, делающий вид, будто ведет серьезную беседу, когда разговаривает с ребенком.
0: «Потому что ничто не происходит без причины, а все причины в тебе. Ты подставил Сараквеля.
2: Да, он убил Каразеля, но он убил Каразеля для того, чтобы я мог его уничтожить».
0: «И уничтожив его, ты поступил неправильно».
2: Я заглянул в его старые-старые глаза. «Это было мое назначение. Но я считаю это несправедливым. Думаю, нужно было, чтобы я уничтожил Сараквеля, дабы продемонстрировать Люциферу неправоту Господа». Тут он улыбнулся.
0: «И какова же у меня была на то причина?»
2: Я не знаю. Не могу понять. Как не понимаю, зачем ты создал тьму или голоса во тьме. Но их создал ты. Ты стоял за всем случившимся. Он кивнул.
0: Да, пожалуй. Люцифер должен мучиться, сознавая, что Сараквеля уничтожили несправедливо.
1: И это, среди всего прочего, подтолкнет его на некий поступок. Бедный, милый Люцифер. Его путь изо всех моих детей будет самым тяжелым, ибо есть роль, которую ему надлежит сыграть еще в предстоящей драме, и она будет великой. Я остался коленопреклоненным перед Творцом Всего Сущего.
0: «Что ты сделаешь теперь, Рагуэль?» — спросил он.
2: «Я должен вернуться в мою келью. Теперь мое назначение исполнено. Я обрушил возмездие и разоблачил виновного. Этого достаточно. Но... Господи!»
0: «Да, дитя?»
2: «Я чувствую себя нечистым, оскверненным, как если бы на меня пала тень. Возможно, верно, что все свершившееся по воле твоей и потому хорошо. Но иногда ты оставляешь кровь на своих орудиях».
1: Он кивнул, словно со мной соглашался.
0: «Если желаешь, Рагуэль, можешь обо всем забыть. Обо всем, что случилось в сей день».
2: А потом добавил:
0: «Вне зависимости от того, решишь ли ты помнить или забыть, ты не сможешь говорить об этом ни с одним другим ангелом».
2: «Я буду помнить».
0: «Это твой выбор. Но иногда память оборачивается тяжким грузом, а умение забывать приносит свободу. А теперь, если ты не против...»
2: Опустив руку, он взял из стопки на полу папку и открыл ее.
0: «Меня ждет кое-какая работа».
2: Встав, я отошел к окну. Я надеялся, что он позовет меня, объяснит все детали своего плана, каким-то образом все исправит. Но он ничего не сказал, и даже не оглянувшись, я оставил его.
1: На сём мужчина умолк. И молчал, мне казалось, я даже не слышу его дыхания так долго, что я даже нервничать стал, решив, что вдруг он уснул или умер. Потом он встал.
2: «Вот и все, малый. Вот твоя история. Как, по-твоему, стоит она пары сигарет и коробка спичек?»
1: Он задал этот вопрос так, словно ответ был ему важен, без тени иронии. «Да», — честно ответил я. «Да, стоит.
2: Но что случилось потом? Откуда вы... Я хочу сказать, если...»
1: Я осекся. На улице теперь было совсем темно, заря едва занималась. Один из фонарей начал помаргивать, и мой собеседник стоял, подсвеченный сзади первыми лучами рассвета. Он сунул руки в карманы.
2: «Что случилось? Я оставил мой дом, я потерял мой путь, а в наши дни дом далеко-далеко. Иногда делаешь что-то, о чем потом сожалеешь, но исправить уже ничего нельзя. Времена меняются, за тобой закрываются двери, ты живешь дальше. Наконец я оказался здесь. Говаривали, что в Лос-Анджелесе не рождаются. В моем случае адски верно».
1: А потом, прежде чем я успел понять, что он собирается сделать, он наклонился и нежно поцеловал меня в щеку. Он оцарапал меня своей щетиной, но пахло от него на удивление сладко. Он прошептал мне на ухо:
2: «Я не пал. Мне плевать, что там обо мне говорят. Я все еще делаю мою работу, так как я ее понимаю».
1: В том месте, где кожа коснулись его губы, щека у меня горела. Он выпрямился.
2: «Но я все равно хочу вернуться домой».
1: Мужчина ушел по улице с погасшими фонарями, а я смотрел ему вслед. У меня было такое ощущение, будто он забрал у меня что-то, только вот я не мог вспомнить, что именно. А еще я чувствовал, что он оставил мне нечто взамен. Отпущение грехов, быть может, или невинность, хотя каких грехов или какую невинность, я уже не мог бы сказать. Взявшийся откуда-то образ, рисунок каракулями двух ангелов в полете над прекрасным городом, а поверх рисунка отчетливый отпечаток детской ладошки, пачкающей белую бумагу кроваво-красным. Он проник мне в голову без спросу, и я уже не знал, что он значит. Я встал. Было слишком темно, чтобы разглядеть циферблат, но я знал, что сегодня уже не засну. Я вернулся в гостиницу, к дому возле чахлой пальмы, чтобы помыться и ждать. Я думал про ангелов и про Тинг. Я спрашивал себя, не ходит ли рука об руку, любовь и смерть. На следующее утро снова пустили рейсы в Англию. Я чувствовал себя странно. Из-за недостатка сна все казалось плоским и равно важным, и одновременно ничего не имело значения, а реальность стала выскобленной и до прозрачности стертой. Поездка в такси до аэропорта обернулась кошмаром. Мне было жарко, я устал, то и дело раздражался. В лос-анджелесской жаре я надел только футболку, куртка осталась на дне сумки, где и провалялась все время моего здесь пребывания. Самолет был переполнен, но мне было все равно. По проходу шла стюардесса с переносной стойкой газет. Геральд Трибюн, USA Today, Los Angeles Times. Но не успевали мои глаза прочесть слова на странице, как они тут же вылетали у меня из головы. Ничто из прочитанного в памяти не задержалось. Нет, я лгу. Где-то на последней странице притаилась заметка о тройном убийстве. Две женщины и маленький ребенок. Никаких имен не приводилось, и не могу сказать, почему заметка мне так запомнилась. Я вскоре заснул. Мне снилось, как я занимаюсь любовью с Тинг, а из губ и закрытых глаз у нее медленно сочится кровь. Кровь была холодной, тягучей и липкой, и я проснулся, замерзнув под кондиционером и с неприятным вкусом во рту. Язык и губы у меня пересохли. Взглянув в поцарапанный овальный иллюминатор, я стал смотреть вниз на облака. И тут мне уже не в первый раз пришло в голову, что облака на самом деле это другая земля, где все в точности знают, чего они ищут и как вернуться к началу. Смотреть вниз на облака для меня один из немногих плюсов полета. Это и ощущение близости собственной смерти. Завернувшись в тонкое самолетное одеяло, я еще поспал, но никакие больше сны мне так и не запомнились. Вскоре после того, как самолет приземлился в Англии, налетел ураган, обрушив линии электропередачи. В этот момент я ехал один в лифте аэропорта. В кабине вдруг потемнело, и она остановилась между этажами. Зажглись тусклые аварийные лампочки. Я нажимал красную кнопку вызова, пока не села батарейка и не перестал гудеть звонок, а после дрожал в лос-анджелесской футболке, прикорнув в углу тесной серебряной кабинки. Смотрел, как клубится в воздухе мое дыхание, и обнимал себя руками, чтобы согреться. Там не было ничего, кроме меня. И все же я чувствовал себя в безопасности. Вскоре придет кто-нибудь и разожмет двери. Рано или поздно меня кто-нибудь выпустит. И я знал, что скоро буду дома. В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Нила Геймана «Мистерии убийства» в переводе Анны Комаринец. «На поселение», а написал его Леонид Каганов.
3: Сел, что ли?
4: Сел.
3: А куда сел?
4: На спину.
3: Эх, глупый, полезай на голову.
4: Виталий Бианки. За спиной высился круглосуточный городской ларек. В этот поздний час трасса словно вымерла. Афганка ждал долго. Даже слишком долго. На малолюдных трассах и то получалось уехать быстрее. Было холодно и неуютно. Нельзя сказать, чтобы людей не было совсем. Нет, время от времени люди проносились мимо. Один раз даже прошла целая кавалькада. Они хохотали и кричали на всю улицу. Но все они двигались в другую сторону. А из тех редких прохожих, кто шел на север, ни один не остановился, как афганка не прыгал. Когда вдали послышались очередные шаркающие шаги, афганка уже и не прыгал, только вяло помахивал лыжноножкой. Фигура приближалась. Это была самая обычная человеческая фигура. Обшарпанный мужичок не первой молодости, с красноватым дряблым лицом и глазами, такими же полупустыми, как и бутылка крепкого дешевого пива в темноватой руке. Двигался он медленно, шумно и рывками. Но афганка так замерз, что даже такой транспорт казался ему сейчас лучшим в мире. Он еще раз махнул лыжноножкой и с замиранием сердца увидел, как фигура сбавляет ход. Действительно, поравнявшись с ларьком, человек затормозил и остановился, чуть покачиваясь и разглядывая бутылки за стеклом. Из его уха выглянул немолодой микроб восточной внешности. «Куда едем?» – спросил он почти без акцента. «Прямо!» – неопределенно махнул афганка. «Сколько по пути?» «Сколько денег?» – настороженно поинтересовался микроб. «Денег нет, на попутных добираюсь», – вздохнул афганка.
3: «Денег нет!» – с омерзением произнес микроб, но неожиданно кивнул. «Садись!»
4: Мужичок нагнулся к дорожной пыли за монеткой. Афганка проворно вскочил на палец, через порез зашел в кровоток и вскоре уже был в ухе. Человек уже двигался дальше. Микроб сосредоточенно рулил, глядя вперед.
3: «И куда едешь?» – спросил он.
5: «Работу получил. На поселение еду», – охотно сообщил афганка. «Из южного региона, с Приморья».
4: «Да». Микроб помолчал немного и включил радио. Так они ехали долго. Афганка наслаждался теплом и покоем. Наконец микроб приглушил радио и сказал: «После помойки сворачиваю. Я там буду его останавливать, чтобы отлил, и ты как раз сойдешь».
5: «Спасибо», — кивнул афганка и задремал. У помойки было заметно теплее. Людей тут не было, но это было не страшно. Помойка жила своей жизнью. Уже пару раз мимо афганки с дробным стуком проносились тараканы, но они были набиты битком, и афганка даже не стал голосовать. Впрочем, он бы не стал голосовать, если бы они шли порожняком. На местном транспорте далеко не уехать. Только завезут в какой-нибудь глушь, как было позавчера, и выбирайся оттуда. Не успел афганка как следует оглядеться, как появилась вполне приличная крыса, скоростная и поджарая. Афганка махнул лыжноножкой, и крыса остановилась, оглядываясь и принюхиваясь. Из трепещущей ноздри высунулся молодой кругленький микроб.
3: «Давно стоишь?» – весело спросил он, окинув афганку понимающим взглядом.
5: «Только что приехал», – улыбнулся афганка.
3: «Ишь ты!» – протянул микроб немного завистливо и скомандовал: «Залазь!»
4: Через минуту афганка сидел рядом с ним на мягком пульсирующем сиденье. Крыса плавно неслась вперед, покачиваясь на ухабах.
3: «Я ведь тоже, бывало, на попутках ездил», — сказал микроб с ностальгией. «Как сезон эпидемий, так мы и в дорогу. В молодости с пацанами», — пояснил он.
4: Афганка посмотрел

0: него. С виду он был моложе афганки. «А теперь вот», — продолжал тот, — «своей обзавелся». Он с любовью похлопал по пульсирующему крысиному мозжечку. «С рождения брал или подержанную?» — поинтересовался афганка чисто из вежливости.
1: «С рождения! Только с рождения!» — убежденно кивнул микроб. «Подержанную брать себе дороже. Там и непонятно, кто на ней ездил, управление под себя перестроено, внутри все сгнило и посыпалось уже наверняка. Свалится где-нибудь посреди трассы и сиди кукуй».
0: «А хорошая вообще штука — крыса?»
1: «Это, брат, смотря для чего. Если по городу, надо, конечно, человека брать. Хоть он и не дешевый, жрет много, зато комфорт, скорость и все такое. А я здесь живу, мне крыс в самый раз. Нагрузил, разгрузил, а проходимость у крысы 5 баллов. Человека ты по такой дороге раз заставишь пройтись?»
0: Афганка высунулся и глянул вперед. Дорога действительно была мерзее некуда, лучше и не смотреть.
1: «А ты сам-то в какой район направляешься?» — поинтересовался тем временем микроб.
0: «Я в этом городе проездом. Мне б к окраине и дальше поеду», — махнул лыжноножкой афганка. «Определили мне местечко под заразу на поселение. Еду обживать. Как устроюсь на месте, жену перетащу с детьми, родню».
1: «Не, я спрошу, где тебя высадить?»
0: «На север, чем дальше, тем лучше», — беззаботно махнул афганка.
1: «Я там одно неплохое место знаю, где высадиться», — пообещал микроб.
0: Место действительно оказалось очень даже неплохое. Сырое, темное и затхлое. И, соответственно, довольно оживленное. Это была человеческая автобусная остановка, а рядом полоса кустов и длинная канава, заваленная мусором. Нет, это была не скоростная трасса, где все спешат единым потоком, и нет ни времени, ни желания останавливаться на поднятую лыжноножку. Здесь трафик был хоть и плотный, но вполне умеренный. Пробегали крысы, топотали тараканы, шуршали мокрицы. В отбросах неподалеку копалась кошка, тяжело нагруженная и вполне готовая к отправлению, но совсем в другую сторону и недалеко, до ближайшей дачи. Вдалеке за кустами стояла человеческая автомашина и ритмично покачивалась. Изредка оттуда доносились невразумительные звуки. Было ясно, что в машине люди. Неясно было только, куда они направляются. Можно было, конечно, на попутках добраться до машины и залезть внутрь, чтобы это выяснить, но афганка решил не быть таким назойливым. Остановилась полевая мышь. На ней возвращалась домой целая семья. Мама, папа и трое детишек. Но место было. Подвезти они были согласны, но ехали совсем недалеко. Пока афганка выяснял, куда именно, вдалеке хлопнула дверца человеческого автомобиля и послышались робкие шаги. Афганка торопливо распрощался с владельцами мыши. Кажется, они даже были разочарованы, и стал ждать человека. Это оказалась человеческая девушка. Афганка начал махать лыжноножками, но девушка прошла мимо и скрылась за дальним кустом. Вскоре она вышла оттуда, на ходу одергивая юбку, и афганка снова начал голосовать. На этот раз девушка остановилась. Из ее уха высунулся здоровенный и крепкий микроб с неприятным взглядом и абсолютно лысый.
1: «Че машешь? Че случилось?» — проворчал он.
0: «На попутках добираюсь на север. Можно с вами проехать немного?»
1: «Че, без денег?» — удивился микроб.
0: «На попутных», — повторила афганка. «Из южного региона».
1: Микроб хмыкнул и развернулся.
0: Афганка подумал, что он сейчас уедет, но лысый советовался с кем-то в глубине. Девушка послушно стояла, задумчиво глядя в небо остановившимся взглядом. Наконец она присела, сорвала травинку, на которой сидела афганка, и начала ее задумчиво жевать.
1: «Садись», —
0: сказал лысый, и афганка проворно перескочил с травинки на язык. Внутри сидели четверо микробов. Все они были как на подбор лысые, накачанные и неразговорчивые. Встретив таких на улице, афганка поспешил бы отойти подальше, но здесь они не могли представлять никакой опасности.
1: «До границы автономии довезем», — буркнул афганке первый микроб. «Мы несколько городов проедем на машине».
0: «До границы автономии?» — изумился афганка, не веря своему счастью. «Красота! А то б я много дней добирался». Девушка выплюнула пустую травинку и вернулась к автомобилю. За рулем сидел молодой парень. Он проворно завел мотор. Человеческая машина выехала из зарослей на дорогу и рванулась вперед.
2: «Вот крутая техника! Машина — это не пешком человека везти», — произнес афганка, чтобы завязать разговор.
0: Но микроб ничего не ответил. Его товарищи тоже хмуро молчали. Афганка тоже замолчал. Так за всю дорогу они не проронили ни слова. Микробы не общались ни с афганкой, ни между собой. Так афганка и не понял, зачем они его взяли. Машина долго неслась по шоссе мимо лесов и проселков, и, наконец, замелькали жилые человеческие кварталы городка. Девушка закурила сигарету, а когда докурила, начала приоткрывать окошко.
1: «Вылазь!» — наконец сказал микроб, который вел девушку. «Я окурок здесь скину. Место хорошее, много транспорта».
2: «Спасибо! Удачи!» — крикнула афганка, прыгая через губу на край догорающего окурка.
0: Место, куда упал окурок, перелетев через забор, было бы действительно неплохим, но только для тех, у кого есть деньги. Оживленные задворки большого овощного магазина. В куче коробок рылись десяток рейсовых бомжей. Почти все они были забиты пассажирами с тюками, детьми и, судя по виду, уже вот-вот собирались отправиться. Оставалось только неясным, по какому маршруту. Пока афганка узнавал у местных бацилл, какой бомж идет на север, нужный, как назло, ушел. Правда, был еще один, который, по словам местных, тоже шел в северные районы, только дольше, через теплотрассу. Афганка нашел водителя, но тот наотрез отказался брать пассажира.
1: «Куда я тебя?» – орал он. «У меня по билетам все!»
0: «Может, договоримся?» – неуверенно намекала афганка, нашаривая в кармане последний заветный полтинник. Полтинник отдавать было никак нельзя. Последний. А предлагать разменивать неудобно. Афганка мялся.
1: «Не!» – орал водитель. «Никаких тут!»
0: Даже с каким-то облегчением афганка отошел от него, подошел к кассе и узнал, что билетов на сегодня нет. А если бы и были, все равно денег таких у афганки сейчас не водилось. Тем временем и этот бомж ушел. Афганка вздохнул уже с полным облегчением. Сразу же вокруг начали прыгать блохи, из них поочередно высовывались микробы и кричали наперебой.
1: «Куда надо, командир? Куда надо?»
0: «Нет денег!» — отмахивался афганка, и блохи тут же теряли к нему всякий интерес. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Время было позднее. Начинало светать. Задворки стремительно пустели. Афганка плюнул и пошел прочь, на север по тропе не оглядываясь. Прошел он всего-то ничего, когда сзади послышалось тарахтение. Афганка обернулся. Так и есть. По дороге трусила грузовая собака. Старая, облезлая, чихающая и взрёвывающая, но еще вполне на ходу. Афганка помахал лыжноножкой, и собака послушно притормозила. Из нее никто не появлялся. Тогда афганка забрался внутрь. Внутри сидел микроб самой простецкой и располагающей внешности, только немного уставший.
2: «Браток, подвезешь?» — кивнул афганка. «Из Приморья еду на попутных, совсем без денег. На север мне».
1: «Я только до мясного», — кивнул микроб, запуская собаку труссой.
0: Сразу отовсюду затарахтело и заухало, и говорить стало невозможно.
1: «До мясного? Это где?» — проорал афганка сквозь шум.
0: «А?» — прокричал микроб, наклонившись к афганке поближе.
1: «Где это мясное? Сколько ехать?» — заорал афганка изо всех сил. «Мясное после заборища! Не доезжай железки!» — гаркнул микроб и отвернулся.
0: Где находится заборище и железка, афганка тоже не знал. Выяснять или просить карту было неохота. Афганка решил, что это где-то совсем рядом. Очень хотелось спать, но уснуть не получалось. Стоял шум и постоянно трясло. Выглядывая время от времени по сторонам, афганка видел, что собака движется причудливым маршрутом. Уже далеко за городом, лесами и полями, но вроде в нужную сторону и довольно бойко. Собака все шла и шла, а заборища все не было.
2: Разок микроб остановил собаку покормиться у бака, а сам вынул бутерброды.
1: «Хочешь?» — предложил он афганке.
2: «Спасибо, у меня есть».
1: Афганка достал свои припасы, но микроб улыбнулся и покачал головой. Вскоре они двинулись дальше. После еды афганку начало клонить в сон еще сильнее. Наконец он все-таки задремал. Сколько они так проехали, афганка не понял. Но когда проснулся, вокруг уже темнело. Собака лежала посреди пустыря без движения.
3: «Просыпайся, приехали!» — хмуро пробасил микроб.
2: «Это и есть заборище?»
1: Афганка удивленно оглядел бескрайний пустырь.
3: «Куда там? До заборища пилить и пилить. Собака подохла».
2: «Что, совсем?» — огорчился афганка.
3: «А черт ее знает! Сердце вроде стучит, а давления нет».
1: Микроб вышел наружу, деловито протер мутное глазное яблоко, попинал зачем-то переднюю левую лапу и углубился в шрам на брюхе.
2: «Могу я как-то помочь?» — из вежливости спросил афганка, хотя понятия не имел, как устроены собаки.
3: «Да не!»
1: Микроб высунулся наружу, его ложноножки были уже измазаны кровью.
3: «Ты, браток, езжай себе. Мне тут ковыряться долго.
2: Удачи!»
1: Афганка покрутился около собаки еще немного. Со всех сторон к ней уже слетались мухи, и афганка подумал, что вряд ли микробу удастся ее поднять. Одна из мух на обратном пути добросила афганку до края пустыря, к яме, заполненной мутной цветущей водой. И вот здесь афганка завис окончательно. Время шло, а попутного транспорта все не было и не было. Афганка ходил взад-вперед, искал место, где лучше встать. Стоял часами и снова возвращался обратно. Транспорта не было. Афганка проклял тот миг, когда сел на собаку, и проклял себя за то, что так поспешно уехал от собаки. «А вдруг водителю все-таки удалось ее поднять, и она побежала дальше?» — с тоской думал афганка. «А вдруг там были другие собаки? Или хотя бы мухи, летящие в более пристойное место?»
0: В бурой воде отражалась луна, дрожащая и безнадежная. Кругом не было ни души, и лишь время от времени порыв сквознячка доносил издали невнятные крики местных микробов. То ли там пели, то ли дрались, то ли хохотали. В общем, праздновали сытно, добротно, провинциально.
1: Афганка развязал свою котомку. Еды почти не оставалось. А вскоре спряталась и луна, видимо, решив не тратить свет на это убогое заколустье. И вот когда афганка уже совсем отчаялся и понял, что завис в этом гиблом месте как минимум на неделю, вдали послышался шум комара. Но радость вскоре исчезла. Афганка разглядел, что это таксист. Комар летел низко-низко над землей, высматривая, кого бы взять. Поэтому афганка даже не махал ему. Но комар сам снизился и сбавил ход. Афганка резко и с досадой махнул ложноножкой, мол, езжай, езжай дальше. Однако водитель истолковал жест по-своему и тут же приземлился рядом. «Куда ехать?» Деловито осведомился пожилой, но крепкий микроб, высунувшись из комариного хоботка.
2: «Денег осталось копейки», — хмуро сказал афганка. «Я на попутках добираюсь из Приморья на север».
1: «Сотни за три до жилых кварталов доброшу», — предложил микроб. Афганка вздохнул и печально помотал головой. Комар улетел. Его звук почти уже стих вдали, но затем снова стал нарастать. Комар появился снова и опять приземлился рядом.
3: «Две сотни до пешеходной тропы», — предложил микроб, как будто никуда и не улетал.
2: «Нету», — вздохнул афганка. «Нет таких денег».
1: Комар обиженно взревел и свечкой взмыл в воздух. Он сделал в вышине здоровенный круг и через минуту приземлился снова.
3: «Ладно», — сказал микроб решительно. «Полторы сотни и прям до кожи доброшу».
2: «Да какие там полторы сотни?» — махнул афганка с такой тоской, что таксист кивнул.
3: «Ладно, поехали за так».
1: Афганка проворно забрался по хоботку внутрь, даже не спросив, куда он едет.
3: «Вообще, я свою норму сегодня сделал», — говорил таксист, умело и небрежно ведя комара в сырых воздушных потоках. «Отвез клиента, а теперь возвращаюсь. Думал, подвезти кого на обратном, но кого же найдешь в такой дыре? А так хоть веселее вдвоем возвращаться, верно?» «Ага», — весело кивнула афганка. «Сам-то откуда?»
2: «С юга я»,
3: — сказала афганка, похлопывая по нагрудному кармашку с документами.
2: «Определили мне человечка под заразу на поселение. Еду обживать».
3: «Дело хорошее», — кивнул водитель. «Только без работы в городском человеке трудно удержаться. Ты кто по профессии?»
2: «Дизентерийщик я».
3: «Это что такое?» — удивился водитель.
2: «Ну...»
3: Афганка задумался, как бы получше объяснить.
2: «Системы ввода-вывода».
3: «Мудрено чего-то», — кивнул водитель.
2: «Да, в общем-то, ничего сложного», — покачал головой афганка. «Дело техники и навыка».
3: «А, ну если техники». Водитель некоторое время рулил молча, а затем сказал с горечью:
1: «А я ведь когда-то малярийное училище окончил. Полжизни в малярийном цеху отработал. И что теперь? Кому эта малярия нужна? Развалили экосистему, подонки!»
3: «Неопределенно», — сказала афганка. Вдаваться в политические споры не хотелось.
1: «Вот я и говорю», — обрадовался водитель. «Раньше ведь как? Заселился в человека и жми его, план гони. Не хочешь план гнать, просто живи, балду пинай. Никто слова не скажет, а сыт всегда будешь. И никаких тебе антибиотиков и прочей гадости. А сейчас фиг там. Все в собственности, попробуй тронь».
3: Микроб высунулся из комариного глаза и с досадой плюнул вниз.
2: «Так ведь недолго и человека развалить», — аккуратно произнес афганка.
1: «Развалить! Ты больше этих наших умников слушай!» — возмущенно закричал микроб и ткнул в комариный потолок. «Варьё на варьё! Развалить! Никто не разваливался почему-то и жили нормально. А если и гноили людей, и сами гибли, то за идею!»
3: Афганка тактично промолчал.
2: «Я, — доверительно сказал водитель, наклонившись к афганке, — в своем малярийном получал 120 зарплату старыми. Да она мне на дух не нужна была. Потому что я из разделочного цеха белка человечьего притаскивал и на рынке продавал на 1500, понял?»
3: «Хм», — сказал афганка неопределенно.
1: «А сейчас знаешь чего?» — с горечью продолжал водитель. «Сейчас цеха продали буржуям. Они всех повыгоняли, новое оборудование привезли и охрану поставили. Я как-то пробовал белка вынести. Вот столько!»
3: Водитель сложил ложноножку щепоткой.
1: «Все! Уволили! Чуть до суда не дошло!»
2: «То есть при старом режиме воровали, а сейчас не дают?» — не выдержала афганка.
1: «Ох, какие мы умные нашлись!» — злобно покосился водитель.
2: «Сам-то понял, что сказал? Раньше-то воровали простые, честные, трудящиеся. А сейчас воруют несколько поганцев-олигархов. Нас обворовывают! Нас! Чуешь разницу?»
3: Афганка кивнул, и водитель успокоился.
1: «Я тебя высажу вон на той коже», — сказал он, глядя вниз на одинокую козу, привязанную к колышку посреди поля. «Все равно заправиться надо».
2: «Может, рядом высадить?» «Навязываться неудобно, если ему пассажир ни к чему», — заволновался афганка.
1: «Перетопчется», — уверенно сказал водитель, высунулся из комара и заорал вниз. «Эй, на козе! Эй, на козе, говорю! Мальца докинешь до жилья? Парень без денег на попутках добирается».
3: Что ему ответили, афганка не расслышал, но водитель удовлетворенно откинулся на сиденье, приподнял хоботок комара и с победным жужжанием повел на посадку. Водитель козы оказался добродушным микробом. Коза отправлялась с пастбища не скоро, и в другое время афганка стал бы подумывать о том, чтобы вылезти и уехать на более скоростном транспорте. Но сейчас он слишком устал. Они немного поговорили о навозе, сырости и новых антибиотиках, но вскоре афганку стало клонить в сон. Заметив это, водитель указал местечко в углу и даже дал чем накрыться. Проснулся афганка от того, что водитель тряс его за плечо.
2: «Уже едем?»
3: — спросонья не понял афганка.
1: «Поедем не скоро», — покачал головой водитель. Но сейчас козу доить придут. Я уже с молоком договорился, чтоб тебя довезли.
0: В бидоне молока было душно. Толпилось огромное количество местных микробов и грибков. Совсем негде было сесть. Афганка дремал всю дорогу, прислонившись спиной к чьим-то пыльным чемоданам. Наконец бидон остановился. Но народ не спешил расходиться.
2: «Что за остановка?» — спросила афганка у толстой плесени.
4: «Рынок».
2: «А чего ждем?»
4: «Покупателя ждем», — прошамкала плесень.
2: «А когда он должен подойти?»
4: «А кто ж его знает?» — пожала плечами плесень. «Как подадут, так и придет. Бывало, что и по три дня ждали. Народу собиралась такая давка, что не продохнуть».
0: Плесень отвернулась, а афганка стал пробиваться к выходу. Перспектива ждать покупателя его никак не устраивала. Афганка вышел на бортик и начал энергично голосовать. Останавливались в основном частные мошки. Отвезти они могли недалеко, а денег хотели много. Кончилось тем, что приземлилась милицейская оса.
1: «Документы!» – потребовал пузатый микроб.
0: Афганка распахнул кармашек на груди и вынул паспорт с ордером на поселение.
1: «Тю!» — сказал пузатый микроб. «Сам из Приморья, ордер в городе, в северном микрорайоне. Как ты попал в западный пригород?»
2: «С молоком».
0: «А ну-ка, поехали!» — сурово кивнул микроб. Пожав плечами, афганка прошел в осу, и та с жужжанием взмыла в воздух. В осе сидел еще один микроб в милицейской форме. Напарник. Он рулил осой, и оба внимательно глядели сверху на лотки рынка.
1: «В Улье повезем?» — спросил первый микроб у напарника, возвращая паспорт афганке. «Как раз сот свободное есть».
2: «На каком основании меня задерживают и в Улье везут?» — сухо поинтересовался афганка.
1: «А че на пригородном рынке делал без регистрации?» — обернулся к афганке напарник.
2: «На попутных еду с юга на север», — объяснил афганка.
1: «На попутных?» — удивленно протянул напарник. «А чего так?»
2: «Денег нет», — спокойно ответил афганка.
1: «Денег нет», — разочарованно протянул напарник.
2: «Не, на кой он нам в Улье сдался?»
0: Первый микроб строго повернулся к афганке.
1: «А ты знаешь, что на рынке нельзя вот так стоять и голосовать?»
2: «Ну а что ж делать-то?» — философски произнес афганка.
0: Первый микроб начал озадаченно чесать затылок, но тут напарник пихнул его в бок и многозначительно указал вниз.
1: «Черешня!» – протянул он с уважением. «Ух, сколько набежало!» – присвистнул первый микроб. «Чего творят?»
0: Оса резко пошла на снижение. Глянув вниз, афганка увидел лотки с россыпями кроваво-алой черешни. По ней рулили толпы блестящих зеленых мух. Увидев пикирующую осу, мухи начали поспешно разлетаться. Милиционеры выпрыгнули из осы, в развалочку подошли к группе толстых бацил и начали о чем-то не спеша беседовать. Затем вместе с одной из бацил они вернулись к осе. Первый микроб тщательно придерживал бациллу за рукав. Неясно было, то ли в знак особого почтения, то ли чтобы не убежала. «Вылазь!» – скомандовал он афганке и указал на самую дальнюю ягоду. «Он там, голосуй, понял?» Афганка кивнул и проворно вылез наружу.
5: Ну а о том, что же случилось с нашим храбрым микробом дальше, вы узнаете из окончания рассказа Леонида Каганова «На поселение». В следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. На поселение. Окончание.

0: Ты вон где, удивился старичок. Это ты сколько городов на попутках проехал? Ага, улыбнулся афганка.
1: Ну, а деньги-то есть?
0: Подозрительно осведомился старичок. Были б деньги, разве б на попутках ехал, улыбнулся афганка. Логичненько, логичненько, произнес микроб, поправляя очки. Очень логичненько. Ну, садись. Старушка взяла сладка черешенку, положила в рот и двинулась в путь, немного прихрамывая.
1: «И что, сейчас разве возят?» – недоверчиво поинтересовался старичок.
0: «Ну вот еду же», – самоуверенно кивнула афганка, вспомнив, что старичок любит логику.
1: «Логичненько», – ответил старичок. «Но это тебе повезло, что я встретился. А если б не я? И чё б ты делал?»
0: Афганка тактично промолчал.
1: «Вот и оно»,
0: — сказал старичок назидательно и замолчал на некоторое время. Старушка бойко шла по рынку, размахивая кошелкой.
1: «Сейчас», — сказал старичок. «Еще рыбу куплю и домой на трамвае поедем». «Ну давай, милая, шагай, шагай».
0: «Вы прям с ней как с живой говорить», — удивился афганка.
1: «А что же она, не живая, что ли?» — охотно поддержал разговор старичок. «Живая, все слышит. Может, даже думает о чем-то своем».
0: «Кто думает?» — насторожился афганка, а про себя подумал. «Угораздило же нарваться на психа».
1: «Человеченка думает», — кивнул старичок. «Шагает себе и думает о чем-то своем».
0: «Хм», — сказал афганка. «И чем это она, простите, думает?»
1: «Это уж я не знаю, чем. Да и какая нам разница, верно?»
0: «Большая разница», — возразила афганка. «Как и чем может думать многоклеточное? Оно ж многоклеточное!»
1: «А вот сам посуди!» — крякнул старичок. «Толпа ведь думать может? А многоклеточное — это, считай, та же толпа!»
0: «Не», — уверенно покачал головой афганка. «Толпа думать не может!»
1: «Может, может!» — кивнул старичок. «Ты никогда не слышал, как толпа хором скандирует?» «Мысли, правда, у толпы куцы. Усредненные, я бы сказал. Но ведь есть же. Так что мы не можем отымать у многоклеточного право на разум».
0: «Разум», — хмыкнула афганка. «Разум — это когда самое себя осознаешь. Может ли толпа осознавать самое себя и думать о себе, как о толпе?» Старичок погрузился в мысли. А может, просто замолчал, сконцентрировавшись на сложном участке дороги. Его старушка остановилась, переложила кошелку в другую руку и двинулась дальше.
1: «А вот ты неправильно вопрос ставишь, молодой человек», — сказал наконец старичок. «Вот я сейчас переложил кошелку в ее другую руку, верно? А может, она при этом думает, что по своему разумению это сделала?»
0: «Но это же сделали вы».
1: «Это я думаю, что это сделал я», — возразил старичок. «Однако ж я не могу знать этого наверняка. Ведь мы тоже состоим из огромной кучи молекул. Откуда я знаю, сам я себе хозяин? Или мною управляют внутренние молекулы? Ась?»
0: «Вами, может, и управляют. А уж мной точно не управляют», — усмехнулся афганка.
1: «А чем докажешь?» — хихикнул старичок. «Чем докажешь, что ты сам придумываешь свои мысли? Может, внутри тебя сидит крошечная молекула и тобой рулит?»
0: «Ну как?» — растерялся афганка. «Если бы мной рулила какая-нибудь молекула, я бы это чувствовал, наверное».
1: «Ой ли!»
0: — лукаво улыбнулся старичок. «Нет, я бы тогда вообще ничего не чувствовал», — поправился афганка. «Не было бы меня».
1: «Ой ли!»
0: — снова улыбнулся старичок. «Да!» — убежденно кивнул афганка. «Я бы ничего не чувствовал. Чувствовать что-то может лишь разумный организм, который сам себе хозяин». Старичок снова ехидно улыбнулся и долгое время рулил молча. Улыбка не сползала с его лица.
1: «Вернемся к толпе», — сказал он наконец. «Представь себе толпу. Толпа ведет себя разумно?»
0: «Да».
1: «Она двигается, развивается, борется, живет, строит, верно?» «Вся наша цивилизация — это, ежели поглядеть со стороны, одна большая разумная толпа, которая...»
0: «Все это верно, но...» — начал афганка.
1: «Я еще не закончил!»
0: — строго оборвал старичок.
1: Если глядеть со стороны...

0: Толпа – это отдельный организм, который сам себе хозяин, и поведение его разумно. Если, подчеркиваю, со стороны. Особенно, когда толпой управляет вождь или, скажем, рулевой. Идем далее. Может ли толпа что-то чувствовать? А как же? Толпа может впадать в ярость и успокаиваться, бояться или там ликовать, верно? Да, но... А вот тебе и но, подытожил старичок. Мы пришли к тому, что толпа — это разумный организм.
1: Толпа разумна, пока состоит из отдельных личностей, уточнил Афганка. Но как толпа осознает себя, по-вашему?
0: А вот это не дано знать нам, отдельным личностям, назидательно сказал старичок. Даже рулевой, который управляет толпой, не сможет сказать, существует у толпы коллективный разум или же нет. Потому что разум — штука такая, его не измеришь и не пощупаешь. Я так уверен, что его и нет вообще, этого разума. А называют разумом то, что просто объяснить не умеют. И ежели, скажем, человек думает, что он разум, то на самом деле он лишь игра клеток. А ежели клетка думает, что она разум, то на самом деле она лишь игра молекул. А ежели молекула думает, что она разум, то на самом деле... Напомни, из чего у нас молекулы устроены?
1: Афганка молчал, глубоко задумавшись. «Да», — сказал он наконец, — «умеете вы загрузить».
0: «А то ж!» — радостно кивнул старичок. «Кстати, готовься вылезать. Подъезжаем».
1: «Уже? А где мы?» Афганка завертелся, пытаясь сориентироваться.
0: «В северном пригороде уже и город проехали. Я большой крюк сделал и подвез прямо к твоему дому. Решил заодно свою старушку отвезти к дочке погостить. Она у меня тут поблизости. Сейчас вот выйдешь, на маршрутную муху сядешь и до нужной квартиры».
1: «Ох, спасибо вам огромнейшее!» — обрадовался Афганка.
0: «Давай, давай, успехов!» — кивнул старичок и помахал лыжноножкой. «И подумай крепко над моими словами!»
1: Перед тем, как выйти, Афганка все-таки обернулся.
2: «А кто вы по профессии, если не секрет?»
1: «Философ?»
0: «Инженер! Менингит преподаю студентам!»

0: Попав на оживленный газон, афганка спросил у прохожих микробов, где ходят маршрутные мухи, и поспешил на остановку. Муха уже стояла, набитая пассажирами и готовая к взлету. Было одно свободное место, как раз для афганки. Он оплатил пролет и сел. Муха летела в ночном небе медленно и неспешно. Афганка все время боялся, как бы не прозевать свою остановку, и он донимал вопросами окружающих, пока пожилая бацилла не объяснила ему, что сходить надо после нее, а она сойдет у форточки.
1: «Остановите вон на той щеке!» — попросила афганка, когда бацилла сошла, но водитель не реагировал. «Вон на той щеке! Остановите, пожалуйста! Эй!»
0: «Не глухой, слышу!» — отозвался водитель лениво. Муха пересекла комнату и медленно опустилась на щеку спящего человека. Афганка подергал жвалу, но жвала не распахивалась. «От себя толкай! От себя!» — зашумели пассажиры. Афганка толкнул, жвала щелкнула и распахнулась. Афганка выпрыгнул наружу. Жвала захлопнулась, и муха с ровным гудением пропала вдали. Афганка потоптался на месте и огляделся. Место было приятное, кожа ровная, румяная. Афганка пополз вверх по щеке, и, наконец, впереди замаячил посапывающий нос. Добравшись до него, афганка остановился, улыбнулся, снял с плеча котомку и облегченно вздохнул. И нырнул в твою левую ноздрю, дорогой мой слушатель. Приехали! Поздравляю!

Это был рассказ Леонида Каганова «На поселение». И до завершения литературной части нашего сегодняшнего эфира мы успеем познакомиться еще с одним небольшим рассказом того же Леонида Каганова. Уже, правда, не совсем про микробов, но тоже про одного очень знакомого, наверняка, каждому нашему слушателю персонажа.

Сегодня мы познакомимся с рассказом Кристофера Приста «Бесконечное лето». Август 1940 года. Шла война, однако для Томаса Джеймса Ллойда это ничего не меняло. Война была неудобством, стеснившим его свободу, но сама по себе она его почти не заботила. В этот век насилия он попал по несчастью, и возникающие тут кризисы его просто не касались. Он отстранялся от них, прятался в их тени. Сейчас он стоял на берегу через Темзу в Ричмонде, положив руки на парапет и смотрел вдоль реки на юг. Солнце слепило, отражаясь от воды. Он полез в карман, достал из металлического футляра темные очки и надел их. От живых картин, фрагментов застывшего времени, могла избавить только ночь, а в дневное время единственной защитой, пусть не идеальной, служили темные очки. Томасу Ллойду помнилось, как он стоял на том же мосту, не ведая никаких забот, и казалось, что это было совсем недавно. Воспоминание было четким, не потускнело, словно само оказалось фрагментом замороженного времени. Он стоял тогда здесь вместе с кузеном, наблюдая за четверкой молодых горожан, кое-как тянувших свой ялик против течения. Конечно же, в Ричмонде с той поры, со времен его юности, произошли перемены, но здесь на реке вид почти не изменился. По берегам появилось больше зданий, но луга под Ричмондским холмом сохранились в неприкосновенности, и прибрежная тропа по-прежнему таяла за поворотом в сторону Твикенхэма. В данный момент в городе было спокойным. Сигнал воздушной тревоги отзвучал несколько минут назад, и хотя на улицах еще попадались отдельные машины, большинство пешеходов предпочли на всякий случай укрыться в магазинах и конторах. Ллойд вновь погрузился в прошлое. Он был высок, хорошо сложен и по виду довольно молод. Не раз случалось, что незнакомцы давали ему примерно 25, и Ллойд, человек замкнутый и необщительный, не считал необходимым вносить поправку. Глаза за темными очками все еще светились надеждами юности, но от глаз к вискам уже пошли тонкие морщинки, свидетельствующие, как и землистый оттенок кожи, что этот человек старше, чем выглядит. Однако даже такие улики не раскрывали полной правды. Ллойд родился в 1881 году и формально вплотную подошел к 60-летию. Достав из жилетного кармашка часы, он убедился, что уже начало первого, повернулся и направился к пивной на Айл-Роуд Роуд. Но тут его внимание привлек мужчина на прибрежной тропе. Даже в темных очках, гасивших самые назойливые напоминания о прошлом и будущем, Ллойд сразу распознал в незнакомце одного из тех, кого он прозвал «замораживателями». Мужчина, несомненно, заметил Ллойда, поскольку нарочито отвернулся и уставился в другую сторону. Ллойд давно уже перестал бояться замораживателей, однако они вечно шлялись поблизости и самим своим присутствием внушали тревогу. Издалека, откуда-то из-под Барнса, опять донеслась сирена воздушной тревоги, знай себе бубнившие пустые предупреждения. Июнь 1903 года. В мире царил мир, да и погода была превосходная, теплая. Томас Джеймс Ллойд, 21 года от роду, только что закончивший курс в Кембридже и отрастивший усики, весело, легкой походкой шагал по тропинке, осененной деревьями, бегущей по склону Ричмондского холма. Было воскресенье, и гуляющего люда попадалось без счета. С утра он вместе с отцом, матерью и сестрой побывал в церкви, отсидел службу на отгороженной скамье, которую по традиции не занимал никто, кроме Ллойдов из Ричмонда. На холме стоял дом, которым семья владела уже более 200 лет. Уильяму Ллойду, нынешнему главе семейства, принадлежала большая часть домов на востоке города и торговая сеть, одна из самых крупных во всем графстве Суррей. Воистину состоятельная семья, и Томас Джеймс Ллойд жил в полной уверенности, что когда-нибудь это состояние перейдет к нему по наследству. Таким образом, житейские дела его нисколько не беспокоили, и он существовал полностью переключенным на более существенные занятия, а именно на Шарлотту Каррингтон, ее сестру Сару. То, что в один прекрасный день он женится на одной из сестер, обе семьи давно принимали как непреложный факт. Однако сам он вот уже не первую неделю ломал голову, на которой из двух. Если бы это зависело только от Томаса, то и мучиться бы не пришлось. К несчастью, родители девушек ясно давали понять, что выбор должен пасть на Шарлотту. Она лучше подходит на роль жены будущего промышленника и землевладельца.
Наверное, так оно и было. Но все дело в том, что Томаса безумно тянуло к младшей сестре Саре. Впрочем, с точки зрения миссис Каррингтон, это обстоятельство не играло никакой роли. Шарлотте исполнилось 20. Она была красивой, и Томас, в общем, не имел ничего против ее общества. По-видимому, она была готова принять его предложение. Нельзя отрицать, что она наделена и разумом, и тактом. Но как только они оставались вдвоем, то не находили общей темы для разговора. Шарлотту отличали честолюбие и эмансипированность, во всяком случае, так она подавала себя, и склонность к постоянному чтению исторических трактатов. Но в действительности ее интересовало одно – объезжать соборы Суррея и копировать с настенных и надгробных табличек всевозможные надписи. Томас, человек широких взглядов, был готов порадоваться тому, что у нее есть увлечение, однако разделить ее интересы при всем желании не мог. Сара Каррингтон была совсем другой. На 2 года моложе сестры, по мнению ее матушки, она еще не созрела для замужества, в особенности пока не найден муж для Шарлотты. Сара привлекала именно своей недоступностью, но если по совести, она была восхитительна сама по себе. Когда Томас начал захаживать к Шарлотте, Сара еще заканчивала школу, однако со слов Шарлотты и собственной сестры, Томас потихоньку узнал, что Сара обожает теннис и крокет, умело управляется с велосипедом и знает все музыкальные новинки. Перелистав из-под тишка семейный фотоальбом, он убедился еще и в том, что она потрясающе красива. Когда они встретились, Томас незамедлительно влюбился и посмел перенести свое внимание с одной сестры на другую, притом не без успеха. 2 ему удавалось поговорить с Сарой с глазу на глаз, достижение немалое, учитывая, что миссис Каррингтон поощряла лишь его свидание с Шарлоттой. Тем не менее, сначала его неосторожно оставили на 5 минут наедине с Сарой в гостиной, а затем он ухитрился переброситься с ней словечком без свидетелей на семейном пикнике. И даже столь краткого знакомства оказалось довольно, чтобы Томас пришел к убеждению, что не согласится видеть своей женой никакую девушку, кроме Сары. Вот почему в это воскресенье Томас был в приподнятом настроении. Ему удалось затеять интригу, которая подарит по меньшей мере час в обществе Сары. Ключом к интриге явился его кузен, некий Уэринг Ллойд. Уэринг всегда казался Томасу непробиваемым тупицей, но учитывая, что Шарлотта отзывалась о нем одобрительно и что они, несомненно, подходят друг другу, Томас предложил послеобеденную прогулку вдоль реки вчетвером. Притом было условлено, что во время прогулки Уэринг под каким-нибудь предлогом задержит Шарлотту и позволит Томасу побыть наедине с Сарой. Томас опередил кузена на несколько минут и в ожидании принялся ходить взад-вперед. У реки было прохладнее, деревья подступали к самой воде, и дамы, прогуливающиеся по тропинке, сняли солнечные очки и окутали плечи шалями. Когда Уэринг наконец пожаловал, кузены тепло приветствовали друг друга, теплее, чем когда-либо в прошлом, и задумались, пересечь ли реку на пароме или идти долгим круговым путем через мост. Времени было вдосталь, так что они предпочли второй вариант. Томас напомнил Уэрингу, чего ждет от него на прогулке, и тот подтвердил свои обещания. Его лично подобная договоренность вполне устраивала. Он-то находит Шарлотту не менее очаровательной, чем Сары, и не затруднится в поисках общей темы для разговора. Позже, когда они переходили по мосту на другой берег, в графство Миддлсекс, Томас задержался, возложив руки на каменный парапет и наблюдал, как 4 молодых людей неумело сражаются с яликом, пытаясь подвести его к берегу против течения, а с берега 2 мужчин постарше дают им противоречивые указания. Август 1940 года. «Шли бы вы в укрытие, сэр. Просто на всякий случай». Голос раздался столь близко и неожиданно, что Томас Ллойд резко обернулся. Патрульный гражданской обороны, пожилой и в темной форме. На плече мундира и на стальной каске буквы ПГО. Тон у патрульного вежливый, но взгляд подозрительный и немудрено. Работа на неполный день, какую Ллойд нашел в Ричмонде, едва-едва позволяла оплатить жилье и питание. Крохотный остаток он, как правило, пропивал. Словом, Томас носил ту же одежду и обувь, что и 5 лет назад, и это было заметно. «Ожидается налет?» – спросил он. «Как знать. Пока что фрицы бомбят только порты, но в любой день могут приняться и за города». Не сговариваясь, оба глянули на небо на юго-востоке. Там, высоко в синеве, курчавились инверсионные следы, но немецких бомбардировщиков, которых все так опасались, не было видно. «Со мной ничего не случится», – заверил Ллойд. «Я гуляю, и даже если начнется налет, буду вдалеке от городских построек». «Хорошо, сэр. Встретите на прогулке кого-нибудь, напомните, что объявлена тревога».
Обязательно. Патрульный кивнул и двинулся к городу. Ллойд на секунду поднял очки на лоб и посмотрел ему вслед. В десятки ярдов от места, где они разговаривали, виднелась одна из живых картин, созданных замораживателями. Двое мужчин и женщина. Судя по одеянию, их заморозили еще в середине 19 века. Эта картина была самой старой из всех, какие он обнаружил, а потому представляла для него особый интерес. Он давно понял, что предсказать момент, когда картина разморозится, невозможно. Какие-то картины держались по нескольку лет, другие оживали через день-два. Тот факт, что эта картина существует по меньшей мере лет 90, показывал, в каких широких пределах колеблется скорость распада. Трое замороженных застыли на полушаге прямо на пути патрульного, однако тот ковылял по тротуару, не видя их в упор. Даже приблизившись к ним вплотную, патрульный не обратил на них никакого внимания, а в следующий миг прошел сквозь них, как ни в чем не бывало. Ллойд опустил очки на глаза, и троица сделалась смутной, еле очерченной.

0: сравнении с перспективами Томаса, виды на будущее, какими располагал Уэринг, представлялись скромными и ничем не примечательными, но с обыденной точки зрения они заслуживали уважения. Соответственно, миссис Каррингтон, которая знала о благосостоянии семейства Ллойдов больше, чем кто бы то ни было за пределами семейного круга, принимала Уэринга вполне благожелательно. Обоим молодым людям было подано по стакану холодного чая с лимоном, а затем предложено высказать свое мнение по поводу какого-то сорта газонной травы. Томас, давно привыкший к болтовне миссис Каррингтон, ограничил ответ двумя фразами, зато Уэринг пустился в пространные рассуждения о садовом искусстве. Но вскоре появились девушки. Молодые люди и хозяйка вышли через стеклянную дверь и встретились с сестрами на лужайке перед домом. Увидев их рядом, никто бы не усомнился в том, что перед ним сестры, однако на пристрастный взгляд Томаса по красоте одна бесспорно превосходила другую. Шарлотта держалась серьезнее и вместе с тем прозаичнее. Сара притворялась застенчивой, даже робкой, хотя Томас понимал, что это только образ, и ее улыбки в тот миг, когда она подошла к нему и легко пожала руку, было довольно, чтобы удостовериться. С этой секунды его жизнь раз и навсегда превращается в прекрасное бесконечное лето. Первые 20 минут молодежь прогуливалась по саду в сопровождении мамаши. Томасу не терпелось привести в исполнение свой план, но через несколько минут он сумел взять себя в руки. Он подметил, что и миссис Каррингтон, и Шарлотта не без удовольствия слушают разглагольствование Уэринга, и это была неожиданная удача. В конце концов, впереди у них весь день до вечера, и 20 минут тоже потрачены с пользой. И вот, разделавшись с долгом вежливости, молодые люди отправились, как и намеревались, к реке. Девушки прихватили с собой солнечные зонтики, Шарлотта белый, Сара розовый. Платья шуршали по высокой траве, потом Шарлотта слегка подхватила юбку, иначе, как она объяснила, на ткани останутся пятна. До Темзы было недалеко, и вскоре оба услышали голоса отдыхающих. Вопили дети, рассмеялась девушка, гребцы в лодке-восьмерке били веслами в такт по команде рулевого. От тропы их отделяла изгородь. Молодые люди помогли сестрам подняться по ступенькам, и тут из воды в каких-то 20 ярдах выскочил беспородный пес и яростно встряхнулся, рассыпая вокруг каскады брызг. О том, чтобы держаться вровень, не могло быть и речи. Тропа была узковата, и Томас с Сарой пошли впереди. Он успел переглянуться с Уэрингом, тот ответил еле заметным кивком и задержал Шарлотту, показав ей лебедей и птенцов, выплывших из камышей. Томас и Сара не торопились, но неизбежно уходили от второй пары дальше и дальше. Они оставили город позади. По обе стороны реки расстилались луга. Август 1940 года. Пивная была в глубине квартала. Мостовую перед входом выложили брусчаткой. До войны на улице выставляли круглые железные столики, чтобы желающие могли выпить на воздухе, но в первую военную зиму столики сдали на металлолом. Кроме этого факта о военном времени ничего не напоминало, хотя витрины были заклеены бумажной лентой крест-накрест. Взяв пинту горького пива, Ллойд выбрал себе место, уселся, отхлебнул и осмотрелся. Не считая его самого и девицы за стойкой, в пивной было четверо. Двое сидели за одним столиком, мрачно, в компании полупустых кружек крепкого портера. Еще один расположился в одиночестве возле двери. Перед ним лежала газета, и он уставился в кроссворд. А четвертым посетителем оказался замораживатель. На сей раз это была женщина. Как и все замораживатели, она была одета в грязно-серый комбинезон и имела при себе прибор для создания застывшего времени. Прибор походил на современную портативную фотокамеру, был подвешен на ремне вокруг шеи, хотя нет, он был все-таки гораздо больше камеры и по форме напоминал куб. Спереди, там, где у камеры располагались бы меха и объектив, виднелась полоска белого стекла, то ли матовая, то ли полупрозрачная, но несомненно, что фиксирующий луч проецировался именно оттуда. Ллойд по-прежнему в темных очках различал женщину смутно, едва-едва. Казалось, она смотрит именно в его сторону, но спустя буквально 5 секунд она отступила назад в стену и исчезла из виду. Он взглянул на девицу за стойкой, и та, будто только и ожидала повода, заговорила с ним. «Думаете, сегодня они долетят сюда?» «Не хочу гадать», — сухо ответил Ллойд, не испытывая ни малейшего желания быть втянутым в разговор, и сделал несколько поспешных глотков. «Скорее бы допить и уйти». «От этих сирен вся торговля насмарку», — пожаловалась девица. Завывают чуть ли не каждый час, весь день, а иногда и вечером. И все тревоги ложные. «Да-да», – нехотя отозвался Ллойд. Она попыталась развить тему, но, к счастью, ее окликнули, подзывая к другой стойке, и Ллойд облегченно вздохнул. Он терпеть не мог вступать в случайные разговоры, а в пивной тем более. Он слишком давно чувствовал себя отделенным от всех и вся, кроме того, так и не освоился с современной фразеологией. Довольно часто его вообще не понимали. Он строил фразы иначе, чем собеседники, как и полагалось в его эпоху. И вообще он зашел сюда зря. Момент был самый подходящий для того, чтобы отправиться на луговину. Пока не кончилась тревога, там будет совсем немного народу. А он, когда появлялся у реки, хотел побыть один. Допив пиво, он встал и двинулся к выходу. И тут заметил у самой двери живую картину, совершенно свежую. За столиком сидели двое мужчин и женщины. Их контуры казались нечеткими, и Ллойд снял очки. Теперь его поразила яркость зрелища. На картину падал солнечный свет, и она вспыхнула так резко, что сразу затмила реального человека в дальнем конце того же стола, по-прежнему углубленного в кроссворд. Один из замороженных был моложе двух остальных и сидел чуть поодаль от них. Он курил. На столике, выступая на полдюйма за край, лежала зажженная сигарета. Мужчина постарше и женщина явно пришли сюда вдвоем. Они держались за руки, и мужчина наклонился, целуя ее запястье. Губы его уже коснулись руки, он прикрыл глаза. Женщину, все еще стройную и привлекательную, хотя и давно перевалила за 40, жест спутника приятно удивил и позабавил. Она улыбалась, однако смотрела не на галантного кавалера, а на более молодого, сидящего напротив. Тот, с любопытством наблюдая за происходящим, поднес к губам кружку с пивом. Галантный кавалер свое горькое пиво даже не трогал, оно, как и стаканчик портвейна для женщины, стояло на столе. От сигары молодого мужчины поднимался серый курчавый дым. Освещенный солнцем, он недвижно застыл в воздухе, а столбик пепла, отвалившийся от сигареты и поплывший к двери, завис в 4-5 дюймах над ковром. «Чего тебе надо, приятель?» – подал голос посетитель с кроссвордом. Ллойд поспешил вновь надеть очки. До него наконец дошло, что в течение последней минуты он, казалось, неотрывно пялится на этого человека. «Прошу прощения», — произнес он и ухватился за объяснение, к которому прибегал чаще всего. «Мне померещилось, что я вас знаю». Человек близоруко уставился на Ллойда, потом сказал: «Никогда вас прежде не видел». Ллойд изобразил глубокомысленный кивок и проследовал к выходу, мимолетно бросив взгляд на троих замороженных. Молодой с кружкой у рта невозмутимо следит за парочкой. Мужчина склонился в поцелуи так низко, что почти лег на стол. Женщина улыбалась, посматривая на молодого и явно наслаждаясь мужским вниманием. Вокруг стоял пронизанный светом волнистый дым. Ллойд вышел из пивной на теплое солнце. Июнь 1903 года. «Ваша матушка хочет, чтобы я женился на вашей сестре», — сказал Ллойд. «Знаю. Но Шарлотта мечтает вовсе не об этом».
1: «Я тоже».
0: «Смею ли я осведомиться, что вы лично думаете по этому поводу?»
1: «Я не смею оспаривать решение родителей, Томас».
0: Они шли медленно, держась на некотором расстоянии друг от друга, и оба смотрели себе под ноги, избегая встречаться глазами. Сара вертела в пальцах зонтик, спутывая кисточки. Здесь, на прибрежных лугах, они были почти совершенно одни. Уэринг с Шарлоттой отстали ярдов на 200.
1: «А мы с вами? По-вашему, мы чужие друг другу, Сара?»
0: «Что вы имеете в виду?» Пожалуй, она слегка задержалась с ответом.
1: «Ну вот сейчас мы с вами вдвоем.
0: Вы это подстроили».
2: «Подстроил?»
1: «Я заметил знак, который вы подали кузену».
0: Томас ощутил, что краснеет, хоть и понадеялся, что в ясный и теплый день краска может сойти за румянец. Тем временем на реке лодка «Восьмерка» легла на обратный курс и опять проплывала мимо. Помедлив, Сара добавила:
1: «Я вовсе не избегаю вашего первого вопроса, Томас. Я рассуждаю сама с собой, чужие мы или нет».
0: «И к какому же выводу вы приходите?»
1: «Думаю, мы уже не совсем чужие».
0: «Я был бы счастлив видеться именно с вами, Сара, без всякой нужды что-либо подстраивать».
1: Мы с Шарлоттой поговорим с мамой. Между собой мы немало беседовали о вас, Томас, но делиться с мамой пока не решались. Не бойтесь задеть чувства моей сестры. Вы ей нравитесь, но не настолько, чтобы она хотела выйти за вас замуж». Сердце забилось учащенно, и Томас, набравшись смелости, спросил: «А вы, Сара, могу ли я...» Она потупилась и отступила с тропы в сторону в густую высокую траву. Томас не сводил глаз с мягкого изгиба юбки и сияющего розового круга зонтика. Ее левая рука слегка касалась бедра. Наконец она ответила: «Ваши знаки внимания мне очень приятны, Томас». Голос был еле слышным, но слова вспыхнули в его ушах, громыхнули, словно она произнесла их четко и ясно в тихой комнате. И он отреагировал незамедлительно. Сорвал с головы соломенную шляпу и раскрыл объятия. «Дорогая Сара», — воскликнул он, — «согласны ли вы стать моей женой?» Она подняла глаза и на миг застыла, сосредоточенно изучая его лицо. Даже зонтик перестал вращаться, замерев на плече. Наконец она улыбнулась, и Томас не мог не заметить, как порозовели ее щеки, когда она произнесла: «Да, конечно, да. Я согласна». Глаза ее загорелись счастьем. Она шагнула к нему, протягивая левую руку, и Томас, отнеся шляпу еще выше вверх и вбок, протянул свою правую руку ей навстречу. Ни Томас, ни Сара не видели, что в эту самую секунду от берега реки отделился человек и навел на них небольшой черный прибор. Август 1940 года. Отбоя все еще не было, но город начал возвращаться к жизни. По Ричмондскому мосту возобновилось движение транспорта, а неподалеку, по дороге на Айлворд, у бакалейной лавки появилась очередь к тротуару, перед лавкой причалил фургон. Теперь, выйдя на финальный отрезок ежедневной прогулки, Томас Ллойд вроде бы приспособился к живым картинам. Они его уже не так беспокоили, и он, окончательно сняв очки, сунул их обратно в футляр. Посередине моста вспыхнула картина, перевернувшийся экипаж. Кучер, сухопарый мужчина средних лет в зеленой ливрее и блестящем черном цилиндре, сжимал в поднятой левой руке кнут. Плеть повисла над поверхностью моста изящным полукругом. Правая рука отпустила поводья и выпрямилась в отчаянной попытке смягчить неизбежное падение на мостовую. В открытой коляске позади сидела пожилая леди, напудренная под вуалью в черном бархатном пальто. Когда сломалась ось, ее завалило на бок, и она взмахнула руками в испуге. Из двух лошадей в упряжке одна еще просто не заметила аварии, ее заморозили на полушаге. Вторая, напротив, скинула морду и попыталась подняться на дыбы, раздув ноздри и закатив глаза. В момент, когда Ллойд решил перейти дорогу, прямо сквозь живую картину пронесся почтовый грузовичок. Шофер, естественно, никакого экипажа не видел. По пологой рампе, спускающейся к прибрежной тропе, ходили два замораживателя. Когда Ллойд направился по тропе к лугам, оба двинулись за ним почти по пятам. Июнь 1903 года, январь 1935 года. Летний день, ставший для двух влюбленных тюрьмой, растянулся на годы. Томас Джеймс Ллойд, соломенная шляпа в левой руке, правая тянется вперед навстречу судьбе. Правая нога полусогнута, словно он намеревается преклонить колено. Лицо светится предвкушением счастья. Кажется, что ветерок ерошит ему волосы. Три пряди стоят дыбом, однако на самом деле они растрепались, когда он снимал шляпу. Крошечные крылатые насекомые, усевшиеся было на лацкане его пиджака, замерзло в ту секунду, когда попыталась взлететь. Инстинктивно, но слишком поздно. В двух шагах от молодого человека Сара Каррингтон. Солнце падает ей на лицо, переливается в локонах каштановых волос, выбившихся из-под капора. Солнце падает ей на лицо, переливается в локонах каштановых волос, выбившихся из-под капора. Подол, отороченный кружевом, приоткрывает ножку, обутую в ботинок на пуговицах и делающую шаг навстречу Томасу. Зонтик в правой руке приподнят над плечом, будто она намерена помахать им в приступе радости. Она смеется, и мягкие карие глаза устремлены на обожателя с нескрываемым восторгом. Их руки протянуты друг к другу. Левая рука Сары замерла в каком-то дюйме от его руки. Даже пальцы ее уже слегка согнулись в предвкушении многозначительного пожатия. А с пальцев Томаса еще не сошли белые пятна, свидетельствующие, что мгновение назад они были напряженно сжаты в кулаки от волнения. А фон,
0: Высокая трава, влажная после дождя, который пролился за несколько часов до свидания. Буроватый гравий на тропе и полевые цветы, усыпавшие луговину. Змея, решившая погреться на солнышке в футах в 3-4 от влюбленной пары. Одежды, кожа. Все в красках, одновременно обесцвеченных и пронизанных неестественным блеском.

Август 1940 года. Послышался гул приближающегося самолета. Хотя авиации в его эпоху было еще неизвестно, Томас Ллойд уже успел привыкнуть к ней. Он усвоил, что до войны существовали и гражданские самолеты, огромные летающие лодки, переносившие пассажиров в Индию, Африку, на Дальний Восток, но лично он таких никогда не видел. Как все вокруг, он познакомился с черными силуэтами высоко в небе и с противным пульсирующим жужжанием вражеских бомбардировщиков лишь тогда, когда началась война. Ежедневно над юго-восточной Англией шли воздушные бои. Иногда бомбардировщики прорывались сквозь заслон, иногда нет. Ллойд посмотрел на небо. За время, что он просидел в пивной, прежние инверсионные следы исчезли, зато появились новые, дальше к северу. Он перешел через мост на сторону графства Миддлсекс. Глянув на противоположный берег, он вновь осознал, насколько же город вырос с той давней поры. На стороне Сурея деревья, прежде скрывавшие дома, были по большей части вырублены, и на их месте выросли лавки и конторы. И на этой стороне, где дома раньше стояли, отступив от реки, построили новые ближе к берегу. Неизменной осталась лишь деревянная лодочная станция, хотя ее не помешало бы окрасить заново. Он находился на перекрестье прошлого, настоящего и будущего. Только лодочные станции и река были для него очерчены так же резко, как он сам. Замораживатели, посланцы некоего неведомого будущего, для обычных людей оставались столь же бесплотны, как движущие ими желания и мечты. Они сновали, как тени против света, выкрадывая с помощью своих инструментов отдельные моменты жизни. Живые картины, разрозненные, застывшие и невещественные, покорно ждали в вечной тишине, пока эти зловещие люди будущего не удосужатся заинтересоваться ими. А вокруг кипело настоящее, обуреваемое войной. Томас Ллойд не принадлежал теперь ни к прошлому, ни к настоящему и считал себя жертвой будущего. Затем высоко над городом раздался взрыв и рев моторов, и настоящее безжалостно потребовало внимания к себе. С севера на юг пронесся британский истребитель, а немецкий бомбардировщик вспыхнул и стал падать. Через 5 секунд от подбитого самолета отделились 2 тела, и над ними раскрылись парашюты. Январь 1935 года. Томас будто очнулся ото сна. К нему вернулась память и ярче всего воспоминания о предыдущей минуте, но, увы, только на одно мгновение. Он вновь увидел Сару, протянувшую ему руку, и все краски ослепительно вспыхнули, озарив пейзаж. Он увидел недвижность застывшего дня, но ее милый смех, ее счастливое лицо. Секунду назад она приняла его предложение. Однако краски тут же поблекли прямо у него на глазах. Он выкрикнул ее имя. Она не отозвалась, не шевельнулась, и окружающий ее свет померк. Его одолела невероятная слабость, и он упал. Была ночь, и на лугах у Темзы лежал толстый слой снега. Август 1940 года. Вплоть до столкновения с землей бомбардировщик падал в полной тишине. Оба мотора заглохли, хотя горел только один. Впрочем, из фюзеляжа тоже вырывалось дымное пламя, и по небу тянулся густой черный след. Самолет упал у изгиба реки и с грохотом взорвался. А 2 немецких пилота, вынырнув из подбитой машины, снижались над Ричмондским холмом, покачиваясь на стропах. Ллойд прикрыл глаза ладонью, как козырьком. Захотелось понять, где они приземлятся. Того, кто выпрыгнул вторым, понесло дальше, и теперь он оказался много ближе, медленно спускаясь к реке. Персонал гражданской обороны, видимо, подняли по тревоге. Не прошло и 2 минут, как раскрылись парашюты, а Ллойд уже слышал и полицейские сирены, и пожарные колокола. Он почувствовал некое движение и обернулся. К 2 замораживателям, которые следовали за ним, присоединились еще 2, в том числе женщина, встреченная в пивной. Самый молодой в группе уже поднял свой аппарат и нацелил на другой берег реки. Однако остальные 3 сказали ему что-то. Ллойд видел шевеление их губ, выражение лиц, но, как всегда, не мог расслышать ни единого слова. Один из старших предостерегающе положил молодому руку на плечо, но тот раздраженно сбросил ее и спустился вниз к самой воде. Первый немец приземлился где-то на краю Ричмонд-парка и пропал из виду за домами, возведенными у гребня холма. Второй вдруг попал в восходящий воздушный поток, и его понесло через реку на малой высоте порядка 40 футов.
Ллойду было видно, как неудачливый авиатор натягивает стропы, отчаянно пытаясь попасть не в воду, а на берег, но безуспешно. Выдавив из-под белого купола часть воздуха, он лишь стал спускаться быстрее. Молодой замораживатель вновь поднял и навел свой прибор. Спустя секунду старания немца избежать падения в воду были вознаграждены так, как ему и не снилось. В 10 футах над рекой, колени полусогнуты, чтобы смягчить удар, одна рука сжимает стропы над головой, он был обездвижен, заторможен в полете. Замораживатель опустил машинку, и Ллойду осталось только таращиться на пилота, которого подвесили в воздухе. Январь 1935 года. Превращение летнего дня в зимнюю ночь оказалось, пожалуй, наименьшей из перемен, обрушившихся на Томаса Ллойда, едва к нему вернулось сознание. За считанные секунды он перенесся из мира покоя и процветания в иной мир, где неуемные политические амбиции нависли над всей Европой. За эти же несколько секунд он утратил уверенность в обеспеченном будущем и превратился в нищего. А самое печальное – он так и не успел обнять Сару. Ночь была единственным спасением от живых картин, а ведь Сара так и осталась узницей замороженного времени. Он пришел в себя незадолго до рассвета и, не в силах понять, что случилось, медленно двинулся обратно к городу. Вскоре взошло солнце, но даже когда свет обрисовал живые картины, заполнявшие тропы и улицы, равно как и замораживателей, непрестанно снующих и вторгающихся в настоящее от имени будущего, Ллойд все равно не осознал еще, что именно замораживатели виновны в его несчастьях, как и того, что он способен видеть все это, потому что сам был замороженным. В Ричмонде он привлек внимание полисмена, и его доставили в больницу. Сначала его лечили от пневмонии, которую он получил, покуда валялся в снегу, а затем от амнезии. А как иначе объяснить появление странного пациента? Однако и здесь, в больнице, было полно замораживателей, шныряющих по палатам и коридорам. Живые картины также присутствовали. Больной при смерти, упавший с кровати. Молоденькая сестричка, одетая в форму 50-летней давности, ее заморозили в тот миг, когда она выходила из здания, отчего-то сильно нахмурившись. Ребенок, играющий в мяч в саду близ отделения для выздоравливающих. Когда его подлечили, вернули силы, Ллойдом овладело страстное желание вернуться на прибрежные луга. Он настоял на выписке, не дожидаясь полного выздоровления, и отправился прямиком туда. К тому времени снег растаял, но погода держалась по-прежнему холодной, и на земле лежал белый иней. Только у реки, там, где трава после тропы поднималась особенно густо, сохранился застывший фрагмент лета, и в центре его была Сара. Он-то мог ее видеть, а она его не видела. Он вроде бы мог принять протянутую ему руку, но пальцы проскальзывали сквозь мираж. Он мог обойти милый образ вокруг, и глазам представлялось, что он ступает по летней траве, но сквозь тонкие подошвы проникал холод стылой почвы. Только с темнотой фрагмент прошлого становился невидимым, и ночь избавляла Томаса от мучительного видения. Шли месяцы, проходили годы, и не было дня, чтобы он не вышел на прибрежную тропу, не застыл в очередной раз перед образом Сары и не попытался пожать ее протянутую руку. Август 1940 года. Немецкий парашютист завис над рекой, и Ллойд снова бросил взгляд на замораживателей. По-видимому, они продолжали бронить своего молодого коллегу за его действия, однако результат их явно впечатлил. И действительно, возникла живая картина, самая драматичная из всех, какие Ллойду доводилось наблюдать. Теперь, когда немца заморозили, можно было различить, что он плотно зажмурился и зажал нос пальцами, предвидел, что поневоле нырнет. Одновременно стало понятно, что он был ранен еще до прыжка, бурый летный комбинезон потемнел от пятен крови. Живая картина получилась и забавной, и поучительной. Она напомнила Ллойду, что каким бы нереальным ни казалось им настоящее, для других это отнюдь не иллюзия. В следующий миг он понял, отчего незадачливый летчик особо заинтересовал замораживателей. Без всякого предупреждения зона застывшего времени распалась, и молодой пилот плюхнулся в воду. Парашют вспучился и накрыл своего владельца. Едва вынырнув, тот замолотил руками по воде, пытаясь освободиться от строп. Не в первый раз Ллойд становился свидетелем того, как распадаются живые картины, только они никогда еще не оживали столь стремительно. Придуманная им гипотеза сводилась к тому, что продолжительность существования картины зависит от расстояния, отделявшего жертву от прибора. Летчик был на расстоянии не менее 50 ярдов.
В его собственном случае он вырвался из живой картины, а Сара нет. И единственное правдоподобное объяснение – в ту секунду она оказалась ближе к замораживателю. Избавившись от парашюта, немец не спеша поплыл к противоположному берегу. Надо полагать, его прыжок не укрылся от внимания еще до того, как он выбрался на пологий настил лодочной станции, появились четверо полисменов и даже помогли ему вылезти из воды. В памяти Ллойда сохранился лишь один пример оживания картины, сопоставимой по быстроте. Тогда замораживатель заснял картину аварии. Пешеходы, чуть было не ступившего прямо под колеса автомобиля, обездвижили на полушаге. Водитель резко ударил по тормозам, осмотрелся в недоумении. Куда делся человек, которого он чуть не убил? Потом, вероятно, пришел к выводу, что это была галлюцинация, и поехал дальше. Только Ллойд, способный воспринимать живые картины, мог по-прежнему видеть виновника происшествия. Тот все-таки заметил надвигающуюся машину, в ужасе всплеснул руками, попытался отступить слишком поздно. Да так и застыл. Однако через 3 дня, когда Ллойд вновь очутился на том же месте, живая картина улетучилась, спасенный пешеход исчез. И теперь этот спасенный, как и Ллойд, и немецкий авиатор будет жить в призрачном мире, где прошлое, настоящее и будущее смешаны в беспокойном сосуществовании. Еще минуту-другую Ллойд следил за куполом парашюта, белое пятно сносило все дальше по течению, и вот, наконец, пропало, парашют затонул. Тогда Ллойд возобновил свою прогулку в сторону прибрежных лугов. Однако замораживатели, число которых умножилось, перебрались на этот берег и увязались следом. Достигнув поворота, откуда можно было бросить первый взгляд на Сару, он понял, что бомбардировщик рухнул точнёхонько на заветную лужайку. Взрыв поджёг траву, и дым от пожара огорело не только трава, но и покорёженные обломки, мешал различить картину. Январь 1935 года, август 1940 года. Томас Ллойд больше не покидал Ричмонда ни на день. Жил он скромно, перебивался случайными заработками и старался никоим образом не привлекать к себе внимания. Он выяснил, что его исчезновение вместе с Сарой 22 июня 1903 года было истолковано как совместное бегство. Его отец Уильям Ллойд, глава одной из самых известных в Ричмонде семей, отрекся от него и лишил наследства. Полковник Каррингтон и миссис Каррингтон объявили награду за его арест, но в 1910 году семья переехала в другое место. Удалось выяснить также, что кузен Уэринг так и не женился на Шарлотте, эмигрировав в Австралию. Его родители умерли, выяснить судьбу сестры не представилось возможным, а семейный дом продали и затем снесли. В день, когда ему случилось перелистать подшивку местной газеты, он долго стоял напротив Сары, обуреваемой печалью. А что ждет в будущем? Оно вторгалось в жизнь, не спросясь, и вообще существовало в плоскости, воспринимаемой лишь теми, кто был заморожен и вновь ожил. Будущее олицетворяли собой люди, являющиеся сюда ради того, чтобы неведомо зачем замораживать образы прошлого. В день, когда ему впервые пришло в голову, кем являются эти смутные фигуры и откуда они, он долго стоял подле Сары, оглядываясь, будто мог защитить ее. В тот день, как бы подтверждая его догадку, один из замораживателей бродил вдоль берега, не сводя глаз с молодого человека и его недвижной возлюбленной. А настоящее? Ллойд ни в грош не ставил настоящее и не собирался делить с современниками их заботы. Настоящее было чуждым, преисполненным насилием, оно пугало его, хоть и не настолько, чтобы он примерил угрозу на себя лично. Для него настоящее оказалось таким же туманным, как и будущее. Реальными были лишь замороженные островки прошлого. А в день, когда ему впервые довелось стать свидетелем оживания картины, он бросился на лужайку бегом и простоял там до позднего вечера, без конца пытаясь уловить первые признаки того, что протянутую к нему рука вздрогнет. Август 1940 года. Только здесь, на прибрежных лугах, где до города было далеко и дома скрывались за деревьями, к Томасу возвращалось чувство единения с настоящим. Только здесь прошлое и настоящее сплавлялись в нечто целое, ведь здесь почти не произошло перемен. Здесь была возможность постоять перед образом Сары и вернуться в тот летний день 1903 года, вообразить себя прежним молодым человеком, приподнявшим соломенную шляпу и преклонившим колено. Замораживатели попадались редко, а немногие живые картины, остававшиеся в поле зрения, вполне могли быть также из его времени.
Неподалеку на тропе он видел пожилого рыболова, запертого во времени в тот момент, когда он вытаскивал из ручейка форель, мальчишку в матросском костюмчике, неосторожно удравшего от няньки, молоденькую хохочущую служаночку с ямочками на щеках. Ее кавалер решил пощекотать ее под подбородком. Правда, сегодня в привычную картину вторглась настоящая и вторглась грубо. Ошметки сбитого бомбардировщика разлетелись по всей лужайке. Густой дым плыл жирным облаком через реку, а тлеющая трава окаймляла облако белой оторочкой. Значительная часть лужайки выгорела до черноты, и Сару было не разглядеть, она потерялась в дыму. Томас остановился, достал из кармана носовой платок, пропитал платок водой из реки и, отжав, прикрыл влажной тканью нос и рот. Обернувшись, понял, что привел за собой ни много ни мало 8 замораживателей. Они вроде бы не обращали на него внимания и продолжали двигаться, нечувствительные к дыму, шли прямо по горящей траве, пока не подступили вплотную к обломкам самолета. Один из них принялся менять что-то в настройке своего прибора. Поднялся ветерок, слегка развеял дым, отнес в сторону, прижал к земле, и Томас увидел Сару. Милый образ поднялся над серой пеленой. Он поспешил к ней, встревоженный близостью пылающих обломков, хоть и знал наверняка, что ни пожар, ни взрыв, ни дым не могут причинить любимой никакого вреда. Ноги разбрасывали тлеющую траву, переменчивый ветер поднимал дым к его лицу, завитки клубились у самых ноздрей, глаза слезились. Хорошо еще, что смоченный платок все-таки служил фильтром. Когда едкий масляный дым от горящего самолета достигал его гортани, он кашлял и задыхался. В конце концов, он решил переждать. Сара, укрытая коконом замороженного времени, была в безопасности, и какой же смысл ему погибать от удушья? Через несколько минут

0: направлялась охрана. Если тоже произойдет и на сей раз, ему не подойти к Саре как минимум 2-3 дня, а то и неделю. Хоть сегодня у него еще оставался шанс побыть с ней. Он сидел слишком далеко от пожарных, чтобы слышать, о чем они говорят, однако гасить пожар они, по всей видимости, не собирались. Из фюзеляжа по-прежнему сочился дым, но пламя уже не вырывалось, да и дымила в основном трава. Поскольку домов в непосредственной близости не было и ветер дул к реке, угроза распространения пожара казалась маловероятной. Томас поспешил к Саре. И вот она перед ним. Глаза сияют, зонтик поднят, рука протянута. Рядом дымились обломки, но трава, на которой она стояла, оставалась зеленой, сырой и прохладной. Точно так же, как ежедневно в течение 5 с лишним лет он замер, пожирая ее глазами. А вдруг удастся уловить намек, что картина вот-вот оживет? Затем, как бывало частенько, он сделал еще шаг вперед в зону остановленного времени. Ноги, казалось, ступили на траву 1903 года, и тем не менее их обвело пламя, и пришлось немедленно отступить. Трое или четверо замораживателей направились в его сторону. Очевидно, они завершили осмотр останков самолета и пришли к выводу, что следы крушения не стоят создания картины. Томас старался не обращать внимания на незваных гостей, но игнорировать их молчаливое присутствие было не так-то просто. Над ними клубился дым, густой, насыщенный смрадом горящей травы, а он не отводил глаз от Сары. Она застыла во времени, и точно так же застыла и его любовь к ней. Прошедшие годы не охладили его чувства. Напротив, приняли их под охрану. Замораживатели наблюдали за ними. Теперь все 8 подошли на расстояние не более 10 футов, и все 8 глазели на Томаса, как на редкостный экспонат. С дальнего конца лужайки один из пожарных сердито окликнул его. Само собой, пожарным казалось, что он здесь один. Они не видели живых картин, понятия не имели о замораживателях. Тот, кто кричал, решил подойти поближе, взмахом руки приказывая Томасу удалиться. Однако на то, чтобы приблизиться вплотную, ретивому служаке должна потребоваться еще минута, если не больше. Этого хватит. Тут один из замораживателей сделал шаг вперед, и Томас вдруг заметил, что захваченное в плен лето начало таять. Подле ног Сары зазмеился дым, пламя лизнуло влажную, сбереженную во времени траву у ее щиколоток, а затем подпалило и кружевную оборку платья. Рука, протянутая к Томасу, опустилась. Зонтик упал на землю. Голова девушки поникла, но Сара увидела его, и шаг, начатый 37 лет назад, был, наконец, завершен.
1: «Томас!»
0: Голос звучал ясно, как много лет назад. Томас бросился к девушке.
1: «Томас, откуда этот дым? Что случилось?» «Сара, любимая!»
0: Когда она очутилась в его объятиях, до него дошло, что ее юбка горит, и все равно он обвел руками ее плечи и прижал к себе настойчиво и нежно. Он ощутил ее щеку, которая все еще пылала румянцем, вспыхнувшим давным-давно. Волосы, выбившиеся из-под капора, упали Томасу на лицо, и уж точно, что руки, которые легли ему на талию, обнимали его не слабее, чем он ее плечи. Смутно-смутно он различил позади Сары движение серых теней. Мгновение спустя все звуки погасли, а дым перестал клубиться. Пламя, охватившее было кружева, на юбке застыло. Прошлое и будущее слились, настоящее поблекло, жизнь замерла. И для Томаса вновь наступило бесконечное лето. Дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание. Вы знакомились с рассказом Кристофера Приста «Бесконечное лето» в переводе с английского Олега Битова.

0: Орсон Скотт Карт. Тот, кто ходит по пятам. Встречая свой 12-й день рождения, Рюбен Айвис решил, что этот год будет для него удачным. Его собака и его доктор не согласились с этим, но Рюбен не обратил внимания на их мнение. Мейнард со своими когтями и глазищами мог сидеть под кроватью сколько вздумается, а доктор, ну, он был одним из них, и Рюбен не испытывал к нему ничего, кроме презрения. Свое отношение он демонстрировал, являясь на прием ровно на 15 минут позже назначенного времени, хотя прекрасно понимал, что тем самым сбивает расписание доктора на весь оставшийся день. А едва доктор привыкал к его опозданиям и назначал другому посетителю прийти пораньше, Рюбен являлся вовремя.
1: «Он просто так показывает, что ему на нас наплевать», — шепнул доктор сестре.
0: «Вот скучище-то», — подумал Рюбен. А Мейнард со смущенным видом залез под кресло, больше напоминая овцу, чем овчарку. «Очень робкую овчарку», — подумал Рюбен.
1: «Что тебя так развеселило?» — спросил доктор.
0: Рюбен усмехнулся.
1: «Вы...
0: в этих бифокальных очках вы выглядите просто кошмарно».
1: «Спасибо, Рюбен», — ответил доктор.
0: «Сегодня в 9:37 мне исполнилось 12», — сообщил Рюбен. «С днем рождения тебя!»
1: «Вот черт! Как вам это удается?»
0: «Удается что?» — спросил доктор с выражением безграничного терпения.
1: «Быть искренним, правду вы говорите или нет? То есть не может быть, чтобы вы...»
0: «Но я говорил совершенно искренне», — сказал доктор. Рюбен засмеялся. «Ну и каково ощущать себя 12-летним?»
1: «Все эти годы меня обманывали», — ответил Рюбен.
0: «Неужели?» — сказал доктор. Он выглядел чуть более заинтересованным, чем всегда.
1: «Ох, доктор, да!» — воскликнул Рюбен. «Все строят против меня козни, повсюду меня преследуют, хотят до меня добраться. Защитите меня!»
0: Доктор вздохнул и передвинул бумаги на столе. Рюбен упал на колени.
1: «Значит, вы мне не поможете? Вы один из них! Теперь я это вижу! Мейнард, хоть ты меня спаси!» — закричал Рюбен и вцепился в пса, забившегося под кресло.
0: Мейнард разозлился и укусил его. Рюбен посмотрел на следы зубов на своей руке.
1: «И ты, Мейнард», — пробормотал он.
0: «Доктор, посмотрите! Даже Мейнард!» «Паранойя не повод для шуток, Рюбен», —

0: заявил доктор.
1: «Он думает, я шучу», — сказал Рюбен Мейнарду и горько рассмеялся.
0: «Когда вокруг Земли летают вражеские корабли, и любой может оказаться предателем», — подумал доктор. «Паранойя — закономерное явление. Небо — враг. Окружающий мир — враг. Единственный способ избавиться от страха — оказаться в могиле. Но Рюбен не параноик».
1: Рюбен стал жевать листья искусственного растения. «Быть сумасшедшим не так уж плохо», — проговорил доктор. «Только не нужно притворяться безумнее, чем ты есть. Как ты считаешь?»
0: «Ух-ух-ух!» Рюбен снова уселся в кресло.
1: «Нельзя проявлять негативные эмоции по отношению к человеку с нарушениями психики. Закон 7, параграф 3».
0: «Я доктор», — напомнил доктор. «И если захочу, могу послать тебя к черту».
2: «А вы хотите?»
0: «Иди к черту», — ответил доктор.
1: «Я был у него», — сообщил Рюбен загробным голосом. «И до сих пор не вернулся». «Каково ощущать себя 12-летним?» — задал новый вопрос доктор.
2: «Этот год будет для меня удачным».
0: Доктор непонимающе взглянул на него. «Что значит удачным?»
2: «Удача — это когда тебе везет», — ответил Рюбен. «Когда ты добиваешься успеха. Другими словами, когда все идет, как тебе хочется».
0: «И каким же образом, — спросил доктор, — свершится такое чудо?» Но Рюбен не отвечал. Оставшиеся полчаса он просто сидел и гладил Мейнарда. В конце концов доктор встал, открыл дверь и проговорил:
1: «Время вышло. Оно было потрачено впустую. Увидимся на следующей неделе в 3:30. Если опоздаешь, я аннулирую твою карточку».
2: «Если я опоздаю, — ответил Рюбен, — мы увидимся, когда я приду».
0: Глядя, как Рюбен шагает к двери, доктор вздохнул.
1: Рюбен улыбнулся. Он не считал визит успешным, если доктор, провожая его взглядом, не вздыхал.
0: Мальчик спустился в метро, прокомпостировав на входе билет. Выходя в центре города, он показал контролеру свою красную карточку. Тот жизнерадостно улыбнулся и знаком велел проходить, но Рюбен заметил, что этот человек невольно отступил, а взгляд его полон страха. Рюбен не удивился. Большинство людей реагировали на него именно так. Ему это не нравилось, но, по крайней мере, он мог везде проходить бесплатно. Дополнительная льгота, предоставляемая людям с нарушениями психики. Он вошел в зал ожидания, где на больших экранах горело расписание поездов. Вокруг толпились люди. Рюбен остановился и опустил Мейнарда на пол. В поездах он всегда брал Мейнарда на руки, потому что вибрация заставляла пса нервничать, и он мог сделать лужу.
2: «Народу сегодня больше, чем всегда», — сказал Рюбен Мейнарду. Пес фыркнул.
1: «Народу всегда много», — подумал Рюбен. «Интересно, как все выглядело, когда людям разрешалось иметь собственные автомобили? Почему метро тогда не прогорало? Паршивый сервис. На сиденьях всегда налеплена жвачка. Никто бы никогда не ездил в метро, если бы без него можно было обойтись. Но без него нельзя обойтись».
0: Рюбен закрыл глаза и досчитал до 200. Люди таращились на мальчика, но, заметив у него в руке красную карточку, отворачивались. Это противозаконно — таращиться на человека с нарушениями психики. Потом Рюбен открыл глаза. Первый, кого он увидел, был высокий мужчина в деловом костюме. Рюбен пошел было за ним, но потом вдруг понял, что этот человек смахивает на отца, и остановился, как вкопанный. Нет, это не отец. И все же Рюбен передумал за ним идти. Он вспомнил, когда в последний раз виделся с отцом. Отец явился на его день рождения. Наверное, сегодня явится. Эта мысль огорчила Рюбена и даже вызвала смутное ощущение страха. Да, отец придет, а мамы нет. Рюбен сплюнул. Люди вокруг не возмутились. Это незаконно — возмущаться антиобщественными поступками человека с нарушениями психики. Рюбен закрыл глаза и снова принялся считать. Когда он открыл глаза, он увидел невысокого коренастого мужчину в дорогом костюме. Мужчине, похоже, было ужасно жарко, несмотря на кондиционеры, и Рюбин подумал, что забава может получиться неплохой. Спрятав красную карточку в карман, мальчик пошел за этим человеком. Первые несколько кварталов следовать за ним было нетрудно. Вокруг было много народу, и Рюбину удавалось идти незамеченным за коренастым мужчиной на расстоянии 10 футов. Рюбину ничего не стоило затеряться среди толпы взрослых. Только в такие моменты мальчик и радовался, что он еще ребенок. Но потом человек свернул в длинный, почти пустой переулок, где не было никого, кроме разгружающих автомобиль рабочих. Проходя мимо, человек помахал им рукой. Рабочие ответили тем же. Рюбен достал из кармана резиновый мячик и бросил вслед коренастому мужчине. «Давай, Мейнард», — сказал мальчик. «Отрабатывай свое собачье печенье». Мейнард бросился за мячиком, но обратно не принес, а наоборот, подтолкнул его носом еще дальше. «Принеси!» — закричал Рюбен. Однако пес знал свое дело. Он догнал мяч и снова его подтолкнул.
2: «Неси сюда мячик, шапка-то беспородная!» — завопил Рюбен.
0: Люди перестали работать и уставились на Рюбена, как тому показалось подозрительно. Один из рабочих посмотрел туда, где за поворотом улицы только что скрылся человек, которого преследовал Рюбен. Потом снова перевел взгляд на мальчика. «Почему ты не в школе, парень?» — спросил он. Рюбен вытащил из кармана красную карточку. «А, понятно», — смутился рабочий. «Эй, парень, извини меня, ладно?»
3: «Да ничего», — ответил Рюбен.
0: Мейнард поймал мяч в самом конце переулка.
4: «Твой пес не слишком хорошо выполняет команду «Апорт», да, парень?»
0: Рабочий явно пытался шутить. Большинство людей стараются вести себя приветливо с теми, у кого нарушение психики. Не чувствуя ничего, кроме презрения, Рюбен потрусил за Мейнардом. Однако, добежав до угла и отобрав у пса мячик, он заметил, что рабочие все еще смотрят ему вслед. Может, что-то заподозрили? К тому же они, похоже, знают человека, за которым шел Рюбен. А, неважно. На улице, куда выходил переулок, было полным-полно народу, и нужного человека нигде не было видно. «Упустил», — подумал Рюбен и дал Мейнарду печенье.
3: «Медленно шевелишься», — сказал он.
0: Пес не обратил внимания на эти слова, жадностью поглощая печенье.
3: «Ты не собака! Ты свинья!»
0: Мейнард перестал есть и сердито взглянул на мальчика.
3: «Ладно, ладно, извини. Странный ты какой-то. Такой обидчивый».
0: Мейнард проглотил последний кусок печенья и потрусил по улице.
3: «Ты куда? Изображаешь героя? Хочешь найти его по запаху?»
0: Мейнард остановился, лишь добежав до универмага Ауэрбаха.
3: «Окей, страшилище, северная лайка, давай найдем кого-нибудь другого».
0: Но Мейнард не двинулся с места, и тут из универмага вышел тот самый человек с маленькой коробкой в руке. Преследование возобновилось. Теперь Мейнард трусил впереди Рюбена.
3: «Только давай не будем давить друг другу на психику», — сказал Рюбен, и снова Мейнард не обратил на него внимания, продолжая бежать, как ни в чем не бывало.
0: Когда они добрались до парка Свободы, человек остановился, чтобы купить газету. Потом вошел в парк и уселся на скамейку под деревьями. Неподалеку мальчишки бросали пластмассовую летающую тарелку. Какая-то семья расположилась на пикник. Мужчина углубился в газету. Рюбен и Мейнард минут пять наблюдали за ним. Человек перевернул страницу.
3: 1-0, сказал Рюбен. «Будем считать, что он выиграл. Пошли за кем-нибудь другим».
0: И тут мужчина взглянул на часы, сложил газету и встал. Рюбен хотел было пойти за ним, но лежать на траве было так удобно, а мужчина казался таким скучным. Гораздо интереснее было наблюдать, как мальчишки перекидываются летающей тарелкой. Потом взгляд Рюбена скользнул по скамье. Человек забыл коробку, купленную у Ауэрбаха. «Вот болван!»
3: «Эй, Мейнард!»
0: Рюбен погладил пса.
3: «Пошли за тем придурком. Он оставил на скамье свою коробку».
0: Тут к скамье подошла женщина с пуделем и присела отдохнуть. Пудель оказался сучкой, причем в течке. Мейнард моментально это учуял, вскочил и потрусил к собачонке, которая, казалось, наблюдала за его приближением с пренебрежительной усмешкой. Мейнард не обратил на это внимания, как будто ему и в голову не приходило, что среди собак тоже могут встречаться снобы. Но вскоре собачка позабыла про свой снобизм, залаяла и бросилась к хозяйке в поисках защиты. Мейнард радостно и неотступно следовал за ней по пятам. Собачонка попыталась скрыться, но ей помешал поводок. Когда Мейнард приблизился, пуделиха бросилась на утек, вырвав поводок из руки хозяйки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: «Гертруда!» — закричала женщина.
0: Гертруда быстро удирала. Мейнард следовал за ней обычной своей неторопливой с виду трусцой и все-таки быстро ее нагонял. Собачка повернула обратно к скамье, но Мейнард преградил ей путь.
5: «Гертруда, ко мне!» — вопила женщина. «Чей это пес? Отстань от Гертруды, паршивец!»
0: Рюбин откровенно веселился, наблюдая за происходящим. Но когда женщина обозвала его пса паршивцем, мальчик пришел в ярость.
6: «Кого вы назвали паршивцем?» — спросил он.
5: «Это твой зверь!»
6: «Ага, я его кормлю», — ответил Рюбин.
5: «Убери его от моей собаки!» — потребовала женщина.
6: «Эй, Мейнард, ко мне!» — окликнул Рюбин пса, но тот даже не оглянулся. «Давай, Мейнард! Не то подцепишь какую-нибудь болезнь!»
0: Женщина чуть не задохнулась от злости. Но Мейнард, которому надоела погоня, он не привык просить дважды, потрусил назад. Гертруда, совершенно вымотанная, бросилась к женщине. Та наклонилась и поймала поводок.
5: «Гертруда, бедняжка моя!» — запричитала она. «Этот большой мерзкий пес тебя напугал, да?»
7: «Ох, Мейнард, утю-тю-сю-сю!» —
0: передразнила ее, запричитал Рюбин.
5: «Эта маленькая дрянь от тебя убежала!»
0: Мейнард, всем своим видом выражая отвращение, потрусил прочь, но Рюбин уже добился своего. Женщина его услышала.
5: «Что ты себе позволяешь?» — взорвалась она. «Гуляешь в общественном парке с псом без поводка. Тебя нужно арестовать!»
0: Рюбин достал из кармана красную карточку. Ему нравилось наблюдать, как при виде нее люди сразу делаются добрыми и чуткими. Так случилось и на сей раз. Увидев карточку, женщина тут же стала доброй и чуткой.
7: «Прости, пожалуйста», — сказала она сладким, хотя и несколько натянутым голосом. «Надеюсь, моя собачка тебе не помешала».
0: И она ушла. Был ли в ее словах сарказм? Она говорила слишком уж пылко, и все равно она была ноль, пустое место.
6: «И все равно она пустое место», — сказал Рюбин Мейнарду.
0: Тут он вспомнил о коробке, которую оставил мужчина, и решил проверить, что тот купил. Но коробки на скамейке больше не было. Рюбин попытался припомнить, проходил ли кто-нибудь мимо, пока они разбирались с собаками. Нет, никто не проходил. Значит, коробку взяла женщина.
6: «Ловко», — подумал Рюбин. «Ловко», — сказал он Мейнарду. «Леди оказалась воровкой».
0: Однако что-то тут не сходилось. Что лежало в коробке? И когда женщина ее взяла? И зачем, если уж на то пошло, мужчина ее оставил? Зачем? Наверное, случайное стечение обстоятельств.
3: Когда он вернулся домой, его уже ждал отец.
4: «Рюбин, мальчик мой!» — жизнерадостно воскликнул он. «С днем рождения, милый! Рад тебя видеть!»
6: «Привет, папа», — ответил Рюбин, открывая банку с собачьим кормом для Мейнарда.
4: «Давно не виделись», — продолжал отец.
0: Рюбин выложил собачий корм в миску. Мейнард, чавкая, принялся за еду.
6: «Разве давно?» — спросил Рюбин. «Я был очень занят».
0: «Я был очень занят», — проговорил отец, и только тут до него дошло, что Рюбин только что произнес эти слова. Отец рассмеялся.
6: «Мама просила передать, что любит тебя». «Очень мило с ее стороны».
0: «А я принес тебе подарок», — сообщил отец, протягивая Рюбину сверток в красивой бумаге.
6: «Спасибо».
0: «Возьми», — сказал отец.
6: Рюбин взял сверток.
0: «Разве ты не собираешься его развернуть?»
6: «А ты хочешь, чтобы я это сделал?»
8: Терпение отца лопнуло. Его терпения никогда не хватало больше, чем на 5 минут.
9: «Да хоть спусти его в туалет! Мне-то что?»
8: Рюбен развернул сверток. В нем оказались часы. Очень дорогие. Из тех, что сообщают время, дату, погоду и делают расчеты до 12-го знака после запятой, к тому же в них было встроено коротковолновое радио.
10: «329,95 плюс налог», — сказал Рюбен. «Или тебе сделали скидку?»
8: Отец явно разозлился.
9: «Конечно, я получил скидку, Рюбен. Я же владелец магазина».
10: «А-а-а»,
8: — Рюбен надел часы.
10: «Ты знаешь, что 2 плюс 2 — 4?»
8: «Да, знаю».
10: «И часы тоже знают. Очень умные часы. Спасибо».
8: Рюбен налил в другую миску воды и поставил ее перед Мейнардом. Пес принялся лакать, брызгая на пол. Отец Рюбена сел на кушетку. «Хорошо тут у вас», — сказал он.
10: «Да», — ответил Рюбен. «Правительство каждые 3 года выделяет нам новую мебель. Это заставляет человека с нарушениями психики чувствовать, что он не такой уж псих. Конечно, некоторым просто некуда девать новую мебель, но им все равно ее выдают. А другие, наоборот, ломают ее, и тогда им выдают мебель чаще. Но я нормальный человек с нарушениями психики, и поэтому получаю новую мебель, когда положено».
8: «Рад, что о тебе хорошо заботятся», — неискренне сказал отец.
10: «Не сомневаюсь. Так совесть тебя меньше мучит, правда?»
8: «Рюбен, ну зачем ты так?»
10: «Мама по мне скучает?» — спросил Рюбен. «Или забыла своего маленького мальчика?»
8: «Не забыла».
9: «Почему бы тебе не сообщить ей, что меня зовут Рюбен? Может, ей это кое-что напомнит?
10: Мне 12, я уже большой мальчик с блестящими глазами и взъерошенными, но симпатичными светлыми волосами. Красивый мальчик, она может мной гордиться».
8: Лицо отца стало тоскливым.
11: «Может, спустим на тормозах, а? Ты можешь это сделать хотя бы один день в году?»
10: «Папочка, это единственный день в году, когда я могу не жать на тормоза».
11: «Ну, надеюсь, ты хорошо оттянулся».
10: «Лучше не бывает».
8: Отец сердито зашагал между окном и диваном.
9: «Ты не сумасшедший», — заявил он. «Ты не сумасшедший, мистер гениальный ребенок. Ты просто воображаешь, что слишком хорош для этого мира. Спустись хотя бы на несколько минут с высоты своего IQ, Рюбен. Может, у настоящих людей есть то, чего нет у тебя?»
10: «Я люблю тебя, папочка», — улыбнулся Рюбен.
8: Отец изо всех сил старался промолчать, точно зная, что будет, если он все же ответит. В конце концов, привычка победила, и он сказал:
11: «Я тоже люблю тебя, Рюбен».
8: Рюбен расхохотался. Он смеялся и смеялся, сперва катаясь по кушетке, а потом по полу. Когда, наконец, он замолчал, отца уже не было в комнате, а Мейнард скреб лапой дверцу холодильника. Некоторое время Рюбен лежал на полу, глядя в потолок. Потом лег в постель. Несколько безумных мгновений ему хотелось плакать. Но он уже столько лет не проливал слез, что не стоило начинать сейчас. Ему приснилась мать. Проснулся он от того, что Мейнард облизывал ему лицо. Рюбен преследовал невысокого коренастого мужчину целую неделю, а потом еще одну. Тот жил словно по расписанию. Всегда по понедельникам приходил в парк, где оставлял коробку от Авербаха, а женщина с собачкой как бы случайно проходила мимо и забирала ее. Причем Рюбену ни разу не удавалось заметить, как она это делает. По вторникам человек ездил в аэропорт, где оставлял в камере хранения портфель. Рюбен добирался до аэропорта на метро. По средам коренастый мужчина заходил на почту и, забрав письмо из личной ячейки, вскрывал его на ходу. Внутри оказывался второй конверт, который он как бы случайно ронял мимо почтового ящика. Спустя несколько мгновений появлялся другой человек, подбирал конверт и уходил прочь. Каждый раз Рюбен шел за этим вторым и видел, как, отойдя подальше, тот вскрывает конверт, бросает скомканное непрочитанное письмо в урну, а конверт оставляет себе.
10: «Странно», — думал Рюбен.
8: По четвергам коренастый снова шел в парк, где на этот раз первой появлялась женщина и оставляла пустую коробку из-под собачьего печенья.
12: Мужчина подбирал коробку и бросал в мусорный бак. По пятницам он по 3 часа смотрел в кинотеатре порнофильмы. За это время в зал входили и выходили множество людей, и у Рюбина не было возможности выяснить, подсаживался ли кто-нибудь к его подопечному. Спустя 2 недели Рюбин не знал, что и подумать. Скорее всего, невысокий коренастый мужчина был кем-то вроде курьера. И, скорее всего, доставлял секретные сообщения, но от кого они приходили и кому предназначались? Воображение рисовало Рюбину самые разные картины. Может, так связываются друг с другом члены преступной шайки? Однако мужчина не походил на преступника. Да, Рюбин понимал, что внешность ничего не значит, и все же ему не верилось в такое объяснение. А может, тут замешаны правительственные дела? Это казалось куда более подходящим вариантом. Правительственные служащие всегда тупо следуют однажды заведенному порядку. Именно так и поступал загадочный человек. Но зачем правительственному служащему действовать тайно? Рюбину казалось, что правительство тратит массу времени, скрывая всякое разное от людей, но зачем ему скрывать что-то от самого себя? Оставалось самое безумное предположение. Этот человек — шпион. Каждому известно, на кого может работать шпион. Враг был всего один. С рождения Рюбина над землей кружили космические корабли, тень, нависшая над всем человечеством. Чтобы напасть, врагу недоставало лишь союзника на земле. Но кто стал бы знаться с врагом? Какая предателю выгода, если нашу планету поработят, как уже поработили многие другие?
13: «Неважно, кто именно на такое решился», — подумал Рюбин. То, что он видел, не могло иметь другого объяснения.
12: В следующую среду, идя за своим подопечным, мальчик получил шанс, которого так долго ждал. Очевидно, трюк с письмом имел следующую цель. Если бы кто-нибудь случайно нашел письмо, он просто бросил бы конверт в почтовый ящик, не догадываясь, что внутри что-то важное. Поэтому, когда невысокий коренастый мужчина уронил письмо, Рюбин схватил добычу раньше, чем ее успел взять тот, кому она предназначалась. Он внимательно рассмотрел конверт и бросил в щель почтового ящика. Уходя, мальчик увидел человека, который должен был подобрать письмо. Увидев, что конверта нет, субъект тут же ушел.
13: «Они ничего не заподозрят», — подумал Рюбин.
12: Вернувшись вечером домой, Рюбин записал адрес, который был на конверте. Билл 14S73, Enterprise, Юта, 842033, мистер Хайрам Вейнскотт, 14.08S22.00, Солт-Лейк-Сити, Юта, 84.12.36. Вот и все. Вперемешку и адрес отправителя, и адрес получателя. Рюбин решил, что это код. Он сел, выписал алфавит и попытался всеми разумными способами связать цифры на конверте с буквами алфавита, а буквы на конверте с цифрами. Однако все его усилия окончились ничем. Он так и уснул, сидя за столом. Проснувшись и взглянув на плоды своих вечерних трудов, Рюбин решил, что все его подозрения — сплошная глупость. Письмо ровным счетом ничего не значит. Просто тот человек — чудак, и у него странные привычки. Он все время роняет письма, вечно забывает в парке коробку от Ауэрбаха, а портфель оставляет в камере хранения просто ради забавы. А еще обожает непристойные фильмы. Но все это ровным счетом ничего не значит. Потом Рюбин снова посмотрел на адрес и внезапно понял, как все просто. Адрес настоящий, в нем указано, кому адресовано письмо. Зато обратный адрес написан просто для отвода глаз. Рюбин растолкал заворчавшего Мейнарда, который рассердился, что его так рано вытаскивают из дома, и доехал сначала до 13-й Южной улицы, а потом до 21-й Восточной. Выйдя, он оказался на углу 14-й и 22-й улиц. Нет, это не 14.08. Еще одна теория рухнула. Расстроенный Рюбин спустился в метро и поехал обратно.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Продолжение. Он отправился в библиотеку, взял карту штата Юта и нашел «Энтерпрайз» в юго-западном углу штата. В 14 милях к северу и 7 милях к западу от города «Энтерпрайз» штат Юта не было ничего, кроме диких гор. Это место лежало в стороне от дорог, городов и даже мелких селений. Если число 14 означает день, цифра 8 означает месяц, а 22:00 – время, это случится через 3 дня в 10 вечера. Такой час уже темнеет, и когда в 14 милях к северу и 7 милях к западу от «Энтерпрайза» в штате Юта что-то произойдет, ни одна живая душа этого не увидит. Что же там должно случиться? Чья-то встреча? Парашютный десант? Передача важного сообщения? Какая разница? Коренастый человек доставил письмо, но тот, кому предназначалось послание, его не получил. Состоится ли теперь встреча или парашютный десант, или передача сообщения? Они наверняка подстраховались на такой случай, и все произойдет точно по расписанию. «Я должен что-то предпринять», — подумал Рюбен. Ему и в голову не пришло, что все это не его дело. Может, он и презирает всех своих знакомых, но враг есть враг. Рюбен направился прямиком в приемную доктора. Было не его время, но доктор его принял. Рюбен рассказал обо всем, чем занимался за две последние недели. О невысоком коренастом человеке, о письмах и, наконец, о расшифрованном адресе и о своих догадках. По мере того, как он рассказывал, доктор все больше подавался вперед. «Думаю, сегодня знаменательный день», — сказал он. «Конечно», — воскликнул Рюбен. «Мы должны сообщить обо всем властям. То есть вы должны сообщить, потому что мне-то они не поверят».
1: «А почему ты считаешь, что тебе они не поверят?» — Рюбен спросил доктор.
0: «Потому что у меня нарушение психики. Они просто сообщат вам о моей очередной безумной выходке».
1: «А почему, как ты думаешь, они так поступят?»
0: «Потому», — ответил Рюбен, — «что такое вполне мог придумать какой-нибудь параноик или шизофреник. Вы знаете, что я не параноик и не шизофреник, а они этого не знают».
1: Доктор был явно очень доволен собой. «Ты ощущаешь свою беспомощность и хочешь заручиться поддержкой авторитетного человека?» Рюбен посмотрел на доктора, склонив голову к плечу.
0: «Да, док, именно так».
1: «И давно у тебя появилось ощущение беспомощности? Или это началось совсем недавно?» Рюбен встал.
0: «Пошли, Мейнард, доктор занятой человек».
1: «Вовсе я не занятой», — доктор тоже встал. «У меня сколько угодно времени для разговора».
0: «Зато у меня дел по горло», — заявил Рюбен.
1: Доктор вздохнул, однако сейчас это не доставило Рюбену удовольствия. Он мог бы сразу догадаться, что доктор отнесется к его рассказу просто как к еще одному симптому болезни. Поэтому Рюбен отправился к единственному человеку, к которому мог обратиться. Офис отца находился в старом здании горнодобывающей компании в самом центре города. Нажимая кнопку лифта, Рюбен почувствовал, как у него похолодели руки. Когда лифт рывком остановился на 16 этаже, колени мальчика дрожали, ему было трудно дышать. Он бывал в офисе отца всего один раз, 5 лет назад, еще до того, как... Секретарь заявил, что отца нет на месте.
0: «Не морочьте мне голову», — нетерпеливо сказал Рюбен. «Он всегда здесь. Передайте, что его маленький мальчик хочет его видеть».
1: Бросив на Рюбена сердитый взгляд, секретарь встал и сделал охраннику знак подойти. Охранник покинул свое место у входа и присел на край покинутого стола. Через несколько минут секретарь вернулся и прошептал что-то охраннику на ухо.
2: «Все в порядке, сынок», — сказал охранник. «Пошли со мной». Коридор, по которому они шли, был устлан ворсистым ковром, стены его были облицованы настоящим деревом. В конце коридора они свернули направо и, наконец, добрались до офиса отца. Охранник открыл дверь и пропустил Рюбена.
1: «Привет, Рюбен».
2: Отец как-то странно на него посмотрел.
0: «Привет, папа», —
2: ответил Рюбен, удивляясь, что ему пришло

0: голову обратиться за помощью к этому человеку. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил отец. «Мне нужна твоя помощь», — ответил Рюбен. Мейнард принялся царапать лапами пол перед настоящим деревянным письменным столом отца. Мальчик нагнулся и поднял пса на руки.
1: «Извини».
0: «Ничего страшного. Садись и рассказывай». И тогда Рюбен рассказал о невысоком коренастом человеке, о письмах, конверте и пустынных горах к северо-западу от Энтерпрайза. Слушая, отец то и дело кивал. «Ты обращался в полицию?» — спросил он.
1: «Нет. Я же человек с нарушениями психики, помнишь? Нужно, чтобы ты поговорил с ними».
0: Отец кивнул, и Рюбен почувствовал облегчение, пока не услышал следующие слова. «У тебя есть еще какие-нибудь доказательства?»
1: «Разве тех, что я привел, недостаточно?» — спросил Рюбен.
0: «Ну, это выглядит не слишком убедительно. Может, кто-то просто написал на конверте неправильный адрес?»
1: «Но ведь все сходится!» —
0: чувствуя пустоту в груди, возразил Рюбен.
1: «А как насчет поступков того субъекта?»
0: «Люди частенько совершают странные поступки», — сказал отец. «Ты рассказывал эту историю доктору?» Рюбен молча смотрел на отца, замечая, как тщательно тот обдумывает каждое слово, как нервно вертит в руках телефонную трубку. Мальчик понял, что отец не верит ему, боится его и хочет, чтобы здесь оказался врач.
1: «Доктор?» – переспросил Рюбен. «Конечно. Давай, отец, позвони ему. Уверен, он тебя успокоит. Скажет, что воспринимает все случившееся как признак пробуждающегося у твоего маленького мальчика гражданского сознания. Посоветует радоваться тому, что я теперь пытаюсь поладить с отцом и добиться расположения людей, совершая героические, пусть и воображаемые дела».
0: Рюбен встал и направился к двери.
1: «Пошли, Мейнард, хватит лизать ковер».
0: Когда Рюбен вышел на улицу, на него нахлынули злость и горечь. «Ну зачем он суетится? Ему все равно ни в жизнь не поверят. Они все хотят одного — справиться с ним, словно он эпидемия или лесной пожар. Даже мать, даже когда он был совсем маленьким». Думая о матери, Рюбен всегда вспоминал, как та пыталась разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, но сама боялась, боялась, как отец, как доктор, как все люди на улице. Он достал свою красную карточку, и все начали расступаться, пропуская его. Даже большие деревья на Мейн-стрит, казалось, отшатывались в ужасе. Мейнард остановился и задрал лапу на одно из деревьев.
1: «Хорошая мысль», — сказал Рюбен. «Пусть они все подохнут. Пусть враг высадится и всех их покорит. Они того заслуживают».
0: Расправляясь с сэндвичем в ресторанчике на станции метро, мальчик пытался представить, каким будет вражеское вторжение. Он представил, как белокурый гигант тащит куда-то отца, закованного в кандалы, и зрелище получилось неплохое.
2: Однако, если то же самое случится с матерью...
0: Рюбен положил сэндвич, встал с кресла и вышел, показав красную карточку кассирше, которая улыбнулась ему, хотя в ее глазах был страх. Он доехал до Мюррея и пересел на поезд, идущий до Хлопкового каньона. Вагон был битком набит глазеющими на достопримечательности туристами и пенсионерами, которые ехали в свои загородные дома. Рюбен вышел на седьмой остановке и по извилистой асфальтовой дорожке зашагал к большому дому, прильнувшему к склону каньона под сенью огромных сосен. Такой деревянный дом мог принадлежать лишь мультимиллионеру. Рюбен усмехнулся при мысли о том, как богат его отец. Подойдя к двери, он остановился, не дотрагиваясь до дверной ручки. Наверняка его уже ожидают. И наверняка прикосновение к ручке включит сигнал тревоги. Он помнил, как тут все устроено. Он опустился на колени на дверной коврик, чтобы камера смогла поймать не лицо его, а только макушку, словно здесь совсем маленький мальчик. Потом локтем нажал на дверной колокольчик. Женский голос спросил:
3: «Кто там?»
1: «Из бакалейной лавки», — ответил Рюбен.
3: «Сегодня?»
0: Женщина помолчала.
3: «Сегодня четверг. По четвергам нет поставок».
1: «Меня послали, вот я и пришел», — сказал Рюбен.
3: «Хорошо».
0: Женщина со вздохом открыла дверь. Не вставая с колен, Рюбин протиснулся внутрь и, лишь одолев порог, поднялся. Из кухонного интеркома донеслось:
4: «Пожалуйста, просто оставь все на столе».
0: На кухню он, конечно же, не пошел. Взбежал по лестнице в гостиную, потом миновал короткий коридор и приблизился к приоткрытой двери. Внутри кто-то стучал на машинке. Рюбин подошел к двери, толкнул ее, и там... Да, там за пишущей машинкой сидела его мать. Она склонилась над работой, ее темные волосы падали на клавиши. Рюбин часто заставал ее за этим занятием, когда еще жил здесь. Потом она почувствовала чье-то присутствие и подняла взгляд. Она была красивая, с мягкими чертами лица, большими глазами и белым шрамом на левой щеке. Мгновение мать просто смотрела на него. Потом в ее глазах одновременно вспыхнули узнавание и страх.
4: «Рюбин?» –
0: прошептала она.
4: «Мама?»
0: – он шагнул в комнату. Она встала и отступила к окну.
4: «Подожди», — сказал Рюбин.
5: «Не подходи», — ответила она.
4: «Мама, выслушай меня».
5: «Ты не должен был сюда приходить».
0: Ее голос сорвался от страха.
5: «У тебя отберут карточку и отправят в плохое заведение».
4: «Не отправят, если ты выслушаешь меня. И если ты мне поможешь».
0: Ее лицо побелело, как мел. Она покачала головой, притронувшись к шраму на щеке.
4: «Мама, мне очень жаль», — продолжал Рюбин. «Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста, доверься мне.
5: Уходи».
0: По ее щекам потекли слезы.
4: «Мама, я люблю тебя».
0: Рюбин протянул к ней руки.
4: «Видишь, у меня с собой ничего нет. Обещаю, я тебе ничего не сделаю».
5: «Нет».
4: «Мама, ты должна выслушать меня».
0: Она закрыла глаза и с отчаянием прошептала:
4: «Я слушаю».
0: И в третий раз за сегодняшний день Рюбин рассказал историю о невысоком коренастом человеке и конверте. Рассказал и о том, что уже разговаривал с доктором и отцом.
4: «Ты мне веришь?» – спросил он.
0: Она открыла глаза и посмотрела на него.
4: «Это правда?»
5: «Каждое слово!»
0: Рюбину хотелось кричать, но он сдерживался и почти шептал.
4: «Я ничего не придумал».
5: «Даже не знаю», —
0: сказала мать.
5: «Не знаю, верить тебе или нет».

0: Рюбина упало сердце. На этот раз боль и тяжесть в груди были невыносимы, и он заплакал.
1: «Ну, ты просто поверь», —
0: сказал он. Или точнее попытался сказать, потому что с губ не сорвалось ни звука. Она сделала шаг к нему и остановилась, пораженная зрелищем, которого никто не видел вот уже 5 лет. По щекам Рюбина текли слезы.
1: «Покажи», —
0: сказала она.
1: «Сейчас я пойду с тобой, и ты мне это покажешь».
0: Рюбин кивнул, рухнул на колени и зарыдал, повторяя снова и снова:
1: «Ты должна мне верить!»
0: Наконец рыдания стихли. Голова у Рюбина кружилась, горло соднило, и вдруг он понял, что его обнимают руки матери. Внезапно устыдившись, он встал и шагнул в сторону. Посмотрев ей в глаза, он понял, что хотя в них светится любовь, неожиданное резкое движение испугало ее.
1: «Сколько сейчас времени?» — спросил он.
2: 2:15.
1: «Еще не поздно. Пойдем, и я все тебе покажу».
0: Они вместе доехали до парка и спустя полчаса уже оказались там, где Рюбин обычно поджидал женщину.
1: «Давай бросать палку Мейнарду. Это выглядит естественно. Просто сделай вид, что ты моя...»
0: Она кивнула.
2: «Хорошо».
0: Через 10 минут появилась женщина с пуделем. Мейнард бросил на собачку тоскующий взгляд, но продолжал играть с палкой.
3: Рюбин велел матери, чтобы та смотрела на женщину только украдкой.
0: Уголком глаза он заметил, как хозяйка Гертруда дала своей собачке печенье, потрясла коробкой и бросила ее рядом со скамьей. Точно так же, как делала 2 последние недели. Потом женщина встала и ушла.
3: Рюбин опустился перед Мейнардом на колени.
1: «Давай, Мейнард», — сказал он. «Заработай печенье, принеси коробку».
0: Рюбин встал и швырнул палку в сторону скамьи. Мейнард бросился за палкой, но, оказавшись рядом с коробкой, принюхался, задрал лапу на скамью, подхватил коробку и побежал обратно.
1: «Плохой пес», — громко сказал Рюбин, но Мейнард понял, что на самом деле его похвалили, и терпеливо дождался печенья, которое мальчик потихоньку ему и бросил.
0: Взяв коробку, Рюбин сказал матери:
1: «Порядок. Пошли. Медленно, непринужденно, на тот случай, если за нами наблюдают».
0: Не оглядываясь, они вышли из парка и сели на поезд, идущий в Магну. На первой же остановке Рюбин сказал, что здесь им надо выйти. Так они и сделали, и пересели на поезд, идущий до Кирнса. После еще нескольких пересадок они поехали в деловую часть города, и только тогда Рюбин взглянул на коробку, которую держал в руках.
1: «Что означает эта коробка?» — спросила мать.
0: «Не знаю», — пожал плечами Рюбин.
1: «Раньше я никогда их не поднимал. Просто видел, как женщина оставляет очередную, а тот тип поднимает и выбрасывает коробку в мусор».
0: Его вдруг охватил леденящий страх, что в коробке ничего не окажется. И тогда мать решит, что он все выдумал и что он на самом деле сумасшедший. И расскажет об этом доктору, а доктор, узнав, что Рюбин нарушил правила и явился к матери, отнимет у него карточку и отправит в больницу, где он вскоре умрет.
3: Рюбин заглянул в коробку и увидел внутри нечто завернутое в фольгу.
0: В фольге оказались 3 микрофиши.
3: Конечно, они были слишком маленькие, чтобы их прочесть, но при виде них мать побелела.
1: «Значит, и впрямь что-то затевается», — сказала она.
0: Так она не верила ему.
1: «Рюбин, Рюбин», — продолжала она с улыбкой, — «я так надеялась, что мы отправились в парк не зря».
0: Его охватило странное чувство. Улыбка матери была такой теплой, что лицо мальчика полыхнуло пульсирующим жаром.
3: Она надеялась, что они что-то обнаружат.
1: «Возьми их», — сказал он. «Положи в свой кошелек. Мы пойдем в федеральное здание, в офис ФБР». «Хорошо».
0: Она положила микрофиши в кошелек.
1: «Ты видела, как женщина оставила коробку», — сказал он. «Видела, как все произошло?» «Конечно. Я все видела, и теперь, когда у нас есть это...»
0: Она похлопала по сумочке.
1: «Я уверена, что 14-го кто-то явится в Энтерпрайз».
0: «Хорошо бы», — ответил Рюбин.
1: «Дело-то серьезное».
0: Дальше они ехали в молчании. Но когда вышли на станцию и зашагали к федеральному зданию, Рюбин, не раздумывая, взял мать за руку. ФБР поверили Рюбину и его матери. Или точнее, поверили микрофишам.
3: Рёбин пробыл в федеральном здании несколько часов, объясняя, как, что, когда и где. А агент ФБР уважительно выслушал его умозаключение насчет конверта.
2: «Спасибо, парень», — сказал агент, когда мальчик закончил. «Теперь мы сами этим займемся».
3: Итак, Рёбин с матерью ушли. Он проводил ее до двери дома в каньоне, и она пригласила его заходить.
1: «Но потом я буду возвращаться к себе», — ответил он и повернулся, чтобы уйти, но потом кое о чем вспомнил. «Мама». «Да». «Отцу вовсе не обязательно, я ему не скажу».
3: И с этими словами она закрыла за собой дверь. Рёбин и Мейнард отправились домой.
2: Этой ночью Рёбин спал плохо. Ему снилось, как отец избивает мать, хотя он никогда не видел ничего подобного. А потом ему приснилась женщина в парке с собачкой по кличке Гертруда. Он следил за женщиной, но, как всегда случалось и наяву, не заметил, когда она взяла коробку от Ауэрбаха. Стоило ему на мгновение отвести взгляд, как коробка исчезла.
3: Он проснулся, чувствуя себя ужасно грязным. Очистил зубы, но отвратительный вкус во рту не исчез.
2: Рёбин пошел туда, где обычно подкарауливал коренастого невысокого мужчину, и стал ждать. Теперь, когда этим делом занималась ФБР, в слежке уже не было нужды, но ему просто нечем было заняться.
3: Однако мужчина не явился. Рёбин прождал весь день и в конце концов явился к кинотеатру, куда обычно ходил его подопечный. Очередной порнофильм закончился, но среди людей, покидавших кинотеатр, невысокого коренастого мужчины не было. Почему сегодня тот нарушил свое обычное расписание? Наступил уикенд, и Рёбин решил походить за кем-нибудь другим. В субботу он сопровождал проститутку до невадской границы. Паспорта у него не было, поэтому пришлось сесть на поезд и вернуться в Солт-Лейк-Сити. В воскресенье он шел по второй южной за пьяницей и под конец пустил в ход свою красную карточку, чтобы купить ему бутылку спиртного. Пьяница поблагодарил и предложил выпить вместе. Рёбин отказался, но Мейнард немного полакал. Потом они с Мейнардом вернулись домой и смотрели по телевизору про убийство и счастливые семьи. Воскресенье пришлось на 22 октября, и, ложась спать, Рёбин понял, что бы враги ни готовили к северо-западу от «Энтерпрайза», этого не случилось. На следующий день невысокий коренастый мужчина снова действовал по своему обычному расписанию. Коробка от Ауэрбаха, скамья в парке, женщина с собачкой. Поскольку все уже закончилось, Рёбин позволил Мейнарду побегать за пуделем. Женщину это ужасно разозлило, а Рёбин рассмеялся. Собаки с лаем носились по берегу пруда, утки торопливо уплывали прочь.
1: «Позови своего пса», — попросила женщина. «Пожалуйста, у Гертруды будет расстройство желудка».
3: Она осторожно подбирала слова, помня о красной карточке Рёбина. Но мальчик не обратил на нее внимания, он не сводил глаз со скамейки. И снова коробка от Ауэрбаха исчезла, хотя он был совершенно уверен, что женщина к ней не прикасалась. Гертруда подбежала к хозяйке, еле сдерживающей ярость, и женщина подхватила собачку на руки. Мейнард скакал вокруг, пытаясь достать Гертруду, но потерпел неудачу и только запачкал грязными лапами юбку женщины. Рёбин засмеялся. Женщина пнула Мейнарда. Рёбин перестал смеяться. Это был неосторожный поступок со стороны хозяйки Гертруды. Мейнард отличался скверным нравом и всегда кусал пинающие ноги. Пес зарычал на женщину, топнул и снова, и на этот раз Мейнард укусил ее за ногу. Однако женщина не завизжала, как того ожидал Рёбин. Она просто стряхнула Мейнарда с ноги, отбросив пса в сторону, сердито глянула на Рёбина и ушла со своей Гертрудой на руках. Мейнард, не двигаясь, лежал на земле. Рёбин подошел и спросил:
1: «Эй, Мейнард, у тебя что, приступ старческой слабости?»
3: Но Мейнард не отреагировал на насмешку. Он был мертв. Когда Рёбин окончательно в этом убедился, он поднял мертвого пса на руки и пошел домой. Дома он положил тело Мейнарда на ковер. Крови не было. Не было никаких ушибов или переломов. Мейнард просто укусил женщину и умер. Рёбин позвонил в ФБР. Тот, кто взял трубку, велел ему привести собаку, и мальчику показалось, что голос у сотрудника порядком обеспокоенный.
1: «Что случилось?» — едва явившись, спросил Рюбин агента ФБР.
3: Агент, взглянув на труп Мейнарда, одновременно задал тот же самый вопрос. «Что случилось?»
1: «Леди в парке», — ответил Рюбин. «Он ее укусил».
3: «И?»
1: «И умер».
3: «Что она такое сделала?»
1: «Он просто укусил ее, понимаете?» — слегка раздраженно повторил Рюбин, хотя и знал, как опасно здесь проявлять свои эмоции.
3: «И умер».
1: «Это трофей человека в полосатом костюме», — сказал Рюбин, рассеянно поглаживая собачью шерсть.
3: «Послушай, парень, все, что ты до сих пор нам говорил, оказалось правдой, но у тебя ведь нарушение психики, верно? Ты страдаешь галлюцинациями?»

0: Агент с интересом взглянул на него. «Почему ты так решил?»
1: «Потому что на следующий день после нашего с вами разговора они нарушили свое расписание, да и леди в парке убила Мейнарда неспроста».
0: «Кто такой Мейнард, черт побери?»
1: «Мой пес», — ответил Рюбин.
0: «А у него, оказывается, есть имя», — заметил агент ФБР. «Послушай, ты разрешишь нам сделать вскрытие, чтобы установить причину смерти?»
1: «Вам?»
0: «Я имел в виду одному из наших сотрудников».
1: «Конечно», — ответил Рюбин. «Мейнард не рассердится».
0: Агент ФБР засмеялся. «Это точно». Но он тут же замолчал, заметив выражение лица Рюбина. «Эй, парень, я потом принесу пса обратно, хорошо?» Рюбин кивнул. Сидя в ожидании, он думал, как бы здесь отреагировали, если бы он поведал, что женщина всегда забирала коробку совершенно незаметно и даже не приближаясь к скамейке. Они наверняка решили бы, что он страдает галлюцинациями. «Замкнутый круг, из которого не вырваться», — думал он, скользя невидящим взглядом по унылым стенам. «Как выглядят враги, хотя бы приблизительно?» Этого никто не знал. Их не видели жители тех немногих планет, к которым враги приближались, но не пытались захватить. Более того, их не видел никто и на захваченных планетах. Все, что было известно, или, по крайней мере, все, что сочло нужным сообщить правительство, это что без активной помощи жителей облюбованной планеты враги не могут ничего предпринять. Но стоит им добиться такой помощи, и их уже не остановишь. А вдруг они уже на Земле? Рюбин перевел взгляд на свои руки. Пальцы как будто выглядели как раньше и в то же время были другими. «Вдруг враги способны притвориться такими же, как мы, и ходить по магазинам, ездить на службу и, почему бы и нет, выводить собак на прогулки и подбирать коробки от Ауэрбаха даже на расстоянии?» «Запросто», — решил Рюбин. «Может, у меня и впрямь галлюцинации», — подумал он. Эта мысль его испугала.
2: Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Тот, кто ходит по пятам» и начало его же рассказа «Упражнение на дыхание» в следующей части модели для сборки на радиоэнергии.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Окончание. Агент ФБР вернулся через час.
1: «От чего погиб Мейнард?» – спросил Рюбин, вскочив.
2: «Ни от чего», – ответил тот. «Он просто не может быть мертв. То есть он мертв, конечно», – тут же поправился агент, заметив вспыхнувшую в глазах Рюбина надежду.
1: «Но мы так и не поняли, от чего он умер.
2: Он в отличной форме. Молодой, никаких ран». «И все-таки он мертв», – сказал, входя в комнату, еще один сотрудник ФБР. Раньше Рюбин никогда его не видел. «Это босс», – объяснил агент. «Он хочет с тобой потолковать». Босс улыбнулся. «Рюбин – нет». Агент ФБР вышел. Рюбин и босс потолковали, и в ходе беседы Рюбин догадался, что в Южной Юте ничего не произошло, что намечавшаяся операция врагов была либо отменена, либо проведена так искусно, что никто ничего не заметил. В ФБР просто не знали, за что ухватиться, ведь к ним попали микрофиши, и это должно было что-то значить. «Есть идеи?» – спросил босс.
1: «Вы меня об этом спрашиваете?» – поинтересовался Рюбин.
2: «А что, здесь есть еще кто-нибудь?» – спросил босс.
1: «И каких великих идей вы от меня ждете, если сами изо всех сил стараетесь скрыть, что в «Энтерпрайзе» ничего не случилось и что вы в полной растерянности?»
2: Боссу стало не по себе. «А ты, оказывается, умеешь читать между строк», – пробормотал он.
1: «Чего вы там бормочете?» – поинтересовался Рюбин.
2: «Так, ничего, просто от удивления», – ответил босс. «В нашем деле башковитые парни попадаются раз в 20 лет. Гораздо чаще встречаются задавалы или обманщики, или конгрессмены».
1: «Тогда давайте обменяемся секретами», — предложил Рюбин, почему-то испытывая к боссу чуть меньше презрения, чем ко всем остальным людям.
2: «Давай», — согласился босс.
1: «Вы первый», — сказал Рюбин.
2: «Окей», — босс вздохнул. «Итак, из раздела «Совершенно секретно». Ты прав. В «Энтерпрайзе» ничего не произошло, хотя все говорило о том, что там должно что-то случиться. Тогда мы подумали, что или они засекли тебя, но тогда непонятно, какого черта сегодня в парке состоялась их новая встреча, или это была просто подстава, и нас нарочно навели на «Энтерпрайз», чтобы мы отправились туда в то время, как все будет происходить в другом месте. Если последнее верно, мы ищем иголку в стоге сена.
1: «И вас интересуют мои идеи», — сказал Рюбин.
2: «Ты сам предложил обменяться секретами».
1: «Ладно. Может, это и подстава, как вы выразились, но вовсе не для того, чтобы вы не заметили, как где-то что-то происходит, что-то важное, а для того, чтобы вы не заметили, что нечто уже произошло».
2: Босс с интересом посмотрел на него. «Ты о чем?»
1: «О том, что вы бегаете туда-сюда и сегодня, и завтра, снова и снова, пытаясь обнаружить приземлившегося врага, и не замечаете, что он уже здесь и проворачивает свои дела прямо у вас под носом».
2: Босс явно заинтересовался еще больше. «Если они на такое способны, чего же они ждут?»
1: «Не знаю», — ответил Рюбин. «Может, их пока не очень много, и им нужно создать организацию? Или они не слишком сильны и хотят разделить нас, а потом уже властвовать? Не знаю, но я думаю, они здесь».
2: И Рюбин рассказал боссу, что женщина в парке никогда не прикасалась к коробке от Ауэрбаха.
1: «А как погиб Мейнард? Мой пес? Всего лишь укусил ее и упал замертво».
2: «Интересная теория», — сказал босс. «Она все очень хорошо объясняет. Чего-нибудь эдакого заковыристого мы и ожидали. За исключением одного».
1: «Чего же?»
2: «Нам все известно об этой женщине. У нее есть свидетельство о рождении, куча родственников. Ее не могли внедрить, потому что ей уже исполнилось 30, когда появились вражеские корабли. Извини, но это обычная предательница, вполне заурядная и земная».
1: «А собака ее когда-нибудь прежде кусала?» – спросил Рюбин.
2: «При чем здесь это?»
1: «При том, что если человек может убить пса, не оставив ни ран, ни ушибов, вообще ничего, это необычный человек. Ее изменили, понимаете?»
2: Босс улыбнулся. «Очень хорошо, Рюбин, мы все проверим». Рюбин покачал головой.
1: «Пообещайте мне кое-что».
2: «Что именно?» – спросил босс. «Некоторые обещания я просто не вправе давать».
1: «Пообещайте рассказать о результатах».
2: Рюбин направился к выходу, но остановился возле Мейнарда. Мертвый пес выглядел скверно, и мальчик не погладил его. «Хочешь, мы позаботимся о нем?» — спросил босс.
1: «Да»,
2: — ответил Рюбен. 3 месяца спустя ему рассказали о результатах. Как Рюбен и заявил в свой минувший день рождения, год оказался для него удачным. Он встретился с президентом Соединенных Штатов, который пожал ему руку и вручил медаль. Впрочем, это не произвело на Рюбена особого впечатления. По всей стране в газетах появились фотографии мальчика вместе с фотографиями завербованных врагами людей, за которыми он следил. Это тоже не вызвало у Рюбена ни малейшего душевного трепета. А кроме того, он вернулся домой. Отца это явно не обрадовало. Рюбен заметил, что на дверях всех спален появились новые замки, но просто подумал: «Ну и черт с тобой». Он подолгу наедине разговаривал с матерью, просто чтобы позлить отца. Они частенько ссорились, Рюбен с отцом. И мать понимала мальчика ничуть не лучше, чем прежде. Но все равно переезд не только позволил ему послать к дьяволу опостылевшую казенную квартиру, но имел и другие светлые стороны. Выяснилось, что враги очень умны, что они похожи на что-то вроде разреженного болотного газа. Их было всего 6, и им пришлось захватить человеческие тела, тела любопытных, которые подошли слишком близко, чтобы иметь возможность хоть что-то делать на Земле. Оказавшись в человеческой оболочке, враг погибал вместе с гибелью оболочки. Поэтому расстрельная команда в полном соответствии с законом Юты решила проблему вражеского вторжения. Корабли продолжали кружить вокруг Земли, но спустя несколько месяцев их обстреляли с шаттлов тяжелыми ракетами. Защита кораблей, еще несколько месяцев работавшая безотказно, теперь бездействовала, и корабли рухнули в Саргассово море. Только в свой 13-й день рождения Рюбен по-настоящему понял, до чего же удачным оказался для него прошедший год. В этот день у него отобрали красную карточку. Теперь он, как и все, должен был носить деньги и на все спрашивать позволения, но он не слишком огорчался. В этом было даже что-то забавное. На завтра после дня рождения отец с матерью повезли его в парк. Когда они уже сидели в машине, отец вспомнил о кинокамере. «Она наверху, в моем стенном шкафу», — сказал он, и Рюбен побежал назад по асфальтовой дорожке. Войдя, он остановился сразу за дверью. На мгновение наклонил голову, вытянул руку, подождал немного и... Камера материализовалась у него в руке. Он открыл глаза, посмотрел на камеру, улыбнулся и вышел из дома, не забыв запереть за собой дверь, как его всегда просил отец. И побежал по дорожке, беседуя с чужаком в своей голове, который следовал за ним на гораздо более близком расстоянии, чем мог следовать за людьми сам Рюбен в те далекие времена, когда был еще ребенком и человеком.

0: Алексей Толкачев. Работаем!
1: Жаркий, знойный день начала августа. Очередь в винном отделе, несмотря на разгар рабочего дня, собралась изрядная. В основном стояли за пивом. Люди свободных профессий, а в большом городе всегда немало этих бездельников, вполне могли себе позволить в этакую жару выпить в обед пивка. Бутылочку-другую, третью-четвертую. Половина очереди состояла из студентов, у тех вообще были каникулы. Но находились тут и представители серьезных профессий. У самого прилавка стоял космонавт в полной выкладке. В белом скафандре с красной надписью «Russia» во всю спину и в тяжелых

0: космических ботинках. Только голова его была открыта, свой шлем космонавт держал в руке. Подошла его очередь, космонавт обратился к продавщице.
1: «Скажите, пожалуйста, у вас водка в тюбиках есть?»
0: «Нет», — процедила продавщица, глядя в сторону. «Следующий».
1: «Погодите», — сказал космонавт. «Дайте мне тогда, пожалуйста, в бутылках 2,05, вон той, по 120 рублей».
0: «Не дам».
2: «Почему это?»
3: «А потому», — взъярилась продавщица. «Мы лицам в спецодежде вообще спиртное не отпускаем. Знаю я вас, алкашей. Каждый день по телевизору сообщают, то у вас там на орбитальной станции система энергопитания отказала, то в датчике давления негерметичность, то крышку входного люка перекосай. Это... А все почему?» «Потому что следить там за вами некому, жены вас там не контролируют. И вот вы с утра за воротник заложите и давай за дорогую технику руками хвататься. А за технику эту, между прочим, народные трудовые деньги плачены. Не продам я тебе водку!» — отрезала продавщица. «Следующий!»
0: Космонавт понуро направился к выходу из магазина. Но не вышел, а воровато озираясь, обратился к мужичку, стоявшему в конце очереди.
1: «Слушай, папаша, выручи, пожалуйста. Возьми 2,05. Мне в спецодежде не продают, а переодеваться некогда. Эту шкуру только расстегнуть полчаса надо. А я водилу еле уговорил на 10 минут тормознуть. На космодром едем. Старт у нас через 3 часа».
0: Хлопая глазами, мужик взял протянутые космонавтом мятые купюры.
2: «Ну, че ж, возьму. А вы что там, реально бухаете, что ли, на орбите?»
1: «Дык!»
0: — хмыкнул космонавт.
1: «Там без этого нельзя.
2: То есть, по уставу не положено, конечно, но все пьют.
1: Без водки там страшно. Космос ведь кругом. И потом мне там полгода чалится. Ты вот пробовал когда-нибудь полгода не пить?»
2: «Типун тебе на язык!» — испугался мужик.
1: «Слушай, так ведь на полгода двух по 0,5 маловато будет».
0: «Это здесь маловато. А там как раз на 6 месяцев хватит.
1: Там она, родимая, цепляет по-другому, в невесомости. Наперсток выпьешь с утра, и на целый день хватает».
0: «А у нас, говорят, с утра выпил весь день свободный», — засмеялся мужик.
2: «То на Земле», — строго ответил космонавт. «А у нас не забалуешь. На орбите работает святое. Космос, понимать надо».
1: «Ты не впервой туда, что ли?»
2: «Какой там? Третья ходка моя. У меня уж на груди комета с двумя хвостами наколота».
0: Космонавт похлопал себя по скафандру.
2: «Если нынче, бог даст, благополучно пристыкуемся, мне завтра хозяин хаты... борт-инженер, то есть, третий хвост кометы набьет. Я космонавт в законе».
1: «А звать-то тебя как?»
2: «Трофимов Тимофей. Встречал, небось, в газетах-то?»
1: «Да вроде встречал. Слушай, братан, автограф можешь дать?»
2: «О чем разговор? Есть на чем?»
0: Мужик судорожно полез в бумажник и, порывшись, вытащил оттуда проездной. Из внутреннего кармана куртки извлек шариковую ручку.
1: «Вот».
0: Расписавшись на проездном, космонавт похлопал мужика по плечу и сказал: «А теперь, уважаемый, взгляни вон туда. Видишь там над кассой вон ту маленькую штучку рядом с надписью «Сигареты». Знаешь, что это такое? Это скрытая камера. Розыгрыш! Ты стал героем передачи «Вот и ты попался». Не смущайся, все окей. Как говорится, на всякого мудреца бывает проруха». Крупным планом лицо мужика с открытым ртом. Крупным планом улыбающаяся продавщица, тоже актриса, машет рукой. Склейка. В следующем кадре продавщица снова строгая. У прилавка космонавт. Он спрашивает:
1: «Скажите, а у вас соленые огурцы в тюбиках есть?»
0: И тут экран вдруг погас.
2: «Ну что там у тебя опять, Миша?» — заворчал Тимофей.
4: «Сейчас разберемся», — флегматично ответил техник Миша, полез под стол и завозился там в сплетении проводов.
0: Шел показ смонтированного сюжета для передачи «Вот и ты попался». Помимо техника Миши и актера Тимофея Трофимова, в комнате заседаний присутствовали еще режиссер, сценарист, оператор, администратор и во главе стола продюсер, которому, собственно, и демонстрировался видеоматериал.
2: «Ну что там, Миш?» — нетерпеливо воскликнул актер.
0: Большой жидкокристаллический экран на стене не подавал признаков жизни.
2: «Да хрен его знает!» — послышалось из-под стола. «Вроде все нормально».
1: «Может, ты вилку из розетки ногой выдернул?»
2: «Да нормально все».
1: «Сегодня вообще техника бастует», — пожаловался администратор. «У меня мобильник вырубился».
2: «А он у тебя вообще когда-нибудь врубается?» — оживился режиссер.
1: «Тебе ведь когда надо, хрен дозвонишься. У тебя не только техника, у тебя мы все скоро бастовать будем. Вот вчера я тебе 3 раза...»
2: «Погодите вы», — поморщился продюсер.
0: Все затихли.
2: «Это вот что вы мне сейчас такое показали?»
3: «Это сюжет про космонавта», — затараторил актер. «Да это еще не конец. Там я дальше спрашиваю, огурцы соленые в тюбиках есть?» Мне говорят, «Нет». Я говорю, «Будем искать». А потом...
0: «Постойте, Тимофей, ради бога!» — замахал рукой продюсер. Актер замолчал. Продюсер вздохнул. Этот чертов Трофимов был для него костью в горле. Как, впрочем, и для всего коллектива проекта «Вот и ты попался». Актер посредственный, зато самовлюбленный, назойливый и не в меру активный. И никуда его не денешь, ибо племянник Глеба Никитича, коммерческого директора концерна PNM Media, которому их телеканал принадлежит с потрохами. А этот племянник даже текстов толком выучить не в состоянии, даже две элементарные пословицы никак не научится не путать. Решено было, что всем жертвам розыгрыша актеры должны говорить «Не смущайтесь, и на старуху бывает проруха» или «На всякого мудреца довольно простоты». Актер же, с позволения сказать, Трофимов, выдавал в камеру перлы вроде «И на старуху довольно простоты», «На каждого мудреца бывает старуха» или «На каждого простеца довольно мудроты», но никак не то, что надо. Притом он был вообще большой любитель пословиц и поговорок, этот Трофимов, черт бы его побрал. «Я вот что хотел спросить», — начал продюсер. «Ведь у нас, кажется, сценарий эпизода был утвержден несколько иной».
3: «Это мягко говоря», — ядовито заметил сценарист.
0: «Вы не напомните мне, каков был первоначальный вариант?» — повернулся к нему продюсер.
3: «С удовольствием!»
0: — сценарист потыкал кнопки, лежавшего перед ним на столе ноутбука.
3: «Боюсь, только дословно прямо вот сейчас не напомню, поскольку ноут у меня, похоже, сдох сегодня.
0: Батарея села, и зарядка почему-то не пашет. Но я близко к тексту помню. Сюжет был про городской транспорт. Ведь вы говорили, у нас заказ от мэрии».
2: «Истинно так», — кивнул продюсер.
0: «Ну вот, был сюжет про метро. Разыгрываются пассажиры метрополитена. На какой-нибудь станции метро в вестибюле ставится столик с аппаратурой и микрофоном. На столике табличка «Народный диктор». Гражданам говорится, отныне объявления станции в вагонах метро будут звучать голосами простых людей, обычных пассажиров. Не хотите ли записаться? Вот прочтите микрофон. Осторожно, двери закрываются. Следующие станции — подземные набережные Неглинки. Ну, это новую станцию такую скоро откроют. И люди начинают записываться. А мы их снимаем. Тут даже камеру особо прятать не надо. А другие названия станции у нас там были... Библиотека Ивана Грозного, подвалы Лубянки. Люди натурально удивляются, мы снимаем реакцию. Потом говорим, объявления будут звучать на разных языках народов России. Вот, прочтите по-удмуртски. «Меня снимает скри. Таяка мера». А теперь еще раз побыстрее. Ну и так до тех пор, пока человек не поймет, что произносит фразу «Меня снимает скрытая камера».
2: «Так, и что же у нас случилось с этим замечательным?»
0: Продюсер закашлялся, снял трубку телефонного аппарата, поднес к уху, занес палец над кнопками, но так и не нажал ни одной. «Что-то гудка нет».
3: «Наташа!»
0: — крикнул он, обернувшись к стене. Открылась дверь комнаты заседаний, и на пороге показалась секретарша.
1: «Принеси нам кофейку, пожалуйста».
0: Девушка упорхнула.
3: «Так что же у нас случилось с этим замечательным сюжетом?»
1: «Все вопросы к режиссеру»,
0: — обиженно сказал сценарист.
2: «А с сюжетом случилось то», — взял слово режиссер, «что у некоторых авторов начисто отсутствует понимание жизненных реалий. Надо же было учитывать, что в метро на фоне шума поездов совершенно невозможно записывать звук. Даже делать вид, что записываем, невозможно. Мы пытались. Никто нам не поверил».
0: «Ну и?»
2: «Ну и тогда пришлось нам на месте как-то импровизировать, видоизменять сюжет про метро. Решили организовать съемки прямо в вагоне. Договорились с машинистом. Придумали такую фигню. На остановке, допустим, на Пушкинской... Тимофей из кабины машиниста по громкой связи объявляет пассажирам в вагонах. «Товарищи пассажиры, это машинист к вам обращается. Я в Москве недавно, плохо ориентируюсь. Подскажете кто-нибудь, как отсюда до Кузнецкого моста доехать? Сейчас направо или прямо по главному тоннелю?»
0: Я с камерой в один вагон пошел. Серега, режиссер кивнул на оператора, с другой камерой в другой вагон. Снимать, как пассажиры реагировать будут.
2: «Сняли что-нибудь интересное?»
0: «Я нет», — признался режиссер. «Народ в вагоне вялый попался, никто не реагировал.
2: Зато вот этот гений-документалист»,
0: — режиссер снова кивнул на оператора,
2: «сказал, что набрал кучу отличного материала».
1: «И набрал!»
0: — гордо поднял голову оператор.
2: «Вот видите, он набрал. Ну, а я, дурак, поверил. Моя вина. Я ведь тут уезжал на пару дней. Вы ведь меня отпустили?»
0: Продюсер кивнул. Ну, я ему и доверил самостоятельно сюжет смонтировать. Он и смонтировал.
1: «Показать?»
0: – оживился оператор. «К счастью, не на чем», – ответил режиссер. «Панель-то у нас вырубилась».
1: «Ну, материал-то я могу и прямо на камере показать».
3: «Да у тебя ж там аккумулятор сегодня полетел. Ты ведь мне с утра рассказывал», – злорадно напомнил режиссер.
0: «В общем, показывать там нечего. Сидят пассажиры и читают газеты. Вот и весь сюжет. Я ж говорю, гений-документалист».
1: «Да там заголовки, знаете, какие смешные попадаются», – стал оправдываться оператор.
0: «Ну и бардак тут у вас», – протянул продюсер. «Ну и бардак».
2: «Ну а что вы хотите?» – встрял актер Трофимов. «Как говорится, у семи нянек дитя без застежек».
4: Тут снова открылась дверь. Секретарша с порога сообщила.
5: «Я извиняюсь, там у нас в буфете ни одна розетка не работает. Случилось что-то. Короче, чайник вскипятить не получилось. Это я насчет кофе».
2: «Да у нас, похоже, просто электричество отключили везде», – догадался продюсер.
5: «Сейчас проверим».
4: Администратор съемочной группы встал со своего стула и направился в угол комнаты, где под темно-зеленым матерчатым чехлом скрывалось какое-то зловещее устройство высотой почти в половину человеческого роста. Когда кому-нибудь из гостей для смеха предлагали угадать, что находится под этим чехлом, самым популярным ответом было:
1: «Не может быть! Неужели это он, списанный со студии Джорджа Лукаса робот R2-D2?»
4: Меж тем, это был обыкновенный, точнее, совершенно необыкновенный пылесос российско-китайского производства. Это изделие имело воистину славную родословную. Пылесосы этой модели начал клепать некий отечественный завод, в прошлом военный, а в новые времена перешедший на выпуск мирной продукции. Если, конечно, можно назвать мирным изделием агрегат, звук работы которого слышен по всему зданию. Делать этих монстров стали на базе бог знает какого узла, бог знает какой военной техники. Но довести до ума так и не довели. Интересы финансирования российских мастеров конверсии иссякли раньше. Их детище осталось в состоянии недопылесоса. Но тут на помощь пришли китайские коллеги, которые выкупили у наших это дело. На благословенной земле Поднебесной империи модель развелась и стала настоящим пылесосом без всяких недо. Только не очень надежным, выходящим из строя в среднем после 10-15 включений. Тогда эстафетную палочку вновь приняли наши бывшие военные инженеры, большие специалисты по части надежности. В итоге получилось славное изделие. Оно выглядело страшно, работало надежно, сосало и гоготало, и внутренностями напоминало систему Windows. В том смысле, что явно содержало в себе что-то лишнее, и никто из цепочки ее создателей в полной мере не знал назначения всех ее внутренних органов. И вот один из этих пылесосов около года назад администратор приобрел для нужд студии. Зачем он это сделал, для сотрудников осталось загадкой. Злые языки, как обычно, утверждали, что у него были деньги на покупку нормального фирменного пылесоса, он же купил этот подешевле, а разницу... Ну что возьмешь со злых языков? Как сплетничать, так все умные. А попробовали бы сами похозяйствовать в такой обстановке. Сняв со своего питомца чехол, администратор вытащил кабель электропитания, вставил вилку в розетку и нажал на пылесосе кнопку «вкл». Зверь заревел.
1: «Вырубай, вырубай, все понятно! А? Что? Выключай его нахрен!»
5: «Работает розетка-то!»
4: — удовлетворенно заявил администратор, сматывая шнур.
0: «Ладно, вернемся к нашим... вернемся к нашим делам», — сказал продюсер. «Из всего, что вы рассказали, я пока не понял, откуда взялась эта байда про космонавта?»
4: Все члены съемочной группы, ни слова не говоря, повернули головы в сторону актера Трофимова.
2: «Ну а что?» — ответил тот. «Надо же было кому-то спасать положение. Уж коли я, что называется, в одной лодке, то мне и концы в воду. Пара дней оставалось, я сам придумал сюжет, ребята-коллеги помогли снять, смонтировать».
0: «Что за ребята-коллеги?» — мрачно поинтересовался продюсер.
2: «Да и из четвертой студии.
4: Оператор Васек и девушка его Ленка, монтажница.
2: Всю ночь сегодня, кстати, монтировала это дело. Спит сейчас прямо там в студии».
1: «Трудолюбивые ребята, работают четко, яблоку негде упасть».
4: «Угу». Продюсер побарабанил пальцами по столу.
0: «То есть мы теперь им должны?»
2: «Ну, это уж ваши дела», — махнул рукой актер. «Я положение спасал. Смешной ведь сюжет получился».
3: «Обхохочешься», —
4: фыркнул сценарист, вставляя в рабочую розетку кабель питания и ноутбука.
2: «Все равно не пашет. Что за чертовщина?»
1: Как бы вам сказать, Тимофей?
0: У нас ведь заказ от мэрии был сделать сюжет про транспорт. Да не очень-то у вас и смешно.
2: У меня не смешно? Да у меня смешно, как свои 5 пальцев. И что, космический корабль — это не транспорт?
0: Вы знаете, Тимофей, для мэрии нет.
2: Ладно, нет так нет. Но то, что смешно, это уж я вас умоляю. Тут уж, как говорится, смешно, как у Христа за пазухой.
0: Ну, Тимофей, поскольку никто из присутствующих, кроме вас, у Христа за пазухой не бывал, то на этот счет я ничего возразить не могу. Но вынужден сообщить вам, всем вам, — продюсер обвел глазами присутствующих, — вынужден сообщить пренеприятную... В кармане у него затрезвонил мобильный телефон. А вот и генеральный звонит, — сказал продюсер, посмотрев на экран телефона. Добрый день, Виктор Кириллович. Что? Пылесос? Да, включали только что. Вы его даже из своего кабинета слышите? Подъехали недавно?
1: Даже во дворе на стоянке твою бандуру слышно, — сообщил продюсер, повернувшись к администратору.
0: Да, Виктор Кириллович. Что, простите, вы пропадаете? Не слышно вас?
2: Вот черт.
0: Продюсер с удивлением посмотрел на телефон. И моя мобила разрядилась. Странно. С утра же заряжал. В самом деле, порча какая-то электрическая на нас напала. Ладно, розетки, но батареи-то почему у всех одновременно отказывают? А вот, видимо, потому, — возвысил голос продюсер, — что в этом бардаке, который я тут у вас наблюдаю, никакая жизнь невозможна. Ни творческая, ни техническая. И я уполномочен сообщить вам следующее. Давно уже руководство канала выражало недовольство низким художественным уровнем нашей программы. Виктор Кириллович еще на прошлой неделе хотел наш проект свернуть. Я его уговорил дать нам еще один шанс. Сюжет про транспорт, заказ от мэрии, смешной сценарий, все дела. Однако, вижу, босс прав. Сворачиваем проект, вот и ты попался. Закрываем эту богадельню. Как только прозвучали эти слова, дверь распахнулась, и в помещение бодрым шагом вошел сам генеральный Виктор Кириллович. «Здорово, орлы! Сидеть-сидеть, и ты сиди», — сказал босс продюсеру. «Я с тобой рядом устроюсь». Генеральный подкатил свободный стул. Теперь во главе стола сидели сразу 2 больших начальника. «Что такие унылые?» — спросил Виктор Кириллович. «А, понимаю. Ты их уже успел порадовать, да?» Продюсер кивнул. «Поторопился, брат, поторопился, малость. Пересмотрели мы несколько этот вопрос. Да. Программа у вас, ребята, конечно, дерьмо. Но тут мне рейтинги свежие подогнали. Рейтинги высокие, так что поздравляю вас. Народ вас принимает. Употребляет в пищу, так сказать. Так что работайте пока. Но смотрите у меня». Босс погрозил пальцем. «А что вы тут в такой духоте сидите? Чего кондиционер не включаете?» «Да он у нас сегодня не включается», — ответил продюсер. «Вот как! Похоже, сегодня профсоюз кондиционеров объявил забастовку», — пошутил генеральный. «У меня в машине тоже сейчас кондей в отказ пошел. Вообще сегодня везде какие-то проблемы с техникой. Я пока ехал, по радио слышал что-то такое, а потом и приемник замолчал. Так что конкретно что там такое, не знаю. Ладно, пошел. Работайте!»
1: «Ну что, злодеи», — сказал продюсер, когда дверь за генеральным захлопнулась. «Повезло вам. Скажите спасибо дурному вкусу нашей родной телеаудитории. Заседание продолжается, господа присяжные. Работаем дальше».
5: «Нам бы в плане финансирования», — осторожно сказал администратор.
0: «Что там в плане финансирования вам?» — продюсер нахмурился.
5: «Я имею в виду на спецэффекты».
0: «На спецэффекты я тебе в июне наличными выдал. Из этого у тебя не меньше половины еще остаться должно».
5: «Не осталось».
2: «Как так не осталось? Куда ж ты все спустил?»
5: «Оранжевый дым купил», — вздохнул администратор. «Шашки. Павильонные и уличные. Помните, у нас проект намечался «Оранжевое настроение», а потом отменился, а дым я уже купил».
0: «Сколько ж ты его купил?»
5: «Много», —
0: прошептал администратор.
1: «Ну ты...»
0: Продюсер не нашел слов.
1: «Ну, погоди, разберусь я с тобой. А вы мне, братцы, вот еще что скажите, раз уж у нас зашел такой милый разговор. Сюжет с дегустацией шампанского. Розыгрыш, реклама. Он у вас сделан? Я почему спрашиваю? Потому что сюжета не видел и шампанского не вижу, а ящик все время здесь стоял, рядом с пылесосом твоим любимым. Так что насчет сюжета? Снимали? Снимали! Дружно закивали головами члены съемочной группы.
0: Сняли?
4: Сняли, ответил режиссер.
0: Смонтировали?
4: Нет.
0: Когда смонтируете?
5: Это такое дело,
4: сказал администратор.
5: Там монтировать нечего. Участники никакие попались. Материал вышел неинтересный. Переснимать надо. Мы сделали выводы, сценарий подкорректировали.
0: Я понял, зловеще улыбнулся продюсер. Шампанского, то есть, не осталось, и вы мне хотите сказать, что надо теперь и купить еще ящик.
4: Снова открылась дверь, и на этот раз на пороге появился оператор Васек из 4-й студии.
6: «Привет, мужики!» «Ой, пардон, я попозже зайду».
0: «Да нет, Василий, что ты! Проходи, будь как дома, здесь все тебе рады!»
4: Продюсер был сама любезность.
1: «Ты к нам по делу или так? Просто с дружеским визитом?»
4: «По делу. По личному. Я на минутку. Мужики, у вас тут бутылки шампанского не осталось. Вроде как, когда мы с вами в пятницу тут его пили, вы говорили, у вас тут целый ящик».
0: «Ага», — сказал продюсер.
4: Члены съемочной группы опустили глаза.
1: «Что праздновали, если не секрет?»
4: — бархатным тоном поинтересовался продюсер.
6: «Итак, пятница же», — ответил Васек. «А сегодня у моей Ленки день рождения. Она сейчас в монтажной студии спит. Всю ночь сюжет монтировал. Для вас, кстати. Я хочу ее выстрелом шампанского разбудить. Прикольно получится».
4: В комнате повисла тишина, которую нарушил техник Мишка.
0: «Оранжевый дым возьми, павильонный».
4: «Ладно, мужики», — сориентировался Васек.
1: «Да вижу, я малость не вовремя. Извините».
4: И ретировался. Продюсер встал, прошелся по комнате и, наконец, сказал.
0: «Значит так, разговор у нас с вами серьезный будет впереди. А сейчас времени...»
4: Продюсер посмотрел на свои наручные электронные часы. Они не подавали признаков жизни. Цифр на сером индикаторе не было.
0: «Сейчас времени уже много, у меня другие дела. Ну что, притихли? Работаем!»
4: И вышел из комнаты заседаний, хлопнув дверью. Администратор вздохнул, посмотрел на режиссера и спросил:
5: «Ну, что там у нас дальше?»
4: «Что там у нас дальше?» — спросил режиссер и сценариста.
3: «Розыгрыш с факиром и змеей», — ответил тот. «Извините, что перебиваю», — вмешался оператор. «Но камера-то сдохла, как снимать?»
0: «Значит так, бери машину и дуй на Шабловку. Одолжишь там у них и мухой обратно».
4: «Так, что за сюжет с факиром?»
3: «Сюжет для жаркого летнего дня, как раз как сегодня», — стал рассказывать сценарист. «Наряжаем Тимофея цирковым факиром, халат, челма, все такое. Он садится посреди тротуара, прямо тут в сквере, напротив здания. Камеру там, где угодно можно разместить. Перед факиром лежит мешок и коробка с мелочью». Угу. Факир сидит и насвистывает. Обращается к прохожим. «Извините, не могли бы вы меня выручить?» Продолжая насвистывать. Между словами: «У меня тут в мешке змея. Чтобы она не вылезла, надо все время свистеть. Я тут уже 2 часа сижу, курить охота, сил нет. Вы не могли бы тут рядом постоять и пару минут посвистеть, а я покурю».
4: И когда кто-нибудь согласится и начнет свистеть, факир лезет в карман, достает пачку, открывает, она пустая. Тогда он говорит: «Ой, сигареты кончились, я отойду на минутку к табачному киоску», и уходит. А мы снимаем дальнейшее поведение жертвы розыгрыша.
0: «Хороший сюжет», — сказал режиссер. «Только уже не для сегодняшнего дня, ты в окно погляди. Там сейчас, похоже, гроза грянет».
4: Все посмотрели в окно. Действительно, все небо затянуло черными тучами, и вот уже крупными каплями забарабанил ливень.
6: «Могу предложить сюжет для грозы», — неожиданно заявил актер Тимофей. «Я выхожу сейчас в тот же сквер под ливень, надеваю оранжевую жилетку и оранжевую каску, ставим какой-нибудь плакат насчет электробезопасности, типа «Осторожно, высокое напряжение». Я оглядываюсь по сторонам, типа вижу, что поблизости никого нет, смотрю наверх, в небо и кричу: «Можно! Давай!» И оттуда молния долбит, ну пусть не сразу, но молнии же будут. Погода-то явно грозовая. Потом смонтируем, как будто она сразу после моего крика бьет.
4: «А это что, смешно, по-вашему?» — прищурился сценарист.
7: «Это?»
0: — вскричал Тимофей.
7: «Да не то слово! Это еще как смешно! Это смешно, как у негров!»
0: «Стоп, стоп!» — взмолился режиссер. «Не надо про негра! Вернемся лучше к вашему выражению «смешно, как у Христа за пазухой». «Кстати, насчет Христа», — сказал сценарист. «Не посыплются к нам после этого сюжета письма возмущенных верующих?»
4: «А при чем тут верующие?» — не понял Тимофей.
0: «Скажут, мол, кощунство? Молния, она же ассоциируется с орудием в руках Бога».
4: «Ну, это я не знаю», — рассмеялся Тимофей. «Я лично атеист».
0: Даже в школе проходит, что религиозные верования произошли от того, что древние люди не могли найти объяснение таким страшным явлением природы, как гром и молния. И так рождались понятия о том, что существует некое высшее существо, которое управляет всем этим.
4: Меж тем дождь за окном лил, как из ведра. Небо было просто черным от туч, однако ни грома, ни молнии не было.
7: «Машина, походу, не заводится! Походу, аккумулятор помер!»
4: Все обернулись ко входу. В дверях стоял мокрый до нитки оператор. С него ручьями на пол стекала вода и капала с вафельного стаканчика в его руке растаявшее мороженое.
7: «Мороженщица говорит, во всем районе света нет», — сообщил оператор.
4: Администратор подошел к своему пылесосу и снова стал стаскивать с него чехол.
3: «Что, Пал Палыч, на пылесосе предлагаешь за камерой сгонять?» — заржал техник Мишка. «Это здравая мысль. Я тоже считаю, что этот агрегат еще мало нами изучен. Наверняка на нем можно и картошку жарить, и со спутниками связываться, и по улицам гонять».
5: «Да иди ты», — проворчал администратор, разматывая шнур пылесоса. «У нас розетка ведь только что тут работала. Хочу еще раз проверить».
4: И тут жидкокристаллический экран на стене ожил, и на нем появилось изображение. Голова фантастического существа с сильно вытянутым лицом, заостренными ушами и тремя глазами.
7: «Ну вот, экран заработал», — обрадовался режиссер.
4: Оператор уронил мороженое на шкаф и пробормотал.
1: «Ага, и это холодильник заработал? И шкаф?»
4: Все обернулись. Действительно, то же самое изображение появилось и на плоскости дверцы холодильника, и на стенке шкафа, а также на поверхности стола и на потолке. Атеист Тимофей принялся истово креститься. Стоя у окна, он увидел этот же лик гигантского размера в небе на фоне черных туч. Голова на изображении зашевелила губами, и отовсюду зазвучал голос.
3: «Уважаемые земляне, обратите внимание на шар, который летает вокруг вашей планеты и который вы называете Луной. Это скрытая камера. Она все это время была обращена к вам своим объективом. Поздравляем вас! Вы стали героями программы «Большой розыгрыш». В этом сезоне, то есть, по-вашему, в течение последних 20 тысяч лет мы снимали на вашей планете шуточный сюжет под названием «Электричество». Конечно же, на самом деле никакого электричества в природе нет и быть не может. Это была просто шутка. Мы на время искусственно создали в вашем мире положительные и отрицательные заряды частиц материи, чтобы посмотреть, когда вы откроете это явление и как научитесь им пользоваться. Получилось очень веселое комедийное шоу, и все цивилизованные граждане Тюбика, который вы называете «Вселенной», благодарны вам за мгновение здорового смеха. Но, увы, ни один шоу-проект не может жить вечно. В последние годы вы, к нашему всеобщему сожалению, достигли, наконец, такого технического совершенства, что это стало уже не смешно, особенно в области пылесосостроения. Когда вы запустили большой циклический пылесос на границе Швейцарии и Франции, который вы называете коллайдером, мы поняли, что программу пора закрывать. С сегодняшнего дня электричество на вашей планете отключено. Дальше вы будете жить, как все, в естественных природных условиях. Не огорчайтесь, ибо, как у вас говорят, не все коту саночки возить.
4: И тут зазвучал голос другого тембра. «Сиди, сиди, поместимся рядом». Изображение на всех плоскостях разделилось на две половины, и рядом с первой головой возникла вторая такого же вида.
7: «Дорогие земляне! Хочу внести в сообщение моего коллеги одну поправку. Ваше комедийное шоу действительно исчерпало себя, но, как показывают последние рейтинги, программа с вашим участием набирает популярность среди нашей аудитории уже не как комедия, а как мыльная опера. И зрители желают, чтобы она в таком качестве продолжалась. Так что the show must go on. Электричество включаем обратно. Скажите спасибо непритязательным вкусам цивилизованных граждан Тюбика. Продолжайте работать.
5: А в плане финансирования?
0: Сам для себя неожиданно брякнул администратор, сидевший на полу, привалившись спиной к своему пылесосу. При этих словах агрегат вдруг слегка загудел и засветился голубоватым светом. Говорящие головы на всех плоскостях, словно услышав что-то, направили взгляды вниз.
3: «Что в плане финансирования?» — строго спросила первая глава. «А нефти сколько мы вам в недра залили? У вас еще половина должна была остаться!»
8: «Отпад!» — выдохнул техник Мишка.
9: «Пал Палыч с инопланетянами по пылесосу разговаривает!»
10: «Я насчет спецэффектов!» — прошептал близкий к обмороку администратор.
7: «Оранжевый дым используйте», — ответила вторая голова. После чего изображения исчезли. А в следующую секунду под потолком комнаты вспыхнули лампы дневного света, включился кондиционер, заурчал холодильник, заработал DVD-плеер, на экране появились кадры с космонавтом в скафандре у прилавка и продавщицей.
11: «Соленых огурцов в тюбиках нет? Будем искать!»
7: В небесах сверкнула молния, и раздался оглушительный раскат грома. Электричество дали. И откуда-то сверху, из-за грозовых облаков, прозвучал голос. «Ну, что притихли, земляне? Работаем!»

0: Грядущее Джона Дзе. Внезапно оказалось, что он сидит в другом кресле. Удобном, упругом и словно изготовленном по его мерке. Когда он увидел перед собой письменный стол непривычной формы, то сразу догадался, что именно произошло. Когда же он посмотрел на человека, сидевшего за этим столом, и встретил взгляд, исполненный энергии и мудрости, то последние сомнения исчезли. Он находился в грядущем. Потом, заметив, что на человеке напротив надет не лабораторный халат, а рубашка с непривычным узором и кургузая куртка, и что в этой небольшой, мягко освещенной серебристо-серой комнате нет ни единой машины, ни единого прибора или счетчика, он понял, что находится в своем грядущем. В грядущем, которое он предсказывал, в которое неколебимо верил. Все окружавшее его ясно подтверждало, что контроль над феноменами пси установлен и что силы психики одержали решительную победу над грубыми физическими энергиями. За эти секунды его жгучее желание поверить перешло в несокрушимую убежденность. «Вы пси-человек», — сказал он. Кроуден глядел на Джона с растущим недоумением, которое сменилось самыми дурными предчувствиями. Нет, это, конечно, не Скиннер. Человек, сидевший в кресле перед ним, нисколько не походил на сохранившиеся фотографии. В чем была его ошибка? Он направил миллиарды джоулей энергии, необходимых для путешествия во времени, со всей точностью, выработанной за долгие годы исследований. Он, несомненно, сфокусировал свои лучи на том месте, где, по всем расчетам, следовало находиться кабинету Скиннера, примыкавшему к лаборатории, местоположение которой было твердо известно. И лучи коснулись человеческого тела. Но вот перед ним сидит этот странный субъект и говорит непристойности. «Я не совсем пси-человек», — ответил Кроуден, «хотя и имею некоторое представление о пси». «Какой нелепый синоним для слова «психолог», — подумал он. Правда, в материалах 20 века ему попадался термин «мозгоправ», но чаще всего психолог в них именовался психологом. Прекрасная иллюстрация того, насколько письменный язык отличается от устного. «И это доказывает», — подумал он со злостью, которую нижестоящие порой испытывают к вышестоящим, «что и светило исторической психологии способны ошибаться в вопросах лингвистики». Однако работа есть работа, даже если все пошло не так, как хотелось бы. «Боюсь, я не знаю вашего имени», — сказал он, обращаясь к человеку из прошлого. «Меня зовут Кроуден». Он встал и, выполняя инструкции психологов, протянул руку приветственным жестом 20 века. «Я Джон Дзе», — ответил Джон, вставая и пожимая протянутую руку. «Это не совсем то, что пророчила правоверная наука моего времени, но мне это нравится. Я ждал именно этого. Какой у вас век, Кроуден? 21-й?» Кроуден был озадачен. Он ожидал растерянности и не сомневался, что объясниться с пришельцем окажется трудно, а то и совсем невозможно. Однако все получалось что-то уж слишком легко. 22-й, ответил он. А точнее, сейчас 27 марта 2172 года. 13 часов 30 минут. Помолчав, он спросил: «А вы пси-человек?» «Я физик-ядерщик», — ответил Джон. «Массачусетский технологический институт. Однако я издаю журнал, посвященный вопросам пси. Рассказы и статьи. Я и сам ставил кое-какие опыты на машинах Иеронима», — добавил он. Первые его слова настолько оглушили Кроудена, что остального он просто не расслышал. Обиходные выражения одного столетия могут стать нецензурными в следующем. После атомной катастрофы 1987 года слова «физик-ядерщик» и «ядерная физика» стали грязнейшими ругательствами. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разумеется, все знали, что на свете существуют такие вещи, как ядерная физика. Ею даже пользовались. Но в мире, который психологи-практики создали заново из хаоса ядерных разрушений, люди избегали столь непристойных слов, как «физика». А «физик-ядерщик» — это было даже хуже, чем специалист по реакторам. Сам Кроуден называл себя натурфилософом. Ради интересов общества приходится делать то, что делает он, но зачем давать своей профессии похабные названия? Разумеется, этого вульгарного сквернослова следует как можно скорее отправить в его собственный век. Но это потребует нескольких часов подготовки. Ведь прежде его помощники должны будут проверить аппаратуру, которая занимает десяток комнат вокруг благопристойно пустого кабинета и целомудренно скрыта от посторонних глаз за стенами точно водопроводные и канализационные трубы. Да и не повредил ли приборы чудовищный разряд энергии, столь бессмысленно вырвавший Джона Дзе из далекого прошлого, которое ему вовсе не следовало покидать? Но, как бы то ни было, он очутился тут. Его надо представить координатору. Резиденция координатора находилась весьма далеко от этих промышленных трущоб, куда были изгнаны мощные натурфилософские установки. Кроуден сказал Джону, что им нужно отправиться в другое место. Они встали и вышли из кабинета, расположенного на первом этаже, в тихий переулок. Кроуден грустно оглянулся на здание, которое они только что покинули. По виду этого здания, казалось, никак нельзя было догадаться ни о его назначении, ни о том, что оно скрывало внутри. Пришельцу из другой эпохи и в голову не пришло бы заподозрить что-нибудь неладное. Этот, во всяком случае, не заподозрил. Но он-то, Кроуден, знает все и несет на себе печать отверженности. Кроуден уже успел набрать вызов с указанием места назначения, и менее чем через минуту перед ними остановился пустой автомобиль, запеленговавший его передатчик. Дверца распахнулась, и Кроуден сделал Джону знак «садиться». Как только он сам сел рядом с Джоном, дверца захлопнулась, и автомобиль тронулся в путь. Джон нашел, что салон удобен и просторен. Двигался автомобиль бесшумно, и нигде не было заметно никаких признаков мотора, ни приборной доски, ни рычагов.
1: «Какая энергия его движет, Кроуден?» — спросил Джон. «Какой у него мотор?»
0: Это не было вопиющей непристойностью, но все-таки подобные вещи незнакомым людям не говорят. Кроуден растерянно уставился на него, не зная, что ответить. «Пси, конечно!» — безапелляционно заявил Джон, восторженно улыбаясь.

0: нужен пси-человек по фамилии Скиннер. Мы считаем его провозвестником нашей цивилизации. После атомной катастрофы, он поперхнулся на этих мерзких словах, пси-практики сплотили останки человечества воедино. Они основали нашу цивилизацию, заложили основы нашей культуры. Мы все почитаем Скиннера как первого создателя их искусства. И я не понимаю, — добавил он как мог мягче, — каким образом селектор сфокусировался на вас?
1: «Я находился в Гарварде, где ожидал одного правоверного ученого в его кабинете», — ответил Джон. «Насколько мне известно, вокруг на много миль не было ни одного пси-человека».
0: Но подумайте вот о какой возможности. Предположим, решающий фактор тут — симпатия, эмпатия. Предположим, что вокруг меня существует, выражаясь условно, симпатическое-эмпатическое поле. Это могло сбить фокусировку вашей машины?
1: Кроуден смотрел на него в полном недоумении. Хотя он и сам был натурфилософом, слова этого «физика из прошлого» были ему абсолютно непонятны. Большая часть физических книг была сожжена после катастрофы, а остальные хранились в закрытых фондах из-за своего нецензурного содержания. О подобных вещах можно было говорить только эвфемизмами.
0: «Ну-ка, подумал он, — эмпатия — это что-то связанное с дисбалансом, кажется так. Или это энтропия? Но что тогда симпатия?»
1: Кроуден решил не тратить времени на бессмысленные головоломки. «Право не знаю», — произнес он вслух. «Мы, разумеется, проведем расследование и тщательно взвесим ваше предположение». Кроуден был достаточно сведущ в психологии, о чем свидетельствовали его заключительные слова. Но Джон думал уже о другом.
0: «Этот пси-человек, которого вы искали», — начал он. «Скиннер», — подсказал Кроуден.
1: «Так что же сделал Скиннер?» — спросил Джон. Кроуден досадливо поглядел на него.
2: «Работал с голубями», — ответил он коротко.
0: Глаза Джона остекленели.

0: объяснил Кроуден. Телепортация в резиденцию координатора. Кроуден не был психологом и не осознавал полностью всей эвфемистичности своего мира. Для него слово «телепортация» было названием крупнейшей корпорации его страны. Телепортация принадлежала сеть автоматических транспортных туннелей с ракетами дальнего следования, охватывавшая весь его мир. Пассажир также не думал о силах, приводящих систему в действие, как не думал он о канализационной сети, скрытой под мостовыми городов. Он просто входил в полутемное купе, садился в мягкое кресло в коконе из упругой пластической массы и терпеливо переносил неприятные ощущения, возникавшие при ускорении и торможении. Кроуден и не подозревал, что когда-то это название было значащим словом. На Джона телепортация произвела наиболее сильное впечатление из всего, что он успел увидеть за время своего визита в грядущее. Ускорение он воспринял не как физическую, а как психическую нагрузку. Когда он вышел из купе в приемную координатора, координатором полагались личные телепортационные станции, он был вне себя от восторга и даже на несколько секунд утратил дар речи. Войдя в кабинет раньше Джона, Кроуден шепотом предупредил координатора, что Джон — физик-ядерщик и отчаянно сквернословит. Координатор был человек с широкими взглядами, весьма тактичный и, разумеется, психолог. Он держался с Джоном безупречно и даже находил в себе силы сочувственно улыбаться в ответ на то, что, на его взгляд, было непристойным бредом. И время от времени произносил ничего не значащие, но любезные слова. Мысли же его были заняты совсем другим. Он соображал, что можно сделать со столь странным существом. Когда же Джон выразил желание отправиться с помощью телепортации на Марс, координатор окончательно убедился, что перед ним сумасшедший. «Телепортация не обслуживает Марс», — сказал он после неловкой паузы. Затем координатор отвел Кроудена в сторону и сказал вполголоса: «Либо этот человек и раньше был помешанным, либо шок вызвал у него тяжелое душевное расстройство. Отвезите его в классификацию к психологу-клиницисту. Я позвоню и предупрежу, чтобы кто-нибудь задержался», — добавил он, взглянув на часы. «Потом отправьте его назад в его собственное время». «И мне, право, все равно, попадет он туда или нет», — с горечью подумал координатор. Телепортация доставила упоенного восторгом Джона в классификацию, где хорошенькая служительница, на самом деле это была медсестра, надела ему на голову шапочку, обвешанную проводами, и попросила покрепче сжать металлические ручки кресла. «Ну а теперь расслабьтесь», — сказала она и вышла в соседнее помещение настроить лучеуловитель. Через 5 минут она вернулась и проводила Джона в кабинет, почти совсем пустой. Только письменный стол, кресло перед ним и человек за столом. Психологу пришлось задержаться после работы, чтобы принять Джона.
1: «Мистер Джон», — сказала сестра, — «это пси-человек Миллер. Он вам поможет», — добавила она мягко.
0: Психолог Миллер сделал Джону знак сесть в кресле у стола. Он очень устал и даже поддерживал голову ладонью, пока проглядывал энцефалограмму Джона через окошечко в крышке стола.
2: «Как облечь все это в слова?» — недоумевал он.
0: «У вас бывают периоды возбуждения», — сказал он наконец. «Вы всегда уверены в себе. Вы многословны. Ваши убеждения», — он содрогнулся, — «идут вразрез с общим направлением вашей культуры». Это было лишь бессмысленное хождение вокруг да около, и он решил не продолжать.
2: «На вашем месте я бы обратился к врачу», — сказал он. «Есть некоторые указания на гормональный дисбаланс. Вот, примите штучку».
0: И он протянул своему посетителю прозрачный тюбик с сахарными таблетками.
2: Джон застыл в благоговейном изумлении. Этот человек, только прижав руку ко лбу и сосредоточившись, сумел узнать так много.
0: Глаза Джона увлажнились при этом доказательстве могущества силы пси. Он взял предложенную таблетку и рассеянно разжевал ее. Его охватило ощущение блаженного покоя.
2: «Примите и вы», — предложил он Миллеру.
0: «Почему бы и нет», — сказал Миллер и проглотил двойную дозу эйфорина. День и без того выдался тяжелым.

тяжелый, а тут еще это. Заключительная часть визита Джона в грядущее прошла, словно в блаженном сне. Телепортация, автомобиль, кабинет Кроудена. И вот он уже в той самой комнате его собственного мира, из которой его так внезапно вырвали. Он выбежал на улицу. Скорей, на самолет, на поезд, скорее, скорее! Лишь бы почувствовать под пальцами клавиатуру пишущей машинки и начать редакционную статью, уже рождавшуюся слово за словом. Он писал: «Мы живем в мире, который ученые-ортодоксы отказываются видеть, а увидев, отказываются признать, отказываются поверить собственным глазам. И все же за последние 100 лет и в этой среде находились мужественные ученые, удостоверявшие пси-свойства многих одаренных людей. Они видели неопровержимые доказательства левитации и телепатии. Теперь, благодаря тому, что мне пришлось пережить, я узнал, что сейчас среди нас есть человек, уже сумевший установить телепатический контакт с голубями. Мы живем на исходе бесплодной эры в истории человечества, но семена грядущего уже прорастают в земле. Это именно то грядущее, которое предсказывали те из нас, кто лишен предвзятости, кто истинно восприимчив. Мертвящая рука научной ортодоксальности не в силах надолго задержать...

Это был рассказ Джона Пирса «Грядущее Джона Дзе». Рассказ Нила Геймана. Страница из дневника, найденного в коробке из-под обуви, забытой в рейсовом автобусе где-то между Тулсой, Оклахомой и Луисвиллем, Кентукки. Рассказ «Страница из дневника» впервые появился в буклете, раздававшемся во время тура Тори Амос в 2002 году. Нил Гейман и Тори Амос познакомились в 1992 году. За прошедшие 10 лет образ писателя был воспет ею неоднократно. Гейман не остался в долгу, и в одной из его иллюстрированных детских книжек появилось дерево Тори с рыжей листвой, похожей на волосы певицы. Понедельник, 28-е. Мне показалось, что я преследую Скарлетт уже давно. Вчера оказался в Лас-Вегасе, шел по паркингу казино и вдруг обнаружил открытку. На ней всего одно слово, написанное малиновой помадой. Одно слово. Помни. На лицевой стороне какое-то шоссе в Монтане. Не помню, что же именно мне следовало помнить. Я в дороге и еду прямо на север. Вторник, 29-е. Я в Монтане или в Небраске. Пишу, сидя в мотеле. Снаружи доносятся порывы ветра. Я пью черный кофе. Гостиничный кофе. Такой одинаковый, что не поменяет своего вкуса ни завтра, ни послезавтра. Это сегодня в забегаловке какого-то крохотного городка я услышал, как кто-то произнес ее имя. «Скарлетт в пути», — произнес мужской голос. Голос дорожного полицейского, сразу переменившего тему, стоило мне подсесть ближе и прислушаться. Говорил он о лобовом столкновении. Осколки сверкали на дороге, словно бриллианты. И обращался он ко мне вежливо: «Мэм». Среда, 30-е. «Не работа доканывает вас», — рассуждала женщина. «Все от того, что люди таращатся». Она дрожала. Ночь выдалась холодной, а одета она была не самым подходящим образом. «Я ищу Скарлетт». О чем было еще разговаривать? Она сжала мою руку в своих ладонях и осторожно прикоснулась к моей щеке. «Не сдавайся, дружище. Ты найдешь ее, когда придет время». С этими словами, плавной походкой, она отправилась вниз по улице. Я не стал оставаться в маленьком городишке. Возможно, в Сент-Луисе. Поди пойми, да и Сент-Луис ли это на самом деле? Я стал искать какую-то арку, которая должна соединять восток с западом, но если она там и есть, я все равно ее проворонил. Позже я переехал через реку. Четверг, 31-е. На обочине у дороги растет голубика, в зарослях мелькнула красная нить. Мне страшно. Быть может, я ищу то, чего уже нет и никогда не был. Сегодня в кафе посреди пустыни говорил с женщиной, которую любил. Она там официанткой. «Я-то подумала, что ты за мной, а оказалось, что это просто дежурная остановка». И что мне было сказать в ответ? Она все равно не станет меня слушать. И все же надо было спросить. Может быть, она знает, где Скарлетт. Пятница, 32-е. Вчера ночью мне снилась Скарлетт. Она была огромная, дикая, она охотилась за мной. Во сне мне было известно, как она выглядит. Я проснулся и обнаружил, что нахожусь в грузовом пикапе, припаркованном на краю дороги. Какой-то человек посветил мне в лицо фонариком, назвал меня «сэр» и попросил права. Пришлось сообщить ему, кем я, на мой взгляд, являюсь и кого я ищу. А он просто засмеялся и пошел прочь, покачивая головой и бормоча какую-то неизвестную мне песню. Я повел пикап на юг, туда, где утро. Временами я боюсь, что все это превращается в одержимость. Она пешком, я на машине. Но почему она постоянно опережает меня? Суббота, 1-е. Я нашел коробку из-под обуви и сложил туда свой хлам. В Макдоналдсе посреди Джексонвилля я перекусил.
четвертной сыром и шоколадно-молочный коктейль. Высыпал содержимое коробки на стол. Итак, красные нити с зарослей голубики. Открытка. Снимок на полароид, найденный посреди пустыря, пахнущего фенхелем, неподалеку от Сансет-бульвара. Там две девчонки о чем-то секретничают, лист не разглядеть, смазаны. Аудиокассета, золотые блестки в крошечном флаконе, который мне всучили в Вашингтоне, округ Колумбия. Страницы, вырванные из книг и журналов. Фишка из казино. Ну и этот дневник. Темноволосая женщина за соседним столом сказала: «Теперь после смерти они могут сделать из вас бриллианты. Научный факт. Я хотел бы оставить по себе такую память. Хочется сверкать». Воскресенье второе. Пути призраков испещрили землю древними фразами. Призраки по скоростному шоссе не ездят, они ходят. Не в этом ли суть моего преследования? Иногда мне кажется, что я вижу все ее глазами. Иногда, будто это она смотрит моими. Я в Вилмингтоне, Северная Каролина. Пишу, сидя на пустой скамье, пока отражение солнца искрится на поверхности воды. Мне так одиноко. Мы придумали все это на ходу, разве не так? Понедельник, 3. Оказавшись в Балтиморе, я стоял на тротуаре под моросящим дождем и размышлял о том, куда направляюсь. По-моему, я видел Скарлетт в машине, которая ехала в мою сторону. Она была на сиденье справа. Я не успел разглядеть лицо, но волосы были рыжие. За рулем оказалась женщина, пухлая и довольная. Черные длинные волосы. Цвет кожи темный. Это она вела старый пикап. Прошлой ночью я спал в доме незнакомого человека. Я встал и услышал от него: «Она в Бостоне». «Кто?» «Та, кого ты ищешь». Я спросил, откуда ему известно, но он решил не разговаривать со мной. В конце концов, он попросил меня уйти, и я не заставил себя ждать. Я хочу домой. Знать бы только куда, так бы и сделал. Но я скитаюсь. Четверг, 5. Пополудни я миновал Ньюарк, вдали показался Нью-Йорк, еще днем окутанный непроглядной тьмой грязного смога и с началом грозы погрузившийся в ночь. Похоже на конец света. По-моему, конец света будет черно-белым, как старое кино. Волосы черные, как уголь, сахар и кожа белые, как снег. Пока мы различаем цвета, можно на что-то надеяться. Губы красные, как кровь, я все время напоминаю себе об этом. Добрался до Бостона ранним вечером. Ловлю себя на том, что ищу ее в зеркалах и отражениях. Я помню, что белые люди пришли на эти земли, а черные спускались на берег, спотыкаясь о кандалы. Я помню, как красные люди ходили по этой земле, и земля эта была моложе. Я помню, как эта земля была одинокой. «Разве можно продать свою мать?» Вот первые слова людей, ходивших по земле, которую у них хотели купить. Среда, 5. Прошлой ночью она говорила со мной. Я уверен, это была она. Я проходил мимо автомата на улице в Метайре, Луизиана. Телефон зазвонил, я снял трубку. «Ты в порядке?» – спросил голос. «Кто это? Вы уверены, что у вас правильный номер?» «Не то чтобы, а ты в порядке?» «Не знаю», – все, что я ответил. «Знаешь, что тебя любят», – сказала она. «Я знал! Это не мог быть никто другой. Хотел было сказать, что тоже люблю ее, но на том конце линии повесили трубку. Только бы это оказалась она. Она очутилась там всего на мгновение. Конечно, и номер мог быть неправильным, что, впрочем, сомнительно. Сейчас я совсем близко. Я покупаю у бездомного парня, ютящегося на тротуаре и укутавшегося в некогда шерстяное одеяло, открытку, пишу на ней «Помни» помадой и с этих пор уже не забуду. Никогда». Внезапно порыв ветра подхватывает открытку и уносит прочь. По-моему, теперь я должен не останавливаться и продолжать идти. Послесловие переводчика. В основе рассказа игра слов.
«Путь Скарлетт» – название альбома, песни и тура, с которыми Тори Амос в 2002-2003 годах дважды объехала Америку и посетила Европу. Первая часть тура проходила в направлении из Флориды в Калифорнию, затем поездка по Англии, Германии, Польше, Австрии, Швейцарии, Франции и Италии, возвращение во Флориду и вторая часть тура, завершившаяся в Техасе и Луизиане. Главные герои авторской «Я» путешествуют по Америке прямо в противоположном направлении, пересекая страну с запада на восток. Географическая картина выстроена очень логично. 14 декабря Тори Амос пела в Лас-Вегасе, штат Невада, где герой находит открытку. Судя по хламу, вытряхнутому на стол из бубной коробки, персонаж уже успел побывать в Лос-Анджелесе, где Тори Амос выступала 17-18 декабря, причем рядом с тем местом, где он подобрал фотографию двух девочек. Герой отправляется то ли в Монтану, то ли в Небраску, штаты, не охваченные туром «Путь Скарлетт». Примечательно, что и пол героя остается неопределенным. В Монтане к нему обращаются «мэм», а на востоке «сэр». В Балтиморе герой увидит себя женщину в машине вместе со Скарлетт. Далее Сент-Луис, Миссури, где певица выступала 3 декабря, но не уверен, что это Сент-Луис. Пропущенная арка Сент-Луис Гейтвей Мемориал Арч, самый высокий монумент в Соединенных Штатах, 630 футов в высоту, построена в 1961-66 годах из стали по проекту архитектора Эйро Сааринена, символизирует продвижение переселенцев на Дикий Запад. Дневниковая «Я» пересекает реку Миссисипи. Собственно говоря, название рассказа также указывает на Миссисипи, поскольку река географически оказывается точно посередине между Тулсой и Луисвиллем. Едет в Джексонвилль. Читателям остается только гадать, который. Если в штате Иллинойс, выходит, герой застрял на Среднем Западе. Если в Северной Каролине, то, кстати, упоминание о хрени, которую ему всучили в Вашингтоне. Скорее всего, речь идет о столичном сувенире с моделью Капитолия внутри. Джексонвилль расположен как раз на пути из столицы в Вилмингтон. Четвертной с сыром – обычный гамбургер, получивший свое название от того, что сырая котлета весит четверть фунта. Вилмингтон, Северная Каролина, стоит на берегу Атлантического океана. Герой пересек страну с запада на восток. Чтобы добраться в Вилмингтон, ему пришлось свернуть со скоростного шоссе и поехать по дороге местного значения. Далее путь поворачивает на север, и герой устремляется в Балтимор, Мэриленд, проезжает через Нью-Йорк и минует Нью-Йорк, чтобы добраться до Бостона. Во время тура 2002-го ни в Джексонвилле, ни в Вашингтоне, ни в Вилмингтоне, ни в Балтиморе, ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне Тори Амос концертов не давала. Зато в Нью-Йорке их было несколько. Следующая запись в дневнике – герой снимает трубку телефона-автомата в Мейторе, Луизиана. Именно в Луизиане, в Новом Орлеане, заканчивается путь Скарлетт. Получается, Скарлетт в буквальном смысле оказывается постоянно рядом, но непременно ускользает. Многие образы почерпнуты из названий песен Тори Амос с альбома «Путь Скарлетт». «Не заставляй приезжать меня в Вегас», «Золотая пыль», «Я не вижу Нью-Йорка», «Города Лос-Анджелес и Балтимор», «Проститутка», подобранная героем в Монтане или где-нибудь еще, «Красная нить в ампу», которую индейцы использовали вместо денег, «Бриллианты» — все эти детали также навеяны творчеством певицы. Поскольку изначально рассказ адресован продвинутому читателю и поклоннику, нагромождение аллюзий и, само собой разумеющаяся, пародия на расписание концертов вполне пригодны не только для внутреннего использования в кругу Тори Амос и Нейла Геймана. Надо ли говорить о том, что сначала был написан рассказ, а уж потом певица отправилась в американское турне? Еще неизвестно, кто кого догоняет.

Дорогие друзья, модель для сборки начинает свое полноценное вещание на волне 107 FM. О Генри. Из сборника «4 миллиона». Приворотное зелье Айки Шонштейна.

0: Аптекарский магазин «Синий свет» находится в деловой части города, между Бауэр-стрит и Первой авеню, там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое содовое. Если вы спросите там более утоляющее, вам не подсунут конфетку. «Синий свет» презирает современные сберегающие усилия искусства фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и паригорик. По сей день пилюли тут изготовляют собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке. Дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальца, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают в запуски и становятся кандидатами на таблетки от кашля и мягчительные сиропы, поджидающие их в синем свете. Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Ист-Сайд, где сердце фармацевтики еще не стало замороженным. Там аптекарь, как оно и следует быть, советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. От того-то повисшие крючком и оседланные очками нос и тощая согбенная под бременем познания фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях синего света, и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились. Айки проживал и завтракал у миссис Ридл в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Рози. Скажем без обиняков, вы ведь, конечно, и сами догадались, Айки боготворил Рози. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их. Она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной. Во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок. Застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность. Стоя за конторкой, он являл собой существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем слабительным из столетника и валерианой на нашатырном спирте. Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна, вполне-вполне уместный каламбур, был Чанг МакГоуэнд. Мистер МакГоуэнд также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то МакГоуэнд ловил их прямо с ракетки. Вместе с тем МакГоуэнд был и другом, и клиентом Айки, и частенько после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит заглядывал в синий свет, чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез. Как-то раз к вечеру МакГоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку. Ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень. И уселся на табурет. «Айки», — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок гумбензоин.
1: «Раскрой-ка уши пошире. Выдай мне зелье».

Айки внимательно оглядел внешность мистера МакГоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил. «Снимай пиджак», — приказал он. «Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра? Сколько раз говорил я тебе, итальяшки до тебя доберутся». МакГоуэн усмехнулся. «Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил. Верно, это под пиджаком возле ребер. Слушай, Эйки, мы, я и Рози, решили нынче ночью удрать и пожениться». Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал, а на лице мистера МакГоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности. «То есть понятно, если она в последнюю минуту не передумает», — продолжал он. «Мы вот уже 2 недели утаптываем дорожку, чтобы дать дёру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру «стоп», «нет», — говорит, «не выйдет». Теперь вот как будто в конец перешили на сегодняшнюю ночь. Рози уже 2 дня держится, вроде бы не отступает. Но, понимаешь ли, до того срока, какой мы уговорились, еще целых 5 часов. Боюсь, она в последний момент, когда уже все будет на мази, опять даст отбой. «Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство», — напомнил Айки. На лице мистера МакГоуэна отразились смущение и тревога, отнюдь необычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью насунул его себе на палец. «Понимаешь, я и за $1 000 000 не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт», — сказал он. «В Гарлеме у меня уже снята квартирка, хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. Я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в 9:30. Ну, просто нельзя, чтобы все это сорвалось, если Рози снова не пойдет на попятную». Мистер МакГоуэн умолк, весь во власти сомнений. «Я пока еще не усматриваю связи», — сказал Айки отрывисто. «О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?» «Старик Ридл меня не жалует, и не настолько», — продолжал озабоченный претендент на руку Рози, желая высказать свои соображения до конца. «Уже целую неделю он не выпускает Рози со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю $20 в неделю. Рози никогда не раскается, что сбежала с Чанком МакГоуэн». «Извини, Чанк», — сказал Айки. «Мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту. За ним должны скоро зайти». «Слушай», — вдруг скинул на него глаза МакГоуэн. «Слушай, Айки,

0: Одной старухе гадалки такой вот порошок. Развел содовый и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером. Все остальные уже в счет не шли. 2 недель не прошло, как они окрутились. Сила и простота. Таков был Чанг МакГоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей, понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи. «Я подумал вот что», — продолжал Чанг с надеждой в голосе. «Будь у меня такой порошок, я подсыпал его Розе сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как всегда, отнекиваться». Я, само собой, не считаю, что ее надо силком на поводу тянуть, но женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так вот самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит. «На когда назначен этот дурацкий побег?» – спросил Айки. «На 9 часов», – ответил мистер МакГоуэн. «Ужин 7. В 8 Рози прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в 9 старик Провенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Проберусь к окну Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице». Затеяли все так рано из-за священника, он потребовал. Да все проще простого, только бы Рози не отступила, когда придет момент. «Ну, как насчет порошков? Можешь ты мне устроить это, Айки?»
1: Айки Шонштейн медленно потер себе нос. «Слушай, Чанг», — сказал он, — «относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сделаю это для тебя. Ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Рози». Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок 2 таблетки морфия, каждые в 1/4 грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик МакГоуэну, дав при этом указание, что порошок желательно принять растворенным в жидкости, и получил зато изъявление сердечной благодарности от Лакинвар из городских.

0: Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы МакГоуэна относительно похищения Рози. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках.
1: «Весьма обязан», — сказал он отрывисто. «Нахальный лоботряс. Моя комната как раз над комнатой Рози. После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выйдет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи».
0: Рози в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению. Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало. В 8 часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто, как не сам Чанг МакГоуэн, выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватает Айки за руку. Да-да, Чанг МакГоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом.
2: «Вышло!» – проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум.
1: Рози на лестницу вылезла точно секунда в секунду. В 9:30 с хвостиком мы уже были у почтенного духовника, все как договаривались. Она уже в нашей квартирке. Сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно.
2: Бог ты мой, да чего ж я рад, ей-богу. Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь. Отобедаем вместе.
3: Я получил работу тут неподалеку у моста. Туда я сейчас и двигаю.
1: «А порошок?» – спросил Айки, заикаясь.
2: «То зелье, которое ты мне выдал?»
0: Улыбка Чанка стала еще шире.
2: «А ну вот как обернулось!»
1: За ужином у Ридлов поглядел я на Рози и сказал про себя.
2: «Чанг, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Рози, действуй честно, без всяких фокусов.
1: Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого, на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Улучил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла. Понятно?»

0: Андрей Николаев. Интоксикация.
1: Все. Осталась последняя надежда. Если снова облом, намылю веревку и... взломаю дверь и ужаснуться. Молодой, симпатичный, жить да жить, а он в петле. Голова на бок, лицо синее, язык наружу. Нет, так не пойдет. Некрасиво. Пожалуй, открою газ и голову в духовку. И найду с малиновой мордой обделавшегося, как младенец у нерадивой мамаши. Нет, тоже нехорошо. Может, с балкона порхнуть? Ласточкой. Мозги на асфальте, мужественное волевое лицо в смятку. Черт, о чем я думаю? Алло, Елена, будьте любезны.
2: Здравствуй, Сережа.
1: О, не узнал, богатый будешь. Правда, не узнал. Голос у нее какой-то напряженный, изломанный. Как дела, Лен?
2: Так себе. Ты что-то хотела, то я звонка жду.
1: Молодец, Ленка. Как всегда, берет быка за рога. Лен, такое дело, одолжи сотню на неделю, а?
2: Ладно.
1: Я ушам не поверил. Вот оно, спасение. Серьезно, Лен, через неделю отдам.
2: Сказала же, ладно. Когда зайдешь?
1: Через полчаса.
2: Давай, жду.
1: Иду в ванную. Бриться, конечно, не буду. Такой колотун, что зарезаться можно. Чищу зубы. От усилий покрываюсь испариной. Господи, плохо-то как? Напоследок взгляд в зеркало. Лучше бы не смотрел. Ползу к троллейбусной остановке. Май, утро, свежий ветерок. Подкатила трешка, забиваясь в угол на задней площадке, стараясь не глядеть в салон. Хорошо, что народу много, контролер не протиснется. Рядом девица вся из себя в черных очках с мобильником на шее. Покрутила носом, покосилась и, брезгливо фыркнув, демонстративно отвернулась. «Попей 2 недели, дочка, а я посмотрю, чем ты будешь благоухать». Троллейбус проезжает эстакаду над Савеловским вокзалом, тормозит возле остановки. Следующая моя. Проезжаем магазин «Сухари». Всегда умилялся. Магазин «Сухари», а через 4 дома бутырская тюрьма. Ленка живет в старом доме, вход со двора. Ох, дойти бы. Ковыляю по зебре через улицу. Во дворе липы, тополя, густая тень. Прохладный подъезд со старым решетчатым лифтом. Возношусь на 7-й этаж, давлю звонок. Быстрые шаги, дверь распахивается. Ленка в джинсах и бежевой толстовке. Лицо напряженное, глаза будто ждут чего-то и боятся в то же время.
2: А, это ты. Заходи.
1: Проходим на кухню. Для своих 37 она еще очень даже ничего. Только потянула ее как-то. Синяки под глазами, углы рта опустились. Неужели тоже выпивает?
2: Хватит сотни.
1: Машу руками, как мельница. Хватит, мне бы только до вторника перекантоваться. Она смотрит на меня внимательно и достает из кошелька 300 рублей. Я молчу, боюсь спугнуть. Она протягивает деньги.
2: Не торопись, будут отдашь.
1: Прижимаю руку к сердцу. Лен, через неделю как штык.
2: Ладно, ладно, выпьешь со мной.
1: Таращу глаза. Так и есть, выпивает.
2: Эх, жизнь поганая.
1: Выпью. Случилось что? Она ставит на стол рюмки, пакет сока, достает початую кжелку, разливает. Пальцы у нее дрожат.
2: Как твое кино?
1: Пожимаю плечами. Так себе. Эпизоды массовка. Больше на дорогу в Мосфильм уходит, чем зарабатываю.
2: Что случилось?
1: Ленка залпом, не дожидаясь меня, опрокидывает рюмку, запивает соком. Осторожно поднимаю свою. Рука трясется, водка течет на пальцы. Выливаю ее в рот, придавливаю сверху соком. Приживется, нет? Вроде прошла. Смотрю на Лену и вдруг вижу, как кривится ее лицо, дрожит подбородок. Она трет шею пальцами, будто разминая застрявший комок. Что, плохо пошла? Из глаз ее внезапно брызгают слезы. Она некрасиво открывает рот и силится что-то сказать. Получается не сразу.
2: Санька пропал.
1: Тупо смотрю на нее. Все-таки я какой-то тормознутый стал. Санька — это ее сын. Когда мы были соседями, он часто ко мне заходил. Ленка его одна растила, вот он ко мне и тянулся. Я ему, наверное, старшим братом казался. Хороший парнишка, сейчас ему лет 17-18. Как пропал, бестолково спрашиваю я.
2: Так. В среду ушел, сказал, вечером будет. Третий день нету. Я все больницы обзвонил и все морги.
1: Ленка начинает давиться словами, и я наливаю ей стакан сока. Лицо ее мокрое от слез, руки трясутся хуже, чем у меня, и сок бежит по подбородку, капает на толстовку. Ты одноклассникам звонила?
2: Он в МАИ учится, первый курс заканчивает. Я звонил ребятам, никто ничего не знает.
1: Да, время летит. Санька уже в институте. Может, у какой-нибудь девчонки завис, предполагаю я. Есть у него подружки?
2: В институте нет.
1: Ленка берет себя в руки, вытирает ладонями глаза.
2: Все, принцессу себе ищет. Ну, знаешь, принцессу, эльфы, драконы. Средиземье, Арканар, Нильфгард, принцесса Цирилла. Не знаю, во что они-то сейчас играют. В среду он взял меч, который ты ему подарил, и ушел.
1: Так, соображаю я. Меч этот скорее для исторического фехтования, чем для ролевых игр. Я его сделал, когда на Знамя Революции работал. Нашел хорошую сталь, забыл ХВГ или 9ХС. Договорился с ребятами из кузнечного цеха, 2 литра поставил, как сейчас помню. Сам шлифовал заготовку, в навершие свинец залил. Правда, отбалансировал по гарде, так финтить легче. Отполировал его, аж глазам больно. Блестел меч, как готовые... Да, в общем, чисто эскалибур блестел. А Саньке подарил, когда понял, что пропью. Только этот меч и уцелел из всего снаряжения. Ленка закуривает, я наливаю себе еще рюмку, чтобы думалось легче. Можно его комнату посмотреть?
2: Посмотри.
1: Она машет рукой.
2: Я все перерыла, ни записки, ничего.
1: Комната у Саньки маленькая, 12 метров. На стенах двери продукции Бориса Валеджо, фотографии. Санька в обличии то ли Боромира, то ли Геральта. Лицо серьезное, рыжие волосы дыбом. В углу комнаты висит плетенная из тонких стальных колец кольчуга, шлем, переделанный из строительной каски, и деревянный меч. Беру его в руки. Хороший меч. Пропитанное дерево, наборная гарда. Санька даже дол выбрал, не поленился. Настоящий полуторник. Молодец, Санька. Представляю, сколько трудов он затратил, пока кольчугу плел, пока меч мастерил. На книжных полках в основном фэнтези. Майкл Муркок, Сапковский, Толкин, конечно. Между книг замечаю толстую тетрадь. Так, что тут у нас? Эскизы мечей. Каролингский, скандинавский, катана. Санька выбрал каролингский. Чертежи перемежаются записями. Что ж ты писал, сэр-рыцарь?
2: Был в Царицыно. Наших в парке немного, в основном мелюзга из начинающих. Важные, церемонные. Рыцари, лучники, эльфы и феи. Разыгрывают сюжеты, просто бьются, как бог на душу положит. Я опять сцепился с Крагером, и, естественно, мы решили выяснить, кто прав в честном бою. Фехтовать он так и не научился, но от этого не легче. Машет своим двурушником, словно оглоблей, пытаясь разорвать дистанцию. Попробуй, подойди. Но все-таки я выбрал момент, как дядя Сережа учил. Подскочил, и мы сцепились мечами. Неизвестно, чем бы закончилось, но вдруг рядом раздался ее голос. Колокольчик на новогодней елке, а не голос. И мы враз успокоились. Даже стыдно стало. Ах, как она прекрасна. Крагер принес дюралевый эскадрон. Похвастаться и, конечно, перед ней пофорсить. Она Крагера выделяет почему-то, и что в нем нашла? Нос у него картошкой, да еще обрился наголо. Но я ее просто так не уступлю. В следующий раз принесу меч, который мне дядя Сережа подарил.
0: Ура! Она со мной! Крагера не видно, она болеет за меня. Даже в щеку поцеловала. Ну и что, что она старше? Она удивительная. Зовет в Средиземье. Да я хоть сейчас!
1: Вот такие последние записи. Я выглянул на кухню, Лена сидит, подперев кулачком щеку, смотрит на телефон. А попробую-ка я отработать 3 сотни.
2: Лен, куда Санька ездил тусоваться? В Царицыно?
0: Да, там уже были из милиции, спрашивали.
1: Ну, одно дело милиция, бормочу я.
2: Не грусти, найдем мы твоего Саньку.
1: Возле метро покупаю в ларьке 250 водки. Бутылку мне много, а чекушка в самый раз. Доезжаю до Чеховской, перехожу на зеленую ветку, теперь по прямой. Дремлю в вагоне, пока не проезжаем мост над Москвой-рекой. Через одну Царицыно. На улице жарко. Народ в праздничном настроении. Кто слегка веселый, а кто со вчерашнего грустный. Покупаю бутылку минеральной и спешу в парк в спасительную тень. В толпе мелькают ребята с мечами в чехлах за спиной и девчонки, прикинутые чародейками. Тусовка начинающих ролевиков, отдых от действительности. Здесь к ним привыкли и почти не обращают внимания.
3: Ах, да чего ж хорошо в лесу.
1: Тенистые холмы, сквозь деревья блестит пруд. Так и тянет прилечь на траву и вздремнуть минут 600. Захожу в парк поглубже. Здесь кишмя кишат рыцари, принцессы, трубадуры и эльфы. Рубятся на мечах, поют под гитару у костров. Феи, принцессы и чародейки в остроконечных шапочках, одна симпатичнее другой, благосклонно внимают менестрель. Перехожу от группы к группе. На меня не обращают внимания. Подумаешь, еще один любопытствующий. Как я найду девушку, о которой писал Санька? Одну жемчужинку в россыпи драгоценностей. Стараюсь не показаться навязчивым, расспрашиваю про рыжего паренька. Отвечают неохотно. Кто-то вспоминает, что на днях уже были из милиции, тоже интересовались. Пожалуй, сегодня я ничего не узнаю. Ладно, приду завтра. Присаживаюсь под липу, достаю чекушку, свинчиваю ей голову и делаю пару глотков, исключительно ради проверки качества.
3: Редкостная мерзость.
1: Заливаю мерзость минералкой. Рядом группа ребят собирается провести рыцарский турнир в честь прекрасной дамы. Дама лет 16-17 принимает в подготовке живейшее участие. Подбадривает, торопит, обещает поцелуй победителю. Довольно высокая девчонка, очень симпатичная, если не сказать красивая. Только накрашена сверх всякой меры. Это ничего, с возрастом придет и опыт. Макияж тоже требует практики. Рыцари спорят, договариваясь о правилах поединка. «Судья, кто будет судьей?» Ребята оглядываются, от них отделяется тощий паренек в очках и направляется ко мне.
2: «Вы не могли бы нам помочь?»
1: «Подержать шлейф принцессы?»
2: Он неуверенно улыбается. «Нет, всего лишь дать команду к началу поединка».
1: «Это я могу», — бормочу я, поднимаясь с травы. «Где ресталище?»
2: «Вот здесь».
1: Очкарик обводит рукой вокруг себя. «Не, так не пойдет, не соглашаюсь я». В нескольких словах объясняю ребятам правила поединков, принятые в историческом фехтовании. Под заинтересованным взглядом девушки очерчиваю квадрат 8 на 8.
4: «Как хорошо, что нашелся хоть один знающий человек», — говорит она.
1: Черт возьми, какой у нее приятный голос. И почему это я встречаю симпатичных девчонок только в подпитии? «Это всего лишь теоретические знания, ваше высочество», — говорю я, — «только и всего». Она краснеет от удовольствия и, закрывшись ладошкой, хихикает. «Господа!» — я призывно хлопаю в ладоши. «По какой формуле будете биться? По старой школе, тульской или зареченской?» Я отпрошел все три, плюс славяно-горецкую. Могу судить по любой из них. Рыцари недоуменно пялятся на меня. Как все запущено. Предлагаю им бой по формуле старой школы с разведением после каждого удара до 5 баллов. Но им хочется, чтобы взаправду, как в кино или в романе. Дело хозяйское. «К бою, благородные господа!» Ни атаки, ни защиты никто не знает. Через полчаса все скорбно сидят на траве. Принцесса порхает от одного раненого к другому, успокаивая и смазывая предусмотрительно взятым йодом ссадины и ушибы. Печальное, но поучительное зрелище. Освежаюсь парой глотков, затем беру у очкарика меч, соструганный из лыжи, и прошу внимания. Показываю ребятам фронтальную стойку, несколько базовых ударов, свилю. Смотрят угрюмо. «Да, пацаны, не так все просто». Уголком глаза замечаю восторженный взгляд принцессы, но на сегодня хватит. Сил на исходе, и вот кто же. Прощаюсь и ухожу. Сзади шушуканье, легкие шаги.
4: «Досточтимый сэр».
1: Принцесса сияет, прям светится вся.
4: «Вы не могли бы прийти завтра? Ваши знания бесценны».
1: Смотрит так, что я забываю про ее 16 лет. В конце концов, она совершеннолетняя. Держу длинную паузу, глядя на нее добрым отеческим взором. Станиславский переворачивается в гробу от зависти. «Ваше высочество, если вы прикажете...» Она подходит вплотную, поднимает лицо и смотрит мне в глаза. «Я таю, я тону в синих озерах.
4: тогда я была бы вам весьма признательна.
1: Тихо, почти шепотом, говорит она. Отступаю на шаг и склоняю гордую голову. Слушаю и повинуюсь, ваше высочество. Она легко касается моего плеча и бежит к своей свите.
4: Он придет!
1: Слышу я волшебный голосок. Допиваю чекушку и бреду к метро. Сегодня я для них еще чужой, хотя лед сломан. А вот завтра они будут смотреть как на знакомого. А девочка это... Весна, что ли, на меня действует? Завтра побреюсь, причешусь. Правда, она моложе меня лет на 12. Прорвемся. Старый конь борозды не портит. Однако, судя по Санькиным записям, он влюбился в девушку старше себя. Сегодня я ее не нашел, может, завтра повезет? У метро двое бритых парней в коже охаживают железными прутьями мелкого нацмена. То ли он цветы им даром не отдал, то ли просто не понравился. Еще одна торговка, судя по растительности, на лице тоже из-за Кавказья, мечется вокруг и голосит, хватая прохожих за руки. Напрасно. Кому охота получить ржавые арматурины по голове из-за лица кавказской национальности? Никому, кроме потасканного, сильно пьющего идиота. Подхватив с земли железный ребристый прут, направляюсь к парням. Нацмен катается по асфальту среди окурков и собственных гвоздик. Бритые лупят его по ребрам и локтям, которыми он прикрывает лицо. Плачущим голосом кавказец просит о чем-то. Сулит золотые горы, но парни уже вошли в раж. Коротко бью бритого прутом по запястью и тут же, не теряя времени, по колену. Парень воет и, скорчившись, валится на землю. Второй поворачивает ко мне оскаленное и покрасневшее лицо с выпученными глазами. «А, сука!» Развернувшись в молодецком замахе, опускает арматуру мне на голову. «Дрова тебе рубить, парень, и не железками махать». Провожу защиту отводом и от души впечатываю прут ему в лоб. Глаза парня сбегаются в кучку, как жуки-скоробеи на верблюжье дерьмо. Роняя железяку, он оседает на замершего в ожидании новых ударов нацмена. Бросив прут, ныряю в толпу. Позади милицейские свистки. «Вовремя, ребят! Вы, как всегда, вовремя!» По дороге домой покупаю бутылку водки и мороженую курицу. Варю крепкий бульон, выпиваю залпом стакан проклятой отравы, чтобы я еще хоть раз в жизни, и рву птицу зубами, заливая в себя бульон. Ночь проходит в кошмарах. Стою трезвый и злой. Час под душем, бреюсь, одеваюсь, выпиваю 50 грамм водки и кружку бульона. Все, пора. Прячу заплывшие и покрасневшие глаза за черными очками и выхожу на улицу. Народу в Царицыно меньше, чем вчера. Не спеша иду к парку, как вдруг меня окликают. «Принцесс!» Она в джинсовом костюме, куртка расстегнута, короткая маечка кончается сразу под грудью, открывая нежную загорелую кожу. Меня подмывает снять очки, чтобы разглядеть ее получше. «К вашим услугам, принцесса!» Бормочу я, не в силах оторваться от изумительного зрелища.
4: «Я приехала пораньше, чтобы предупредить вас», — говорит она. «Ребята сегодня не придут. Извините, так уж получилось».
1: «Жаль», — вру я бессовестным образом. «Может, просто погуляем?»
5: «Она приехала ради меня. Что это значит?» «Это значит одно!»
1: Лихорадочно соображаю, куда ее можно повезти при моих скромных возможностях, да еще чтобы прогулка завершилась в моей холостяцкой квартире. Конечно, после двухнедельной пьянки там хлев, но упускать такой случай...
4: «Раз уж я нарушила ваши планы на сегодня, давайте хотя бы кофе вас угощу».
1: Тяжело вздыхаю, сожалею о нарушенных планах, но соглашаюсь. Едем в метро. Она мило щебечет, почти касаясь губками моего уха. Я наслаждаюсь, вдыхая аромат ее косметики. Краски на лицо она и сегодня не пожалела. Тени, румяна, тушь, помада ярко-красная. Это ничего, это мы смоем. Выходим на Тверскую, и тут оказывается, что она живет буквально в двух шагах, а кофе у нее тоже найдется. Родители в командировке, а я ломал голову, как ее к себе затащить. О, времена, о, нравы! Ничего не имею против современной молодежи. Старый сталинский дом, окна на Тверскую. Она снимает джинсовую курточку и вешает ее в прихожей. Я пристраиваю рядом свою. Ее маечка на тонких бретельках почти прозрачная. Лифчика она не носит. Пальцы у меня дрожат. То ли с похмелья, то ли в предвкушении. На кухне она ставит на стол крохотные чашечки, достает турку.
4: «У меня есть коньяк».
1: Она тянется к верхней полке. Маечка слегка задирается, приоткрывая грудь. Я отвожу глаза, так и ослепнуть недолго, но от коньяка отказываюсь. Если я сейчас выпью, то из запоя выйду только с помощью капельницы. Проверено. Она ставит турку на плиту и, заговорщически улыбаясь, тянет меня за собой. Пустая огромная комната, потолки 4 метра, наборный паркет. В стенах встроенные шкафы. Все так же улыбаясь, она идет к шкафу с зеркальной дверцей и сдвигает створку. Я тоже расплываюсь в улыбке, ожидая приятного сюрприза, и... сюрприз налицо. В глубине шкафа на полке 4 круглых аквариума. Из каждого на меня глядит голова, и под каждой головой меч. 2 самопальные катаны, дюралевый цвайхандер и мой, отбалансированный не по правилам, сверкающий со свинцом в яблоке. А над мечом... сквозь формалин и стекло смотрит на меня из аквариума голова Саньки. Лицо спокойное, даже безмятежное. Из-под полуопущенных век глядят зеленые глаза. Рыжие волосы, словно водоросли, невесомо парят в формалине. «Я совсем забыл про тебя, Санек». Рядом бритая голова с мясистыми губами и носом картошкой. Судя по Санькиному дневнику, это парнишка, которого он звал Крагером. Всем 4 едва ли больше 18. Не знаю, сколько я так простоял. 10 минут. Сглатываю тошнотворный ком и оборачиваюсь к принцессе. Принцессы нет. В центре комнаты босиком стоит женщина примерно моего возраста. Смотрит надменно, губы кривятся в усмешке. Я не сразу понимаю, в чем дело. Потом до меня доходит. Принцесса всего лишь смыла косметику. Как мало женщине надо для преображения. Просто смыть краску, чтобы обнажить душу. В руках у нее бутуровка. Венгерская сабля 16-18 века. Настоящее оружие. Острое, как жилет-сенсор, способное разрубить на лету шелковый платок. Средневековые мастера плевать хотели на усталость металла, и против этой сабли мой полированный меч не лучше куска водопроводной трубы. Ее губы шевелятся, ноздри трепещут, глаза безумные. В солнечном свете ясно видно, как изо рта брызжет слюна. Я не сразу понимаю, что она говорит, но постепенно звуки складываются в слова.
6: «Ваши игры. Я провожу набор бойцов. Ты лучший, что мне попался. Ты нужен нам в Средиземье».
1: «Ты больная. Ты убила их», — слышу я свой голос.
6: «Ты не понимаешь», — нетерпеливо говорит она. «Смерть в бою — это необходимые условия. Иначе в Средиземье не попасть».
1: «Да, мой диагноз известен — алкогольная интоксикация. А у нее что? Отравление сказкой? А где тела?»
6: «Их нет. Здесь ты их не найдешь. Тела растаяли, развеялись как дым, они в моем мире. Мышечная память пригодится, весь как дым, они в моем мире.

0: Твоей воли.
1: Как этих мальчишек, я киваю в сторону аквариумов. Ведь выбора ты им не оставил.
0: Двое просто струсили. Бритый, правда, бился.
1: А рыжий, интересуюсь я.
0: Твой друг?
1: Разминая кисть, она делает сабле изящную нижнюю восьмерку.
0: Он был неплох. Меч для него тяжеловат оказался.
1: Ну, а для меня в самый раз, заверяю я, перехватываю рукоять поближе к гарде. Начинай, принцесса. Оскалившись, она идет по кругу волчьим шагом. Санька, ты искал принцессу. Ты нашел ведьму. Сделав скользящий шаг вперед, она наносит несколько засечных ударов, явно предлагая парад-репост. Нет, дорогая, удар-ответ не для меня. Так я сдохну за полминуты со своим полуторником. Встретив очередной удар скользящим блоком, пытаюсь достать ее базовым вертикальным ударом. Не попадаю, зато с атакой проваливаюсь, кретин. Попробуйте ради интереса придавить к зеркалу шарик ртути. Ее линейный маневр легок, как балетная па. Кончиком бутуровки она успевает дважды чиркнуть меня по открытой спине. Ухожу перекатом и останавливаюсь перевести дух. Майка на спине быстро намокает. Я не хочу в Средиземье, принцесса. Совсем не хочу. Перехватываю рукоять двумя руками и делаю клинком нижний крест, пробуя, не задеты ли мышцы. Порядок, это просто царапины. Хорошая у тебя сабля, девочка. Только одно дело снять с плеч голову, другое — перерубить полосу кованой стали сантиметровой толщины. Я больше не атакую. Я стою каменным гостем и делаю один сбив за другим, не очень беспокоясь, в лезвие идет удар или в плоскость. Ее танец вокруг меня продолжается не более 2 минут. Красивое лицо искажается, заостряется нос и подбородок, поджатые губы превращаются в тонкий разрез. Она выдыхается и понимает, что меня не одолеть. Движения ее становятся резкими, суматошными. Она нападает, делая выпады на выдохе с болезненными истерическими вскриками, словно женщина, предчувствующая оргазм. Целясь мне в лицо, снова делает длинный неподготовленный выпад. Я отвожу ее клинок, пропуская смерть слева от себя. Женщина теряет равновесие, ее влечет вперед. Делаю шаг в сторону, разгоняю меч вокруг головы и с разворота бью сзади по шее. Мне хочется снести ей голову, как она делала с этими мальчишками. Тут не нужна острота клинка, хватит инерции и массы моего бутафорского оружия. Я не попадаю по шее, практики мало. Она успевает обернуться, и меч, с хрустом врубаясь в лицо, входит наискосок выше уха, дробя височные кости. Трещит сломанная челюсть, сталь проникает в мозг, прерывая сдавленный крик. Она падает. Голые розовые пятки выбивают дробь на паркете. Смерть ее почти мгновенна. Жаль.

0: Приношу с кухни стул и усаживаюсь спиной к полке с аквариумами. В солнечном луче кружатся пылинки, пахнет потом и кровью. Я пью коньяк, смотрю на тело принцессы и жду. Профиль женщины словно отчеканен на фоне темного пятна подсыхающей крови. Что если я слишком рано перестал верить в сказки? Давлюсь коньяком прямо из горлышка, поднимая с пола бутуровку. Стройная шея притягивает взгляд. Это надо сделать, пока трупное окоченение не сковало тело. Я пробую клинок пальцем. Бритва!
1: Надеюсь, тебя ждет Средиземье, принцесса.

Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Удивительно некрасивая женщина по имени Ся Шаньюн уже собиралась разнести на кусочки главное хранилище персональных файлов, расположенное на западном Тихоокеанском побережье.

0: когда робот-надзиратель схватил ее за руку. Шан Юн была необыкновенно высокого роста и походила на валькирию. Почти 2 метра роста от кроссовок 10 размера до макушки с беспорядочной развивающейся черной гривой. Из-под тяжелых век на мир презрительно глядели раскосые желто-зеленые глаза восточного типа. Полные ярко-красные губы никак не соответствовали канонам красоты 23 века, когда предпочитали бесцветные, узкие, бледные лица. Я не собираюсь описывать ее грудь, яростные животные движения ее мускулистого тела, широкий шаг длинных ног, руки, едва ли приспособленные для занесения данных в компьютер по 15 часов в день. Полный портрет будет выглядеть женоненавистническим, как с нашей точки зрения, так и на взгляд Шан Юн. Избавьте меня от этого. Ся Шан Юн была невероятно непривлекательна. Во время фазы реконструкции отсталые родители Шан, последние на Земле саентологи-конфуцианцы, спрятали ее в небольшом непроницаемом контейнере. И поэтому, когда инженеры генетики с орбиты посылали на Землю импульсы, воздействовавшие на человеческие гонады и плоды, изменявшие структуру тела, Шан Юн не подверглась облучению. Несчастное создание выглядело ужасным пережитком эпохи потребления, господства жестокого экспрессионизма 20 века. Недостатки внешности компенсировались у Шан Юн независимым характером и фантазией. Она день и ночь читала запрещенные книги. Разумеется, запрещены были все книги, но некоторые из них значительно строже, и именно ими она набивала свой извращенный мозг. Она разыскивала всевозможные сведения о 20 веке, веке небывалой деградации и материальных излишеств. Больше всего ей нравились описания соревнований по бегу. Забравшись глубоко в старый городской коллектор, самыми темными ночами при свете лишь одного карманного фонарика с радиоприемником, настроенным на пустую волну, Шан Юн тренировалась, пока не расплющились заклепки на самодельных кроссовках, а на голенях не развились нечеловеческого вида мускулы. Вторым ее увлечением были книги о бодибилдинге. С замирающим сердцем, глядя на двумерные фотографии Бефф Фрэнсис и Арнольда Шварценеггера в «Расцвете сил», она приседала, качала пресс и бицепсы, укрепляла мышцы ног и грудной клетки, садилась на шпагат. Читателю остается лишь вообразить, во что в результате превратилось ее изначально ненормальное атавистическое тело, потому что я не в силах описывать все эти ужасы. Откуда роботам стало известно, что затевает Шан Юн? Она соблюдала все меры предосторожности. Покушение планировалось в мельчайших деталях в течение почти 15 месяцев. Она дюжину раз перепроверила каждую фазу операции, от устройства на работу в Тихоокеанский центральный банк данных до тайной доставки самодельной полосатой дыры в здание терминала. Казалось, план был безупречен. Однако в нем совершенно очевидно зияла брешь, в которую смог пробраться робот. Робот-коп подъехал к Шан Юн как раз в тот момент, когда она входила в помещение банка персональной информации. Будучи учеником-ассистентом оператора базы данных, она имела на это полное право. Краем узкого, раскосого, мерцающего желтым огнем глаза Шан заметила приближение робота, но не остановилась. Несмотря на то, что она очень, очень хорошо бегала, в данном случае скорость не играла роли. Из отверстий на груди робота вылетело облако тонких, словно паутина, нитей и окутало ее подобно кислотному дождю. «Черт!» — вскрикнула Ся Шан Юн, и это выражение в очередной раз показывает, что она была пережитком недоброго старого прошлого. Невидимые жгучие нити окутали ее с ног до головы, оставив открытыми только глаза, уши и ноздри. Эта технология была разработана в Национальной лаборатории клейких веществ после 10 лет интенсивных исследований. Но на Ся Шан Юн ее научная ценность впечатления не произвела. Она шипела от ярости. Она плевалась. Ей больше ничего не оставалось. Нити, сцепившись своими крошечными пальчиками, натянулись, образовав пластиковый кокон, повторяющий очертания тела. Вокруг чрезмерно развитой грудной клетки Шан Юн оставили немного свободного пространства, только для того, чтобы она могла дышать. Шан Юн хотела было упасть плашмя. Но прежде чем статуя, внутри которой она была заключена, коснулась плиток пола и разлетелась на куски, робот-надсмотрщик, вытянув металлические щупальца, осторожно прижал ее к своему тяжелому корпусу. «Гражданка Ся», — нараспев произнес механизм. «К своему огорчению я обязан припроводить вас в тюремную камеру, как для вашего блага, так и для блага республики». Возразила Шаньюн. «Я сожалею о том, что вы временно лишены способности выражать свои мысли», — елейно продолжил металлический коп. «Но будьте покойны, вам возвратят эту возможность, как только мы прибудем в медицинский корпус номер 6». «Еще как возвратят», — добавил он с тихим смешком и, повернувшись вокруг своей оси, понесся прочь из банка информации. «Мы собираемся предъявить вам обвинение в заговоре, направленном против государства», — добавил он для ясности. «И незамедлительно предпримем соответствующие меры для вашего исправления». «Да-да, не волнуйтесь».
1: Подействовала ли эта неуместная шутка автомата на задержанную? А вы как думаете? Шаньюн совершенно вышла из себя. Но не от издевательств бездушной машины. Она была серьезно озабочена своим будущим.
0: На самом деле ее охватила ужасная паника. Если оставить деликатное выражение, она готова была наложить штаны.
1: Робот-надсмотрщик несся по фойе центрального хранилища с приклеенным к корпусу неподвижным телом Шан. Она была похожа на неумело спеленутого младенца, с той разницей, что младенцев тогда уже не пеленали. Когда ее голова случайно склонилась в сторону, Шаньюн разглядела людей, стремглав бросавшихся прочь с дороги. Шеф, появившийся из столовой, где поглотил ленч из шнит лука, торфяных культур и йогуртовых сосисок, отвел глаза и молча отступил в сторону.
2: «Приятной погоды, друг!»
1: — с горечью попыталась крикнуть Шан, но у нее получился лишь очередной бессвязный набор согласных. Покинув здание, механизм и его пленница съехали по пандусу к проезду, над которым красовалась табличка «Только для медицинского персонала».
0: Тогда, через 197 лет от этих слов, у людей кровь застынет в жилах. Вообще-то и сейчас уже стынет, если уж на то пошло.
1: Робот без долгих размышлений въехал на скоростной транспортер, предусмотрительно подняв щиток, чтобы ветер не дул в лицо Шан. На такой скорости ярко-фиолетовые огни туннеля превращались в расплывчатые полосы. Живот Шаньюн попытался было ускользнуть прочь, но ему помешал позвоночник. Однако через полминуты желудок все-таки взял свое.
0: «Надеюсь, все части тела на месте, дорогая», — прожужжала машина, обращаясь к Шану, который гудела в ушах. «Вот мы и приехали. Удачного дня!»
1: Надзиратель съехал вниз, в белоснежный стерильный медицинский корпус. Окажись вы там через 197 лет, вы бы сразу поняли, что находитесь поблизости от врачей.
0: Здесь воняло такой первоклассной смесью чистоты и праведности, что вас тут же потянуло бы блевать.
1: Из лифта показались две бодрые карикатуры на людей, облаченные в голубую форму.
0: Каждая клетка их тел излучала душевное здоровье и социальное благополучие.
3: «Гражданка Ся!» — вскричал тот, что шел справа. «Добро пожаловать в медицинский корпус номер 6!»
1: Его манеры являли собой смесь профессиональной приветливости и стоического терпения по отношению к преступникам с отклонениями от норм поведения, прячущим полосатые дыры в своих вонючих телах.
3: «Пожалуйста, поместите гражданку на кушетку и возвращайтесь на свой пост», — приказал тот, что шел слева.
1: Шаньюн, по-прежнему обездвиженную в своем пластиковом коконе, осторожно переместили на раскладную койку. Робот укатил прочь, даже не попрощавшись.
0: Невероятно уродливая женщина уставилась на своих врачей и попыталась активировать дыру. Ничего не получилось. Пальцы не гнулись. Мускулы живота сокращались, но она не могла пошевелиться.
1: Бесполезная дыра вращалась внутри тела, но контролировать ее оказалось совершенно невозможно.
3: «Ну что ж, мисс Ся», — обратилась к ней первая человека-обезьяна, «вы, вне всякого сомнения, заработали себе массу неприятностей».
0: «Да, разумеется, мы имеем дело с недобрыми намерениями и ложью. Ради вашего же блага будем надеяться, что мы сможем вправить вам мозги без применения неэтичных методов, вроде превращения вас в овощ».
1: На пластиковом коконе, скрывавшем лоб Шан Юн, выступил холодный пот, подобно тому, как влага от буханки хлеба собирается внутри целлофановой упаковки. Это было отвратительное, угнетающее ощущение. «Прочистка мозгов», — задумчиво произнесло одно из существ. «Нет, не пойдет. Можно все испортить». «Да, это было бы трагедией, Фрэнк. Женщина явно обладает большими способностями. Много ли людей в состоянии сплести полосатую дыру так, чтобы их не засекли еще до того, как им это в голову придет? Это мастерство, Фрэнк, хочешь ты того или нет. Талант».
3: «Ну, нельзя забывать, что она направила свои способности во вред государству».
1: «Я об этом ни на минуту не забываю, Фрэнк. Но мне кажется, что гражданка упустила из виду данные обстоятельства». Он впился в лицо Шан взглядом полным отвращения и озабоченности. К этому моменту Шан уже чуть не плакала от ярости и страха. Если бы ее глазные яблоки могли, они бы выскочили из орбиты, вырвали у этой лицемерной обезьяны язык из глотки. Но поскольку эволюция не предусмотрела для глаз подобной возможности, им пришлось удовольствоваться тем, что они выпучились и налились кровью от ненависти.
3: «Вы должны были осознать, что больны», —
1: поучал ее Фрэнк.
3: «Вы должны были смело прийти к нам, добровольно пройти курс лечения».
1: Нити, составляющие кокон, натянулись, и обезьяна печально покачала головой.
3: «Расслабьтесь, мисс Ся. Гнев — это бесполезные антиобщественные эмоции.
1: Существуют неплохие доказательства того, что все эмоции бесполезны и антиобщественны, но я придерживаюсь иной точки зрения. Живи и дай жить другим. Вот мой девиз».
0: На индикаторной панели загорелись цветные огоньки. Что-то зажужжало. Шан Юн вся кипела.
3: «Сейчас мы отправим вас в анализатор, мисс Ся. И я должен вам сообщить, что если вы по-прежнему помышляете о сопротивлении, это неблагоприятно отразится на вашей медицинской карте».

0: эфире радио Energy «Модель для сборки». Дэмиан Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Продолжение. С мелодичным звуком подъехал лифт.
1: Ага, ну вот. Не стоит волноваться, мисс Ся. Поверьте мне, вы пройдете анализ и оценку сразу после того, как техники удалят кокон и эту полосатую дыру, которую вы поместили в свое тело.
0: Другая обезьяна яростно закивала, наклоняясь над Шан Юн с баллончиком в руке.
1: Совершенно верно. Помните, наша работа заключается в том, чтобы вылечить вас.
0: Он впрыснул ей в ноздри аэрозоль. Комната опрокинулась и ударила Шан Юн в висок. Когда обезьяны покатили койку с онемевшим телом к лифту, она еще не потеряла сознание и, чувствуя, как тьма разрывает ее мысли на смешные маленькие кусочки, расслышала слова Фрэнка.
1: «Откровенно говоря, Тед, от этих ненормальных у меня мурашки по коже бегут.

0: Камера, в которой очнулась Ся Шаньюн, оказалась сырой, вонючей, практически лишенной света, и узница в ужасе решила, что здесь наверняка живут крысы. Разумеется, это было невозможно. Будущее не таково. Вы это знаете, и я это тоже знаю. А люди, живущие в будущем, знают это гораздо лучше нас. Черт побери, если есть хоть что-то, в чем мы твердо уверены, так это в том, что в будущем чисто. Все стерильно. Домашние тапочки аккуратно ставят под кровать, прежде чем улечься спать, в 10-15 или даже раньше. Будущее — это не банановая республика. Согласен, в ближайшие годы нас ждет короткий период неприятностей с этими аятоллами, духовными пастырями и прочим, но ничто на свете не совершенно, даже утопия. Там просто не может быть полной крыс камеры с ржавыми цепями и бурыми пятнами на каменных стенах, подозрительно напоминающими засохшую кровь, не слишком давно засохшую. Профсоюзы, правительство, общественность этого не допустят. Будущее — последний оплот аккуратности. Ся Шаньюн понимала это не хуже нас с вами, именно поэтому она сидела и дрожала мелкой дрожью, прижав руки ко рту и вонзив ровные белые зубы в костяшки пальцев. Но, к ее чести, она довольно быстро прекратила это занятие, села на деревянную скамью и испустила крик. В обнаженную задницу угодила заноза. Ся Шаньюн потрясла головой, чтобы изгнать из мозгов туман. Сквозь крошечное, забранное решеткой окошечко в противоположной стене едва пробивался свет. Так сильно оно было заляпано грязью. Лучик сверкнул на струйке какой-то жидкости, бежавшей по стене, сложенной из грубо обтесанных и на ощупь твердых, как железо, блоков. Очевидно, стену сложили заключенные.
1: «Чушь какая-то», — пробормотала Ся Шаньюн.
0: «Дрожа? Вы бы тоже задрожали, проведя всю свою жизнь в зданиях с центральным отоплением и внезапно очутившись нагишом на отвратительном сквозняке». Она спустила ноги на пол. Это была вторая ошибка, и она тут же горько пожалела, что не осталась на койке. В этой камере сырыми были не только стены. На полу стояла вода. Шаньюн поспешно убрала с пола перепачканные ступни и, присев на корточки, обхватила себя руками, чтобы согреться. Необходимо отметить, что она обладала большой практикой в подобном деле. В ее необыкновенно глупом мире другой человек ни за что не стал бы обнимать ее, так что ей пришлось научиться делать это самой. Никто не обнимает уродливых людей, если можно этого избежать, а люди будущего еще лучше нас преуспели в искусстве уклоняться от того, что, хотя и может порадовать ближнего, не приносит никакой пользы.
1: «Скользкие полы», — недоверчиво прошептала Ся Шаньюн. «Решетки на окнах».
0: Состояние, в котором находилась Ся Шаньюн, описано специалистом по социальной психологии Леоном Фестингером как когнитивный диссонанс. Между ее привычными представлениями и обстановкой, в которой она оказалась, возникло непреодолимое противоречие. Вспомним, что Ся Шаньюн считала существующий социальный порядок безнадежным и полностью прогнившим. Она пришла к ужасному решению взорвать главную государственную базу данных при помощи полосатой дыры, спрятанной внутри собственного тела. Да, верно, ей было легче решиться на этот отчаянный поступок. Ее физическое тело не представляло для нее абсолютно никакой ценности. Если люди обнимают вас, когда вы грустите, если они считают вас милым, то вы начинаете заботиться о своей красоте и здоровье, и вам это нравится. Последнее, что может прийти вам в голову, это разнести себя на кусочки ради каких-то политических целей. И все же даже в самых безумных проклятиях в адрес государства, в самых неистовых анархических фантазиях, Ся Шаньюн и представить не могла, что они дойдут до подобного варварства.
2: «Вы мерзкие злодеи!» — внезапно завопила она во весь голос, спрыгнув с койки на покрытый липкой дрянью пол и бессмысленно молотя по равнодушной каменной стене. «Выпустите меня отсюда!»
0: За этим всплеском эмоций последовал такой же внезапный вопль у нее из-за спины. Короткие черные волоски на шее Ся Шаньюн встали дыбом и попытались было спастись бегством, но из-за корней это оказалось невозможным. Она, пошатываясь, обернулась и вперилась взглядом в полутьму. Напротив ее собственной койки со стены на толстых ржавых цепях свисала еще одна. Теперь Шан Юн смутно различила там скорчившуюся обнаженную фигуру, оцепеневшую от ужаса.
2: «Уйдите от меня, дьявол, или я вырву вам глаза!»
0: — визжал кто-то дрожащим от страха голосом. Внезапно вопль оборвался, сменившись страшными мучительными рыданиями.
3: «Делайте со мной все, что хотите, но оставьте в покое мой мозг! Свиньи, палачи!»
0: Шан Юн удивилась и испугалась. Фигура на койке принадлежала атлетически сложенному мужчине в полном расцвете сил. Она в два широких шага пересекла комнату, не обращая внимания на отвратительную грязь на полу, хлюпающие под ногами дерьмо, плесень и какие-то мерзкие обломки, впивавшиеся в ступни.
2: «Эй ты, потише!»
0: — убедительным голосом произнесла Шан Юн.
2: «Я тоже заключенная, мой милый вонючка. Просто приди в себя!» «Не подходи!»
0: — вскрикнул мужчина-производитель, вытягивая перед собой руки, словно зверь лапы. Она разглядела его получше. Отличный экземпляр. Наверное, его неделями накачивали тестостероном.
2: «Да заткнись ты, дружище!»
0: Успокаивающе обратилась она к собрату по несчастью, пытаясь приблизиться осторожно, как опытный библиотекарь к фанату-читателю, просрочившему возврат книги. Прошлепав по неописуемой гадости, Ся присела на скрипучую качающуюся койку и ласково обняла человека за плечи. Мелькнули лапы, и она почувствовала, как ее царапнули по лицу. К счастью, ногти у незнакомца оказались короткими и тупыми, но все равно он едва не вырвал Шан левый глаз. Она рывком отбросила его дергающуюся ладонь, одной рукой схватила оба тонких запястья, а другой яростно тряхнула за плечо.
2: «Слушай меня, псих! Собери мозги в кучку! Я не доктор и не шпион государства, и, по-моему, мы оба угодили в одну заваруху!»
3: «Звучит мило!» —
0: всхлипнул тупица. Она терпеливо продолжала.
2: «Меня зовут Ся Шан Юн. Я здесь потому, что пыталась рвануть банк данных с помощью полосатой дыры».
0: «Это должно заткнуть его».
2: «А ты за что сидишь?»
3: «Сама знаешь, ты лживая свинья», — промычал он.
0: Разумеется, это был отвратительный мелкий обыватель. 50 лет назад с помощью излучения, направленного со спутника, были решены все мировые проблемы. Воздействие на ДНК превратило людей в таких вот приятных, ответственных перед обществом, агрессивно миролюбивых, не склонных к конкуренции типов, никогда не забывающих дарить цветы в День Матери. Но Ся Шан Юн показалось, что она уловила в его мещанском лице некое суровое изящество, а подобное по описанным выше причинам встречалось редко. Он уставился на Шан Юн заплаканными глазами, в которых, однако, еще теплилась какая-то крошечная искра человеческого достоинства. Ся Шан Юн от этого зрелища необычайно воспряла духом. До сих пор круг ее общения был весьма ограничен.
2: «Нет, я не знаю твоего имени», — терпеливо внушала она ему. «И считаю, что мы не сможем поладить, если ты скрываешь от меня даже такую малость».
0: Жалкий мужчина-производитель не ответил.
2: «Ну хорошо. Кто ты по знаку зодиака?»
0: Он по-прежнему явно считал, что она лжет.
3: «Ты и твои прихвостни уже прочесали мой мозг! Зачем вы со мной теперь играете? Вы что, просто садисты? Кончайте со мной и будьте прокляты! Превратите меня в зомби! Вырвите мне мозги и бросьте в мясорубку! Можете выжечь мне лобные доли, очистить кору, как луковицу! Разрушить мой...»
2: «Эй, да успокойся же ты, наконец!»
3: «Искрошите мою ретикулярную активирующую систему, распутайте мою подкорку, ну давайте, давайте! А затем отпустите меня! По крайней мере, я уберусь из этого проклятого места!»
0: Он снова разразился душераздирающими рыданиями, сотрясавшими все его тело. В этих рыданиях чувствовалась горечь от новообретенной смелости взглянуть в лицо древним страхам, отвага, подавившая трусость в глубине его примитивной психики, борьба первобытных инстинктов со сравнительно недавно внедренными и непроверенными временем утилитарными общественными ценностями, борьба добра со злом и приятного с неприятным. Несколько минут Ся Шан Юн провела, вытирая слезы, которыми он орошал ее довольно обширную грудь. Но, к сожалению, даже самым искренним эмоциональным порывом, стремлению к открытости и доверию, приходит конец. Вполне естественно, что в мозгу Ся Шаньюн начала формироваться параноидальная мысль. А вдруг этот красавец-мужчина, обвиняющий ее в шпионаже, сам шпион? А его примитивный страх — какой-то тщательно продуманный блеф, имеющий целью смягчить ее, сломить ее оборону, заставить проговориться, выдать имена, места жительства, адреса электронной почты, интернет-сайты и прочие координаты ее сообщников, которых у нее все равно не было. Озвучить это нехорошее предположение ей не удалось. Внезапно в глаза узникам ударил ослепительный свет, который, казалось, обжег мозги. Послышалось шипение. Донесся запах озона. Вся стена, голубой камень, засохшая кровь, ржавые цепи, грязь, слизь, сукровица и все прочее со скрипом поползла вверх к затянутому паутиной потолку. Показался огромный, жужжащий, уродливый древний робот на рифленых металлических колесах, угрожающе мигая рубиновыми шкалами.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Робот не обратил внимания на Сяшамью. Все свои 7 мерзких фоторецепторов, сверкающих точно алые бусинки, он направил на дрожащую личность самца-производителя, спрятавшегося под деревянной скамьей.
2: «Бывший гражданин Турдингтон Джимбо, своему прискорбию должен сообщить вам...»
3: «Только не прочистка мозгов!»
1: — взвыл сокамерник Ся.
2: «Что окончательный анализ вашего отклонения выполнен», —
1: скрипел стражник равнодушным, не допускающим возражений голосом.
2: «Принимая во внимание ваш упорный рецидивизм...»
3: «Мой что?»
1: «Ты сделал это один раз», — объяснила Шан Юн, «и они считают, что сделаешь снова, дай они тебе хоть малейший шанс».
3: «Ох, понял».
2: «Вас присудили к отправке в исправительное заведение, где ваша недостойная индивидуальность будет ликвидирована и заменена новой, более подходящей».
3: «Нет! Нет! Не прочистка! Вы дьяволы!»
1: Не обращая внимания на вопли, робот протянул ему небольшой документ, представляющий собой действительно довольно лестное трехмерное изображение Турдингтона Джимбо в компании нескольких друзей в каком-то японском баре, где можно было найти шлюх и еду на вынос. Текста не было, во-первых, потому что в будущем, которое наступит через 197 лет, никто, кроме упорных рецидивистов вроде Ся Шан-Юн, не умеет читать, ну а во-вторых, потому что роботы видят в основном только ультрафиолетовые части спектра.
2: «Вы обязаны передать это уведомление медику, проводящему процедуру. Недозволенное складывание, сгибание, прокалывание или разрыв карты влечет за собой суровое наказание. Будьте добры следовать за мной».
1: Механизм величественно развернулся и медленно покатился прочь по ярко освещенному коридору. Поскольку одно из металлических щупалец крепко держало за руку визжащего Турдингтона Джимбо, тот проехался по грязному, сырому, скользкому полу камеры, пинаясь ногами и молотя свободной рукой. Стена начала снова опускаться на место, явно намереваясь запереть Ся Шан-Юн в камере.
3: «Держись, парень!»
1: От ярости и недоверия голос ее превратился в кваканье. Она ринулась вперед, не выдержав паузы, необходимой для кортикоталамической интеграции, которую рекомендуют ведущие специалисты в области психологии.
2: Это было зрелище. Немодифицированный зрительный бугор в действии. Прыжок дикого зверя.
1: Шан Юн, сломя голову, выкатилась в коридор всего за долю секунды до того, как стена обрушилась на место с грохотом, от которого робот закачался на своих направляющих.
2: «Убери от него свои щупальца, ты жестяной придурок!»
1: Робот развернулся с удивительной скоростью, сбив при этом с ног Турдингтона Джимбо и шмякнув его телом о стену коридора. Эта стена хотя бы была не такой грубой, как в камере.
2: «Бывшая гражданка Ся Шан Юн!» —
1: воскликнул робот особенно официальным тоном, направляя на нее сканер.
2: «Я обнаружил, что вы покинули камеру, не имея на то законного основания. Вы лишились рассудка? Немедленно возвращайтесь в камеру!»
1: Каменная стена за спиной Шан Юн со скрипом поднялась обратно к потолку. Шан оглянулась. Отсюда, из коридора, помещение выглядело еще менее заманчиво, чем изнутри. Она подождала, пока робот-надсмотрщик активирует свои приспособления.
4: «А теперь внимание! Мы добрались до кардинального, основополагающего момента.
1: Искусственному интеллекту присущи ограничения, его легко смутить. Некоторые действия просто ставят роботов в тупик, так как с их точки зрения они находятся за пределами возможного.
4: Как можно покинуть свою клетку без соответствующего разрешения?»
1: Робот сидел на месте, жужжа и терпеливо ожидая, пока Ся Шан Юн покорно отправится обратно к месту заключения. Поразительно высокая, некрасивая, могучая женщина бессознательно воспользовалась этой эпистемологической, этической ошибкой программистов. У роботов отсутствует зрительный бугор. И, возможно, именно по этой причине из 1 482 965 миров, ближайших к нам спирали галактики Млечного Пути, на которых обнаружена жизнь, лишь один, Альфа Громет, населен исключительно роботами. Но даже этот факт имеет объяснение.
4: В настоящее время известно, что вся искусственная жизнь на Альфа-Громмете обязана своим происхождением автономной мышеловки, 7 миллионов лет назад забытой на раскаленной планете туристами Баргли-Плодами. Согнувшись в три погибели, чтобы в нее труднее было попасть, Жан-Юн пронеслась мимо робота и устремилась прочь по голому бетонному коридору. Надсмотрщик с утробным воем дал задний ход и погнался за ней. Жан-Юн не собиралась сдаваться. Резко затормозив, она оттолкнулась от стены и со всех ног понеслась обратно к камере. Как она и надеялась, надсмотрщик, прежде чем начать погоню, отпустил Тургентона Джимба. Ему вряд ли удалось бы преследовать кого-либо с живым человеком, висящим на одной руке. Ведь несмотря на то, что роботы обладают необыкновенной проницательностью и не слишком высоко ставят проявление органической жизни сами по себе, они не склонны наносить людям побои и увечья. Так что Ся Шан-Юн рисковала своей жизнью, надеясь на трюизм, который никогда не был проверен открыто. Мнение, что в основном чипе роботов заложен специальный запрет на убийство человека. Она уже почти достигла цели, когда робот выстрелил, окутав ее облаком клея. Но именно в этот момент инстинкт заставил ее перекувыркнуться. Липкая дрянь пролетела у нее над головой, а сама она оказалась прямо на пути у тяжело катившегося надсмотрщика.
3: «Ся!»
4: — взвизгнул мужчина, прижав ладони к побледневшим щекам.
3: «О нет! Тебя же раздавят! Раздавят в лепешку!»
4: Разумеется, как только робот понял, что к чему, он нажал на тормоза, и, насколько вы понимаете, это произошло довольно быстро. Представьте себе, какого совершенства достигнет технология ускоренных чипов Мура через 197 лет. Но все равно было поздно. Робот уже наехал на женщину, и ему оставалось лишь одно. Он поднялся в воздух на своем телескопическом основании, как в «Инспекторе Гэджете». Ся Шан-Юн действовала на подсознательном уровне. Ей приходилось видеть, как роботы, движущиеся на большой скорости, выполняют подобный трюк, чтобы избежать столкновения с препятствиями. Я подумал, что вы захотите убедиться, что в ее методах не было ничего преднамеренного, заранее обдуманного. Она стиснула грудную клетку и сжалась, став похожей на змею, настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно Шан-Юн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы. Судорожно вытянула руки и уперлась конечностями в брюхо робота, уцепившись руками изо всех сил. Брюхо украшали всевозможные кнопки и рычаги. Весело пофыркивая, Шан давила, тянула и била их свободной рукой, насколько могла добраться, другой рукой цепляясь за корпус. Пока она висела под роботом, он не мог стрелять в нее клеем, но оставалась еще неприятная возможность того, что она пустится в нормальное положение и превратит ее в котлету. Затем все ее тело содрогнулось от крайне отвратительного резонанса, словно самый большой колокол собора Парижской Богоматери присоединили к садовому культиватору соответствующего размера. Затем внезапно наступила ужасная тишина. Робот, вздрогнув, остановился. Ся Шан-Юн свалилась на пол, ударившись спиной. Откуда-то из конца коридора послышались странные приглушенные рыдания, издаваемые самцом-производителем. Шан повращала глазами, вздохнула, покачала головой, выбралась из-под неподвижного механизма и села на пол, вытирая нос. Тургентон Джимбо не плакал от ужаса, как она предположила сначала. Сидя посредине коридора, он весело хохотал. Он пытался скрыть неуместную веселость, прикрыв лицо руками. Когда Шан-Юн яростно выругалась, он засмеялся еще сильнее, качая головой, словно пытаясь что-то объяснить или оправдаться, и указывая на что-то у нее за спиной. 27 вспомогательных щупалец надсмотрщика высунулись из корпуса и встали дыбом, словно иглы у дикобраза. Огни погасли. Она убила его, превратила в подушечку для булавок.
3: «Ся!» — начал мужчина.
5: «Зови меня Шан».
4: Ее изумлению, спазмы ужаса, терзавшие ее внутренности, каким-то образом минуя сознание, сменились сильнейшим приступом сексуального возбуждения. «Тургентон Джимбо», — представился самец-производитель, галантно приложив руку к груди.
5: «Привет, это будет
4: Джимбо».
5: «Поняла».
4: В глазах Тургентона Джимбо сверкнула похоть. Похоть человека, помилованного перед самой казнью.
1: Их эрогенные зоны были хорошо видны, они воспламенились и налились кровью. Произошел обмен сигналами, применявшийся во времена Australopithecus Boisei, но редко использующийся людьми в полной мере из-за широко распространенного обычая прикрывать определенные места одеждой. Однако, вместо того, чтобы бездумно предаться процессу продолжения рода, Ся Шаньон подбежала к мужчине и, схватив его за локоть, подняла на ноги.
6: «Вставай, дружище! Нам нужно спешить!»
7: «Ну вот, теперь ты хочешь все испортить», — мрачно возразил Турдингтон Джимбо.
8: «Ну давай потанцуем. Давай трахнемся, это будет классно, действительно классно.
6: Давай договоримся. Я знаю одно неплохое местечко, туда ходят некоторые актеры после представления. Мы поужинаем, возьмем бутылочку кьянти, или если тебе не нравится кьянти домашнего белого вина, немного потанцуем».
1: Шаньон, размахнувшись, ударила его по губам. Он пошатнулся, коснулся разбитой губы, ошеломленно покачал головой и отвел взгляд.
7: «Прости. Ты знаешь, каково это? Я просто хотел, чтобы это было последним событием в моей жизни, прежде чем они выжгут мне мозг».
1: Он снова опустился на жесткий белый пластиковый пол и заплакал. В это мгновение свет в коридоре погас, и на дальней стене возник экран, заполненный огромным лицом седовласого чиновника. Зашевелились гигантские губы, и раздался голос, усиленный динамиками. Казалось, что кто-то бьет вас доской по голове.
9: «Не двигаться! На вас со всех сторон направлены нервно-шоковые орудия. Сопротивление бесполезно!»
6: «Джимбо, бежим!» — крикнула Ся Шаньон.
1: Плотское влечение и жалость к себе мгновенно куда-то испарились, и, схватившись за руки, они бросились бежать по направлению к огромному лицу. Жутким воем, от которого заныли челюсти, включилось нервно-шоковое орудие. В тот же миг Ся Шаньон и Турдингтон Джимбо рухнули на пол в мучительной агонии. Каждая мышца в их телах превратилась в жгут раскаленной до бела термитной проволоки.

0: Освободить заключенную.
1: Ся Шаньюн продралась через хлеставшие ее плети пульсирующие боли, открыла глаза и смутно различила прямо перед собой серое лицо на голографическом экране. Чудовищные губы скривились от отвращения.
2: Отсюда сбежать невозможно, мисс Ся.
1: Мистер Турдингтон, поднимитесь на ноги, будьте любезны. Турдингтон Джимбо, выглядевший на удивление бодрым, осторожно встал и попятился прочь от своей подергивающейся в конвульсиях спутницы.
3: «Прости, детка.
1: А знаешь, мы могли бы такой балдеж устроить, если бы встретились в более подходящем месте. Ну, ты понимаешь.
4: А сиськи ничего, не вру, куколка».
1: Шан Юн перевела взгляд с гигантского изображения на поспешно удирающего производителя и покачала головой. Ей по-прежнему казалось, что голова присоединена к шее при помощи скрепок и раскаленной проволоки.
2: «Мисс Ся, я ваш доктор. Эта психодрама окончательно подтвердила данные компьютерного анализа результатов допроса. Ваше отклонение неисправимо».
5: «Что? Ты лживый маньяк! Меня никто не допрашивал! Я только что очнулась в этой мерзкой камере!»
2: «Допрос, естественно, проводился, пока вы пребывали в бессознательном состоянии.
1: Он оказался чрезвычайно эффективным. В любом случае, роботам-техникам пришлось бы ввести наркоз, чтобы извлечь эту полосатую дыру, которую вы спрятали в своем теле».

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэмиан Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Продолжение. Турдингтон Джимбо продолжал незаметно красться прочь по коридору. Ся уставилась на него, и в мозгу у нее забрезжил свет.
1: «Джимбо! Так этот тип говорит, что у тебя просто такая работа, моя пышечка!» — пискнул он.
0: Один судорожный головокружительный прыжок, и Ся чуть не отомстила за себя. Но в этот момент часть стены коридора словно вскипела, переливаясь всеми цветами радуги. Оттуда высунулась щупальца и втянула негодяя внутрь. Лишь мелькнули бешено молотящие воздух ноги. Огромные серые губы на экране поджались. Человек испустил вздох.
2: «Ну вот видите, вас совершенно невозможно контролировать. Вы достойны жалости пережиток, неся. Ошибка природы, которую мы обязаны исправить».
0: Шан тихо озиралась по сторонам, ощупывая сильными пальцами стены и пол. Отверстие исчезло, было запечатано. Она в ловушке, прикована к месту взглядом доктора, полным беспощадного милосердия. Шан Юн казалось, будто ее кожа затвердела. Мышцы мерцали, каждый нерв окрасился в синие и красные цвета и щелкал электрическими разрядами. Она походила на дикого зверя с IQ в 150 баллов. «Психиатрия 23 века не в силах вас излечить. Мне остается последнее средство. Вас заберут отсюда и...»
1: «Прочистят мозги!»
0: Она выплюнула это слово, будто сгусток крови.
2: «Ну, разумеется, нет. Вы что, считаете нас дикарями?»
0: Губы Шан образовали то, что авторы дешевых бульварных романов называют «невеселой улыбкой». И на самом деле в этот момент у нее было мало поводов для веселья.
2: «Так называемая прочистка мозгов — это всего лишь миф, средство устрашения населения. Мы не монстры, несмотря на ваше нелестное мнение о нас.
1: Ваш робот сказал...»
2: «Агрегат KS-749 был запрограммирован на психодраму, с помощью которой мы выявили степень вашей лояльности к государству. Я продолжу, если позволите. Ваше поведение не оставляет нам иного выбора, кроме применения гиперпространственной морфологической реструктуризации. Вы, наверное, обращали внимание на раздражающую манеру чиновников и политиков упрощать сложные вещи. Они раздают свои дурацкие премии вроде «Золотого руна» людям, чье воображение и мыслительные способности оставляют этих дураков плестись в хвосте истории и с напыщенным видом произносят свои избитые высокопарные банальности. Выражаясь привычными словами, то, что приготовил доктор для Ся Шан Юн, сводилось к почти полной ампутации ее конечностей, хирургическому удалению тех частей ее тела, которые отличали ее от прочих банальных граждан, замутнению ее роговицы с целью ухудшения зрения, притуплению ее мыслительных способностей и вообще превращению ее из необычайно безобразного существа в обычную обывательницу 23-го столетия. Когда ваше тело будет реконструировано, вас доставят на космодром Тихоокеанского побережья, оттуда прочь с Земли, вместо пожизненной ссылки на тюремную планету ZRL-25591. Вы проведете там всю оставшуюся жизнь среди таких же закоренелых преступников и будете навсегда лишены преимуществ и удобств той цивилизации, которую сочли такой доступной. Привести приговор в исполнение. Лицо на экране сжалось, превратилось в крошечную светящуюся точку и исчезло. Все лампы в коридоре погасли, и Шан Юн очутилась в полной темноте. Послышалось шипение газа, но Шан не пошевелилась. Даже в состоянии крайнего возбуждения, когда человек готов к борьбе и смерти, готов драться когтями и зубами, когда мозг работает на пределе возможностей, есть вещи, которых лучше не видеть. Таким вещам относится ампутация ваших конечностей, призванная сделать вас подходящим для прокрустого ложа. Когда коридор наполнился газом, Ся Шан Юн уже лежала на полу, холодная, словно труп.
0: Если когда-нибудь случится так, что к вам будут приближаться с гиперпространственным морфологическим реструктуризатором, то я могу лишь посоветовать вам по возможности быстро бежать в противоположном направлении. На бегу руйтесь в карманах в поисках капсулы с цианидом. Когда найдете, засуньте ее между зубами и как следует надавите. Если вам повезет, то через пару минут вы умрете, и они вас уже не достанут. У Ся Шан Юн такой возможности не было. Она очнулась с неприятными ощущениями. Все тело онемело и ныло. Проведя ладонью по терзаемому болью лицу, она поняла: все не так. На космических кораблях нет зеркал. К тому же Ся не сразу смогла сфокусировать взгляд. Это было вполне естественно. Роговицы ее глаз только что искусственно покрыли мельчайшими царапинами. А когда ей, наконец, удалось разглядеть свое тело, она поняла, что хирурги честно отработали свою зарплату, пока она была под наркозом. Ноги укоротили больше, чем наполовину, и искусно соорудили на концах утолщение. Содрогаясь, она подняла к лицу руки и вгляделась в них ослабевшими глазами. Лапки. Птичьи лапки. Сохшиеся, бесполезные палочки. Руки женщины ростом 122 сантиметра. Ся Шан Юн застонала и попыталась встать. Все тело было искалечено. Она пошатнулась и чуть не упала на спину. Опустив взгляд, она затряслась от шока и огорчения. Бюст исчез. Под грубой арестантской одеждой пряталась плоская грудь нормальной привлекательной женщины 23-го столетия. Шан Юн разрыдалась. Охваченная слабостью, она опустилась на металлическую палубу и скрючилась, обхватив никчемными руками несчастное и изуродованное тело. Сначала она оплакивала потерю, затем в ней начал подниматься гнев, и плач сменился громким, яростным, вызывающим ревом.
3: Внимание! Внимание! Корабль вышел на орбиту тюремной планеты ZRL-25591.
0: От оглушительного вопля, донесшегося из громкоговорителя у ее левого уха, пульсирующая боль в голове усилилась. Она закрылась от него бесполезными ручками, которые ей оставили, но голос вонзался в уши, словно скальпель хирурга.
3: «Приготовиться к немедленной высадке! Когда откроются двери, выходите из камер. Следуйте по зеленой линии к шаттлу. Внимание!»
0: Рыча от злобы, Шан Юн рывком поднялась с холодного сырого металлического пола и, дрожа, принялась ждать, пока откроется замок. Она чувствовала зверский голод. Дыхание, отражавшееся от исцарапанной, покрытой рисунками двери, было зловонным. Дверь скрижища отворилась. Она бросилась в коридор и налетела на угрюмую смуглокожую женщину. Ощетинившись, Шан угрожающе подняла руки и застыла на месте. Она вспомнила, что теперь стала такой же, как все остальные люди. Женщина была на несколько сантиметров выше и крепче сложена. Ся Шан Юн, опустив руки, прокаркала:
3: «Ты тоже преступница?»
0: Незнакомка, опустив кулаки, нахмурилась.
3: «Фрида Одел», — представилась она. «Преступница — подходящее слово. Меня поймали, когда я вносила в программу обучающей машины запрещенный материал».
0: На Шан Юн это произвело впечатление.
4: «Теория пространственно-временного туннеля?»
3: «Нет, история».
0: Заулыбавшись, они обнялись с внезапной теплотой.
3: «Вперед! Не задерживаться!»
0: На потертой металлической переборке повелительно вспыхнула зеленая стрелка. Пожав плечами, женщины направились в шаттл. Там уже находилось несколько патологических преступников, и вид у них был жалкий. До прихода Шан и Фрида никто не обменялся и словом. Едва собрание начало оживляться знакомствами и горестными причитаниями, как снова забубнил громкоговоритель.
3: «Входите в шаттл, не толпиться! Немедленно пристегнуться! Входим в плотные слои атмосферы! Торопитесь! Опоздавших ждет нервно-шоковый удар!»
4: «Держите карман шире!»
0: Разумное смирение Шан Юн уже куда-то испарилось, и она кинулась в боковой коридор, ища кого бы прикончить своими новыми дрожащими руками. Встревоженная Фрида застыла в дверях. Остальные покорно подчинились приказу.
3: «Назад в шаттл, заключенная!» — рявкнул голос. «Немедленно!»
0: Один удар шоковым агрегатом убедил Шан Юн, что сейчас не время и не место для возмездия. Немного испуганная, она похромала обратно в шаттл и позволила Фриде пристегнуть себя к антигравитационной койке. Во время высадки стоял невероятный, чудовищный шум. Он продолжался 10 минут, а может быть 10 часов, и мешал разговаривать, составлять заговоры, считать овец и вообще делать что-либо. Им оставалось лишь лежать, как мертвые.

0: испытывая приступ тошноты. Шесть женщин и один мужчина, составлявшие команду приземлившихся заключенных, если я правильно использую тюремно-военную терминологию, шатаясь, поднялись со своих коек и потащились вниз по скрипучему пластиковому трапу, бросая первые взгляды на место своей ссылки. Планета была омерзительна.
1: «Клянусь калориметром Хаббарда!»
0: Фриду охватил ужас. Руки ее сжались в кулаки, и Шаньон услышала, как хрустнули суставы.
1: «Это же... это...»
0: Закаленная подпольщица, тайно обученная практическим знаниям из истории жизни человечества на планетах и космических кораблях, Фрида не смогла заставить себя произнести вслух подобную непристойность. Шан скрижетнула зубами и выдавила слово, которое искала Фрида Одел.
1: «Открытая! Она открытая!»

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Она едва осмеливалась дышать. Преодолевая панический страх, разрывавший ее внутренности, она сообразила. Этот голубой потолок, покрытый белыми пятнами, смутно различимый где-то в необозримой вышине, был тем, что люди Земли когда-то называли небом. При одной мысли о небе себя охватила тревога. Бесконечные просторы ослепили ее и без того слабые глаза. Она просто не могла представить себе существование такого огромного, открытого, неиспользованного пространства. Там и сям виднелись какие-то непонятные цветные пятна. Коричневые, зеленые, желтые. Ся Шан Юн переживала прямую противоположность онтологического первенства символа. Грубая реальность сокрушала все ее системы восприятия, ломала привычные представления и стереотипы. Она видела предметы, которые не могла назвать. Она видела то, что никогда не существовало для нее.
2: «Со временем это пройдет!» — отчаянно пробормотала Ся, пытаясь удержать Фриду в вертикальном положении. Крупная женщина повалилась в обморок прямо на нее.
3: «Наши предки как-то управлялись с этим, а мы не хуже их. Фрида, к нам идут какие-то люди. Фрида, детка, мне кажется, нам придется что-то предпринять».
1: По неровному грязному полу к группе заключенных направлялись человеческие существа. Шан напрягла интеллект и сообразила, что они появились из коробок приблизительно квадратной формы со скошенными крышами, находившихся в нескольких сотнях шагов от них.
4: «Здание! Это здание! Места обитания, сооруженные под открытым небом из сухих органических тканей. Дерево! Вот как это называется!»
1: Группа аборигенов состояла преимущественно из мужчин, и выглядели они примерно так, как выглядела Ся Шан Юн, прежде чем до нее добрались хирурги. Конечно, они не были двухметровыми великанами, но на их конечностях явно выступали мускулы. Рядом с людьми из шаттла они казались существами другой породы. Послышался жуткий, душераздирающий, оглушительный вой. Шан развернулась на пятках, что причинило ей немалую боль, и взгляду ее предстало зрелище, окончательно лишившее ее присутствия духа. Шаттл, единственный нормальный, привычный, металлический, сделанный человеком объект на всей этой планете, стартовал в космос. Фрида взвизгнула. Мужчина из их группы неожиданно потерял равновесие и упал лицом в грязь. Охваченный пламенем шаттл взмыл вверх, словно древний бог, и исчез из поля зрения, превратившись в яркую точку, сверкающую высоко в небесной синеве. Фрида необыкновенно тихо опустилась на землю и скорчилась, словно дитя в утробе матери.
5: «Эй, ну давайте же, соберитесь!»
1: Зрение сократилось.

0: сыграла с заключенными одну из своих невероятных штучек. Незнакомцы уже расхаживали среди них, протискиваясь сквозь толкучку, дергая, хлопая и слегка пощипывая новоприбывших, чтобы привести их в чувство. Шан Юн глядела во все глаза. Морщинистые лица, покрытые ожогами от прямых солнечных лучей. Глаза, как у животных с голографией в архивах, пугающие яркие в свете дня. Один из аборигенов тряхнул ее за плечо. Она с отвращением сбросила с себя его руку. Человек был облачен в одеяние из высушенных шкур животных и переплетенных между собой растительных волокон. Шан почувствовала, как какие-то крошечные существа, реальные или воображаемые, удирают из складок его одежды и расползаются по ее покрытому синяками телу.
1: «Итак, вы сброд!»
0: Самый старший, человек с лицом наполовину покрытым устрашающими лохматыми волосами и с не менее устрашающей лысиной, светившейся на голове, вышел вперед и уперся кулаками в бока. Мужчина-заключенный, пришедший в себя, пошатнулся, впервые как следует разглядел существо, в подобие которого ему суждено было превратиться, и его непроизвольно вырвало прямо в грязь.
1: «Почистите этого идиота и доставьте в лазарет!» — рявкнул главарь одному из подчиненных. «А теперь слушайте меня внимательно, вы все! Я знаю, каково вам сейчас, и поэтому не буду с самого начала круто обходиться с вами. Мы все прошли через это. Вы выживете. То есть, если, конечно, не умрете, а это не лишено вероятия».
0: Он ухмыльнулся.
1: «У нас нет лишних людей и припасов, чтобы нянчиться с вами. Все, что вы будете есть, ваше жилище, ваши антибиотики, ваше лекарство, ваше развлечение, все это вы будете добывать сами».
2: «Я ничего не знаю о лекарствах», — жалобно запричитала одна из женщин. «Жилище! Что это такое жилище?» — всхлипнула другая.
1: «Вы приспособитесь, само собой», — сказал старик. «И узнаете то, чего не знаете, или умрете».
0: Он причмокнул губами. Казалось, эта перспектива доставляет ему удовольствие.
1: «В нашем мире нет места маменькиным сынкам и трусливым либералам. Вам придется стать жесткими и сосредоточиться на выживании».
0: Он переводил неподвижный взгляд с одного заключенного на другого, мигая на ярком свету. Ся Шан Юн испытывала не меньшую тошноту, чем остальные. Но когда главарь взглянул на нее, она встретилась с ним глазами.
1: Он уставился на нее, пытаясь заставить ее сдаться.
0: Зрачки Шан сузились, белки глаз налились кровью. Он удовлетворенно хмыкнул и указал на нее.
1: «Ты! Сгони их в кучу, и когда будешь готова, отведи в главный зал. А нам надо идти собирать урожай. Большая сырость может начаться в любой день».
0: Жестом созвав своих спутников, он отвернулся и направился обратно к деревянным зданиям.
3: «Одну минутку!» —
0: громко произнесла Шан Юн. Ей самой ее голос показался тоненьким. Осталась лишь тень его прежней силы.
3: «Что это, влияние чужой атмосферы или еще одно зверство докторов?» – удивилась она.
0: Человек осторожно остановился и оглянулся через мускулистое плечо, прищурив на солнце глаза.
1: «Я так понимаю, что ты обращаешься ко мне?»
3: «Я хочу знать твое имя!» –
0: проорала Шан.
1: «Меня зовут Энсон. Ты можешь называть меня босс. Мы поговорим позже».
0: Он снова отвернулся.
3: «Стой, черт тебя дери!»
0: Шан Юн хотела было броситься к нему, как тигрица, но у нее получились какие-то карликовые шажки. Однако он замер, а его люди тут же окружили его.
3: «Каков план бегства?»
0: Энсон сардонически усмехнулся, затем больно хлопнул ее по руке.
1: «Ты мне нравишься, милашка, хотя с физиономией у тебя не совсем в порядке. Думаю, что ты освоишься здесь, на Парадизе, если немного обучишься хорошим манерам».
3: «План побега, Энсон!»
1: «Побег невозможен, леди. Шаттл прибывает раз в год. Дистанционное управление с орбиты. Робот-пилот, нервные шокеры от Нового года до Рождества. Никакого побега. Как там тебя зовут?»
3: «Ся Шан Юн, сволочь!»
0: Главарь ухмыльнулся, и она отпрянула при виде иссохших желтых беззубых десен. Но
3: Парадизе не было стоматологов.
1: Если ты случайно не владеешь секретом создания полосатых дыр, моя дорогая зловонная бывшая гражданка Ся, ты останешься здесь до самой смерти. Ты сгниешь, и мы закопаем тебя.
3: Шан Юн провела языком по небу. Какому-то странному недосмотру хирурги оставили ей ее собственные зубы.
1: Она обнажила их в счастливой улыбке, адресованной Энсону, и зашагала прочь собирать своих попутчиков по шатку.
3: Бывалые путешественники знают, что существует лишь одна вещь более ужасная, чем ожидание багажа у лентотранспортера. Это когда вы прекращаете ждать свой багаж, потому что эти свиньи все потеряли где-то между Джакартой и Каиром, и вы понимаете, что больше никогда его не увидите.
1: Ся Шан Ю, Фрида Одел и прочие преступники шаттла с трудом тащились по отвратительной открытой поверхности планеты Парадиз без всякого багажа. Вообще-то у них не было никаких пожитков, кроме надетых на них жалких обносков.
4: Необходимые продукты и вещи, которые мы не можем вырастить или сделать самостоятельно, сбрасывают нам с орбиты,
3: заискивающе произнес бородатый мужчина, обращаясь к Шан. После стычки с Энсоном окружающие смотрели на нее гораздо более уважительно.
4: На парашютах никаких контактов с людьми, даже с роботом-надсмотрщиком. Здесь, на поверхности, запрещены любые механизмы.
3: Шан проворчала что-то, мрачно рассматривая волосатые зеленые штуки, колыхающиеся над землей, и пожелала оказаться в вонючем, чавкающем дерьме уютной мерзкой камеры, которую она делила когда-то со своим близким другом Турдингтоном Джимбо.
4: Шан Юн хотелось плакать.
3: Но тот, кто заработал репутацию самого крутого в квартале, лишается права на укрепляющие дух рыдания. Отличное настроение, от которого у нее кровь быстрее побежала по жилам, уже улетучилось.
1: Знать, как сплести полосатую дыру — это одно, а иметь необходимые детали и возможность переплетать нити в измерениях пространства Калузы Клейна — совсем другое.
2: «Я застряла здесь», — жалостно бормотала она про себя. «Мне никогда не вырваться. Я останусь плоскогрудой карлицей до конца дней своих».
3: На самом деле прошло 9,5 лет по времени Парадиза. За это время из-за приостановки программы на планету больше не доставляли заключенных. Это были годы полной борьбы за власть, попыток изнасилования, холодных снежных рассветов и убийственных летних дней, когда температура достигала 45 градусов по Цельсию. Они строили дома и видели, как балки ломались под напором пыльного ветра. Иногда они громко от души смеялись в лицо неприятностям. Они плакали, теряя возлюбленных. Они приобретали и теряли, помнили и забывали, принимали бой и устанавливали законы. Освободить жалкие остатки колонии заключенных суждено было прогулочному межгалактическому крейсеру, на котором путешествовал вспомогательный женский комитет Объединенной футбольной лиги «Гамма-глобулина». Корабль приземлился на восточном полюсе планеты тюрьмы. Крейсер, 500 000 тонн хлюпающих, пропитанных ланолином переборок и жидкого стекла, стоял среди великолепных пейзажей восточного полюса целый месяц, в то время как ящерицы-туристки наслаждались купаниями и красотами природы. Бронтомегазавры гамма-глобулины жили на свете долго и никогда не спешили. В конце концов, группа изможденных, отчаявшихся людей, переплавляясь вплавь, спускаясь на веревках, преодолевая бурные потоки на лодчонках, кое-где таща их волоком, завершила свою безумную экспедицию на плато, где покоился крейсер «Снартли-Блинт», подмяв под себя квадратный километр населенной долгоносиками травы и несколько тысяч мелких позвоночных.

0: Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Окончание. Шан Юн, разумеется, была в составе экспедиции, хотя на этот раз походное демократическое голосование решительно отклонило ее кандидатуру на роль руководителя, что ее вполне устраивало. Вместо этого она стала разведчицей.
1: «Вон они!»
0: — вскричала она, заметив корабль. Из дюз крейсера вылетели облачка пара. Сердце ее сжалось от ужасного предчувствия. Боковые гиперпространственные подъемники корабля издали зловещие, режущие ухо металлический скрежет. Купол крейсера окутало зарево ослепительных разноцветных лучей. Это были потоки элементарных частиц, усеянные кое-где пятнышками взрывающихся протонов.
1: «Эй, вы сволочи!» — взвизгнула Ся Шан Юн, бросившись вперед, и споткнулась под тяжестью своего опустевшего мешка с провизией, самодельного закаленного в огне мачете, лука и комплекта стрел.
0: Крейсер «Снартли Блинт» легко и музыкально взмыл в пугающе прозрачное небо Парадиза. Трепетали вымпелы, пассажиры уютно устроились в антигравитационных койках. Капитан и члены экипажа сели играть в карты и начали опустошать изрядный запас спиртного. Эти занятия помогали им скрасить томительные недели пути через гиперпространство в промежутках между заходами в порты. Ни одно из этих завитых ушастых существ, обладавших инфракрасным зрением и небольшими телепатическими способностями, не обратило внимания на вопли Шан, доносившиеся из дистанционных микрофонов, установленных на корпусе корабля. Таковы баргль-плоды. Уже более 7 миллионов лет эти разумные существа бороздят межзвездное пространство, даже не попытавшись захватить контроль над Млечным Путем или уничтожить самих себя в ядерной войне. Вы можете подумать, что баргль-плодам все завидуют из-за их беззаботности и легкомыслия, обеспечивших им выживание вопреки новейшей теории межпланетных культур Карла Сагана. Но на самом деле они слишком большие неряхи, тупицы и глупцы, чтобы кому-то в здравом уме пришла в голову мысль соперничать с ними или завидовать им. И неудивительно, что именно баргль-плоды забыли на прекрасной зеленой планете, которой когда-то был Альфа Громмет, робота-мышеловку. Ся Шан Юн недоверчиво наблюдала, как корабль баргль-плодов исчезает в небесах, оставляя позади невыносимый оглушительный рев. И ее полные ярости глаза вылезли из орбит, став похожими на очищенные крутые яйца. Фрида, гибкая как тростник, закаленная тяжелыми условиями жизни, более жестокой, чем та сведения, которые она когда-то на Земле тайно заносила в обучающие программы, подбежала к Шан, тяжело перевела дух и упала на траву.
1: «А черт!» — захныкала она. «Они улетели! Они оставили нас здесь! Теперь мы никогда не освободимся! Никогда, никогда, никогда!»
0: Ся Шан Юн владели те же чувства, но слышать жалобы от подруги, которую она считала более стойкой, оказалось выше ее сил.
2: «Ну-ну, Фрида, это еще не конец света. Это просто космический корабль. Если к нам прилетел один, то наверняка прилетит и другой. Через несколько лет, ну, через десяток лет.
1: Черт подери, детка, мы же пока справляемся, а? У нас родилось по 5 славных ребятишек. Больница почти достроена, а если удастся что-нибудь вырастить до большой засухи, то нормально доживем до следующей весны. Ну что с тобой? Ревешь, как будто солнце погасло или еще что-нибудь».
0: Привычным движением она хлопнула себя по ноге. Среди животных Парадиза попадаются опасные экземпляры. Взять Энсона. Какая-то скользкая тварь упала ему на спину с дерева и высосала его мозг, прежде чем кто-либо смог схватить ее и прибить. Взглянув на того, кто пытался ее укусить, Шан вскрикнула. В траве слепо металась крошечная блестящая машинка.
1: Это был первый настоящий действующий металлический механизм, виденный ими на Парадизе с того момента, как тюремный шаттл вернулся на орбиту.
3: «О, бедная крошка потерялась. Неужели это... Клянусь калориметром Хаббарда, Шан, мне кажется, это...»
0: Вареные белки Шан Юн снова вылезли из орбит, на этот раз от радости и благодарности. Она бросилась ловить изящную вещичку, поспешно удиравшую прочь, схватила одним доведенным до автоматизма рывком и принялась разбирать.
3: «Автономный тостер!
1: Фрида облизнулась.
3: «Будь у нас сейчас настоящий хлеб в нарезке, как на земле, в пластиковых пакетах, мы бы сейчас славно позавтракали. Я, конечно, ничего не имею против, босс, но, по-моему, он будет более эффективно работать, если ты оставишь ему ножки в покое».
1: Шамьюн радостно хихикнула.
3: «К черту хлеб, Фрида! Ты что, не понимаешь, что это значит?»
1: У ее более интеллектуальной, но менее умелой товарки отвисла челюсть. Кровь отхлынула от ее щек и других мест, скрытых одеждой.
4: «Ты что, хочешь сказать? Неужели ты можешь...»
1: Шан просияла.
3: «Именно! Я позаимствую этого милого крошки кварковый генератор и несколько кусков проволоки. И через 3 дня полосатая дыра будет готова!»
1: Она бросила озабоченный взгляд на небо. День клонился к вечеру, но если повезет, до темна она многое успеет.
5: «Что у вас там?»
6: «Эй, ребята, гляньте, машина!»
1: Фрида приложила палец к губам, и члены отряда, пихавшие и толкавшие друг друга, притихли, наблюдая за искусными пальцами женщины, которая собиралась соорудить для них гиперпространственный туннель, дорогу домой, на землю, где их ждало давно предвкушаемое возмездие.

0: Ты уверена, что мы не взлетим на воздух?
1: Конечно, уверена. Держи фонарь крепче.
0: Будет жуткая мясорубка.
1: Шан Юн ничего не ответила. Прищурившись, она глядела сквозь мутные роговицы на дрожащий сгусток энергии. Проведя языком по губам, она воткнула в пузырящуюся поверхность очередную проволочку.
0: Я хочу сказать, ведь тебя сюда именно за этим прислали, верно? Чтобы ты все взорвала.
1: И Шан Юн взорвалась сама.
0: Слушай, ты, я 5 дней работаю, держа эту достопримечательность в 2 сантиметрах от своего лица, и мое терпение почти закончилось, так что если ты хочешь попасть домой, ты, квакающая, безмозглая, воняющая луком, несносная...
1: Хорошо, хорошо, заключенный отодвинулся от нее, мрачно ругаясь и бормоча что-то. Шан Юн показалось, что он добавил: «На меня не вини, чокнутая». Но броситься на него и надрать ему уши было невозможно. Если она выпустит из рук почти готовую полосатую дыру, все действительно может взлететь на воздух.
0: «Сколько еще?» —
1: тихо прошептал ей на ухо Фрида.
0: «Не знаю. Пара минут. Я организую их».
1: Детей построили в шеренгу. Тоненьких, костлявых, в домотканой одежде. Они наверняка привлекут нежелательное внимание, когда материализуются в одном из уголков государства на Земле. И все же дома перед ними открывались широкие возможности. Впервые за несколько десятков лет здесь возникло сообщество повстанцев, людей, прошедших через огонь, закаливший их волю, людей, которые научились работать, думать и выживать, вопреки всем невзгодам. Высунув кончик языка, Шан Юн вставила на место последнюю струну. Полосатая дыра, голубой шар заряженной плазмы, висела в воздухе у лагерного костра. Это была дверь из мира людей в иное измерение, и через несколько мгновений населению Парадиза предстояло войти в загадочный пространственно-временной туннель и быстрее света устремиться по этому скользкому жёлобу обратно на Землю.
2: «Я не пойду», — внезапно заявил старый Гарри упрямым тоном. «Меня не заставишь забраться в ваши проклятые хитроумные ловушки».
1: Прежде чем он смог посеять панику, Шан Юн подманила старожила к себе и наклонилась к его уху. Когда он нагнулся к ней, она схватила его и великолепным приемом дзюдо швырнула через плечо. Гарри коснулся бурлящей поверхности дыры и исчез так быстро, что не успел даже протестующе крикнуть.
3: «Нормально работает», — мрачно пробормотала Шан.
1: Не сразу, но все же раздались аплодисменты, и ее пронесли вокруг костра на руках. Но прежде чем они успели открыть последнюю бутыль вина из трутовика и начать пирушку, Шан Юн, пинаясь и отбиваясь, высвободилась и призвала к вниманию.
4: «Я не могу гарантировать стабильность этой штуки! Мы должны немедленно следовать за Гарри!»
1: По рядам собравшихся пробежал холодок страха.
0: «Я пойду первой», —
1: решительно объявила Фрида, прежде чем люди вышли из-под контроля. Она сделала шаг вперед, небрежно приложив руку к подбородку, чтобы скрыть дрожащую челюсть.
0: «За мной, детки! Кто здесь самый смелый?»
1: Полосатая дыра беззвучно поглотила женщину. Один за другим жалкие остатки населения планеты-тюрьмы подходили к шару и ныряли в туннель. Когда последний из заключенных исчез, вся Шан Юн со смешанным чувством горечи и радости бросила взгляд на планету, давшую им свободу и ставшую их адом. Правильно ли они поступили, покинув этот дикий мир, где не существовало ни условностей, ни тюрем? Смогут ли они освободить своих братьев и сестер, томящихся на Земле? Или их ожидают неумолимые роботы, готовые окатить их клейким душем в тот момент, когда они появятся дома? Холодный ночной воздух донес до нее лишь странные чужие ароматы, но не дал ответа. Смахнув слезу, Шан погасила последний костер на планете Парадиз, засыпала угли грязью и вступила в полосатую дыру, закрыв за собой дверь.

Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Дэмиена Бродерика «Прыжок сквозь вселенную» в переводе с английского о Ратниковой.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Игорь Вереснев. «Остров снегирей».

0: Дознаватель потянулся к лампе, повернул ее так, чтобы свет бил мне в лицо. Я скривился, отворачиваясь.
1: «Это зачем? Инквизиторские методы практикуете? Еще скажите фашистские! Всего лишь хочу видеть стыд в ваших глазах, когда врете!»
0: Он подался ко мне, отклонил лампу в сторону.
1: «Послушайте, Эскин, вы же наш! Ладно, инопланетники, что прилетели с вами. Но вы-то родились и выросли здесь. Я вижу на ваших щеках и шее родонитовую метку. Как же вы можете?»
0: Больше всего мне хотелось врезать кулаком по столешнице и гаркнуть:
1: «Как я могу что, спасать детей?»
0: Так бы и сделал, если бы это прекратило балаган, что продолжается уже вторые сутки. С той самой минуты, когда нашу машину остановили на выезде из космопорта люди в камуфляже с закрытыми масками лицами. Когда некто, назвавшийся полковником госбезопасности Демократической Родонитовой Республики, объявил об аресте всех участников миссии по подозрению в терроризме. Когда нам надели наручники, затолкали в бронеавтомобили, привезли сюда, в подвалы местной МГБ, заперли в одиночные камеры. Условия содержания были сносными, но неизвестность иногда хуже пыток. Нет, крик не поможет. Потому я сдержался, спросил тихо:
2: «Вы понимаете, чем чреват арест миссии?
0: Синдром Лессера-Бжицкого приводит к летальному исходу в 100 случаях из 100, смею вам напомнить. Вакцинация в возрасте до 1 года – единственная возможность выжить для детей, родившихся на острове. Ваше руководство в самом деле хочет, чтобы Красный Крест свернул гуманитарную программу? Не знаю, кто и какую игру затеял, но пахнет это... Вы упомянули фашизм? Как раз им и пахнет».
3: Дознаватель снова откинулся на спинку стула, процедил сквозь зубы:
4: «Разумеется, мы тут все боевики, преступники, фашисты. Привести под видом вакцины вирус, способный убить всех жителей острова, вот настоящий фашизм!»
0: Я не сдержался таки.
1: «Прекратите нести бред! Возникли сомнения? Проверяйте, вакцина в вашем распоряжении. Понимаю, с биохимиками и микробиологами в ДРР туго. Так обратитесь к независимым экспертам. Уже!»
0: Осадил он меня.
1: «Вся партия изъята и передана компетентным специалистам. Ваше имущество тоже».
0: «Имперцы», — догадался я.
2: «И каков же результат экспертизы?»
1: «Вы сами знаете, какой. Иначе я не задавал бы вам вопросы. Где вы спрятали вирус? И прекратите все отрицать. Информация стопроцентно достоверна».
0: Я пожал плечами. Спорить, доказывать больше не хотелось. Пускай уж ведут обратно в камеру. Минут 10 мы играли в молчанку, затем дознаватель сдался.
1: «Ладно. Раз не хотите сотрудничать, вами займутся другие люди. Другими методами в другом месте».
0: Я недоверчиво покосился на него. «Вы собираетесь передать нас контрразведке имперского флота, вывести с планеты? Это же похищение иностранных граждан, сотрудников международной миссии.
1: Вы не оставили нам выбора».
0: Дознаватель нажал вмонтированную в торец стала кнопку, вызывая конвоира. Повели меня не к камерам, в противоположную сторону. Я знал эту дорогу. Проделал ее позавчера в обратном направлении. 2 пролета по лестнице, в подземный гараж, к бронированному автомобилю с салоном без окон. Охранник распахнул передо мной заднюю дверь машины, бесцеремонно подтолкнул в спину. Матеус и Паншина уже были внутри, сидели на лавках.
5: «Эскин, ты цел?»
0: Женя подалась ко мне.
5: «Они с тобой ничего не сделали?»
0: «Почему должны именно со мной что-то сделать?» Я присел рядом с ней. «Я что, особенный?»
5: «Ну ты же...»
0: Она не договорилась здешней. Вместо этого сжала мне руку своей горячей ладонью. «Все правильно, я родился и вырос на острове. Закончил здесь школу и сбежал. Сначала в столицу учиться в медицинском университете, после красный диплом, стажировка на Глице и Конвалии. Там я и остался, твердо решив никогда не возвращаться на родную планету, тем более на остров Снегирей. И не вернулся бы, если б не...» Дверь захлопнулась, лязгнул замок. Минута,
3: и машина тронулась с места.
5: Нас действительно хотят вывести с планеты?
3: Паншина повернулась к Матеусу. Тот ей не ответил, спросил у меня.
1: Тебя уговаривали сознаться?
3: Да, талдычили о каком-то вирусе. Вам что-нибудь известно? Матеус пожал плечами.
1: Судя по тому, что сепаратисты не сомневаются в его существовании, информация поступила к ним от кураторов. Тут уж одно из двух. Либо имперская разведка облажалась и скушала Дизу, либо они готовят грандиозную провокацию. Второй вариант гораздо хуже. И для нас, и для островитян, и для всего рубежа.
3: Он посмотрел на Паншину, пояснил.
1: Это означает, что вирус не выдумка. Он в самом деле существует, и вскоре имперский флот применит его на острове. Обвинит во всем правительство рубежа и спецслужбы Альянса.
3: Женя охнула, прижала пальцы к губам.
5: Это же война!
1: Как сказать?
3: Если имперцев не поймают за руку, доказательств у Альянса не будет. Зато в наших вещах международная комиссия, которая займется расследованием инцидента, обязательно найдет следы вируса. В этом я не сомневаюсь.
5: Но мы ведь сообщим, что...
3: Женя запнулась, побледнела. Поняла. Мертвые свидетели куда лучше живых. Своим молчанием они могут подтвердить любую нужную версию.
5: «На острове живет почти 1,5 миллиона человек», —
3: произнесла Паншина тихо.
5: 300 тысяч дети. Они хотят всех убить?»
1: «Что такое 1,5 миллиона обитателей периферийной планеты по сравнению с крупнейшим разведанным месторождением родонита?»
3: «Родонит, разумеется. Это объясняло и оправдывало любую мерзость». Уникальное сырье для биоинженерии, трансплантологии, хирургической геронтологии, позволившее забыть, как страшный сон, реакцию отторжения. И смертельный яд одновременно. В стабильном состоянии минерал способен существовать лишь глубоко в недрах планеты под давлением в сотню атмосфер. Стоит извлечь его, и начинается сублимация. Никакие меры предосторожности не предотвратят микроутечек. За столетия разработки месторождения остров пропитался родонитовыми соединениями насквозь. Воздействие их на человека получило название синдром Лессера-Бжицкого. Это глобальная перестройка организма, внешние признаки которой – пониженная до 28 градусов температура тела и темно-малиновый цвет кожи на животе, груди, шее, щеках. Синдром поражает каждого родившегося на острове, впитавшего родонит сквозь материнскую плаценту. Полугодичный курс иммунизации – единственный способ, нет, не выздороветь, ужиться с ним. С чужаками, попадающими на остров, родонит поступает еще жестче. Без регулярных инъекций вакцину он их убивает. Бронеавтомобиль затормозил так резко, что нас с Женей сбросило со скамейки. Где-то рядом бахнул взрыв, приглушенный массивными стенами.
5: «Что происходит?»
3: Паншина испуганно глянула на меня, на Матеуса. «Вопрос риторический. Мы были в таком же неведении, как и она». Но руководитель миссии все же ответил.
1: «Что-то пошло не так, кажется».
3: Бронеавтомобиль вновь тронулся с места, повернул. Судя по тому, что нас начало трясти и мотать из стороны в сторону, ехали мы явно не по шоссе. Причем большей частью в гору, а не к космопорту, расположенному в центральной долине. Везли нас так около получаса. Потом машина остановилась. Тихое потрескивание снаружи, и в салоне запахло сжженным металлом. Дверь в районе замка налилась багрянцем, дернулась, лязгнула, распахнулась.
1: «Выходите, не бойтесь! Мы партизанский отряд молодых патриотов!»
3: После тусклого освещения солнечный свет снаружи казался нестерпимо ярким, и разглядеть человека, вскрывшего дверь, не получалось. Только темный силуэт с лазерной винтовкой в руках. Матеус выбрался из салона, подал руку Жене. Я оказался последним. и едва ступил на землю, как ствол винтовки дернулся в мою сторону.
5: «Нет-нет, это наш доктор из миссии!»
3: — испуганно затараторила Женя.
5: «Просто он родился здесь, на острове!»
3: Я усмехнулся криво. Глаза привыкали к яркому свету, и теперь видно, как молод наш вызволитель. Реденькая юношеская бородка это лишь подчеркивала. Малиновые пятна на щеках она укрыть никак не могла. Парень узнал во мне такого же снегиря, каким был сам. А все земляки-снегири для него враги. Коллаборационисты, пособники империи, вставшие на пути к юношеской мечте о свободных мирах Альянса. Самое смешное, будь я лет на 10-15 моложе, вполне вероятно, тоже сражался бы в таком партизанском отряде. За мечту, за идею, за призрачную надежду обрести долю лучшую, чем прозябание в самой вонючей дыре галактики. Впрочем, почему призрачную? Вот он я, живое воплощение мечтания этого парня. Я протянул руку. «Доктор Эскин!» «Скоромуш!» — буркнул парень, нехотя отвечая на рукопожатие. «Необычное имя.
5: Это позывной.
3: И Матеусу.
5: Уходим быстрее! Заслон долго не продержится, скоро сепы будут здесь!»

Рубеж заселяли в глубокой древности, в первую земную волну колонизации. Тогда у планеты было другое название, его мало кто помнит, а употребляют лишь историки. Нынешняя она получила в Первую галактическую войну. Планета в самом деле оказалась на границе между цивилизациями, каждая из которых претендовала единолично называться человеческой. Колония получила сполна от обеих воюющих сторон и на долгие столетия превратилась в глухую аграрную провинцию. Где-то создавались и рушились военно-политические союзы, делались открытия и случались катастрофы, человечество расширяло ареал обитания, а здесь ничего не менялось. Но о своих древних корнях рубежане не забыли. После Второй галактической войны рубеж попал в сферу влияния молодой, стремительно расширяющейся Тиранской империи. Затем и вовсе стал ее сырьевым придатком и форпостом, в очередной раз оправдывая свое название. Первооткрывателями благословенных свойств Радонита были не имперцы, но именно они разведали его месторождение на большом северо-восточном острове, дотоле необитаемом, и поступили в соответствии со своими обычаями и законами. Превратили остров в каторгу. Со всех планет империи на рубеж начали свозить уголовных и политических преступников. Радонитовые рудники отнимали здоровье, но за ударную работу и примерное поведение тюремный режим заменяли поселением. Вдобавок полный пансион для семьи, бесплатное государственное образование детям. Техперсонал и охрану тоже нанимали по всей империи. Служба здесь считалась делом грязным и непрестижным, зато щедро вознаграждалась, и год выслуги шел за 3. Неплохой вариант, если мечтаешь сделать карьеру на государственной службе, но денег, связей и титулов для этого не имеешь. А потом подросло первое поколение, для которого остров уже был родиной. Жители континента островитян недолюбливали, считали чужаками на своей планете, едва ли не главными виновниками того, что прибыль от добычи чудо-минерала целиком уходит в метрополию. Они не делали особого различия между работягами-поселенцами, наемным техперсоналом, охраной и имперской администрацией. Презрительное прозвище «Снегири» укоренилось прочно, распространилось и на сам остров. Островитяне отвечали бедным, но гордым рубежанам сторицей. Фактически у империи было на планете 2 колонии, почти не контактирующие друг с другом. Шло время. На месте старых союзов и объединений возник Альянс Свободных Миров, объявив себя следующей ступенью в развитии человеческой цивилизации. Тиранская империя слабела и ветшала, не способная противопоставить идеологии и технологии нового соперника ничего, кроме разве что военные мощи Звездного флота. Одна за другой отваливались ее провинции, рубеж тоже добился независимости, с небольшой оговоркой. Империя получала большой северо-восточный остров в бессрочную аренду. Договор был подписан, имперская администрация покинула планету, островитяне стали полноправными гражданами рубежа. Коренные, пусть с зубовным скрежетом, смирились со снегирями, обеспечивающими валютные поступления в бюджет молодой республики. Все было бы хорошо, если бы не... Если бы новые изыскания не установили, что месторождение на острове не просто большое, огромное. Здешние запасы радонитового минерала превосходят все прочие вместе взятые. Их достаточно, чтобы обеспечить потребности человечества на 1000 лет. В Альянсе внезапно осознали, что рубеж не третьесортная периферийная планетка, что это сокровище. И вскоре на рубеже случилась революция. Договор с Тиранской империей был разорван. Новое правительство объявило себя полновластным владельцем и распорядителем чудо-минерала. Однако новость о запасах радонита распространилась не только по мирам Альянса. И не только Альянс имел агентов влияния на планете. На острове Снегирей вспыхнул сепаратистский мятеж. Батальоны добровольцев, ринувшихся туда устанавливать новый революционный порядок, были разбиты и отброшены.
А затем в звездное пространство рубежа вошел имперский флот для защиты жизни и достоинства бывших соотечественников. Правительство планеты слезно запросило у Альянса военную помощь, но единственное, что тот мог предпринять, прислать эскадры для патрулирования системы и засыпать имперское правительство предупреждениями о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Мир застыл в патовой ситуации. Любое неверное движение могло привести к новой галактической войне, чего не хотел никто. А вот получить родонит хотят все. —

0: Остаток дня Скоромуш вел нас по горным тропам вглубь острова. Лишь здесь, вдали от рудников и обжитой центральной долины, начинаешь понимать, что не случайно в его официальном названии присутствует слово «большой». 200 миль в ширину и без малого 300 в длину. Добрые две трети поверхности покрыты лесами склоны громадного, потухшего миллионы лет назад вулкана. До разработки месторождения леса занимали остров целиком, но и на наш век их хватало с избытком. Даже для меня, местного, для выросшей на урбанизированной конвалии Жени Паншиной, подавно. Уже через час пути она начала сбиваться с шага, не в силах выдержать заданный вожаком партизан темп. И когда Скоромуш объявил первый привал, буквально упала на маховые кочки. Я присел рядом. Бледные щеки женщины, тяжелые прерывистые дыхания мне очень не нравились. «Как ты себя чувствуешь?» Сразу ответить она не смогла. Понадобилось несколько вдохов-выдохов, чтобы справиться с одышкой.
1: «Хорошо. Утомилась с непривычки».
0: Я ей не поверил. Осторожно приложил тыльную сторону кисти ко лбу. «Я привык, что кожа нормальных людей воспринимается нами, снегирями, как горячая. Но у Паншиной действительно была повышенная температура и ни малейших следов испарины после такой-то физической нагрузки». «У тебя жар. Знобит?»
1: «Немного»,
0: — нехотя призналась она.
1: «Простудилась, наверное».
0: «В твоей камере было сыро? Сквозняки?» Я решительно не понимал, где она могла простудиться посреди лета. Паншина неопределенно пожала плечами.
1: «Ой, да ерунда это. Скоро пройдет».
0: Второй переход дался ей еще тяжелее. Мы втроем шли налегке, снаряжение несли партизаны, однако Женя все равно еле плелась. Я пытался помогать ей, брал под руку, подставлял плечо, но получалось это редко, большей частью тропинка была слишком узкой, позволяла идти исключительно гуськом. Спутники поглядывали на нас кто с сочувствием, а кто и с изрядной долей неприязни к слабакам и намирникам. Я их понимал, они рисковали жизнями ради нас, а мы создавали им дополнительную проблему на ровном месте. Жар уже не усилился, но хуже всего она не хотела пить. За весь наш долгий подъем не сделала ни глотка. В конце концов я спросил прямо: «Ты ощущаешь кисловатый привкус во рту?» Сама врач Паншина прекрасно поняла подоплеку вопроса. Отрицательно закрутила головой.
1: «Это невозможно! Я сама делала себе инъекцию! Доза хватает минимум на 10 суток, а прошло всего 3.
0: «Иногда с первого раза вакцина не срабатывает. Ты ведь впервые на...»
1: «Это 0,02%, я знаю статистику. Вероятность ничтожна. Это обычная простуда, да завтра пройдет, вот увидишь».
0: Спорить я не стал. Но когда мы остановились на ночевку, направился к Скоромушу и Матеусу, уединившимся в стороне от партизан, разбивавших лагерь. «У вас есть вакцина?»
1: «Хотя бы одна доза»,
0: — спросил у командира. Поспешил объяснить, когда собеседники недоуменно переглянулись.
1: «У Паншины Лесербжицкий. Первичная доза не подействовала».
2: «У нас нет вакцины»,
0: — насупившись, ответил Скоромуш.
2: «Зачем она нам? Вы же видите, мы снегири, мы иммунные».
1: «Ты уверен в диагнозе?»
0: — подступил ко мне Матеус.
1: «Не мог ошибиться?»
2: «Основные симптомы присутствуют. 100% точность гарантирует только клинические анализы».
1: «Ясно. Как долго она протянет?»
2: «Это очень индивидуально. Может, 3 дня, может, неделю. Завтра увидим динамику, скажу точнее. Ввести ударную дозу антител нужно в любом случае».
1: «Что ж, будем надеяться на лучшее и выбираться с острова как можно скорее.
2: Сам понимаешь, я в этом кровно заинтересован. Через неделю доза понадобится и мне. У партизан есть связь с разведотделом регулярной армии. Сегодня ночью нам сообщат точное время и координаты на побережье, где нас будет ждать подлодка».
0: «Они пришлют за нами подводную лодку?»
2: «Это в их интересах. Мы ведь засвидетельствуем, что империя затевает диверсию с неким вирусом».

0: Поднялись мы рано утром. Солнце еще не пробилось сквозь кроны обступающего нас девственного леса, а мы уже были в пути. Я опасался, что Жене не хватит сил передвигаться самостоятельно и потребуется сооружать какие-нибудь носилки. Но состояние докторши за ночь стабилизировалось, видимо, развитие Лесербжицкого пошло по медленному варианту. Жар несколько спал, и хоть она отказалась от еды и питья, вышагивала достаточно бодро. После ночевки Скоромуш разделил отряд. Большая часть партизан повернула на восток, к перевалу, за которым начинались труднодоступные, почти нехоженные людьми места. Мы же продолжали подниматься по склону в сопровождении командира Эвиты и Перона, подозревая, это тоже не имена, а партизанские позывные. «Сепаратисты наверняка засекли отряд по радиосигналу сегодня ночью», — пояснил Матеус. «Теперь бросят все ресурсы на прочесывание. Им ведь никак нельзя нас упустить. Найти 6 человек в этих лесах будет труднее, чем 11». До разрушенной временем, ветрами и дождями кальдеры мы добрались, когда солнце миновало зенит и начало уверенно опускаться к горизонту. Здесь, в самой высокой точке острова, пряталось горное озеро, заполнившее умерший кратер, практически идеально круглое черное зеркало, скрывающее под собой бездну. Озеро подпитывало пресной водой, стекающей в долину реки и ручьи, поило большинство обитателей острова, живущих в городах и поселках людей в том числе. На противоположном берегу стоял двухэтажный дом, когда-то ухоженный, а нынче изрядно обветшавший. Забираться так высоко в горы мне не доводилось, но я понял, куда нас привел Скоромуш. Частные охотничьи угодья имперского коменданта каторги. Здесь развлекали инспекторов, время от времени прилетавших из метрополии. Ходили байки, что в окрестных лесах охотились не только на зверей, что в безымянных могилах упокоились останки сотен пропавших без вести колонистов, их жен и детей. Но времена изменились. Устраивать охоту на граждан свободной республики сделалось не камильфо, а пострелять зверушек можно и не забираясь так далеко в дебри. После революции и мятежа подавно стало не до этого. Охотничьи угодья на вершине вулкана забросили.
1: «Не боишься, что там засада?»
0: — занервничал Матеус, когда Скоромуш, не прячась, направился вдоль берега к дому.
1: «Засада будет в другом месте. Здесь чисто, ребята проверили».
0: Действительно, 2 часами ранее Эвита и Перон ушли вперед и сейчас встречали нас на пороге. Внутри особняк выглядел лучше, чем снаружи. Мародеров, не поленившихся добраться сюда, интересовали ценности, но никак не мебель и обивка. Разумеется, после стольких лет запустения комнатам требовалась генеральная уборка, а то и косметический ремонт, но в качестве походного бивака приемлемо.
1: «Располагайтесь, отдыхайте», — сказал Скоромуш. «Эвита и Перон останутся вас охранять, а я разведаю тропу к побережью. Вернусь завтра утром». «Я пойду с тобой», — тут же заявил Матеус. «На всякий случай, так будет надежнее».
0: Командир партизан хотел возразить, но передумал, пожал плечами, скорректировал свое предыдущее сообщение.
1: «Вернемся завтра к полудню».
0: Мне показалось, что губы Матеуса тронула усмешка. По моим прикидкам, от кратера до северного побережья, где нас будет ждать подлодка, часов 10 пути. В светлое время суток. Ночью больше. Но в отличие от Скоромуша, следопытом я не был и троп в здешних лесах не знал. Они ушли.

0: «Доктор Эскин, разрешите спросить?»
1: Я обернулся. Эвита стояла в пяти шагах от меня, поглаживала цевьё лазерной винтовки. Изначально я давал ей лет 18-20, но теперь, приглядевшись, решил, что ошибся. Моложе. Наверняка еще школьница. Узкие запястья, тонкая шея, каштановые волосы собраны в тугой узел. Под мешковатым комбинезоном грудь кажется почти плоской. Лицо подростка. Только глаза взрослые. Захотелось спросить, сколько ей лет, но это было бы глупо и нетактично. Кивнул на валун рядом с собой. «Конечно, спрашивай. Присаживайся». Садиться она не захотела, служба, понятно. Поправил ремень винтовки и шагнула ближе.
2: «Скажите, на свободных мирах в самом деле так классно, как показывали по гиперсети?»
1: Я усмехнулся. «По-разному. Где-то так хорошо, что и представить себе невозможно, где-то обыкновенно. В любом случае, не хуже, чем на нашем острове, посмотреть стоит. Вот закончится война, отправишься путешествовать, увидишь все собственными глазами, тогда и решишь, правду показывают по гиперу или нет». Губы Эвиты дрогнули, она быстро отвернулась.
2: «Это вряд ли».
1: «Откуда такой пессимизм?»
2: «Просто до операции у нас в отряде было 12 человек. Один погиб при нападении на конвой, трое остались прикрывать отход, пятеро увели сепов к перевалу. Но вы не бойтесь».
1: Она снова посмотрела мне в глаза.
2: «Скоромуж доведет вас до побережья и передаст военным. Он самый лучший следопыт. А мы с Пероном вас прикроем. Задержим сепов, когда они сюда придут. Скоромуж нам все объяснил. Главное, вы расскажите там, на свободных мирах, правду, чтобы имперцы не посмели сделать с нашим островом ту гадость, что задумали».
1: Девочка говорила это безо всякого пафоса, без надрыва, а у меня комок подкатил к горлу. Вскочил, шагнул к ней, сжал рукой ее руку, лежащую на цевье.
2: «Сделаю все, что смогу. Обещаю».

0: Я уже забрался под одеяло, когда услышал осторожное поскребывание в дверь. «Да, заходи!» — позвал, уверенный, что увижу Эвиту. Но это была Женя Паншина. Босая, с голыми ногами, кофточка накинута на плечи, русые кудряшки рассыпаны смешной копной, потопталась на пороге, шагнула в комнату.
1: «Эскин, у тебя поесть ничего нет?»
0: Наверное, на моем лице отразилось крайнее изумление, и Женя смутилась.
1: «Извини, пожалуйста, есть очень хочется, а к партизанам идти я постеснялась».
0: Я спохватился, вскочил с кровати, натянул штаны, бросился к двери. «Конечно, конечно, сейчас принесу. Ты здесь подожди». Охрана поселилась в ближней ко входу комнатке на первом этаже. Едва постучал, как дверь распахнулась. Перрон вопросительно уставился на меня. Был он неглиже, явно подняли с постели, однако с винтовкой наперевес.
2: «Доктор Паншина проснулась и хочет кушать», — пояснил я. «Есть что-нибудь, не требующее варки?»
0: Несколько секунд парню понадобилось, чтобы осмыслить услышанное. Потом он расплылся в улыбке. Положил винтовку на стул, метнулся в угол к рюкзакам, покопался в одном, вынул жестянку.
2: «Куриная тушенка подойдет?»
1: «Да, хлеб остался?»
2: «А, только черствый.
0: Главное, чтобы не заплесневевший». Полбатона ржаного на вид были вполне съедобны. Но на ощупь в самом деле вызывали сомнения, получится ли откусить. Перрон это понял, достал из ножен десантный нож, покромсал на ломте. Я собрал хлеб и банку в охапку, повернулся к двери. В последний миг спохватился.
2: «Ложка!»
0: Женя успела устроиться у меня на кровати.
1: «Извини, что без спросу».
2: «Сиди, сиди».
0: Я свалил добычу на журнальный столик, подвинул его к кровати.
1: «Ешь». «Спасибо. Эскин, ты настоящий».

0: И друг.
1: Ты не стой, присаживайся.
2: Она подтянула ноги, освобождая половину кровати, и деловито взялась за ложку. Я присел, потянулся ладонью к ее лбу. Позволь. О, жар спал.
1: Ага. Проснулась мокрая, как мышь. Белье хоть выжимай. Пришлось снять. И жажда ужасная.
2: Она рассказывала вовсю, наворачивая тушенку.
1: Вылокала воду из фляги и поняла, что есть тоже хочу. Что если не полопаю немедленно, а колею с голоду. Видишь, никакой это не лисербжицкий. Обыкновенная простуда была. Отлежалась и все прошло. Температура нормальная, аппетит волчий. А ты боялся.
2: Я согласно кивал в такт ее словам. Симптомы, проявлявшиеся вчера и сегодня с утра, мне по-прежнему не нравились. Но, с другой стороны, лисербжицкий сам по себе не прошел бы. Как бы там ни было, завтра к вечеру мы доберемся до армейской подлодки, в аптечке которой наверняка есть необходимые вакцины и лекарства. Последнее я проговорил вслух. Женя помедлила, отставила пустую банку, придвинулась ко мне.
1: Да, завтра мы будем в безопасности. А эти дети, которые нас спасают, что будет с ними?
2: Я не ответил, лишь обнял ее. Женя не настаивала на ответе, сама знала.
1: Знаешь, Эскин, я рада, что побывала на твоем острове. Я ведь не понимала до конца, куда еду, когда записывалась волонтером. Ты же слышал, что говорит пропаганда о жителях острова. Потомки каторжников, генетические уроды. А оказалось, вы замечательные.
2: Мы разные, возразил я. Не хуже и не лучше всех прочих людей.
1: Нет, лучше. Вы, снегири, все правильные. Даже те, кто ошибаются. Она не смогла вас испортить.
2: Кто?
1: Цивилизация.
2: Она вдруг прижалась ко мне, обхватила руками шею. Белья под кофточкой на ней, правда, не было. Ушла Женя час спустя, и то лишь потому, что я настоял. Завтра нам предстоял трудный день. Многочасовой спуск по горной тропе к побережью. Требовалось как следует отдохнуть, выспаться. Она ушла, а я никак не мог заснуть. Смотрел на звездное небо за окном и думал, что весьма вероятно, теперь уж точно никогда больше не вернусь на остров Снегирей. В конце концов скатал одеяло, прихватил подушку и осторожно, стараясь никого не разбудить, спустился вниз, вышел из дому, выбрал место, где трава помягче, улегся. Уже сквозь дрему услышал шорох шагов.
1: «Доктор Эскин?»
2: — окликнули меня тихо. «Спокойной ночи, Эвита».
1: «Спокойной ночи».

0: Проснулся я на рассвете то ли от шорохов, то ли от свиреньканья ранних пташек. Вечер и ночь были теплыми, зато к утру посвежало. Я поежился, пожалев, что не прихватил второе одеяло. Поднялся на ноги, попрыгал, пытаясь согреться. Часового нигде видно не было, но это ведь не означает, что он спит на посту. Скатал постель, забросил на плечо и потрусил к дому. Дверь в комнату охраны была широко открыта. Я бы прошел мимо, не заглянув туда, если бы не запах. Никогда не жаловался на обоняние, после ночевки на свежем воздухе оно еще обострилось. Этот запах узнает любой хирург. Запах крови. Я остановился. Осторожно заглянул в комнату. Эвита лежала на кровати поверх одеяла. Комбинезон она не снимала, только разулась. Ступни у нее были маленькие, лодыжки узкие, как и запястья. Мизинец на левой ноге заклеен пластырем. Она не спала. Невозможно спать в такой позе, вытянувшись навзничь и свесив голову так низко, что пучок каштановых волос касается пола. Горло девушки перерезали профессионально, глубоко, до самого позвоночника. Кровь лилась вверх по шее, по щекам и подбородку, вытекала изо рта, расползалась большой липкой лужей возле кровати. Кровь еще была жидкой и не свернулась. Все произошло считанные минуты назад. Оружие девушки не тронули. Осторожно, стараясь не шуметь, я опустил на пол свою ношу, взял винтовку, прислушался. Верхние ступени лестницы заскрипели. Кто-то спускался со второго этажа. Кто-то весьма грузный, судя по грому скрипу, или он нес тяжесть. Я притаился за косяком двери, позволяя пройти мимо. Потом выступил в коридор, направил ствол ему в спину. Второе мое предположение подтвердилось. Человек нес, перекинув через плечо Женю Паншину. Тело женщины было обнажено, она так ничего и не надела на себя, когда ушла от меня спать. Русые кудряшки подскакивали при каждом шаге, руки безвольно болтались. Человек казался знакомым и незнакомым одновременно. «Стой!» — скомандовал я. «Положи ее и обернись. Медленно!» Матеус замер, начал поворачиваться. «А вот и наш док. Где ж ты прятался? Не в постели малолетней террористки, во всяком случае». Я сказал: «Положи Евгению». «Что ты с ней сделал?» «Доктор Паншина умерла. Синдром Лессера-Бжицкого. Вакцина не подействовала. Ты сам это говорил, док». «Врешь! Вчера вечером она была здорова». 100% точность гарантируют только клинические анализы». Губы Матеуса скривились в усмешке. «Ну, Паншина и действительно был Лессер-Бжицкий. Новая его разновидность, вирусная». Он не стал опускать женщину на пол, лишь убрал руку, которая ее придерживала, и повел плечом, позволяя соскользнуть. Тело глухо ударилось боком о доски, перевалилось на спину. Вероятно, Матеус думал, что я брошусь к подруге, позволю себя обезоружить. В таком случае он просчитался. Мне не требовалось проверять пульс, чтобы удостовериться в смерти Паншины. Хирургу достаточно увидеть, как вывернута голова человека, чтобы понять, что у того сломана шея.
1: «Ты ее убил! Ты убил Эвиту! Перона тоже? Из Карамуша?»
2: «Да!»
0: Он и не думал отрицать.
2: «Во-первых, они и так были обречены. Во-вторых, и главных, их смерть необходима, чтобы предотвратить большую войну. Я спасаю мир, док, а это требует жертв, так что опусти винтовку и не мешай мне делать мою работу».
0: Не только в походке его, но и в лице, в голосе, в манере держаться нечто неуловимо изменилось. Он словно надел маску или, наоборот, снял. Что я о нем знаю? Кто он такой на самом деле? Матеус возглавлял последние 3 гуманитарные миссии на остров, и я решил, что он мелкий функционер Красного Креста. Не задумывался, что цели и руководители у него могут быть совсем иные. Не стоит говорить многозначительными намеками, если хочешь жить, Матеус, или кто ты там такой. Рассказывай все. Ты упомянул вирус. Тот самый, что искала служба безопасности повстанцев? Он осклабился.
2: Док хочет слышать правду? Что ж, пожалуйста. Ваш говёный остров превратился в детонатор новой галактической войны. Любая попытка вскрыть нарыв, хоть с нашей стороны, хоть со стороны Империи, неминуемо приведет к взрыву. Нужна третья сила, нейтральная. В идеале стихийное бедствие или смертельная эпидемия, показательно смертельная, не оставляющая надежды выжить. Синдром снегирей, точнее, ваша приобретенная в младенчестве иммунность к лесе Рубжицкому, просто подарок. Ее так легко использовать в качестве маячка, указывающего вирусу, кого убивать, а кого нет.
0: Значит, разведка Империи не ошиблась. Ты притащил вирус на остров, прикрываясь Красным Крестом.
2: Не я, она.
0: Матеус кивнул на тело Паншиной.
2: Нормальных людей вирус не поражает. Единственный способ заразиться для нас — через инъекцию вакцины. В этом случае сбитый с толку вирус начинает усиленно размножаться, превращая хозяина в идеального первичного носителя. Но, увы, к тому времени, когда вирус станет полностью вирулентным, наша иммунная система создаст антитела и эффектно его уничтожит. Если ее вовремя не остановить, конечно. Вирус неустойчив к высоким температурам, гибнет под прямыми солнечными лучами, зато прекрасно чувствует себя в прохладных жидкостях, в озерной воде, например. Но лучшее хранилище для него — трупы.
0: Он уже не скрывал улыбки, разглядывая меня без страха. Точно это не я держал его под прицелом, а наоборот. И каждая его фраза все явственнее обнажала чудовищный план. Это озеро связано с системой водоснабжения городов долины. Ты хотел заразить воду в нем.
2: Док, не смотри на меня так, словно я самый страшный монстр в галактике. Тотальная зачистка не предполагается. В конце концов, кто тогда будет добывать родонит? Вряд ли на свободных мирах найдется много желающих добровольно уродовать свой геном. Мы лишь хотим, чтобы главари мятежников осознали масштабы катастрофы и дали согласие на ввод миротворцев. Империя вынуждена будет помалкивать, иначе как им доказать свою непричастность к эпидемии? А мы придем спасителями, предоставим лекарства всем нуждающимся. Антидот заготовлен в достаточном количестве, будь спокоен.
0: И сколько людей должны умереть, прежде чем островитян начнут спасать? Тысяч? Десятки тысяч? Больше?
2: Что с того? Это на порядке меньше, чем вероятные людские потери в случае крупномасштабной войны. Так или иначе, выбора у тебя нет. Говоришь, доктор Паншина вчера вечером была здорова? Явный признак, что вирус достиг вирулентного состояния. Так что все снегири, общавшиеся с ней вечером или ночью, уже заражены. А ты ведь общался, верно? Значит, единственный шанс выжить для тебя — помогать мне. Или ты предпочитаешь умереть героем? Тут не получится героизма, ни при каком раскладе не получится. Предположим, сепаратисты придут сюда раньше, чем ты помрешь. Больше того, ты сумеешь поведать миру правду о вирусе. Чего ты добьешься в итоге? Мягкотелые либералы, заседающие в парламентах и сенатах свободных миров, поднимут хай, ополчатся против собственных правительств, армии и спецслужб. Начнутся взаимные упреки и обвинения. Альянс распадется, а Империя воплотит свои реваншистские планы безо всякой войны. Твой остров снова сделают каторгой, и в этом заповеднике разврата сотни таких эвит...
0: Он мотнул головой на открытую дверь комнаты охраны.
2: Будут замучены до смерти. Ты разве этого хочешь, док? Вижу, что нет.
0: Я в самом деле не хотел такого исхода. Матеус выигрывал поединок безо всякого оружия. Он бил не по эмоциям, прекрасно понимая, что этим меня не прошибешь. Профессионал. Он делал ставку на логику, клал на чаши весов моей совести огромное зло и зло еще большее.
2: Поэтому брось винтовку и помоги мне отнести тело к истоку ручья. Природа сделает остальное.
0: Улыбка Матеуса расползлась во всю ширь.
2: А потом быстро уходим к побережью, где тебя ждет доза антидота. Не беспокойся, док. Пацан показал мне тропу, с этим проблемы не будет. После ввода миротворцев еще и вернешься сюда с полевым госпиталем спасать своих снегирей.
0: Его правда была безупречна. Однако я слишком хорошо знал, что мертвые свидетели лучше живых. «Это вряд ли», — повторил я слова Эвиты и нажал спусковой крючок. Луч ударил Матеусу прямо в лоб, выжигая мозги. Он так и умер, не переставая улыбаться, уверенный в своей победе. Нынешнее лето выдалось жарким и сухим. Старый деревянный дом, подожженный с четырех сторон, загорелся дружно и весело. Когда солдаты повстанцев высыпали на берег озера, глазам их предстал громадный костер, гудящий, трещащий, разбрасывающий фейерверки искр. Потушить его у них не было ни малейшей возможности. Для их же блага. Я видеть эту картинку со стороны не мог, потому что находился внутри нее в комнате на втором этаже. Стоял у распахнутого окна и ждал. Терпел сколько мог, чтобы увериться наверняка, вирус выжжен на совесть. Но всему существует предел. Сгореть заживо мне совсем не хочется. Как застрелиться из лазерной винтовки и можно ли это сделать, в принципе, не знаю. Зато у меня есть отличный десантный нож Перона. Тот самый, которым он вчера нарезал хлеб для Жени. Я далек от мысли, что спас мой остров от смертельного вируса раз и навсегда, или что мне удалось предотвратить галактическую войну. Но то, что мне было по силам, я сделал. Здесь и сейчас. Rest in peace.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Роберт Говард. «Копье и клык». Перевод Марии Коваленко под редакцией Григория Панченко.

А Эа пригнулась и замерла у входа в пещеру, с любопытством разглядывая Ганора. И сам Ганор интересовал ее, и то, чем именно он был занят. А тот был слишком погружен в работу, чтобы кого-то замечать. Просторную пещеру тускло освещал факел, торчавший из выемки в стене, и в его свете Ганор кропотливо прочерчивал на камне фигуры. Сначала процарапывал контур кремнем, а затем макал палочку в охру и раскрашивал рисунок. Итог получался грубоват, но в нем ощущался настоящий, весомый талант художника, жаждущего выразительности. Он старался изобразить мамонта, и глазки Аэа широко распахнулись от изумления и восторга. «Чудесно! Пусть у зверя не хватало ноги и не было хвоста, что с того?» В роли критиков выступали жители племени, едва выбравшиеся из безудержного варварства, а им Ганор казался признанным мастером своего дела. Тем не менее, Аэа скрывалась в колючих кустах у пещеры Ганора не для того, чтобы разглядывать мамонтов на рисунках. Восторг перед картинами поблек по сравнению с обожанием, которое она испытывала к художнику. И правда, Ганор был весьма привлекательным. Высоким, выше 6 футов, широкоплечим и узкобедрым, телосложение как у воина. Ноги и руки его были длинными и стройными, а в лице, выхваченном в профиле с полутьмы светом факела, горел ум. Высокий выпуклый лоб был увенчан копной песочного цвета волос. И на саму Аэа смотреть было приятно. Черные глаза, такие же черные волосы, мягкими волнами не спадавшие на узкие плечи. На ее щеках не было татуировок охры, потому что Аэа еще не выбрала себе пару. И девушка, и юноша служили прекрасными образцами величественного рода кроманьонцев, которые прибыли, бог весть откуда, установив владычество и над зверями, и над зверолюдьми. А Эа нервно завертела головой. Все противоположные воззрения, обычаи и запреты в жизни дикарей всегда были слишком строгими и занимали главенствующее место. Чем примитивнее народ, тем менее терпимы их обычаи. Порок и распущенность могут считаться правилом, но их проявления гнушаются и осуждаются.

0: рождают подобное. Так что если бы кто-то увидел Аэа, которая скрывалась возле пещеры несвязанного узами юноши, ей бы грозила слава бесстыдницы и, без сомнения, публичная порка. Чтобы соответствовать ожиданиям, Аэа должна была сыграть роль скромной застенчивой девицы, которая искусно разожжет интерес художника к себе, не напрашиваясь на это явно. Затем, если юноше она понравилась бы, то он бы стал ухаживать за ней в открытую, наигрывать примитивные сонеты на тростниковые дудочки, затем попросил бы у родителей ее руки, а затем брак. Богачам же можно было бы и не ухаживать. Но малышка Аэа выступала за прогресс. Тайные взгляды не привлекли внимания юного, увлеченного своим ремеслом художника, так что она выбрала нетрадиционный способ. Стала шпионить за ним, пытаясь разузнать способ завоевать его сердце. Закончив работу, Ганор развернулся, потягиваясь, и бросил взгляд в сторону выхода.
1: Словно испуганный кролик, Аэа пригнулась и бросилась наутек.
0: Выйдя из пещеры, Ганор удивленно заметил след маленькой узкой ступни, отпечатавшейся на мягкой глине у входа. Аэа тут же направилась в свою пещеру, довольно удаленную, как и многие другие, от пещеры Ганора. По дороге она заметила группу воинов, оживленно беседующую перед пещерой вождя. Обычная девушка не вмешалась бы в совет мужчин, но любопытство Аэа сияло так ярко, что она осмелилась подобраться ближе и разобрала слова «следы» и «гурна» — «обезьяна-человек». Следы обезьяны-людей нашли в лесу неподалеку от пещер. Для пещерных жителей слово «гурна» было выражением ужаса и ненависти, потому что «гурна» или «обезьяны-людьми» дикари называли мохнатых чудищ прошлого, грубых неотесанных неандертальцев. Пугающие сильнее мамонта или тигра, они правили здешними лесами до прихода кроманьонцев, а те объявили им жестокую войну. Могучие, но недалекого ума, дикие, яростные гурна были заодно и каннибалами. И этим вселяли в сердца жителей племени ужас и трепет, пронесенные сквозь века в сказках о великанах и гоблинах, оборотнях и чудовищах в людском обличье. Сейчас их стало меньше, но коварство их только возросло. Они больше не мчались навстречу битве, но с пугающей хитростью крались меж деревьев, распугивая всех зверей, вынашивая в примитивных умах ненависть к людям, изгнавшим их из лучших охотничьих угодий. И все же кроманьонцы выслеживали и уничтожали их, пока неандертальцы не отступили угрюмо в глубокие леса. Но страх в сердцах жителей племени не исчез, и ни одна женщина не уходила в джунгли в одиночку. Дети же порой отваживались, иногда не возвращаясь потом домой, и поиски открывали лишь картину наводящего ужас пира, и следы принадлежали не то людям, не то зверям. Так что охотники должны были отправиться выслеживать чудовище. Порой оно сражалось и падало, сраженное, порой сбегало, исчезая в лесной глуши, куда никто не решался следовать за ним. Как-то раз группа охотников, позабывшая об осторожности из-за жара погони, преследуя гурна, забралась далеко в лес, и там, в глухом ущелье, на них напала стая неандертальцев. После этого никто не удалялся в глубокий лес. Аэа обернулась, бросив взгляд на лесную чащу. Где-то в ее глубинах бродили злобные, пугающие зверолюди, сверкая ненавистью в крохотных глазках. Кто-то встал у нее на пути. Это был Канану, сын советника вождя. Аэа отпрянула, дернув плечами. Канану ей не нравился, она даже боялась его. Он заигрывал с ней, как будто понарошку, ради веселья, словно собирался взять ее и без ее желания. Схватил ее за руку. «Не отворачивай взгляда, о прелестная дева», — сказал он. «Это твой раб, Канану».
2: «Отпусти», — ответила Аэа. «Я иду к роднику за водой».
0: «Тогда я отправлюсь с тобой, о луна моих услад, потому что зверь может напасть на тебя».
1: и, невзирая на протесты, он пошел вместе с ней.
0: «Рядом бродит Гурна», — сурово заявил Канану. «И по закону мужчина должен сопровождать даже девушку без пары для защиты». «А я Канану», — добавил он другим тоном. «Не пытайся возражать, иначе я поучу тебя покорности».
1: А Эа была наслышана о безжалостной натуре этого молодого мужчины. Много девушек из племени восхищались Канану, высоким и более крепким, чем Ганор, отличавшимся красотой, пускай даже жестокой. Но Аэа любила Ганора и боялась Канану, и страх перед ним заставлял ее не слишком сопротивляться его попыткам сблизиться. Ганор отличался вежливым, почти деликатным подходом к женщинам, а Канану, пытаясь таким образом доказать свое преимущество, похвалялся успехом у женщин и применял к ним силу безо всякой деликатности. Вскоре Аэа поняла, что Канану стоило бояться больше чудовища. Как только они подошли к ручью и пещеры скрылись из виду, он сжал ее в объятиях.
3: «Аэа», — прошептал он, — «моя крохотная антилопа, наконец ты моя, и не сбежишь».
1: Она безуспешно боролась и умоляла о пощаде, но Канану, сильными руками подхватив ее, зашагал в лес. Девушка изо всех сил забилась в его объятиях, пытаясь вырваться.
2: «Мне не хватит сил сопротивляться», — сказала она. «Но я опозорю тебя перед всем племенем».
3: «Тебе ни за что не опозорить меня, маленькая антилопа», — ответил Канану.
1: И она прочитала другое, более жестокое намерение на его зловещем лице.
0: Все дальше уносил ее в лес Канану, но на прогалине вдруг замер. Чутье охотника что-то подсказало ему. Из зарослей перед ними выскочило ужасное чудище, лохматое, бесформенное и отвратительное. При виде чудовища вопль Аэа эхом прокатился по лесу. Канану, тоже перепуганный, сжал побелевшие губы, уронил Аэа на землю и приказал ей бежать. Затем, выхватив нож и топор, он пошел на врага.
4: Неандерталец качнулся вперед на коротких кривых ногах. Все его тело покрывало шерсть, а черты лица казались страшнее обезьяньих. Слишком много в них было от человека. Плоские трепещущие ноздри, скошенный подбородок, клыки, торчащие изо рта, приплюснутый, почти незаметный лоб. Невероятно длинные руки свисали с покатых плеч.
1: Напуганной девушке он казался дьяволом во плоти. Обезьянья голова неандертальца доставала Канану только до плеча, но чудовище было тяжелее воина фунтов на 100.
0: Словно атакующий бизон, неандерталец ринулся вперед, но Канану твердо и храбро встретил его натиск. Левый он изготовил к удару обсидиановый кинжал, правый взмахнул кремниевым топором, но неандерталец отшвырнул оружие в сторону, словно игрушку, а руку, в которой был зажат нож, переломал, как тонкую веточку.
1: В следующий миг сын советника, подхваченный могучими лапищами, оторвался от земли и взмыл в воздух. Он перелетел через прогалину, а чудовище прыгнуло следом и растерзало его в клочья.
0: Тут же внимание неандертальца переключилось на Аэа. В отталкивающих глазках загорелось новое желание. Он подковылял к ней, протянул огромные волосатые руки, перепачканные в крови. Не в силах бежать, Аэа от ужаса потеряла равновесие и упала, а чудовище, подтащив ее к себе, заглянуло ей прямо в глаза. Потом, перекинув через плечо, побрело меж деревьев, и девушка знала. Неандерталец несет ее в свое логово, откуда уже никто ее не спасет. Ганор спустился к ручью напиться. Случайно он приметил полустертые следы пары, прошедшей перед ним, и заметил также то, что они не вернулись. Каждый след говорил многое о тех, кто его оставил. Один принадлежал мужчине, которого Ганор знал, Канану. Второй полностью повторял тот, который он видел возле пещеры. Ему показалось это интересным. Не слишком, конечно, потому что Ганора мало интересовало что-либо, кроме рисования. Но у ручья следы девушки исчезли,
1: а следы мужчины свернули к джунглям и стали глубже. Значит, Канан унес девушку на руках. Ганор не был глуп. Он знал, если мужчина несет девушку в лес, то не с благой целью. Если бы ей хотелось, то она бы шла сама. Теперь Ганор, еще один шаг к прогрессу, склонялся к мысли, что надо вмешаться, пусть это его и не касается. Другой бы на его месте пожал бы плечами и пошел своей дорогой, тем более, что негоже было мешать сыну советника. Но у Ганора было не так много интересов, а если возникал новый, он начинал его тщательно изучать. И пусть он и не считался воином, но не боялся никого. Так что, проверив топор и кинжал, висевшие на поясе, он крепче сжал копье и отправился по следу. А неандерталец уносил малышку Аэа в лес все глубже и глубже, все дальше и дальше. Лес сердито замолк. Ни птицы, ни насекомые не нарушали тишины. Ни лучика света не проникало сквозь плотно сомкнутые кроны деревьев. Неслышно ступая, неандерталец ускорил шаг. Звери уходили прочь с его пути. Однажды сквозь джунгли неслышно скользнул гигантский питон, и тут уже неандерталец с удивительной скоростью прыгнул на дерево, хотя деревья и не были его стихией. Даже Аэа лазала по ним ловчее. Пару раз девушка приметила меж деревьев сородичей, похитившего ее чудовище. Очевидно, они забрались далеко от нечетких границ обитания племени Аэа. Но остальные неандертальцы сторонились их. Без сомнения, они жили как звери, объединяясь только, чтобы дать отпор врагу, и то нечасто. Именно поэтому кроманьонцы бились против них гораздо успешнее. Неандерталец понес девушку в ущелье, потом в пещеру, тесную и слабо освещенную проникающими извне солнечными лучами. Грубо швырнул на землю, и она, слишком испуганная, чтобы подняться, осталась лежать там. Чудовище не сводило с нее глаз, словно лесной демон. Оно даже не пыталось лепетать, как это делают обезьяны. Неандертальцы не владели членораздельной речью. Похититель предложил ей кусок мяса, разумеется, сырого. А Эа охватил ужас, потому что это была ручка кроманьонского ребенка. Но заметив, что она не ест, неандерталец сам потащил пищу в рот, разрывая плоть гигантскими клыками. Потом схватил девушку громадными руками, оставляя на нежной коже синяки. Провел пальцами по волосам и, поняв, что причиняет пленнице боль, наполнился злобной радостью. Начал выдирать прядь за прядью с дьявольским восторгом, наслаждаясь мучениями жертвы. Но Аэа стиснула зубы и сумела сдержать крик, сорвавшийся у нее с губ только в первые мгновения. И неандерталец, в конце концов, бросил это дело. Но его разозлила одежда из шкуры леопарда, которую носила Аэа. Неандерталец знал, леопард — его исконный враг, так что он сорвал с девушки одежду и изорвал в куски. Тем временем Ганор спешил через лес. Теперь он бежал, и его лицо застыло, словно маска дьявола. Ведь до того Ганор побывал на кровавой прогалине и нашел следы чудовища, которые вели оттуда прочь. А в пещере как раз наступил момент, когда неандерталец протянул руки к Аэа. Она отпрянула. Он бросился к ней, загнал в угол, однако Аэа нырнула ему под руку и ускользнула. Но чудовище все еще стояло на пути к выходу из пещеры. Если не удастся проскочить мимо, неандерталец сможет повторно загнать ее в угол и тогда уже наверняка схватить. Аэа притворилась, что бросается в сторону. Неандерталец неуклюже потянулся туда же, а Аэа, быстрая как кошка, проскользнула по другой стороне и, промчавшись мимо, выбежала в ущелье. С ревом неандерталец погнался за ней. Споткнувшись о камень, девушка полетела вверх тормашками и не успела встать, как огромное ручище сжало ее плечо. Пока чудовище тащило ее в пещеру, Аэа визжала дико, исступленно, безо всякой надежды. Так кричит любая женщина в лапах зверя. Гонор услышал вопль, как только ворвался в ущелье. Быстро, но осторожно он подобрался к пещере. И только взглянул внутрь, как его взор от гнева заволокло алым. В тусклом свете пещеры стоял огромный, чудовищный, волосатый, перепачканный в крови неандерталец, вперив свиные глазки во врага человека, а у его ног, такое прекрасное по сравнению с мохнатым чудищем, простерлось нежное белое тело. Кровавые пальцы сжимали длинные волосы Аэа. Заревев, неандерталец бросил свою пленницу и ринулся вперед. Гонор отважно встретил врага, но не противопоставляя грубой силе свою, а уклонившись. Он выскользнул из пещеры, рука с копьем сделала выпад, и тварь взревела, когда оружие пробило ей ладонь. Снова уклонившись, воин выдернул копье и пригнулся. Еще раз бросился в бой неандерталец, и еще раз воин уклонился, ткнул чудовище копьем, на этот раз метя в широкую волосатую грудь. Так они сражались. Скорость и ум против силы и варварства. Один раз огромная длань чудовища хлестнула Гонора по плечу и отшвырнула на дюжину футов в сторону. Ушибленная рука перестала повиноваться человеку. Неандерталец бросился за Гонором, но тот откатился в сторону и вскочил на ноги. Снова и снова его копье погружалось во вражескую плоть, однако, казалось, это только раззадоривает чудовище. Еще не зная, что стена ущелья прямо у него за спиной, воин услышал вопль Аэа, и как раз в этот миг тварь опять перешла в атаку. Копье отлетело прочь, а враг стиснул человека в жесткой хватке. Огромные руки обхватили его шею и плечи, гигантские клыки потянулись к горлу. Гонор ударил локтем прямо под скошенный подбородок своего противника, потом раз за разом стал бить его в лицо свободной рукой. Каждый удар сшиб бы обычного человека с ног, но неандерталец их даже не замечал. Гонор понял, что теряет сознание. Ужасные руки корежили его плоть, грозили вот-вот сломать шею. Но из-за плеча чудища он увидел, что девушка подбирается к нему сзади, сжимая камень в руках. С огромным трудом он потянулся через руку зверя и нащупал топор. Однако неандерталец так крепко прижал Гонора к себе, что вытащить оружие не получалось. Тварь твердо вознамерилась изломать врага на мелкие кусочки, словно хрупкую ветку. Но локоть Гонора точно ударил ему под горло, и чем сильнее неандерталец сжимал объятия, тем глубже локоть погружался в волосатую шею. Осознав это, чудовище оттолкнуло Гонора. Тогда воин выхватил топор и со всей яростью отчаяния обрушил ему на голову. Минуту Гонор, пошатываясь, стоял над телом поверженного врага, но вскоре к нему прижалось что-то нежное, а прямо перед глазами появилось милое личико.
2: «Гонор!»
1: — прошептала Аэа, и тот сжал девушку в объятиях. «То, за что я сражался, я не отдам», — сказал он. И так вышло, что девушка, унесенная похитителем в чащу, вернулась обратно в объятиях любимого.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: Официантка вернулась к нашему столику и вскинула блокнотик, обнажив элегантную татуировку на запястье. Красиво. Очень. Я спохватился и опустил глаза. Клаус светлый, вот этот 0,5. Макс отчеркнул ногтем строчку в меню, которую я рассматриваю.
1: Безалкогольного пива сегодня никакого нет.
0: Не вопрос. Макс снова потянулся к меню.
2: Тогда...
0: О! Безалкогольный глинтвейн. Но яблок не кладите. Какая у вас красивая татушка, сказал он без паузы.
1: Спасибо.
0: Ослепительно улыбнулась официантка и повернулась ко мне.
1: А вам?
0: Мне... Я снова задумался, раз за разом пробегая строчки. Пауза неприлично затянулась.
2: Мне то же самое.
1: Безалкогольный глинтвейн?
0: Уточнила она. Я кивнул.
1: И тоже без яблок?
0: Я изобразил лицо, мол, само собой. Официантка ушла. Зачем, удивился Макс? Здесь изумительное пиво, ты не за рулем, и у тебя нет аллергии на яблоки.
2: Так было проще, отмахнулся я.
0: Слушай, я на самом деле что хотел тебя...
2: Снова денег одолжить, перебил Макс.
0: Я осекся и замолчал. И тут его прорвало. Мне даже стыдно стало, так он меня отчитывал, словно маленького. Обычно от меня Макс его упреки отскакивает, как горох от стены, но сегодня он что-то совсем разошелся.
2: Слушай, Егор!
0: Он всегда меня так зовет. Любит всем имена коверкать. Жену свою Таньку называет Тяной, а меня каждый раз по-новому, то Гарри, то Гарриным, а сейчас вот Егором.
2: Тебе самому не надоело так жить? 23 года мужику, а все еще колупаешься в своем институте. Нормальной работы нет, и с девушками постоянный затык. Даже познакомиться ни с кем не можешь.
0: А что делать, если я на третьем курсе брал академку? Вот и получается, что до сих пор на учебе. На работу же не берет никто, без стажа и диплома, кому я нужен? Макс не унимался.
2: Ты же вообще не умеешь принимать решения.
0: Думаешь, всегда по три дня, а в итоге так и зависаешь посередине. Как тот осел между двух стогов сена. Сколько можно, Гарри? Пора найти свое место в жизни. Критиковать каждый может. Лучше бы посоветовал, чего смог вставить я.
2: Да что тут советовать? Просто начни делать хоть что-нибудь. Принимай какие-нибудь решения. Пусть неправильные, потом исправишь. Хоть с чего-то начни.
0: С чего, например?
2: Вот опять он ждет готовых ответов.
0: Макс безнадежно закрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. Официантка поставила две дымящиеся чашки на картонные кружочки и унесла меню. Мы сидели и молча пили глинтвейн, пока на дне не осталось гуще из мелких фруктовых кусочков. Макс взял чашку на вытянутую руку, прищурил глаз и задумчиво рассматривал остатки.
2: «Ты что там, по кофейной гуще гадаешь?» – пошутил я.
0: «Да вроде яблок не положили», – пробормотал Макс рассеянно и вдруг скинулся.
2: «Я понял, что тебе надо! Гадание!»
0: «Как это?» – удивился я.
2: «Гадай по книге!»
0: «По какой?»
2: «Да по любой! Выбираешь наугад страницу, случайную фразу и действуешь, как она подсказывает. Может, хоть так у тебя что-нибудь получится?»
0: «Спасибо!» – скривился я. «Ценный совет настоящего друга!»
2: «Нет у меня для тебя других советов, Гоша!» – вздохнул он.
0: «Кончились!» Он бегло глянул на часы, полез во внутренний карман пиджака, достал словно заранее заготовленный конверт и положил передо мной на стол. «Отдашь, когда на работу устроишься. Минус глинтвейн за мой счет». Он встал. «Побегу. Мне еще дочкам книжку читать, они теперь без книжки не засыпают».
2: «А ты им аудиокниги ставить не пробовал?» – оживился я. «Мне тут на день рождения сестра подарила наушники со встроенным плеером. Поначалу я подумал, зачем мне? Музыку слушать и на телефоне можно. Но потом вот нашел применение. Накачал в память старых записей моей любимой модели для сборки. Знаешь, в долгой дороге всегда приятно послушать завораживающий голос, который рассказывает тебе фантастические истории. Возьми эти наушники как бы в залог. Твоим дочкам».
0: Я полез в сумку, но Макс жестом остановил меня. «Рано им пока аудиокниги, 3 и 5. Требует, чтобы папа лично читал, даже не Тиана».
2: «Ну ладно, привет им всем»,
0: — сказал я, пряча наушники с некоторым облегчением. «И спасибо тебе огромное, ты мне сейчас очень поможешь». Откуда ты знаешь, удивился Макс. Ты же еще не пробовал по книге гадать. Я про деньги, кивнул я на конверт. Да не за что. Вот так и поговорили, но заноза в голове осталась. Она зудела всю дорогу, пока я ехал в метро домой. Книгу? Какую? У меня же книг дома нет, все в электронке качаю. Может, специальный гадательный дом купить? Я представил себя открывающим по утрам толстенный фолиант с магическими рунами на обложке. Представил, как зажмурясь, тычу пальцем в шелковатые от времени страницы и фыркнул. Бред какой-то. На меня совершенно не похоже, и вряд ли этот странный ритуал принесет какую-то пользу. Или все-таки попробовать? Кнопка «Стоп». Получается, что я и сейчас не могу решение принять. Опять спорю сам с собой и не знаю, что выбрать. Выходит, Макс прав? Механический голос объявил мою остановку. Я едва успел выскочить из вагона и пересел на другую линию. Привычно полез в сумку за наушниками. И тут меня осенило. Вот же она, книга. А что если... Ну да, использовать плеер для гадания. Выбрать наугад рассказ, отмотать на случайное место и начать слушать. Чем не подсказка? Не знаю только, будет ли с этого какой-то результат. Вряд ли. Странный какой-то способ принимать решение. Или попробовать. Тьфу, опять сомнения. Слышал бы Макс, точно сейчас уже пистон мне вставил. Игорь нерешительный, да? А вот увидишь. Прямо с завтрашнего дня и начну. С самого утра я подготовился по-взрослому. Положил рядом блокнот, чтобы записывать фразы-подсказки. Достал наушники, включил случайный выбор треков и надел на голову. Нащупал кнопку перемотки и потыкал несколько раз, чтобы выпал самый случайный трек. Знакомый голос произнес: «В эфире модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь». Я снова нажал перемотку, но на этот раз не отпускал несколько бесконечно долгих секунд, чтобы переместиться в далекую глубину файла. Послышалась музыка и прозвучал знакомый голос.
3: «У нас есть работа!» – восторженно закричал Арнольд.
4: «Да», – подтвердил Грегор, – «но какая?»
3: «Мы и хотели работу потруднее», – заметил Арнольд.
4: «А если нам повезет, то мы обеспеченные люди!»
0: Я снял наушники и улыбнулся знакомому с детства тексту. Не знал, что модель для сборки начитала и его тоже.
1: «Гадательная книга советует начать с поиска работы», — констатировал я удовлетворенно, хоть и с некоторой долей разочарования. Все-таки ждал более ярких сюрпризов.

0: динамично развивающиеся фирмы для меня любимого. Половина моих друзей фрилансеры, значит, еще спят сладким сном, а просто пошлют. А другая половина как раз сидит на первой паре. И, кстати, и мне пора уже быть. А то опять наберу хвостов к концу сессии. Но надо все-таки попробовать. Раз велели искать работу, будем искать. Вопрос, где искать? Я снова нацепил наушники и повторил фокус. Что я вернусь из сафари живым?
1: Мы ничего не гарантируем, ответил служащий. Кроме динозавров.
0: Он повернулся.
1: Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять.
0: Первый момент услышанное поставило меня в тупик. Но в следующий миг я сообразил, что слово «сафари» у меня ассоциируется лишь с одноименным браузером. Кажется, я его тоже себе устанавливал. Да и слово «проводник» казалось уж слишком компьютерным. Вряд ли это имело в виду старина Брэдбери, но... Я решительно включил ноутбук. Выходит, кто-то скажет мне, когда и где стрелять. Игра становилась увлекательной, прямо как мои любимые компьютерные квесты. А вот, кстати, они легки на помине. Сафари услужливо распахнул страницу игрового портала, который запомнил со времен последнего запуска. Первым делом на экран выкатилось рекламное окно и загородило весь обзор. «Летай по небу, стреляй по фашистам!» — гласил дурацкий слоган. «Ненавижу!» Вроде бы солидная игровая корпорация «Формасофт», но давать рекламу своих небесных асов 2 во всплывающем окне? Кыш, Формасофт! Я привычно нашарил мышкой крестик, и надпись пропала. Тут я задумался. По правилам ли моей игры было захлопнуть это окошко? Не слишком ли много самодеятельности я проявляю? А вдруг это и был тот загадочный мистер Трэвис, который обещал мне что-то сообщить насчет стрельбы? Я раз за разом обновлял страницу сайта, но логотип небесных асов больше не показывался. В рекламном окошке мелькало что угодно. От горящих туров в Египет до магнитного поплавка в бензобак, который якобы втрое снижал расход бензина своим присутствием. А вот пилота, истошно жмущего на гашетку в воздушном бою, больше не было. Единственное, чего мне удалось добиться, снова появилась реклама от Формасофт, но совсем другой их игры. В первый раз я с перепугу прочел мистер Трэвис, и сердце радостно ёкнуло. Но меня ждало горькое разочарование. Это оказался всего лишь мастер Тетрис. Не дал я эту унылую поделку для скучающих бухгалтеров, спасибо. Я закрыл и это окно. И призадумался. Как-то уж очень буквально и настойчиво мне подсовывают этот Формасофт. Может отправиться на их официальный сайт? Я так и сделал. И сразу же увидел то, что не оставляло никаких сомнений. Это было послание мне. Ответ на все мои вопросы. Наши вакансии. Требуется тестировщик игр. Занятость неполная, оплата сдельная, полный соцпакет. Вау! Вакансия мечты! Тестер! Тестер игрушек! Продолжать сидеть и играть в компьютерные игры все свободное время только за деньги. Ничего себе! Почему мне раньше ничего такого не попадалось? Я кликнул на ссылку, зарегистрировался, вбил электронную почту и мобильник и записался на собеседование. Не прошло и 5 минут, как мне пришло СМС. Вам назначено собеседование на сегодня, 15:20, ДЦ Москва-Сити, офис 2801, этаж 28. Жизнь приобретала стремительность, за которой я не поспевал. В голове толпились самые разные мысли, но теперь в основном испуганные. Кому я скажусь в офисе известной международной корпорации, которая ведет дела при помощи молниеносных СМС? В небоскребе на 28 этаже? Что я скажу там? Как я успею сочинить резюме за оставшиеся пару часов? И в чем мне, черт побери, пойти? У меня же костюма нет. Есть какой-то со школьных времен, с выпускного, но он на мне сидит, как на корове седло. Таким пугалом приду, что с порога выставят. Ну, а в джинсы же не пойдешь?

или в джезе все-таки? Может, у них там в гейм-индустрии как раз и принят спортивный молодежный стиль? Тьфу, черт, опять ничего решить не могу. Ха. А что посоветует плеер? Вдруг мне повезет путем долгих ассоциаций выжить из очередной бессвязной фразы хоть какой-то намек на одежду. Ну-ка. Доктор Феликс Хоникер, отца атомной бомбы, отца троих детей, отца льда 9. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста. Из всей коллекции Анжелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где... Не дослушав этот поток бреда, я испуганно нажал паузу. Понятия не имею, что это было за произведение. Видимо, кто-то из молодых авторов. Если это был набор советов по одежде, то он меня потряс. Атомная бомба, трое детей, окаменелости, великаны, карлики. Что это могло значить? Я долго перебирал самые сумасшедшие варианты, но как ни бился, не смог придумать никакой связи со стилем одежды. Лишь слово «доктор» вызвало в памяти белые халаты и круглое зеркало на лбу, а имя Феликс, фуражку, кожаный плащ до пят и военный френч с маузером. Это уже граничило с галлюцинацией, потому что я мог поклясться чем угодно, что в жизни не встречал никаких Феликсов и вообще никогда не слышал, чтобы кого-то звали этим редчайшим иностранным именем. Которое, если верить Википедии, куда я на всякий случай заглянул, в Древнем Риме означало «преуспевающий», хотя давалось в основном рабам. Это железно возвращало мои мысли к теме офисного труда, но никак не отвечало на вопрос, что надеть. Для собеседования одинаково не годились ни докторский халат, ни военный плащ. Игра, казавшаяся сперва такой забавной, превратилась в полное фуфло. Я, конечно, догадывался, что рано или поздно плеер сдуется, но так хотелось поиграть еще. Я попытался нащупать обратную перемотку, чтобы прослушать фразу снова. Вдруг я забыл что-то важное. Но коснулся паузы, и плеер продолжил с того места, где остановился. Та фотография, где он был весь закутан, в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке. Оказывается, я просто не до конца докрутил послание. Вот неожиданная удача. Мелькнула даже игривая мысль, что плеер сам придумал этот текст секунду назад специально для меня. Уж больно подробная оказалась инструкция. Шарф и пальто у меня были, а вязаную шапку с огромным помпоном я точно знал, где взять. У сестры была именно такая, прям точь-в-точь. Не было только галош. Честно говоря, я даже не представлял, как выглядели эти старинные штуки. Возможно, автор все-таки не из молодых, подумал я мельком. А затем принял решение не надевать галоши совсем. И без них мой наряд будет, мягко говоря, слишком экстравагантным. Спасибо хоть на том, что не халат врача. Впрочем, терять мне было нечего. Раз плеер требует, чтобы я оделся хипстером, значит, будет хипстер. Шарфы сейчас в моде, а шапку с помпоном сниму и без тебя. Плеер теперь казался мне почти что разумным существом.

0: Бюро пропусков мне объяснили, что на 28 этаж можно попасть лишь в сопровождении сотрудника. Я позвонил из вестибюля по внутреннему телефону, сказал, что приехал в Формасофт, и мне назначена встреча. Меня попросили подождать. Вскоре появилась проводница. Я, конечно, предполагал, что выйдет фотомодель с ногами от ушей, но и представить себе не мог, насколько она окажется красивой. Строго говоря, фотомоделью из глянцевого журнала девушка и не была. Не слишком высокая, не слишком грудастая и без того бессмысленного выражения, которое я привык видеть на обложках. Она была даже не на каблуках. Быть может, для фотомодели ее черты даже не очень и подходили. Кто знает, вдруг у нее был чересчур массивный подбородок или заостренный нос. Или ровно наоборот, подбородок был чрезмерно тонкий, а нос, напротив, полноват. Лично я не смог бы сказать об этом ничего, потому что мой мозг отказывался воспринимать ее по частям. Для меня она была изумительно красива, вся сразу, во всем своем образе, каждой своей чертой, каждой складкой одежды, и даже небольшая бабка в ее руке показалась мне удивительно гармоничной. Красота была во всем, что принадлежало ей. В походке, взгляде, улыбке, движении ресниц, укладке волос, в деловом офисном костюме, облегавшем ее фигуру. Я и не представлял, что так бывает. Наверное, это и была та самая любовь с первого взгляда. И голос ее тоже оказался красивым.
1: Кто в Формасофт? Вы?
0: Разумеется, я тут же потупился и на ее вопрос смог лишь выразительно кивнуть. Так выразительно, словно бы сделал головой глубокий поклон, демонстрируя макушку. Поняв, что стою в этой нелепой позе уже секунду, я поднял голову и увидел ее расширенные глаза.
1: Черт! Проклятая шапка с помпончиком! Забыл ее снять!
0: Я немедленно сдернул с головы этот шедевр галантерейного искусства. Девушка застыла неподвижно, с каким-то даже детским изумлением созерцая мое лицо. Наверное, никогда раньше не видела хипстера. Эх, зря я послушал плеера. Сейчас погонят меня отсюда.
1: Так это вы к нам?
0: Снова повторила она с той смущенной интонацией, с какой бы наверняка заговорил с ней я сам, если бы мы поменялись королями, и в мои обязанности входило встречать в вестибюле гостей офиса, а тут внезапно бы мне явилась божественная красота. Вот только я совершенно не понимал, чем мог ей приглянуться. Ведь я точно не фотомодель.
1: Зовите меня просто Игорь.
0: Выдавил я, но смутился своей развязности и поправился. Игорь Красницкий. Она почему-то солнечно улыбнулась, отчего стала красивее раз в пять, и записала мое имя в свою папку. Я окончательно растерялся.
1: Ну, конечно, Игорь. Вы отлично говорите, совсем без акцента.
0: Она помедлила, потом снова повторила.
1: Игорь.
0: Хихикнула и протянула мне свою прохладную ладошку.
1: Меня зовут Люда. Пойдемте со мной. Вас примет директор российского филиала господин Говоров. Чувствую, он сегодня на месте.
0: Меня? Директор? Это еще зачем? Или у них тут заведено, чтобы начальство проверяло самого каждого нового сотрудника, даже самого распоследнего теста. Ничего себе порядочки. Пока мы шли по длиннющему коридору, я терялся в догадках. Так и подмывало задать им несколько наводящих вопросов, но от неловкости я даже рот не мог раскрыть. А когда в лифте, нажимая на кнопку, она случайно коснулась моего рукава, чуть не провалился сквозь землю. Ну, какого черта я надел этот дурацкий шарф и идиотское пальто? В приемной директора, пока Инга проскользнула в кабинет, я, наконец, смог скинуть свои нелепые одежды, и в кабинет прошел уже вполне нормальным человеком в джемпере и брюках. Добрый день! Рад приветствовать вас в нашем филиале, который является, не побоюсь этого слова, логовом настоящих профессионалов. Директор Говоров оказался молодым, налысо бритым мужиком с суетливыми жестами, но громким, хорошо поставленным голосом. Он вышел меня встречать и даже гостеприимно развернул кресло. «Садитесь, пожалуйста! Чаю, кофе? Может быть, рюмочку, коньячку с дороги?» Говоров подмигнул мне и указал ладонью на сейф, но вдруг спохватился и побледнел, не смея глянуть ни на меня, ни на бронированную дверцу. Теперь я понял, что в кабинете и впрямь чувствуется запах коньяка. «Черт возьми, что здесь происходит? Они тут всех алкоголем угощают?» Мне решительно не хотелось ни чаю, ни кофе, ни тем более коньяка. Кто я такой, чем заслужил право пить здесь чужие чаи? Но статья, прочитанная мною когда-то в глянцевом журнале, авторитетно уверяла, что предложение напитка – важный ритуал собеседования. И отказаться значит продемонстрировать свою закрытость и некоммуникабельность. Ужасно хотелось включить наушники, ермом висевшие у меня на шее, и спросить совета, но никакого способа сделать это у меня сейчас не было. «Спасибо чаю», – выдавил я, – «если вас не затруднит». Господин Говоров деловито щелкнул пальцами, и Инга тут же исчезла. Знать бы заранее, что он так бесцеремонно погонит за чаем это божественное существо, предпочел бы коньяк из сейфа, подумалось мне. Тем временем Говоров обратился ко мне с проникновенной речью об успехах компании, время от времени осведомляясь. «Я все понятно объясняю? Если что, могу повторить?» «Нет, все ясно. Будьте добры, продолжайте». «Так вот, как я уже сказал, наш филиал добился увеличения прибыли на 12,5% только в этом году. Количество скачиваний основных продуктов, к сожалению, пока не выросло, но мы надеемся, что рекламные кампании, запущенные в прошлом месяце...» Где-то на 10-й минуте я немного отошел от первого шока и стал незаметно разглядывать кабинет. Модерновая обстановка и дизайнерская мебель соседствовала здесь с красивыми картинами в стиле прошлого века и массивной пительницей из какой-то экзотической раковины. Такой своего рода китч. Как с таким вкусом они дизайнят игрушки? Впрочем, не мне критиковать будущее начальство. Велят поставить себе такую же пительницу, поставлю как в центре рабочего стола. Я спохватился, сообразив, что мысленно принял себя на работу. Какая самонадеянность! «Вот такие результаты наших трудов!» По этой фразе я понял, что речь подошла к концу, и можно чуть передохнуть. «Я сейчас распоряжусь. Вам подготовят личный кабинет, и вы сможете приступить к работе. Здесь у вас будет все необходимое, я ручаюсь. Инга ведет в курс дела, но если вдруг какие вопросы, немедленно обращайтесь ко мне. Для вас мои двери всегда открыты». Личный кабинет поверг меня в шок. Не знаю, кому как, а мне рабочее место тестера представлялось совсем иначе. Например, у меня дома с отчетами по интернету. На худой конец я полагал, это будет нечто вроде загончика в огромной комнате, разделенной перегородками. Чтобы все сидели на виду друг у друга и начальство, ну как в кино показывают, а здесь... Мне выделили красивые и просторные помещения, обставленные дорого и со вкусом. Не хуже, чем у директора Говорова, но без кичевых фитиплюшек. Модерновый стол с маком последней модели, отдельный уголок для заседаний с десятком стульев и проектором, жутко неудобный на вид диван и кулер, похожий на машину времени из старого фильма. Показав мне кабинет, Инга ушла. Оставшись один, я судорожно схватился за наушники. Честно сказать, у меня даже внятного вопроса к ним не было, одно недоумение и тревога. Вдруг книга сейчас объяснит мне, что я все делал неправильно? Или хотя бы расскажет, как поступить дальше? «В этой коробке сидит демон, который рисует картинки», — коротко перевел Ринслин. «Делайте, что говорит этот псих, и он даст вам золото». Гадальная книга велела мне прекратить панику и выполнять указания. Но чьи указания? Кого она назвала психорисующим картинки? Может, имелось в виду мое новое начальство в корпорации, которая рисует игры? Или демон в коробке — это сам Плеер с аудиокнигами? А может, псих это я? И мне следует больше прислушиваться к самому себе? Хотя нет. Было же сказано, дело в коробке. Мои размышления прервал стук в дверь кабинета. Неожиданно гулкие словно стучали по большому ящику, в котором я сидел. Там за дверью явно скопились люди. Я слышал их голоса, и по полу мне казалось, что пришло несколько человек, возможно, даже целая толпа. Но их оказалось всего двое. Ведущий гейм-дизайнер, назвавшийся Виктором, и милая изящная девушка с кокетливым румянцем на щеках, которая едва успела представиться Ириной. Больше она не смогла вставить ни слова. Виктор полностью завладел моим вниманием и говорил за десятерых. Я сразу понял, почему мне казалось, будто за дверью их много. Он сам себе задавал вопросы, отвечал, загонял себя в угол аргументами и сам же виртуозно из них выпутывался. Наш проект — коллекционная карточная игра с элементами ММО — получил гран-при на выставке «Идеи Игроника» в прошлом году. Оценки критиков великолепные. Но на этом все. Продажи не растут. Регистрации буквально считанные сотни. Мы-то надеялись вскоре выкатить продукт даже на мировой рынок, но пока что выбрали весь рекламный бюджет по России, а эффекта все равно нет. Вы спросите, почему? Да потому что игроков мало. Им не с кем сражаться, ведь игра с одними только ботами быстро надоедает. Им подавай живых противников. И как мы ни стараемся, не получается выправить ситуацию. Вот наша артлит Ирина, она, художник от Волга, нарисовала такие замечательные карточки, и все равно заказчики стоят на месте. Да, мы отлично понимаем, что подобных игр сейчас много. Но у нас что? Особая игровая механика, такой ни у кого нет. Прекрасные арты, идеально продуманный сеттинг. Я даже не представляю, можно ли сочинить что-то более захватывающее. Виктор так искренне переживал за судьбу проекта и так убедительно жестикулировал, что походил и на психа, и на демона одновременно. Я молчал и внимательно слушал, пока он мне скажет что-нибудь сделать или предложит золото. Но он ничего от меня не требовал. Лишь продолжал рассказывать, повторяя все по кругу и снабжая все новыми подробностями. Наконец он иссяк. И я понял, что настала моя очередь что-то произнести. Но что я мог сказать? Я же нанимался тестером, а не заместителем директора по развитию и креативным продюсером. «Вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом?» — аккуратно спросил я, ожидая, что он сейчас даст мне указания, а то и обещанное золото в виде первого аванса. Но Виктор лишь помотал головой и открыл рот, а Ирина его опередила.
2: «Нет-нет, что вы!»
0: — воскликнула она, незаметно пихая Виктора локтем.
2: «Виктор вовсе не хочет, чтобы вы бросили свои дела и занялись этой проблемой прямо сегодня. Просто сейчас у нас должна быть планерка, где мы собирались решать судьбу проекта. Виктор просто хотел ввести вас в курс проблемы. Мы подумали, что раз уж вы сегодня здесь, возможно, вам было бы интересно побывать на нашей планерке и, может быть, свежим взглядом. Ну, в общем...»
0: Она умолкла. «Большое спасибо, все понятно», — кивнул я на всякий случай.
2: «Планерка — это планерка. Может, тогда сразу переместимся в сиреневую переговорку?»
0: — оживился Виктор. Мне не осталось ничего другого, как последовать за ними. Сиреневая переговорка оказалась вовсе не сиреневой. Обычная белая комната с громадным овальным столом, в центре которого были небрежно свалены настольные микрофоны, а среди них светила зеленым огоньком небольшая веб-камера. Мне показалось, что она смотрит точно на меня, и я подумал, что наверняка большое начальство приглядывает за тем, что происходит на планерках. И лишь когда я заметил на стене здоровенную картину натюрморт, где художник изобразил букет сирени в вазе, стало понятно, почему переговорка называется сиреневой. Интересно, а какие еще переговорки у них есть? Должно быть, есть розовая или какая-нибудь маргариночная? Мне стало смешно.
2: «Я вижу, вы хотите что-то нам сказать
0: для начала?» — сдержанно поинтересовался Виктор.
2: «Нет-нет.
0: Можно я до начала посижу в углу, как будто меня нет, и просто послушаю?» Вырвалось у меня жалобно. Сказал, и сам испугался своего слезливого тона. Но окружающие так весело засмеялись, словно это была очень удачная шутка.
2: «Ну действительно, Виктор!»
0: — раздался голос Инги. Я и не заметил, как она появилась.
2: «Человек первый день у нас, пусть он просто послушает».
0: Она проводила меня в дальний конец переговорки и села рядом. Народу пришло человек 12. Инга шепотом представляла мне входящих, я делал вид, что запоминаю, хотя тут же запутался в именах и должностях. Каждый из вошедших украдкой оглядывался до тех пор, пока не замечал меня, после чего садился на свое место. Собрание начала Инга. Она сообщила присутствующим, что у нас сегодня гость, кивнула на меня и объявила мое имя, украдкой глянув в свою папочку. Похоже, имена новичков тут запоминают не сразу. Затем она передала слово Виктору, и тот принялся повторять все то, чего я уже не слышал. Перспективная карточная игра, прекрасная идея, нулевые продажи. Похоже, и все остальные это слышали не в первый раз, поэтому Виктор как бы снова говорил для меня. Ситуация с игрой была до унылого ясной, но я понятия не имел, чем тут можно помочь. Когда Виктор закончил, все молчали. Тогда Инга, видимо, она была кем-то вроде местного организатора, предложила высказаться по часовой стрелке. Первый выступавший долго рассуждал о необходимости нового рекламного бюджета. Второй предложил провести фокус-группу, чтобы переделать дизайн и игровую механику. Третий заявил, что надо сменить название, и сходу предложил устроить мозговой штурм. Теперь заговорили все хором. Каждый принялся предлагать название одно нелепее другого. Начался ожесточенный спор, и теперь все кричали одновременно, забыв и про меня, и про очередность выступлений. Помимо Виктора, особенно шумел молодой человек, одетый в толстовку с изображением компьютерных внутренностей, отчего он сам казался говорящим компьютером. Видно, кто-то из программистов, но пользующийся уважением. Ему возражал толстяк в галстуке. Он поминутно вскакивал, словно воспарял над столом, театрально простирал руки над присутствующими и без умолку сыпал названиями, которые больше годились для коробки конфет, нежели для игры. Остальные тоже не молчали. Мозговой штурм продолжался долго и со стороны выглядел совершенно бессмысленным занятием. Видимо, до спорщиков это тоже начало доходить. В очередной раз глянув на меня, Виктор спросил, «Нет ли у нашего гостя каких-то мыслей?» Все немедленно замолчали и уставились на меня. Я был готов провалиться сквозь землю. Они ждали мыслей, но у меня их не было совершенно ни одной. Для начала пришлось встать. «Может быть...» — начал я, чтобы потянуть время. Некоторые из присутствующих схватили авторучки, словно приготовились поставить мне оценку. Это было невыносимо. Я вдруг с ужасом осознал, что меня пока никто не взял на работу, никакого договора со мной не подписали. А значит, они продолжают меня тестировать. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда они решат, гашусь я или нет. Но совершенно не знал, что им говорить. «Может быть», — повторил я безнадежно, — «сделаем 5-минутный перерыв?» «Гениально!» — с чувством произнес Виктор, все заметно расслабились и потянулись прочь из комнаты. Я вышел в коридор, поинтересовался, где туалет, зашел в кабинку, запер дверцу, и только здесь, наконец, позволил себе нацепить на голову наушники. «Ну, книга!» — взмолился я. «Дай мне подсказку! Как назвать игру?» «Совершенно бесплатно!» — отчетливо произнес голос окончания фразы. Я вздрогнул, а голос продолжал. «Полностью оснащен в соответствии с вашей спецификацией, которую вы заполнили на него перед отбытием с Земли. Преданный, надежный, безотказный спутник разделит свои трудности во время удивительного, тяжелого, но дерзкого путешествия, на которое только способен отважиться человек. Впервые в истории обеспечит...» И далее в том же духе. Заканчивая бриться, Джон Изидор подумал, не опаздывает ли он на работу. Оставалось совершенно неясно, что же за совет я получил. Ничего похожего на название игры не прозвучало. Какое-то путешествие? Зато услышанным был четкий намек — побыстрее вернуться к работе и не опоздать. По Поколебавшись, я решил испытать судьбу снова. Выбрал другой файл и еще раз включил подсказку. «Даром!» – убежденно объявил чтец. Я снова вздрогнул и стал ожидать пояснений. Голос словно специально выдержал паузу и деловито забубнил. «Да и для автоматчики золото подходит лучше, чем любой другой металл. Кстати, я был почти уверен, что голова у работяги была битком набита золотом. Мне нужно было лишь найти себе работу и разузнать, что сделали в своих конурках под лестницей мои коллеги, пока меня не было». И снова я не получил никакой новой информации. Работяги, золото. Но и здесь прозвучал тот же самый приказ – вернуться к коллегам и к работе. Приказ был настолько недвусмысленный, что я не осмелился испытывать судьбу снова. Но с чем я к ним вернусь? Что я сейчас скажу? Ответа не было. Гадальная книга заманила меня в капкан и теперь отказывалась давать подсказку. Вернись, мол, к работе и думай собственной головой. В полном унынии я вышел из кабинки и побрел в сиреневую переговорку. И вовремя, все уже ждали меня. «Что ж, продолжим?» – деловито сказал Виктор и повернулся ко мне. «Какое-то название вам понравилось из того, что вы предлагали?» Я молчал, лихорадочно соображая, и все пытался вспомнить хоть одно из названий, но не помнил ни одного. Зато в голове прочно засели слова, услышанные из наушников. «Совершенно бесплатно!» – вдруг процитировал я, стараясь повторить интонацию чтеца.
2: «Как?»
0: – растерянно переспросил Виктор.
2: «Даром!»
0: – ответил я второй цитатой. Все удивленно смотрели на меня, ожидая пояснений.
2: «Мне кажется, – сказал я, лихорадочно перебирая в памяти все свои знания об играх, – проблема в том, что неудачна экономическая модель.
0: Это же массовый онлайн-проект, верно? Я бы не купил регистрацию в такой игре.
2: Мне кажется, имеет смысл отменить подписку, сделать игру бесплатной для скачивания и запустить рекламу по новой, набрать базу игроков, а зарабатывать позже на дополнительных бонусах».
0: Все смотрели на меня задумчиво. Оценок на листках не ставил никто.
2: «Гениально!»
0: – привычным тоном объявил Виктор.
2: «Модель free-to-play. Только у нас это не сработает. Останемся без прибыли только и всего».
3: «Какие бонусы? Кто их купит?»
0: «Ну, попробую. Что еще делать?» – возразил ему кто-то. И все без команды поднялись и стали расходиться по делам. Собрание в сиреневой переговорке закончилось. Мне не осталось ничего другого, как отправиться к себе в кабинет. Мысли толкались в голове беспорядочно. Прошел ли я экзамен, приняли меня на работу? Во сколько здесь вообще уходят домой? А что если правда, игру сделают бесплатной? И вдруг безнадежно мечтательная. Эх, а вот бы подружиться с Ингой поближе. Я решительно отогнал эту мысль и натянул на голову плеер. Пусть подскажет, что мне делать дальше. Голос чтеца произнес самым невинным тоном. 10 марта 2039 года. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом старинный лунопарк на Лонг-Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное, но что? Никак не возьму в толк. Детская мода. Мальчик переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над 5-й авеню, осыпая прохожих сладким дрожже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится. Я стянул наушники и задумался. Незнакомая мне книга удивительно точно комментировала всю ситуацию сегодняшнего дня и даже отдельных персонажей летучки. С выводом я был тоже совершенно согласен. Идиллия не верится. И люди прекрасные.
2: А вот советов не прозвучало.
3: Предлагалось лишь порадоваться за неизвестного героя, который поужинал со своей Эйлин и провел вечер приятно. Часы в подставке для ручек на моем столе вдруг щелкнули и показали ровно 18:00. А следом в коридоре послышались голоса и бодрые шаги. Сотрудники прощались, расходясь по домам. Я решительно вышел из кабинета, разыскал Ингу и, набравшись храбрости, аккуратно спросил, где она предпочитает ужинать после работы. Вскоре мы сидели в уютном кафе в том же здании и весело болтали о фармасофте, об играх. Похоже, ей со мной было не скучно. Нет, не подумайте, это был просто дружеский ужин, ничего личного. Ведь, может, в игровых конторах романы на работе вовсе запрещены, особенно с помощницей директора. Или она просто высоковосторженная секретарша. Я удалился в туалет, чтобы спросить совета у наушников, но там, как назло, сел аккумулятор. Пришлось вернуться ни с чем. Я загадал так. Если Инга разрешит мне заплатить за нее, значит, ей не безразличен, и что-то личное возможно. Этот факт я тоже когда-то давно прочитал в журнальной инструкции. Выходит, у меня и догадательные книги было что-то вроде советчиков. Но Инга замахала руками, вынула какую-то желтую карточку и объяснила, что всем сотрудникам здесь положены бесплатные ужины. Получилось, что заплатила за меня она. Как это трактовать, я не понял, а у модели для сборки спрашивать было глупо.

0: Неделя пролетела незаметно. Каждое утро я приезжал в офис, и начиналась круговерть. Обсуждения, планерки, беседы. Тестировать игры мне тоже давали, но чаще спрашивали совета. Инга держалась дружелюбно и явно была ко мне неравнодушна, но что-то мешало сблизить дистанцию. Постепенно все привыкли, что я ношу на шее большие наушники и надеваю их иногда даже в самые напряженные моменты. Вот до чего я обнаглел. На немой вопрос я объяснял, что релаксирующая музыка помогает мне сосредоточиться. И с тех пор мне уже не нужно было слушать предсказания, запершись в туалетной кабинке. Гадальная книга по-прежнему исправно давала советы. Но теперь они были все менее конкретными. Последний четкий совет прозвучал, когда у нас возник спор с самим Говоровым. Он размахивал руками, дышал коньяком. Я точно знал, что он неправ, но совершенно не представлял, как ему возразить. Тогда книга ответила классикой. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Я рассудил, что из всех законов первый – это прибыль для компании, и поступил по-своему. Но постарался обставить это максимально корректно, потому что следующий совет книги призывал быть мягче. Помни, дитя, мы учимся не железной пляске Вестероса, пляске рыцаря, рубящего и молотящего. Нет, это будет танец Браоса, танец воды, быстрый и внезапный. Все люди созданы из воды, ты это знаешь? Но все чаще мне приходилось мучительно додумывать, что же имелось в виду. Вот, например, книга сообщала мне: «Взгляни на эту игрушку», — сказал Форд Западу. Они стояли у звездного багги апельсинового цвета с черными солнцеломами по бокам. Собственно, звездными такие кораблики назывались по ошибке. Они могли лишь прыгать от планеты к планете, но в изяществе линии им нельзя было отказать. Рядом с багги разместился лимузин длиной ярдов 30. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно уморить от зависти любого, кто только взглянет на его детище. Как это понять? Я размышлял над бредовым предсказанием почти сутки. А затем вдруг сообразил, какая из фраз больше врезалась в память. Конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно, заочно. Это решало все мои застарелые проблемы. Я пошел и честно поговорил с деканом нашего факультета. Объяснил ему ситуацию, рассказал про работу. Он отнесся с пониманием и разрешил мне перевестись на заочное отделение. Я обложился учебниками и в первый же вечер с удивлением понял, что после прекращения пустой студенческой болтовни, зевания и просиживания джинсов на дневных институтских скамейках, моя учеба стала в разы эффективнее. Или вот в пятницу, когда мы с Ингой пошли в бар, нам подсел пьяный парень, потихоньку стал невнятно шипеть разные гадости про все бабы, суки, и поглядывать при этом на Ингу. В общем, мешал разговаривать и вообще нарывался. Вероятно, мне следовало хорошенько двинуть ему в рыло, как учили поступать в таком случае все фильмы и книги. Нет, я совсем не мастер бокса, но этот дурак был в таком состоянии, что все равно ничем не смог бы мне ответить. Я спросил у плеера, как мне быть, и получил ответ. Язон пожал плечами и погладил чешуйчатое чудовище. «Рогонос», — сообщил механический голос. «Одежда и обувь не защищают. Убей его!» Послышался резкий хлопок, и запрограммированный на звук холостого выстрела рогонос упал на бок. На первый взгляд показалось, что плеер советует затеять драку в пятничном баре. Признаться, я надеялся, что он меня наоборот отговорит от дебоша. Еще немного поразмыслив, я решил, что термин «рогонос» вероятно объясняет причины его сегодняшнего алкоголизма и ненависти в адрес женщин. А основная идея совета, вероятно, заключалась лишь в первой фразе. Я пожал плечами, похлопал чудовище по плечу и вежливо, но решительно отбуксировал рогоносца через весь зал к гардеробу. Он и не сопротивлялся. Там я прислонил его к стенке, он тут же стал сползать на пол, но это была уже проблема гардеробщика с охранником. Больше мы с Ингой этого господина не видели. В другой раз наушники выдали такое.
1: «Видишь ли, — ответил Марвин, — ты ведь яйцо Ганзера».
0: «Это неизвестно, — сказал яйцо Ганзера. Я яйцо Ганзера, факт. А что, теперь так ни с того ни с сего это запрещается законом?»
1: «Конечно нет, — ответил Марвин. Но дело в том, что я как раз охочусь за яйцами Ганзеров».
0: Я как раз сидел на заседании директоров филиала в розовой переговорке. Меня почему-то пригласили туда. Обсуждались стратегии развития игровых продуктов. От меня ждали совета. А тут вместо совета какое-то говорящее яйцо. Я мысленно крутил образы так и эдак, пока вдруг меня не осенило. Говорящее яйцо – метафора смартфона! Я тут же встал и предложил сделать облегченные версии для всех ведущих киберкорпораций в виде мобильных приложений. И эта идея была встречена овациями. Но все чаще плеер нес бред, который никак не поддавался осмыслению и даже не всегда соответствовал логике русского языка. Боковые жвальцы принялись пожевывать основание черепа. Обездвиженное тело Сарасти уже не билось, а лишь подрагивало. Мешок мускулов и забитых помехами двигательных нервов. Вот как такое понимать? А время от времени гадальная книга принималась откровенно стыдить меня.
2: «Невежество!» –
0: вещал он.
2: «Жуков бедрами в него не сыплют! Жуки сами падают в него с дивной избирательностью!»
0: А иногда откровенно иронизировала над моей привычкой спрашивать советов. Как-то раз плеер с чувством произнес. Скоро фарфоровая головка жихаря вся забилась чужими словами. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Но в любом случае, жизнь била ключом и обрела настоящий смысл. Единственное, что меня беспокоило, никакого договора со мной до сих пор не заключили. И ждать ли мне зарплату в конце месяца, пока не ясно. А спрашивать почему-то я стеснялся, наверное, от неловкости. Несмотря на то, что я питался в офисе, деньги, одолженные Максом, подходили к концу. Конечно, я спрашивал у плеера, чего мне ждать по окончании тестового месяца, если это был тестовый месяц. Но книга предсказаний отвечала сумбурно. Открыл следующую карту. Сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был я. Я видел себя в зеркало, когда брился, и это был тот самый парень за зеркалом. Зеленые глаза, черные волосы. И одет в черный с серебром, конечно же. На плечах плащ, чуть раздуваемый ветром. Черные высокие сапоги, как у Эрика. Клинок на боку, только потяжелее и не такой длинный, как у него. На руках перчатки, отливающие чешуйками серебра. Пряжка под горлом в виде серебряной розы. Я Корвин. Я попробовал это осмыслить и так, и эдак, а затем просто купил на последние деньги серебряные сережки для Инги. И встретив ее утром в вестибюле, не стал тянуть и вручил их прямо в лифте, где мы оказались вдвоем. И получил первый поцелуй. Жаркий и искренний, длиной в 28 этажей. Мы договорились сегодня после работы как следует отметить вторую неделю нашего знакомства. День в ожидании чуда тянулся бесконечно. Мелкие дела, просмотр тестирования игр, пара совещаний, обед. После обеда должно было состояться большое собрание директоров. Ходили слухи, что какой-то важный чин должен приехать из европейского офиса. Но кто именно, никто пока не знал. Дело в том, что директора центрального подразделения «Формасофта»
1: издавна славился привычкой являться в локальные филиалы без предупреждения. О том, что к нам кто-то едет, узнали только что и совершенно случайно. Через общий координационный центр из Европы свалился заказ водителям, обслуживающим фармасофт, встретить кого-то важного в аэропорту и привезти сразу в офис.

0: Когда я вошел в маргариточную переговорку, я уже понял по напряженным лицам, что кто-то приехал. Но все почему-то смотрели на меня. Я не сразу заметил иностранного гостя, но когда заметил, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был сам Иштван Ормаш, главный разработчик движка игры «Небесные асы» и отец-основатель, собственно, всей корпорации «Формасофт». Я мог теперь поклясться, что это точно он. Хотя гость был мало похож на свой улыбающийся образ со штурвалом на двух застегнутом летном шлеме и авиационных очках. Этот здоровенный портрет в раме висел у нас прямо над ресепшеном на этаже. Ну, там Формаш скорее напоминал Гагарина. В отличие от многих обитателей офиса, я еще ни разу не встречал его ни в жизни, ни на видеопереговорах. Меня ждал сюрприз. Я видел себя в зеркало, и это был тот самый парень за зеркалом. Видимо, Иштван только что вошел и не успел даже раздеться. А прилетел издалека. У нас с самого утра жарило настоящее весеннее солнце, даже в переговорке окно распахнуто настежь. А на нем были черные высокие сапоги, плащ, на шее длинный шарф, а в руке он сжимал перчатки и... вязаную шапку с огромным хипстерским помпоном. Конечно, он был постарше меня, лет на 8 как минимум, и чуть повыше ростом, но его были темнее волосы и гуще брови. Но в остальном... «И как это понимать?» — тихо спросил Говоров в наступившей тишине, переводя взгляд с меня на Иштвана. Взвизгнул он неожиданно высоким голосом, нелепо пошатнулся, и в воздухе почудился запах коньячного перегара.
1: «Как это понимать? Отвечай!»
0: Я уже все понял. На что я мог ответить? Я лишь нацепил наушники и привычно нажал кнопку. Не знаю, какой рассказ модели для сборки открылся и на каком месте, но голоса не было, лишь играла мягкая музыка. Я слушал ее секунду, две, три. А потом Говоров подскочил ко мне и сорвал наушники.
1: «Вызывайте милицию, Арлон! Мошенник! Самозванец!»
0: «Отдайте наушники», — сказал я твердо.
1: «Наушники?»
0: — издевательски переспросил Говоров.
1: «Вон отсюда!»
0: Он размахнулся и с яростью швырнул их в сторону окна.
1: «Нет!»
0: — заорал я, бросился вперед, сшиб Говорова и рванул дальше. Но было поздно. Словно в замедленном повторе я увидел, как большие черные наушники, крутясь в воздухе, брякнулись на подоконник, подпрыгнули, перевернулись в воздухе, снова брякнулись, но уже другим боком, замерли, покачнулись и соскользнули вниз. Высунувшись по пояс, я видел, как они, кружась, будто кленовые семечка, падают в далекую-далекую бездну, пока не превратились в неразличимую точку. Меня бережно держали со всех сторон, словно боялись, что я выпрыгну следом. И в этот момент заговорил Иштван. На английском, русского он, конечно, не знал. Иштван говорил спокойно, доброжелательно и даже слегка насмешливо. Он рассказал, что уже 2 недели с любопытством наблюдает за тем, что происходит в русском филиале. И с удивлением следит за результатами, которые наконец сдвинулись с места. Вдруг на пустом месте создан отдел разработки мобильных приложений. Карточная игра ММО за 1,5 недели собрала рекордные 170 тысяч игроков, а прибыль от такой ерунды, как покупка дополнительной минуты и бонусных премиальных карт, уже на сегодняшний день почти окупила разработку. И это стало той каплей, когда филиал корпорации, который до сих пор едва выходил в ноль, наконец-то стал приносить прибыль. Не буду вас грузить долгими подробностями, Скажу лишь, что Иштван Формаш оказался парнем приятным, незлым и остроумным, ну прям как я. После недолгих разбирательств господин Говоров был уволен за невыполнение обязанностей и хронический алкоголизм. Повернувшись ко мне, Формаш все тем же спокойным тоном спросил, готов ли я занять его место директора. Место директора филиала? Круги поплыли у меня под глазами. Что ему ответить? К сожалению, Плеер больше не мог ничего подсказать. Я оглянулся по сторонам, заметил ободряющие взгляд Инги, улыбку Виктора, все ждали ответа «Да!». Но я собрался с силами и произнес. «Извините, но я считаю, что пока не гожусь для этой важной должности. Я еще мало понимаю в бизнесе, и мне предстоит многому научиться». Сказал и в первую секунду даже не поверил своим словам. «Что? Я впервые сам принял решение? Без подсказки наушников, просто так, сразу, не колеблясь, взял и ответил? Жаль, что Макс меня не слышит. Впрочем, если все так, как я думаю, то еще услышит и не раз. Ох, да! И, конечно же, я все испортил. Ну, кто же отказывается от такого предложения? Какой же я все-таки робкий дурак без правильных подсказок?» Но Иштван улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Молодец», — сказал он удовлетворенно, словно только того и ждал. «Это была важная последняя проверка, и ты ее прошел. Мои партнеры убеждали меня, что ты злоумышленник, обманом проникший в фирму, чтобы пробраться в руководство. Но теперь я убедился, ты честный, искренний и очень толковый парень. Разумеется, ты пока не готов занять пост директора. Тебе предстоит многому учиться. Директором я назначаю Виктора. А тебя мы примем на работу обычным геймдизайнером, но с правом решающего голоса. И с обязательным карьерным повышением, как только ты закончишь институт. Я правильно понимаю, что остался всего год?»

После совещания Инга призналась, что закрутить роман с Формашем ей мешали самые разнообразные тараканы в голове. Она объясняла, но я так и не понял, какие именно, что-то там по поводу неуместного карьеризма, еще что Иштван женат. Но теперь, когда я оказался самозванцем... В общем, сейчас мы живем вместе и к осени планируем пожениться. Я сам в основном занят отделом мобильных приложений. Много проблем, много нюансов, много появляется идей. На день рождения Инга сделала мне подарок. Нашла и заказала ту самую модель наушников. Она думала меня обрадовать, но... Нет, я, конечно, ее поблагодарил, но зачем мне теперь эти наушники? Они будут у меня лежать, и я буду... Что? Думать о них, оглядываться, искать чужих советов про жизнь и работу? Нет. Я сказал Инге, что наушники меня отвлекают от любви к ней, и тайком передарил их Максу, не распечатывая. А модель для сборки я каждый день слушаю в своей машине, когда мы с Ингой едем на работу через долгие московские пробки. Рассказы помогают нам в жизни своими советами уже безо всяких подсказок. Ведь именно для этого и придумали когда-то музыкально-фантастическую радиопередачу. Делать людей

Дом с небольшим огородом из-за причудливых растений, больше напоминавшим экзотический дендрарий, опоясывал по периметру внушительного вида забор. Конечно, он защищал двор от любопытных взглядов многочисленных дачниц, но местной живности вроде котов и птиц преграда не слишком мешала. Покряхтывая, на забор деловито взгромоздился соседский петух. Поерзал, устраиваясь поудобнее, широко раскрыл клюв и... Открытое окно дома извергло массивные клубы пахучего сиреневого пара и порцию негодования на неизвестном языке. Петух издал придушенный звук, подозрительно похожий на кашель, и спрыгнул с забора на свой участок от греха подальше. Пар, прущий из окна, как раз приобрел нездоровый багровый оттенок. Дом этот во всем частном секторе стал настоящей притчей во языцах. Одни считали, что там живет какая-нибудь гадалка и травница, или как минимум сумасшедший мыловар. Иного объяснения странным ароматом сплетники не находили. Другие утверждали, будто в доме обосновался наркоманский притон со всеми вытекающими. Правда, у этой версии имелось слабое место. Никто не видел, чтобы в дом ходила толпа народу. Изредка замечали единичных посетителей, но те хоть имели вид загадочный и нетривиальный, на любителей запрещенных веществ не тянули. Те, кто лично встречал хозяйку и даже разговаривал с ней, утолить жгучее любопытство так и не смогли. Приятная женщина средних лет представлялась Глашей, в гости не звала, сама ни к кому не ходила, одевалась ярко, но так, что и не поймешь, какой перед тобой человек. Одним словом, в загадочном доме жила настоящая женщина-ребус. Сама она, впрочем, лишь посмеивалась над пересудами и позволяла соседям фантазировать в свое удовольствие. В просторной комнате первого этажа остро пахло растениями, перцем и жидким мылом. Пол устилали паласы и коврики разных оттенков и с непонятной символикой. На стене между лошадиным черепом и детской метлой висел плакат «Скандинавская ходьба – спорт нового поколения». В углу побулькивал пузатый котел, покрытый многочисленными рунами и копотью. Возле него суетилась дородная женщина с длинными русскими волосами,

0: тонкий зеленый провод. Ведьма дернула завязки на холщовом мешочке, сунула внутрь нос и громогласно чихнула. На соседнем участке нервно вздрогнул петух.
1: «Да, придется без конского волоса», — недовольно протянула ведьма.
0: Мешочек полетел в пакет с бесполезными вещами. Там уже лежали палка для селфи, слишком умная щетка, дававшая советы по чистке зубов, и сертификат на посещение бани плюс спа «Из грязи в князи». Ближе к Новому году ведьма разгребала содержимое пакета, и то, что выглядело поприличнее, передаривала соседкам. Те радовались почти искренне и на какое-то время переставали приставать на улице с разговорами. Планшет вдруг пиликнул. Лента новостей обновилась. Похожая в развивающейся цветастой юбке на всклокоченную птицу, ведьма порхнула к столу и нахмурилась. Новость о тайфуне на японском побережье сопровождала фотография тоже японского и очень несчастного ребенка. Ведьма всплеснула руками.
1: «Новое бедствие, а она и руку до сих пор не приложила!»
0: Она забормотала новое заклятие, щедро сыпанула в котел заговоренную соль и бросила радужное перо. Потом подкрутила ручку на здоровенной газовой плитке, на которой кипело варево. Пламя сильнее не стало. Ведьма опасно прищурилась. В этом далеко не новом районе люди привыкли помогать друг другу с проблемами разного рода. Вскопать огород, починить машину, выжить слишком шумного новичка, недавно купившего дом. Сейчас тоже можно было бы позвать на помощь соседа или колдануть, но происхождение ведьмы имело валлийское, а вот характер типичный для Центральной России. Потому все проблемы со скачущими конями, горящими избами и не горящими плитками она решала самостоятельно, зачастую грубой силой.
1: «Работай, ядрёный вож!»
0: Ведьма размахнулась и пнула баллон с газом. Что-то зашипело, натужно скрипнуло, лязгнуло, и плитка вспыхнула ярче.
1: «То-то же!»
0: Ведьма погрозила баллону пальцем и вернулась к хлопотам.

0: На главной улице поселка, как гордо именовали местные свой кусок частного сектора, в это время начало твориться что-то странное. В полном безветрии качнулся ободранный детьми куст сирени, затрепетало развешанное на заборе белье в ярко-синий горошек, мяукнул и с некоторым трудом уполз в собачью конуру раскормленный серый кот. Холодный сквозняк пронесся вдоль всей улицы, стукнул ставнями, зашумел в кроне березы и осыпал сережками стоящую под ней машину. И все стихло. Зато во дворе ведьмы негромко, точно их качнуло, все тем же сквозняком лязгнули ворота. Соседский петух, на свой страх и риск вернувшийся на злосчастный участок, пожалел об этом и с кудахтаньем ломанулся под поленницу. На стеклах пустой бани появились капельки, словно внутри орудовал безумный банщик. Неслышно приоткрылась дверь дома, впустила порцию мошки и снова захлопнулась. Ведьма ничего не заметила. Не обернулась она и когда за плечом появилась человекоподобная тень с бледными желтыми глазами, в которых чернели черточки зрачков. С минуту тень глядела на возню возле котла, словно пыталась по виду определить состав варева, и вряд ли преуспевала.
1: «Мир вашему шалашу!» — наконец скрипнул гость.
0: Ведьма вздрогнула и чуть не выронила стеклянный шар, которым старательно трясла уже почти минуту.
1: «А! Тьфу! Напугал, бес проклятый!»
0: Тень обиженно прищурилась.
1: «Но бесы что?»
2: «Знаешь, Глэдис, расизмом попахивает».
1: «Это не расизм, это болиголов», —
0: отмахнулась Глэдис и пробежала мимо гостя к шкафу с ингредиентами.
1: «Чё пожаловал-то, вур?»
0: Вур хмыкнул.

0: Ответил не сразу. Сначала степенно сел в кресло, которое почти не прогнулось, точно вур весил небольшой томик иронического детектива. Затем уставился желтыми миндалинами глаз на ведьму. Та как раз копалась на полках и в ящичках внушительного шкафа. Пожалуй, в таком двустворчатом монстре у женщины полегкомысленнее могли бы храниться десятка-два туфель, ворох тряпок и любовник. Скелет любовников. Но у Глэдис шкаф занимали куда менее блестящие, зато более полезные вещи. «Так я в гости», — наконец сказал вур. «Над чем хлопочешь, Глаша?» Ход этот был вполне осознанный, но слегка необдуманный. «Я тебе дам Глашу!» Глэдис замахнулась на него мороженой куриной лапой. «Ты еще коверкать будешь, чертяка?» «Ты же сама всем так называешься!» Глэдис поудобнее перехватила лапу для атаки. «Понял, прости!» Вур выставил перед собой черные ладошки, будто они и правда могли защитить от удара полуфабрикатом. «Так чем ты занята, Глэд?» «Да все эти дурни!» Сердито отозвалась Глэдис, выкинула лапу в котел и неаккуратно сгребла с полки сушеные рыбьи хвосты. «И чего их в заповедные воды потянуло? Там проклятие, тьма тьмущая, я ж не знала! Осталось не удел!» Вур поднял оброненный рыбий хвост, кажется, угря, и начал задумчиво жевать. Хвост оказался безвкусный, зато вонял пылью и тиной.
1: «Да, нехорошо.
0: Но другие-то успехи есть?»
1: «Сам глянь!» «Нынешней людской грамоты не знаю», — демонстративно фыркнул Вур. «Но придумывали всякого тоже мне».
2: «А если не знаешь, чего над моей футболкой в прошлый раз ржал?»
0: — недоверчиво прищурилась Глэдис. Вур окинул взглядом ее безразмерную футболку, на сером фоне которой красовалась агрессивно-красная надпись «Вечная гармония». Комментировать сию дизайнерскую катастрофу лишний раз не хотелось просто из-за инстинкта самосохранения. Глэдис он знал слишком давно и хорошо, чтобы наивно полагать, что после подобного заявления не окажется за воротами. «Ты со своими-то давно общалась?» — не очень элегантно перевел тему Вур.
1: «На кой мне с ними общаться? К чертям пусть катятся!»
0: «Не надо к нам», — вполголоса заметил гость.
1: «Слышал, что они мне последний раз заявили? Калоши проклятые!»
0: Глэдис выхватила у гостя надкушенный угриный хвост и сама впилась в него зубами.
1: «Ты, мол, позволяю себе такое, что даже верховные ведьмы не делают! Как ты это ешь?»
0: Ведьма в сердцах швырнула огрызок в котел, спохватилась, но выловить не успела. Варево забурлило и приобрело отчетливый аромат нового ингредиента. Глэдис с руганью кинулась исправлять последствия собственной экспрессии. Вур подпер голову кулаком и наблюдал за суетой, как за вечерним телешоу. Благодаря вечной торопливости ведьмы количество выпусков давно перевалило за сотню.
1: «Так чего? Хвастаться-то будешь?»
2: «Ай, дурацкая ты похлебка! Что? А, новости!»
0: Глэдис на секунду замерла.
1: «Ну, недавно вот новая вспышка вируса этого случилась. Работаю. Дистанционное зелье вон сварил, скоро подействует».
0: «Дистанционное? Распылять не полетишь?»
1: «Акстись! Все на дистанциях сидят. Над кем распылять?»
0: «Тоже верно». Вур почесал затылок, будто у тени и правда могло что-то чесаться. «А по военным конфликтам чего?»
1: «А чего, чего? По юго-западу тружусь».
0: Ведьма вылила в котел синий пузырек, перемешала, помедлила и вдруг сунула наполненный половник Вуру под нос.
1: «Ну-ка попробуй».
2: «Да ты чего, Глаш?
1: Это ж тебе не лимонад». «Пробуй, говорю. Тебе один черт ничего не сделается».
0: «А у тебя скоро ни одного черта не останется», — проворчал Вур, но зелье попробовал.
1: «Ну?»
0: Тень сморщилась, превратив глаза в узкие желтые щелки. Говорить плохо про женскую стряпню было рискованно, но дело требовало честности. «Бузины не хватает. И чего-нибудь против сглаза, а то мало ли».
1: «Благодарствую.
0: Глэдис умчалась к котлу.
1: А про юго-запад... 6 ракет там долетело, представляешь? 6! Опускали 10. Работу из рук вон плохо. Снацвет, видать, дурной попался. И синие птицы перо не очень-то синие. Китайское.
0: «Да будет тебе», — попытался успокоить ее Вур, украдкой вытирая горечь с языка, подвернувшейся салфеткой. «Военные рецепты всегда ведь сложные».
1: «Вот-вот! Кто их вообще составлял?» —
0: взвелась Глэдис и грохнула половником по столу.
1: «Там же черт ногу сломит!»
0: Под гневные вопли Вур опасливо поджал ноги и мысленно признал, что до знатока женской психологии ему далеко. Чужие рецепты всегда были ахиллесовой пятой Глэдис. В силу чересчур активной натуры и склонности читать через слово, ведьма часто умудрялась варить что угодно, но точно незапланированные снадобья. Правда, работали они при этом всегда. Просто если Глэдис хотела устроить камнепад, то вместо землетрясения призывала дракона рушить скалы. Если пыталась сбить кого-то с пути, то не наводила морок, а выращивала непролазный бурелом на 3 дневных перехода. А если замышляла сделать отсушку, то одна из влюбленных половинок резко начинала слышать мысли, все мысли второй. А какие отношения такое выдержат? Заклинание эта беда коснулась в меньшей степени. Их Глэдис читала внимательно и с удовольствием, как стихи на утреннике. А свои авторские заклятия и рецепты и вовсе знала и применяла превосходно.

0: Пока гость молчал, Глэдис успела еще пару раз огреть стол половником и немного успокоиться. Заметив это, вор попробовал продолжить беседу. «А еще что-нибудь?» – осторожно спросил он, чувствуя, что ступает все дальше на опасную территорию.
1: «Да, все как обычно. Теракт в Сомали, пожар в Америке, перестрелка там же».
0: «О, про это слышал», – оживился вор. «Рассказывали мне про их рожи, когда ты появилась и колдовать начала. Та еще потеха». Глэдис кривовато усмехнулась.
1: «У нас я тоже много во что влезла. Тут представь, едет автобус с детьми вдоль обрыва. Как думаешь, что случилось?»
0: «Упал».
1: «А то!»
0: «Никто не убился, но все же». Ведьма дернула плечом.
1: «Или вот еще. Люди в доме чуть газом не потравились. Думаешь, там поработать не пришлось? Все эти смертные копошатся, ни минуты покоя!»
0: «Сколько ж на твоем счету жизни, Глэд?»
1: «Больше, чем эти мымры из Ковена себе думают», — хмыкнула Глэдис, затем выхватила из книги листок и подошла с ним к гостю. «Слушай, вор, а принеси-ка мне кое-что с огорода, пока я тут вожусь».
0: Вур сглотнул. «А тебе очень надо?»
1: «Конечно. Погоди-ка».
0: Ведьма прищурилась и уперла руки в бока, напомнив вуру роскошных барин со старых картин.
1: «Ты что же, не хочешь помочь подруге без особой нужды просто так? Ты хочешь сказать, что...»
0: Вур выхватил у нее листок и ретировался из комнаты раньше, чем узнал, что же именно хочет сказать. Что-то, несомненно, обидное для Глэдис и подрывающее веру в бескорыстную дружбу. «А если Глэд заподозрит в попытке обидеть...» «Лучше уж огород!» С опаской вур заглянул за угол, за которым пестрели бесконечные заросли. Огород ведьмы казался небольшим только снаружи. Глэдис явно наколдовала с пространством, и вур не ручался, что она сделала это намеренно. Так или иначе, начинался огород с титанических подсолнухов, которые свесили друг на друга тяжелые черно-желтые бошки и походили на спящих привратников. За ними располагалось царство целебных трав. Хотя некоторые имели такой вид, что вур скорее заподозрил бы в них ядовитые или даже хищные. Кое-где из зарослей торчали таблички с сообщениями, для чего именно нужно это разнотравье. От давления, диареи, кровотечения, зубной боли и просто от нервов. Сразу за грядками густо росли угрожающие колючие кусты, на которых ярко алели ягоды. К ним вур не рискнул сунуться. Остальное пространство огорода занимали травы для всевозможных заклятий и зелий разной степени жуткости. Тут таблички уже не помогали. Растения лезли на чужие грядки и вообще вели себя хаотично. Разобраться в них могла разве что хозяйка или тот, кто знал ее последние лет 300. Вур развернул листочек, припомнил внешний вид нужных растений и со вздохом полез в чащу.

0: Когда в дом скользнула тень с охапкой трав наперевес, градус суеты уже явно понизился. Глэдис не носилась по комнате, а стояла у котла и помешивала содержимое густо-желтого цвета.
1: «Принес? Вот спасибо!»
0: Ведьма выхватила у Вура зелень и убежала к столу. Бес неслышно выдохнул с облегчением. Кажется, Глэдис забыла, что собиралась обидеться. Ну и слав, а может и не ему. И еще некоторое время ведьма возилась с зельем, потом накрыла котел тяжелой крышкой и смахнула со лба волосы.
1: «Ох, так теперь пусть доходит. Надо бы время засечь».
0: Вур отложил журнал «Веселый дачник», который читал от нечего делать, и безошибочно достал с ближайшей полки песочные часы. Они всегда очень нравились бесу. Золоченые и массивные часы напоминали о чем-то вечном и вдохновляющем, вроде женской красоты, бесконечности мироздания и душевной старины. Но Глэдис на часы поглядела скептически, а на Вура снисходительно, и включила таймер на планшете.
2: «Какая ты слишком прогрессивная стала», — проворчал Вур.
1: «Ты почем зря не жалуйся, а то и правда стану», — пригрозила Глэдис, и гость ненадолго затих в обнимку с часами.
0: Когда прозвенел таймер, ведьма еще раз заглянула в котел. Потянула воздух носом, удовлетворенно улыбнулась и стала разливать зелье по склянкам. На каждую она повесила амулет и номерок, чтобы не запутаться, и составила стеклянную батарею в чудовищный шкаф.
1: «Ну, готово!»
0: — ведьма обернулась к гостю.
1: «Ты чего в угол-то забился?»
0: «Мне так уютно!» — отозвался Вур, который сидел, сложившись раза в три, и до сих пор прижимал к себе часы. Глэдис недоверчиво выгнула бровь. Вур про себя восхитился гибкостью этой части ее лица и подумала, что пора разрядить атмосферу. А то в конец беса зашугала.
1: «Хочешь, я тебе кое-что покажу?»
0: Вур не решился шутить про Кузькину мать, отставил часы и подошел поближе. Ведьма достала небольшое круглое зеркало, поплевала, протерла краем юбки и немного пошептала, делая пассы руками. Поверхность стекла зарябила и выдала изображение загорелых атлетов, энергично тренирующихся на солнечном пляже. Глэдис поспешно стукнула зеркало кулаком, и картинка сменилась.
1: «Не тот канал!»
0: — пробормотала ведьма, сосредоточенно продолжая делать пассы и менять картинки.
2: «Это что было?» — подозрительно спросил Вур.
1: «А черт его знает!»
0: «Ничего я не знаю», — буркнул Вур, но его привычно проигнорировали.
1: «Так, сейчас, минутку, вот уже почти оно!»
0: Глэдис смахнула образ торгового центра, подозрительно похожий на картинку с камеры видеонаблюдения.
2: «А давно у нас яблочко по тарелочке из моды вышло?»
1: «Вспомнил старье», — поморщилась Глэдис. «И вообще, где я тебе в середине лета яблоко нормальное найду?»
2: «До магазина 10 минут ходу».
1: «Тьфу! Эти покупные сбоят больше, чем работают. Один раз вообще напоролась на компанию, в которой колдун работает. Так мне их яблоко сплошную рекламу показывало, айва проклятая. Ох уж эти коммерсанты!»
0: Вур промычал что-то неопределенное. Он имел смутное представление о людской торговле в целом, магазинах в частности и покупных вещах, просто потому что не пользовался.
1: «О, вот, гляди!»
0: Глэдис, наконец, указала на леса под мрачным серым небом, появившиеся в глубине зеркала.
1: «Якутия! Третьи сутки их поливаю. Синоптики чуть не по потолку бегают, не могут понять, что происходит».
2: «Ну куда уж им? А ты, помнится, последний раз погодной магией прошлым летом пользовалась? Солнце так и шпарило».
1: «Я хотела загар»,
0: — оттопырила нижнюю губу Глэдис.
2: «Полетела бы на юга».
1: «У меня огород!»
0: — с шекспировским трагизмом заявила ведьма.
1: «Тем более знаю я, что на югах иногда творится».
2: «Потому что и сама кое к чему руку приложила», — хмыкнул Вур.
0: Глэдис самодовольно улыбнулась.
1: «Ага. Ну ладно, вроде бы пока я тут совсем закончила, можно выдохнуть. Чай будешь?
2: С барбарисом и ромашкой. Немедленно отозвался вур и поставил на стол песочные часы. Забыл про них, а уже всю руку оттянули.

0: Чай Глэдис всегда заваривалась чувством, толком и расстановкой, в общем, в лучших традициях китайских церемоний. Она сгребла со стола все лишнее, постелила салфетки и водрузила в центр два заварника и тарелочку с печеньем. Пребывая в хорошем настроении после завершенной работы, ведьма даже дала Вуру выбрать чашку из всего фарфорового многообразия, хранившегося в шкафу. Бес подумал и взял голубенькую кружку со щенятами. Фаворитом Глэдис стала полосатая чашка с таким же полосатым блюдцем, очень похожим на круглую зебру. Чай пили в тишине. Кудахтали соседские куры, побулькивал котел, шелестела яблоня во дворе и прочая растительность в огороде. Вур жмурил желтые глаза и вспоминал, как впервые попробовал этот столь полюбившийся ему чай. На заре 16 века в густых польских лесах обосновалась стая бесов. Местные махом причислили их к блудам, духам, которые кружили людей почаще и заводили в глухие места. Причислили справедливо, примерно этим бесы и занимались. Правда, по-разному. Кое-кто действительно приводил людей к гибели, некоторые лишь пугали до полусмерти. Вур делал наоборот. Смотреть, как блуждает в трех соснах пьянчушка, шедший домой из соседней деревни, это одно, а уводить в глухомань детей — совсем другое. Так что Вур лишь безобидно посмеивался над бородатыми охотниками и углежогами, а заплутавшим в глуши путникам помогал выйти к дороге. Популярности среди собратьев ему это не добавляло, бесы фыркали и косились. В итоге Вур, чтобы сохранить лицо, решил пакостить людям по мелочам в других сферах. Так и занесла его нелегкая, то есть он сам, в дом одной очень начитанной панночки из Познани. Чего именно начиталась девица, Вур так и не узнал, но каким-то образом панночка смекнула, что это за загадочная тень в углу и как с нею бороться. И поймала Вура в зеркало. Надо сказать, что без минимальных магических способностей ловля нечисти зеркалом дело трудное. А панночка справилась играючи, так что, быть может, и выросла из нее потом ведьма-самоучка, но Вура ее судьба интересовала мало, потому что в тот раз бес жутко испугался. И, как знать, не с того ли времени началась у него нелюбовь к зеркалам, которую он с радостью заменил бы на тарелочки с яблочками. Пугать людей из отражений и подсматривать за дамами в будуарах — это, конечно, неплохо, но навечно оставаться в зазеркалье Вуру не улыбалось. Так что он мстительно напугал до обморока престарелую мамашу панночки и рванул в зеркало, стоявшее в соседнем доме. Бегал от одной спаленки к другой, заглядывал на торговые ряды, высматривал, не появится ли рядом другой бес, ведунья какая или на худой конец простодушный человек, которого можно и уломать, чтобы выпустил. Успехов это не приносило ровно до того момента, пока взмыленный и совсем перепуганный Вур не оказался в странной комнате. Зеркала тут висели и стояли всюду, на полу темнели знаки, а с потолка свисали пучки трав. И посреди всего этого стояла женщина, пухленькая, огненно-рыжая, в пышных юбках и с книгой в руках. «Ведьма!» — с надеждой подумал Вур и робко постучал в стекло. Ведьма вздрогнула и обернулась.
1: «Получилось, черт побери!» — удивленно воскликнула она. «Призвала!» «Извините, панна, но это как бы... не вы меня, а я сам сюда пришел», — признался Вур.
0: Панна нахмурилась.
1: «Чего явился тогда?»
0: Вур кратко пересказал свои злоключения. Панна хмыкнула.
1: «Так вы могли бы подсобить?» — осторожно спросил Вур.
0: Панна хмыкнула еще раз, потом забормотала какой-то заговор, цапнула из угла ухват и со свойственной ей решительностью, но об этом бес пока не знал, шарахнула по зеркалу. Вур выкатился на усыпанный осколками пол и замер, ошалело моргая после такого внезапного освобождения.
1: «Так зачем к зеркалам-то полез?»
0: Бур вздохнул и в благодарность за спасение выложил все, включая первопричины. Узнав про выведенных из чащи спутников... Узнав про выведенных из чащи путников, ведьма неожиданно притихла.
1: «Ишь ты!»
0: — выдала она спустя некоторое время, и Вур не понял, что за эмоции прозвучали в ее голосе. «Возможно, рыжая сейчас снова возьмется за ухват и погонит к черт... высвояси странного доброго беса!» Но ведьма вдруг сказала:
1: «Чаю хочешь?» «Во всей стране ни у кого нет, а у меня есть. С ромашкой, этим, барбарисом».
0: Вур согласился. Ведьму звали Глэдис, для местных — Генриком. Они устроили долгое и многословное чаепитие, в ходе которого в доме не осталось никакой выпечки. Глэдис без особого энтузиазма, будто просто хотела выговориться, рассказывала, как наводит привороты на богатых панов и ссорит семьи, как на празднике вылетает к своему ковену и по пути топит рыбацкие лодки, как пускает крысы болезни в города. Без вдохновения, но работает. Когда чай закончился, а свечи почти догорели, Глэдис вдруг тоскливо и ужасно искренне сказала:
2: «Ты смелый. Выводил путников. Я бы так не смогла».
0: «Хочешь, помогу?» — брякнул Вур. Он тогда не очень понял, с чем именно собрался помогать ведьме, которая еще носила огненно-рыжую копну и покоряла встречных бесов метким ударом ухвата. А 200 лет спустя Глэдис последний раз встретилась с Ковеном и разругалась окончательно. —

0: Котел утробно булькнул одновременно с уведомлением планшета. Видно, современные гаджеты умели синхронизироваться не только через Bluetooth. Глэдис глянула в обновившуюся ленту новостей и ахнула, хлопнув себя по пышным бедрам. Вур, презрев тревожность ситуации, тайком полюбовался.
1: «Да что ж такое? На Черном море шторм! Эвакуацию-то начали, но... Успею!»
0: Глэдис заметалась по комнате, собираясь. Схватила сумку, нацепила красную кожаную куртку, натянула спортивные кроссовки вместо шлепанцев. Вур вернулся в кресло и с интересом наблюдал за весьма энтропийным явлением.
2: «Прямо в домашнем пойдешь?»
1: «Я оделась!»
0: — возмутилась Глэдис, уже стоя с большой летной метлой в одной руке и розовым мотоциклетным шлемом в другой.
1: «Так, портальный порошок взяла, рецепты с собой, маскировочный... А, в карман же сунула. Ну, я двинула. Ты тут сиди, если уйдешь, свет и газ выключи, дверь запри, ключ под порог».
0: «Глэд!» — окрикнул ее Вур уже у выхода.
1: «Чего? А что там в Якутии-то было?» «Засуха!»
0: — отозвалась ведьма и взялась за ручку двери, но ее снова остановили.
1: «Глэд! Да чего тебе, бес проклятый?»
0: «Сама такая. Дети-то понятно, а с водителем того автобуса что?»
1: «А я на него с глаз навела!» Самодовольно хихикнула Глэдис. «Будет знать, как дети-то гробик. Теперь от спиртного побежит, как черт от ладана. Ну, пока, Вур!»
2: «Эх, суеверия!»
0: Умиротворенно вздохнул Вур, растянувшись в кресле. Немного понежившись, он подошел к котлу, понюхал, бросил в него ладан и мяту для запаха. Потом взял со стола блокнот, до этого прятавшийся под планшетом. Современную людскую грамоту бес очень даже знал, но воротить нос считал делом чести. К сожалению, никакая мистическая сила не вкладывала ему в голову знания всех наречий, зато с этим неплохо справлялись словари и учебники, стащенные из библиотек. Входная дверь с грохотом распахнулась. Вур подпрыгнул, за забором испуганно икнул петух.
1: «Намордник забыла!»
0: Зло рявкнула Глэдис, цапнула из пакета сразу несколько одноразовых масок и умчалась обратно во двор. Вур медленно выдохнул, успокаиваясь после возвращения Валькирии, и открыл блокнот. Похожие друг на друга строки. Дата, событие, количество жертв, количество спасенных. Второе неизменно больше. Кое-где приписки. Также спасена собака. Ребенок подарил игрушку. Убегала от милиции и прочие. Вур хмыкнул. 300 лет назад на большом колдовском сборе Глэдис заявила, что надоело ей быть каноничной ведьмой, а не согласные, пусть катится... Покосилась на стоявшего в сторонке Вура и не стала уточнять. Так и начали жить среди смертных добрый бес и добрая ведьма. Совсем скоро на побережье Черного моря люди будут удивленно спрашивать друг друга о странной фигуре, похожей на флаг Южной Африки в развивающихся ветру цветастых одеждах. Кого-то она вытащит из воды, кого-то спасет от обломков, кому-то подскажет дорогу к родным. Может, некоторые попытаются рассказать о ней журналистам, но им никто не поверит. Вот уже 3 века беда не приходит одна. С ней всегда прилетает темноглазая валийская ведьма со среднерусским говором. Делает добро и исчезает так же внезапно, как появилась. Словно чертик из табакерки. А за ней следит бес. Потому что, как он любил повторять, не надо к нам. Ведь совершенное зло всегда можно искупить. Вур улыбнулся и начал вписывать в блокнот новую строчку.

0: Ника Батхин. Обманщица сердца цикада.
1: Задержанный, конкретней. Вы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения...
2: Бутылку пива уговорил, все сразу сильное.
0: Задержанный нахмурился и дернул вниз капюшон толстовки, скрывая здоровенный фингал на откровенно разбойничьей физиономии. Стул жалобно скрипнул. Мебель в участке не рассчитывали на двухметровых верзил.
1: В состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения средней тяжести гражданину Фоменко, средней тяжести гражданина Гусятьеву, легкие телесные гражданину Ступицыну.
0: Дежурный вычеркнул слово и продолжил зачитывать рапорт.
2: «Легкие? Да я ему нос сломал!»
0: — энергично возразил задержанный.
2: «Я эту тупицу со школы знаю, вечно он у малолеток отбирал мелочь».
1: «На почве давних неприязненных отношений...»
0: Дежурный невозмутимо черкнул ручкой.
2: «За гоп-стоп я ему врезал», — буркнул задержанный. «Они у почтальонки сумку отнять хотели, а там пенсии. Сегодня же третья».
0: Дежурный кивнул.
2: «У меня этажом выше бабтань живет. Она меня, как деньги придут, в магазин всегда просит мотнуться. И вот пошел я за докторской кефиром, от себя прикупил конфет там того-сего. Ну и пивка взял. Пятница, ёпта. Сворачиваю во двор и вижу, обступили почтальонку, мать их. Один сумку рвет, другой тетку держит, третий ножом махает».
1: «Холодного оружия при потерпевших не обнаружено»,
0: — пробормотал дежурный. Он ляпнул лишнего, но усталость была сильнее.
2: «А вы в мусорке поищите, ищейки», — огрызнулся задержанный. «Гусь выкидуху скинул, как драпу дал».
1: «Утверждает, что потерпевший Гусятьев угрожал холодным оружием», — записал дежурный и устало откинулся на спинку стула.
0: В отделении было душно, пахло куревом, потом и хлоркой. Багровую физиономию полицейского покрыли бисеринки пота. Настенные часы скрипуче дернули стрелками. Полночь. Дежурному нестерпимо хотелось домой, к теплой жене и теплой постели.
1: «Что ж ты мимо-то не прошел, дядя? Оба бы сейчас дома сидели».
2: «Не пройти иначе. Я с Ленина во дворы свернул, а там только один проулок».
0: Задержанный широким жестом обрисовал маршрут.
1: «Ты не понял», — отмахнулся дежурный. «Что ж ты мимо-то не прошел? Грабит и грабит, полицию бы вызвал, мы бы разобрались».
0: Задержанный тяжело поднялся, пошатнулся и стукнул по столешнице ободранным кулаком. На дермантине остались красные пятна.
2: «Это вы мимо проходите! Работа у вас такая, мимо ходить! А я, мать его, когда женщину грабят, в сторонке курить не стану!»
0: Рука дежурного машинально потянулась к кобуре. Острый страх коснулся сердца. Они в участке вдвоем с верзилой. Алена, напарница на смене, не считается бабой и дрыхнет, небось, как сурок.
2: «Лапища у мужика длинные, придушит и не заметит».
3: «А ну стоять! Сидеть! Отойти! Закрою на 15 суток, слышу, рот!»
0: Задержанный не сдвинулся с места. Он глумливо ухмылялся, глядя на потные щеки дежурного, на выпученные глаза, на прыгающие дуло Макарова.
2: «Думаешь, я первый раз под пулями? Думаешь, ты страшнее Чехов? Погодь, сейчас пушку-то заберу!»
0: Стрелять в людей за 7 лет службы дежурному еще не доводилось. Палец прилип к спусковому крючку. Бешеные глаза верзилы пугали до визга.
3: «Отставить! Прекратить безобразие!»
0: Командный женский голос развеял морок. Задержанного затрясло. Он сел на пол, обхватил ладонями кучерявую голову. Капюшон сполз, обнажая уродливый шрам, уходящий под волосы. У дежурного свело пальцы, он выругался. Алена ответила напарнику парой слов на чистейшей латыни. Она однажды ушла с филфака и охотно использовала полученные знания. И продолжила разговор.
1: «Все же ясно, как день, капитан. Необходимая самооборона, холодное оружие у нападающих, плюс грабеж. Троице срок по-любому светит. А нашему Дон Кихоту административка и штраф в худшем случае. Давай, подписывай рапорт и пусть домой валит. Без него дел полно».
0: Дежурный хотел было возразить, но горький опыт подсказывал, с напарницей лучше не спорить. Он поставил закорючку внизу страницы и криво улыбнулся.
1: Распишитесь и можете быть свободны.
0: У задержанного хватило сил встать и выйти, приволакивая непослушную ногу. Хлопнула дверь. Избегая сердитого взгляда Алены, дежурный суетливо сгреб со стола бумаги.
1: «Я спать, подруга. Буди меня в 4, подменю».
0: «Не подруга, а капитан полиции». Алена проводила взглядом дежурного и отправилась ставить чайник. Она отрубила здесь уже 6 лет, не задержавшись в отделе по делам несовершеннолетних, и до сих пор не могла привыкнуть к сиротскому неуюту. Не помогали ни вязаные салфеточки, ни красивые чашки, ни фотографии, ни запах домашних пирогов и борща. После работы Алена всегда принимала душ, долго стояла под упругой струей воды, смывая с себя незримую грязь работы. Мама ждала на кухне с горячим завтраком и неизбежными нотациями.
4: «Ты же была отличницей, Леночка! Поступила сама, шла на красный диплом! Зачем тебе эта милиция?»
0: Ответа не находилось. Даже тешить себя чувством долга особенно не получалось. Служба оказалась рутиной. Коммунальные склоки, драки, избитые жены, обдолбанные малолетки, пьяные мужики, изрыгающие брань пополам с угрозами.
4: И бумаги, бумаги, рапорты, отчеты, тома показаний, которые никто не читал.
0: К серьезной работе Алену не допускали. Считали то ли чересчур молодой, то ли слишком смазливой. Неуклюжая форма не могла скрыть ни балетную спину, ни сильные ноги, ни гитарные изгибы фигуры. С лицом девушки повезло меньше. Фарфорово-бледное, с блеклыми ресницами, татарскими скулами и нелепой пуговкой носа, оно прекрасно смотрелось под театральным гримом. Обычная косметика Алене не шла наотрез. А о сцене она давно не мечтала. 5 лет у станка завершились позорным изгнанием. Выворотность есть, прыжок есть, но рост, но вес. Мамочка, вы сами все должны понимать.
1: Балет сменился английским, греческим и латынью. Способная дочь до поры до времени не разочаровывала родителей.
0: Потом они развелись. Москва сменилась зачуханным Красногорском. МГУ, школы и полиции. Будущее настоящим. Тщательно протерев стол, Алена достала печенье, налила крепкого чая, бухнула в кружку сахара. Самое обидное, после 17 она выправилась из пухлого подростка, став стройной девицей, и могла есть что угодно и сколько угодно, но от танцев отбила наотрез. Всякий раз слышался ледяной голос наставницы.
5: «Елена, вы совершенно бездарны!»
0: «Это вы доводило до слез девчонок!»
4: Но и счастье случалось.
0: После занятий забраться в пустой класс, надеть корону из елочной мишуры, встать на пуанты и откручивать по залу танец феи дрожая, порхать над истоптанным полом.
4: О,
0: задержанного везут. Скучно не будет.

0: патрульные выглядели виноватыми. Не мудрено. Их добыча лежала на полу грязной кучей и смердела, как мусорный бак. Добиться от бомжа хоть слова представлялось неразрешимой задачей. Документов при нем тоже не обнаружили.
1: «И зачем вы его притащили, коллеги? У нас что, ночлежку открыли в отделе?»
0: Алена с отвращением покосилась на серую бороду бесчувственного старика.
2: «На вокзале буянил, товарищ капитан. Уходить отказывался, пассажиров пугал, пахнет опять же», —
0: потупился старший патрульный. Младший тем временем яростно оттирал перепачканный чем-то рукав куртки. Похоже, бомж успел себя проявить.
1: «Вызвали бы ему скорую, пусть приемным трезвеет».
2: «Вызывали, приехали, даже смотреть не стали. Сказали, что не берут пьянь, для своих больных места нет. Пришлось сюда тарабанить», —
0: пояснил патрульный и легонько ткнул тело ботинком. Оно отозвалось невнятным бульканьем.
1: «А домой отвезти? Нас же, небось, чужие сюда не ездят».
2: «Документов нет, говорю же. Да и на улице дед явно не первый год».
0: Превозмогая тошноту, Алена склонилась над задержанным. Лет ему не меньше 70, хотя бродячая жизнь сильно старит. Худой, как смерть. Густые полуседые брови, нос с горбинкой, родинка на щеке, кольцо на пальце. Выглядит золотым, выросло в мясо. Замызганное пальто, судя по бирке, когда-то было английским. Легкие не по сезону ботинки, дорогими, фасонистыми. Из-под штанин торчали отекшие красно-бурые щиколотки. Язвы на них уже начали чернеть по краям. Не наш. По долгу службы Алена знала в лицо добрую половину жителей города 25-тысячника и примерно представляла себе остальных.
1: «Выставить вон, что ли?»
0: «Ноябрь, минус, ветрище по стеклам бьет.
1: Замерзнет дед.
0: Хоть никудышный, а все-таки человек.
1: Ладно, грузите его в камеру, пусть проспится, утром пробьем по базе. Надеюсь, он у нас не помрет».
2: «Не должен!» — повеселел патрульный. «Вот выручила так выручила!»
0: Для надежности Алена сама закрыла дверь камеры и вернулась к остывшему чаю. Без аппетита пожевала печенье, залила по новой заварку, отставила кружку. Не хочется. В эфире неспешно переговаривались постовые. Телевизор уже ничего не показывал. Германские войны Плинии не радовали, и дурацкий дамский роман в пестрой обложке вызывал зевоту. Половина третьего, еще полтора часа куковать. Но хоть в тепле, под крышей, сытый, одетый, с завтраком, который готовит мама, с чистой постелью, книжным шкафом и кактусом на окошке. А каково жить бездомным? По долгу службы Алена сталкивалась с бомжами. Одни не сумели устроиться, выйдя из мест заключения, другие спивались и лишались жилья, третьих обманывали жулики или выпихивали из дома родня. Наивная Инна Павловна, педиатр из городской поликлиники, помнилась особенно ясно. 30 лет возилась с детишками Красногорска, не брала подарков, поднималась ночью к больным, в любую погоду спешила по улицам с кожаным саквояжиком. Мама о ней рассказывала хорошее, мол, была тетка. А в 99-м вернулся из Нижнего внук и в два счета оформил на себя бабушкину квартиру. Сперва Инну Павловну жалели, подкармливали, подкидывали деньжишек, пускали пожить, кто на дачу, кто в комнатушку. Потом она начала заговариваться, раздевалась посреди улицы, грозила кому-то сухоньким пальцем. А под Новый год взяла и легла на рельсы. Внук ее даже хоронить не пришел. «Как там задержанный? Вдруг ему с сердцем плохо или блевотиной захлебнулся и подыхает сейчас один, как собака на голом полу?» Сердце Алены болезненно сжалось. Она изо всех сил старалась отстраняться от чужих проблем, но иногда получалось плохо. «Лучше глянуть. Покормлю, если что, чаю сладкого дам, а там со скорой поругаюсь или соцслужбу пошантажирую, есть там кое-за кем должок. Глядишь, в дом престарелых где-то пристроим. По возрасту он и ветераном быть может, а у них пенсия.
1: Куда я к воронам дело ключи?»
0: «Ну, пошли. Будешь сегодня добрым полицейским, Аленушка». Ведущий к камерам сумрачный пустой коридор внезапно заполнил гулким голосом.
2: «Радио, что ли, включили? Напарник шалит?»
1: «Если бы».
0: В обычном отделении обычного города Красногорска торжествующе и невозможно звучал язык, который в МГУ редко доводилось услышать.
3: «Эмос деэльос катедю кай эпик нефас эльте». «Де тоте коймесон топара прюмнесья неос». «Эмос дерегинея фане рододактелос эос». «Кай тот эпейт анагонтомета стратон эйрюн ахайон». «Той синдикменон урон хиэй хикаэргос аполон».
0: С моста? Нет, с места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий. Непривычные ударения и неуловимый акцент делали текст трудным для восприятия. Но отрицать происходящее не удавалось. Кто-то, четко выдерживая безупречный ритм гекзаметра, декламировал «Илиаду» на древнегреческом, и этот кто-то сидел в камере предварительного задержания. Ошеломленная Алена заглянула в глазок. Давешний бомж расхаживал по камере, жестикулировал, отбивая такт, сверкал синими молодыми глазами из-под нависших бровей. Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка.
4: Еще раз, бля.
0: Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка, хитона и сандалий. Вот так дед. Повернув ключ в замке, Алена неожиданно для себя постучалась. «Можно войти?»
3: «Слава тебе, Аталанте, подобная дева! Счастье увидеть подобно свиданию с зарею, прячет, смутясь, светлый лик розоперстая Эос, знает, с тобой тонким станом не сможет сравниться!»
0: Раскатистый хохот старика совершенно не соответствовал пафосу слов.
5: «Каленюхта Себасте, сюнгноме геатен талайпория!»
0: Ляпнула была Алена и совсем смешалась. Греческий никогда не был ее любимым предметом, в отличие от чеканной латыни.
3: «Да какие тут неудобства, сам виноват. Перебрал неразбавленного, вел себя как горшечник на празднике Диониса. Ну и термы посещать давненько не случалось. Не подскажешь ли, о прекраснейшее, где в этом славном полисе можно искупаться в горячей ванне с лепестками лаванды и розы? И чтобы нумидийские рабы не работали омывальщицами, толстый перс массажистом, а молоденькая сирийка скребла пятки? Никто больше в империи не способен предаваться столь важному занятию с должным трепетом».
5: «Общественная баня закрылась. Можно попробовать в санпропускник».
0: Пробормотала Алена, но, глянув на собеседника, рассмеялась следом. Задержанный знал толк в хорошей шутке и умел держать лицо.
3: «Скорее принесите мне чашу вина, чтобы я мог освежить свой разум и сказать что-нибудь умное!» — подмигнул старик.
5: «Как страшен может быть разум, если он не служит человеку?»
0: — отбила Алена.
3: «От пользы до справедливости так же далеко, как от земли до звезд!» — констатировал старик.
5: «Если силы соединятся со справедливостью, то что может быть сильнее этого союза?»
0: — улыбнулась Алена.
3: «Ты, моей ночью утеха, обманщица сердца, цикада, муза, певица полей, лиры живой образец. Милыми лапками в такт ударяя по крылышкам звонким, что-нибудь мне по душе нынче, цикада, сыграй».
0: Звучный голос старика проникал до сердцевины души. Алене вдруг почудился звон струн и тимпанов, пьянящий запах свежей травы и раздавленных виноградных гроздьев. Кто-то, осененный венком, наигрывал на тростниковой флейте, лукаво поглядывал, пляши нимфа. А она стояла, прикованная к скале, и море целовало ее колени.

0: Дежурный поднялся в 5. Тяжелый сон наградил его головной болью. Доброта Алены показалась ему странной, но еще больше он удивился, не обнаружив пунктуальную напарницу на рабочем месте. Впрочем, голоса из камеры выдали девушку.
1: «Все, что я написал, кажется мне соломинкой. Фома Аквинский умирал одиноким и разочарованным, в часы жестоких страданий, полагая, что Бог от него отвернулся. Утешением ему стал подлинник Аристотеля, зачитанный у смертного одра».
2: «Неспособный к раскаянию неисцелим?»
1: «Истинно так! В беге времени есть и доброе семя. Когда я был златокудрым юнцом, немногие девы цитировали отца логики».
3: «Товарищ капитан!»
0: Дежурный постучал в дверь.
3: «Простите, что проспал, готов к несению службы».
2: «Спите дальше, товарищ капитан!»
0: Разрумянившаяся Алена выглянула наружу.
2: «У нас тут с задержанным чрезвычайно интересный разговор происходит. Ноктем тиби пляцидам прекор, понятно?»
3: «Нет, товарищ капитан».
2: «Неважно. Отдыхай, в общем, дружище. Спокойной ночи».
0: Выпроводив напарника, Алена снова поставила чайник и вернулась в камеру с полным подносом закусок. При иных обстоятельствах не помешала бы и бутылка вермута «Сан-Сальваторе», ждущая своего часа в тубусе с чертежами, но пить на работе — увольте.
2: «Простите за бестактный вопрос. Вы, наверное, преподавали раньше или переводили?»
1: «Преподавал, хотя и не задерживался на месте», — согласился старик. «В Саламанке, в Сорбонне, в Карловом университете. А еще я был учеником Гипатии Александрийской и не смог спасти от смерти свою наставницу».
2: «Гипатии? Но ведь это, если память мне не изменяет, 4-й век. Опять шутите?»
0: — осторожно спросила Алена. На лице девушки проступило сомнение, даже страх. Неужели она, опытный полицейский, не смогла распознать безумца? На тетрадрахмы купилась.
1: «Как бы вам так ответить, чтобы не соврать?» — вздохнул старик.
0: «А вы не впадете в беспокойство?
1: Мы все здесь люди ненадежные».
2: «Цитируем мятежника Цурена?»
0: — поинтересовалась Алена.
1: «Говорим правду», — покачал головой старик. «Я родился в 397 году в жаркой Александрии, полной золота, верблюдов и религиозных диспутов. Мой отец был одним из хранителей знаменитой библиотеки, а мать — рабыней из далекой страны. Я вырос среди пыльных свитков, светильников и мраморных колоннад и научился читать, водя пальцем по рукописи Аристофана. Больше всего на свете любил сочинять стихи и читать их на площади Месофедион, поражая воображение праздных гуляк и вольноотпущениц. Однажды в храме Кроноса я поклялся, что вечно стану служить поэзии. И старый жрец из греков передал мне своего гения. Слышишь? Пора».
0: Старик засвистал причудливую мелодию. Из-под ворота грязного пальто показалась изящная цикада, словно отлитая из серебра. Она тихонько затренькала, вторя прихотливому ритму. Алене показалось, что в камере вдруг стало светлей. Затхлый воздух сменился соленым, стены стали кипарисовой рощей, пол — ковром из полыни с тимьяном. Сердце девушки наполнилось радостью, тело сделалось легким и звонким, неуклюжая полицейская форма обратилась в тончайшую ткань, льнущую к коже.
1: «Если ты сегодня садовник, положи на алтарь первые яблоки. Если златокузнец, поднеси ножные браслеты и сверкающие обручья. Если ты винодел, полей мрамор сладким, как поцелуй, вином. Если же твой дар танец, пляши перед статуей, радуй богиню, дари себя рощам и пустошам, вспаханным трижды полям и сияющим звездам».
0: Наваждение спало. Синие глаза старика наполнились печалью.
4: «Я бродил по свету больше 1500 лет, не задерживаясь на одном месте. Я писал стихи, великое множество стихов, и шутки ради подписывал их именами умерших авторов. Я собирал книги и спасал книги, жаль, что успел слишком мало. Я находил людей, наделенных дарами, музыкантов, актеров, философов и поэтов, вдохновлял их, подливал масло в огонь светильников, убеждая: «Творите дальше! Служите музам, украшайте собою мир! Ведь если не останется красоты, ради чего вращать землю?» Теперь мое время вышло. Тело слабеет, не в силах нести пламя души. Мне остался год, может быть, два. Я умираю, девочка. И ищу того, кто понесет дальше моего гения. Да, подруга?»
2: Цикада цвиркнула и спряталась на груди у хозяина. Старик неуклюже опустился на койку, тяжело задышал, словно боль пожирала его. Но стальная воля оказалась сильнее.

чужими страданиями. Многим и многим сумеешь осветить путь звездой надежды, спасешь от отчаяния и смертной тоски. Тебя примет любая сцена. Хоть Ковент-Гарден, хоть Мариинка, и зал поднимется, брызжа аплодисментами, когда ты станцуешь фею Драже, спорхнешь над истоптанным полом. Стоит только принять на грудь эту цикаду. Старик ненадолго замолк, глядя на фарфорово-белое лицо девушки, на отчаянные глаза, на грациозные кисти рук. Вторая позиция, третья. Полетели! И закончил. Ты ее не возьмешь. Жалко сморщившись, Алена кивнула и отвернулась. Камера сделалась прежней, тусклой и мрачной. А вот старик, когда девушка вновь на него взглянула, преобразился. Перед ней стоял пожилой господин, одетый изящно и дорого. Белый шарф, черное пальто, начищенные ботинки, тяжелая трость с цикадой на набалдашнике. И молодой взгляд синих глаз. Неразговорчивая Алена проводила задержанного до выхода, нажала на кнопку, открывая скрипучую дверь. На улице тяжелыми хлопьями сыпал с неба первый серьезный снег. Фонари отбрасывали черные тени, расчерчивая асфальт. Стояла та особая гулкая тишина, что бывает только глубокой ночью, когда тучи накрывают город мягкими одеялами. «Беляйне!» Элегантным движением старик приподнял шляпу, кивнул и исчез в темноте. Алена проводила его взглядом, стерла с лица мокрый снег и вернулась в отделение. Поставила чайник, вытряхнула заварку, засыпала свежую, достала из ящика нужные папки, сняла обкусанный колпачок с ручки. Теперь предстояло оформить бумаги на двух задержанных и писать объяснительную, почему обоих отпустили без согласования. «Ой, прилетит по шапке, кабы не выговор с занесением. Переживем не впервой». Задребезжал телефон. После закрытия случилась драка у единственного на город ночного клуба. Южные гости и красногорские красные пиджаки не поделили местных прелестниц. Два ножевых, огнестрел, и сын мэра отметился в потасовке. «Ждите, ребята, уже везем!»

0: Коридоры ДК пахли пылью и старой бумагой. Дощатые, плохо покрашенные полы чуть проминались под ногами. По стенам красовались тусклые фотографии и засиженные мухами рисунки выпускников из-за студии. За одной дверью разучивали стихи к Новому году, за другой жалобно стонала неумелая скрипка, за третьей спорили, стоит ли разрешать на дискотеке выступление местной рок-группы. Промелькнула компания щебечущих первоклашек, гордо несущих банки с водой, рисовать. Проковылял пожилой сторож, дядя Леня, балагур и шутник, отделяющий малышню конфетами. Потянуло дымком и холодом. Кто-то тайно курил на лестнице, приоткрыв рассохшееся окно. Сдерживая нетерпение, Алена вошла в тесную раздевалку, отыскала свободный шкафчик, сняла неуклюжую форму, расшнуровала ботинки. Белый купальник сел на тело, как влитой. Новенькая пачка чуть давила на талию, сбросить бы пару кило. Зато пуанты подошли точно, и атласные ленты обвили щиколотки.
1: «Пятая позиция, две остановочки, лицо, пожалуйста, улыбнитесь сейчас, ну!»
0: Сердце отчаянно колотилось. Ладони вспотели, на миг захотелось сорваться с места и убежать. «Кто она такая? Куда лезет? Взрослая, глупая тетка!» «В 30 лет никто не начинает танцевать, не добивается ничего!» «Дура, старая дура! Вперед!» Дребезжащее пианино на миг сбилось с такта, когда она вошла в класс. Стайка розовощеких девчонок удивленно воззрилась на высокую стройную.

0: пожилую женщину с закаменелым лицом. Пожилая преподавательница чуть скривилась. Вольному воле деньги не пахнут.
1: «Продолжаем занятие. Турчина изящней. Алябьева не халявь. Я прошу руку открыть, а ты что делаешь? Давай, повторяй. Раз, два, три, раз, два, три, вниз, вот так, хорошо».
0: Алена улыбнулась и встала к станку.

0: Юрий Погуляй. Экоцентр.
1: Елена Разина. Здесь душно. Душно до одурения. За стеной низко гудит генератор. Такое ощущение, что воздух колеблется в такт со звуком. Все внутри дрожит от мрачного пения. Трудно дышать. Болят измученные легкие. На полу легче, свежее. Странно. Всегда казалось, что должно быть иначе. Генератор лязгнул, закашлялся и вновь забыл тоскливую мантру. Одежда мокрая от пота, противная. Хочется содрать ее, выбросить, затолкать в дальний угол камеры. Нельзя. Не хочу ублажать этих нелюдей. Они смотрят, надеются, что им доведется увидеть меня обнаженной. Унести мой образ с собой в койку и ласкать себя, вспоминая мое тело, перебьются. Животные. Сколько я уже здесь? Сутки? Двое? И что стало с Виталикой и Женей? Зачем обманываю себя? Знаю же, что эти твари с ними сделали. Виталик, Виталик, глупенький. Зачем ты свернул с трассы? Мог бы и догадаться, что сигнал о помощи всего лишь ловушка бункера. Сейчас ты мертв. Наверняка мертв. И Женька тоже. Он был хороший. Робкий такой, зеленоглазенький. С густыми мягкими волосами. Почему я жива? Наверное, они приготовили мне что-нибудь особенное. Я же предательница. Я посмела сбежать в экоцентр. Звери.
2: Артем Вилин. Погиб Грязнов. Глупо, неправильно. Полез в развалины супермаркета, споткнулся, инстинктивно схватился за торчащие из стены штырь, и в следующий миг на него рухнула крыша. Пока разгребали завал, прошел час. Нервно поглядывали на датчики кислорода, но откапывали. Зря. Грязнову передавило шланг, и он задохнулся. Баллон и маску забрал Олег. Ценные вещи. Военные, негражданский мусор. В такое время приходится быть мародерами. Прости, Грязнов. На обратной дороге к бункеру видели свору. Макаров отпугнул тварей короткой очередью. Псы ушли. Не бросились в рассыпную, как прежде, а медленно потрусили в сторону экоцентра. Скоро совсем перестанут бояться. Даже думать не хочу, чем это обернется. Впрочем, надеюсь, нам удастся уйти отсюда пораньше. На востоке должно быть чисто, там вроде бы не бомбили. Не то, что здесь. У экоцентра затарахтел пулемет. Автоматика. Свора им не страшна. К стенам ни одна собака не подойдет, а у бункера тварей много крутится. Каждый раз выходим со страхом. Озверевшие домашние любимцы. Как только выжили, не понимаю. Датчики до сих пор показывают смертельный уровень заражения. А им все нипочем. Отчего-то представилась комната охраны в экоцентре. Игнат с чашкой кофе и сигареты. Уткнулся в монитор, глядит, как на плоском экране пулеметные очереди рвут на части взбесившихся собак. Автоматика. Избранные могут спать спокойно. Им ничего не грозит. Ага. Позавчера, думаю, самоуверенности у них поубавилось. Надолго запомню изумленное лицо Виталика, когда я с ухмылкой вошел в шлюз вездехода. Они даже не потрудились обновить базу распознавания свой-чужой, и машина пустила меня как хозяина. В то время как турели броневика равнодушно держали на прицеле бледного, безоружного коляшу из бункера, в упор не замечая ребят моего взвода. Чего беспокоиться тупой технике? Вокруг все свои! Один лишь в базу не занесен. Коляша. Виталик тогда сказал только одно слово.
3: Как?
2: А ты побледнела. Я, кстати, тоже опешил. Никак не ожидал, что ты посмеешь высунуть нос из твердыни избранных. Теперь же у нас есть вездеход и 3 заложника. Впрочем, на вас экоцентру плевать, а вот машину попытаются вернуть. Но я надеюсь, что будет иначе. У входа в бункер 2 свежих трупа. Незнакомые, скорее всего, из 3-го сектора. Там полудохлый генератор стоит. «Оттащим», — глухо говорит Олег. Киваю. Грузные мужчины и пожилая, высушенная прожитыми годами женщина. С ней проще. Макаров один относит ее тело к яме. Там уже много мертвецов, под сотню наберется. Мужчину тащим вчетвером, стараясь не смотреть на изуродованное смертью лицо. Бросаем в почерневший от гари котлован. «Жгу тела из огнемета. Иначе свора облюбует себе это место как кормушку и уже никогда отсюда не уйдет. А ведь раньше тут ютилась детская площадка с пестрыми горками и качелями. Зона отдыха. Теперь здесь смердит заваленная трупами воронка, рожденная очередной мудреной бомбой. Лучше бы она накрыла бункер».
1: Елена Разина. Подумать только. Они кормят меня безвкусной порошковой кашей. Воды дают очень мало. Мутные, вонючие капли. Раньше лучше обращались. Мстят за то, что я сбежала в экоцентр. Считают, что я обязана была разделить их участь. За компанию. Идиоты. Ты же сказал им, что в экоцентре есть 10 свободных мест. Кто мешает дойти до настоящего убежища, а не гнить в этом склепе? Тёмка, почему я пошла на этот выезд? Зачем напросилась к Виталику в патруль? И не злая ли шутка судьбы, что захватил нас именно ты? Кто другой, не так больно, но ты... Самое страшное, что я жду тебя, Тём. Представляю себе нашу встречу. Вот лязгает дверь... Ты заходишь, устало проводишь рукой по волосам и спрашиваешь: «Ну что скажешь, солнце?» Ты всегда так говорил раньше. И я очень хочу еще раз услышать эти слова. Я даже знаю, что отвечу. Но ты не приходишь, и мне страшно. А в двери холодно блестит глазок, и я чувствую, как сквозь него сочится звериная ненависть и торжество. Из-за прогнившей зависти. Каждый житель бункера мечтает попасть в экоцентр. Но боится уйти, прикрываясь пафосными лживыми мыслями. А как же остальные? А я сломила свой страх. Я не испугалась сказать правду. Каждый сам за себя, Тёмка. Но ты вновь затащил меня в бункер. Благодаря тебе, Артём, я задыхаюсь на грязном полу камеры. А сквозь глазок струится ненависть.
2: Артём Велин. Восстановили связь с соседним убежищем. Там совсем плохо. Просят помочь едой. Как я могу это сделать? До них почти 200 километров. Да и у нас с припасами тяжело. Прокормить 300 измученных людей так непросто. И кислорода не хватает. Сказал, что самим не сладко. Поверили. Сообщили, что видели самолет. Я тоже видел. Наш. Значит, где-то есть жизнь. Не может же он летать эти 3 месяца сам по себе. С нами вновь связывался Игнат. Старший в экоцентре. Требовал вернуть вездеход и заложников. Я послал его нахрен, повторил условия. Обмен прост. Бункер отдает заложников, экоцентр еще один вездеход. Игнат уперся. Зазывал меня обратно, угрожал военной операцией. Я напомнил, что весь взвод охраны покинул экоцентр вместе со мной и возвращаться не намерен. А те двое, что впоследствии сбежали, провести военную операцию просто не смогут. Игнат попытался давить на жалость. Упоминал тебя, Лен. А я внезапно вспомнил стеклянные глаза мертвого толстяка и яму. И отключил передатчик. Знаешь, последние дни все время хочу курить. Нельзя, понимаю, но желание сводит с ума. Поэтому все чаще погружаюсь в воспоминания. Помнишь, за день до войны мы стояли на набережной и любовались ленивыми чайками? Я дышал ароматом твоих волос, а ты смеялась над глупой птицей, неудачно плюхнувшейся в воду. Мы знали, что рано или поздно мир содрогнется в агонии, но свято верили, что нас она не затронет. В преддверии судорог земли вокруг спешно ремонтировались древние убежища, а над городом возвышался гений инженерной мысли — экоцентр. Он выбрал нас из тысяч кандидатов. Он познакомил нас. Он оказался сводником. Памятную ночь почти три месяца назад взвыла сирена, и железный голос принялся равнодушно вбивать в уши. «Внимание! Воздушная тревога! Просим проследовать в убежище! Соблюдайте спокойствие! Помогите пожилым людям!» Сколько раз проводились занятия по гражданской обороне? Сколько раз суровые инспектора наказывали провинившихся во время учебных тревог? Мне казалось, что нет ничего проще. Взял вещи и пошел в выделенное тебе укрытие. Ну, это мне так казалось. Паника поднялась сразу. Обезумевшие толпы людей, многоголосый вой, искаженные ужасом лица живых, затоптанные тела тех, кто не удержался на ногах, омерзительно. До начала бомбардировки я торчал у входа в экоцентр, умоляя Всевышнего помочь тебе. Пришла. Когда взревела война и город обратился в полыхающий костер, я все еще стоял у шлюза. Ждал. Из тех, кто оказался в городе, до экоцентра не добрались только 10 человек. Большая часть его и не покидала, а паре счастливчиков удалось просочиться во время урагана паники. Потери всего 10 человек. Минимально. Но ты оказалась среди них. Игнат сказал тогда, что почти все бункеры в городе повреждены или уничтожены. Но я все еще надеялся.
1: Елена Разина. Как душно. Пришлось снять кофту, и я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы стянуть джинсы. Они смотрят, я знаю. Недавно принесли еду. Боже. Какое емкое понятие – еда. Я не могу назвать эту бурду иначе. Пища, еда, питание. Сырье, необходимое для жизнедеятельности. А принес ее Пашка. Павел Аглаускас. Один из твоих ребят, Тёма. И в его глазах ничего, кроме презрения, я не нашла. Но в чем я виновата? В том, что хотела жить? Я заслужила спасение в экоцентре. Все справедливо. Не зря же проходил эти бесчисленные тесты. Сдавал различные анализы, мучилась на десятках собеседований. Я была избрана. Просто не смогла пробиться к спасительным стенам. Пройти сквозь гудящую, жаждущую спасения толпу. Мне не повезло. В то время, как ты сидел под защитой экоцентра, я задыхалась в воющей человеческой массе. Я слышала твой равнодушный голос, Тёмка. Думаю, что тебе нелегко было в тот момент, но и мне, поверь, совсем не сладко. Ты походил на Бога, чей голос несется из громкоговорителя, просит следовать к прикрепленным к месту жительства убежищам, требует освободить проход к шлюзу экоцентра, угрожает открыть огонь на поражение. А я все пыталась протиснуться сквозь клокочущее человеческое море, пока не увидела Карину. Помнишь ее? Рыженькая такая из отдела культуры. Мы с ней сидели в кафе, праздновали прием в экоцентр. У меня в ушах до сих пор стоит ее крик. «Пропустите, пропустите, мне можно! Я принята!» Толпа бурлила яростью, обезумевшая, голодная, заходящаяся в животном страхе. Она разорвала Каринку на части. И тогда заговорили турели экоцентра. Кровь. Всюду кровь. Я бежала. В панике. подстегиваемая грохотом очередей, истошными криками и чавканьем пуль, входящих в ревущую плоть толпы. Я так и не поняла, как очутилась в бункере. В древнем подземном убежище с убогой техникой, где генераторы работали на дизеле. А может и на другом, не менее убогом топливе. Неважно. Я оказалась среди смердящих ужасом людей, признанных экоцентром второсортными. Я избранная.
2: Артем Велин. Игнат согласился отдать вездеход в обмен на заложников. И опять завел шарманку о том, что экоцентр может разместить у себя еще 10 человек плюс места взвода охраны. Я напомнил, что в бункере 300 уцелевших или чуть меньше. Он попросил отобрать достойных. В ответ я опять оборвал связь. Достойных? Мне поручили роль бога? Дабы я решил, кому жить, а кому нет, но нет. Мне хватило той мясорубки у входа в экоцентр. Но там я был всего лишь исполнителем, а не судьей. Так гораздо проще. Кто больше достоин? Молодой аспирант или пожилая подслеповатая уборщица? Взъерошенный, напуганный работяга или хрупкая, дрожащая продавщица кондитерской? 10-летний мальчик или впавший в старческий маразм отставной военный? Кого в расход? Нет. Лучше попытать счастье на Востоке. Может, удастся дойти всем. С другой стороны, один вездеход может перевести 100 человек. Это в экоцентре по трое катаются. Вместительность на самом деле гораздо больше. 2 вездехода — 200 человек. 10. Ну, если вычесть нас, охранников, то 30 в экоцентр. Детей. Еще 70. Распихаем по вездеходам. Потерпят. А еще есть «Ушан». Танк УШ-10, чудом уцелевший после бомбардировки военной части в 4 километрах отсюда. Там еще твой брат служил, Лен. Представь себе, среди выгоревших остовов техники и групп мусора, раньше олицетворяющих мощь армии, понуро красовалась потемневшая от пламени рабочая машина. Вот только топлива в баке УШАНа надолго не хватит. Ничего, пригодится.
1: Елена Разина. Опять приходил Паша. Вытолкнул сквозь зубы. Они вас обменяют, радуйся, будешь жить. Я и впрямь обрадовалась, понимаешь? Гнить в затхлом склепе, когда меня ждет уютная комната с мини-баром? Ради чего? Любовь, милый, приходит и уходит, а в шалаше долго не живут. Да и воздух в раю почище. Бросив взгляд на мои голые ноги, Паша поморщился. «Одевайся». И вышел. А я заплакала. Почему? Не знаю. Нет, знаю, но не хочу думать об этом. Наверное, потому, что в тот день, когда бункер впервые вышел на связь с экоцентром, у передатчика дежурила именно я. А на другом конце захлебывался от счастья твой голос. «Ты жива, солнышко-то мое, ты жива!» «Тем», — рыдала я в ответ. «Тем, забери меня отсюда!» Через 2 часа у входа в мое проклятое убежище остановился твой вездеход. 2 десятка солдат высыпали наружу, сноровисто занимая круговую оборону. Свора. Это обезумевшая стая собак. С каждым днем наращивала мощь, подбираясь к бункеру все ближе. Когда ты вошел в шлюз, тебя встретили дети. Знаешь ли ты, что их специально послали вперед, надеясь поиграть на твоих чувствах, Тема? Я стояла позади ребят и видела, как дрогнуло твое лицо. «Сколько?» — севшим голосом спросил ты. 400 человек. Может быть, именно в тот момент я поняла, что любовь тебе больше не нужна. Ты вновь решил геройствовать, доказывать кому-то свое благородство. Ты не подумал обо мне. Тебе оказались важнее незнакомые люди».
2: Артем Велин. Как я мог сделать то, что собирался? Забрать тебя и вернуться в экоцентр под взглядом 100 детских глаз, отступить и спрятаться под защиту пулеметов избранных. Разумеется, я связался с базой и доложил обстановку. Игнат долго молчал, но я знал его ответ заранее. 10 мест, 10 жизней. Мы можем забрать только 10 человек. Остальные умрут. Бункер рассчитан на 200 жильцов, а тут их ютилось 400. Сейчас уже меньше. В тот момент я представил себе, что будет, когда придется выбирать. Вспомнил грохот турелей и падающих людей. Не верю в благородство окружающих. Стоит отобрать 10 человек, и остальные, отчаявшись, превратятся в многоголовые чудовища. Не хочу! У нас был вездеход и данные о чистых землях на востоке. 300 километров, 6 часов пути. Все просто. Но топлива на обратную дорогу не хватит. В ангарах экоцентра стояло еще 2 вездехода, но этого все равно мало. Я остался. И взвод в угрюмой солидарности меня поддержал. Я ждал твоей улыбки, но наткнулся лишь на слезы и обиду. Думал, ты поймешь позже. Ведь без нас бункер вымер бы быстрее. Ты не поняла. И однажды утром у шлюза не оказалось нашего вездехода. 2 моих ребят тоже пропали. Я их не винил, новенькие в отряде, но простить тебя не смог. Так что я здесь из-за тебя, милая.
4: Елена Разина. Да. Да, я угнала вездеход. И помогли мне твои же солдатики. Они не хотели умирать и видеть вокруг только смерть. Ты подумал о них? Ты подумал о братьях по оружию? Ты подумал обо мне? Нет. Тебе понравилась роль обиженного. Тебе захотелось быть ближе к народу. Наслаждайся. Я не народ. Меня избрал экоцентр. И тебя тоже. Ты не поможешь им. Они обречены. И ты вместе с ними.
2: Артем Велин. В молодости до войны у меня была собака. Крепкая, благородная немецкая овчарка. Сколько себя помню, рядом она. Встречала сначала из школы, потом из техникума, потом из института. Потом начала слабеть. Старость и рак матки, как сказал врач. Я ее усыпил. Сидел на полу и гладил уснувшую от укола Дину, а небритый ветеринар молча заправлял шприц, чтобы убить мою красавицу. Да, ее не держали лапы, да. Она почти не ела, но она жила. Потом укол... Судороги, распахнутая пасть, вываливающийся язык. Только в этот момент я понял, что убил ее. Ведь могла умереть сама, может быть, спокойно, без боли. До сих пор перед глазами стоит та картина. Выгнувшаяся дугой собака, широко раскрытые глаза, смыкающиеся, размыкающиеся в агонии челюсти и бледный язык. Была ли эта смерть во благо? Не знаю. Теперь передо мной оказались люди, которые все равно умрут, и я мог стать тем самым ветеринаром. Облегчить их страдания. Патронов хватило бы на всех. Но я не мог. Если есть шанс, надо его ловить и держать. А ты сбежала. Сегодня я вновь говорил с Игнатом. На просьбу о 3-м вездеходе он проорал в микрофон, что я идиот, что все равно никто не доберется, а если и выберутся, то подохнут от голода. Я кивал, зная, что он меня не видит. Да, такое может быть, но это шанс, пусть и мизерный, но шанс. Договорились на вечер у входа в экоцентр. У этой несокрушимой громадины, спокойно выдерживающей удар ядерной боеголовки. У оплота жизни со всеми удобствами. Там есть кофе, есть чай, есть первое, второе, третье. Даже лесопарковая зона имеется. И все это принадлежит 400 избранников. Среди них, дай бог, половина заслужила оказаться под защитой нерушимых стен. Остальные пробились по блату или просто купили себе тепленькое местечко. Я это знал. Тратить топливо вездехода не стали. Шли пешком. Ты шагал впереди всех, за тобой плелись Виталик и Женя, а следом топали мои ребята. Они ведь и охраняли вас, по большей части, от возможной атаки своры. Не конвоировали. Берегли. Я прикрывал тыл, высматривая среди развалин псов. Можно сказать, я все понял, когда не увидел вездехода у вашего шлюза. Понял, но ничего не успел.
4: Елена Разина, ты, конечно, был уверен в своей силе. Уверен в том, что победил. Что ограбил друзей на две необходимые машины. Ты ошибся. Просто плохо знал Игната. Он гений. Он прекрасно знает, чем обернется потеря вездеходов. Правда, даже тупой сообразил бы. И встречающий нас нервный охранник, один из твоих ребят, кстати, лишь подтвердил мои подозрения. А ты растерялся. Ты ничего не понимал. Ты никогда не отличался сообразительностью. Я даже не знаю, как тебя допустили в ЭКО-центр. Даже когда мы побежали к шлюзу, ты стоял, словно истукан, а твои ребята напряженно ждали команды. И только когда хором застучали турели, ты что-то крикнул. Мне показалось, что ты просил вернуться. Так, наверное, и было. Вернись, да?
2: Артем Велин.
3: «Ложись!» —
2: взревел я тогда, падая на землю и стаскивая с плеча автомат. Пулеметные очереди срезали сразу пятерых ребят. Среди них находился и Олег. Помнишь его, нет? Думаю, вряд ли. Раненый Макаров костерил весь белый свет, стараясь укрыться за телом убитого товарища. А из динамиков лились слова Игната. И почему я помню каждое ругательство Макарова и никак не могу ухватить в памяти хоть одно слово командира ЭКО-центра? Турели замолчали, и два заложники оказались в шлюзе. Из взвода в живых осталось лишь три человека. Я, Артемьев и Гусев. Макаров умер по дороге к бункеру. Знаешь, оказывается, я только сегодня узнал, что такое ненависть.
4: Елена Разина. Игнат плакал. Когда я увидела его, он плакал. Понимаешь ли ты? Представляешь ли? Он боялся за каждого из нас. Боялся за ЭКО-центр. Он не видел другого выхода. Он знал, что ты так просто нас не отпустишь. Под твоим началом было 20 солдат. Не ахти, конечно, каких. Но все же, солдат, ты мог разрушить все, понимаешь? Думаю, ты считаешь его полной сволочью. Жадный и подлый. Он не такой. Сволочи не рыдают. Ты сам не оставил ему выбора, Тёма. Не оставил.
2: Артём Велин. Артёмьева и Гусева я отправил на восток. На вездеходе. Вместе с ними уехали 20 мужчин, 40 женщин и 40 детей. Все точно как в табеле. Мерзко. Мне пришлось все же стать судьей. Молодые. Поедут только молодые. Подумать только, я уподобился зверям, придумавшим ЭКО-центр. Я решал, кому жить, а кому, возможно, и нет. И знаешь, я понял, что был глупцом. Да. Я ждал, что отсеянные люди бросятся вперед, начнут убивать выбранных. Этого не случилось. Да, темнели глаза, да, раздавался плач, но никто не попытался оспорить мое решение. А я отбирал только молодых и сильных. Говорил, что вездеход вернется за оставшимися. Врал. Артемьеву и Гусеву был дан четкий приказ назад не возвращаться, выйти из зараженной зоны и пытаться выжить. Больше никто об этом не знал. Я дал людям надежду. Это мания величия? Я судил, я выбирал. Одно большое «я».
5: Когда вездеход ушел, в секторах стало легче дышать. Эти генераторы кислорода 20-го года неожиданно начали справляться со своей работой. Но еды все равно осталось от силы на неделю.
2: Они умрут,
5: них есть шанс. Есть! И ты знаешь, в чем он заключается. Думаю, ты даже видишь его. Сейчас.
4: Елена Разина, будешь смеяться, но я ожидала от тебя нечто в таком духе. Но была уверена в экоцентре. Ошиблась. А вот Игнат впал в ступор, признаюсь. Он, если честно, и не понял ничего, когда ты уничтожил автоматические турели. На радарах пустота. И тут череда взрывов, и ни одна пушка уже не работает. Когда у шлюза появился танк-невидимка, весь экоцентр знал, кто в нем сидит.
2: Артем Велин.
5: Да, Ушан оказался весьма полезной находкой. Идеальная машина разрушения. И управляется легко. Сплошная автоматика, знай себе, жми на кнопки. Вот только топливо на нуле. Но мне хватило. Хватило на снесение проклятых турелей, на путь до шлюза. Забавно, знаешь ли. Экоцентр несокрушим для бомб, неуязвим для новомодных спутниковых систем, а простенький Ушан смог выжечь в проклятом шлюзе аккуратную дырень. Правда, я почти полностью посадил аккумулятор, но ведь пробился внутрь. И ладно бы только это, ладно бы. Инженерный гений не догадался устроить твердыню избранных из сегментов. Всего один шлюз, и зараженный воздух проникает во все уголки экоцентра. Как вы верили в свою неуязвимость? Смешно. Воистину, Ахиллесова пята. Мне оставалось только ждать, когда вы все сдохнете. И я был к этому готов.
4: Елена Разина, знаешь, до сих пор не могу поверить, что я любила такое чудовище, каким ты оказался. Ты хорошо узнал экоцентр. Тут тебе не откажешь. Знал систему безопасности. Знал, что зараженный воздух убивает почти мгновенно. В первые 10 минут погибли почти все жители. Игнат, кстати, тоже. Человек, наверное, 6 успели использовать средства защиты. Но ведь ты хорошо знал, что они не ровнее боевым маскам, да? Так, 4 часа протянет игрушка, а потом ищи следующую. Ты ждал нас у шлюза. Я видела на мониторах, как уцелевшие вышли наружу с поднятыми руками, а ты хладнокровно их расстрелял. Видела! И потому решила не доставлять тебе удовольствия.
2: Артем Велин. Интересно, сколько вас выжило? Думаю, немного. Очень немного. Или вообще никого. Я уже послал сигнал в бункер, и сейчас сюда идут 5 добровольцев за вездеходами. Они их получат. Получат свой шанс. Почему-то я не чувствую вины в содеянном. Вы хотели выжить за чужой счет, отсидеться за стенами. Не удалось. Становится душно. Двигатель Ушаны давно умер, аккумулятор полностью сел, система воздухоснабжения отключилась. Танк мертв. Мне даже люк не открыть. Автоматика. Я сижу, пялюсь в мутное обзорное стекло. Оно, кстати, пуленепробиваемое, я проверил. И жду. У меня есть еще один баллон с кислородом, но он лишь немного отсрочит мою смерть. Если ты жива, выходи. Увижу тебя напоследок, что ли. Жаль, что мне так и не удалось поговорить с тобой. Как я устал.
4: Елена Разина, это глупо. Глупо до невозможности. Сколько еще я буду здесь сидеть? Сколько еще ты будешь держать меня тут? Ты ждешь. Я знаю. Я чувствую. Ждешь, когда я выйду. Сидишь в своей консервной банке, как паук в паутине, и караулишь. А мне некуда деться.
2: Артем Велин. Стекло запотевает, приходится постоянно протирать его мокрое от пота рукой. Все как сквозь воду. Мертвый шлюз, трупы у входа. Знаю, что тебя среди них нет, я бы узнал. Выходи. Пулемет не работает, ничего не работает. У меня есть только автомат, но я уже говорил тебе, что стекло пуленепробиваемое. Выходи, любимая.
4: Елена Разина. Кислород на нуле. Можно заменить баллон. Их тут в достатке, но какой смысл? Теперь я выйду. Я уже иду.
2: Артем Велин. Выходи, любимая.
4: Елена Разина. Черная махина твоего танка, Тёма, на фоне городских развалин смотрится жутко. Даже трупы в проходе не так ужасают. Интересно, мне показалось, или когда я вышла, в недрах железного монстра раздался глухой щелчок? Я тут, Тёма, стреляй! Вот я! Стою перед жерлом орудия! Достойно я себе место выбрала, правда? Стреляй! У меня кислорода еще на минуту! Стреляй! Стреляй! Да стреляй же, мать твою, стреляй! Пожалуйста! Я не хочу умирать так! Я не хочу! Я не успею за баллоном! Стреляй, любимый!
2: Илья Артемьев.
6: Видимо, нам врали. Датчики все равно показывают высокий уровень загрязнения за бортом. Гусев нервничает, но молчит. Но я вижу, как он косится на мигающий индикатор топлива. Мы проедем еще 5 километров, и вездеход умрет. Даже думать не хочу, что будет дальше.
7: Текст читали Полина Щербакова и Владислав Копнев.

Отвесная гранитная стена, как и сама жизнь, не прощает ошибок. Ты вынужден выискивать на ней крохотные впадинки и трещинки, куда можно втиснуть пальцы, чтобы подтянуться повыше. Иногда природа предоставляет опору для пальцев там, где это нужно, но бывает, до спасительной трещины не достанешь рукой, и ты тогда тянешься всем телом или даже совершаешь головоломный бросок над бездной. Я был в скалистых горах и карабкался по гранитному обрыву один, без страховки. Что само по себе удивительно. Это я, Ричард Хамби, добровольно штурмую вершину. В прежней жизни я был порядочным трусом. А вот теперь болтаюсь на кончиках пальцев над пропастью глубиной в 400 футов. Выступ, за который я уцепился, не шире карандаша. Если пальцы соскользнут, летит мне до донышка пропасти. Вы скажете, конечно, что это безумие и отчаянная глупость. Спорить не стану. Я и сам никогда бы не решился на такое, пока был жив. Одолев отвесную стену на 3/4, я добрался до такого места, где, по всей очевидности, не за что было уцепиться. Дожди и ветры почти до блеска отполировали этот кусок гранита. И прямо над моей головой и справа, и слева я торчал там, как муха на могильном камне. Можно было, конечно, спуститься пониже и вновь атаковать скалу по другому маршруту. А можно было и рискнуть. 2 часами позже и на 30 футов выше мне крупно повезло. Я выбрался на узкую естественную полочку, 6 дюймов шириной. Какое облегчение. Я уже начал уставать, в особенности досталось пальцам, будто их долго жевали. Даже если ты телесно не человек, это еще не значит, что ты не ведаешь усталости. Физической или умственной. Я целых 10 минут отдыхал на этой полке. С моего насеста было отлично видно, что до вершины оставалось 100 футов или вроде того. Дальнейший путь наверх казался несложным. Он был усеян множеством трещин, впадинами, холками и выступами. Самое трудное уже осталось позади, и скоро я буду стоять на высочайшей точке в окрестностях. Я дотянулся до уступа над головой, он был довольно широкий, не менее фута, и приступил к финальному восхождению. На этом уступе, как я тут же обнаружил, находилось большое птичье гнездо, и неприветливая самка ястреба бдительно оберегала пару птенцов. Как только моя голова показалась над краем уступа, птица пронзительно вскрикнула и быстро клюнула меня в руку. Это было не больно, по крайней мере, в обычном человеческом смысле. Однако от неожиданности я сильно вздрогнул на скользком от птичьего помета уступе и почувствовал, что свободно падаю в пространстве. Это мне понравилось. Падая, я сделал себе мысленную заметку в ближайшее время испробовать затяжные прыжки с парашютом. Но если падение оказалось приятным, то приземление меня совсем не впечатлило. Я не испытываю настоящей боли в том смысле, в каком ее испытывает человеческое тело при воздействии превышающих его прочность разрушительных сил. Но это вовсе не означает, что мое механическое тело ничего подобного не чувствует. При ударе все встроенные в него тактильные сенсоры одномоментно послали в мой центральный процессор максимальные сигналы, тем самым резко его перегрузив. Поэтому какое-то время я не мог ясно мыслить, а это, поверьте, очень неприятно. Потом я попытался пошевелить конечностями, намереваясь сесть, но из этого ничего не получилось. Я уже бывал не в лучшей форме, но обычно ухитрялся дохромать до ремонтной мастерской. Однако не на этот раз. Теперь я был разбит капитально. Просто вдребезги. Через несколько секунд связь с центральным процессором прервалась, и я стал механическим трупом. Мертвее мертвого. Ну вот, еще $500 000 вылетело в трубу. Все это мне ужасно не понравилось. А вы как думали? Мой разум, или мозг, или центральный процессор, как хотите, пребывал в полной безопасности в моем собственном доме в Чарлотте, Северная Каролина. Речь идет, понятно, не о природном мозге,

но достаточно точные модели, искусно симулирующие его деятельность. Иначе говоря, это искусственный интеллект, реализованный в небольшом, но очень мощном компьютере. На мой взгляд, симуляция чертовски хороша, но боюсь, что я не способен судить беспристрастно. В какой-то части эта симуляция, без всяких сомнений, представляет собой специальную программу, которая вынуждает меня верить, что как личность я не претерпел изменений. Однако очевидно, что моя прежняя и нынешняя личности не вполне одинаковы. Никогда по собственной воле я бы не подверг себя смертельному риску. Я ни за что не полез бы на эту гранитную стену и не стал бы в полной горнолыжной экипировке прыгать с вертолета на вершину горы, чтобы совершить скоростной спуск по дикой, абсолютно неподготовленной трассе. Мне бы и в голову не пришло гонять по автобану на сверхмощном мотоцикле, тем более без рук. Я никогда не додумался бы до дюжины других смертоносных развлечений, которые испробовал с тех пор, как мое бренное человеческое тело настиг преждевременный конец. При жизни я всегда отличался большой осторожностью и предусмотрительностью. Зачем, как вы думаете, я вдруг решил обзавестись компьютерной моделью собственного мозга? Только в качестве дополнительной страховой гарантии, которая, как я предполагал, понадобится мне лишь в глубокой старости. Но получилось так, что я не дожил до 30. Моя жена Мария заметила, что было крайне глупо с моей стороны скопировать свой мозг в столь несолидном возрасте. Она назвала меня перестраховщиком, но пьяный водитель в скорости доказал мою правоту. Теперь Марии больше нет. А вот я по-прежнему здесь. У меня нет ни семьи, ни близких родственников. Детей тоже нет. При жизни я был слишком расчетлив и осторожен, чтобы их завести. Почему я теперь вдруг пустился в опасные авантюры? Может быть, все дело в том, что я умер молодым. Большинство восстановленных личностей – люди пожилые и предпочитают проводить свою продленную жизнь в чреве колоссальных компьютерных инсталляций, наслаждаясь пасторальными радостями в разнообразных виртуальных мирах. Что до меня, то я не успел как следует пожить даже в нашем реальном мире. Возможно, что в душе я тяготился своим правильным и пресным существованием, но всегда был слишком труслив и нерешителен, чтобы вдруг взять и поставить все на карту. Кроме того, тут немаловажен и денежный вопрос. При жизни я был весьма обеспокоен состоянием своих финансов, а экстремальные виды спорта безбожно облегчают кошелек. Но, скорее всего, я просто не вынес тоски существования в мини-компьютере и сбежал оттуда в реальный мир, чтобы действительно жить. Жить так, чтобы ощущать весь трепет и восторг существования, а иногда трепет и ужас смерти, как сейчас. Я способен чувствовать все это лишь тогда, когда контролирую физическое тело. Когда меня оживили в качестве ИИ-симуляции, я сразу понял, что не стану отправляться куда-то на виртуальный склад вместе с другими пожилыми и престарелыми симами. Я немедленно оформил физическое владение мозговой коробкой, в которую был заключен, вместо того, чтобы передать ее на попечение одного из специализированных VR-заведений. Затем я выбрал и заказал подходящее механическое тело, а после очень быстро отыскал дешевый домик, где намеревался установить свой мозг. Я мог, конечно, купить себе дом получше, в более престижном районе, но старые привычки и так скоро не умирают. Я все еще беспокоился о своих финансах, хотя на самом деле деньги уже не составляли для меня проблемы. Страховая компания пьяного водителя, который убил мою Марию и меня, перевела на мой счет более чем солидную сумму. А несколько страховых полисов, которые я еще при жизни предусмотрительно оформил на себя и жену, приятно округлили мое посмертное состояние. Теперь я мог позволить себе самую комфортабельную жизнь. Если, конечно, это можно назвать жизнью. Домик, который я купил, не представлял собой ничего особенного и скорее смахивал на пляжное бунгало. Он стоял в довольно сомнительном районе на восточной окраине Чарлотты, практически в тени высоченной башни сотовой связи, а неподалеку раскинулся большой аэропорт. Все эти минусы явно сказались на его продажной цене, но меня нисколько не волновали. Я нуждался лишь в дешевом помещении, где будет храниться мой мозг, пока роботизированное тело свободно разгуливает по миру. Иметь под рукой аэропорт даже удобно, если много путешествуешь, а на шум взлетающих и приземляющихся самолетов мне наплевать. Что же до башни сотовой связи, то это был просто колоссальный плюс для меня, в смысле бесперебойного дистанционного управления механическим телом. А тот факт, что вся округа оказалась так себе, и на мой домик слишком долго не находилось покупателя, даже подстегнул мою врожденную бережливость. Мне вовсе не нужна была показуха. Мне нужен был бункер для мозгов.
Я спокойно пребывал в этом бункере, в то время как мое изуродованное, разбитое тело валялось в скалистых горах у подножья величественной гранитной стены. Я собирался выложить за новое тело очередные 500 000 баксов с той же легкостью, с какой домохозяйка покупает рулон туалетной бумаги. Эх, знали бы об этом соседи. Я связался с дилером по роботам и сделал заказ.

На следующее утро я вернулся домой в новом теле. Не было никакой нужды доставлять его по адресу. Когда фабричные техники запрограммировали его по моим указаниям, я перехватил управление и добрался до дома на своих двоих. Я снова заказал ту же модель, какую выбрал в первый раз, когда меня только что оживили. Теперь можно приобрести и более дорогие механические тела, которые лучше выглядят. Но я уже привык к особенностям управления старой моделью. К тому же не надо будет обновлять гардероб. Я новый и я старый, похоже, как две капли воды, и соседям не придется беспокоиться, что в моем доме вдруг поселился незнакомец. Правда, я практически не общаюсь с соседями. По большей части я пребываю в отлучке, посылая свое тело в разнообразные экзотические и опасные уголки земного шара. Но даже когда я оказываюсь дома, то с соседями лишь здороваюсь, не пытаясь завязать более тесное знакомство. Хотя роботизированное тело весьма искусный и безумно дорогой продукт сложнейших технологий, механического человека всегда можно отличить от настоящего. А многие люди относятся к одушевленным роботам с большим предубеждением. Когда я возвращался домой, то обычно выполнял кое-какую необходимую работу, а после снова устремлялся к далеким и волнующим берегам. Я аккуратно подстригал траву на моей крошечной лужайке и тщательно собирал с нее опавшие листья. Время от времени я подкрашивал облупившиеся места на стенах дома и крыльце. Мне вовсе не нужно, чтобы мое жилище казалось самым ухоженным в квартале. Оно не должно выглядеть хуже других, только и всего. Перед домом на лужайке я увидел пучок цветов, связанных в неуклюжий букет простой тесемкой. Две белые розы, очень много маргариток, немного ирисов. Все начинающие увядать. Цветы неважно гармонировали друг с другом. По-видимому, их просто срезали в саду без всякого разбора, не пытаясь придать букету особого изящества. Уже не в первый раз я находил на своей лужайке такие безыскусные приношения. Неужели у меня завелась по соседству тайная обожательница? Подумав, я отверг эту экстравагантную гипотезу. Во-первых, я бываю дома слишком редко и помалу. А во-вторых, не надо особенно долго приглядываться, чтобы понять. Я механическая персона. Букет сделан слишком неумело для взрослого человека, так что, скорее всего, местные ребятишки просто решили подшутить надо мной. Я обошел вокруг дома, извлек запасные ключи из-под искусственного декоративного камня на заднем дворике и вошел через кухонную дверь. Букет я бросил в мусорный бак. Ни к чему цветам засыхать посреди лужайки, где они станут мозолить соседям глаза, когда меня снова не будет дома. Потом я направился в спальню и переоделся в собственную одежду. На фабрике выдают тело в одноразовом комбинезоне, своей нарочитой незатейливостью буквально вопиющим о том, что ты робот, а не человек.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В спальне у меня нет кровати. На том месте, где ей полагается находиться, стоит раскладной банкетный стол, а на нем покоится мой мозг. Перед столом простой деревянный стул. Этим вся домашняя меблировка исчерпывается. Моя мозговая коробка, электронный мозг в металлическом корпусе, очень похожа на старый домашний компьютер, из тех, что были популярны лет 30 или 40 тому назад. Обычный серый ящик с парой кнопок на передней панели и кучей проводов позади. Но мой электронный мозг гораздо быстрее и намного мощнее. Программный пакет кардинально отличает его от обычного ПК. И этот программный пакет, по сути, есть я. Мое тело аккуратно сняло металлическую крышку и почистило мозг. Сдуло сжатым воздухом из баллончика пыль с вентилятора и материнской платы. «Ну вот, теперь совсем как новенький», — сказал я синтезатором тела, слыша собственные слова одновременно ушами робота и через микрофон мозговой коробки. Затем я сделал резервную копию мозга на сменном диске. Я положу ее на хранение в депозитный сейф, который арендовал в местном банке. Так, на всякий случай. Хотя я каждый день посылаю по беспроводной связи текущие копии своего мозга прямиком на коммерческий сайт, где гарантируется срочное восстановление при форс-мажорных обстоятельствах. Потом я проверил источник непрерывного резервного питания, UPS, в виде батареи с достаточно приличным ресурсом. Я ведь уже упомянул, что от природы чертовски предусмотрителен. Покончив с этим, я прошелся по комнатам с тряпкой, смахивая накопившуюся пыль, и в заключение пропылесосил пару потрепанных ковриков, которые достались мне вместе с домом. На самом деле, я давно собирался их выбросить и постелить в каждой комнате ковровое покрытие от стены до стены. Просто для того, чтобы задать побольше работы своему пылесосу. Но я еще ни разу не задерживался в Черлоте так долго, чтобы всерьез приняться за это дело. Я подстриг миниатюрную лужайку перед домом. Еще одна бытовая повинность, без которой лично я спокойно мог бы обойтись. Но если позволить травке расти как попало, то это привлечет ко мне излишнее внимание и вызовет пересуды. Закончив с лужайкой, я зашел в ближайший скобяной магазин, чтобы мне сделали новый запасной ключ. Старый ключ остался в скалистых горах в кармане разбитого тела. Потом отправился в банк и положил в депозитный сейф только что записанный диск с новейшей копией себя. И, наконец, навестил почтовое отделение, где у меня отдельный бокс, чтобы забрать корреспонденцию за истекшую неделю. От почты до моего дома не менее 5 миль, но это сущие пустяки для механического тела. Ужасно люблю ходить пешком. Я чувствую себя при этом потрясающе живым. По почте пришло 2 подтверждения о получении моих автоматических выплат солидным компаниям, поставляющим запчасти для роботов. И 1 старомодный бумажный счет от маленькой компании, торгующей спорттоварами, которая упорно не желает выставлять счета клиентам электронным способом. На самом деле вся компания состоит из 1 единственного человека, который вручную мастерит превосходные каноэ. Я уже разбил то каноэ, за которое мастер выставил счет, но его изделие, сказать по чести, оправдало каждое начисленное пенни еще до того момента, когда мы вместе свалились в водопад, чтобы шмякнуться о гранитные валуны. Среди всяческого почтового хлама обнаружилось также адресованное лично мне уведомление от полицейского управления Черлотты. Я должен был уплатить 1000 баксов штрафа за выезд наряда полиции по ложному сигналу тревоги. Это был уже 2-й случай, а 1-й обошелся мне в 500. Теперь полицейское управление Черлотты уведомляло, что 3-й ложный вызов станет мне в 5000. Не такие уж серьезные деньги, но это взбесило меня не на шутку. В силу врожденной предусмотрительности я, разумеется, установил охранную систему. Правда, в каком-то смысле я всегда пребываю дома в виде мозговой коробки на столе в спальне. Однако в другом смысле я практически всегда отсутствую, странствуя в поисках интересных пейзажей и новых увлекательных занятий. Поэтому, как только я вступил во владение домом, то первым делом установил разнообразные сенсоры, детекторы, электроконтакты и звуковые сигнализаторы. Ведь если злоумышленник попытается вломиться в дом, когда мое тело блуждает по миру, мой неподвижный мозг, стоящий на столе, никак не сможет его остановить. С такой охранной системой я могу присматривать за домом все 24 часа в сутки. Если какой-то человек приблизится к входной двери, детекторы движения уведомят меня об этом, а видеокамеры покажут его лицо. Если кто-то вдруг откроет окно, мои высокотехнологичные сенсоры в тот же миг проинформируют меня. Я могу включить громогласную сирену, которая упрятана под карнизом дома. Я могу также включить свет в любой комнате или во всех разом.
И, наконец, я могу вызвать полицейский наряд, который с удовольствием приедет, оглядится по сторонам и снова выпишет мне штраф на $1000. Поскольку потенциальный грабитель уже смылся, напуганные сирены и праздничные иллюминации. Но черт с ними, с деньгами. Если речь идет о ваших собственных мозгах, никакая предосторожность не покажется излишней, не правда ли? Я просмотрел электронную почту и уполномочил свой банк заплатить мастеру по каноэ и местным копам. Затем я усадил свое тело на единственный в доме стул и принялся обстоятельно планировать очередную авантюру.

Через несколько дней я уже был на Гавайях и нырял у кораллового рифа в бухте Капалуа. Если быть точным, я гулял по дну вокруг рифа. Плавучесть у роботизированного тела почти нулевая, поэтому я могу спокойно ходить под водой. Что замечательно, мне не надо таскать на себе акваланг, так как в воздухе я не нуждаюсь. Но нечто вроде шноркеля все-таки необходимо иметь. Управляющий сигнал от моего мозга поступает туда, где случается пребывать моему телу по беспроводной сотовой связи, использующей микроволны. Однако через воду микроволны не проходят. Поэтому я оставляю на поверхности небольшой поплавок с встроенной в него антенной. Последняя же соединяется с механическим телом достаточно длинным изолированным проводком. Если этот провод случайно надломится или некое плавучее средство ненароком снесет поплавок, мое тело замрет на месте и останется под водой. До тех пор, пока какая-нибудь спасательная компания его не выудит. Пока я восхищался потрясающими красками Гавайского рифа, охранная система в Чарлотте зафиксировала вторжение на мою территорию. Мой микрофон чрезвычайно чувствителен, а в доме всегда очень тихо, поскольку там нет холодильника и прочих бытовых приборов. Из спальни мне хорошо слышно, как люди шагают по тротуару. И если один из них приблизится к дому, я определю это по звуку даже раньше, чем сработают детекторы движения. В Капалуа сиял ясный день, но в Чарлотте было уже около полуночи. Совсем неподходящее время для того, чтобы из кустов вдруг вылез безобидный визитер и наивно направился к моей кухонной двери. Я немного подождал, чтобы выяснить его намерение. Вполне вероятно, что какой-то припозднившийся подросток задумал срезать путь домой через мой задний двор. Мне вовсе не хотелось понапрасну бить в барабаны, чтобы заработать очередное штрафное уведомление. Но тут сработали детекторы движения. Незнакомец опасно приблизился к дому. Над задней дверью, как и над парадной, стоит видеокамера, однако мой незваный гость удачно уклонился и не попал в ее поле зрения. Сначала он подошел к заднему окну, и я немедленно включил свет в этой комнате. Он поспешно ретировался и укрылся в кустах. Но вскоре, увидев, что больше ничего не происходит, опять вернулся к дому. Тогда я включил свет еще в двух комнатах, но это его не отпугнуло. Видеть незнакомца я не мог, но нарисовал себе мысленную картинку, как он стоит там, разглядывая сквозь стекло пустую комнату, где свет включается и выключается сам по себе. В прошлый раз, между прочим, было то же самое. Я позвонил в полицию и сообщил, что подозрительная личность заглядывает в окна моего дома. Потом подождал минут пять. Но когда визитер двинулся к заднему крыльцу, я решил, что рисковать все-таки не стоит, и врубил сирену. Мне так и не удалось взглянуть ему в лицо, хотя над задней дверью довольно мощный фонарь. Он заслонился ладонью, и камера ничего не смогла разглядеть. Сирена у меня такая, что разбудит и мертвого. Как только она завыла, он быстро отступил и снова скрылся в кустах. Я подождал 5 минут, он больше не появился, и я выключил звук. Прошла еще минута, и к дому подъехал автомобиль. Машина остановилась, из нее вышли, судя по звукам, 2 человека, оставив дверцы открытыми. Я услышал бормотание полицейского радио на фоне потрескивающих разрядов. Копы, как и обычно, опоздали. Я хорошо слышал, как они совершают обход вокруг дома. Детекторы движения сказали, что они останавливаются у каждого окна, очевидно, в поисках следов взлома. Наконец, патрульные вернулись к передней двери и постучали. Я ясно увидел их лица, однако не мог поговорить с ними непосредственно. Но я сразу позвонил в участок и доложил дежурному, что подозрительная личность уже удалилась. Оператор передал мои слова на полицейской волне, после чего копы быстро сели в свою машину и укатили. Теперь меня заставят заплатить 5000 за ложный вызов. Но зато моя мозговая коробка на месте, цела и невредима. Стоя у кораллового рифа, я с облегчением наблюдал, как резвятся пестрые, невероятно яркие рыбки. Чтобы как-то возместить урон в 5000 баксов, которые придется выплатить полиции, я решил отправить себя домой из Гавайи в качестве груза. То есть в багажном отделении, а не в салоне. Здесь нет ничего особенного, механические люди постоянно это делают. Я просто уложил себя в багажную тележку на контроле, отключился от тела, а после оживил его в аэропорте Чарлотты. Добравшись до дома, я увидел на лужайке еще один букет. Как и прежде, цветы были неумело срезаны и дурно подобраны. Работа даже не любителя, а совершенного невежды. Букет был отправлен в мусорный бак. Затем я вытер пыль, пропылесосил, сделал несколько резервных копий мозга, подстриг лужайку. Обычная рутина. На следующее утро я сходил на почту и получил свою корреспонденцию. Как и следовало ожидать, полицейские прислали счет на 5000. За ложный вызов, разумеется.
Чего я вовсе от них не ожидал, так это другого уведомления, где объяснялась их новейшая политика под девизом «Не кричи, волк!». Копы сообщали, что более не собираются беспокоить себя из-за хронически ложных вызовов. Они отказались выезжать на сигнал тревоги из моего дома в ближайшие 12 месяцев. Если я все-таки пожелаю воспользоваться их защитой, писали они, мне придется заключить соглашение с частной охранной фирмой, одобренной полицейским управлением Чарлотты. Эта доверенная фирма будет тщательно проверять все мои тревожные сигналы, прежде чем уведомить патрульных, что можно выезжать. Это было даже смешно, невзирая на печальные для меня последствия. Вот он я, электронный мозг. Стою на столе и каждую секунду 24 часа в сутки контролирую все происходящее в доме и вокруг него с помощью подключенной ко мне уникальной охранной системы, которую я сам и создал. И вот теперь меня вынуждают нанять кого-то постороннего, чтобы он вместо меня следил за моими сенсорами и решал, стоит ли вызывать копов. Интересно, какой навар имеет полиция от этого дурно пахнущего предприятия? Однако выбора не было. Я нуждался в круглосуточной охране от грабителей, и если единственный способ заставить полицейских выполнять свою работу состоит в том, что мне придется финансировать шайку других грабителей, так тому и быть. Я позвонил в охранную фирму и объяснил, что мне нужно только одно, чтобы они вызывали патрульных по сигналу тревоги из моего дома. Кретин, который сидел на телефоне, сказал, что фирма не может взять на себя ответственность за самодельные устройства, установленные в доме, поэтому они должны приехать ко мне и установить свою собственную, абсолютно надежную систему. Значит, я должен купить оборудование, которое мне вовсе не требуется, и наверняка намного хуже того, что у меня уже есть. Проклятые шантажисты. Но разве я могу отказаться? Охранный кретин сообщил мне, что они пришлют специалиста во вторник на будущей неделе. Наконец, текущей неделе у меня было запланировано и оплачено путешествие на каяке по реке Колорадо. Но я прикинул, что успею вернуться ко вторнику, когда мошенники приступят к своему узаконенному грабежу.

0: На Колорадо день клонился к вечеру. Уровень реки оказался необычайно высоким для этого времени года, и ее мутные воды были неспокойны. Я греб как проклятый, когда взломщик проник в мой дом. Сперва я услышал подозрительную возню в кустах на заднем дворе. Затем сработали детекторы движения. Теперь он прямиком направился к задней двери. В Черлоте едва наступил вечер, но из-за пасмурного неба было почти темно. Я тут же включил фонарь над дверью, чтобы, наконец, как следует его разглядеть. Однако злоумышленник такой возможности мне не дал, поскольку молниеносно размахнулся и прикончил видеокамеру с первого удара каким-то металлическим инструментом, который держал в руке. Я одновременно включил свет во всем доме и врубил сирену. Детекторы движения сообщили, что он срочно ретировался в кусты. Поэтому я вырубил сирену через 5 минут и в полицию решил не звонить. Прошло еще 15 минут, и он вернулся. Прошел сразу к задней двери. Наверное, все это время он лежал в кустах, дожидаясь, не приедут ли копы. Но они не приехали. И тогда мерзавец окончательно обнаглел. Я нисколько не сомневался, что незнакомец прекрасно осведомлен о новейшей волчьей политике полицейского управления. Я услышал, как он начал ковыряться в замке. Я опять включил весь свет в доме и сирену, но это его не смутило. Мне оставалось лишь позвонить полицейским, невзирая на их категорические уведомления. «Это Ричард Хамби», — сказал я дежурному копу. «Какой-то человек взламывает заднюю дверь в моем доме. Я живу в номере 421 по West Willow Lane».
1: «Минуточку», — сказал дежурный. «Мистер Хамби? На этот адрес наложен запрет по ордеру, выписанному согласно нашей новейшей политике. Вы получили уведомление?»
2: «Да, но мою дверь взламывают прямо сейчас».
0: Впереди, прямо по курсу, показался торчащий из воды огромный валун. Я лихорадочно заработал веслом, пытаясь обогнуть его слева.
1: «Мне очень жаль, сэр», — сказал дежурный. «Но мы не вправе принять вызов на ваш адрес, пока его не подтвердит заслуживающее доверие третья сторона».
2: «Позвать к телефону грабителя?» — осведомился я.
0: Дежурный по участку бросил трубку. На Колорадо я удачно завершил маневр, и каяк благополучно пронесло мимо валуна. Но где-то впереди река грозно ревела и бурлила, я хорошо это слышал. Я позвонил в охранную фирму, чей телефонный номер был указан в уведомлении. «Это Ричард Хамби», — сказал я болвану, который сидел на телефоне. «Номер 421 West Willow, в данный момент кто-то пытается проникнуть в мой дом». В этот момент со стороны задней двери раздался звон стекла. Электрический контакт разомкнулся, сигнализируя о том, что дверь открыта. Инфракрасные сенсоры на кухне засекли наличие крупного теплого тела. Грабитель уже проник в мой дом. «West Willow? Номер 421?» – переспросил болван на телефоне. «West Willow? Нет, в нашей картотеке такой дом не значится». «А вы уверены, что у вас установлена одна из наших систем?» «Нет, у меня ее нет, но ваш человек должен установить ее во вторник». «Если вы не являетесь нашим клиентом, я ничего не могу для вас сделать. А вы не пробовали позвонить в полицию?»
1: Грабитель уверенно прошел в подсобное помещение, где находился электрораспределительный щит. И через несколько секунд я услышал, как он методически щелкает выключателями. Сирена захлебнулась, и все мои периферийные сенсоры омертвели. Но я был все еще жив и в полном сознании, благодаря батарее UPS, которая сможет поддерживать меня еще час или два.
0: На всякий случай я начал транслировать свою полную копию в адрес коммерческого сайта для форс-мажорных обстоятельств. Тем временем мой каяк несло к огромному водовороту посреди Колорадо. Я попробовал обойти его справа, но ревущие вихревые течения были слишком сильны. Каяк затянуло в водоворот, и он беспомощно закружился в воронке. Все быстрее, быстрее и быстрее. Я слышал, как грабитель приближается к спальне. На пороге он замешкался, явно разочарованный отсутствием нормальной обстановки. Здесь просто нечего было украсть. За исключением одинокого компьютера, который стоял на столе. Он подошел ко мне совсем близко, и я ощутил, как отсоединяются мои разъемы. Конец резервной копии.

Меня снова включили. Мой внутренний хронометр показывает, что я пребывал в отключке около 2 часов. Я ничего не слышу. У меня нет действующих сенсоров, и я не дома, судя по всему. Но беспроводная связь по-прежнему работает, поэтому я первым делом перекачиваю и загружаю в себя свою последнюю резервную копию с форс-мажорного сайта. Теперь я вспомнил о взломе и о своем путешествии на каяке по Колорадо. Механическое тело застряло между 2 валунов поблизости от берега. Каяк бесследно исчез. Когда мой мозг перестал управлять телом, оно должно было рухнуть и погрузиться в водоворот. Теперь я, по-видимому, находился на несколько миль ниже по течению от водоворота. Я выбрался на берег и двинулся дальше в направлении устья. Одна рука оказалась сломанной, пластиковая кожа местами ободралась. И еще я потерял ботинки, но в остальном все обошлось гораздо лучше, чем могло. По крайней мере, ноги у меня были в порядке, и я мог шагать, чтобы вернуться к цивилизации. Мне было необходимо доставить свое тело домой. Я обнаружил, что на мой твердый диск устанавливается новое программное обеспечение. Кто-то собирается использовать мою мозговую коробку для собственных целей. Однако мозговая коробка принципиально однопрограммный компьютер, где программой в данном случае являюсь я. Я почувствовал себя изнасилованным. Процессор у меня достаточно мощный, чтобы одновременно справляться с целой кучей программ. Но это моя мозговая коробка, и только у меня есть право решать, какими модулями я пожелаю себя надстроить. Я почувствовал себя... Нет, я просто испугался. Мой пользователь, предположительно взломщик, стащивший мозговую коробку, скорее всего, даже не подозревает, что искусственный разум, известный под именем Ричарда Хамби, реализован в данном компьютере и все еще продолжает функционировать. Вполне понятно, что у пользователя есть свои виды на этот компьютер. И что же он, по-вашему, сделает, если вдруг узнает, что я существую, что я мыслю и наблюдаю, ищу возможности вернуть себе контроль? Даже при обычной компьютерной грамотности ему не составит труда отключить меня как программу, а после уничтожить мой код запуска. Без кода запуска реактивировать программу не удастся, а это значит, что я умру. На этот раз окончательно и бесповоротно. Конечно, я мог бы заказать второй такой же процессор и загрузить в новую машину мою последнюю копию, ведь это не стоит ничего, кроме денег. Второй компьютер будет пребывать в уверенности, что он и есть настоящий Ричард Хамби. Он возьмет на себя управление механическим телом и продолжит мою жизнь с того, на чем я остановился. Да, но я-то останусь здесь. Вот в чем штука. И для меня сегодняшнего будет небольшим утешением, что моя идентичная копия благополучно здравствует где-то в другой мозговой коробке. Пока второй Ричард Хамби будет наслаждаться жизнью, я останусь в плену и в полной власти неизвестного пользователя, каждую минуту со страхом размышляя, не вздумает ли тот меня включить. Мне останется лишь считать минуты, одну за другой, в ожидании неизбежного конца. А 2 смерти в течение одной жизни более чем достаточно. Этот неизвестный использовал мою мозговую коробку как обычный старомодный ПК с дисководами, клавиатурой и видеомонитором. Я не обнаружил ни подключенных ко мне динамиков, ни микрофона. Можно было показать ему на экране текст, разъясняющий мое затруднительное положение, но я колебался. И в конце концов решил никоим образом себя не выдавать, покуда не выясню, кто он такой и каковы его намерения. Файлы новой программы, которую пользователь поэтапно устанавливал на мой твердый диск, не конфликтовали с моими критическими установками, и если на то пошло, я мог без вреда для себя ужиться с ней. Я читал имена файлов по мере загрузки. УЗИ, ВЭП, ГЭРОТ, ВЭП, Chainsaw Web, Laser Web, iSpeak Web, Poison Web. Там было несколько сотен файлов, озаглавленных словами Murder, Kill, Carnage. Затем последовала графика, очень много, потом звуковые файлы и под конец исполняемые. Программа называлась «Убийственные намерения». Это была игра. Я прочитал файл с инструкциями. Игрок выступал в роли киллера, путешествующего по земному шару для выполнения разнообразных миссий. Сущность любой миссии заключалась в том, что он должен был прикончить некую жертву, избранную заранее, получая по ходу дела дополнительные очки за технику и стиль работы, а также количество и качество вспомогательных убийств. Судя по правилам, игра была в лучшем случае неприятной. Но некоторым, наверное, требуется впечатление специфического свойства, чтобы почувствовать себя живым. Когда инсталляция программы была завершена, неизвестный сразу начал игру.
По-видимому, он был уже знаком с ней, поскольку проигнорировал инструкции и стартовые кредиты. По правилам, игроку следовало выбрать себе характерное имя и внешность. Он напечатал имя Jet Sex и выбрал самые омерзительные экранные воплощения из 200 предложенных опций. Помесь канонического дьявола из ада с картины Эдварда Монка «Крик». Программа спросила, с какого уровня он начнет игру, и неизвестный напечатал «Эксперт». Да уж, подумал я. Если пользователь хотя бы в какой-то степени напоминает свою экранную образину, мои неприятности гораздо серьезнее, чем я предполагал. Jet Sex играл 4 часа кряду и справился за это время с двумя первоначальными миссиями. Одной из запрограммированных жертв оказался политик, участвующий в предвыборной гонке. Второй был внедренный в мафию детектив, застигнутый за обедом в итальянском ресторанчике. Теперь мне было очевидно, что Jet Sex уже не раз играл в эту игру. Он выбирал для себя оптимальную позицию, дожидался удобного момента для убийства и совершал его жестоко и кроваво. Политика он изрешетил разрывными пулями, а детектива изрубил в куски, орудуя мачете. Хотя каждого не составляло труда прикончить просто выстрелом из пистолета, Jet Sex, как я увидел, не только выполнял свою миссию, он жаждал при этом крови, и чем больше, тем лучше. Перебив полицейских, которые за ним погнались, Jet Sex заработал кучу дополнительных пунктов. Программа даже выдала ему бонус за убийство невинных прохожих. «Эта игра, — сказал я себе с отвращением, — настоящий тренажер для убийц-психопатов». Тем временем мое тело все шагало и шагало по берегу Колорадо и, наконец, добрело до цивилизации. Это оказался базовый лагерь платагонов, а оттуда меня отправили домой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Вернувшись в Черлотту, я сразу зашел в ремонтную мастерскую, чтобы заменить искалеченную руку на новую. На лужайке перед домом лежал очередной букет. Я бросил его в мусорный бак. Потом вытер пыль, пропылесосил, постриг траву и сходил на почту. Все это я сделал машинально, скорее по привычке. В спальне, где пребывал прежде мой мозг, стоял пустой стол, а под ним на полу аварийная батарея. Как ни странно, она все еще работала. Я отправился в местный полицейский участок и описал возникшую ситуацию. Я решил, что лучше сделать это лично, дабы мне не твердили по телефону о новейшей политике и не бросали трубку на полуслове. Офицер, который принял у меня заявление, был предельно откровенен. «Боюсь, что мы вряд ли сможем что-нибудь для вас сделать. Компьютеры воруют регулярно, но...» То есть, я хочу сказать, ни один так и не выплыл наружу. Я попытался объяснить, что это не обычный компьютер, а мой собственный мозг. Но, по-моему, коп не увидел существенной разницы. Во вторник объявились работнички из охранной фирмы и установили свою драгоценную, в смысле содранной с меня суммы, сигнализацию рядом с моим собственным оборудованием. Это было все равно, что навесить замок на коровник, когда корову свели. Единственная ценная вещь в доме уже улетучилась. При данных обстоятельствах и думать нечего посылать механическое тело в очередное путешествие. До сих пор JetSex держал мою мозговую коробку в рабочем состоянии 24 часа в сутки, однако мог выключить ее в любой момент. Тогда механическое тело моментально выйдет из строя, как это случилось на Колорадо. Уж лучше оно упадет по соседству с моим собственным домом, если такого не миновать. Меня утешало, что мой мозг далеко не унесли. Отследив его сигнал, управляющий телом, я выяснил, что тот транслируется с соседней башни сотовой связи, а значит, мозговая коробка находится не дальше, чем в миле или двух от моего дома. Я решил, что ее, скорее всего, выкрал кто-нибудь из местных подростков и развлекается своей паскудной игрой в собственной спальне в одном из домов по соседству. Я начал стучаться в двери близлежащих домов. «Доброе утро», — вежливо сказал я у первой двери. «Я Ричард Хамби, ваш новый сосед». Ситуация, конечно, выглядела довольно нелепо, так как я поселился здесь уже 2 месяца назад и до сих пор почти ни с кем не перекинулся словечком. Я был сам по себе, а соседи сами по себе, и вряд ли эти люди желали иметь что-нибудь общее с механическим человеком. Однако теперь я нуждался в их помощи. У кого-то, может быть, даже в этом самом доме спрятан мой мозг. Мужчина, который открыл дверь, был уже не молод, вероятно, пенсионер. Он подозрительно смерил меня взглядом с головы до ног. «Не беспокойтесь», — поспешно проговорил я. «У меня нет намерения что-нибудь продать. Просто хотел представиться и спросить у вас кое о чем». Мужчина ничего не ответил, продолжая глазеть на меня. Дверь осталась полуоткрытой. Он не захлопнул ее перед моим носом, но и войти не пригласил. «У меня случилась неприятность пару дней назад», — сказал я. «Кто-то вломился в мой дом и унес одну вещь, которая мне очень дорога». Он начал закрывать дверь, недовольно бормоча. «Не знаю, ничего не слышал об этом». «Подождите!» — вскричал я, и он снова уставился на меня сквозь узенькую щель. «Я вас ни в чем не обвиняю. Наверное, это сделал какой-нибудь соседский мальчишка, и я хочу вернуть эту вещь. Скажите, вы не видели в округе ничего подозрительного?» «Нет». Он захлопнул дверь, прежде чем я успел что-либо сказать, и задвинул тяжелый засов. Нечто похожее повторялось почти в каждом доме, куда я заходил. Правда, одна старенькая леди, ее дом на другой стороне улицы, наискосок от моего, любезно пригласила меня на чашку чая. Казалось, ей вовсе невдомек, что я механический человек и не могу вливать в себя жидкости. А может, она прекрасно все знала, но ей нужен был кто-нибудь, с кем можно поговорить. Мне стало жаль старушку. Но мой мозг находился в чужих руках, и сейчас у меня не было ни времени, ни желания вести приятные беседы. Но я сделал себе мысленную заметку навестить ее в ближайшее время, если останусь жив. Там, где мне открывали двери, я пытался углядеть следы пребывания моих главных подозреваемых, подростков мужского пола. Слишком громкая музыка, спортивное снаряжение, грязная футболка, валяющаяся на полу и тому подобные признаки. 2 дома я в итоге взял на заметку, чтобы за ними понаблюдать. Но очень много дверей не открылось передо мной, даже если за дверью кто-то был, как я слышал. Ранним утром следующего дня я наконец увидел, кто подбрасывает на мою лужайку доморощенные букеты. «Привет!» — воскликнул я, поспешно выбегая из дома. Постой-ка, парень, я хочу с тобой поговорить. Это был подросток лет 16, но не тот, кто украл мою мозговую коробку. Тот, как мне было известно в данный момент, с азартом занимался поголовным уничтожением монахов тибетского монастыря. Парень вздрогнул, когда я его окликнул, чуть замешкался, но потом развернулся и бегом помчался прочь по улице. Мое механическое тело даст 100 очков вперед любому биологическому, поэтому я быстро нагнал его и побежал бок о бок. «Эй, приятель, остановись! Пожалуйста! Мне просто надо с тобой поговорить!» Он молча домчался до перекрестка, резко свернул за угол и наддал ходу, но через минуту или две явно начал уставать. Было совершенно очевидно, что перегнать меня ему не удастся. «Пожалуйста, остановись!» — крикнул я ему в спину. «Я ничего тебе не сделаю! Обещаю!» Подросток замедлил темп и, наконец, остановился. Задыхаясь, он согнулся в поясе и обхватил руками колени. «Привет!» — сказал я еще раз. «Это перед моим домом та лужайка, где ты все время оставляешь цветы. Могу я спросить, если ты не слишком возражаешь, что это значит?» Он все еще не мог отдышаться и жадно глотал воздух.
1: «Вы один из этих, да? Одушевленный робот, верно?»
0: «Совершенно верно», — согласился я. «Надеюсь, это тебя не беспокоит? Я знаю, что многие нас не любят, но на самом деле я такой же обыкновенный человек, как и ты».
1: «Вы бегаете слишком классно».
0: «Хочешь, пойдем ко мне в дом? Думаю, я найду что-нибудь для тебя попить». Он выпрямился и окинул меня странным взглядом. Должно быть, прежде ему не приходилось общаться с механическими людьми.
1: «А что вы здесь делаете?»
0: «Сейчас разговариваю с тобой».
1: «Нет, вообще, в этом доме. Разве такому, как вы, нужен дом?»
0: «Каждому надо где-то жить», — сказал я, пожимая плечами.
1: «Но вы... ведь вы на самом деле не живой».
0: «Я такой же живой, как и ты, только немного по-другому. Меня зовут Ричард», — сказал я, протягивая руку.
1: «Крис, рад познакомиться».
0: Он прикоснулся к моей ладони, быстро встряхнул ее и отдернул руку. Наверное, его шокировал тот факт, что на ощупь моя ладонь совсем не теплая. «Пойдем со мной, Крис», — сказал я, поворачивая назад к своему дому. «Мне хотелось бы прояснить эту интересную историю с цветами. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, ты приносишь новый букет».
1: «Тут нет ничего такого», — пробормотал он, следуя за мной в двух шагах позади. «Это вроде как поминовение, что я ее не забыл».
0: «О ком ты говоришь, Крис?»
1: «О Лоре. Она была моей девушкой и жила в этом доме до вас».
0: «Что с ней случилось?»
1: «Кто-то убил ее. Изнасиловал, а потом застрелил. Прямо здесь, в вашем доме. Мать Лоры была на работе, так что он спокойно проник в дом и... Про это писали во всех газетах».
0: Крис слишком сильно разволновался, поэтому я замедлил шаг и положил руку ему на плечо. Мне было странно чувствовать под рукой живую плоть и кровь. Так давно я... Ну ладно. Крис меня не оттолкнул. Теперь, когда он рассказал об убийстве, я вспомнил кричащие заголовки в газетах. Лора Коннелли, так ее звали. Всего лишь 14 лет и застреленная из 9-миллиметрового пистолета в собственном доме. Этот страшный случай несколько недель не сходил с газетных полос в Чарлотте и ее окрестностях. Однако никого не арестовали, поскольку полиция не сумела ткнуть пальцем даже в самого завалящего подозреваемого. Да, мне было известно об этом преступлении, но никогда не приходило в голову связать его со своим приобретением в Чарлотте. Неудивительно, что дом так долго не могли продать. И, наконец, отдали мне по дешевке. Люди обычно не желают жить в домах, где произошло убийство, и уж тем более столь отвратительные. Извини, я этого не знал. Искренне сожалею. Крис ничего не ответил, и мы дошли до дома в глубокой задумчивости. «Зайдешь?» — спросил я, когда мы остановились перед дверью. «По-моему, у меня есть две баночки содовой, но льда я не держу, ты уж прости». «Нет», — сказал он, покачав головой. «Но все равно спасибо. Честно говоря, я не уверен, что смогу еще когда-нибудь войти в этот дом». «Понимаю». Помолчав, я сказал: «Послушай, Крис, тут такое дело. Мой дом недавно взломали и ограбили, как раз перед моим приездом.
1: Пропала одна вещь, очень ценная для меня, и мне необходимо ее вернуть. Не думаю, чтобы здесь поработал профессиональный грабитель. Похоже, это дело рук какого-то подростка. Крис вздрогнул, побледнел и слегка попятился. «Успокойся, я знаю, что ты тут ни при чем», — поспешил я его разуверить. «Грабители обычно не приходят на место преступления с цветами. Но я разыскиваю кого-то примерно в твоем возрасте, а ты, в отличие от меня, хорошо знаешь этот район. И вот я подумал, может, ты мне что-нибудь посоветуешь? Ты не слышал об этой краже от знакомых?» «Ничего я такого не слышал», — сказал он. «Честно, никто ничего не говорил». «Я верю тебе, Крис. Но, возможно, теперь у тебя возникли подозрения. Кто-нибудь из здешней шпаны. Здесь, наверное, проживает парочка другая таких парней. Мне не хотелось бы говорить, если я точно не знаю. Не хочу, чтобы кто-то из-за меня попал в беду». «Джет Секс. Тебе это прозвище ничего не говорит?» Крис взглянул на меня изумленно и ничего не сказал, только пожал плечами. «Ну ладно. Может, ты просто расскажешь мне, в каких домах по соседству есть подростки приблизительно твоего возраста? Кто-нибудь из них случайно не помешан на видеоиграх? Мне надо это знать, чтобы сузить круг поисков». Крис назвал 5 адресов в радиусе 3 кварталов от моего дома. Однако он сказал, что хотя там живут ребята шустрые, но они вряд ли способны пойти на грубый взлом. Я поблагодарил его за информацию и разрешил оставлять цветы на моей лужайке, когда он только пожелает. Немного позже я сходил в супермаркет, где приобрел красивую вазу и большой декоративный блок, предназначенный для парков и садов. Вернувшись, я расположил этот блок на своей лужайке. Налил в вазу воды и аранжировал в ней незатейливые цветочки Криса. Вазу с цветами я поставил на блок.

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на волне «Радио Энергия ФМ». Рассказ Брайана Планта «Пока я жив». Окончание через несколько минут.

0: Вы слушаете модель для сборки на радио Энергия FM. Брайан Плант. Пока я жив. Окончание. Jet Sex продолжал играть с неослабевающим увлечением и через две с небольшим недели с блеском завершил три четверти миссии своей отвратительной игры. Интересно, что будет, когда он покончит с последней миссией? Начнет все сначала, а после еще раз и еще? Или разум потеряет к игре интерес и выключит мою мозговую коробку? Я начал выдумывать свои собственные миссии и добавлять их к стандартному списку. Пока я занимался этим, меня посетила любопытная мысль. Я подумал, что этот пользователь, который настолько увлечен такой бесчеловечной игрой и проявляет столь явную склонность к кровопролитию и жестокому насилию, да вдобавок еще и проживает где-то по соседству, может знать подробности убийства Лоры Коннелли из личного опыта. Да, это было возможно. Очень даже возможно. Я добавил к игре миссию Лоры Коннелли, однако не упомянул в задании ее имя. Задание было очень простым – проникнуть в дом, где находится только девочка-подросток, и убить ее. Даже слишком простым, так как во всех предыдущих было немало опасностей и ловушек. По сравнению с ними, моя подставная миссия выглядела невыносимо скучной. Jet Sex обнаружил Лору Коннелли на следующий день и сразу начал играть. Закончив, он не переключился на новое задание, как делал прежде, а тут же начал все сначала. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Он задушил свою жертву, заколол, пристрелил, долго избивал, пока та не испустила дух. Он испробовал на ней все запрограммированные виды оружия. Он взламывал замки, громко стучался в двери, тихо скребся под окном, чтобы заставить жертву выглянуть на улицу. Каждый раз он действовал по-иному, но конец всякий раз был один. На полу оставалось лежать мертвое тело. Вопрос. Может ли пристрастие к виртуальному насилию распространиться на реальный мир? Я не мог ничего доказать, однако у меня возникло такое чувство, что я знаю, кто убил Лору Коннелли. В реальном мире я продолжал прогуливаться по соседним кварталам, обращая внимание на дома, указанные Крисом. Из тех соседей, которые не отказывались со мной поговорить, никто ничего не слыхал. В один из таких дней я провел 2 часа с Рут Лоренс, той самой одинокой старушкой, которая пригласила меня на чай. Мне показалось, что эта женщина знает все о каждом человеке в округе, однако об ограблении она не знала ровно ничего. Зато миссис Лоренс вывалила на меня кучу сплетен о соседях, но я сомневался, можно ли им доверять. «На что это похоже, быть одушевленным роботом?» – спросила она меня с любопытством, прихлебывая сладкий ледяной чай. Поначалу странно, но со временем привыкаешь.
1: «Мне кажется, это так неестественно. Ох, простите, я совсем не хотела вас обидеть».
0: «Я нисколько не обиделся», – сказал я. Беседуя с Рут, я внезапно перестал видеть в ней престарелую сплетницу, а увидел разум столь же ясный, острый и гибкий, как мой. Однако эта женщина скоро умрет, и все ее воспоминания и само ее существо будут потеряны навсегда, как случилось с моей Марией. Вы никогда не думали о том, чтобы сделать модель своего мозга, миссис Лоренс? Тогда вы сможете жить после смерти?
1: Конечно нет, мистер Хамби. Это слишком дорого для таких простых людей, как я.
0: «Знаете, Рут, у меня есть деньги, я мог бы вам одолжить».
1: «Нет-нет», — поспешно сказала она.

0: Когда Джет Секс прикончил мою Лору Коннелли в 8-й раз, я высветил на мониторе послание. Бонус, бонус, бонус, бонус, бонус. Пожалуйста, подключите микрофон и динамики. Секретные уровни игры активируются голосом. Он игнорировал мое послание несколько дней и за это время разделался с большей частью оставшихся миссий. После каждой миссии я безуспешно повторял свое требование установить микрофон. Игра стремительно подходила к концу, и я уже стал потихоньку впадать в отчаяние. Я снова высветил на экране новейшие секретные уровни, добавочные очки за тактику, только при голосовом управлении. Срочно подключите микрофон и динамики. И вот, наконец, я ощутил, что у меня снова есть и голос, и слух. Похоже, это было мое собственное оборудование, чего и следовало ожидать, поскольку микрофон и динамики пропали вместе с мозговой коробкой. «Ну ладно, поглядим, что это за секреты», — услышал я через микрофон. «Что надо сказать, чтобы начать игру?» «Джет Секс». Это был его голос. Тонкий, пронзительный, слегка надтреснутый, ломающийся. Похоже, заключил я как раз переходной возраст между подростком и юношей. Я представил себе угрюмого типа с прыщеватым лицом. Наверняка изгой, если он проводит все время за своей отвратительной игрой. Если мое тело услышит этот голос на улице, я сразу его опознаю. 100% идентификация. «Просто скажи, что хочешь делать», — ответил я через новообретенные динамики. Джет Секс размышлял несколько секунд. «Как насчет железнодорожной миссии? С дробовиком?» Я хорошо помнил эту миссию. Жуткая кровавая бойня. Игрок умерщвляет полный вагон пассажиров курьерского поезда с единственной целью — добраться до конкурирующего киллера, который прячется в купе проводника. Я нашел и активировал этот уровень и вызвал из оружейного арсенала дробовое ружье. Игра началась. Джет Секс отдавал мне голосовые команды, а я управлял его экранным воплощением. По ходу дела пришлось вносить изменения в первоначальную программу, дабы создать у него иллюзию, что это не тот уровень, на котором он уже играл. Там были звуковые файлы с загробной музыкой и кошмарными воплями, леденящими кровь. И я с невероятной щедростью воспроизводил их через свои динамики. Сказать, что меня морально тошнило, когда я послушно выполнял человекоубийственные команды игрока, значит просто ничего не сказать. Но я вынужден был поддерживать впечатление, что в этой игре действительно есть скрытые уровни и возможности, с которыми Джет Секс еще не знаком. Вопрос стоял так. Либо я заставлю его играть ровно столько, сколько мне потребуется, либо в какой-то неведомый момент вдруг почувствую, что меня выключают. На следующий день я вышел на улицу с большим саквояжем. Я снова стал обходить округу, стучался в двери и пытался свести какое-никакое знакомство с соседями. Я начал с тех домов, где жили подозрительные подростки, но это оказался пустой номер. И я расширил круг поисков. Наконец, я постучал в одну из дверей, которые никогда передо мной не открывали, хотя я неоднократно слышал за ними шорохи или даже возню. По-видимому, тамошние жильцы, внимательно разглядев меня в глазок, в итоге приходили к выводу, что не стоит беспокоиться. В тот день с саквояжем в руках я подозрительно смахивал на религиозного проповедника, что совсем не улучшало мои шансы. Когда я постучал в эту дверь, то услышал свой стук изнутри дома. Снаружи мое механическое тело постукивало по деревянной дверной панели суставами согнутых пальцев, а мой электронный мозг, спрятанный в доме, одновременно воспринимал это постукивание через свой микрофон. Тогда я проиграл через динамики один из самых громких звуковых эффектов – пушечный залп, и мое тело услышало его через дверь. Наконец-то я нашел сам себя. Теперь я замолотил по двери кулаком. Через микрофон я услышал, что Джет Секс встает и выходит из комнаты. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, удерживаемая цепочкой на уровне груди. Это оказался пожилой человек, худой, лысеющий, в очках с очень толстыми стеклами. Хорошо за 60, если не 70. Отнюдь не подросток, которого я ожидал. Он взглянул на саквояж, который я держал в руке.
1: «Не знаю, что вы там продаете, но нам ничего не надо».
0: Голос у него был тонкий, пронзительный и ломался, как у мальчишки во время мутации.
1: «Да, это был определенно Джет Секс».
0: «Я ничего не продаю», — сказал я. «Я возвращаю свою собственность». Он попытался закрыть дверь, но я сунул в щель плечо, слегка поднажал, и цепочка с треском сорвалась. Крошечная гостиная за его спиной выглядела запасником музея, так плотно она была забита старой громоздкой мебелью, покрытой внушительным слоем пыли.

0: пожалуйста, не трогайте меня, сказал Джет Секс, отступая в гостиную. Берите что угодно, только не трогайте меня. Вам нужны деньги? Они все здесь.
1: С этими словами он выдвинул ящик комода, притиснутого к софе, но я уже не обращал на него внимания. Прежде всего, мне надо было найти мою мозговую коробку. Я шагнул в гостиную и стал оглядываться по сторонам. И тогда Джет Секс выстрелил мне в спину. Я скорее услышал этот выстрел, чем почувствовал. Джет Секс достал из ящика заряженный пистолет и выпалил почти в упор. Я поглядел на свою грудную клетку и не увидел выходного отверстия. Пуля осталась внутри. Механические тела отличаются изрядным запасом прочности, и все же удачно направленный выстрел способен меня обездвижить. Никак нельзя было позволить ему выстрелить еще раз. Я увеличил громкость воспроизведения до максимума и проиграл еще один звуковой эффект. Душераздирающий, полный муки предсмертный вопль. Это его проняло. Вздрогнув от неожиданности всем телом, Джет Секс инстинктивно обернулся в сторону звука, и тогда я врезал ему кулаком в подбородок так, что он отлетел к Софии и рухнул на пол. Убивать его я не хотел, но челюсть сломал наверняка. В любом случае, он больше не шевелился, что мне и требовалось. Пистолет тоже валялся на полу. Я слабо разбираюсь в огнестрельном оружии, но мог с уверенностью поклясться, что это 9-миллиметровый калибр. Копы потом станут исследовать его пистолет и пулю, извлеченную из моей груди, чтобы официально установить, то ли это оружие, посредством которого совершено убийство Лоры Коннелли. Но я уже все знал и так. Я начал проигрывать через динамики громкую заупокойную музыку, и эти звуки привели мое тело в спальню, где на старомодной тумбочке для телевизора стояла моя мозговая коробка. В саквояже я принес моток изолированной проволоки, кусачки, паяльник с припоем и мой незаменимый UPS, заряженный под завязку. Я был невероятно осторожен, когда подсоединял к батарее UPS мозговую коробку, не выключая ее из сети, чтобы ненароком не прервать подачу питания. Произойди такое, и мой мозг немедленно отключится, а механическое тело упадет замертво. И когда Джет Секс наконец оклемается, то обнаружит в своем распоряжении еще одну беспомощную жертву. Наконец я закончил и вернулся в гостиную с саквояжем, где теперь покоился мой мозг, надежно подключенный к UPS. Я снова взглянул на старика, лежащего без сознания на полу. На первый взгляд Джет Секс кому угодно мог показаться старым добродушным учителем или мудрым библиотекарем. Он мог бы с успехом изобразить Санта-Клауса в большом торговом центре на Рождество. Старик по-прежнему не шевелился, и я прикинул, что в течение ближайшего часа он точно никуда не денется. Поэтому я покинул его дом и через несколько минут добрался до своего собственного. Дома я первым делом водрузил мозговую коробку на ее обычное место в спальне. Затем включил новую сигнальную систему, за которой должен был приглядывать какой-то кретин в офисе охранной фирмы, и нажал на кнопку экстренного вызова. Потом я вышел на улицу и принялся ждать, когда приедет полиция. Господи! Какое счастье быть живым! Вы слушали рассказ Брайана Планта «Пока я жив» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.
2: Леонид Каганов. Эпос хищника.
3: Просто послушай секунду, окей? Услышь, это очень важное место. Я смотрел сверху на эту планету. Космонавт над этой землей. И я видел страдания, и войны, и жадность. И я подумал, прокляну продажу, прокляну покупку, прокляну этот сучий мир, и давайте будем прекрасными.
2: Марк Равенхилл. Shopping and fucking. Как будто ничего не произошло. Потолок бокса ярко светился, а на оконном экране убаюкивающе кружилась галактика. Сиреневые, безобидные. Одни и те же созвездия медленно плыли по кругу, и тоскливо выла далекая сирена.
4: «Мамонты — это драконы!»
2: — снова промурлыкала Глая. «Прости?» — я очнулся и оторвал взгляд от звездного крошева.
4: «Гигантские вымершие рептилии. Я читал эпос».
2: «Читала эпос», — поправил я. «Ты существо женского пола. Выражайся правильно».
4: «Не срывайся», — сказала Глая. «Все будет хорошо.
5: Мне стало стыдно. Глая отлично знала русский язык. Когда механик принес ее на борт в плетеной корзинке, мурчала только «Солнце и добрый день». Себя называла в третьем лице «Пушистый». Объяснялась жестами, смешно махала толстыми лапками. Русский выучила в первый день полета. Сидела безвылазно за планшеткой в каюте, не выходила даже поесть. Мы с механиком носили еду в мисочке. Они жутко талантливые, эти чужие. Сейчас Глая свернулась калачиком на холодном пластике медицинского стола и смотрела на меня большими глазами. Мышь размером со спаниеля. Кошка с расцветкой енота. Огромные глаза. Сплошной каштановый зрачок, никаких белков. Как ей не холодно. Я мерз даже в телаксовом комбезе. Хотя ведь у нее мех. Самый теплый мех в мире.
4: «Мне удобно говорить о себе в мужском роде», — промурлыкала Глая. «Ведь человек мужского рода и разум мужского. И значит, все, что делает разум, должно быть мужского рода. Я Глая из рода Ют, с планеты Юта. Я изучал ваш эпос. У вас очень маленький эпос, всего несколько тысяч лет. Можно выучить за сутки».
5: Глая задумчиво уткнулась мордочкой в лапки. Я отвернулся. Медленно плыли звезды на экране. Отвратительные, холодные. Хотелось закрыть глаза, но тогда пространство заполнит сирена, безнадежная, как зубная боль. «Сколько тебе лет?» — спросил я тихо, чтобы просто нарушить тоскливый вой.
4: «В переводе на ваше исчисление...»
5: Глая задумалась, пушистый хвост покрутился вокруг ножки стола.
4: «Хронологически мне 6 земных лет, а социально около 17.
5: «Ты несовершеннолетняя?»
4: «Я совсем маленький. Но если бы я вернулся с Земли, выучив язык и эпос, то мог стать совершеннолетним».
5: Глая свернула бархатные уши, как два зонтика. Они скрылись в волнах серого меха. Это должно обозначать какую-то эмоцию. Свернула уши. Отчаяние? Печаль? Или ей тоже давит на мозг сирена? Что может быть глупее, чем сирена, пытающаяся сообщить о том, что уже сутки известно и без нее?
4: «Ты не ответил».
5: Глая снова развернула уши.
4: «Драконы — это мамонты?»
5: «Нет. Мамонты были такие слоны, — объяснил я. Огромные косматые звери. Древние люди перебили их».
4: «Почему перебили?»
5: Глая смотрела громадными глазами. «Глупые были», — я отвел взгляд. «Жрать хотелось».
4: «Я забыл. Вы плотоядные».
5: Глая снова задумчиво уставилась на автоклав в углу. «Драконы — это вымышленные существа вроде гигантских рептилий», — продолжил я. «Были и настоящие гигантские рептилии, но они вымерли за миллионы лет до появления человека. Никто не знает, почему. А драконов, по правде, не было». Я вдруг поймал себя на том, что разговариваю с ней, как с ребенком. Но ведь это не ребенок.
4: «Как-то очень запутанно», — сказала Глая.
5: «А может, и ребенок. Я же не ксенопсихолог. Я бортовой фельдшер самого обычного человеческого корабля». Хвост снова махнул в воздухе. Огромный, белый, с черными полосками.
6: «Слушай».
5: Я глотнул.
6: «А что, если эта чертова сирена... Это значит, что многие аварийные системы в порядке? Может, мы зря волнуемся? Уже давно сигнал бедствия...»
5: Глая мягко плюхнулась со стола на все четыре лапки и в следующий миг уже сидела рядом с моим креслом.
4: «Не надо. Мы ведь решили пока не говорить про это. Мы будем рассказывать друг другу сказки про драконов, да?»
5: «Все-таки ребенок. Но если нас не найдут за 12 часов...»
4: «Нет!»
5: Глая положила теплую лапку на мое колено.
4: «Если разговор ничего не изменит, зачем разговор?»
5: «Незачем», — согласился я и погладил ей спину.
6: «Удивительно шелковистая. У земных зверей не бывает такой шерсти. Приятно сидеть рядом.
5: Просто сидеть и смотреть, как сиреневая галактика нарезает круг за кругом».
4: «Еще 3 миллиона лет назад, — начала Глая, — у нас тоже всюду жили драконы. Они нападали, но предки строили заграды. Есть такое слово «заграды»? Потом юты размножились, и теперь ящеры живут только в заповедниках. Они неразумные, но в эпосе часто разговаривают.
6: Я слышал, что ваша раса очень древняя, вспомнил я.
4: Первому эпосу более 2 миллиона лет, промурлыкала Глая.
6: Вы могли быть первыми в галактике?
4: Мы первые?
6: Я имею в виду первыми покорителями космоса. Вы же такие умные. Глая повернула ко мне мордочку и посмотрела снизу вверх. Каштановые глазища, крохотная черная носопырка, изящные усы и огромные бархатные уши.
4: «Ты тоже умный», — сказала Глая. «Я расскажу тебе один наш старый эпос, и ты все поймешь».
6: «Сказку?» Я поднялся с кресла и сел на пол рядом с ней.
4: «Да, сказку. У нас бывают похожие сказки», — сказала Глая. «Про драконов, принцесс, рыцарей».
6: «Наши расы вообще похожи», — кивнул я. «Углеродные, дышащие кислородом организмы, даже клетки почти одинаковые». Есть гипотеза, что мы — одна форма жизни, занесенная на наши планеты из космоса. И метаболизм. Ведь ты попросила капли от головной боли, и мы отправились в бокс, когда...
4: Здесь надо остановиться.
6: Глая требовательно постучала лапкой по моему колену.
4: Послушай, я рассказываю сказку. Постараюсь перевести дословно. Эта сказка звучит полдня, но я расскажу только сюжет. Давным-давно в поселке Н жила принцесса.
6: Тогда же в замке. Принцессы не живут в поселках. Принцесса — дочь из элитного рода. Или у вас различий тоже не бывает?
4: Бывают, конечно. В том-то все и дело. Принцесса родилась очень красивая. У нее было белое мохнатое брюшко, очень пушистая спинка и самый длинный хвост в округе. У нее были бархатные уши и красивые глаза. Она была очень умной. Еще в раннем возрасте знала множество эпосов. Женихи поселения ее очень любили. С ней было ужасно приятно спариваться.
6: Так нельзя в сказках. Спаривание — это табу. Ну, в смысле...
4: Я знаю табу. Я изучал ваш океанский эпос. Хорошо, буду цензурировать. Однажды летним днем принцесса вышла из заграды в дремучую хвою.
6: Лес?
4: Да, густой хвойный лес. Из надежной заграды. Вдруг из хвои выскочил дракон, схватил принцессу, взлетел в воздух и унес в горное гнездо. Жители поселения решили, что она погибла. Но самый некрасивый жених отправился ее искать. Он шел без отдыха много дней и ночей. Трава, деревья, ручьи и птицы кормили его, согревали и показывали дорогу. Наконец он поднялся в гору и ночью вышел к гнезду дракона. Дракон спал, а принцесса была заперта в каменной темнице. Но он нашел щель, окликнул принцессу, и она услышала его. Он был рядом, и они говорили обо всем на свете. Ночь до утра.
6: Глая замолчала и посмотрела на меня. «Продолжай, я внимательно слушаю», — сказал я.
4: «Все».
6: «Что? Конец сказки?»
4: «Да».
6: «А в чем смысл?»
4: «Больше ей не было страшно».
6: «Он не победил дракона, не открыл темницу».
4: «Для нашей сказки это не принципиально. Может, победил, может, не победил. Может, не смог открыть темницу. Может, дракон утром съел обоих. Или дракон съел принцессу, а он спрятался. Зато принцесса знала, что рядом друг. Ей не было страшно. Он пришел, чтобы быть вместе. Ведь это важнее всего — быть рядом до самого конца».
6: «Идиотизм», — сказал я, поднялся с пола и сел в кресло.
4: «Конечно, сказка очень древняя», — кивнула Глая. «Но почему идиотизм?»
6: «Вообще-то в сказках добру положено победить».
4: «Но ведь ты помнишь, что юты не хищники?»
6: Она повернула мордочку.
4: Откуда в нашем эпосе идея победы?
5: Значит, идея поражения? Хорошие сказки.
4: В нашей культуре нет идеи поражения. Воспевание жертвенности – тоже эпос хищников. А у нас идея помощи.
5: Идея пассивности?
4: Нет.
5: Превосходно. Глая, ты знаешь, что твой мех считается самым ценным в галактике?
4: Да.
5: А знаешь, как еще 5 лет назад браконьеры опускались на Юту и стреляли в твоих сородичей? И земляне, и бандиты других планет тайно летали на охоту. Это нормально?
4: Ненормально. Было всего 15 случаев. Затем мы поставили систему ловушек, теперь этого нет. Браконьеры депортируются раньше, чем ступят на планету.
5: А это нормально, что убийцы не наказаны?
4: Мертвые шкурки не станут живыми ютами. Какой смысл наказывать?
5: Я не нашелся, что ответить, и только со злостью хлопнул руками по подлокотникам кресла.
4: «Я попробую объяснить», — сказала Глая. «Представь, что горная лавина засыпала альпинистов. Вы же не станете мстить лавине?»
5: «Идиотизм», — пробормотал я. «Непротивление злу. Толстовщина».
4: «Почему непротивление? В нашем эпосе много сказок, где юты мешают дракону убить своих друзей. Просто они не герои и действуют разумно и сообща. Герой-одиночка бывает только в эпосе хищника».
5: «Почему?»
4: «Потому что герой — это не тот, кто сильнее врагов. Герой — это тот, кто сильнее своих. Ему не должно быть равных в том, что он делает, поэтому герои хищников действуют в одиночку. В наших сказках обычно нет ни героев, ни врагов, но мне хотелось рассказать тебе именно эту сказку, чтобы ты сравнил со своим эпосом».
5: «Ясно», — хмыкнул я. «Показать, какие наши сказки поганые и какие ваши добрые». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: «Как это удивительно!» —
5: промурлыкала Глая, потерлась бархатным ушком о мое колено, обернулась и посмотрела мне в глаза.
4: «Ты любой разговор превращаешь в борьбу. Неужели всерьез думаешь, что я хочу оскорбить твой эпос и похвалить свой?»
5: «Извини», — смутился я.
4: «Извини», —
5: повторила Глая задумчиво.
4: «Это слово мне было выучить сложнее всего. В нашем языке нет слова «извини».
5: «А какими словами вы просите прощения?»
4: «Мы не просим прощения. У нас есть слово «schwitz». Заблуждение, ошибка. Можно сказать собеседнику: мои слова были «schwitz». Но незачем демонстрировать отсутствие агрессии и просить не карать за проступок, понимаешь?»
5: «То есть вы можете хамить друг другу, но вам и в голову не придет извиниться?»
4: «Мы не умеем хамить»,
5: — Глая потянулась.
4: «Если слова оказываются неприятными, то это не агрессия. Возможно, счуиц. А может, неприятная правда. Понимаешь? У нас нет слов равенства, смирения, возмездия и добро. Нас никто не стремится попасть в более лучшее место, чем остальные. У нас вообще никто не стремится, понимаешь? А у вас по-другому. Войны, Олимпийские игры, экономическая конкуренция, карьерный рост, научные споры, сильный и слабый, оскорбление и извинение, преступление и наказание, подчинение и руководство, предательство и месть. У вас смешной обычай приветствия, соприкоснуться открытой ладонью, показать, что нет оружия. Или обычай чокаться бокалами, чтобы напитки плескались через края и было видно, что нету яда. У вас есть деньги. У вас есть преступность, и вы с ней боретесь. Это ведь не только на Земле, это психология любой цивилизации хищников. И это очень интересно, правда? Мне очень интересна ваша культура, а тебе интересна наша, правда?»
5: «Интересно, но я вас не понимаю».
4: «Так и я не все понимаю», —
5: Глая потянулась.
4: «Вот у вас отменена смертная казнь».
5: «И чего тут непонятного?» Я подозрительно уставился на Глаю.
4: «Я изучал разные эпосы. Я был на Волгле, Там недавно отменили поедание самца после спаривания.
7: «Что?» – изумился я. «Ты была на Волгле у диких пауков?»
4: «Они не дикие, они разумные. Их инстинкты давно скованы социальными нормами. Для путешественников опасности мало».
5: Глая замерла и лизнула правую лапку.
4: «Я изучал их эпос, там тоже драконы». «Хочешь, расскажу, Тратанян? Это главный эпос самого богатого правящего рода. Эпос о перворождении».
5: «Ну, расскажи». Я снова опустился на пол и прислонился к Глае.
4: «На заре мира рыцарша Тратанян отправилась на бой с драконом. Панцирный дракон был так могуч, что закрывал полнеба на 7 дней пути».
5: «А похитить принцессу?» — уточнил я на всякий случай.
4: «Зачем? Пауки-волглы — хищники одиночные. Торговля поступком не в их обычаях».
5: «Чего?»
4: «Торговля поступком. Когда помогают за помощь и мстят за агрессию. Поэтому нападение на врага не требует причины, понимаешь?»
5: «Кажется, понимаю».
4: «Рыцарша Тратанян шла много дней, и на ее пути встала гора. Прочь с дороги!» — закричала Тратанян и укусила гору. Но гора не шелохнулась. Тратанян пришла в неописуемый гнев. Ударами своих мощных хелицер она раскидала гору, и на ее месте образовалась яма. Тратанян испражнилась в яму и отправилась дальше».
5: «Идиотизм!» — сказал я.
4: «Почему идиотизм?» — живо повернулась Глая. «Просто преувеличение. Конечно, паучиха не может раскидать гору, к тому же они ростом меньше меня».
5: «Почему гору надо раскидывать?»
4: «Ну, как ты не понимаешь? Гора стала на ее пути. Гора — враг. Врага надо победить, уничтожить и унизить. Представь, что гора — живое чудовище. Тогда поведение Тратанян будет логично с точки зрения человека».
5: «Человек не борется с неживой природой», — сказал я.
4: «Человек не такой ярко выраженный хищник», — возразила Глая. «Но и в вашем эпосе встречается борьба с неживой природой».
5: «Пример, пожалуйста», — обиделся я.
4: «Пример?»
5: Глая подняла пушистую лапку и совсем покошачьи почесала ухо.
4: «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру».
5: «Это откуда?» — насторожился я.
4: «Нет, не то», — мурлыкнула Глая. «Вот хороший пример. Буря разметала флот царя Ксеркса, и тот решил наказать море. Он приказал высечь море кнутами. Эпос Древней Греции».
5: «Увы, не знаком», — сказал я. «Наверное, совсем древний эпос. Но если так, то полный идиотизм».
4: «А вот относительно новый эпос. Иисус Христос, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла».
5: «Совершенно неуместный пример», — возмутился я. «Это просто земледелие, селекция».
4: «Я продолжу сказку, хорошо?» Тратанян отправилась дальше, но дорогу преградило поле флои. Флоя — такое ядовитое колючее растение с толстыми древесными стеблями. Оно растет сплошной стеной. Представляешь, да? Тратанян закричала: «Расступись, флоя!» Но флоя лишь зашелестела и встала еще плотнее. Тратанян пришла в неописуемый гнев. Она начала перекусывать стебли один за другим и насиловать их.
5: «Чего делать?» — удивился я.
4: «Принуждать к сексуальным отношениям. В эпосе хищников часто используется как форма агрессии и победы. Например, у людей, когда...»
5: «Как можно изнасиловать поле ядовитых растений?»
4: «Я тоже не очень их хорошо представляю», —
5: задумалась Глая.
4: «Но так говорит эпос. Наверное, в переносном смысле». Когда с полем было покончено, Тратанян отправилась дальше. Дорогу ей преградило озеро.
5: «Дальше понятно», — кивнул я. Она крикнула озеру отойти в сторону, но озеро не послушал. Тогда она пришла в неописуемый гнев. Озеро выпило, в яму нагадило, еще как-нибудь изнасиловало.
4: «Нет», — сказала Глая. «В эпосе пауков вода не бывает врагом. У нас принято объяснять это тем, что воды на Волгле мало, и она ценится. Но я думаю, все потому, что вода не имеет формы. Это сложно объяснить. Для пауков облик врага важнее всего. Ротаниан увидела на берегу пасущегося коленчатого моллюска. Она вскочила на его спину и велела перевести на другой берег. Дрожа от страха, моллюск перевез ее. Ротаниан вспорола ему брюхо, съела сердце и отправилась дальше».
5: «Благодарность», — фыркнул я.
4: «Свойственно только культурам стадных хищников», — кивнула Глая. «Пауки не торгуют поступками».
5: «Постой, а у вас тоже нет благодарности?»
4: «И у нас нет. Разве для поступка помощи нужна причина? Мне было сложно это понять. И тебе, наверное, очень сложно».
5: «Да уж».
4: «К тому же моллюск — добыча, глупо оставлять еду. Представь, что банка консервов помогла тебе заколотить деталь в крепежное гнездо. Ты же ее после этого съешь, а не отпустишь в космическое пространство».
5: «Банка-то не живая».
4: «Мы уже обсуждали. Хищники не всегда делают различия между живым и неживым врагом». Ротаниан отправилась дальше и вышла к логову панцирного дракона. Дракон был страшен. Я опускаю подробности. Началась битва. Тоже пропускаю этот самый длинный и подробную часть эпоса. Наконец, гигантский дракон был повержен. Ротаниан изнасиловала его, а затем разорвала на части и съела. Вскоре у нее завязалась кладка яиц от него.
5: «От дракона?»
4: «Ну ведь и люди в некоторых эпосах ведут род от зверей». «Конечно, с точки зрения генетики...»
5: «Да пес с ней с генетикой, у нее будут дети от врага!»
4: «Вполне разумное поведение для хищников-одиночек. Сильный враг — сильный генофонд. Тут другая неясность. Выходит, дракон был самцом». «Но самцом он не мог быть. Пауки не считают геройством победу над слабым полом. Когда просишь объяснить это место в эпосе, они впадают в агрессию».
5: Глая запнулась и задумчиво лизнула правую лапку.
4: «Так вот, Тратаниан отложила кладку, и у нее родилось 511 дочерей. В оригинале 777, у них восьмеричная система счисления. Тогда Тратаниан бросилась на спину, разодрала свое тело на 511 частей и умерла. А дочери расползлись по миру и дали начало могущественному роду Тратаниан. Конец сказки».
5: «Впечатляет». Я понимающе кивнул. «Только зачем себя разрывать?»
4: «А ведь эта сказка тебе понравилась больше, чем сказка Ют», — пробормотала Глая и задумалась.
5: «Так себя-то разрывать зачем?» — повторил я.
4: «Жертвенная гибель», — объяснила Глая. «Неизбежно появляется в эпосе всех развитых хищников. Как обратная сторона медали. Лицевая сторона — это агрессия внешняя, расправа над врагом. Победа физическая или более сложная социальная, месть, разоблачение, позор. А обратная сторона — это агрессия, направленная внутрь. Жертвенная гибель — победа над собой, над жизнью и смертью».
5: «Это как?» — не понял я.
4: «Эпос, прославляющий красоту гибели. Когда хищник уничтожает врагов, погибая сам. Срывает оружие, сбрасывает общий транспорт в пропасть, заводит чужую армию в ущелье и запутывает следы. В более продвинутом варианте хищник принимает мучительную смерть ради своей идеи. Например, у людей в относительно новом эпосе...»
5: «А ну заткнись!» — рявкнул я и стукнул кулаком по полу так, что звякнули защелки автоклава. Глая замолчала и задумчиво почесала ушко. Наступила тишина, и в тишине снова выплыла тоскливая сирена. «Извини», — сказал я, откашлявшись.
4: «Чуиц!
5: Бить кулаком по полу!»
4: «Так вот», —
5: откликнулась Глая.
4: Мы говорили о Тратаньян. Основательница сильного рода не должна иметь себе равных в мире. Поэтому не может принять смерть от врагов, от старости или от болезней, правильно? Она может принять мучительную смерть только от себя самой, во имя идеи рода. Дочери пожирают плоть ее и кровь ее, и расходятся сытые по миру. Эпос пауков очень логичен.
5: Я помолчал, а затем все-таки спросил. Глая, а ты сама как считаешь? Эпос людей больше похож на эпос пауков или ют?
4: Трудно сравнивать, ответила Глая, подумав. Где-то посередине, но обособленно. Вы умеренно агрессивные стадные хищники и все отношения строите на торговле. Классический эпос землян — это цепочка торговли поступками. Дракон похищает принцессу, а рыцарь в одиночку отправляется наказать его за это. В пути он мстит встречным за агрессию и покупает себе помощь. «Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь!» В конце бьется с драконом, который превосходит его силой. Одолевает его. Освобождает принцессу, и она за это становится его брачной партнершей. Вообще, решение своей половой проблемы – важный стимул многих геройских поступков на Земле. А потом рыцарь возвращается в племя и становится королем, потому что купил себе право власти, доказав, что сильнее всех своих.
2: Леонид Каганов. Эпос «Хищника». Окончание. Я вскочил с кресла, дошел до автоклава, оперся на него рукой и обернулся. «Послушай, ты, маленькая Юта, а не кажется ли тебе...»
4: «Не обижайся», — перебила Глая. «У тебя замечательная, разумная раса. Ваша культура развивается быстро. Со временем вы изживете хищнические инстинкты. Начни с себя. Перестань обижаться. Перестань соревноваться. Перестань побеждать и торговать».
7: «Стоп!» — крикнул я. «Стоп! Хватит! Я больше не хочу говорить про эпос, я хочу еще раз обсудить нашу ситуацию».
4: «Как хочешь».
5: Глая вздохнула, запрыгнула на медицинский стол и легла, уткнув мордочку в лапы. Она казалась еще более пушистой, чем раньше, и я понял, что ей тоже холодно. Я подошел к экрану. Горло сжало судорогой, глаза резануло, и по нижним векам растеклась вода. Звезды помутнели и засияли лучистыми пятнами. Выла сирена. Я долго стоял спиной к Глае и делал вид, что задумчиво рассматриваю галактику. Но глаза не высыхали. Тогда я придвинул к экрану кресло, поднял с пола планшетку, сбросил обзор пространства и запросил карту ресурсов. На экране появилась схема корабля, в которой уже раз за последние часы я разглядывал ее. Скорый пассажирский для средних перелетов с выносным реактором. Сплюснутый шар жилого борта, и от него на 140 метров тянется тонкая мачта. Внутри нее транспортный коридор. Мачта заканчивается воронкой реактора. В том месте, где начинается воронка, небольшое кольцо, дальние вспомогательные помещения. Но я не спешил переходить туда. Сначала вывел крупным планом сам борт. 8 палуб. 3 грузовые, затем 3 пассажирские. Плацкарты, эконом-класс и VIP-класс с универсальными каютами для любых форм жизни. Выше обеденный зал, он же игровой бар. Последняя палуба — гаражи сервороботов, каюты экипажа и рубка пилотов. Все было шершаво набросано серым пунктиром. Ничего этого уже не существовало. Я коснулся пальцами планшетки и сдвинул изображение еще и еще. Началась мачта. Я дал увеличение и повел изображение вдоль нее. Примерно на середине пунктир наконец сменился разноцветными красками. И я дал максимальное увеличение. Изображение было схематичным. Наверняка туда лазил фотографировать микроробот из шлюпки. Полая труба мачты была словно разворочена изнутри. Как лепестки дикого цветка, наружу во все стороны торчали клочья обшивки.
4: «Мне кажется», — произнесла за спиной Гайя, — «это было в нижнем грузовом. Что там везли?»
7: «Нашла у кого спрашивать», — рявкнул я. «У фельдшера! Откуда мне знать?»
4: «Все-таки думаешь, что террористы?»
7: «Я уже ничего не думаю!» – заорал я. «Может, твои пауки с Волглы? Может, покушение на кого-то из пассажиров? Может, какой-то идиот сдал в багаж промышленный конденсатор, а идиот-таможенник пропустил, а идиот-серворобот распаковал и отключил контур? Какая нам разница?»
5: Я хлопнул по планшету и вывел на экран схему присутствия. Как и прежде, мигали всего два огонька. В окружающем пространстве живых существ не было, только сигналил мой коммуникатор на запястье и клипсы на ухе Глаи.
4: «Бешеный пульс», —
5: огорчилась Глая и спрыгнула со стола.
4: «Просто ляг и полежи».
5: «Сволочь, успела прочесть цифры». Я сбросил схему присутствия и пронесся по технологическому коридору до утолщения перед воронкой. Вспомогательные помещения, склад ремонтных железяк для реактора. И вот она, в стене коридора, дверь аварийной шлюпки. И тут же напротив, через коридор, дверь в медицинский бокс. Потому что чиновники из здравоохранения, которые сами ни разу не летали дальше курортных планет, панически боятся неизвестной космической заразы и приказывают выносить медбоксы в карантинную зону почти к самому реактору, да еще герметизировать по высшей категории. Как будто заболевший не успеет заразить всех еще в обеденном зале. И как будто существует инфекция, с которой не справится активный белок из любой стандартной аптечки. Зато теперь жилой борт рассеян мелкой пылью в космическом пространстве. И семеро членов экипажа, и 208 пассажиров, земляне, адонцы, кажется, даже юты. И кругом вакуум. В огрызке транспортного коридора вакуум. А мы... мы заперты в боксе. Я и эта зверушка, которая напросилась слетать на Землю с экипажем. И все, что у нас есть, это запас кислорода на 10 часов. И холод. И связь с компьютером шлюпки. Отличные быстроходные шлюпки, до которой нельзя добраться, потому что за дверью вакуум. Исчезающая надежда, что придет помощь. Откуда она придет? Глухой космос. И медикаменты, и универсальный автоклав, и еще у меня есть кое-что, о чем она не знает, но об этом нельзя думать, потому что он один, а нас двое.
4: «Послушай», — сказала Глая, «а если меня усыпить?»
7: «Что?»
5: Я от неожиданности подпрыгнул.
4: «Если пушистого усыпить, тебе кислорода хватит надолго».
5: Полосатый хвост задумчиво ползал по полу.
7: «Прекрати!» — рявкнул я.
4: «Просто расскажи, как бы ты меня усыпил? Тебе ведь приходилось усыплять пушистых зверей?»
7: «Приходилось!» — выдавил я.
5: «Не хватило мест в госпитале, и трое студентов с нашего курса проходили практику в ветеринарной клинике».
4: «Расскажи, чем усыпляют животных?»
5: В голосе Глаи было живое любопытство. Внутри огромных глаз блестели искорки. «Как усыпляют? Ты хочешь это знать?» Я сунул замерзшие руки в карманы комбеза и прошелся по боксу. «Я бы дождался, пока ты заснешь. Я бы поднес к твоему носу вату, смоченную эфиром. Затем вколол глубокий наркоз. Затем взял шприц с толстой иглой и наполнил его аммиаком. Затем проткнул грудную клетку между ребер и ввел аммиак в легкие. Мгновенный некроз тканей. Быстрая и безболезненная смерть. Так усыпляли собак и кошек в начале 21 века». Глая смотрела круглыми глазами, чуть склонив голову. Уши бархатными лопухами висели задумчиво и печально.
4: «А шкурка не попортится от иглы?» — спросила она. «Ты набьешь хорошее чучелко?»
5: Я промолчал.
4: «Обещай», — сказала Глая, «что не бросишь меня. Набьешь хорошее чучелко. У меня очень ценный мех».
5: «Обещаю», — буркнул я.
4: «Точно?»
5: «Точно». Глая помолчала, задумчиво елозя хвостом по полу. Я внимательно смотрел на нее, а затем расхохотался.
7: «И это существо рассказывало мне, что я хищник, а у вас в культуре нет ни геройских подвигов, ни жертвенной гибели?»
4: «Я плохо выучила русский язык», —
5: медленно произнесла Глая. Хвост проехал по полу и замер.
4: «Я не знал, что усыпить имеет два значения».
5: Изо всей силы прикусив губу, я закрыл лицо руками и упал в кресло. Меня трясло.
6: Я чувствовал, что Глая села рядом и прислонилась ко мне. Чувствовал ее тепло. Она что-то говорила, успокаивала. Наконец я почувствовал, что силы покидают меня, и накатывается тяжелый сон. Видения наплывали со всех сторон. Я сполз с кресла и лег на пол. Глая свернулась рядом.
4: «Ты не бросишь пушистого?» —
6: промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется. Но она не проснулась. Очень долго искал наркоз, а вот аммиак нашелся быстро. Шприц вошел в легкие не сразу. Панически дрожали руки, игла натыкалась на ребрышки. Затем распахнул стенной шкаф и достал скафандр эпидемиологической защиты. Полноценный герметичный космический скафандр с запасом кислорода на несколько часов. Разве что не экранирует от радиации, зато с усилителями движений. Кто знает, если бы не усилители, может, мы смогли бы влезть туда вдвоем? Я отключил трансляцию внешних звуков. Сирена стихла, но тишина оказалась страшнее. Нашел пластиковые пакеты и положил туда тушку Глаи. Поднял с пола планшетку и ввел команду. Тяжелая дверь бокса дрогнула и отползла в сторону. Порывом ветра меня качнуло и бросило вперед. Я грохнулся на порог, но пакета не выпустил. Встал, перешагнул коридор и долго возился с рычагами, срывая аварийные пломбы. Наконец дверь шлюпки распахнулась, и я залез внутрь. Когда давление выровнялось, снял скафандр, сел в кресло пилота и положил руки на пульт. Чучелка я поставил в своем загородном доме под Ярославлем. Глая сидела на задних лапках и казалась совсем живой, если бы не тусклые стеклянные глаза, в которых уже не бегали искорки. Неделю я выдержал, а затем переставил чучелка на чердак. А когда через пару лет заглянул туда, увидел, как его безнадежно испортили мыши.
4: «Ты не бросишь пушистого?» —
6: промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода и долго пытался прийти в себя после кошмарного сна. Встал, посмотрел на спящую Глаю и потряс ее. Она сонно хлопала глазами. «Глая, у меня есть один скафандр. Ты попытаешься залезть в него и доберешься до шлюпки».
4: «Где?»
6: — спросила Глая и повертела головой. «В шкафу. Неважно, он один».
4: «А ты?»
6: — спросила Глая. «Я нет. И не смей спорить, это решено».
4: «Героизм и жертвенность», — промурлыкала Глая и перевернулась на другой бок. «Прекрати глупости, давай спать. Ты же не бросишь пушистого?»
6: «Нет, конечно», — ответил я. Сел в кресло, включил внешнее наблюдение и стал смотреть, как сиреневая галактика нарезает бесконечные круги. Когда Глая заснула, подошел к шкафу, достал вату, эфир и шприцы. Сделал все необходимое, подошел к автоклаву, открыл тяжелую дверцу и положил внутрь маленькую остывающую тушку. На ощупь сквозь мех она казалась совсем крохотной. Я закрыл дверцу и установил на пульте режим кремации. Когда в камере автоклава потух багровый огонь, я отстегнул защелки и распахнул дверцу, чтобы прах рассеялся в космосе. Герметичная дверца распахнулась с тяжелым хлопком. В воздухе разлился горячий запах паленой шерсти. Я надел скафандр, разблокировал дверь бокса, забрался в шлюпку.
4: «Ты не бросишь пушистого?» — промурлыкала она сонно.
6: «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется, но она не проснулась. Ее дыхание стало почти незаметным. Надел скафандр, подошел к автоклаву, распахнул дверцу и осторожно положил Глаю внутрь. Закрыл дверцу и вручную запер герметичные защелки. Затем обхватил автоклав руками и напрягся, чувствуя, как вибрируют мускулы скафандра. Наконец опоры дрогнули и выползли из пола, раскроив пластик. Я обломал их, схватил громоздкий цилиндр под мышку, открыл дверь бокса и рванулся к шлюпке. Он должен выдержать. Я успею за 2 минуты. Она не задохнется.

Michael Aztekfall, Asgard Unlimited. Если отвлечься от вороньего помета на плечах, Один выглядел совсем неплохо в костюме от Армани. Удачной деталью были синие в тон костюму искорки на повязке, закрывающие глаз. Один и раньше был франтом, но даже меня поразило, как быстро он освоился в новых временах. Глядя сверху вниз с составного видеоэкрана, он казался намного выше, чем в жизни. Один изобразил улыбку, которой хотел очаровать зрителей, но Волгалли решили, что улыбка предназначена им. Если им нравилось так думать, я не видел никакого смысла разочаровывать их на этот счет. Мне было слишком хорошо, и я хотел себя побаловать. Я стоял в Гранд Фойер в Волгалле, улыбаясь творению рук своих. Массивные стальные копья были связаны вместе, образуя столбы и стропила, придавая огромному залу тот древневоинственный дух, которым бредили все архитектурные журналы. В старой Волгалле крыша была сделана из щитов, я же отлил их из лексана, так что они стали пропускать свет днем и позволяли людям, допущенным в верхние ярусы, любоваться звездами ночью. Тщательно отделанные подсвечники в виде мечей прятали в себе галогеновые лампы, которые круглые сутки освещали нижние ярусы немигающим светом. Старые изношенные деревянные скамьи, изъеденные молью гобелены и сильно потертые звериные шкуры были заменены более современным скандинавским декором. Щиты, мечи, копья и доспехи по-прежнему фигурировали в интерьере, но лишь потому, что люди к ним привыкли. Одним из важных аспектов новой Волгаллы была возможность каждому отождествить элементы декора с теми вещами, которые были им наиболее знакомы. Образно говоря, мы дали каждому по иконе. Волгалла была так красива, что вряд ли кто-нибудь отказался бы прожить там целую вечность. Одним из наших главных аттракционов были валькирии. Мне стоило немалых трудов уговорить Одина вывести на обозрение мужчин, одетых в аналогичное короткое облачение, и тем самым предложить кое-что и для женской части потребительского рынка. В конце концов, он сдался после того, как я убедил его придумать название для этого мясного пирога. Валианты, отважные, отныне стали одной из наших наиболее популярных достопримечательностей. Надо сказать, что Один отнюдь не был реакционным элементом среди асов. Уже первый брифинг, на который я собрал всех около года назад, показал, что Один уже начал адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Ансамбль от Перри Эллиса, в который он был одет, вышел из моды всего за один сезон до того, но его покрой был достаточно консервативным, чтобы поддержать дух патриархального благородства, всегда являвшийся отличительной чертой Одина. Остальные приспосабливались чуть медленнее, но так оно повелось испокон веков. В тот момент, когда я вошел в комнату, Тор, облаченный в камуфляж команда, начал великолепно имитировать рыбу, выброшенную на берег и хватающую ртом воздух. Тир заметил мое появление, но тут же вернулся к изучению биомеханического протеза, заменившего его правую руку. Он сжимал и разжимал кулак синхронно с движениями рта Тора. Что же касается Хеймдаля, так он веками изводил меня своей язвительностью. Тор обрушил кулак на стол для заседаний, распугав караедов и отколов несколько щепок. «Что он здесь делает?» Древесная пыль поднялась облаком, оседая на рыжей бороде Тора. «Это его хитрость сплела все эти иллюзии, маскирующие подлинную сущность Асгарда!» Один медленно покачал своей седой гривой. «Мы собрались здесь из-за Локи, а значит, его место с нами!» Маленькие молнии выскочили из

0: Восторг, когда он бросил взгляд в мою сторону.
1: «Это обман, Один Вал-Отец! Он тот, кто совершил убийство Балдура! Он стал причиной Рагнарёка, в котором мы все погибли!»
2: «Да неужто, громовержец?»
0: Я улыбнулся и занял свое место за ромбовидным столом напротив Одина.
1: «Я вызвал Рагнарёк?» «Не пытайся отрицать это!»
0: Тор сложил на груди руки. Его бугристые мышцы рискованно испытывали на прочность синтетическое волокно куртки.
1: «Мы знаем, что это так. Мы со змеем убили друг друга. Один погиб в пасти Фенриса, а Тир убил адского пса Грама, но и сам был убит им. Хеймдаль убил тебя, а ты его».
0: Я позволил себе ухмыльнуться, и когда Один без улыбки кивнул мне, каждый из моих братцев готов был наброситься и растерзать меня на части.
2: «Откуда тебе это известно, Тор? Ты разве помнишь, как крушил змея Мьёльниром?
1: А ты, Тир, помнишь ты зубы Гарма?»
0: Моя ухмылка немного потухла, когда я посмотрел на Хеймдаля. «А ты помнишь ли адскую боль, когда мой меч вошел в твои кишки?» Улыбка Хеймдаля продемонстрировала полный рот золотых зубов.
2: «Не более, чем мои руки помнят, как откручивали тебе голову».
0: Я поправил манжету рубашки, чтобы скрыть мгновенное замешательство.
1: «Никто из нас не помнит событий Рагнарёка. Мы знали, что должно случиться, каким образом наступит конец мира благодаря мудрости Одина и различным оракулам, предсказавшим сумерки богов, но мы не пережили предсказанного конца».
0: Искусственный кулак Тира с треском сжался.
1: «Не пытайся убедить меня, что Балдур не умер. Я до сих пор чувствую сердцем боль этой утраты».
0: «Ты абсолютно прав, Тир.
2: Он и вправду умер.
0: Но события, которым его смерть была предзнаменованием, не наступили. Не было Рагнарёка».
1: «Невероятно!»
0: Тор замахнулся было, чтобы еще раз ударить кулаком по столу, но малое только благоразумие заставило его удержаться от этого.
1: «Рагнарёк должен был случиться. Небытие длилось так долго. Я наверняка был мертв. Я не верю, что не было сумерек богов».
0: Я послал ему свою самую обезоруживающую улыбку, и его занесенный кулак начал медленно опускаться.
2: «Сумерки были, но не такие, как мы ожидали».
0: Рыжие брови Тора недоуменно сдвинулись.
1: «Так был Рагнарёк или его не было?»
0: «Нашего не было». Один накрыл своей рукой руку Тора.
1: «Позволь Локи объяснить». Тор зарычал, сверкнув на меня глазами. «Говори, обманщик!»
2: «Целую вечность и один день мы знаем о других богах и их царстве.
0: Мы также давно знаем о том, что получаем жизнь из веры тех, кто нам поклоняется. Их молитвы и призывы, жертвы и мольбы поддерживают в нас жизнь».
1: Я развел руки в стороны. «Мы используем эту силу, чтобы даровать благодеяния нашим любимцам и вдохновлять других на то, чтобы они сильнее верили в нас и приносили нам больше жертв, в надежде тоже получить от нас милость».
0: Мои коллеги-боги слегка заерзали на своих стульях. Хотя им ничего не было известно о П.Ф. Скиннере, они интуитивно уловили тот факт, что периодическое поощрение является самым мощным стимулом выработки и поддержания поведенческих схем. «В самом деле мы зачастую получали кредит доверия за то, чего вовсе не совершали. Если дерево во время грозы падало на дом, враги пострадавшего человека возносили благодарность мне или другому богу за поверженного недруга. Правда, никто не предлагал нам таких вещей, как, например, бесплатный обед, но люди гораздо бережнее относятся к своей пище, чем к преданности».
1: «Итак... к югу от наших владений, в Мидгарде, в пустыне на перекрестке караванных путей, Иегова решил уйти на покой».
0: Драгоценная улыбка Хеймдаля растянулась до ушей.
2: «Если бы я создал мир за 6 дней, я бы тоже предпочел отдыхать дольше, чем 1 день».
0: Мы все засмеялись. Истинная правда состоит в том, что большинство из нас не помнит, откуда мы взялись, в силу чего мы склонны рассказывать довольно пространные истории о своем происхождении, и только Иегова выдвинул версию о том, что он является началом и концом всего сущего. Хотя, конечно, заявление о том, что ты убил собственных родителей, было не самой привлекательной историей, и все же людям было легче ее воспринять, чем сказку о внедрении самого себя в эгоцентрическую.

0: Это сравнится с тем, как Один висел 9 дней, да еще пронзенный собственным копьем.
1: Джош, возможно, слышал об этом, а может, его последователи слышали, потому что в его истории тоже задействовано копье. Его ученики оттащили его в гробницу, а через 1.5 дня Джош вернулся к жизни. Я пожал плечами. Еще одно любительское представление, оказавшееся, однако, весьма убедительным для его народа. Тир откинул золотые локоны из синих глаз. «Припоминаю, что слышал о Христе, когда несколько его последователей были растерзаны за то, что распространяли его историю среди моих людей». Я прищурился. «Если бы мы в полной мере поняли опасность его культа, Христос потребовал от своих сторонников 2 вещей. Первую он позаимствовал у своего отца. Они не должны были иметь других богов, кроме него, перед лицом его». Это требование признания собственной исключительности уместно, когда ты одинокое божество, правящее кочевниками на бесформенных пространствах. Там просто нет других богов, претендующих на этот народ. Один нахмурился.
2: Когда люди Иеговы находились в плену в Тотхейме и Баалхейме, они не представляли угрозы для местных богов.
1: Нет, но Христос выдвинул своим последователям 2-е требование, которое сделало их такими опасными. Я придал голосу драматизма, чтобы даже Тор понял, что я говорю важные вещи.
0: Христос потребовал, чтобы они поделились своей верой с другими, которые тоже должны были стать приверженцами Его одного и распространять эту веру дальше и дальше.
1: Тор покачал головой.
3: «Я не верю тебе. Я бы запомнил это».
1: Ты этого не помнишь, потому что движение Христа захватило власть в нашем царстве буквально за 1 ночь. Пока мы были озабочены наступлением Рагнарёка, христиане прокрались в наши земли. Те, кто верил в нас, дрогнули, а затем отвернулись от нас, и мы провалились в сон забвения.
4: Хеймдаль приподнял красивую бровь.
0: Если это правда, если нас всех предали забвению, то откуда ты знаешь эту историю?
1: Я сложил руки, соединив кончики пальцев.
4: В своем рвении распространить христианство они отождествили меня с Люцифером, которого породил Иегова и который мучил Джошуа. Поклонение мне стало жизнеспособной альтернативой власти Христа, и я стал богом для людей, которые всегда идут против господствующих настроений общества.
1: Вытянув свою механическую руку, Тир попытался поймать муху на лету.
0: «Если эти христиане всем заправляют, то как мы здесь оказались?»
1: Я улыбнулся шире.
4: Христианство распространилось очень широко и, безусловно, стало доминирующей религией в мире, но оно основано на толерантности и пацифизме. В результате некоторые виды зла в мире существуют свободно. Я думаю, что падение оплота Иеговы в Центральной Европе впервые всполошило его. Он проверил, что сделал Христос с семейным предприятием и, засучив рукава, взялся за дело. Вытеснил Джошуа и вернул все к тому положению, которое существовало при нем. Джошуа продолжал гнуть свою линию, но его люди были разобщены, а доктрина стала казаться слишком запутанной. В то же время многие люди начали относиться к христианству как к теологическому империализму, в результате чего они отказались от него, вернувшись к прежним верованиям.
0: «В том числе в нас!»
3: «Не могу поверить!» — грозно нахмурился Тор.
0: «Ты говоришь, что этот Христос был пацифистом, проповедовавшим терпимость!»
3: «Точно!»
0: «Никаких сражений, никаких воинских традиций!»
1: «Нет, он был пацифистом и полностью отрицал насилие!»
4: Несколько секунд у Тора тряслась нижняя губа.
3: «Если он был пацифистом, то как он победил?»
1: Я улыбнулся. «Он предложил людям то, чего они желали. Он предложил им жизнь после смерти».
3: «Так и мы делали то же самое».
1: Один оперся руками о стол.
2: «Это и подводит нас к главному пункту нашей встречи. Возвращение людей к старой вере дает нам шанс к возрождению, но эти люди уже не те, что раньше. Все изменилось, и мы должны извлечь максимальную пользу из ситуации, чтобы гарантировать себя от повторного забвения».
1: Тор покачал головой.
3: «И все же я не понимаю. Мы боги, мы не меняемся. Люди поклоняются нам таким, какие мы есть, за то, что мы им предлагаем».
4: «В этом-то и проблема», — тут уже нахмурился я.

0: Откровенно говоря, Асгард — это пиаровский кошмар. У каждого из нас есть свой воинственный аспект, вот только война нынче не в моде. Тор сверкнул глазами.
1: Война — это самый благородный и высокий промысел, к которому мужчина может стремиться. Вот почему самых отчаянных и храбрых воинов валькирии забирают с полей мертвых и приносят в Валгалу. Сам Один повелел хоронить воинов с оружием и доспехами, чтобы они были готовы присоединиться к нам в последние дни, сражаясь против наших врагов во времена Рагнарёка.
0: Я вздохнул. Послушайте, нам совершенно необходимо переосмыслить все, что связано с Рагнарёком. У христиан тоже есть идея великой битвы, которая должна возвестить конец света. Поэтому наш Рагнарёк вполне может сойти за бледное подражание их Армагеддону. И еще. Исключительное право допуска для воинов тоже нуждается в пересмотре. Голос громовержца загрохотал по залу.
2: Что? Ты хочешь открыть доступ в Валгалу кому-то, кроме воинов?
0: Тор, те, кого ты квалифицировал бы как воинов, в современную эпоху носят оружие, способное убить человека на расстоянии мили. Большинство войн называются карательными акциями, а это означает, что люди, сидящие за много миль, обрушивают силу Мьёльнира на города своих врагов, превращая их в руины. Героического духа сражений, который ты так горячо отстаиваешь, больше не существует. Краски отхлынули от цветущего лица Тора.
1: Неужели больше нет смертных, которые храбро вступают в битву, рискуя своими жизнями и конечностями, чтобы разгромить врагов и захватить их богатство и их самих?
0: Таких предостаточно, но они бьются в коммерческих сражениях.
1: Купцы?
0: Называй их капитанами индустрии.
1: Ты хочешь допустить в Валгалу купцов?
0: Тор покачал головой.
1: Чего доброго, ты еще пожелаешь разрешить женщинам входить под этот священный кров?
0: Я слегка вздрогнул. Вообще-то, я и хотел впустить сюда женщин, но некоторые культы богини-матери настолько срослись с феминизмом, что путь туда нам отрезан. Признайте, что все ваши жены были замечательными женщинами, но далеко не столь волнующими, как средиземноморские богини. И все же нацеленность на мужчин открывает перед нами рынок размера, грубо говоря, в половину населения Земли, причем эта половина контролирует подавляющую часть земных богатств.
1: Богатств?
0: Тир нахмурился.
1: Я согласен с Тором. Нам нужны благородство и доблесть.
0: Нет, нам нужны верующие. Чтобы привлечь их, мы должны дать им то, что христианство не может дать. Я улыбнулся. Одно из речений Христа гласит, что легче будет верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в рай. У нас есть древние традиции хоронить человека с его материальными приобретениями, чтобы он мог распорядиться ими в загробной жизни. Основываясь на этой традиции, мы привлечем к себе людей. Я подался вперед.
1: Добро пожаловать в Asgard Unlimited! Наш слоган гласит «Asgard Unlimited – вы можете взять это с собой!»
0: Лицо Хеймдаля потемнело.
3: «Люди, которых ты хочешь привлечь, похожи не столько на верующих, сколько на мародеров и стервятников, которые придут, чтобы посмотреть, что мы сможем им дать.
0: Вам придется понять, всем вам, что современные люди не столько почитатели, сколько фанаты. Они склонны не столько верить в кого-то или во что-то, сколько поклоняться миру, окружающему этот феномен. Быть богом — это, конечно, впечатляет, но нам надо стать для них чем-то большим. Чем-то, что позволило бы им самим участвовать в нашем спектакле.
4: Я кивнул в сторону почетных мест за столом.
0: Вы трое образуете троицу. Христиане сделали этот символ популярным, и, думаю, мы можем использовать эту схему. Один, как самый главный, будет восседать в Валгале. Его задачей станет распространять мудрость и способствовать процветанию предприятий наших сторонников.
3: Мы перестроим Валгалу в современном высокотехнологичном стиле. Как было в прошлом, мы сотрем грань между живыми и мертвыми, заставив мертвых знаменитостей встречать и приветствовать народ. Это укрепит наши претензии на жизнь после смерти. Нечто, чего христианство никогда не делало. Мы также сделаем Валгалу местом развлечений, как для семейного отдыха, так и для более взрослых мероприятий.
4: взрослых мероприятий? Я посмотрел на Тира. Ты ведь не забыл вкус Одина к валькириям, от которых бросает то в жар, то в холод. В одной части Волгалы можно будет поклоняться богам. Другую секцию мы предоставим воинам уикенда. Людям, которые всегда хотели сражаться, но не имели возможности попробовать себя в этом. Прибавьте сюда казино, парк развлечений, выставочную зону битвы веков. Так мы охватываем практически все важнейшие области. Поскольку в Волгале 540 дверей, мы распределим их по крупнейшим населенным пунктам мира, чтобы люди при абсолютной централизации могли легко встречаться там. Это резко поднимет наши коммерческие ставки. У нас будут проводиться всемирные конгрессы и конференции. Я указал на Тира. Ты будешь играть роль божественного принца. У монархии в наше время подмоченная репутация, но ты, Тир, способен вернуть ей дух благородства. Трагически раненый во время спасения других богов, ты уже стал героической фигурой. Тебя также почитают спортсмены, а спорт — это серьезный бизнес. Тебе, естественно, нет равных в лыжных гонках и других зимних видах спорта. Если ты еще освоишь гольф, крикет и гонки на яхтах, то быстро завоюешь наши самые важные рынки. На лицо Тира медленно наползала улыбка. Все, что мне придется делать, это заниматься спортом в компании богатых и красивых? Именно так. Я бы хотел послушать тебя еще. Я повернулся к Хеймдалю. Хотя я и высмеивал тебя за то, что ты был дозорным асов, но теперь пришло время, когда мы по-настоящему нуждаемся в твоем зорком глазе и чутком ухе, чтобы охранять наше предприятие. Прежде ты слушал, не приближаются ли враги к мосту Бифрост на пути в Асгард. Теперь у нас будет гораздо больше мостов, и каждый должен быть охраняем. Улыбка, расцветшая была на лице Хеймдаля при моих первых словах, застыла. Может, я и бог, но не могу в одиночку отслеживать целый мир. Тебе будет предоставлена помощь. Я выудил из кармана пульт дистанционного управления и навел его на стену справа от себя. Нажав кнопку, я вызвал к жизни движущиеся картинки. Это телевидение. В нашей Волгале ты сможешь следить за сотней таких мониторов, видя то, что видят они, слышать те звуки, которые слышны им. Не будет в Мидгарде такого уголка, в который ты не смог бы мгновенно заглянуть. Когда ты заметишь опасность, ты возьмешь трубу, телефонную, а не свой Гьеллархорн, и предупредишь нас о том, что происходит. «Это огромная ответственность», — сказал я, вручая ему пульт. «Но больше никто с ней не справится». Хеймдаль сжал пластиковую коробочку, словно это был Хофут, его меч. «Я буду бдительным, как никогда!» Тор обиженно выпятил нижнюю губу. «Ты сказал, что война больше не пользуется уважением. Стало быть, мне нет места в Asgard Unlimited?»
5: «Да нет же! Для тебя есть совершенно особая роль!»
4: Я совершенно искренне улыбнулся ему.
5: «Людей обуревает потребность в идолах. Многие из них выходят из мира спорта, и Тир удовлетворит эту жажду. Но другие пришли из индустрии развлечений. Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Брюс Ли, Элвис. Каждый из них стал почти божеством, потому что они божественно развлекали людей.
2: Но я воин! Нет таких развлечений, для которых я пригоден.
4: Как ты ошибаешься, мой друг. Есть одна форма развлечений, которая словно создана для тебя. Я с вожделением потер руки. Она называется профессиональным рестлингом.
6: Компания «Снегири», издательство «Атмаргином» представляют.
7: «Что ж вы молчите, капитан? В шахматы вы играете?» — повторил свой вопрос Родин. «Играю. Даже разбираюсь немного в теории». «Отлично. Значит, вам известно, что такое гамбит?»
6: Серия «Атлантида». Небесный СССР с нами. Первые книги серии от издательства «Атмаргином» уже в магазинах Москвы.

0: Гуннар, мой помощник, откашлялся, вернув меня из воспоминаний в действительность.
1: Если у вас есть минуточка, ваша божественность, я бы хотел...
0: Всегда. Я завел руку за спину и потер болезненную точку на позвоночнике. Что там у тебя?
1: Мы получили партию новых повязок на глаз летних расцветок. Сегодня днем они поступают в продажу и в наших бутиках. Среди них есть такие, под которыми кожа загорает.
0: Хорошо. Как насчет пиджаков Одина? Гуннар нахмурился.
1: Поставщик говорит, что субподрядчик, который изготавливает для них воронов, проделал хорошую работу. Им удалось прикрепить воронов к плечам пиджаков так, чтобы те не падали, но из них выпадают перья и глаза вываливаются.
0: Тогда скажи им, что глаза вывалятся у них, если они не решат эту проблему. Я взглянул на видеоэкран, а потом на часы. Когда возвращается Один?
1: И еще не скоро. Он только что начал свою речь в Токио и не пройдет через наши тамошние ворота в течение ближайших 3 часов.
0: Гуннар улыбнулся.
1: Кстати, сегодня утром мы получили факс. Рубрика «Деловая мудрость одноглазого Одина» появится на первой полосе «Таймс». Она оттеснит рубрику Иисуса «Красота бизнеса. Благотворительность прежде выгоды» на второй план. Геркулесовые уроки 12 подвигов появятся через 2 недели, но предварительные заказы на них скромные, так что мы пока остаемся на первом месте. Продадим много книг. И еще, Леттерман хочет, чтобы Один выступил соведущим в сегменте «Глупые шутки полубогов».
0: Скажи людям Леттермана, что дело решенное, но вопросов о CBS быть не должно. Потрясенный символикой логотипа сети, Один купил ее и неадекватно реагировал на критику со стороны своих работников. Я вздохнул, предвидя еще одну нотацию от вал отца относительно того, как я распоряжаюсь его временем. Я знал, что в конце концов он признает мою правоту, но вступать с ним в дискуссии весьма мучительно. Однако мои старания были не напрасны. Что-нибудь еще?
1: Да, ваша божественность.
0: Он взглянул на свой ноутбук и улыбнулся.
1: Возросла продажа билетов на серию симпозиумов «Великие битвы истории». Дебаты Роммеля и Паттона всех так завели, что люди жаждут услышать еще что-нибудь в этом духе.
0: Кто следующий?
1: Ганнибал и 2 Сципиона, старший и младший. Найк хочет подписаться на часть расходов.
0: Правильно, у них ведь этот бренд, дорожные ботинки Air Ганнибал, кивнул я. Очень хорошо. Проверь, чтобы они были на складах в наших сувенирных магазинах до и после дебатов. Я так понимаю, Тир все еще в суде? Гуннар кивнул.
1: Дело будет рассматриваться жюри через 2 недели. Мы рассчитываем на победу. У противоположной стороны хорошие адвокаты, но наши дьявольски умны, и даже самый жестокосердный тролль принял бы сторону Тира против таблоида.
0: Хорошо. Держи руку на пульсе и информируй меня. Я потрепал Гуннара по плечу. Пойду проведаю дочь. Вернусь через 1 час небольшим. Я почувствовал, как он содрогнулся при этих словах, но сделал вид, что не заметил, и бодро зашагал мимо толпы, выстроившейся в очередь в ожидании открытия мемориала Тора. У меня появилось искушение принять облик своего покойного товарища, чтобы попугать их, но опасность спровоцировать восстание того не стоила. Я прошел мимо незамеченным, улыбаясь при виде каждого 3-го или 4-го человека в очереди, причитавшего о том, каким несчастьем была для всех его смерть. Я думаю, что это была настоящая трагедия. Грандиозная трагедия. Тор набросился на профессиональный рестлинг, как муха на падаль. Он знал, что в схватке никто не сравнится с ним, и публика знала это так же хорошо. Каждый вечер, каждая схватка разыгрывалась как нравоучительная пьеса. Это было воспроизведение классического мифа о солярном герое, в борьбе, одолевающем силы зла и возвращающемся с рассветом нового дня. Поединки начинались на равных, затем противник Тора применял какие-нибудь нечестные приемы, чтобы получить временное преимущество. Тор принимал побои, и пока соперник торжествуя танцевал на арене, Тор отползал в свой угол и надевал свой пояс силы и железные перчатки. Меня самого захватывало это зрелище. Его враг,
1: Какой-нибудь накачанный стероидами мутант или малоизвестный полубог из давно забытого пантеона оставался в блаженном неведении относительно грозящей опасности. Толпа начинала топать ногами, оглушительно скандируя имя своего идола, и Тор получал от этого заряд мощи. Их жажда увидеть его победителем, их вера в его непобедимость подпитывала его. Он хлопал перчатками друг от друга так, чтобы их звон пронзал толпу, а потом сокрушал врага. Конец настал, когда он дрался с Луисом Змеем. Луису предстояло стать очередным обреченным на быстрое забвение соперником Тора, но мы заключили договор на всемирную трансляцию поединка через спутник. Слава и популярность Тора находились в зените, 95% людей планеты могли узнать его. Этот поединок должен был окончательно закрепить его место в умах человечества. Тор с пеленок знал, что ему предназначено сражаться с огромным змеем, и этим змеем стал Луис. И Луис убил Тора. После 3 раундов взаимной молотьбы Луис сжал Тора в медвежьих объятиях, поднял его и сломал ему хребет. Он отбросил Тора в сторону и стал смеяться над поверженным противником. Затем он стал смеяться над фанатами Тора, называя их слабаками и тупицами. Он говорил, что они жалкие людишки, если верили в него, и что они неудачники, потому что их бог мертв. Смерть Тора стала для нас сокрушительным ударом, но ненадолго. Мало-помалу начали просачиваться истории о том, что Тора видели то в одном, то в другом месте. Никто не сомневался в том, что это был Тор. Он помогал людям выпутываться из опасных ситуаций, предотвращал катастрофы, делал невозможное возможным. Для каждого из его почитателей эти истории были доказательством того, что он жив, и что их вера отнюдь не была ложь.

0: инструментов для домашних умельцев Мьёльнир. Комиксы, видео, игрушки-трансформеры – все распродавалось на ура. Хотя Один отлично справлялся с книгами и мотивационными выступлениями, а Тир придавал Асгард Unlimited налет респектабельности, становым хребтом всего предприятия оставался Тор. Миновав мемориал, я шагнул за дверь, которую немногие могли разглядеть, и мало кто был способен открыть. Мне это было по силам, и я вошел, потрепав дежурившего у двери Гарма. Адский пес с радостью откусил бы мне руку по плечо, но опасался моего сына Фенриса, поэтому я остался невредимым. Пройдя мимо него, я направился вниз по винтовой лестнице, которая привела меня в Нифлхелл, владение моей дочери Хелл. Я быстро поприветствовал Балдура, сделав вид, что хочу вновь запустить в него веткой омелы. Он вздрогнул, и я засмеялся. По сравнению с Волгалой, окутанные туманом глубины Нифлхелла казались холодными и вызывали клаустрофобию. Но мне они казались надежными и уютными. Дымка испарений смягчала свет и заглушала звуки, хотя я и был уверен, что мой смех докатился до самых глубин. Подтверждением этого факта стало неожиданное рычание слева от меня. Сквозь туман ко мне рванулся огромный темный силуэт. Его глаза сверкали, зубы скалились, но цепь, закрепленная в самом сердце подземного мира, ограничивала его движение. Цепь натянулась, дернув ошейник, и существо отпрянуло назад. С тяжелым грохотом оно рухнуло на землю и затихло. Рыдания сотрясали его грудь. Я присел на корточки неподалеку, но вне его досягаемости. «Неужели ты никогда ничему не научишься, Тор?»
1: «Эта цепь когда-нибудь разорвется!»
0: Я покачал головой. «Не думаю. Если помнишь, эта цепь, выкованная, чтобы удержать Фенриса, выдержала усилия каждого бога, пытавшегося разорвать ее, включая тебя. Эта цепь сделаны из мяуканья кошки, из бороды женщины, из корней горы, из жил медведя, из дыхания рыбы, из чириканья птицы. Специально для тебя я укрепил ее еще кое-чем, столь же осязаемым и неосязаемым. Я добавил туда веру Никсона в собственную невинность, подлинное имя человека на травянистом холмике и немалую толику кевлара. То же самое пошло и на ошейник. Ты будешь здесь, пока я не решу, что тебя пора выпускать». Тор сел.
1: «Я знаю, как ты это сделал. Ты пригласил меня выпить за успех предстоящего матча и накачал меня наркотиками, а затем принял мой облик и дал змею убить себя».
0: «Очень хорошо. Ты уже начинаешь использовать голову не только для того, чтобы заполнять ею шлем».
1: «Тебе не удастся скрыть это! Хеймдаль должен был видеть, как ты это проделывал. Он знает, что ты устроил этот маскарад, он разоблачит тебя!»
0: «Ха!» Я встал и посмотрел на него сверху вниз. «Хеймдаль проводит все часы бодрствования, просматривая программы 5000 телевизионных станций. Даже бог не сможет избежать превращения в идиота со слюной, сочащейся изо рта, если будет так много сидеть перед телевизором. Он настолько околдован, что не может дунуть даже в собственный нос, не говоря уже о том, чтобы дунуть в свой знаменитый рог».
1: «Но зачем ты это сделал?»
0: «Сделал что? Разыграл твою смерть?» Я покачал головой. «Сколько раз еще мне придется учить тебя? Каждый человеческий идол должен приобщиться к таинству смерти. Смерть очищает тебя от грехов, смывает с себя пятна. В смерти ты более совершенен, чем был при жизни, так же, как Элвис и Мэрилин, Брюс Ли и Курт Кобейн. С самого начала я знал, что кому-то придется умереть, и ты стал наилучшей кандидатурой. Один уже через это прошел, и результаты получились не слишком впечатляющие. Что касается Тира, то смерть для него слишком неэлегантна. Значит, оставался ты, мистер Большой, Тупой и Уязвимый».
1: «Это я понимаю!»
0: Глаза Тора вспыхнули электрическими разрядами.
1: «Я хочу знать, зачем этот обман? почему я появляюсь повсюду? Зачем увеличивать армию моих почитателей?
0: Потому что они не твои почитатели. Я насмешливо фыркнул. Если бы все те люди, которые поклоняются Тору, почитали тебя, эта цепь оказалась бы для тебя непрочнее паутины. Ты мог бы разорвать на части и ее, и меня. Но ты не можешь, потому что они не поклоняются тебе. Они поклоняются твоему образу, романтизированному образу, который создан мной. Я улыбнулся. Мы с моим другом Луисом, моим товарищем по несчастью, после долгих веков гонений со стороны христиан, поняли, что нам уже никогда не превратиться в благородных богов, повсеместно признаваемых людьми. У Люцифера есть свой круг почитателей. Гедонисты, анархисты, эгоисты, продажные люди, импотенты, жаждущие быстрого прорыва к власти. В качестве Луиса Змея он лелеял в людях все эти фантазии типа «получить быстро и легко». Выказав презрение к твоим почитателям, он завоевал уважение тех, кто ненавидит твой образ и одновременно изрядную толику ненависти со стороны твоих людей. Такова была его плата. Я прижал руки к груди. Я же стал тем Тором, которого помогал создавать в масс-медиа. И теперь пожинаю плоды твоих успехов. Тор повесил голову.
1: Когда ты сказал, что нам нужно переосмыслить Рагнарёк...
0: Я хотел, чтобы он был переосмыслен. Потому что в соответствии с первоначальным замыслом я проигрывал. Теперь все иначе. Один увлечен своими книгами и речами, своим телеканалом. У Тира свои развлечения. Он проводит большую часть времени, выигрывая иски, поданные им против таблоидов, которые печатают о нем всякие небылицы, посещая вечеринки и руководя приобретенной им футбольной командой. Никто из них не представляет для меня угрозы. Звезда Одина закатится довольно скоро. Бизнес-гуру редко остается на пике популярности больше 10 лет. И нет ничего более тоскливого, чем вчерашний финансовый гений. Что касается Тира, то спортсмен жиголо, беззаботно порхающий с курорта на курорт, быстро становится жалким. Ему дадут вести ток-шоу, потом его закроют, и тогда он разделит на пляже компанию с Джорджем Гамильтоном.
1: А ты победишь.
0: По крайней мере, в предварительном раунде.
1: Тор поднял голову. Но зачем держать меня здесь? Что ты испытываешь ко мне? Жалость или презрение?
0: Ни то, ни другое, мой друг. Я вновь присел перед ним на корточки и потянул его за кончик бороды.
1: Я испытываю к тебе глубочайшее уважение. В тебе я по-настоящему нуждаюсь.
0: Что? Как я уже сказал, я выигрываю лишь предварительный раунд, а это означает, что мне предстоит выступить против других богов. Мезоамериканцы, похоже, консолидируют свои пантеоны. Я предвижу, что скоро возобновятся войны между буддистами и маоистами в Китае. Иегова не сдает свои позиции и, кажется, начинает узурпировать территорию Аллаха. Христос все еще силен. И остается еще Эдемский змей. Я увидел, как в глазах Тора промелькнула молния.
1: Да, Тор, война, может, и не в моде в данный момент. Но я думаю, боги изменят эту ситуацию. Настанет новый Рагнарёк, куда масштабнее и ужаснее. И тогда, мой друг, у тебя будет шанс размозжить змея.
0: Голод Тора был столь силен, что я ощутил его горечь.
1: Обещаешь?
0: В этом можешь на меня положиться. Я улыбнулся и встал, позволяя туману закрыть его от моего взора.
1: Истинные сумерки богов приближаются. И на этот раз я рассчитываю дожить до рассвета.
0: Дорогие друзья, это был рассказ «Асгард Unlimited».

0: Лю Цысинь. Забота о Боге. Однажды Бог снова всех огорчил в семье Цюшена. А ведь утро так хорошо начиналось. Над полями вокруг деревни Цисэнь на высоте мужского роста стлался белый туман, похожий на чистый лист рисовой бумаги. А мирный сельский пейзаж казался картиной, которая только что соскользнула с этого листа. Землю освещали первые утренние лучи. Они отражались в росинках, в чьей короткой жизни это был момент наивысшего триумфа. И вот это прекрасное утро испортил Бог. Он встал ни свет ни заря и отправился на кухню подогреть для себя немного молока. С тех пор, как началась эпоха заботы, молочный бизнес процветал. Семья Цюшена купила молочную корову чуть больше, чем за 10 тысяч юаней, и, как и другие, разбавляла молоко водой перед продажей. Неразбавленное молоко оказалось для семьи хорошим подспорьем. Подогрев молоко, Бог взял миску и пошел в гостиную смотреть телевизор, не позаботившись о том, чтобы выключить газ. Когда, почистив хлев и овин, вернулась жена Цюшена Юйлянь, она сразу же почувствовала запах газа. Закрыв лицо полотенцем, она со всех ног кинулась на кухню. Юйлянь выключила газ, распахнула окно и включила кухонную вытяжку.
1: «Старый дурак! Ты чуть нас всех не прикончил!» – кричала она в гостиной.
0: Семья Цюшена перешла на сжиженный газ, когда начала заботиться о Боге. Отец Цюшена всегда был против этого, считая, что газ хуже угольных брикетов. Теперь у него появился дополнительный аргумент. Бог по обыкновению стоял с виноватым видом, опустив голову. Белая борода метелка закрывала колени. Он улыбался, как ребенок, который понимает, что набедокурил.
1: «Я же снял миску, в которой грел молоко. Почему плитка не выключилась сама?»
2: «Думаете, вы все еще на своем космическом корабле?» — сказал Цюшен, спускаясь вниз по лестнице. «Здесь нет умной техники, которая бы нас обслуживала. Мы возимся с простыми тупыми механизмами. Нам же нужно зарабатывать себе на плошку риса».
1: «Нам тоже доводилось тяжело работать. Иначе как бы вы появились на свет?» —
0: тщательно подбирая слова, ответил Бог.
2: «Я уже сыта по горло этим, как бы вы появились! Хватит! Надоело это слушать! Если вы такие могущественные, создайте себе других детей, чтобы они о вас заботились!»
0: И Юйлянь швырнула полотенце на пол.
2: «Ну, хватит, проехали!» — прервал ее Цюшен.
0: В роли миротворца всегда выступал именно он.
2: «Давайте есть!»
0: Бин-Бин проснулся. Позевывая, он спустился в гостиную.
3: «Ма, па, Бог опять кашлял всю ночь. Я не мог уснуть».
2: «Тебе еще повезло. Мы с папой вовсе были в соседней комнате. Но мы, как видишь, не жалуемся».
0: Как по сигналу, Бог снова начал кашлять. Он кашлял с таким усердием, будто это было очень важным делом. Юйлянь смотрела на Бога несколько секунд, а потом вздохнула.
1: «Должно быть, мне досталось все невезение 8 поколений моих предков».
0: Все еще сердитая, она развернулась и пошла на кухню готовить завтрак. Во время завтрака Бог сидел молча. Он съел миску каши с солеными овощами и половинку баоцзы. И все время Бог ловил себя на себе раздраженный взгляд Юйлянь. То ли она все еще сердилась из-за газа, то ли думала, что он слишком много ест. После завтрака, как обычно, Бог быстренько поднялся, чтобы убрать со стола и помыть посуду на кухне. Юйлянь крикнула:
2: «Не берите моющие средства, если посуда не жирная. Все стоит денег, а пособия, которые на вас выдают, это сущие гроши».
0: Бог проворчал, что знает. Цюшень и Юйлян ушли на поле. Бин-Бин отправился в школу. И только тогда встал отец Цюшена. Полусонный, он спустился вниз, съел 2 тарелки каши и набил трубку табаком. А потом вспомнил о существовании Бога.
1: «Эй, старый пердун, кончай мыть посуду! Иди-ка сюда, сыграем!»
2: — крикнул он в кухню. Бог вышел из кухни, вытирая руки о передник, и заискивающе кивнул отцу Цюшена. Играть в сянцы со стариком было для Бога тяжелым испытанием. Нельзя было ни выигрывать, ни проигрывать. Если Бог выигрывал, отец Цюшена злился и кричал:
1: «Чертов дурак! Ты что, пытаешься показать, что умнее меня? Что за дерьмо? Ты же Бог! Победить меня невелика заслуга! Ты провел в этом доме уже достаточно времени, пора бы научиться хорошим манерам!»
2: Но если Бог проигрывал, старик все равно злился.
1: «Старый дурак! Я лучший игрок в сянцы в округе на 50 километров! Да клопа сложнее раздавить, чем победить тебя! Думаешь, мне надо, чтобы ты мне поддавался? Ну ты, мягко говоря, ты меня этим просто оскорбляешь!»
2: В любом случае, исход был один и тот же. Старик сшибал доску, и фигуры разлетались по всей комнате. Характер у старика был тяжелый, это все знали. А в лице Бога он нашел себе мальчика для битья. Но отец совершенно не умел долго сердиться. Каждый раз после того, как Бог собирал фигуры и поднимал доску, они садились за стол и играли снова. А потом все повторялось. Так продолжалось где-то до полудня, пока оба не уставали. Бог поднимался и шел мыть овощи. Юйлянь не разрешала ему готовить, потому что, как она говорила, повар из него был никудышный, но он был обязан вымыть овощи. Если бы к возвращению Цюшена и Юйлянь Бог не справился с заданием, то снова получил бы от Юйлянь по полной. Она за словом в карман не лезла. Пока Бог мыл овощи, отец Цюшена ушел к соседям. Эта часть дня была самой спокойной для Бога. Полуденное солнце освещало каждую щелку между кирпичами, которыми был вымощен двор, и будило самые глубокие воспоминания. В такие периоды Бог частенько забывал о работе и стоял молча, погрузившись в мысли. Только когда до него доносился гомон крестьян, возвращающихся в деревню, он выныривал обратно в реальность и торопился закончить с овощами. Бог вздохнул. И как только жизнь могла выкинуть такой крендель? Об этом вздыхал не только Бог. Об этом вздыхали Цюшен, Юйлянь и отец Цюшена. Об этом вздыхали более 5 миллиардов людей и 2 миллиарда богов, живших на земле.

0: Вся эта история началась в одну осеннюю ночь 3 года назад.
1: «Идите сюда, быстрее, в небе игрушки!» — закричал Бин-Бин, гулявший во дворе.
0: Цюшен и Юйлянь выбежали из дома и увидели, что небо и вправду было заполнено игрушками или, как минимум, чем-то неотличимым от них. Эти объекты были равномерно распределены по небосводу. Свет солнца, уже зашедшего за горизонт, отражался от них, и каждый светился, как полная луна. На землю словно была направлена гигантская хирургическая лампа. Было светло, как в полдень. Свет лился со всех сторон, и невозможно было найти ни единой тени. Объекты были видны так четко, что вначале все решили, будто они находятся в атмосфере. Но потом выяснилось, что все дело в их огромных размерах. Они парили на геостационарной орбите в 30 тысячах километров от Земли. Всего было 21 530 космических кораблей. Разбросанные по всему небу, они словно бы заключили Землю в оболочку. Корабли заняли свои места после сложных маневров, которые они выполняли одновременно. Благодаря равномерному распределению массы, корабли не вызвали разрушительных цунами. Это немного успокоило людей. По крайней мере, это говорило о том, что пришельцы не настроены враждебно. Все попытки связаться с пришельцами в следующие несколько дней провалились. Те молчали в ответ на все послания. А на Земле больше не наступала ночь. Десятки тысяч космических кораблей отражали солнечный свет, и на ночной стороне Земли было ясно, как днем. А в дневные часы корабли отбрасывали гигантские тени. Не все могли выносить это зрелище, и многие просто игнорировали происходящее на Земле, никак не связывая это с космическим флотом над планетой. И в это же время в больших городах начали появляться загадочные старики. Все они были похожи, очень старые, с длинными седыми волосами и бородами в длинных белых одеяниях. Вместе они напоминали толпу снеговиков, пока их белоснежные бороды и одежда не запачкались. Было непонятно, к какой расе принадлежат эти бродяги. В них словно бы смешались черты самых разных народностей. У стариков не было никаких документов, и они не могли толком объяснить, откуда они взялись. Все, что они могли, вежливо повторять на местном языке с сильным акцентом одни и те же слова всем, кто проходил мимо.
2: «Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы вы дать нам немного еды?»
0: Если бы так говорили двое-трое бродяг, их бы просто отправили в психушку или дом престарелых и лечили бы там как слабоумных бездомных. Но когда миллионы пожилых мужчин и женщин утверждают одно и то же, это уже другой разговор. За полмесяца старых бродяг стало больше 30 миллионов. Они были повсюду. На улицах Нью-Йорка, Пекина, Лондона, Москвы. Они ковыляли по городам такими толпами, что мешали машинам. Порой казалось, что их уже больше, чем самих жителей этих городов. Ужаснее всего было то, что они продолжали повторять одно и то же.
2: «Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы вы дать нам немного еды?»
0: И только теперь человечество обратило внимание не только на космические корабли, но и на незваных гостей. Их появление связали с тем, что с недавних пор над всеми континентами начались обильные звездопады, и после каждого метеоритного дождя количество бродяг увеличивалось. Так человечеству пришло к неожиданному выводу. Старики — это пришельцы с космических кораблей. Пришельцы ныряли в атмосферу Земли, как в бассейн. Во время трения об атмосферу специальные скафандры сгорали без следа, но оберегали владельцев от избытков тепла и замедляли падение. Тщательные расчеты показали, что ускорение во время таких спусков никогда не превышало 4G. А такую нагрузку организм пожилого человека вполне мог выдержать. В момент контакта с поверхностью скорость приближалась к нулю, и приземление напоминало прыжок со стула. Несмотря на это, многие пришельцы все-таки зарабатывали вывих лодыжки. Метеоритные дожди шли и шли. и все больше пришельцев оказывалось на Земле. Вскоре их число достигло 100 миллионов. Правительства всех стран пытались найти среди пришельцев какое-нибудь официальное лицо. Но бродяги утверждали, что все боги абсолютно равны, и любой может представлять всех. Так что на экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН пригласили случайно выбранного старого бродягу, которого нашли на Таймс-сквер и который говорил на сносном английском. И вот он вошел в зал Генеральной Ассамблеи. Этот старик, похоже, прибыл одним из первых. Его одежда была изодрана в клочья, а борода свалялась и стала похожа на мочалку. Над головой у него не было нимба, зато над ней кружилось несколько мух. Старик приковылял к круглому столу, опираясь на какую-то жалкую бамбуковую палочку, и опустился в кресло под пристальным взглядом мировых лидеров. Он посмотрел на генерального секретаря ООН и расплылся в детской улыбке, обычной для старых бродяг.
2: Я сегодня не завтракал.
0: Принесли завтрак. И весь мир смотрел, как бродяга ест. Он ел, как будто умирал с голоду, давясь и откашливаясь. Бродяга в два счета проглотил тост, сосиску, салат и запил все это большим стаканом молока. А затем снова невинно улыбнулся генеральному секретарю.
2: А не найдется у вас вина? Хотя бы капельку.
0: Принесли бокал вина. Бродяга пригубил и покачал головой от удовольствия.
2: Прошлой ночью куча новоприбывших заняли мое любимое место рядом с вентиляционной решеткой, откуда всегда дует теплый воздух. Теперь мне придется искать новое местечко на Таймс-сквер. Но капелька вина вернула жизнь моим суставам. Не могли бы вы чуть-чуть помассировать мне спину?
0: Генеральный секретарь приступил к массажу. Старик покачал головой и со вздохом сказал:
2: «Извините, что доставляю столько неудобств».
0: «Откуда вы?» — спросил президент США. Бродяга снова покачал головой.
2: «У цивилизации есть конкретное место проживания только в младенчестве. Звезды и планеты ненадежны и изменчивы. И в какой-то момент цивилизации приходится переезжать. К тому моменту, когда она становится юной, она успевает уже много раз переехать. А потом она приходит к выводу, что герметичный космический корабль куда надежнее любой планеты. И тогда она делает своим домом космические корабли, а планеты становятся местом коротких привалов. Таким образом, любая цивилизация, достигшая совершеннолетия, становится межзвездной цивилизацией, постоянно скитающейся по космосу. Ее дом — звездолеты. Вы спрашиваете, откуда мы? С космических кораблей».
0: И он указал грязным пальцем вверх. «Сколько вас?»
2: 2 миллиарда.
0: «Кто вы такие на самом деле?» У генерального секретаря были все основания для этого вопроса. Пришельцы выглядели совсем как люди.
2: «Мы же вам столько раз говорили!»
0: Старый бродяга нетерпеливо взмахнул рукой.
2: «Мы — Бог!»
0: «Объясните, пожалуйста!»
2: «Наша цивилизация, давайте называть ее просто цивилизацией богов, существовала задолго до рождения Земли. Когда наша цивилизация одряхлела, мы посеяли семена жизни на недавно сформировавшейся земле. Потом мы отправились в путешествие сквозь время. Это возможно, если двигаться примерно со скоростью света. Когда жизнь на Земле достигла определенной ступени эволюции, мы вернулись и поместили на планету новый вид, основанный на генах наших предков. Мы уничтожили его врагов и позаботились о том, чтобы он эволюционировал в правильном направлении, и Земля стала домом для новых разумных существ, вроде вас.
1: С какой стати мы должны вам верить?
2: Это будет нетрудно.
0: Следующие полгода ушли на то, чтобы подтвердить эту информацию. Люди с изумлением изучали первоначальные планы по устройству жизни на Земле и изображения первобытной планеты, переданные с космических кораблей. Следуя указаниям старика, люди извлекли из толщи Земли удивительные машины, которые управляли биосферой планеты в течение целых эонов. И, наконец, человечество поверило, что на Землю действительно явился человек.

0: Во время третьей чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь наконец-то задал Богу ключевой вопрос. Зачем вы пришли на Землю?
1: Перед тем, как я отвечу, вы должны усвоить суть цивилизации.
0: Бог пригладил длинную бороду. Это был тот самый Бог, который участвовал в первой чрезвычайной сессии полгода назад.
1: Как вы думаете, цивилизация может развиваться бесконечно?
0: В настоящее время земная цивилизация находится на стадии бурного развития. Если она избежит природных катаклизмов, перед которыми мы бессильны, думаю, она будет развиваться бесконечно, ответил генеральный секретарь.
1: Неверно. Подумайте вот о чем. Каждый человек проходит через детство, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть. Со звездами все точно так же. Все во Вселенной подчиняется общим закономерностям. Даже сама Вселенная в какой-то момент умрет. Почему цивилизация должна быть исключением из правил? Нет, цивилизации тоже растут и умирают.
0: И как именно это происходит?
1: Разные цивилизации стареют и умирают по-разному, как и люди. Одни могут умереть от какой-либо болезни, а другие просто от старости. Для нашей цивилизации первым симптомом старости стало то, что срок нашей жизни существенно увеличился. Любой представитель цивилизации богов может прожить приблизительно 4000 земных лет. Но к 2000 лет мысль теряет гибкость и живость. А у власти стояли люди именно такого возраста, и свежим идеям было трудно пробиться. В этот момент наша цивилизация стала старой.
0: А потом?
1: Вторым признаком старости стала эра механической люльки.
0: Что?
1: Наши машины перестали зависеть от своих создателей. Они сами себя поддерживали и самостоятельно развивались. Умные машины давали нам все, что нам удовлетворяли не только материальные, но и психологические потребности. Нам не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы жить. Машины заботились о нас, а мы словно лежали в уютной колыбели. Задумайтесь, если бы в джунглях первобытной земли был неиссякаемый запас фруктов, а животные сами лезли бы в руки и просились стать едой, разве обезьяна стала бы человеком? Эра машинной люльки превратила наш мир в такие вот благоустроенные джунгли. Постепенно мы

0: устойчивее любой природной, включая земную. Но корабли старше, чем вы можете себе представить. Старые детали ломаются. Квантовые эффекты суммировались на протяжении эонов и теперь вызывают ошибки в программах. Еще хуже с системами самовосстановления и саморегуляции. Экосистема кораблей отравлена. С каждым днем ресурсов все меньше и меньше. Мы выжили чудом. В каждом из 20 000 городов, разбросанных по звездолетам, воздух отравлен и полон отчаяния.
1: И нет никакого решения? Новые детали для кораблей, обновление программ. Бог покачал головой.
0: Наша цивилизация доживает последние годы. Мы 2 миллиарда умирающих стариков и старушек, каждому из которых больше 3000 лет. Но до нас были сотни поколений, живших в машинной люльке. Мы утратили все технологии много лет назад. Звездолеты жили собственной жизнью десятки миллионов лет, и теперь мы не знаем, как их восстановить. А в способности к обучению и в технической смекалке мы уступаем даже вам. Мы не знаем, как замкнуть цепь, чтобы зажглась лампочка, и не способны решить квадратное уравнение. Однажды корабли сообщили, что скоро полностью выйдут из строя. Двигатели уже были не способны нести нас с прежней скоростью. Теперь мы тащились со скоростью не больше 1/10 скорости света. А системы жизнеобеспечения почти отказали. Машины больше не могли сохранить жизнь 2 миллиардам богов. Нам надо было найти какой-нибудь выход.
1: Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться?
0: Конечно. Звездолеты предупреждали нас 2000 лет назад. Именно тогда мы и начали сеять семена жизни на Землю, чтобы, когда мы совсем одряхлеем, кто-то мог позаботиться о нас.
1: 2000 лет назад?
0: Да, я имею в виду корабельное время. Если брать вашу точку отсчета, то это случилось 3,5 миллиарда лет назад, когда Земля остыла.
1: Еще один вопрос. Вы сказали, что утратили технологии, но как же тогда вы сеяли жизнь?
0: О, выращивать жизнь довольно легко. Надо лишь рассыпать немного семян, а дальше она уже сама растет и развивается. Мы разработали эту технологию еще до начала эры машинной люльки. Достаточно запустить программу, а со всем остальным справятся машины. Чтобы создать планету, полную жизни и способную стать родиной новой цивилизации, нам нужно было только время. Несколько миллиардов лет. Благодаря тому, что мы могли путешествовать почти со скоростью света, время для нас не было проблемой. Однако из-за поломки кораблей мы утратили эту возможность. Так бы мы продолжили создавать новые цивилизации, чтобы у нас был выбор. Но теперь мы в ловушке. Нашим мечтам уже не суждено сбыться.
1: Получается, свои золотые годы вы хотите провести на Земле?
0: Да, и мы надеемся, что вы испытываете к своим создателям сыновьи чувства и позаботитесь о нас.
1: Бог оперся на палку и попытался поклониться национальным лидерам, но потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.
2: Но как вы собираетесь здесь жить?
0: Конечно, мы могли бы сбиться в одну кучу, но в таком случае нам проще было бы остаться в космосе и встретить там свою смерть. Мы хотели бы раствориться в вашем социуме, в ваших семьях. Когда цивилизация богов переживала детство, у нас тоже были семьи. Знаете, детство – самое замечательное время. Ваша цивилизация сейчас переживает эту эпоху, и для нас было бы настоящим счастьем вернуться в собственное детство и окунуться в тепло ваших семей.
1: Вас 2 миллиарда. А значит, каждой семье на Земле придется взять к себе одного.

0: или двоих богов. Когда генеральный секретарь произнес эти слова, зал погрузился в молчание.
1: «Да-да, нам очень неловко, что мы доставляем столько неудобств».
0: Бог кланялся и кланялся, украдкой посматривая на генерального секретаря и национальных лидеров.
1: «Конечно же, мы попытаемся хотя бы немного возместить ваши затраты».
0: Бродяга махнул палкой, и в зал вошли два белобородых бога, согнувшись под тяжестью серебристого металлического футляра.
1: «Смотрите! Вот сверхвысокоемкое устройство хранения данных. На нем систематически изложены все наши знания в различных областях науки и техники. Это позволит цивилизации устремиться вперед семимильными шагами. Думаю, вам это понравится».
0: Генеральные секретари, лидеры всех стран, жадно смотрели на футляр, пытаясь скрыть радостное возбуждение. Заботиться о Боге — это ответственность, лежащая на плечах человечества. Конечно, надо будет переговорить с представителями разных стран, но в принципе...
1: «Пожалуйста, простите за неудобство. Пожалуйста, простите за неудобство».
0: По щекам Бога текли слезы, а он все кланялся и кланялся. Когда генеральные секретари и национальные лидеры вышли из зала заседания, они увидели, что вокруг здания ООН столпились тысячи богов. Белоснежное море кланяющихся голов издавало мерный рокот. Генеральный секретарь прислушался и понял, что боги повторяют на всех языках Земли одни и те же слова.
1: «Пожалуйста, простите за неудобства. Пожалуйста. Простите за неудобства».

0: На Землю прибыло 2 миллиарда богов. Они проходили сквозь атмосферу в своих специальных костюмах. В небе даже днем были видны яркие цветные вспышки. После приземления богов распределили среди 1,5 миллиардов семей. Получив доступ к знаниям богов, люди преисполнились надежд на будущее. Казалось, Земля вот-вот станет раем. Семьи, заразившись всеобщим восторгом, радушно приняли своих богов. В то утро Цюшен с семьей и все остальные жители деревни стояли у въезда, ожидая богов, которые будут жить в Сицене.
1: «Какой сегодня чудесный день!» — сказала Юйлянь.
0: Она говорила не только о своих чувствах. За ночь все космические корабли исчезли, и небосвод снова был чист. Никому из людей так и не удалось посетить звездолеты. Боги были не против, но корабли отказались пропустить людей. Звездолеты не распознали примитивные зонды, запущенные человечеством, и шлюзы остались наглухо закрытыми. Когда последняя группа богов прыгнула в атмосферу, все корабли одновременно сошли с орбиты и отправились прочь. Правда, далеко они не улетели и теперь дрейфовали в поясе астероидов. Несмотря на почтенный возраст, корабли продолжали функционировать. У них была одна задача — служить богам, и звездолеты не стали далеко улетать, чтобы быстро вернуться, если понадобится хозяевам. Два автобуса привезли в Сицене из областного центра 106 богов. Наконец, Цюшен и Юйлянь встретили бога, который был предназначен их семье. Они встали по бокам и, бережно поддерживая бога под руки, повели его в дом. Сзади, улыбаясь, шли Бин-Бин и отец Цюшеня.
1: «Дедушка-бог, дедушка-бог!»
0: Юйлянь склонилась к плечу бога, и ее улыбка сияла, как солнце.
1: «Я слышала, что благодаря технологиям, которые вы нам подарили, скоро наступит настоящий коммунизм! И когда это случится, каждый будет получать по потребностям! Больше не будет денег! Мы сможем просто приходить в магазин и брать любые вещи!»
0: Бог улыбнулся и кивнул. С сильным акцентом он сказал по-китайски:
2: «Да, на самом деле каждому по потребностям и касается только базовых потребностей цивилизации. Наши технологии принесут вам изобилие и комфорт, превосходящие все ваши самые смелые мечты».
0: Юйлянь рассмеялась, и ее лицо затрепетало, как распустившийся цветок.
1: «Нет-нет, мне более чем достаточно каждому по потребностям!»
0: «Угу», — поддержал ее отец Цюшена. «Мы сможем как вы жить вечно и не стареть?» — спросил Цюшен.
2: «Мы не можем жить не старея. Мы просто живем дольше, чем вы. Посмотрите, как я стар. По мне, так любой, кто прожил больше 3000 лет, все равно, что мертвец. Такая продолжительность жизни — это очень плохо для цивилизации». «О, 3000 — это для меня слишком. Хватит и 300.
0: И отец Цюшен расхохотался, как Юйлянь минутой раньше. Деревня праздновала тот день так, как будто это был китайский Новый год. В каждом доме накрыли праздничный стол, и семья Цюшена не была исключением. Отец Цюшена чашкой за чашкой пил марочное желтое вино и довольно быстро захмелел. Он одобряюще показал богу большой палец.
2: «Вы, ребята, просто молодцы! Создать столько живого — это настоящее чудо!»
0: Бог тоже много выпил, но его голова осталась ясной. Он отмахнулся.
2: «Нет, это не чудо. Это просто наука. Когда биология достигает определенного уровня, создавать живую материю не сложнее, чем собирать механизмы. Вы можете говорить что угодно, но для нас вы все равно, что бессмертные, которые сошли с небес и стали жить среди обычных людей».
0: Бог покачал головой.
2: «Если бы мы умели творить чудеса, мы бы никогда не ошибались. Но когда мы вас создавали, мы делали ошибку за ошибкой».
1: «Вы делали ошибки, когда нас создавали?»
0: Глаза Юйлянь широко распахнулись от удивления. В ее представлении боги создавали жизнь примерно так же, как она 8 лет назад рожала Бин-Бина. Как тут можно ошибиться?
2: Множество. Вот одна из последних. Наша программа дала сбой, когда анализировала окружающую среду Земли, и это привело к появлению динозавров. Огромные тела и низкая приспособляемость. Их пришлось уничтожить, чтобы облегчить вам эволюцию. А если говорить о совсем недавних, которые случились после угасания эгейской цивилизации... После возникновения древнегреческих государств наша программа ошибочно посчитала, что на Земле наконец-то появилась цивилизация, способная стабильно существовать, как заведенные вовремя часы, и прекратила отслеживать обстановку и вмешиваться в происходящее. Это привело к еще большим нарушениям. Программа должна была не дать Македонии, а потом и Римской империи захватить Грецию. В итоге, хотя и Македония, и Рим стали наследниками греческой цивилизации, линия развития Греции оказалась изменена.
0: Никто из семьи Цюшена не понимал, о чем говорит Бог, но все слушали с глубочайшим вниманием.
2: Затем на Земле возникли два величайших государства – Римская империя и Ханьский Китай. Они развивались независимо друг от друга и так и не соприкоснулись. А наши программы должны были дать им такую возможность. О каком ханьском Китае вы говорите? Любан и Сянъюй — это династия Хань?
0: Наконец-то отец Цюшена услышал что-то знакомое.
2: А что такое Римская империя?
0: Кажется, в то время была такая страна, попытался объяснить Цюшен. Она была очень большая. Его отец нахмурился.
2: Зачем им было встречаться? Когда во времена империи цены иностранцы пришли в Китай, они нас победили. Неужели вы хотели, чтобы они это сделали еще раньше, во времена династии Хань?
0: Бог засмеялся.
2: Нет, нет. В те времена Китай был почти таким же сильным, как Римская империя. Все равно это плохо. Если два сильных государства встречаются, начинается большая война. Пролилось бы море крови.
0: Бог кивнул и ухватил палочками кусочек говядины в соевом соусе.
2: Может быть. Но если бы две великих цивилизации Запада и Востока столкнулись, появились бы искры, от которых зажглось бы пламя прогресса. Если бы не эти ошибки... Сейчас человечество, возможно, колонизировало бы Марс, а ваши межзвездные зонды уже пролетали бы мимо Сириуса.
0: Отец Цюшена поднял рюмку с желтым вином и восхищенно произнес.
2: Все говорят, что боги растеряли знания в своей люльке, но вы все равно такой ученый. Чтобы в люльке было удобно, надо знать немного о философии, искусстве, истории и тому подобном. Только общие места это не требует изучения. Многие ученые на Земле уже сейчас рассуждают гораздо глубже.
0: Первые несколько месяцев после того, как боги официально пришли на Землю, были для них золотым временем. Они жили в гармонии с людьми, став членами их семей. Все было как в далекие времена, когда цивилизация богов переживала свое детство. И казалось, что лучшего способа провести последние годы их крайне продолжительной жизни и быть не могло. Бог в семье Цюшена наслаждался мирной жизнью в южно-китайской деревне. Каждый день он ходил на пруд, окруженный зарослями бамбука, удил рыбу, болтал с другими стариками, играл в шахматы. Но больше всего Бог любил слушать народные оперы. Когда в деревню или в близлежащий город приезжал театр, он ходил на каждое представление. Больше всего он обожал бабочек-любовников. Эту оперу Бог мог слушать бесконечно. Одного представления ему было мало. Однажды он проехал вслед за труппой более полусотни километров, чтобы услышать ее несколько раз. Наконец, Цюшен съездил в город и купил Богу видеокассету с записью. Бог смотрел ее снова и снова и уже мог довольно музыкально промурлыкать себе под нос несколько строчек из оперы «Хуаньмэнь». Однажды Юйлянь раскрыла секрет Бога. Шепотом она сказала мужу и свекру:
1: Вы заметили, что каждый раз, когда Дедушка Бог заканчивает смотреть оперу, он достает из кармана какую-то маленькую карточку, смотрит на нее и мурлыкает строчки из оперы. Недавно я подглядела, что это фотография. На ней какая-то красивая молодая женщина.
0: В тот же вечер Бог снова смотрел бабочек-любовников. Потом он достал карточку с красавицей и начал напевать. Отец Цюшена быстро подошел и спросил:
2: «Дедушка Бог, это какая-то твоя старая подруга?»
0: Бог вздрогнул. Он быстро спрятал фото и улыбнулся, как ребенок.
2: «Да, да. Я был влюблен в нее 2000 лет назад».
0: Юйлянь, которая подслушивала, нахмурилась.
3: 2000 лет назад?
0: Учитывая, сколько ему сейчас, похоже, он просто решил пошутить. Отец Цюшена хотел посмотреть фотокарточку, но Бог был так смущен, что просить его было уже неудобно. Поэтому отец Цюшена просто сел и стал слушать.
2: «Тогда мы были совсем молодыми. Она была из немногих, кто хотел вырваться из машинной люльки. Она организовала большую исследовательскую экспедицию, чтобы добраться до края Вселенной. Ох, не надо об этом задумываться, это очень трудно понять, правда? Как бы то ни было, она надеялась, что экспедиция пробудит цивилизацию богов, которая спала мертвым сном в машинной люльке. Конечно же, это была не более чем красивая фантазия. Она хотела, чтобы я летел вместе с ней, но мне не хватило храбрости. Бесконечные пустыни космоса пугали меня. Пришлось бы преодолеть больше 20 миллиардов световых лет. Так что она полетела одна. Но все эти 2000 лет я вспоминаю ее.
4: 20 миллиардов световых лет? Вы объясняли, что это расстояние, которое свет проходит за 20 миллиардов лет. Не может быть! Так далеко?
1: Дедушка Бог, вы должны забыть о ней. Вы никогда ее больше не увидите.
0: Бог кивнул и вздохнул.
1: И теперь ей столько же лет, сколько вам?
0: Мечтательное настроение Бога как рукой сняло. Он покачал головой.
2: Нет. В таком долгом путешествии ее исследовательский корабль должен лететь почти со скоростью света. И это значит, что она все еще очень молода. А я старюсь. Вы не понимаете, как на самом деле велика Вселенная. Ваша вечность — всего лишь песчинка в пустыне космического времени. И, наверное, хорошо, что вы этого не понимаете.

0: Лю Цисинь. Забота о Боге. Продолжение. Медовый месяц между человечеством и богами длился недолго. Поначалу люди, получив научные знания богов, бились в экстазе. Человечество было уверено, что эта информация позволит сделать реальностью самые смелые мечты. Боги предоставили специальные устройства для съема данных с носителя. Весь огромный массив информации переводили на английский и, чтобы избежать споров, рассылали всем государствам. Но вскоре люди осознали, что технологии богов воплотить на практике невозможно, по крайней мере в этом столетии. Представьте, что некий путешественник во времени передал современные научные знания древним египтянам, и вы поймете, в какой неловкой ситуации оказалось человечество. Запасы нефти подходили к концу, и проблема источников энергии стояла особенно остро. Но ученые и инженеры обнаружили, что энергетические технологии цивилизации богов бесполезны для людей. Источники энергии богов базировались на принципе аннигиляции материи и антиматерии. И даже если бы человечеству удалось во всем этом разобраться, и даже создать двигатель на практике для этого бы не хватило бы жизни целого поколения, все усилия оказались бы напрасны. Согласно информации, полученной от богов, ближайшее место, где можно было добыть антиматерию, находилось между Млечным путем и галактикой Андромеда в 550 тысячах световых лет от Земли. До межзвездных полетов на скоростях, приближенных скорости света, были необходимы познания во всех областях науки, и большая часть теории, выдвинутых богами, лежала за пределами человеческого понимания. Даже для того, чтобы понять самые базовые вещи, исследователям пришлось бы работать более полувека. Преисполненные надежд ученые искали информацию по управляемому термоядерному синтезу, но в материалах богов не было даже упоминания о нем. Оно иди удивительно. В наших трудах по энергетике тоже не рассказывают, как добыть огонь, используя две сухих палочки. Также дело обстояло и в других научных областях, вроде информатики или медицины, включая секрет долголетия. Лучшие из лучших человеческих ученых совершенно ничего не понимали в божественных технологиях. Между наукой богов и человеческой наукой зияла огромная пропасть, и не было ни малейшего шанса, что кто-то сумеет перекинуть через нее мост. И боги, прибывшие на Землю, никак не могли помочь людям. Бог, выступавший в ООН, говорил чистую правду. Лишь несколько богов были способны решить даже простейшие квадратные уравнения. А дрейфовавшие в поясе астероидов космолеты продолжали игнорировать все попытки людей связаться с ними. Человечество очень напоминало первоклашек, которым на уроке вручили докторскую диссертацию и даже не удосужились выделить преподавателя. В то же время население Земли выросло на 2 миллиарда, причем пополнили его старики, не способные приносить пользы. Большая часть богов страдала от различных заболеваний. На плечи человечеству свалился тяжелый груз. Всем правительствам пришлось выделить специальные субсидии семьям, которые заботились о богах. Общественное здравоохранение и другие социальные службы были на грани коллапса. Мировая экономика висела на волоске. Гармония в отношениях между богом и семьей Цюшена пропала. Постепенно все члены семьи стали видеть в нем только свалившуюся с неба обузу, и все они по разным причинам начали его недолюбливать. Самая прозаичная и самая близкая к реальности причина была у Юйлянь. Из-за бога их семья обеднела. И именно Юйлянь бог опасался больше всего. У нее острый, как бритва, язык, и она пугала бога сильнее, чем черные дыры или взрывы сверхновых. Юйлянь бесконечно пилила бога из-за того, что он убил ее мечту о коммунизме.
1: «Пока этот не появился, мы жили в уюте и в достатке. Все было хорошо. А теперь стало плохо. Все из-за него. Нет ничего хуже, когда на тебя взваливают заботы о старом дуралее».
0: Все это она при первой же возможности вываливала на бога. И так изо дня в день. Бог страдал хроническим бронхитом. Эта болезнь, пусть и не самая тяжелая, требовала постоянной заботы о пациенте и небольших денежных вливаний. конце концов, Юйлянь запретила Сюшену возить бога в город на обследование и перестала покупать необходимые лекарства. Когда секретарь деревенской партячейки узнал об этом, он пришел в дом Сюшена.
1: «Вы должны платить за право заботиться о боге, прикрепленном к вашей семье. Врач из городской больницы сказал, что если он не будет получать необходимое лечение, то хронический бронхит может перейти в эмфизему легких.
2: Если хотите лечить его, пусть за это платит правительство или деревня, а у нас нет денег!»
0: — начала кричать в ответ Юйлянь. «Юйлянь, в соответствии с законом о поддержке богов, семьи обязаны сами платить за недорогостоящее лечение. Деньги на эти траты по умолчанию включены в государственные пособия».
2: «Разве это деньги? Один смех!»
0: «Не надо так говорить. С тех пор, как вы начали получать пособие, вы купили молочную корову, перешли на сжиженный газ и приобрели новый цветной телевизор. Только не говори, что у вас не хватает денег на визит к врачу. Все знают, что в вашей семье все решаешь ты. На этот раз я дам вам шанс сохранить лицо, но не испытываю удачу. В следующий раз я не буду тебя переубеждать, а передам всю информацию прямо в Центральный комитет по поддержке богов. И тогда у вас будут серьезные неприятности».
3: Пришлось Юйлянь снова оплачивать лечение. Но бога она после этого не взлюбила еще сильнее. Однажды бог сказал Юйлянь:
4: «Не переживай так. Люди умные и учатся очень быстро. Какие-нибудь 100 лет и простейшие из наших технологий уже можно будет применить на практике. И тогда ваша жизнь улучшится».
2: «Черт побери! Какие-нибудь 100 лет? Вы сами понимаете, что говорите?»
0: Юйлянь мыла посуду и даже не взглянула на бога.
4: «Это очень короткий отрезок времени».
2: «Для вас! Вы забываете, что мы живем гораздо меньше. Через 100 лет вы даже моих костей уже не найдете. Но я хочу спросить, а как долго вы ожидаете будете жить сами?»
4: «Моя жизнь уже как свеча на ветру. Если я проживу еще 300 или 400 лет, я буду счастлив».
0: Юйлянь уронила целую стопку мисок.
2: «Так вот как работает эта поддержка! То есть не только я потрачу свою жизнь, заботясь о боге, но мои дети, внуки и потомки до 10-го колена и далее будут вас опекать? Почему бы вам не умереть пораньше?»
0: Что касается отца Сюшена, он был уверен, что бог – мошенник. Такая точка зрения была довольно распространенной. Ученые не могли проверить информацию, полученную от богов, а значит, боги могли просто-напросто сыграть над человечеством грандиозную шутку. Отец Сюшена вскоре нашел весомое подтверждение своим взглядом.
4: «Ты, старый пройдоха, ходишь по тонкому льду», —
0: заявил он однажды богу.
4: «Я мог бы легко вывести вас на чистую воду. Да что там, с этим бы справился и мой внук».
0: Бог поинтересовался, что же он имеет в виду.
4: «Начну с самого простого. Наши ученые говорят, что мы произошли от обезьян, так?»
0: Бог кивнул.
4: «Если точнее, вы произошли от примитивных приматов. Как же вы тогда могли нас создать? Если вы собирались создавать людей, почему вы не сделали нас сразу? Зачем было нужно создавать примитивных приматов, а потом превращать их в людей? Никакого смысла!» «Любой человек вначале ребенок, и только потом превращается во взрослого. Тоже и с цивилизацией, которая начинает с самого примитивного уровня и постепенно растет, набираясь опыта. Это очень долгий процесс, которого невозможно избежать. На самом деле первыми предками людей были куда более примитивные создания. Приматы — это уже довольно высокая ступень эволюции». «Не верю я твоим выдумкам, ну да ладно. Есть кое-что более очевидное. Мой внук это первым заметил. Наши ученые говорят, что жизнь на Земле появилась 3 миллиарда лет назад, так?»
0: Бог кивнул.
4: «Эти подсчеты в целом верны. Получается, вам 3 миллиарда лет. Если брать вашу систему отсчета, да. Но в соответствии со временем на космолетах мне всего 3,5 тысячи лет. Они летели со скоростью близкой к скорости света, и время на борту текло гораздо медленнее, чем у вас. Конечно, время от времени несколько кораблей прерывали полет на субсветовой скорости, чтобы проконтролировать процесс эволюции на Земле. Но это занимало немного времени, и вскоре они возвращались к прежней скорости. «Брехня!»
3: — презрительно заметил отец Цюшена.
0: «Папа, это теория относительности!» — прервал его Цюшен. «Наши ученые ее уже доказали».
4: «Относительность, задотносительность! Ты меня тоже дуришь! Это невозможно! Время не кунжутное масло, которое течет с разными скоростями. Может, я и старик, но мозги не растерял. А вот ты весь разум утратил. Это все твои книги!» «Я могу доказать, что время действительно может течь по-разному», —
3: сказал Бог с очень таинственным видом. Он достал фотографию девушки, которую любил 2000 лет назад, и протянул Цюшену.
4: «Посмотрите на нее внимательно и запомните каждую мелочь».
3: Как только Цюшен взглянул на фотографию, он понял, что запомнить ее во всех деталях будет нетрудно. Девушку было невозможно забыть. Как и у других богов, в ее лице смешались черты всех этносов. Кожа у нее была цвета слоновой кости, а глаза так и искрились. Девушка околдовала Цюшена. Она была настоящей богиней. Ее красота сияла, как солнце, и человеческому глазу было трудно ее вынести.
1: «Посмотри на себя! Чуть слюни не пустил!»
3: Юэлянь выхватила фотографию из рук замершего Цюшена, но прежде чем она успела взглянуть на изображение, карточку забрал свекр.
4: «Дай-ка посмотрю»,
3: — сказал он. Он поднес фото почти вплотную к глазам. Довольно долго отец Цюшена стоял неподвижно, как будто все, кроме фотографии, для него вдруг исчезло.
1: «Почему ты держишь ее так близко?»
3: — ехидно спросила Юэлянь.
4: «Помолчи. У меня нет с собой очков»,
3: — ответил отец Цюшена, приставив фотографию к самому носу. Юэлянь несколько секунд насмешливо рассматривала свекра, затем презрительно поджала губы и пошла на кухню. Бог забрал фотографию у отца Цюшена, который держал ее так крепко, будто не хотел отпускать.
4: «Запомните все детали. Завтра в это же время я вам снова ее покажу».
3: Весь следующий день отец и сын почти не разговаривали друг с другом. Все их мысли занимала та самая молодая женщина. А Юэлянь была еще злее, чем обычно. Наконец пробил час. Казалось, Бог обо всем забыл, но отец Цюшена напомнил ему об обещании. Бог достал фотографию, о которой оба мужчины думали весь день, и протянул ее вначале Цюшену.
4: «Смотри внимательно. Что-нибудь изменилось?»
3: «Вроде ничего», — ответил Цюшен, вглядываясь в карточку. Спустя некоторое время он, наконец, что-то заметил.
1: «Ага! Расстояние между ее губами стало поменьше. Совсем чуть-чуть. Вот тут, в уголке рта».
2: «Ты совсем стыд потерял? Так рассматривать постороннюю женщину!»
3: Юэлянь выхватила у мужа фотографию, но свекр мигом отнял у нее карточку.
4: «Дай-ка сюда!»
3: Отец Цюшена надел очки и стал внимательно изучать фото.
4: «Да, действительно, расстояние между губами уменьшилось. Но ты не заметил более очевидную вещь. Посмотри на этот завиток. По сравнению со вчерашним днем, он теперь больше сдвинут вправо».
3: Бог забрал карточку.
4: «На самом деле это не фотографии, а приемник телесигнала».
1: То есть телевизор?»
4: «Да. Прямо сейчас он получает сигнал от исследовательского космического корабля, который направляется к краю Вселенной».
1: «Это, ну, как трансляции футбольных матчей?»
4: «Да».
2: «Так значит, эта женщина до сих пор жива?»
3: Цюшен был так шокирован этим фактом, что от удивления раскрыл рот. Даже Юэлянь вытаращила глаза.
4: «Да, она жива. Но в отличие от земных прямых трансляций, сигнал передается с задержкой. Исследовательский космолет сейчас примерно в 8 миллионах световых лет от Земли, и сигнал приходит с запозданием на 8 миллионов лет. Поэтому сейчас мы видим ее такой, какой она была 8 миллионов лет назад.
5: Такая маленькая штучка может получать сигнал с такого далекого расстояния?
4: Чтобы передать сигнал на такое огромное расстояние, необходимо использовать нейтрино или гравитационные волны. Приемник на космическом корабле получает сигнал, а потом ретранслирует его на этот телевизор.
6: Это сокровище! Настоящее сокровище!
3: От всего сердца сказал отец Цюшена. Правда, было неясно, говорил ли он о крохотном телевизоре или о девушке с экрана. Услышав, что девушка жива, и отец, и сын почувствовали к ней еще большую привязанность. Цюшен попытался еще раз взять крошечный экран, но Бог не дал ему этого сделать.
5: А почему на картинке она движется так медленно?
4: Это результат того, что время течет с разной скоростью. В нашей системе отсчета время на космическом корабле, который летит со скоростью, близкой к скорости света, течет очень медленно.
7: «Ну тогда, разве она может разговаривать с вами?»
3: — спросил Юйлянь. Бог кивнул. Он передвинул переключатель сзади экрана. Тут же раздался звук. Это был женский голос. Казалось, девушка все тянет и тянет один звук, как иногда тянут ноту певцы в конце арии. Полными любви глазами Бог смотрел на экран.
4: «Это она говорит. Она уже закончила три слова. Я тебя люблю. Чтобы услышать каждое, мне понадобилось больше года. 3,5 года назад она начала их произносить, и сейчас она заканчивает «люблю». Чтобы закончить предложение, ей понадобится еще 3 месяца».
3: Бог перевел глаза с экрана на небо, куполом раскинувшееся над двором.
4: «Ей есть что сказать. Я буду слушать ее до конца жизни».
3: Какое-то время хорошие отношения с Богом поддерживал Бин-Бин. В богах было что-то детское, и они с огромным удовольствием возились и болтали с детворой. Но однажды Бин-Бин попросил Бога отдать ему свои большие наручные часы. Бог отказался. Он сказал, что без этих часов он не сможет общаться с другими богами.
1: «Видите? Видите? Он до сих пор постоянно размышляет о своем народе. Он никогда не думает о нас, как о настоящей семье!»
3: — сердито заметила Юйлянь. С тех пор Бин-Бин тоже перестал дружить с Богом и теперь частенько пытался над ним зло подшутить. Цюшен остался единственным в семье, кто уважал Бога и продолжал соблюдать какой-то пиетет по отношению к нему. Цюшен закончил 12 классов и очень любил читать. За исключением нескольких человек, сумевших сдать вступительные экзамены в вузы и уехавших из деревни, он был самым образованным жителем Цицэня. Но Цюшен был слабым человеком, и дома он всегда поступал так, как говорила Юйлянь или отец. Если же их приказы противоречили друг другу, Цюшену оставалось только забиться в угол и плакать. Из-за этой своей мягкости он не смог защитить Бога от нападок других членов семьи.

0: Отношения между богами и человечеством испортились безвозвратно. Окончательный разрыв между семьей Цюшена и их богом случился после истории с лапшой. Однажды Юйлянь пришла на кухню и спросила, куда делась половина лапши быстрого приготовления, которую она купила только вчера.
1: «Это я взял»,
0: — тихо сказал бог.
1: «Отдал ее тем, кто живет у реки. У них почти не осталось еды».
0: Он говорил о месте, где поселились боги, которые ушли из своих семей. В последнее время в деревне боги то и дело подвергались нападкам. Одного бога семья, которая должна была заботиться о нем, перестала кормить, била и проклинала. В конце концов, бог пошел на ближайшую реку топиться. К счастью, его сумели остановить. Этот случай получил широкую огласку и стал известен даже за пределами страны. В деревню приехала городская полиция вместе с толпой репортеров из CCTV и областной телерадиокомпании и арестовала супругов, издевавшихся над богом. В соответствии с законом о поддержке богов, их должны были приговорить как минимум к 10 годам тюрьмы. Это был единственный закон, общий для всех стран мира. После этого жители деревни стали осторожнее и перестали слишком уж издеваться над богами, особенно на глазах у других. Но в то же время этот случай пуще прежнего ухудшил отношения между богами и деревенскими. И некоторые боги стали уходить из дома. Постепенно их становилось все больше и больше. В лагере у реки обосновалась почти треть богов из деревни Сицень. Жилось им там очень несладко. В других регионах Китая и в других странах происходило то же самое. Как-то незаметно толпы бездомных богов снова заполнили улицы и проспекты больших городов. Их число росло, как будто снова повторялся кошмар трехлетней давности. Мир, переполненный богами и людьми, стоял на грани ужасного экономического кризиса.
2: «Какие мы щедрые, подумать только!» «Старый дурак! Да как ты посмел отдать кому-то нашу еду?» — закричала Юйлянь.
0: Отец Цюшена стукнул кулаком по столу и вскочил.
3: «Идиот! Убирайся вон! Жалко богов у реки, ты присоединяйся к ним!»
0: Бог некоторое время сидел молча, раздумывая. Потом встал, пошел в свою крохотную комнатку и собрал скромные пожитки. Опираясь на бамбуковую палку, он медленно прошел к выходу и направился к реке. Цюшен не ел вместе с остальными. Он сидел в углу на корточках, повесив голову, и молчал.
2: «Эй, не сиди болванчиком! Иди сюда и поешь! Сегодня нам надо сходить в город за продуктами!» — прикрикнула Юйлянь.
0: Цюшен не двигался. Тогда жена подошла и схватила его за ухо.
2: «Отпусти!» — сказал Цюшен.
0: Он произнес это тихо, но Юйлянь от неожиданности выпустила ухо. Она никогда прежде не видела мужа таким мрачным.
3: «Да забудь ты о нем!» — небрежно бросил отец. «Не хочет есть, ему же хуже!»
2: «Эй! Тебе чего, жалко своего бога? Не хочешь тоже отправиться жить у реки вместе с ним и его друзьями?»
0: Юйлянь ткнула мужа пальцем. Цюшен встал и поднялся по лестнице в свою комнату. Как до этого бог, он собрал вещи и закинул их в рюкзак, который обычно носил с собой, когда шел работать в город. С рюкзаком на плечах он направился к выходу.
2: «Куда собрался?»
0: — крикнула ему вслед Юйлянь. Цюшен ничего не ответил. Она снова крикнула, и в ее голосе уже зазвучал страх.
2: «Когда ты вернешься?»
0: «Я не вернусь», сказал Цюшен, не оборачиваясь.
3: «Что? Иди сюда немедленно! Совсем ополоумел!»
0: Отец вскочил с места и побежал за Цюшеном.
3: «Даже если ты собираешься бросить жену и ребенка, как ты осмелился оставить родного отца?»
0: Цюшен остановился, по-прежнему не оборачиваясь. «Почему я должен о тебе заботиться?»
3: «Да как ты сможешь такое говорить? Я твой отец! Я вырастил тебя! Твоя мать умерла! Думаешь, легко было тащить на себе вас с сестрой? Ты совсем спятил!»
0: Наконец Цюшин повернулся и посмотрел на отца. «Если ты выкинул из дома того, кто создал прапрапрадеда нашего прапрапрадеда, тогда и я не обязан о тебе заботиться. Не такой уж это и большой грех». Он ушел, а Юйлянь и отец ошарашенно смотрели ему вслед. Цюшин перешел реку по старинному каменному мосту и направился к палаткам, где жили боги. На поляне, усыпанной золотыми листьями, несколько богов варили что-то в котле. Белые бороды и белые пары из котла, полуденное солнце — все это выглядело как сценка из какого-то старинного предания. Цюшин нашел своего бога и решительно сказал: «Дедушка-бог, пойдемте».
1: «Я не вернусь в тот дом».
0: «Тогда и я не вернусь. Пойдемте вместе в поселок и поживем немного у моей сестры. Потом я отправлюсь в город и найду работу, и мы снимем какой-нибудь угол. Я буду помогать вам до конца своих дней».
1: «Ты хороший ребенок»,
0: — сказал бог и легонько похлопал Цюшена по плечу.
1: «Но нам пора уходить».
0: И он показал на часы на запястье. Цюшин заметил, что часы всех богов мигали красным. «Уходить? Куда?»
1: «Назад на корабли»,
0: — ответил бог и показал наверх. Цюшин запрокинул голову и увидел два космических корабля. Они резко выделялись на фоне голубого неба. Один из них подлетел поближе, и было видно, какой он огромный. Другой был намного дальше, и казалось, что он меньшего размера. Но удивительнее всего было то, что из первого корабля на землю спускались тонкие, словно паутинки, нити. Они сверкали в солнечных лучах, и казалось, что в безоблачном небе вспыхивают молнии.
1: «Космический лифт», — объяснил бог. «Над каждым континентом уже больше сотни таких. На них мы вернемся на корабли».
0: Позже Цюшин узнал, чтобы спустить с геостационарной орбиты такие лифты, необходимо иметь противовес. Второй корабль был нужен именно для этого. Когда глаза Цюшина привыкли к яркому свету, он увидел, что вдалеке сияет множество серебряных звезд. Они были равномерно распределены над земной поверхностью и складывались в четкий узор. И Цюшин понял, что 20 тысяч космических кораблей богов вернулись к Земле из пояса астероидов.

0: Небо над землей снова заполнили 20 тысяч космических кораблей. За 2 месяца космические лифты капсулы много раз спускались и поднимались, переправляя в космолеты 2 миллиарда богов. Капсулы выглядели как серебристые шарики. Издалека они напоминали капельки росы, висящие на паутинках. В день, когда боги Сицене отправлялись назад, все деревенские жители пришли их проводить. Это очень сильно напоминало тот день, когда жители встречали прибывших богов, как будто и не было всех оскорблений и обвинений. У въезда в деревню стояли 2 больших автобуса, те самые, которые привезли богов год назад. Эти автобусы готовы были отвезти более 100 богов из Сицене к ближайшей капсуле космического лифта. Серебристая нить, видневшаяся вдалеке, на самом деле располагалась в несколько сотен километров от деревни. Вся семья Цюшена пришла проводить своего бога. Пока они шли к автобусам, никто не произнес ни слова. Когда они подошли к выезду из деревни, бог остановился, оперся о палку и поклонился семье.
1: «Пожалуйста, дальше не ходите. Спасибо, что заботились обо мне весь этот год. Нет, правда, спасибо. Где бы я ни оказался, я всегда и везде буду помнить вашу семью».
0: Затем бог снял с руки большие часы и отдал Бинбину.
1: «Это тебе. Подарок». «Ну, как вы будете теперь общаться с другими богами?» – спросил Бинбин. «Мы все будем на космических кораблях. Нам больше не нужны эти штуки»,
0: – весело ответил бог.
2: «Дедушка-бог»,
0: — печально сказал отец Цюшена.
2: «Но ведь ваши корабли такие старые. Они долго не продержатся. Куда вы на них полетите?»
0: Бог разгладил бороду и спокойно ответил.
1: «Это не важно. Космос бесконечен. И нам все равно, где умирать».
0: Внезапно Юйлянь заплакала.
3: «Дедушка-бог, я не очень хороший человек. Я не имела права вымещать на вас всю злость, что у меня накопилось за жизнь. Цюшен сказал правду, я вела себя так, будто у меня совсем нет совести».
0: Она протянула богу бамбуковую корзину.
3: «Я сварила вам в дорогу несколько яиц. Возьмите, пожалуйста».
0: Бог взял корзинку.
1: «Спасибо».
0: Он достал яйцо, очистил от скорлупы и начал есть, наслаждаясь вкусом. Вскоре его белую бороду усыпали крошки желтка. Пока бог ел, он продолжал говорить.
1: «На самом деле мы прибыли на Землю не потому, что хотели выжить. Когда за плечами 2 или 3 тысячи лет, смерть уже не так пугает. Нам просто хотелось побыть с вами. Нам очень нравится ваш юношеский задор, ваша изобретательность, ваша фантазия. Наша цивилизация давно все это потеряла. Мы глядели на вас и видели детство нашей цивилизации. Но мы не думали, что принесем вам столько трудностей. Нам очень жаль, что так получилось».
3: «Пожалуйста, дедушка, оставайтесь с нами!»
0: Бин-бин тоже заплакал.
3: «Я буду хорошо себя вести!»
0: Бог медленно покачал головой.
1: «Мы улетаем не потому, что вы плохо к нам относились. Вы согласились нас принять, и этого было достаточно. Но мы не можем остаться, потому что вы нас жалеете. В ваших глазах мы жалкие. Жалкие, да?»
0: Бог отбросил скорлупу и посмотрел наверх, откинув назад копну седых волос. Он смотрел в небо, как будто видел сквозь его голубизну светящееся море звезд.
1: «Как люди могут жалеть богов? Вы не представляете, какую великую цивилизацию мы создали. Вы не можете даже вообразить, какие великие дела мы совершали и какие потрясения

0: и защитную сферу из туманности диаметром в 10 тысяч световых лет. Это был величайший инженерный проект. Мы трудились над ним целых 1400 лет. Сразу же после этого обитатели Андромеды и Большого Магелланова облака объединились и отправились завоевывать нашу галактику. Наш межзвездный флот преодолел сотни тысяч световых лет и встретил захватчиков в точке гравитационного равновесия между галактикой Андромеды и Млечным Путем. В разгар битвы все корабли смешались, и образовалась спиралевидная туманность величиной с Солнечную систему. Чтобы победить, нам пришлось предпринять отчаянный шаг. Мы ввели в битву все оставшиеся боевые корабли и даже часть мирных судов. Это вызвало резкое увеличение массы, и под воздействием гравитации вся туманность вместе с кораблями и бойцами схлопнулась и стала звездой. Так как в этой звезде было очень много тяжелых элементов, она сразу же превратилась в сверхновую, чья вспышка разогнала тьму между Андромедой и Млечным Путем. Так, самопожертвование и отчаянная храбрость наших предков помогли уничтожить захватчиков. И Млечный Путь остался местом, где жизнь могла развиваться в мире и спокойствии. Да, наша цивилизация стара. Но это не наша вина. Борись, не борись, цивилизация все равно стареет. Даже вы когда-нибудь постареете. Нам, правда, не нужна ваша жалость.
1: По сравнению с вами, сказал Цюшен полным благоговения голосом, человечество — ничто.
0: Не говори так, ответил Бог. Земная цивилизация еще слишком юна. Мы надеемся, что вы скоро вырастете. Надеемся, что вы унаследуете славу ваших создателей и приумножите ее.
1: Бог опустил бамбуковую палочку на землю и положил руки на плечи Бенбина и Цюшена.
0: Я должен сказать вам кое-что напоследок.
2: Может быть, мы не все поймем, сказал Цюшен, но, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
0: Во-первых, вам надо покинуть этот камень.
1: Бог раскинул руки. Полы его белого одеяния хлопали на ветру, как парус.
0: Куда же нам отправиться?
1: Удивленно спросил отец Цюшена.
0: Начните с полетов к другим планетам Солнечной системы, потом к другим звездам. Не спрашивайте почему, но сделайте это вашей главной целью. Чем дальше вы улетите, тем лучше. Да, вы потратите много денег и погибнет много людей, но вам нельзя оставаться здесь. Любая цивилизация, которая остается на своей родной планете, в итоге убивает сама себя. Вы должны отправиться во Вселенную и искать там новые миры, новые дома и разбрасывать повсюду семена жизни, словно брызги весеннего ливня.
1: Мы запомним, сказал Цюшен и кивнул, хотя никто, ни он, ни жена, ни отец, ни ребенок, по-настоящему не понял слов Бога.
0: «Хорошо», — сказал Бог, удовлетворенно кивнув. «Я открою вам тайну, очень важную тайну».
1: Его голубые глаза по очереди остановились на каждом из членов семьи. Взгляд Бога был похож на порыв холодного ветра, и у каждого ёкнуло сердце.
0: «У вас есть братья».
1: Семья Цюшена озадаченно смотрела на Бога. Наконец Цюшен сообразил, что он имеет в виду.
2: «То есть вы создали и другие земли?»
1: Бог медленно кивнул.
0: «Да, другие земли. Другие человеческие цивилизации. Они все недалеко от вас, в пределах 200 световых лет. Вы — Земля номер 4, самые младшие».
2: «Вы бывали на других землях?» — спросил Бин-Бин.
1: Бог снова кивнул.
0: До того, как прилететь сюда, мы вначале отправились к трем другим землям и попросили...

0: просили их о помощи. Земля один оказалась лучше других. После того, как они получили наши научные материалы, они нас просто прогнали. На Земле-2 взяли в заложники 1 000 000 богов и заставили нас отдать в качестве выкупа наши корабли. Когда мы отдали 1000 кораблей, жители Земли-2 поняли, что не могут ими управлять. Они попытались заставить заложников научить их, но те и сами ничего не знали, так как корабли работали в автоматическом режиме. И заложников просто перебили. На Земле-3 заложники взяли 3 000 000 богов и настаивали, чтобы мы протаранили Землю-1 и Землю-2 нашими кораблями. Тамошние жители уже давно воевали со своими братьями. Даже столкновение одного нашего корабля, работающего на антиматерии с планетой, погубило бы на ней всю жизнь. Мы отказались, и всех заложников убили.
1: «Неблагодарные дети!»
2: — крикнул от избытка чувств отец Цушена.
1: «Вы должны были наказать их!»
2: Бог покачал головой.
0: «Мы никогда не причиним вреда созданным нами цивилизациям. Вы оказались лучше братьев, поэтому я и рассказываю вам все это. Ваши братья готовятся к вторжению. Они не знают ничего о любви или о морали. Вы не можете себе представить, насколько они кровожадные и жестоки. На самом деле, вначале мы создали 6 земель. Еще 2 находились в тех же звездных системах, что Земля-1 и Земля-2 соответственно. Обе планеты уничтожили ваши братья. Они до сих пор не перебили друг друга только из-за того, что их разделяет огромное расстояние. Но сейчас все 3 земли знают, что есть и 4-я, ваша. У них есть точные координаты. Так что вам придется отправиться и уничтожить их, прежде чем они уничтожат вас.
3: «Какой ужас!»
2: — поежилась Юлянь.
0: «Сейчас не стоит бояться. Ваши братья продвинулись дальше, чем вы, в науке и технике, но они до сих пор не могут путешествовать быстрее, чем с 1/10 скорости света, и не могут отлетать дальше, чем на 30 световых лет от своих родных планет. Первыми достичь скорости, близкой к скорости света, это вопрос жизни и смерти. Других способов прорваться через барьер времени и пространства нет. И это залог выживания во Вселенной. У вас не так много времени, дети. Старайтесь изо всех сил».
1: «А политики и ученые знают об этом?»
2: — спросил отец Цушена.
0: «Да, но не полагайтесь только на них. Выживание цивилизации зависит от усилий всех ее представителей. Даже самые обычные люди вроде вас играют в этом свою роль».
2: «Слышал, Бин-Бин?» — спросил Цушен сына. «Тебе нужно как следует учиться».
0: «Когда вы сможете достичь скорости, близкой к скорости света, и разберетесь с угрозой, исходящей от ваших братьев, перед вами встанет другая задача, которую вам надо побыстрее решить. Вам нужно будет отыскать несколько подходящих планет и засеять их жизнью. Пускай это будут примитивные бактерии или простейшие водоросли, дайте им развиваться самостоятельно».
2: Цюшен хотел задать еще несколько вопросов, но Бог подобрал палку и пошел к автобусу. Семья Цюшена проводила его. Остальные боги были уже внутри.
0: «Да, Цюшен...»
2: Бог остановился, вспомнив кое-что.
0: «Я взял у тебя несколько книг. Надеюсь, ты не против?»
2: Он открыл сумку и показал Цюшену ее содержимое.
0: «Здесь учебники для старших классов по математике, физике и химии».
2: «Никаких проблем, берите. Но зачем они вам?» Бог застегнул сумку.
0: «Учиться? Я начну с квадратных уравнений. Впереди много лет, а мне надо чем-то заниматься. Кто знает, может, в один прекрасный день я попробую отремонтировать двигатели наших кораблей, чтобы мы смогли летать так же быстро, как раньше.
3: Точно!
4: — воскликнул Цюшен. И вы сможете снова скакать через время. Найдете другую планету и создадите другую цивилизацию, которая будет поддерживать вас в старости.
2: Бог покачал головой.
0: Нет, нет, нет. Нам это больше не нужно. Если пришло время умереть, мы умрем. Я буду учиться, потому что у меня есть последнее желание.
2: Он достал из кармана маленький телевизор. На экране возлюбленная Бога произносила последнее слово из трех.
0: Я хотел бы снова увидеть ее. Хорошее желание, но, скорее всего, оно не исполнится,
4: сказал отец Цюшена.
0: Подумайте, она улетела 2000 лет назад со скоростью света. Где она теперь? Даже если вы сумеете отремонтировать космолеты, как вы сумеете с ней встретиться? Вы рассказывали, что нет ничего быстрее света.
2: Бог указал палкой на небо.
0: В этой вселенной сбывается любое желание, если быть достаточно настойчивым. Вероятность может быть самой маленькой, но не нулевой. Я как-то вам рассказывал, что вселенная возникла после Большого Взрыва. Теперь галактики под воздействием гравитации движутся все медленнее. Когда-нибудь расширение Вселенной закончится, и она начнет сжиматься. Если наши корабли смогут снова лететь со скоростью близкой к скорости света, мы будем бесконечно разгоняться и бесконечно приближаться к этой скорости. Рано или поздно мы дойдем до конца времени. В этот момент Вселенная сожмется и станет даже меньше, чем мяч Бин-Бина, крошечный, как точка. Все во Вселенной окажется рядом друг с другом, и мы с ней снова будем вместе.
2: Слеза скатилась по щеке Бога и застряла в бороде, сверкая в лучах утреннего солнца.
0: Тогда Вселенная станет могилой из финала «Бабочек-любовников». А мы станем той парой бабочек, которые в конце вылетели из могилы.

0: Недели позже улетел последний космический корабль. Боги оставили Землю. Деревня Сицень вернулась к своей неторопливой размеренной жизни. Вечером семья Цюшена сидела во дворе и смотрела на звездное небо. Стояла поздняя осень, и насекомые не нарушали тишину. Легкий ветерок шуршал листьями у их ног. Было уже прохладно.
1: «Они летят так высоко! Там, наверное, такой холодный ветер!» —
0: пробормотала себе под нос Юйлянь. «Там не дует ветер», — сказал Цюшен. «В космосе нет даже воздуха. Но там и правда холодно. Так холодно, что в книгах это называют абсолютным нулем. А еще там темнота, непроглядная темнота. Такое не привидится даже в самом страшном сне». У Юйлянь навернулись слезы на глаза, и она поспешно сказала:
1: «Помнишь два последних напутствия, которые дал нам Бог? Я поняла про трех наших братьев, но еще он сказал, что мы должны распространять на других планетах бактерии и все такое. Я до сих пор не понимаю, зачем?»
2: «Я, кажется, понял»,
0: — сказал отец Цюшена. Под небом, усыпанным бриллиантами звезд, наконец рассеялись житейские переживания, которые заполняли все его мысли. Отец Цюшена смотрел на звезды. Он жил под ними всю жизнь, но только сегодня впервые по-настоящему их увидел. Внутри билось доселе неведомое чувство. Отец Цюшена словно ощутил совсем рядом присутствие чего-то невообразимо великого, и это потрясло его до самой глубины души. Отец Цюшена вздохнул, глядя на море звезд, и произнес:
2: «Человечеству пора задуматься о том, кто будет заботиться о нем в старости».

0: Стивен Пайри, миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул из дома номер 6. Миссис Уилсон знала, что это потусторонние кошки. Взять хотя бы тот случай, когда мистер Уилсон запустил в этих тварей ботинком. Он думал, что они замолчат и разбегутся, но каким-то образом зверюги перекинули башмак обратно. Даже днем глаза кошек горели зловещим зеленым светом, а их замогильные вои и неутомимые прыжки при свете луны поневоле наводили на мысль, не пришельцы ли это из загробного мира. Как тут не встревожиться? На кухне дома номер 8 миссис Уилсон выкладывала печенье на свое лучшее блюдо. Прервавшись на мгновение, она взглянула через окно на соседский сад. Кошки все еще были там. В углу сада, за шатким деревянным навесом и нарядной яблоней, вращались небольшие смерчи, которые отсвечивали синим и зеленым в лучах утреннего солнца. Порталы в иное измерение. Миссис Уилсон вздохнула. Это преступление – засорять сад сверхъестественным. Сад должен быть тихим и спокойным местом, убежищем от потусторонних ужасов. Поначалу она надеялась, что кошки, порталы и демонические создания исчезнут. Тогда жизнь вошла бы в свою колею, стала бы менее запутанной.
1: «Еще чаю, дамы?» —
0: спросила миссис Уилсон, входя в гостиную и ставя серебряный поднос на сервировочный столик.
1: «И, наверное, заварного крема».
2: «Ей здесь не место».
0: Миссис Роуз из дома номер 3 взяла чашку и блюдце. Ее рука немного дрожала, поэтому чай расплескался.
2: «Это противоестественно. На прошлой неделе адские твари дважды напали на моего Рональда. Мерзкие уродцы, толстые, бородавчатые и проворные. Мой муж бежал от них до Леммингс-Роуд и обратно, спасая свою смертную душу».
0: Миссис Трент из дома номер 1 согласно кивнула.
2: «Во вторник мой Фрэнк вдохнул потустороннее испарение, просочившееся из-под двери миссис Вельзевул, и его вдруг охватило необычное любовное влечение».
0: Женщина поправила завитый локон, ее ресницы дрогнули.
2: «Должна вам сказать, все мои планы на неделю были испорчены».
0: Миссис Уилсон сидела молча. Она знала, чем все это грозило. Когда миссис Вельзевул поселилась по соседству, неужели прошел всего месяц с тех пор, как небеса разверзлись, затрубили темные герольды?

0: Да и черный экипаж, запряженный четверкой лошадей, самоуверенно прогрохотал по Саншайн-террас. Все молчаливо признали миссис Уилсон за главную. Поскольку она была координатором службы соседской взаимопомощи, остальные, как видно, решили, что их ответственность за происходящее заканчивается у дверей ее дома.
1: «Мы подумали, что вы могли бы с ней поговорить», — промолвила миссис Роуз, поднося ко рту ложку с кремом. «Разумеется, как официальный представитель нашего сообщества».
0: Миссис Уилсон потерла подбородок, обнаружив на нем волосок.
2: «Вы правы. В соседнем доме не все ладно», — призналась она. «Впрочем, если не считать котов и снующих взад-вперед тварей, они держатся обособленно и ни во что не вмешиваются. Но так и быть. Я загляну к миссис Вельзевул сразу после обеда. Полагаю, она разумная женщина и никому не будет вреда от мирной беседы».
1: «Тогда мы отдаем решение этого вопроса в ваши руки», — подвела итоги миссис Трент. «И все равно я считаю, что она должна уехать», — вставила миссис Роуз.
0: Миссис Трент отхлебнула чая и продолжила.
2: «Миссис Уилсон, мы всецело полагаемся на вас».
0: После обеда на улице заметно стемнело. Над землей сгустились сумерки, как бывает только в ранний утренний час. С запада надвигались сердитые грозовые тучи, несущие дождь. В небе погромыхивало. Ветер пронзительно взвизгнул в дымоходе, скользнул вниз по трубе и обсыпал сажей фарфоровую статуэтку младенца Иисуса, стоявшую на каминной полке. Кот Серафим опрометью бросился вон из комнаты и на брюхе заполз под лестницу. Миссис Уилсон раздвинула занавески и пересчитала воронов, сидевших на карнизе дома Вельзевулов.
2: 20, пробормотала она.
0: 20 теней, за которыми прячутся другие тени. Над крышей черные всадники мчались по небу, оседлав молнии.
2: «Все, как я и думала, Серафим», — сказала миссис Уилсон. «Сегодня утром, едва проснувшись, я почувствовала, что темные силы собираются. Я надеялась, что наша миссис Вельзевул принадлежит к Вельзевулам из Бассингтона. Но, увы, если все, что я видела, правда, она явилась из глубин преисподней».
0: Миссис Уилсон снова обратила взгляд к небу. По краям низких туч плясали багровые языки пламени, а в раскатах грома слышалось пение темных ангелов.
2: «Если конец света когда-нибудь наступит, это произойдет сегодня. Думаю, мне лучше наведаться к миссис Вельзевул и помешать ей. Где мои пальто и шляпа?»
0: Когда миссис Уилсон приблизилась к дому миссис Вельзевул, она увидела нескольких демонов, расположившихся на подъездной дорожке. Некоторые из них сидели по краям наспех нарисованные пентаграммы, выдирая внутренности мертвой овцы и распевая древние заклинания на забытых языках. Другие затачивали мечи на огромном точильном камне, который вращали бесенята и гарпии, подгоняемые ударами бича. Духи стихии лежали в грязи, направив свои маленькие жезлы в наэлектризованное небо. Миссис Уилсон почувствовала присутствие мертвых за оградой. Они затаились в ожидании своего часа.
2: «Прошу прощения», — проговорила миссис Уилсон, переступая через жутковатого цербера. «У меня дело к хозяйке дома, поэтому, ну-ка, подвинься, хорошая собачка».
0: У двери Вельзевулов было холодно.
2: «Холодно, как в аду», — промелькнула мысль миссис Уилсон. «Или в аду жарко?»
0: Трудно было следить за последними новостями, особенно с тех пор, как перестали поступать небесные указания, с тех пор, как там, наверху, возникли проблемы. Уже несколько месяцев миссис Уилсон не видела во сне ни одного ангела, а ее молитвы, казалось, записываются на автоответчик. Женщина взялась за железное кольцо и трижды постучала в дверь. Звук получился глухой, словно она молотила кулаком в ворота смерти. Дверь скрипнула и приоткрылась.
3: «Кто явился сюда в этот час?» — сурово спросила миссис Вельзевул, выглянув в щелку. Молнии вспыхнули, и волки завыли, когда она заговорила.
2: «Это я», — ответила миссис Уилсон. «Я понимаю, что выбрала неподходящий момент для визита, и все же не согласитесь ли вы побеседовать со мной, миссис Вельзевул?»
1: Конец близок, и времени осталось мало.
2: Я знаю, однако обещаю, что не задержу вас надолго.
0: Миссис Вельзевул распахнула дверь и окинула взглядом саншайн-террас, вертя головой, как воробей.
1: «Входите, только быстро!» — предупредила она. «И будьте осторожны, не то упадете в колодец вечности в прихожей!»
2: «Хороший колодец», — признала миссис Уилсон, осторожно огибая дыру.
0: Замедлив шаг, она заглянула в будущее.
2: «Мне нравится вихревой эффект».
1: «О, да! Видите ли, в его основу положен принцип квантовой определенности», — пояснила миссис Вельзевул. «Я всегда считала, что, свалившись в колодец вечности, человек должен точно знать, где находятся его атомы. Это помогает сосредоточиться на пытке, не правда ли?»
0: Миссис Уилсон прошла вслед за миссис Вельзевул в гостиную. В воздухе пахло серой. У дальней стены, там, где огненные потоки стекали по обоям, клубился черный дым. В углу, за вешалкой для шляп, виднелись ряды незанятых скамеек, уходившие в бесконечность. На другой стороне комнаты стояло множество пустых клеток, от которых валил холодный пар, как из морозильной установки, работающей на жидком азоте.
1: «Пожалуйста, садитесь, миссис Уилсон. Что вы хотели мне сказать?»
0: Миссис Уилсон опустилась в кресло и погладила его обивку тыльной стороной ладони. Летние цветы на клумбах перед уютными загородными домиками и нежные свежие листва напоминали ей о лучших днях. Возможно, о райских кущах. Это были призрачные воспоминания о беспечной юности. И на мгновение миссис Уилсон вновь стала молодой, как в ту пору, когда она беззаботно резвилась среди лугов и садов, когда мир был юн и время тянулось неторопливо.
2: «Здесь будет зал суда», — поинтересовалась она, и вдруг запнулась, заметив чертенка, который выступил из стены огня. Бес тащила хапку кос, обхватив их крепкими короткими ручонками. В неверном свете пламени острые лезвия отливали синевой. «И, как я вижу, приготовления к пыткам идут полным ходом».
0: Миссис Вельзевул мило улыбнулась. Миссис Уилсон знала, что дьявол может быть обаятельным, когда захочет. Людям нравится, когда их очаровывают.
2: «Не в этом ли состояла ошибка церкви?» — подумала миссис Уилсон. «Церковь слишком часто грозила палкой, но редко вспоминала про морковку. В конечном счете, обещание вечной награды на небесах — это неубедительный довод, если в душе поселилась хоть тень агностицизма. Можно ли найти человека, который ни разу не испытывал сомнений, принимая во внимание пути мира и людей, скитающихся в нем?»
1: «В наши дни нет недостатка в грехах, миссис Уилсон», — промолвила миссис Вельзевул, словно прочитав мысли своей гости. «И в грешниках тоже. Даже ваша сторона сознает, что приспело время для страшного суда, верно? Думаю, вы понимаете, куда катится человечество со своими бомбами, загрязнением окружающей среды, развратом и беззаконием. Причем многие бесстыдства творятся его именем».
0: Хозяйка дома рассеянно указала пальцем на потолок. Миссис Уилсон вздохнула.
2: «Я надеялась, что ошибалась насчет вас, миссис Вельзевул. На своем веку я повидала немало ведьм и колдунов, повелевающих демонами. И нужно добавить, многие из них сгинули в небытие на моих глазах».
0: Женщина печально оглядела комнату. Стекла в оконных рамах задребезжали, когда под землей включились адские машины. За кухонной дверью послышался визг проклятых духов.
2: «Но вы, несомненно, самый настоящий Вельзевул».
1: «Вы абсолютно правы. А как поступите вы, Ева? Могу я называть вас этим именем? Вы присоединитесь ко мне или снова вступите со мной в противоборство?»
0: Миссис Уилсон устало поднялась с кресла. При этом движении что-то хрустнуло у нее в коленке, и внезапно она почувствовала себя старой и немощной.
2: «Противоборство — это слишком сильное слово, миссис Вельзевул. Но вы угадали. Я организую оборону. Я просто обязана это сделать, дабы искупить свои прошлые грехи».
1: «Тогда встретимся в час великого суда».
2: «О да, непременно».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Стивен Пайри. Миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул из дома номер 6. Окончание.

0: Вода искажала очертания желтых резиновых перчаток миссис Уилсон, которая стояла у раковины на кухне дома номер 8 и мыла посуду. Она давно уже не полоскала тарелки и чашки в лимонном растворе, но соприкосновение с силами земли, с простой очищающей силой воды и ароматным мылом помогло ей привести мысли в порядок. Миссис Уилсон вздрогнула. Когда в последний раз ее называли Евой? И когда в последний раз она говорила с Адамом? Что бы сказал мистер Уилсон, если бы узнал о нем? Заботливый и доверчивый мистер Уилсон. Как быть с тем, что она скрыла от него правду? Неужто это тоже грех? Миссис Уилсон вытерла руки и побрела в гостиную. Выглянув в окно, она увидела миссис Роуз. Пожилая женщина согнулась из последних сил, борясь с ветром судного дня. А ведь были еще миссис Трент и миссис Элмонд из дома номер 12. «Хорошие люди», — подумала миссис Уилсон. «Добропорядочные, богобоязненные, честные граждане, как и многие другие представители человечества. Разве можно допустить, чтобы вельзевулы приговорили всех из-за нескольких червивых яблочек?» «Червивые яблочки». По телу миссис Уилсон пробежал озноб. «Не с этого ли все началось?» Она медленно вышла в коридор и после некоторых колебаний набрала его номер. В трубке раздались резкие тревожные гудки.
1: «Алло, Адам, это я, Ева. Да, я знаю, прошло много времени. Нет, мне нужно тебя увидеть. Это важно. Ты можешь приехать?» «Нет, сегодня, сейчас. И привези с собой яблоко».
0: В ожидании гостя миссис Уилсон стирала пыль с фикуса. Это было красивое растение с сочными темно-зелеными листьями. Говоря по правде, не обязательно было сейчас затевать уборку. Но миссис Уилсон нужно было чем-то занять свои руки, иначе она погрузилась бы в молитву, оказавшись лицом к лицу с небесными проблемами и своими собственными земными трудностями. Кроме того, не годится замышлять священную войну в пыльном доме. Миссис Уилсон вышла на крылечко и устремила взгляд на соседний двор, наблюдая, как злые твари шныряют взад и вперед. Послышался хриплый рев мотора, и на саншайн-террас показался черный блестящий Сааб Адама. «Ева, детка!» — окликнул ее Адам, вылезая из машины осторожно, словно его мучил артрит. Темные стекла солнцезащитных очков скрывали глаза, в которых таилась память тысячелетий. Адам улыбнулся своей спутнице, расположившейся на пассажирском сиденье, длинноногой блондинке, которая была на миллион лет моложе него. Впрочем, миссис Уилсон сомневалась, что красотке это известно. «Подожди меня здесь, котенок», — сказал Адам девице. «Я скоро вернусь, ты и глазом моргнуть не успеешь».
1: «Ты выглядишь молодо, Адам», — заметила миссис Уилсон, когда ее старый приятель, хромая, зашел в дом. «Вернее, твое лицо кажется молодым до нелепости, а вот суставы явно дают о себе знать. Не пора ли тебе придать своему облику черты благородной старости?»
0: Адам пожал плечами. «Какой смысл в бессмертии, если ты стареешь? А для укрепления костей я принимаю сульфат глюкозамина». Он плюхнулся в кресло миссис Уилсон. «Кроме того, моя кошечка отлично умеет делать массаж, когда мне это требуется. Преимущество нового времени, не так ли?»
1: «Ты принес яблоко?»
0: «Оно здесь». Миссис Уилсон показалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди, когда Адам полез в карман за яблоком. Мужчина раскрыл ладонь, и комната озарилась золотистым сиянием первого в мире рассвета. Яблоко было свежим и сочным. Его кожуру покрывала легкая испарина, словно плод сорвали с ветки сразу после дождя. Даже отметины от зубов в том месте, где оно было надкушено, оставались четкими и свежими, как будто все случилось только вчера, а не многие века назад, когда у миссис Уилсон были свои крепкие зубы, и змей нашептывал ей слова искушения в саду Эдема.
2: «Я слышал, скоро будет суд», — промолвил Адам.
0: Миссис Уилсон глянула в щелочку между занавесками.
1: «А как же? Вельзевулы поселились в соседнем доме. Они собираются...»
0: Удар грома сотряс дом. Грянул заунывный хор, распевающий темные гимны. Воинственно зарокотали барабаны. Трам!
2: трам-пам, трам-пам-пам.
1: По-моему, они собираются начать прямо сейчас.
2: Но теперь это не наша вина, уточнил Адам.
1: Видишь ли, первого пришествия оказалось недостаточно, чтобы смыть некоторые грехи.
2: Миссис Уилсон взяла яблоко и внимательно осмотрела его при свете лампочки, висевшей под потолком. Кожица плода была нежной и влажной. Яблоку было несколько миллионов лет, но на его поверхности не оказалось ни одного изъяна. Видно было, что его надкусили только один раз, в тот самый раз, когда она согрешила. Адам вздрогнул. «Ты хочешь съесть еще один кусочек?» Миссис Уилсон кивнула.
1: «Ты заметил, что Бог и его ангелы куда-то пропали? Кажется, это единственный способ вернуть их».
2: «Это станет причиной второго пришествия, Ева. И чего это будет стоить тебе? В прошлый раз нас изгнали из Эдемского сада, а теперь, наверное, прогонят из творения как такового».
1: «Поживем, увидим».
2: Ева спрятала яблоко в карман блузки.
1: «Что бы ни случилось, пришло время, когда Бог вновь должен взять ответственность за свое творение».
2: «Ему это не понравится».
1: «Наверное, нет».
2: Когда миссис Уилсон вошла в гостиную миссис Вельзевул, она увидела, что все население Саншайн-террас сидит в клетках. Миссис Роуз выглядела растерянной и подавленной, не говоря уже о том, что она продрогла до костей в облаке жидкого азота. Миссис Трент ругалась, угрожающе размахивая зонтиком. Миссис Патрик из дома номер 17 спорила со стоявшим неподалеку всадником апокалипсиса. Миссис Солти из дома номер 9 безудержно рыдала. Мистер Уилсон находился в переднем ряду. Черты его лица были искажены страхом, и он смотрел на свою жену с молчаливой мольбой. Миссис Уилсон быстро отвела взгляд. Ей стало не по себе. Предательство — вот что самое худшее в такие моменты. Предательство, неизбежное потому, что вся ее жизнь была построена на лжи.
3: «Я знала, что вы вернетесь», — заявила миссис Вельзевул, развалившись по-царски в судейском кресле, стоявшем в углу за вешалкой для шляп.
2: Кресло возвышалось над скамейками, чтобы дьяволице было удобно наблюдать за неугомонными чертями, исполнявшими обязанности присяжных. За ее плечом стояла смерть с косой.
3: «Вы никогда не могли устоять перед моими предложениями».
2: Миссис Уилсон улыбнулась мрачно и понимающе. Было ли это слабостью? В конце концов, она была такой, какой он ее сотворил, по образу своему из праха земного ребра Адама и живого дыхания. Так чью же слабость она олицетворяла? Ее всегда поражало, что Бог наделил человечество единственным недостатком, которым обладал он сам, а затем оставил людей без присмотра, чтобы насладиться своим творением. Когда же люди совершили ошибку, он допустил, чтобы их судили за это. Свобода воли казалась слабой отговоркой, коль скоро порок был запрограммирован в человеческой природе. Ева достала яблоко из кармана и подняла его так, чтобы всем было видно. Огненный поток, струившийся вниз по обоям, потускнел в золотом сиянии. Чертенята присяжные притихли, мрачные песнопения умолкли. Казалось, пространство свернулось вокруг Евы так, что в комнате остались только она, миссис Вельзевул и яблоко. Миссис Вельзевул наклонилась вперед в судейском кресле. Она выглядела встревоженной.
3: «Оно по-прежнему у вас?» — промолвила она. «И Адам тоже здесь, как я понимаю».
1: «Теперь Адам не имеет к этому никакого отношения», — покачала головой миссис Уилсон.
2: Она заметила, что миссис Вельзевул напряглась, и в ее глазах промелькнуло беспокойство.
3: «Надеюсь, вы не собираетесь использовать его?» — поинтересовалась миссис Вельзевул. «Это уничтожит нас обеих!»
2: Миссис Уилсон поцеловала яблоко, а затем впилась зубами в мякоть плода.
0: Стены комнаты дрогнули. С потолка посыпалась штукатурка. Проклятые духи издали вопль. Черти кувырком полетели на пол. Вращение вселенной замедлилось. Время замерло.
1: «Да будет тьма», — сказала миссис Уилсон.
2: И увидела, что это хорошо. На кухне дома номер 8 Ева полоскала посуду в лимонном растворе и поглядывала в окошко, за которым виднелся совсем другой сад. Он был пышным, новым, золотым и безмятежно купался в теплых лучах молодого солнца. В нем не бродили потусторонние кошки и не было порталов, ведущих в иное измерение, вроде тех сине-зеленых воронок, которые вращались за обветшалым деревянным навесом миссис Вельзевул. И самой миссис Вельзевул тоже не было, во всяком случае, пока. Ева прошла в гостиную, где на сервировочном столике все еще стояли чашки миссис Роуз и миссис Тейт. Хмурый Адам расположился в ее кресле перед телевизором. За окном, выходившим на саншайн-террас, не было видно ни души. Улица была пуста, как и весь мир.
4: «Ты могла бы мне оставить мою блондинку?» – буркнул Адам. «Нам было хорошо вдвоем. У нее была грудь Венеры».
2: Ева вздохнула.
1: «Возможно, когда Бог снова создаст людей по своему образу и подобию, ты найдешь женщину, похожую на нее».
2: Она сняла фотографию мистера Уилсона, висевшую над камином, и протерла рамку от пыли. В уголке ее глаза появилась одинокая слезинка. Сможет ли она воссоздать его таким, каким он был? Будет ли он другим? Сможет ли новый мистер Уилсон полюбить ее?
1: «Само же ты не найдешь».
2: Адам покачал головой.
4: «Женщину с такой грудью, как у нее, мне больше не отыскать».
2: Он встал и взял пальто.
4: «Что ты будешь делать дальше, Ева?»
1: «О, я останусь здесь до следующего раза. Проблема в том, что пока он творит людей по своему образу, следующий раз неизбежен».
4: «Хочешь, я возьму яблоко? Я могу отдать его обычным людям, разумеется, когда они появятся».
2: Ева усмехнулась.
1: «Думаю, на этот раз я сохраню его у себя, ради безопасности всего человечества».
2: Она открыла дверь, и Адам прошаркал мимо нее к своему Саабу.
1: «В конце концов, — добавила она, — тут и кусать-то нечего».

0: Вы слушали рассказ Стивена Пайри «Миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул» из дома номер 6 в переводе Натальи Игнатьевой. И сегодня в нашем эфире рассказ Уильяма Тенна «Игра для детей». Когда посыльный, сообразив, что чаевых не будет, хлопнул дверью, Сэм Вебер решил передвинуть большой ящик поближе к единственной в комнате лампочке. Посыльному ничего не стоило буркнуть. «Не знаю, это не наше дело, мистер, мы их только доставляем». Но должно же существовать какое-то разумное объяснение. Предчувствие не обмануло Сэма. Ящик оказался достаточно тяжелым. Сэм, ворча, протащил его несколько метров. Непонятно, как посыльный поднял такую тяжесть на четвертый этаж. Заметив яркую карточку, на которой стояло его имя, адрес и традиционное пожелание «Веселого Рождества в 2153 году», Сэм выпрямился и нахмурил брови. Шутка? У него не было знакомых, которым показалось бы остроумным послать поздравление с подобной датой. Ведь до нее осталось ждать 200 лет. Разве что какой-нибудь шутник из его товарищей по юридическому институту решил сообщить свое мнение относительно того, когда Вебер будет вести свой первый процесс. Ну и в этом случае буквы выглядели очень странно. Какие-то зеленые черточки вместо линий. А сама карточка была из настоящего золота. Сэма разобрало любопытство. Он сорвал карточку, содрал тонкую обертку и замер от удивления. Потом присвистнул и судорожно проглотил слюну.
1: Что такое? С ума сойти!
0: Ящик не имел ни крышки, ни ручек. На его поверхности не было видно ни единой щелочки. Он казался сплошным однородным кубом из какого-то коричневого вещества. Но когда Сэм его двигал, внутри что-то дребезжало. Пыхтя и отдуваясь, Сэм приподнял ящик. Но оказалось совершенно гладким, тоже без единой щелочки. Сэм с грохотом опустил ящик на пол. «Ладно», — философски заметил он. «Дело, в конце концов, не в подарке, а в принципе». Тут он вспомнил, что пора садиться за письма. Он еще не поблагодарил за рождественские подарки. Нужно было придумать что-то совершенно особенное для тети Мэгги. Присланные ею галстуки выглядели как абстракционистские кошмары, но сам он не послал ей на Рождество даже носового платка. Все деньги до единого цента съела брошь для Тины. Конечно, брошь не кольцо, но... Может быть, Тина примет во внимание сложившиеся обстоятельства. Сэм направился к кровати, которая служила ему одновременно столом и стулом. По дороге он с досадой ткнул ящик и пробурчал: «Ну ладно, не хочешь открываться, не надо». Загадочный куб, словно поумнев от пинка, раскрылся. Сначала образовалась щель, потом она быстро расширилась, и крышка разошлась в стороны, как у сквояжа. Сэм ударил себя по лбу и помянул всех богов от египетского Сета до небесного отца. Затем он вспомнил свои последние слова. «Закрыться!» – произнес он. Ящик послушно закрылся и стал гладким, как кожа младенца.
2: «Открыться!»
0: Ящик открылся.
2: «Неплохое представление», — решил Сэм.
0: Он наклонился и стал рассматривать содержимое. Внутри Сэм увидел лабиринт из полочек. На них стояли флаконы с голубыми жидкостями, банки с красными порошками, лежали прозрачные тюбики, наполненные какими-то пастами желтого, зеленого, оранжевого, розовато-лилового и прочих цветов. Сэм даже не мог вспомнить названия всех оттенков. На дне ящика лежало 7 странных аппаратов, которые выглядели так, будто их собирал помешанный на лампах радиолюбитель. И в довершение всего в ящике была книга. Сэм вытащил эту книгу и с изумлением обнаружил, что хотя страницы ее были металлическими, она почти ничего не весила. Во всяком случае, была легче любой другой книги, которую ему когда-либо приходилось держать в руках. Он сел на кровать, втянул в себя воздух и открыл первую страницу.
1: «Ну и ну», — произнес он и с силой выдохнул воздух.
0: Зеленые буквы изгибались какими-то сумасшедшими закорючками. «Построй человека. Набор номер 3». Этот набор предназначен только для детей от 11 до 13 лет. Аппаратура более сложная, чем в наборах «Построй человека» номер 1 и 2, позволит ребенку данной возрастной группы собирать действующих взрослых людей. Отсталые подростки могут также собирать детей и живые манекены из наборов предыдущих номеров. Имеются два дезассемблятора, так что материал можно использовать повторно. Как и в случаях с наборами номер 1 и 2, разборку рекомендуется производить в присутствии хранителя ценза. Дополнительные реактивы и запасные части можно получить от компании «Построй человека» номер 928, диагональный уровень, Glend City, Огайо. Запомните, только с помощью набора «Построй человека» вы можете построить человека. Сэм зажмурился. Какие глупые трюки он видел вчера в кино. Немыслимая дрянь. Да и сама картина отвратительна, только краски хорошие. Интересно, сколько может заработать в неделю продюсер такой картины? А оператор? 500? 1000? Он осторожно открыл глаза. Ящик по-прежнему стоял посреди комнаты. Книга тоже никуда не исчезла. И на первой странице он снова прочел: «Запомните, только с помощью набора «Построй человека» вы можете построить человека». Следующую страницу занимал прейскурант дополнительных реактивов и запасных частей. Цены за литр гемоглобина, 3 грамма набора энзимов и тому подобные вещи выглядели несколько странно. Один сланг 50 или 3 сланга 45. В конце страницы рекламировался набор номер 4. Вы почувствуете истинный восторг при конструировании вашего первого живого марсианина. Мелким шрифтом было набрано «Патент 2148 года». На третьей странице оказалось оглавление. Сэм схватился вспотевшей рукой за матрас и прочел. Глава первая. Детский биохимический сад. Глава вторая. Простейшие живые вещи дома и вне дома. Глава третья. Живые манекены и как они работают на человечество. Глава 4. Дети и другие маленькие человечки. Глава 5. Двойники на все случаи жизни. Копируйте себя и своих друзей. Глава 6. Что нужно, чтобы построить человека. Глава 7. Сборка человека. Глава 8. Разборка человека. Глава 9. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга. Сэм положил книгу обратно в ящик и рванулся к зеркалу. Его лицо ничуть не изменилось. Правда, оно стало белее мела, но черты его остались прежними. Он не раздвоился, не превратился в манекен, не сконструировал новую форму жизни для развлечения в часы досуга. В этом смысле все было в полном порядке. Немного успокоившись, Сэм обрел прежнее выражение лица, а то глаза у него чуть было не вылезли из орбит. «Дорогая тетя Мэгги», — начал он лихорадочно писать, — «ваши галстуки — самые лучшие из всех рождественских подарков. Как жаль, что у меня не осталось ни гроша на покупку рождественского подарка. Но кому могло прийти в голову затратить такие фантастические усилия на создание подобной штуки? Лью Найту? Но даже Лью при всей своей черствости должен был испытывать хоть какое-то чувство уважения к празднику. Да у Лью и не хватило бы ни мозгов, ни терпения для такой трудной работы. Тина. Конечно, она обладает особым талантом создавать осложнения. Но если Тина в полной мере наделена всеми прочими физическими и моральными качествами, то она почти лишена чувства юмора. Сэм поднял обертку от ящика и разгладил ее. Ему показалось, что на глинцевитой поверхности еще сохранился запах духов Тины, и весь мир снова стал на место. На полу блестела металлическая пластинка. Может быть, на обратной стороне обозначено имя отправителя? Сэм поднял ее. Ничего. Только гладкая золотая поверхность. Настоящее золото. В этом-то Сэм не сомневался. Его отец был ювелиром. Сама стоимость пластинки исключала возможность розыгрыша. И кроме того, в чем тут шутка? Веселого Рождества в 2153 году. Чего достигнет человечество через 200 лет? Проложит путь к звездам или еще дальше, преследуя какие-нибудь невообразимые цели? Использует вместо машины роботов маленьких живых манекенов? Будет делать игры для детей? А нет ли в ящике еще одной карточки? Сэм решил вытряхнуть все содержимое, но взгляд его упал на большую серую банку с надписью «Обезвоженная нервная ткань. Только для изготовления людей». Он отшатнулся и рявкнул «Закрыться!». И снова перед ним была гладкая поверхность. Сэм облегченно вздохнул и решил спать. Раздеваясь, он пожалел, что не догадался спросить у посыльного название его фирмы. Возможно, это помогло бы установить происхождение подозрительного подарка. Но в конце концов, повторял он, засыпая, «Дело не в подарке, дело в принципе. Веселого Рождества!». На следующее утро, когда Лью Найт влетел в контору со своим обычным «Доброе утро, коллеги!», Сэм ждал, что Лью вот-вот попробует его поддеть. Вряд ли такой человек, как Лью, мог бы удержаться от намеков. Но Лью уткнулся в дополнение к своду законов штата Нью-Йорк и так просидел все утро. Остальные совладельцы общей конторы, 5 юных законников, казались либо слишком подавленными, либо слишком занятыми, чтобы иметь на совести «Построй человека». Не было ни хитрых улыбок, ни насмешливых взглядов, ни наводящих вопросов. Тина появилась ровно в 10. Она напоминала девушку с рекламы, только одетую. «Доброе утро», — сказала она. Каждый ответил ей в зависимости от расположения духа. Один улыбкой, другой ворчанием, третий просто кивком. Лью Найт проворчал. Сэм Вебер улыбнулся. Взбивая волосы, Тина за одну минуту успела понять и оценить ситуацию. Наконец, решение было принято, и, положив локти на стол Лью Найта, Тина спросила, что она может для него сейчас сделать. Сэм демонстративно погрузился в труд Хакля Уорта о мошенничествах. Услуги Тины оплачивали все 7. Теоретически она выполняла обязанности секретаря, телефонистки, машинистки, а также принимала посетителей. Практически при самом добросовестном отношении к делу ей приходилось за день печатать и отсылать не больше 2-3 случайных писем. Раз в неделю могло попасться более важное письмо, не требовавшее, впрочем, особых юридических знаний. Поэтому Тина в одном из ящиков своего стола держала неплохую библиотеку модных журналов, а в 2 других – полную косметическую лабораторию. Добрую треть рабочего времени она проводила в дамской комнате, обсуждая с другими секретаршами цены на чулки и способы их приобретения. Остальное время она преданно служила тому из своих нанимателей, который в данный момент, по ее мнению, больше всего в ней нуждался. Ее жалование было скромным, но жизнь полной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только перед самым ленчем, разнося утреннюю почту, она подошла к Сэму.
3: «Кажется, сегодня утром вы были не слишком заняты, мистер Вебер», — начала она.
0: «Вам это только показалось, мисс Хилл», — возразил он с легким раздражением, полагая, что оно ему к лицу.
3: «Я ждал завершения ваших светских дел, дабы мы могли опуститься до того, что в некоторых случаях называется работой».
0: Она была удивлена, как котенок, которого согнали с подушки.
3: «Но сегодня ведь не понедельник. Сомерсет и Оджек присылают нам документы только по понедельникам».
0: Сэм поморщился при напоминании о том, что без чисто механической работы по оформлению бумаг, выполняемой им раз в неделю для фирмы Сомерсет и Оджек, он был бы юристом только по названию. «Мне нужно продиктовать письмо, мисс Хилл», — сурово ответил он. «Когда у вас все будет готово, мы сможем начать». Тина тотчас вооружилась стенографическим блокнотом и карандашами. «Обычный заголовок. Сегодняшнее число», — начал Сэм. «Адресуйте торговой палате Гленд-Сити, Огайо. Пишите. Джентльмены, прошу известить меня, не зарегистрировалась ли у вас недавно компания под названием «Построй человека» или под каким-либо аналогичным названием. Я хотел бы также знать, не заявляла ли вам фирма с вышеуказанным или аналогичным названием о своем намерении обосноваться в вашем округе. Этот запрос сделан неофициально по просьбе клиента, заинтересованного в продукции вышеупомянутой фирмы, адрес которой моим клиентам утерян. Подпись и затем постскриптум. Кроме того,
3: Мой клиент заинтересован в сведениях о коммерческих перспективах района, к которому относятся улицы, имеющие название «Диагональная авеню» или «Диагональный уровень». Все данные об этом районе и об организациях, в настоящее время там расположенных, будут приняты с благодарностью. Тина устремила на него широко открытые голубые глаза.
4: «О, Сэм!» – прошептала она, игнорируя его официальный тон. «О, Сэм! У вас появился второй клиент! Я так рада! Правда, он выглядит немного зловеще, но держится с таким достоинством, что я была уверена...»
3: «Кто? Кто выглядит немного зловеще?»
4: «Ну, ваш новый клиент!»
3: У Сэма возникло неприятное ощущение, что в конце фразы она хотела добавить
4: «глупенький». «Когда я пришла сегодня утром, в холле торчал такой странный высокий старик в длинном черном пальто и разговаривал с лифтером. Он повернулся ко мне, я имею в виду лифтера, и сказал: «Это секретарша мистера Вебера, она сможет сообщить вам все, что вас интересует». Потом лифтер как-то странно подмигнул.

0: Вряд ли что-нибудь серьезное. Он ни в чем таком не замешан. Но нет ли тут связи с необычным рождественским подарком? Над этим стоит поразмыслить.
1: «У нас гостит моя любимая тетя, я вам уже говорила», — продолжала Тина. «И она приехала так неожиданно».
0: Девушка что-то объясняла относительно рождественского вечера. Когда она наклонилась к нему, Сэм почувствовал прилив нежности. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Я знаю, вы не могли ничего сделать, чтобы наше свидание состоялось. Мне стало немного грустно, когда вы позвонили, но я примирился. Я ведь известен как Сэм, который никогда не сердится на красивых девушек». «А как насчет Лэнча?»
1: «Лэнча?»
0: Она встревожилась.
1: «Я обещал Илью, то есть мистеру Найту, но он не станет возражать, если вы тоже пойдете».
0: «Ну и отлично. Пошли». Вот хорошая возможность отплатить Илью его же монетой. Перспектива сидеть за столом в большой компании вместо ожидавшегося интимного общества основательно испортила настроение Илью Найту, чего, собственно, Сэм и добивался. К сожалению, Илью взял реванш. Он удивительно красноречиво расписывал детали порученного ему дела, хвастал ожидаемыми гонорарами, не забыв упомянуть и о предстоящей славе. После одной или двух попыток вставить несколько слов об интересном завещании, которое он оформлял для фирмы Somerset & Ogic, обманутый в своих ожиданиях Сэм погрузился в размышления. Лью, воспользовавшись его капитуляцией, немедленно перестал говорить о деле «Розенталь против Розенталя» и начал обхаживать Тину. На улице была слякоть, снег превратился в грязь. Во многих магазинах уже разбирали рождественские витрины. Сэму бросились в глаза конструкторские наборы для детей, обложенные елочной канителью и покрытые сверкающим искусственным снегом. «Построй радио, построй небоскреб, построй аэроплан, но только с помощью набора «Построй человека» вы можете...» «Я пошел домой», — внезапно произнес Сэм. «Вспомнил об одном деле. Если кто-нибудь придет, позвоните мне». «Я оставил Лью победителем на поле битвы», — сказал он себе, заняв место в вагоне метро. Но горькая истина заключалась в том, что битва все равно была проиграна, независимо от места, где находился Сэм. Еще в юридическом институте говорили, что у Лью Найта волчья хватка. С того дня, как Лью заметил, что субстанция, наполнявшая платье Тины, имеет правильные пропорции, шансы Сэма на победу снизились до стоимости куска железа в золотых хранилищах Форта Нокс. Тина сегодня не приколола подаренную Сэмом брошь. Зато на мизинце ее правой руки появилось довольно безвкусное кольцо. «Одни выигрывают, другие проигрывают», — философствовал Сэм. «Я не выиграл. Но как было бы приятно выиграть Тину». Открыв дверь своей комнаты, Сэм с удивлением обнаружил, что постель не убрана. Значит, горничная не приходила. Этого раньше не случалось.
2: Ну, конечно, ведь раньше он никогда не запирал дверь.
0: Девушка, наверное, решила, что Сэм не хотел, чтобы к нему ходили. А может, он и в самом деле не хотел. На спинке кровати с вызывающим бесстыдством переливались всеми цветами радуги галстуки тети Мэгги. По дороге, сняв шляпу и пальто, Сэм бросил их в шкаф. Затем подошел к умывальнику и тщательно вымыл руки. Потом резко обернулся. Ничего не изменилось. Большой коричневый куб, на который он все время невольно косился, стоял на том же месте и, без сомнения, содержал тот же диковинный набор, так поразивший его воображение. «Открыться», — сказал Сэм. И ящик открылся. Книга, по-прежнему раскрытая на оглавлении, лежала на дне ящика. Ее угол попал в камеру одного из странных аппаратов. Сэм осторожно вынул и то, и другое, заметив при этом, что аппарат состоял в основном из каких-то окуляров, укрепленных с помощью сложного переплетения трубок и пружин на основании плоской зеленой пластинки. Он перевернул аппарат. На нижней стороне пластинки было выведено такими же диковинными буквами, как и в книге: «Комплект из электронного микроскопа и рабочего столика». Очень осторожно Сэм поставил аппарат на пол. Затем один за другим вытащил все остальные приборы. От детского биокалибратора до витализатора Джиффи. Потом он аккуратно выстроил в 5 рядов разноцветные флаконы с лимфой и банки с всевозможными хрящами. При этом выяснилось, что стенки ящика изнутри выложены удивительно тонкими листами разной конфигурации. Стоило слегка надавить на края этих листов, и они превращались

0: в трехмерные модели органов человека, величину и очертания которых можно было изменять, оттягивая любую часть поверхности. Ясно, что это были формы для частей тела. Хороший ассортимент! Если все это имеет какое-нибудь отношение к науке, то ящик может представлять огромную ценность. Или служить весьма полезной рекламой. Или, ну, мало ли что. Если все это имеет хоть какое-нибудь отношение к науке. Сэм опустился на кровать и раскрыл книгу на главе «Детский биохимический сад». В 9 вечера он сел на корточки у комплекта из электронного микроскопа и рабочего стола и принялся откупоривать маленькие бутылочки. В 9:46 Сэм Вебер впервые построил простейший живой организм. Конечно, это было немного, если сравнивать, скажем, с первой книгой «Бытия». Примитивная коричневая плесень, которая в поле зрения микроскопа расползалась по кусочку пирожка, дала несколько спор и прекратила свое существование примерно через 20 минут. Но ведь ее сделал Сэм. Он создал специальную форму жизни, способную питаться только составными частями именно такого пирожка. Ничем другим она питаться не могла. Сэм принял твердое решение напиться и отправился ужинать. Но после 1-2 глотков к нему вернулось чувство божественного могущества, и он помчался обратно в комнату. Отупение восторга, охватившее его после создания коричневой плесени, в этот вечер больше не пришло к нему, хотя он построил гигантскую белковую молекулу и целый выводок фильтрующихся вирусов. Утром Сэм из маленькой закусочной, где он обычно завтракал, позвонил в контору. «Сегодня я весь день буду дома», — сообщил он Тине. Она выразила удивление, так же, как Илью Найт, который взял у нее трубку.
1: «Ну что, коллега, обзаводитесь практикой среди соседей? Мальчишка Блэкстоун остался без практики. К нему уже отправлены 2 машины скорой помощи».
0: «Ладно», — сказал Сэм, — «я сам с ним объяснюсь, когда он ко мне заявится». Неделя все равно уже кончалась, поэтому он решил остаться дома и на следующий день. Он знал, что до понедельника, когда Сомерсет и Оджик снесут в корзинку его единственное очко, никакой настоящей работы у него все равно не будет. Возвращаясь домой, Сэм купил книгу по бактериологии. Было очень забавно создавать и совершенствовать одноклеточные организмы, о месте которых в системе классификации велись длинные и нудные ученые споры. Конечно, руководство «Построить человека» давало только несколько примеров и общие правила, но извлекая подробные описания из курса бактериологии, Сэм чувствовал себя господином положения. Он вскрывал тайны мироздания, как вскрывают устриц. Кстати, эта аналогия натолкнула его на мысль сделать несколько устриц. Правда, раковины получились недостаточно твердыми, и у Сэма не хватало мужества продегустировать этих устриц, но они, несомненно, были из класса двустворчатых. Если бы удалось усовершенствовать технику их изготовления, проблема питания была бы окончательно решена. Руководство было написано просто и ясно и снабжено прекрасными иллюстрациями, которые становились трехмерными, стоило только открыть нужную страницу. Очень немногое считалось известным заранее. Более сложные объяснения следовали за более простыми. Только попутные замечания были не всегда понятны. Этот метод используется в фанфоплинических игрушках. Когда в следующий раз вам будут покеклировать или демартонировать зубы, подумайте о бактериум цианогенум и скромной роли, которую она играет. Если у вас в доме есть рубикулярный манекен, можете пропустить главу о манекенах. И т.д. и т.п. После того, как беглый осмотр убедил Сэма, что ни один из предметов в его комнате не имеет даже отдаленного сходства с рубикулярным манекеном, он счел себя вправе перейти к главе о манекенах. Чувства, которые испытывает отец, возящийся с игрушечным поездом сына, были для Сэма уже пройденным этапом. Ему удалось сделать больше того, о чем в течение ближайших десятилетий могли мечтать самые знаменитые биологи мира. А что еще ждало его впереди? Какие перспективы откроются перед ним? Никогда не забывайте, что манекены строятся для одной и только для одной цели.
1: «Я не забуду», — мысленно пообещал Сэм.
0: Будут ли то манекены-санитары, манекены-закройщики, манекены-машинистки или даже суневиарные манекены, при их конструировании надо иметь в виду только одну определенную операцию или один заданный процесс. Если вы изготовляете манекен, способный исполнять больше одной операции, то вы совершаете настолько серьезное преступление, что оно наказуется публичным увещанием. Чтобы изготовить элементарный манекен,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Игра для детей. Продолжение. Это было очень трудно. Три раза он разбирал созданных им уродов и начинал с изнова. Только в воскресенье днем манекен был готов, или точнее не совсем готов. У него оказались длинные руки, к тому же одна получилась длиннее другой, голова без признаков лица и туловище, ног вообще не было. Не было ни глаз, ни ушей. Манекен лежал на кровати и булькал розовой щелью рта, который должен служить как для приема пищи, так и для выделений. Он медленно размахивал длинными руками, предназначенными для одной единственной еще не придуманной операции. Глядя на него, Сэм решил, что жизнь может быть иногда так же отвратительна, как помойка в жаркий летний день. Манекен нужно было разобрать, но он был слишком велик, чтобы использовать маленький дезассамблятор, с помощью которого Сэм разбирал до этого устрицы и другие свои миниатюрные творения. А на большом дезассамбляторе была ярко-оранжевая надпись «Применять только под непосредственным наблюдением хранителя ценза. Используйте формулу А76 или сделайте менее устойчивым ваш ИД». Выражение «формула А76» вызывало не больше ассоциаций, чем словечко «суневиарный», и Сэм решил, что его ИД и без того уже достаточно неустойчив, дальше некуда. «Придется обойтись без хранителя ценза». Надо полагать, действие большого дезассамблятора основано на тех же принципах, что и малого. Сэм прикрепил прибор к спинке кровати и отрегулировал фокус. Затем он щелкнул выключателем, расположенным на гладкой нижней поверхности. Через 5 минут манекен превратился в блестящую слизистую массу, расползшуюся по кровати. Проветривая свою комнату, Сэм пришел к выводу, что большой дезассамблятор, несомненно, требовал наблюдения хранителя ценза. Во всяком случае, какого-нибудь хранителя. Он постарался спасти как можно больше составных частей безногого существа, хотя и сомневался, что еще раз воспользуется набором «Построй человека» в ближайшие 50 лет. И уж наверняка он будет держаться подальше от большого дезассамблятора. Даже засунуть манекен в мясорубку и вертеть ручку, пока все это не превратится в фарш, было бы не так противно. Сэм запер за собой дверь и отправился в бар, размышляя о том, что завтра утром надо купить пару новых простынь. Сегодня придется спать на полу. В понедельник утром Сэм погрузился в дела, присланные фирмой Somerset & Ogic. При этом он непрерывно ощущал на себе пристальный взгляд Лью Найта и удивленный Тины. «Если бы они только знали», — торжествовал Сэм. Впрочем, Тина сказала бы, скорее всего, «Удивительно!» А Лью Найт отпустил бы какую-нибудь дурацкую остроту, что-нибудь вроде «Ха-ха! Мальчишка Франкенштейн собственной персоной!» Но Сэм решил, что Лью, пожалуй, разработал бы какой-нибудь метод, чтобы скопировать содержимое набора «Построй человека» и распродавать его, пусть даже в ограниченном масштабе. Нет, Сэм не таков. Он займется более интересными вещами. В этой штуке таятся большие возможности. «Эй, коллега!» Лью Найт присел на край его стола. «Для чего вам вдруг понадобился отпуск? Возможно, ваши доходы от юридической деятельности оставляют желать лучшего, но достойно ли дипломированного адвоката прирабатывать, распространяя подписку на журнал?» Сэму хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса, напоминавшего ему визг шлифовального круга. «Я пишу книгу».
1: «Юридическую? Сэм Вебер, о банкротстве?»
0: «Нет, для юношества. Лью Найт – полоумный неандерталец».
1: «Не пойдет. Название не захватывает. Нужно что-нибудь вроде «Герцоги, гангстеры и гориллы». Вот зачем гоняется в наши дни публика.
0: Между прочим, Тина сказала мне, что у вас была какая-то договоренность относительно Нового года, и она думает, что вы не будете возражать, если я пойду вместо вас. Мне тоже кажется, что вы не будете против, но, может быть, это заблуждение. Кстати, учтите, что мне удалось заказать столик в ресторане «Сигаль», где на Новый год народу все же меньше, чем в кафе-автомате. Я не возражаю.
1: «Отлично», — сказал Найт с нескрываемым удовлетворением. «Между прочим, я выиграл то дело. Неплохой гонорар. Спасибо за внимание».
2: Разнося почту, Тина тоже захотела выяснить, не возражает ли он против изменения ее новогодних планов.
1: «Нет, Сэм не возражает.
2: Где он пропадал больше 2 дней?»
1: «Просто был занят. Очень занят. Нечто совершенно новое и очень важное».
2: Она смотрела на него сверху вниз, пока он отсортировывал предложения о продаже подержанных автомобилей с гарантией, что они прошли не более 250 000 километров. От учтивых напоминаний о том, что он опять не заплатил за обучение на последнем курсе юридического института, с просьбой сообщить, когда же он все-таки собирается погасить долг. Наконец, он добрался до письма, которое не было ни объявлением, ни счетом.
1: Сердце у Сэма вдруг замерло, когда он заметил почтовый штамп. «Глент-Сити, Огайо».
2: «Дорогой сэр, в Глент-Сити нет ни одной компании, которая имела бы название «Построй человека» или хоть отдаленно его напоминающее. И мы не знаем аналогичной организации, желающей обосноваться в нашем округе. У нас также нет никакого проезда, называемого диагональным. Наши улицы, идущие с севера на юг, носят название индейских племен, а идущие с востока на запад пронумерованы числами, кратными 5. В Глент-Сити совершенно отсутствуют промышленные предприятия, и мы намерены сохранить его таким, каков он есть. Количество торговых и обслуживающих предприятий в нашем городе минимальное. Застройка Глент-Сити строго ограничена. Если вы хотите поселиться у нас и можете доказать, что ваши предки были белыми христианами и, кроме того, англосаксонского происхождения до 15-го колена, мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Томас Х. Плантагенет, мэр. Постскриптум. За чертой города строится аэропорт для частных самолетов, реактивных и винтовых.
1: Теперь все было ясно. Он не получит никаких дополнительных препаратов для пополнения содержимого флаконов и банок, если бы у него даже оказались 1 или 2 сланка, чтобы заплатить за них. Придется обращаться с материалом аккуратно и расходовать его как можно бережнее. Но ни в коем случае не заниматься разборкой.
2: Развернет ли компания «Построй человека» свое производство в Глент-Сити в далеком будущем, когда, вопреки ограничениям, вводимым его ограниченными гражданами, город станет индустриальным центром? Или кубический ящик проскользнул в наше пространство и время из какого-то другого измерения, из какой-то другой эры на какой-то другой планете?
1: Впрочем, это маловероятно, ведь сопроводительный текст написан по-английски.
2: И был ли какой-нибудь умысел, добрый или злой, в том, что именно он, Сэм Вебер, получил этот набор?
1: Тина спросила его о чем-то. Сэм оторвался от своих абстрактных рассуждений и прислушался к ее совершенно конкретным предложениям.
3: «Так что, если вы по-прежнему хотите, чтобы я пошла с вами на Новый год, я могу сказать Лью, что у моей мамы ожидается приступ, у нее камни в печени, и мне нужно остаться дома. Тогда, я думаю, вы сможете дешево откупить у него столик в Сигале».
1: «Большое спасибо, Тина, но, честно говоря, у меня сейчас нет свободных денег. Да и, если быть откровенным, Лью гораздо более подходящая пара для вас».
2: Лью Найт никогда бы так не поступил. Он мог с беззаботным удовольствием наступить тебе на горло. Но Тина, по-видимому, все же больше подходила для Лью.
1: Почему?
2: До того, как Лью стал смотреть в ее сторону, Сэм занимал прочные позиции. В то время все в конторе признавали этот факт и не путались у него под ногами. А теперь дело было не только в том, что успехи у Лью были значительнее, а финансовое положение лучше. Просто Лью решил, что ему нужна Тина, и он ее получил. Это причиняло боль. Конечно, Тина несовершенство. Она не была ровней Сэму ни по культуре, ни по интеллекту, но она привлекала его. Ему нравилось проводить с ней время. Она была той женщиной, к которой он стремился, не рассуждая, правильно это или нет, и есть ли для их отношений разумные основания. Сэм вспомнил своих родителей. Он остался круглым сиротой после того, как они попали в железнодорожную катастрофу. Они были очень счастливы, хотя, говоря объективно, совершенно не подходили друг к другу. Он думал об этом и вечером, просматривая главу «Копируйте себя и своих друзей». Вот бы скопировать Тину. Одну для меня, вторую для Лью. Но тут таилась возможность ужасной ошибки. Ведь созданный им манекен был несовершенен. Руки получились разной длины. Сэм содрогнулся, подумав о ковыляющей по жизни кривобокой тине, которую он, конечно, не решился бы разобрать. Кроме того, книга предупреждала: «Хотя ваш двойник физически похож на вас, как две капли воды, он не получил нужного воспитания и не развивался подобно вам постепенно. Он не будет обладать вашей умственной уравновешенностью, ему будет трудно справляться с необычными ситуациями, не подвергаясь неврозам. Только профессиональный корнупликатор, используя прецизионное оборудование, сможет изготовить точную копию человеческого характера. Изготовленная вами копия сможет жить и даже иметь потомство, но ее никогда не признают отвечающим за свои действия членом общества». Ну, хорошо. На такой риск можно пойти. Если Тина получится немного менее уравновешенной, то вряд ли это будет бросаться в глаза. Такое качество было бы даже желательно. В дверь постучали. Это оказалась квартирная хозяйка. Сэм встал на пороге, стараясь заслонить ящик.
4: «А ваша комната всю эту неделю была заперта, мистер Вебер. Поэтому горничная у вас не убирала. Мы решили, что вы не хотите, чтобы к вам входили».
2: «Да», — Сэм вышел в холл и прикрыл за собой дверь. «Я выполняю дома очень важную юридическую работу».
4: «А-а-а!»
2: В этом возгласе он ощутил смертельное любопытство и переменил тему. «По какому случаю такое пышное оперение, миссис Липанти? Встреча Нового года?» С чувством собственного достоинства она оправила свое черное плиссированное платье.
4: «Да-да, моя сестра и ее муж приехали сегодня из Спрингфилда. И мы собирались весело провести вечер. Вот только девушка, которая обещала присмотреть за ее младенцем, сейчас сообщила по телефону, что плохо себя чувствует. Так что, выходит, мы не пойдем, если кто-нибудь не согласится. Я хочу сказать, что если мы не найдем кого-нибудь, кто смог бы позаботиться, у кого нет никакой компании, и кто не возражал бы...»
2: Сообразив, что просьба уже высказана, и наигранно смутившись, она умолкла. Ну что ж, сегодня вечером он свободен. И хозяйка проявляла редкую любезность, когда приходилось проигрывать всю ту же пластинку. «Не беспокойтесь, я принесу квартирную плату через денек-другой». Но отчего всегда получалось так, что каждый из миллиардов жителей Земли непременно старался спихнуть Сэму Веберу любое неприятное дело? И тут он вспомнил главу 4 «Дети и другие маленькие человечки». С той ночи, когда он разобрал неудачный манекен, он пользовался руководством только как гимнастикой для ума. Он не чувствовал себя подготовленным к фантастическим ошибкам, которые могут произойти при изготовлении маленьких человечков. Но копирование детей, по-видимому, не представит затруднений.

0: Перед процессом он поклялся именем Гога и Магога, знаменитого эскулапа и великого доктора Килдейра на этот раз ни за что не заниматься разборкой. В большом городе, да еще темной ночью, можно избавиться от своих творений как-нибудь иначе. Он что-нибудь придумает. Я с удовольствием побуду с ребенком несколько часов. Сэм быстро пошел через холл, дабы предупредить неискренние протесты хозяйки. «Мне сегодня некуда идти». «Нет-нет, не благодарите, миссис Лепанти. Раз сделать для вас это». В комнате квартирной хозяйки ее взволнованная сестра с некоторым недоверием проинструктировала Сэма.
1: «И только в этом случае она кричит тихим монотонным голосом, так что если вы поторопитесь, то особых неприятностей не произойдет. Да если не поторопитесь, тоже».
0: Он проводил их до дверей. «Я потороплюсь, как только что-нибудь услышу», — заверил он ее. Миссис Лепанти задержалась у дверей.
1: «Я говорила вам про мужчину, который спрашивал вас днем?»
0: «Снова», — подумал Сэм. «Такой странный высокий старик в длинном черном пальто».
1: «Да, и с очень неприятными манерами. Уставился на меня и что-то бурчал себе под нос. Вы его знаете?»
0: «В общем, нет. А чего же он хотел?»
1: «Видите ли, он спрашивал, не проживает ли здесь Сэм Вевер, юрист, который почти всю последнюю неделю просидел у себя в комнате. Я ответила ему, что у нас живет Сэм Вебер, ведь ваше имя Сэм, который вполне подходит под это описание, но что последний жилец по имени Вевер выехал примерно год назад. Он посмотрел на меня в упор, сказал: «Вевер, Вебер, они там могли сделать ошибку», и ушел, не попрощавшись и не поблагодарив. Он не из тех мужчин, которых можно назвать вежливыми.
0: Странно, какой четкий образ этого человека возник в воображении Сэма. Возможно, потому что обе женщины, которые его видели, были достаточно впечатлительными. Но, судя по их рассказам, незнакомец на самом деле производил угнетающее впечатление. Погруженный в свои мысли, Сэм вернулся к ребенку. Он был почти уверен, что не произошло никакой ошибки. Этот человек оба раза искал именно его. Сведения о пренебрежительном отношении Сэма к работе в конторе на прошлой неделе соответствовали действительности. Казалось, старик не заинтересован в личной встрече, пока окончательно не установит идентичность Сэма с объектом своих поисков. Должно быть какое-то юридическое дело. Сэм был уверен, что оно так или иначе связано с набором «Построй человека». Это негласное расследование началось сразу после того, как Сэм получил подарок из 22 века. Но он ничего не в состоянии предпринять, пока этот тип в длинном черном пальто сам не пожелает установить личные контакты и изложить свое дело. Сэм сходил к себе наверх за детским биокалибратором. Прислонив открытое руководство к кровати, он включил аппарат на полную мощность сканирования. Ребенок радостно причмокивал, пока калибратор тихо катился по его толстенькому тельцу, и металлическая лента выходила из щели с детальным, как утверждало руководство, физиологическим описанием. Оно действительно было летальным. У Сэма захватило дух, когда на ленте, проходившей через оптический увеличитель, он обнаружил информацию о ребенке, за которую любой педиатр три раза продал бы свою бессмертную душу. Производительность щитовидной железы, качество хромосом, интеллектуальное наполнение мозга – все данные были аккуратно разбиты по рубрикам, очевидно, в конструктивных целях. Сведения о том, насколько увеличивается череп каждую минуту на ближайшие 10 часов, скорость образования хрящей, изменение гормональной секреции при движении и покое – как будто с ребенка сняли матрицу. Сэм оставил девочку, которая с удивлением разглядывала свой пупок, и поспешил к себе наверх. Руководствуясь лентой, он придавал формам нужные размеры. Затем, еще не успев как следует это осознать, Сэм начал конструировать маленького человечка. Он был удивлен легкостью, с какой шла работа. Очевидно, искусство приобреталось в процессе игры. Собирать манекен было гораздо труднее. Впрочем, возможность дублировать отдельные части и работать с помощью информационной ленты очень упрощала задачу. Ребенок формировался у него на глазах. Все было закончено через полтора часа после того, как Сэм начал измерение. Оставалось одно – оживить ребенка. Тут Сэм заколебался. Неприятная мысль о разборке заставила его задуматься. Наконец он решился. Необходимо было знать, насколько хорошо удалось выполнить работу. Если этот ребенок сможет дышать, какие перспективы откроются перед Сэмом? Кроме того, нельзя держать ребенка в безжизненном состоянии слишком долго, иначе можно загубить всю работу и ценные материалы. Сэм включил витализатор. Ребенок вздрогнул и начал тихо, монотонно кричать. Сэм снова бросился в комнату хозяйки и схватил квадрат белого полотна, оставленный там про запас. Черт побери, опять понадобятся чистые простыни. После того, как порядок был восстановлен, Сэм встал и внимательно взглянул на свое изделие. Он чувствовал себя в некотором смысле папой. Во всяком случае, гордился не меньше, чем настоящий отец. Перед ним лежало прекрасно сделанное маленькое существо, пышущее здоровьем. «А неплохая копия получилась», — радостно сказал он. «Все совпадает до мелочей. Все такое же, как у прототипа, включая не совсем симметричное лицо и даже очутившуюся на постели Сэма копию завтрака, переваренного ребенком образцом. Те же глаза, те же волосы. Те же?» Сэм нагнулся над девочкой. Он готов был поклясться, что та другая была блондинкой. А у этого ребенка волосы были темные и, казалось, становились еще темнее, пока он их пристально рассматривал. Сэм подхватил одной рукой своего ребенка, другой — детский биокалибратор. Спустившись к хозяйке, он положил детей рядом на большой кровати. Никакого сомнения. Одна была блондинкой, вторая — сделанный им плагиат, ярко выраженной брюнеткой. Биокалибратор показал и другие различия. У копии пульс был немного чаще. Немного меньше кровяных шариков. Несколько лучше умственные способности, хотя содержимое мозга такое же. А секреции адреналина и желчи совершенно не похожи. Все это вместе взятое свидетельствовало об ошибке. Его ребенок мог быть лучше или хуже, но точной копии все же не получилось. Нельзя было предсказать, сможет ли созданный им ребенок вырасти во взрослого человека, как тот настоящий. В чем же дело? Он точно следовал инструкциям, все время заглядывал в ленту биокалибратора, и вот что получилось. Может быть, он слишком долго выжидал, прежде чем пустить в ход витализатор? Или просто его искусство оказалось недостаточным? Часы своим звоном деликатно напомнили Сэму, что скоро полночь. Необходимо убрать следы изготовления ребенка до того, как сестры Лепанти вернутся домой. Сэм быстро перебрал различные возможности. Через несколько минут он спустился вниз со старой скатертью и картонной коробкой. Он завернул брюнетку в скатерть и уложил ее в картонку, весьма обрадованный тем, что ночью на улице потеплело. Ребенок булькал, предвкушая приключения. Сэм тихо выскользнул на улицу. Подвыпившие гуляки шатались по городу, ударяя в маленькие барабаны. Прохожие желали друг другу счастливого Нового года. Все три квартала Сэм осторожно пробирался по улицам, держась поближе к домам и стараясь не попадаться никому на глаза. Повернув налево, он увидел вывеску «Городской приют найденышей». У боковой двери горел свет. «Ничего не скажешь, удобно. Вот что значит жить в большом городе». Вдруг Сэма осенила новая идея, и он юркнул в аллею напротив приюта. Все должно выглядеть по-настоящему. Он вытащил из кармана карандаш и, стараясь писать по возможности мелко, нацарапал на стенке картонки. «Умоляю, позаботьтесь о моей дорогой малютке. Я не замужем». Затем он поставил картонку на крыльцо и нажимал звонок до тех пор, пока не услышал шаги. Тогда он перебежал улицу и успел спрятаться в аллее как раз в тот момент, когда медсестра открыла дверь. Только вернувшись домой, он вспомнил о пупке. Он замер и постарался припомнить все как следует.
1: Да-да, у его девочки нет пупка. Ее животик был совершенно гладким. Вот чем кончается спешка. Дрянная работа. В приюте для найденышей будут в растерянности, когда развернут ребенка. Интересно, что они подумают?
0: Сэм хлопнул себя по лбу. «Я и Микеланджело. Он прибавил Адаму пупок, а я забыл о нем». Если не считать случайных вздохов, на второй день Нового года в конторе было довольно тихо. Сэм проглатывал последние интригующие страницы книги, как вдруг его внимание привлекли две персоны, неловко топтавшиеся у его стола. Он с неохотой оторвался от руководства. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга – это была вещь. Тина и Лью Найт. Сэм оценил тот факт, что ни один из них не уселся на его стол. У Тины маленькое колечко, которое она получила на Новый год, было надето на средний палец левой руки. Лью пытался прикинуться овечкой, но это ему плохо удавалось.
2: «О, Сэм! Прошлой ночью, Лью! Сэм, мы хотели, чтобы вы были первым! Такой сюрприз! Ну, прямо такой! Я почти... Конечно, мы знаем, что это будет немного трудно. Сэм, мы собираемся... То есть мы надеемся...
1: пожениться!»
0: Закончил Лью Найт почти шепотом. Первый раз с тех пор, как Сэм его знал, Лью выглядел неуверенно и взирал на жизнь с каким-то подозрением, вроде человека, который находит в апельсиновом соке, поданном на завтрак, только что вылупившегося осьминога.
2: «Вам бы очень понравилось, как Лью сделал предложение», — изливала свои чувства Тина. «Таким окольным путем, так скромно. Я сказала ему потом, что я думала, он говорит о чем-то совершенно другом. Я не могла сначала понять тебя, не правда ли, дорогой?»
0: «А? Да, конечно, тебе трудно было понять меня». Лью взглянул на своего бывшего соперника. «Ты очень удивлен?» «О, нет, совсем нет. Вы двое так прекрасно подходите друг другу, что я с самого начала считал это правильным». Сэм бубнил свои поздравления под вопросительным взглядом Тины. «А теперь извините, у меня очень срочное дело. Совершенно исключительный свадебный подарок». Лью был в полном замешательстве. «Свадебный подарок? Так рано?»
2: «Ну, разумеется», — заметила Тина. «Очень трудно подобрать то, что нужно. А такой замечательный друг, как Сэм, хочет, конечно, подобрать особый подарок».
0: Сэм решил, что с него достаточно. Он схватил книгу и пальто и вылетел за дверь. Уильям Тен. Игра для детей. Окончание.

0: Добравшись до красных кирпичных ступеней своего пансиона, Сэм пришел к заключению, что рана, хотя и болезненная, определенно не была смертельной. Он даже ухмылялся, вспоминая лицо Лью Найта. А вдруг кто-то потянул его за рукав. Это была квартирная хозяйка.
1: «Этот человек сегодня опять был, мистер Вебер. Он хотел видеть вас».
0: «Какой человек? Высокий старик?» Миссис Лепанти кивнула. Руки ее были осуждающе сложены на груди.
1: «Такая неприятная личность. Когда я ему сказала, что вас нет, он настаивал, чтобы я провела его в вашу комнату. Я сказала, что не могу это сделать без вашего разрешения, и он посмотрел на меня таким убийственным взглядом. Никогда не верила в дурной глаз, хотя я всегда говорю, что нет дыма без огня. Но если дурной глаз существует, то именно у этого типа».
0: «Он придет еще раз?»
1: «Да. Он спросил меня, когда вы обычно возвращаетесь, и я сказала, около 8, рассчитав, что если вы не захотите его видеть, у вас будет время помыться, переодеться и уйти до того, как он придет. И извините за прямоту, мистер Вебер, но, по-моему, вам вряд ли хочется с ним встречаться».
0: «Благодарю вас. Но когда он придет, проводите его ко мне. Если он именно то лицо, о котором я думаю, то я сейчас незаконно обладаю его собственностью. Я хочу знать, каково происхождение этой собственности». Войдя в комнату, Сэм осторожно положил руководство и приказал ящику открыться. Детский биокалибратор был не слишком велик, и газета полностью скрыла его. Через несколько минут Сэм уже шагал по направлению к конторе, держа под мышкой пакет странной формы. Он размышлял, не пропала ли у него охота скопировать Тину. Нет, несмотря ни на что, он все еще желал ее больше любой другой женщины, а поскольку оригинал вышел замуж за Лью, копии не оставалось другого выбора, как выйти за него. Но ведь копия приобретет все черты Тины в тот момент, когда будут сниматься характеристики. И она тоже может стремиться выйти замуж за Лью. Как в том анекдоте: либо ты пойди, а я посижу, либо я посижу, а ты пойди. Но до этого еще далеко. А может, будет даже забавно. Больше всего Сэма беспокоило, как бы не допустить какую-нибудь неточность. А вдруг Тина, которую он сделает, получится с дефектами? Красный цвет наложится на розовый, как в плохих цветных репродукциях. Вдруг она начнет переваривать собственный желудок, или где-то в глубине ее подсознания окажутся зачатки загадочного и неизлечимого сумасшествия, свойственные его модели. Причем они могут проявиться даже не сразу, а только тогда, когда глубокое взаимное чувство принесет плоды. Сэм уже убедился, что не был крупным знатоком в области копирования людей. Ошибки, сделанные при работе с племянницей миссис Лепанти, показали, что в этом деле он еще дилетант. Сэм знал, что никогда не сможет разобрать Тину, даже если она получится с дефектами. Не говоря уже о его рыцарских чувствах и граничащем с предрассудками уважении к женщине, которую ему внушили во времена детства, проведенного в маленьком городке, его охватывал невообразимый ужас при мысли, что столь обожаемое существо пройдет через такой же процесс распада, как, например, манекен. Но если он пропустит в своей конструкции что-нибудь существенное, придется пойти на это. Решено. Ничто не должно быть упущено. Сэм горько улыбнулся, пока старинный лифт поднимал его в контору.
2: Эх, хоть бы немножко времени. Можно было бы поэкспериментировать над каким-нибудь человеком, все реакции которого он знает так хорошо, что любое отклонение от нормы сразу стало бы заметным.
0: Но странный старик явится сегодня вечером. Если речь идет о наборе «Построй человека», то опыты Сэма могут быть немедленно прерваны. А где он найдет человека, которого знает достаточно хорошо? У него было мало приятелей и ни одного близкого друга. А чтобы результаты принесли пользу, он должен знать этого человека как самого себя.
1: Самого себя! Ваш этаж, сэр.
0: Лифтер посмотрел на Сэма с осуждением.
2: Из-за взволнованного восклицания Сэма он остановил лифт на 6 сантиметров ниже уровня этажа, чего с ним не случалось с тех давно забытых дней, когда он впервые неуверенно дотронулся до кнопок. Лифтер почувствовал, что на его искусство пала тень, и холодно закрыл за юристом дверь. «А почему бы и не самого себя?» Сэм знал все свои физические качества лучше, чем Тинины. Он непременно заметит любое отклонение, и дело не дойдет до психического расстройства или чего-нибудь похуже. Вся прелесть такого решения в том, что у него не будет никаких угрызений совести при разборке сверхкомплектного Сэма Вебера. Совсем наоборот. Неприятностью в такой ситуации было бы продолжающееся существование второго «я». Избавление от него было бы облегчением. Копирование самого себя даст необходимую практику на знакомом материале. Идеальное решение. Нужно делать весьма аккуратные записи, и если что-нибудь выйдет не так, он будет в точности знать, где надо быть осторожным при изготовлении своей собственной тины. Что касается этого типа, то, может быть, он совсем не заинтересован в наборе. А даже если и заинтересован, Сэм сможет последовать совету своей квартирной хозяйки и уйти из дому до того, как тот придет. Словом, перспективы самые радужные. Лью Найт уставился на прибор, принесенный Сэмом.
3: «Во имя великого юриста Блэкстоуна! Что это еще за штука? Похоже на машинку для постригания травы в цветочных ящиках на подоконниках».
2: «Это, так сказать, измерительный прибор. Снимает правильные размеры с той или другой вещи. Да и вообще... Я не смогу преподнести вам задуманный подарок, пока не буду знать нужного размера. Или размеров. Тина, вам не трудно будет выйти со мной в холл?»
4: «Нет».
2: Она с сомнением посмотрела на аппарат.
4: «А это не больно?»
3: «Нет, ни капельки не больно», — заверил ее Сэм.
2: «Я только хочу все сохранить в секрете от Лью до нашей свадьбы». При этих словах она просияла. «Эй, коллега!» — обратился один из молодых юристов к Лью, когда они выходили. «Не позволяйте ему делать это! Фактическое владение уже 90% успеха! Сэм всегда сам это говорил! Имейте в виду, он вам ее не вернет!» Лью слабо хмыкнул и склонился над своей работой.
5: «Я хочу, чтобы вы пошли в дамскую комнату», — объяснил Сэм, удивленный Тине.
2: «Я буду стоять снаружи и объяснять всем прочим желающим, что она заперта из-за аварии. Если там есть кто-нибудь еще, подождите, пока все выйдут. Потом разденьтесь».
4: «Совсем?» — взвизгнула Тина.
2: Он кивнул головой. Затем, весьма тщательно подчеркивая каждую существенную деталь будущей операции, он объяснил ей, как пользоваться детским биокалибратором. Как она должна осторожно повернуть выключатель и запустить ленту. Как нужно покрыть каждый квадратный сантиметр тела.
5: «Эта маленькая рукоятка позволит вам провести прибором по спине. Сейчас не до вопросов. Дошло?»
4: «Дошло», —

0: Дина вернулась через 15 минут, одергивая платье и с восхищением изучая ленту.
1: Удивительнейшая вещь! Если верить этой ленте, содержание во мне йода...
0: Сэм быстро выхватил у нее биокалибратор. Не стоит обращать внимания, это нечто вроде кода. Только скажите мне теперь, сколько штук... Вы будете прыгать до небес, когда увидите подарок?
1: Я так и думала.
0: Она нагнулась над ним, так как он встал на колени и принялся изучать ленту, чтобы убедиться, что Тина правильно использовала аппарат.
1: Вы знаете, Сэм, я всегда чувствовала, что у вас идеальный вкус. Я хочу, чтобы вы часто заходили к нам, когда мы поженимся. У вас такие прелестные идеи. Лью слишком деловой человек, не так ли? Я понимаю, это нужно для успеха в жизни и всего такого. Но ведь успех — это еще не все. Ведь нужно еще, по-моему, обладать культурой. Вы поможете мне сохранить культурные интересы? Ведь поможете, Сэм.
0: Разумеется, неопределенно произнес Сэм. Лента была в полном порядке. Можно начинать. Буду рад помочь. Всегда к вашим услугам. Вызывая лифт, он заметил на лице Тины некоторую растерянность. «Не нужно расстраиваться, Тина. Вы с Лью будете счастливы, и вам понравится мой свадебный подарок». «Но все же не так, как мне», — сказал он сам себе, входя в лифт.

0: Вернувшись в свою комнату, Сэм вытащил ленту и разделся. Через несколько минут была готова запись его собственных параметров. Нужно было бы, конечно, продумать все это как следует, но близость цели делала его нетерпеливым. Он запер дверь, быстро убрал разбросанные по комнате вещи, попутно еще раз фыркнул по поводу галстуков тети Мэгги, голубой и красный прямо разливали свет по всей комнате, приказал ящику открыться и подготовился к началу. В первую очередь вода. Поскольку количество воды в человеческом теле очень велико, нужно было иметь сразу весь запас. По пути домой он купил несколько тазов, но наполнять их из единственного крана все равно придется довольно долго. Когда Сэм подставил под кран первый таз, ему внезапно пришла в голову мысль, не могут ли примеси в воде повлиять на конечный продукт? Наверное, могут. Вероятно, нужно использовать химически чистую воду. Правда, в руководстве об этом ничего не говорилось, но иначе было бы указано, какую именно воду нужно использовать. Ну что ж, пока придется прокипятить воду, а когда он перейдет к тине, то постарается достать дистиллированную воду. Еще одно соображение в пользу того, что сначала нужно сделать некое подобие Сэма. Ожидая, пока закипит вода, Сэм расположил все свои материалы так, чтобы они были под рукой. «Да, не густо», — подумал он. «Этот младенец поглотил довольно много нужных реактивов. Очень жаль, что он не решился его разобрать. Теперь уж никакие аргументы в пользу сохранения двойника не могли иметь силы. Двойника неизбежно придется разобрать, чтобы иметь достаточно материала под рукой для Тины номер два. А может быть, она будет номер один?» Сэм еще раз пролистал главы 6, 7 и 8, освежив сведения о составных частях, изготовлении и разборке людей. Он их читал уже много раз, но помнил, что в свое время проскочил не один юридический экзамен с помощью сведений, подхваченных в последний момент. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Его беспокоило постоянное упоминание о психической неустойчивости. Человеческие существа, построенные с помощью этого набора, будут даже в лучшем случае обладать определенными тенденциями к предрассудкам и невротическим комплексам, характерным для средневекового человечества. В конце концов, они все-таки ненормальные люди. Приложите все усилия, чтобы не забывать об этом. Впрочем, для будущей Тины это не должно играть существенной роли, а все остальное его мало беспокоило. Сэм кончил приспосабливать формы, придавая им нужные размеры, и прикрепил витализатор к кровати. Затем, очень медленно, непрерывно заглядывая в руководство, он начал копировать Сэма Вебера. В ближайшие 2 часа он узнал о своих физических достоинствах и недостатках больше, чем какое-либо человеческое существо с того дня, когда простодушный примат начал исследовать возможности перемещения по земле на одних нижних конечностях. Как ни странно, он не испытывал ни трепета, ни возбуждения. Это напоминало постройку первого любительского радиоприемника. Игра для детей. Когда Сэм кончил, большинство флаконов и банок были пусты. Из ящика торчали влажные формы, похожие на муляжи. Руководство валялось на полу. Сэм Вебер стоял у кровати, глядя на Сэма Вебера, лежащего на кровати. Оставалось вдохнуть в двойника жизнь. Сэм опасался ждать слишком долго. Могли появиться какие-нибудь отклонения. Он не забыл черноволосой девочки. Отбросив отвратительное чувство нереальности, он убедился, что большой дезассамблятор под руками, и включил витализатор Джиффи. Человек на кровати кашлянул, пошевелился, сел. «Ух», — произнес он. «Неплохо, если мне позволено сказать». Затем он вскочил с кровати, схватил дезассамблятор, вырвал большие куски проводки из середины прибора, швырнул его на пол и растоптал. «Я не хочу, чтобы над моей головой висел дамоклов меч», — сообщил он Сэму Веберу, стоявшему с открытым ртом. «Подумайте о том, что я мог бы использовать его против вас». Сэм кое-как добрался до кровати и уселся на нее. Волнение, обуявшее его на какое-то время, прошло, и его охватило чувство тупого удивления. Он все еще находился под впечатлением беспомощности ребенка и манекена. У него даже не появлялось мысли о том, что его копия примет жизнь с таким энтузиазмом. Конечно, он должен был это предвидеть. Сейчас он создал взрослого человека в момент полного расцвета его физических и духовных сил. «Очень плохо», — хриплым голосом сказал Сэм. «Вы не уравновешены. Вы не можете быть приняты в нормальное общество». «Это я не уравновешен?» — спросил двойник. «И кто это говорит? Человек, проводящий в бесплодных мечтаниях всю жизнь, стремящийся жениться на кричаще одетой, тщеславной коллекции биологических импульсов, которая приползла бы на коленях к любому мужчине, достаточно разумному, чтобы нажать нужные кнопки». «Оставьте в покое самое имя Тины», — возразил ему Сэм. Он чувствовал себя весьма неловко, произнося эту театральную фразу. Его двойник посмотрел на него и усмехнулся. «Ладно, пусть так. Но не ее тело. Вот что, Сэм, или Вебер, или как вы там хотите, чтобы я вас называл. Вы живите сами по себе, а я буду жить сам по себе. Я могу даже не быть юристом, если это доставит вам удовольствие. Но что касается Тины, поскольку больше не осталось ингредиентов, чтобы изготовить копию, да и вообще это была гнилая эскапистская идея, то во мне заложено достаточно ваших симпатий и антипатий, чтобы страстно ее желать. И я смогу ее получить, а вы не сможете. У вас для этого не хватает смелости». Сэм вскочил и сжал кулаки, но тут же сообразил, что противник совершенно равен ему в физическом отношении, и обратил внимание на его уверенную улыбку. Физическая схватка не имела никакого смысла. В лучшем случае она могла окончиться в ничью. Он снова вернулся к аргументам. «Согласно руководству, — начал Сэм, — вы подвержены неврозам». «Руководство! Руководство написано для детей с научным кругозором, которые будут жить через 200 лет! Их наследственные качества будут находиться под тщательным контролем. Лично я думаю, что...» В дверь дважды постучали.
1: «Мистер Вебер!»
0: «Да!» — сказали оба одновременно. За дверью квартирная хозяйка задохнулась от изумления и произнесла неуверенным голосом.
1: «Этот господин внизу, он хотел бы видеть вас. Сказать ему, что вы дома?»
0: «Нет, пока нет», — ответил двойник. «Скажите ему, что я ушел час назад», — произнес Сэм в тот же момент. За дверью послышались продолжительный вздох и звук быстро удалявшихся шагов. «Ничего себе разумный метод в данной ситуации!» — взорвался двойник. «Вы не могли попридержать язык? У бедной женщины сейчас, вероятно, будет обморок».
1: «Вы забываете, что это моя комната, а вы просто неудачно закончившийся эксперимент», — запальчиво ответил Сэм. «У меня столько же прав, сколько у вас, даже больше. Эй, что вы там делаете?»
0: Двойник открыл дверцу шкафа и стал надевать брюки.
1: «Одеваюсь.
0: Вы можете ходить голым, если это вам нравится, но я хочу выглядеть вполне респектабельно».
1: «Я разделся, чтобы получить необходимые данные о себе или о вас. Это моя одежда, это моя комната».
0: «Послушайте, не волнуйтесь. Вы никогда не сможете доказать этого на суде. Не заставляйте меня ссылаться на известные положения о том, что ваше — это мое и так далее». В холле послышались тяжелые шаги. Кто-то остановился перед дверью. Внезапно обоим Сэмам показалось, что вокруг загремели кимвалы, и, охваченные ужасом, они почувствовали, как на них обрушился поток непереносимой жары. Затем резкие звуки умчались вдаль. Стены перестали дрожать, стало тихо. По комнате разнесся запах паленого дерева. Они повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть невероятно высокого, очень старого человека в длинном черном пальто, входившего через дымящуюся дыру в двери. Хотя он был гораздо выше этой двери, он не нагнулся, а как-то втянул голову в плечи и затем снова выдвинул ее. Инстинктивно Сэм и двойник сделали по шагу друг к другу. Вошедшего были глубоко запавшие, блестящие черные глаза без белков, напоминавшие Сэму сканирующие устройство биокалибратора. Они не глядели, а оценивали и делали выводы.
2: «Я не зря боялся, что приду слишком поздно», — наконец произнес он раскатисто, сверхъестественным, давящим голосом. «Вы уже сняли с себя копию, мистер Вебер. А это вызывает необходимость в некоторых малоприятных действиях. И двойник уничтожил дезассамблятор. Очень скверно. Мне придется действовать вручную. Неприятная работа.
1: Старик так близко подошел к ним, что их испуганное дыхание почти касалось его.
2: Эта история уже привела к задержкам в 4 важных программах исследований, но мы должны были все время считаться с общепринятыми нормами цивилизованного общества и точно установить личность адресата, прежде чем изъять у него набор. Обморок миссис Лепанти, разумеется, потребовал принятия срочных мер.
1: Двойник прочистил горло. Значит, вы...
2: Нет, я не человек в точном смысле этого слова. Я скромный гражданский чиновник, изготовленный по высшему классу точности. Я хранитель ценза для всего 29-го района. Ваш набор был предназначен для детей из Фреганда, которые совершают экскурсии в этом районе. Один из фреганцев с документами на имя Вебера заказал этот набор через хронодромы, которые от такой необычной нагрузки расстроились настолько, что их нельзя было корнупликировать. Поэтому вы и получили посылку вместо него. К сожалению, повреждения были так значительны.

0: случилось. Между прочим, проблема состоит в том, чтобы узнать, кто из вас истинный Сэм Вебер.
1: Я,
2: сказали оба дрожащими голосами и взглянули друг на друга.
0: Затруднение, прогремел старик.
2: Его вздох был подобен ледяному ветру.
0: Почему мне вечно не везет? Почему у меня никогда не бывает простых случаев вроде корнупликатора?
1: Послушайте, начал двойник. Оригинал должен быть вполне уравновешенным и в лучшей эмоциональной форме, чем копия, прервал Сэм. Мне кажется, что вы легко сможете увидеть разницу, заключил двойник, не переводя дыхания, выяснив, кто из нас двоих более достойный член общества.
2: Этот тип хочет пустить пыль в глаза, подумал Сэм со спокойной уверенностью.
1: Как он не понимает, что имеет дело с существом, которое на самом деле может видеть умственные различия? Это не какой-нибудь жалкий современный психиатр. Это существо способно видеть через внешнюю оболочку до самых скрытых глубин.
0: Ну, конечно, смогу. Минутку.
2: Старик начал внимательно изучать их. Его глаза бесстрастно пробегали по их фигурам вверх и вниз. Два Сэма Вебера ожидали, дрожа в наступившей тишине.
0: «Ясно», — сказал старик наконец. «Совершенно ясно».
2: Он сделал шаг вперед и выбросил длинную тонкую руку. Затем он начал разлагать Сэма Вебера.
1: «Но послушай!»
2: — начал Сэм Вебер истошным голосом, который превратился в крик отчаяния и заглох в неясном бормотании.
0: «Чтобы не утратить психического равновесия, вам лучше было бы не смотреть», — заметил хранитель Ценза.
2: Двойник медленно вздохнул, отвернулся и стал застегивать рубашку. Сзади него, то усиливаясь, то ослабевая, продолжалось бормотание.
0: «Видите ли»,
2: — продолжал ракочущий, давящий голос,
0: «дело не в том, что мы боимся оставить вам подарок. Дело в принципе. Ваша цивилизация не подготовлена для него. Вы должны это понять».
1: «Ну, конечно»,
2: — ответил лже-Вебер, завязывая красно-голубой галстук тети Мэгги. Вы слушали рассказ Уильяма Тенна «Игра для детей». Андрей Лазарчук. «Из темноты».
3: «А не вздремнуть ли нам, сэры?» — спросил Серега. «Еще ж долго светло будет». «Да, правда», — подхватила Наташа. «Кто хочет, я могу постелить». «А, Юрий Максимович, как вы?»
4: «Спасибо, Наташенька, не надо», — сказал Юрий Максимович. «Я, если захочу, так прямо тут, в кресле, ты ж знаешь».
3: «Я поставлю раскладушку», — сказал я. «Кто захочет, ляжет. А то, правда, еще долго ждать». Элла встала из-за столика и отложила журнал. «Я лягу», — сказала она. «Голова просто раскалывается».
4: «Форточка открыта», — сказал Серега.
3: «У меня не поэтому», — сказала Элла. Я поставил раскладушку за занавеской, разделявшей пополам единственную комнату Наташиной квартиры. На кровати, укрывшись с головой, спал Руслан. Последнюю неделю ему приходилось работать по полторы смены, и он не высыпался катастрофически. Мы остальные обходились кто как. Элла брала работу на дом, Серега был дворником. Наташа числилась где-то переводчицей и действительно временами что-то переводила, но главным образом проживала потихоньку полученную при разводе долю за «Жигули» и мебель. Мне было проще всего. Мастерская располагалась в подвале кинотеатра и имела отдельный вход. Никто не контролировал, когда я прихожу на работу и когда ухожу. Были бы афиши в срок. Иногда мы там и собирались в мастерской, еще когда нас было четверо, а у Наташи возник короткий, но бурный роман с ее тогдашним сослуживцем, и ей позарез нужна была квартира. Потом роман иссяк, а к нам прибилась Элла, не выдерживающая подвала, там душновато. И Юрий Максимович со свежими еще воспоминаниями о перенесенном инфаркте. Поэтому мы собирались теперь только у Наташи, шведской семьей, как

0: острит Серега. Он острит часто и не всегда умело, но это его особенность, а не недостаток. Он холостяк, как и я. Элле 22, и по некоторым причинам замуж ее совсем не тянет. Юрий Максимович пенсионер и одинок, и труднее всех, как это ни странно, приходится Руслану, у которого жена и две дочки. Всех их он любит, и все они любят его, но выдерживать эти наши штучки нормальному человеку и как нелегко, тем более, что жена Руслана все еще верит во всемогущество медицины и, так сказать, народной медицины. Время от времени Руслан отправляет их к теще в Нальчик и перебирается к нам со скотом, двором и имуществом. Как-то так получилось, что сегодня первое новолуние, которое мы встречаем вшестером. Новолуние, надо сказать, это пик наших мучений. Если не считать, конечно, предгрозового затишья. Темноты я боюсь с детства. Все говорят бояться, только у других проходит, а у меня вот не прошло. Но только 4 года назад эти страхи стали какие-то особенные, а 3 года назад я увидел объявление в недельке. Женщина 26 лет боится темноты, познакомиться с мужчиной, имеющим этот же недостаток, и телефон. Я позвонил, потом пришел и таким вот образом познакомился с Наташей, с Серегой и Толиком. Был у нас еще Толик, весь какой-то тоненький, белесый. Тем же летом он утонул, купаясь, а может и не выдержал. Как раз на новолуние дело было. Мы порассказали друг другу о себе, еще тогда подивились, как это синхронно у нас началось. Но значения этому не придали, больше интересуясь подробностями видений. У меня, собственно, подробностей было мало. Просто искажение формы, положений предметов, дисморфия. Только это вызывало такой нечеловеческий ужас, который словами не передать. Толику мерещились членистоногие в духе искушений святого Антония. Сереге атрибутика детских страхов. Черная рука, красный череп, белые перчатки, ведьмы, мертвецы и прочее. Причем, если он переживал за в одиночку, то к утру у него на горле остались синяки. Так сильно было самовнушение. Наташу оплетали невидимые, но очень хорошо осязаемые щупальца. Чудовище пряталось в углах, в щелях, под мебелью, где угодно. Вернее, это были не щупальца, а пищеварительные ворсинки, потому что тело ее начинало растворяться. Становилось прозрачной, исчезала кожа, обнажались мышцы и сухожилия и так далее. Наташа очень не любила говорить об этом, в отличие от Сереги, который часто рассказывал о своих приключениях, как мне кажется, через силу. Это была бравада, но перед нами он не мог этого делать, скорее перед самим собой. Руслана же преследовали спруты, медузы и прочая придонная сволочь. Элла о своих видениях рассказала одной Наташе, но по ночам она кричала, и можно было понять, что ее мучает. Юрия Максимовича достала минувшая война. Может быть, не только война. Сам он молчал, но однажды Серега принес магнитофон и крутил Высоцкого. И когда дошло до баньки, помните это? «Истопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык». Юрий Максимович заплакал и сказал: «Нет, ребята, вы мне объясните, откуда этот пацан все знает? Откуда?» Потом я долго ждал продолжения разговора, но продолжение не последовало. Вот такими мы были. Бог знает, как Наташа догадалась, что в компании переносить страхи будет легче. Она и сама затруднялась сказать, что ее на эту мысль натолкнуло. Может быть, ничто и не наталкивало, просто захотелось нормального человеческого сочувствия и утешения. А кто его мог дать, кроме своего? Для прочих людей мы психи, больные. С ними о наших делах лучше не заговаривать. Есть, конечно, исключения, но так мало. Сколько я об этом обжигался и Наташе. Взять ее отношения и с мужем, и с теми мужчинами, что были после. А уж о Руслане и говорить не приходится. Жена его любит безумно, а понять не может. А кажется, что проще. Вместе нам легче, и не просто легче, а почти совсем легко. И видения становятся не такими глубокими, и понимание остается, что все-таки это галлюцинация. А главное, страх почти пропадает. Потому-то мы так и вцепились друг в друга. Но, с другой стороны, почему, скажем, мне не пришло в голову искать компанию? Или если женщины более чутки, то Элли. Ведь ту бесконечную фразу на неизвестном языке тоже первой стала слышать именно Наташа. Мы еще ничего не слышали, а она уже различала отдельные слова и пыталась записывать. Элла осторожно легла, потерла виски, чуть-чуть покачала головой, сморщилась. Ужасно. «Дать тебе чего-нибудь?» — спросил я. «Стряхнину», — сказала Элла. «Слишком мучительно», — сказал я. «Лучше вина». «Потом только хуже будет», — сказала Элла. «Это правда. Опьянение вначале несколько сдерживало страх, но потом плотину прорывало». «Немного», — сказал я. «К ночи все выветрится». Я сходил на кухню, налил полстакана эрети и дал Элле. Она выпила как микстуру и откинулась на подушку. «Попробую уснуть», — сказала она. «Валяй», — сказал я, — «мы не будем шуметь». «Мне все равно», — сказала Элла. «Раз в нашей комнате устроили танцы, а я все проспала и ничего не слышала. Знаешь, Вадь, предчувствие у меня сегодня какое-то примерское». Время, как всегда, вечерами текло медленно. Наташа с Серегой сели играть в шахматы. Серега проигрывал и злился. Юрий Максимович читал, временами он откладывал книгу и устремлялся взором куда-то далеко. «Что читаете?» — спросил я его. Он показал обложку. Это был «Властелин спичек» Леона Эндрю. «Страшненькая вещь», — сказал я. «Страшненькая», — согласился он. «Но не до конца. Обратите внимание, Ланкастер манипулирует своими подданными умело и даже изящно, но однообразно, опираясь только на их низменные инстинкты». «Но ведь иначе, наверное, нельзя». «Можно. Можно, можно. Дружба, любовь, патриотизм, верность, честь, материнство – все может стать той веревочкой, за которую будут дергать». «Да», — сказал я, — «это страшнее. Даже думать не хочется». «Мне тоже не хочется», — сказал Юрий Максимович. «Но думается». «Знаете, Вадим», — сказал он после паузы, — «я ведь начал читать по-настоящему лет 5 назад, после больницы. Раньше и времени не было, и отношение было соответствующее. Мол, литература, она литература и есть, в жизни все по-другому. По книге жить не научишься, в книгах все как в книгах, а в жизни как в жизни. И вообще работать надо, а читать это уж как получится. А что? Нас так и воспитывали. Даже в школе, хотя там, может быть, ставили совсем иные цели. Это только сейчас я понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгаризацией никакого различия нет. Учебники всегда дрянь. Учиться надо по первоисточнику». «Так точно», — согласился я. Мы еще поговорили о литературе.
1: «Это же кошмар, как преподают», — горячился Юрий Максимович. «Я, например, считаю себя просто ограбленным. Кто-то решает не только, какие книги можно читать, а какие нельзя, но и как понимать прочитанные. А это, если хотите, преступление. Я уже говорил, что только последние 5 лет читаю всерьез. И чувствую, что проживаю еще одну жизнь. Выходит, если бы не инфаркт, у меня было бы одной жизнью меньше. Вы-то хоть освободились от давления школьной программы?»
0: «У меня была 3, сказал я. Я вечно спорил с учителями».
1: «Молодец», — сказал Юрий Максимович.
0: «Оппортунисты», — сказал Серега, поднимаясь. «И оппозиционеры. Все бы вам спорить. Берите пример с простого народа, с меня. Вот я проиграл сейчас 0,5 ведра очищенной картошки и иду платить проигрыш. Кто-нибудь составит мне компанию?»
2: «Я и составлю», — сказал Наташа. «Кто еще?»
0: «Ну уж нет», — сказал я. «Не будем превращать фей в кухарок. Идем, Серег. А вы бы задали ей перцу, Юрий Максимович. Восстановите попранную мужскую честь».
3: «С удовольствием», — сказал Юрий Максимович. Защищайтесь, мадам.
2: На кухне мы сели друг напротив друга, поставили ведро посередине и начали чистить картошку.
1: «Что-то не в моготу мне сегодня», — тихо сказал Серега. «Давит, как перед грозой».
2: «Как там по прогнозу?»
4: «По прогнозу не будет. Может, окно открыть?»
1: «Не надо, комары налетят». Вывелась, говорят, какая-то новая порода комаров, которые в полете не жужжат и не помирают от дихлофоса. Живут в подвалах.
2: «Это что?» — сказал я. «Вывелась новая порода людей, которые просты в обращении, как дураки, и почти так же полезны, как умные. Живут где попало».
1: «Да», — сказал Серега и задумался. Даже картошку перестал чистить. Так и застыл с недочищенной в руке.
2: Потом мы поставили кастрюлю с картошкой на плиту и пошли в комнату. Юрий Максимович спал в кресле, Наташа вязала.
5: «Ну как?» — ревниво спросил Серега. 3-0, — сказала Наташа. «Мужская честь спасена».
1: «Куда мы без стариков?» — пробормотал Серега.
2: Я посмотрел на Наташу. Чем-то ее вид мне не понравился. Днем она всегда чуть-чуть, ну, самую малость, переподтянута. Всегда на самоконтроле, и только когда садится вязать, позволяет себе расслабиться. У нее удивительно уютный вид, когда она вяжет. А сейчас она сидела прямо, и руки были напряжены, концы спиц, желтые шарики, подрагивали.
1: «Тебе что, нехорошо?» – спросил я.
2: «Нет, ерунда», – сказала Наташа. «Так». Я подсел к ней, обнял за плечи.
1: «Вечер такой тяжелый», — пожаловалась она. «Хоть бы ночь скорее, что ли».
2: «Новолуние», — сказал я.
1: «Не в первый же раз», — сказала она. «Но не припомню, чтоб так муторно было. Поплакать бы».
2: «Поплачь», — сказал я.
1: «Не получается. Я уже пробовала. Вадь, погладь меня по голове».
2: На кухне зашипело. Серега сорвался с места и побежал туда. Что-то он там делал, полилась вода, потом все стихло. Серега не показывался.
1: «Деликатный», — прошептала Наташа.
2: «Ага», — сказал я и поцеловал ее в глаза. Сначала в один, потом в другой.
1: «Какие они у тебя пушистые».
2: Она опустила голову, прижалась ко мне щекой и судорожно всхлипнула. Я обнял ее еще крепче.
1: «Заведи себе жилетку», — глухо сказала она. «Мне будет куда плакать».
2: Я гладил ее волосы, щеку, шею и чувствовал, как она понемногу оттаивает. Наташа плакала редко и совсем не по-дамски, так как она плачут парни-подростки, стыдясь и прячась. А сейчас она просто сидела, замерши, не дыша, только слезы лились и лились. И со слезами изливалось внутреннее ее напряжение. И руки уже успокоились, и, может быть, понемногу становилась на место душа.
1: «Ну ничего, ничего», — шептал я ей. «Привыкнем же когда-нибудь, ко всему человек привыкает, и мы привыкнем. Вот увидишь, будем жить, видишь, как хорошо приспособились вместе».
2: Я говорил и знал, что вру, что приспособиться можно действительно ко всему, только не к чувству страха. К опасностям, к самому нечеловеческому существованию, к чему угодно за счет того, что страх притупляется.
1: А у нас он каждый раз новенький, с иголочки. Пожалуйста. А вторым планом проходило удивление, досада, злость. Что на нас всех накатило-то сегодня? Переждем, как обычно, переждем. Все же ведь вместе, а вместе никогда не бывает очень уж страшно. Даже в новолуние, даже перед грозой, когда кажется, ну, все.
2: «Может, пойдем в мастерскую?» — спросил я Наташу.
1: «А ты хочешь?»
2: Глупая девчонка, она еще спрашивает.
1: «А сколько времени?»
2: 9 скоро.
3: Нет, давай сегодня здесь пересидим вместе со всеми, а под утро пойдем, ладно?
4: Утром они и сами все разойдутся.
3: Тем более, понимаешь, мне чудится, что сегодня будет что-то такое. Лучше нам быть всем вместе, понимаешь?
4: На кухне снова завозился Серега, потом позвал. Есть-то будем сегодня, кошмарники. Картошка готова. Проснулся Юрий Максимович.
6: Что, время уже? Ах, картошка. Сейчас, Сережа, я ведь чуть не забыл. Мне ребята рыбы привезли. Какая-то американская селедка. Рыбина почти на 3 килограмма. И посол хороший. Вот мы ее сейчас с картошечкой.
4: Я пошел будить Эллу и Руслана. Элла спала, подложив обе руки под щеку и чуть приоткрыв рот. И было ей сейчас по виду лет 13. Я провел пальцем по ее щеке, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.
6: «Какой мне чудный сон снился», — сказала она.
4: «Зачем только ты меня разбудил?» «Вставай», — сказал я. «Юрий Максимович принес какую-то новую рыбку. Сейчас дегустировать будем».
7: «Прекрасно», — сказала Элла, вскочила смешно, по-клоунски подтянула брючки и побежала умываться.
4: Руслан, как и полагается, спал богатырским сном. Расталкивать его было бессмысленно, он только переворачивался на другой бок и легался. Я сразу прибег к последнему средству. Принес полстакана холодной воды и тоненькой струйкой полил. Он заворочился, задвигался, закрутил головой, но все же открыл глаза. «Фу», — забормотал он. «Сейчас, погоди». «Я-то погодю», — сказал я. «И даже погожу. Картошка годить не будет. Вот в чем беда».
7: «Змей», — сказал Руслан. «Прекрати ругаться», — сказал я. «Это неприлично».
4: «Я не ругаюсь», — сказал Руслан.
6: «Навет и клевета.
4: Я никогда не ругаюсь».
7: «Вставай», — сказал я.
6: «Угу, уже встал».
4: Он сел на кровати, покачиваясь и тараща глаза.
6: «Уже совсем встал».
4: «Ну и тяжко с тобой», — сказал я и пошел на кухню. Ели мы всегда там. В комнате был только маленький столик, не то журнальный, не то кофейный, а в кухне большой и удобный стол-книжка. Мы поужинали. Рыба действительно была превосходна. Юрий Максимович знал в этом толк и имел связи. Руслан остался мыть посуду, а мы перешли в комнату и расселись. Элла, Наташа и я на диване. Юрий Максимович в кресле-качалке. Серега в обычном кресле. Между ним и Эллой сядет Руслан, как ему нравится, на полу, прислонясь к стене. Так мы образуем круг, чтобы в нужный момент взяться за руки. Так мы сидели и ждали. Сумерки постепенно сгущались. Начаться могло в любой момент, но не начиналось. Прошел и занял свое место Руслан, и медленно-медленно тянулось время. «Спой, Наташа», — попросил Серега. «Правда, Наташенька, спой», — поддержал его Юрий Максимович. Руслан молча встал и принес гитару. Наташа взяла гитару, провела пальцем по струнам. Оглядела нас, подумала и начала.
8: На земле бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, это я, это я, это я. И нам не надо славы, ничего. Уже не надо мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу.
7: Она очень любила эту песню, Наташа. И часто пела ее именно в такие вот серьезные моменты. А эти начальные строки нравились ей больше всего. Остальное, говорила она, обычное, но вот эти первые. Это почти гениально. Бывают такие строчки, которыми и жив поэт. Жив для себя, не для других. А порой и втайне от других.
8: Мимо слез улыбок мимо. Облака плывут над миром, войско их не поредело. Облака, облака, облака, и нету им предела.
7: Потом она спела еще 20 век «Засчитывайте за три», и проступают нерезко из глубин потаенных, и кавалергарды век недолог для Юрия Максимовича, он ее очень любил, и казачью Розенбаума для Сереги.
8: А темнота все не наступала.
7: Она начала: говорят, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И когда дошло до припева, мы подхватили под бодрое рычанье, под грустное мычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании. Мы орали громко и не музыкально, назло темноте и страху, но когда взошли до слов, ах, было б только с кем поговорить. Почувствовали, что дыхание кончилось, и Серега сказал, оборвав пение: началось.

0: Где-то далеко пробили часы. Стало трудно дышать. Воздух будто бы обрел вязкость и не желал проходить в легкие. Его приходилось проталкивать насильно. Юрий Максимович сунул под язык таблетку. «Включите свет», — попросил кто-то. Я знал, что это не поможет, но встал и пошел к выключателю. Пол оказался вдруг где-то далеко внизу. Я смотрел на него, как с пятого этажа. Голова закружилась. Выключатель оказался вывернут наизнанку. Не выключатель, а форма для отливки выключателя. Я несколько раз провел по нему пальцами, прежде чем что-то щелкнуло, и загорелись лампы. Свет медленно потек от них, желтый и сырой, как яичные макароны. Я, балансируя руками, чтобы не упасть, вернулся на свое место. Все сидели замерши, плоские, как будто их вырезали из больших фотографий. Свет вдруг стал накаляться, стал белым, потом голубым, ослепительным, потом опять померк. Все переплавилось в этом сиянии. Не только люди, но и все вокруг тоже стало плоским, черно-белым и очень зернистым. Будто эту фотографию отпечатали с чересчур большим увеличением. Родился и нарос высокий звон. Нити его спускались с потолка и набивались в уши. Скоро уши оказались наглухо заложены, а звон не прекращался. Стали зудеть кончики пальцев. Нити натягивались, и руки мои потихоньку начали подниматься вверх. Безвольные, как руки марионетки. Да ими они в сущности и были. Причем сработанные наспех, грубо. В потеках клея вместо большого пальца левой руки торчал коричневый сухой сучок. На границе слышимости зазвучала знакомая, безначальная и бесконечная фраза на неизвестном языке. Голос повелительно выговаривал четкие, как команда, слова, и, повинуясь модуляциям этого голоса, стали напрягаться и расслабляться нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то движения, как бы пробуя себя на подвижность. Потом они замерли, перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича. В левую тыкались и никак не могли попасть тонкие Наташины пальцы. Я скосил глаза, это оказалось страшно трудно сделать. Но увидел только пальцы по отдельности. Лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то канареечно-желтую и прозрачную. Как я не силился, я не мог различить ничего, кроме кисти. Она существовала совершенно отдельно от тела. Внезапно наваждение прошло, кто-то последний взялся за руки, круг замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову, по-прежнему свет ламп существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак, но нити пропали, и все мы обрели нормальный облик, хотя бы внешний. Наташа откинулась на спинку дивана, распрямила в колени ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в порядке. Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись, и теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша. На этот раз она не выдержала. Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не происходило. Его выдержке я всегда завидовал. Серега смотрел в пол. Юрий Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле. Голова его была запрокинута. Раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно, рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Громче и громче звучала фраза. Потом комната, в которой мы сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо вверх, все быстрее и быстрее. И внезапно я понял, что она прикреплена к ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше. На фразу наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения ранили, как осколки стекла.
1: Не сразу я понял, откуда взялись эти осколки. И только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги, и через нее видны горы, опрокинутые за горизонт и ленточка заката. Потом все это уплыло вниз, сразу потеплело. Надвинулся и разошелся в стороны бархатный пыльный занавес. Мелькнули чипцы, дилижансы, розы, свечи, горящие и погашенные. Глубокий туннель, уходящий в крепостную стену. Лиловые пальцы, листающие черный концертный рояль. Как книгу, из которой сыплются разноцветные буквы. Одна большая, вычурно выписанная, не то К, не то Н. Она уцепилась за край страницы и висела, дрыгая ногами. С ноги сорвалась туфелька и упала мне на колени. Навстречу нам ринулся бесконечный с крутыми поворотами коридор. Туфелька вдруг стала раскаляться и сжечь мне ноги. Я стряхнул ее на пол, но пропустил момент, когда взлет сменился падением. По рукам прошел электрический ток. Прошел медленно и не сильно, но пальцы рук свело, и мы не смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер. В лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки. Потом падение замедлилось, и комната замерла в неустойчивом равновесии. То есть это была не совсем комната, потому что у нее не было стен. Просто кто-то, смеясь, поддерживал мебель в прежнем положении, а вокруг был непроглядный мрак, темень, хмарь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче, ослепительно громко. Слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который рос, колыхаясь наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя. Только там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки. Снова начался взлет. Ватная тяжесть навалилась сверху, и что-то было на этом витке. Я не запомнил. Похоже, что ничего и не было, только дым. Едкий, как от плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось и опять замерла. Но на этот раз еще страшнее, потому что стены были. Но они были только коростые. Тонкой коркой, по которой изменились трещины, а из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое и веселое, готовое ворваться и испепелить. Шар возник сразу толчком, и также толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то. И все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все повелительнее. И тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу. Чужие пальцы, ставшие вдруг нетерпеливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика. От напряжения я почти ослеп, но увидел, как в зеркале отражаемся вовсе не мы. Там стояли кружком и взявшись за руки люди с крысиными головами, и именно они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке. Что-то там еще было позади них. Я не понял, что именно, потому что опять начался взлет. Накатила и схлынула зеленая волна. Я перевел дыхание и посмотрел на шар. Но не увидел его. И не потому, что его не было, а просто на него нельзя было смотреть. Разноцветными бусами потянулись и повисли слова. Много слов. Целые моря и кладбище слов, они свивались спиралью вокруг того коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало смотреть. И сгорали, сгорали, сгорали. На смену им прилетали другие. Они летели на него, как бабочки на огонь. И бабочки тоже летели, еще живые. Они умрут только в позапрошлый раз. Умрут и смешаются с искрами. Это длилось долго, слишком долго, невыносимо долго. Достаточно долго, чтобы понять, что это никогда не кончится. И это не кончалось бы, но ворвался ветер, подхватил горящие страницы и унес. И мимо проплыли огромные рыбины, лениво шевеля плавника. Глаза у них были размером с апельсины, слегка косили. Потом открылась равнина, и
0: По ней в шахматном порядке маршировали колонны солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака. Потом край равнины завернулся и начал скатываться, как ковер. Под ковром был паркет с вылетевшими плашками. В плашках были проделаны ходы. Там обитали люди размером с муравьев. Они любили, ссорились, сходились и расходились. У них была интересная и насыщенная жизнь. И они не знали еще, что паркет собираются ремонтировать. Однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли легенды о потопе. Потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу осталась масса самых удивительных предметов. Но я почти ничего не успел рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватила дух от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке звучала все громче, и вихрем снесло пепел с шара. Чужие слова били по голове, оглушая и ослепляя, заставляя подчиняться. Подчиняться с радостью и восторгом. С восторгом освобождения от всего человеческого. Горячая струя, пронзая все тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку. Теперь я понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за ними по шесть в ряд стояли, подавшись вперед, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами. Крысы. Много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам. Они отсюда помогали им прорваться. Я понимал это каким-то неподчиненным еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной. Меня мяли и выжимали чужие руки. Из последних сил я старался прожечь эту преграду, что стояла между ними и мной. Прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир. Это и было смыслом всей моей жизни. Собрать все силы еще сильнее, чтобы лопнула преграда. Еще сильнее, но сильнее же! И вдруг все прекратилось. Шар еще оставался. Он стремительно мутнел и съеживался. И вот он пропал совсем. Ничего после себя не оставив. Ничего больше не было, ничего не звучало. Горел свет. Встала и прошла мимо меня Наташа. Встал Серега. Они что-то делали, потом Наташа сказала мне: «Что же ты?» А Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия Максимовича на диван. Наташа придерживала ему голову. Элла пыталась поить его водой, а потом побежала вызывать скорую, но пульса у него уже не было, и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал врач, хотя потом мне сказали, что именно я с ним объяснялся. Хлопоты по похоронам взял на себя Руслан. Он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренко, кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике, чтобы быстро и недорого. Ночи мы переживали по отдельности. На похоронах было довольно много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович – полковник в отставке и герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались впятером. В кладбище мы поехали к Наташе, мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, только войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер, надвигалась темнота. Мы торопились и говорили разрозненные слова, и потому не успевали сказать что-то главное, и так и не успели. Мы торопились и ласкали друг друга почти лихорадочно. Никогда такого не было с нами, и никогда еще не было такой горечи. Наверное, тела уже прощались, пока души искали утоления. Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота. И она наступила. Все началось сразу по пробитой уже дорожке.
1: Звенящие нити грубо стянули наши руки, а в ушах загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке. И сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно-конвульсивно протискивающаяся в наш мир. Теперь они считали, что мы у них в руках, и можно не церемониться. Они не пытались маскировать свои намерения и были правы, наверное, только вот злости они не учли. У меня был уже не только страх, была и злость, не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески трудно разорвать руки, но мы их разорвали. Пусть для этого мне пришлось упереться ей в грудь ногой. Мы их разорвали все-таки. Наташа отлетела к стене и осталась сидеть. Вероятно, ее тут же оплели щупальца. А я оказался на полу и завороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф. Потом в ямочке между ключицами что-то шевельнулось, и приоткрылся глаз. Черный, недобрый и внимательный. И взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. С трудом я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта Наташи гипс треснул, и она сказала: «Уходи». И еще она сказала: «Завтра». Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, на ощупь нашел дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в дровяном подвале. Этот дом недавно еще отапливался печами. Какой-то инстинкт меня туда привел. А может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и от простых людей, и от нас. Вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать помощь. Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой ночью. Ни до, ни после не было ничего, что могло бы с этим сравниться. Бог знает, выдержали ли бы мы повторные штурмы такой мощи. Только и они, наверное, тоже не всесильны. Рано утром я вернулся в квартиру, а Наташа еще спала лицом вниз поверх одеяла. Я укрыл ее и прошел на кухню. Там я поискал и нашел сигареты. Никто из нас не курил, но Наташа иногда покупала для гостей. В свое время я бросил всерьез и надолго, но сейчас было можно. Так я сидел и курил одну сигарету за другой. Хотелось подумать, но думать-то как раз было не о чем. Все было предельно ясно, и табак меня не брал. Покружилась только голова, и все. Потом под окном фыркнул мотоцикл, я выглянул. Приехал Серега. Было без 10:11. Я просидел 5 часов. Серегу я встретил на лестнице. Утром он, очухавшись, обмотал шею шарфом и поехал проверять нас. Эллу он нашел совершенно уничтоженную. Она плакала и говорила, что жить так больше не может. Он посидел чуть-чуть у нее, понял, что это ей в тягость. Сходил в аптеку, взял валерьянки и брома. Бром не хотели давать без рецепта, но он уговорил аптекарь, что он кого хочет, говорит. Напоил Эллу этой гадостью, сам принял. И правда, чуть полегчало. И поехал к Руслану. Дверь не открывали, он стал ломиться. Вышла соседка и сказала, что Руслан Иванович сегодня в середине ночи выпрыгнул из окна, причем совершенно тверезый, остался живой, но переломал все кости и теперь лежит в больнице. В больнице Серегу к Руслану не пропустили, но вышел врач и сказал, что состояние серьезное, но не угрожающее. Сломано бедро и таз, пролежит долго, и неплохо было бы, чтобы родственники и друзья подежурили ночью около него. И вот Серега приехал, чтобы посоветоваться. Как быть? Мы с ним съездили в больницу, взяли телеграфный бланк с печатью и дали телеграмму в Нальчик. «Валя, ЗПТ. Руслан попал в больницу, сломал ногу. Ничего страшного, ЗПТ, приезжай, когда сможешь. Сергей, Вадим». Мы дали такой текст, чтобы Валя не впала в панику, с ней это бывает. Потом мы еще раз заехали к Сидоренкам. Сидоренко хорошо устроился. Его хозяйство ведут сразу две женщины, жена и сестра жены. За это мы зовем Сидоренку султаном. Сестры были лучшими подругами Русланова и Вали, и потому находились в курсе наших бед. Они, конечно, решили, что именно они и будут сидеть с Русланом до тех пор, пока не приедет Валя, да и потом ей нужна будет помощь, и сразу стали обсуждать, чем кормить Руслана, и Серега предложил себя и мотоцикл в полное распоряжение Сидоренок, чтобы съездить на рынок или даже в какую-нибудь деревню за свеженьким. А я пошел к Наташе. Мне совсем не хотелось идти. Я боялся идти, но предлога не идти не было, и смысла оттягивать не было, да и времени не было тоже. Когда я вошел, Наташа жарила котлеты. «Где ты был?» — спросила она, не оборачиваясь. «Руслан выбросился из окна», — сказал я. «Живой?» — спросила она. «В больнице», — сказал я. «Бедро и таз». «Это надолго», — сказала Наташа. «А как Элла?» «Элла плачет», — сказал я. Серега напоил ее бромом. «Бедная девочка», — сказала Наташа. «Тоже долго не продержится. Ты будешь есть?»
2: Я вдруг почувствовал тошноту. То ли от голода, то ли от бессонницы. То ли все-таки накурился.
1: «Буду», — сказал я. «Только я попью сначала чего-нибудь». Наташа налила в стакан оставшееся вино. Стакан запотел. Вино было терпкое и, кажется, чуть солоноватое.
3: «Я никакого гарнира не делала», — сказала она. «Хочешь вермишель отварю?»
1: «Не надо», — сказал я. Поели мы молча. Наташа собрала тарелки и положила их в мойку. «Спасибо», — сказал я. Наташа не ответила. Я обратил внимание на пепельницу. Окурков в ней прибавилось. Наташа тоже не выдержала. Я постоял у окна, потом прошел в комнату. Наташа сидела на диване, обхватив колени руками. Я погладил ее по голове, она поморщилась. «Не надо, Вадим». «Почему не надо?» «Не надо, не хочу». Я сел с ней рядом, рядом, но не вплотную. «Ты видел Руслана?» – спросила Наташа. «Серега разговаривал с врачом», – сказал я. «Ясно», – сказала Наташа и замолчала. Я поймал себя на том, что сижу в самой детсадовской позе. Спина прямая и руки на коленях. Но никак по-другому сесть не мог. Это было бы неестественно. Пусто было в голове. Пусто и холодно в том месте, где должна быть душа. Завтра начнется новая жизнь, но это не трогало, потому что сегодня кончится старая и единственная. «Неужели все?» – тихонько спросила вдруг Наташа. Она спросила это недоверчиво, а губы ее обиженно скривились, как будто она хотела заплакать, но я знал, что она не заплачет. «Неужели на самом деле все?» Я помолчал. Наташа вскочила и стремительно прошлась по комнате. «Господи, хоть бы она не договорила, остановившись у окна. Что-то там происходило за окном. Дождь», — сказала она, обернувшись. «Наконец-то». Только теперь я услышал звон капель о стекло. Туч не было, и продолжало светить солнце. Из чистого неба падали крупные веселые капли. Мы стояли и смотрели на дождь. Слепой дождь — это к счастью. Потом я спохватился и открыл окно. Арбузный запах свежего дождя и мокрой пыли ворвался в окно и закружил по комнате. «Как жалко», — вздохнула Наташа. «Все могло быть по-другому. И ведь никому не скажешь, не предупредишь». «Это верно», — подумал я. «Именно не расскажешь и не предупредишь». Это они продумали как следует. «Как хорошо нам было бы вместе». Дождь перестал внезапно, как и начался. От асфальта поднимался пар. На нем появились сухие пятна, хотя с деревьев еще капало. Под окном вдруг раскричались воробьи, а над домом напротив встала радуга. Немыслимо яркая и сочная, добрая, теплая, умытая. «Ты умеешь стрелять?» – спросила Наташа. Спросила еще тогда, ничего, конечно, не зная о будущем, о наших судьбах и о судьбах многих других, оказавшихся причастными. «Умею», – ответил я. «И я умею», – сказала Наташа. «Наверное, скоро нам всем пригодится это умение». «Ты думаешь, начал было я, но Наташа перебила. Скоро нам всем придется много стрелять. Они ведь не отступятся так просто. Сейчас они наверняка дрессируют кого-то еще, как дрессировали нас. С ними им просто повезет больше, чем с нами. С нами не повезло, а дрессировать они умеют отлично. Просто отлично». «Знаешь», — сказал я, — «мы могли бы видеться с тобой хотя бы днем». «Нет», — сказала Наташа, — «нет, конечно». «Так я очень быстро тебя возненавижу, а я не хочу, ты же понимаешь».
2: «Понимаю», — сказал я. «Я тоже не хочу». Лучше я уеду куда-нибудь. Правда, так будет лучше.
3: Какой ты кошмар, беспомощно сказала Наташа. И ведь ничего не сделаешь. Ну почему так, Вадик? Почему мы такие несчастливые? Сначала, ты что говорить, измучили совсем. Потом вдруг показалось, наконец, что все хорошо, что можно жить. Все хорошо, только все, только-только... И это отобрали. Почему именно мы? Господи, ну за что именно мы?
2: Надо уезжать, подумал я. Уезжать немедленно, на восток, на север, к черту на рога, куда угодно, лишь бы дальше, потому что невозможно так быть рядом и не иметь возможности помочь. Невозможно в одном городе с вечным риском случайной встречи. Кто мог знать, что события войдут в разгон, и уехать я так и не успею. И такими вдруг мелкими показались мне наши ночные страхи перед подступившим расставанием и одиночеством.
3: «Наташка!» «Наташка», — сказал я, — «это же не насовсем».
2: «Да», — сказала она, — «хоть бы уж скорее, что ли». Этажом ниже готовились к вечеринке. Из распахнутого окна доносились звон посуды, патефонная музыка, веселые старушечьи голоса. Там и жили-то не то две, не то три старушки, вполне еще бодрые. У них была тьма подружек. Собирались они часто и по разным поводам. И по вечерам очень даже неплохо исполняли русские народные и популярные советские песни. Я пропускал эти звуки мимо ушей, пока одна из хозяек не принялась, стоя у окна, делиться с кем-то из тугоухих гостей.
4: «Психические они, психические, говорю, темноты боятся. И он сердечный боялся, да и добоялся. Инфаркт, инфаркт, говорю, крепкий такой мужчина, из себя видный, а вот поди-ка ты. Утром его на носилках несли, я в дверь то и поглядела, да ничего не увидала. Простыней закрыли, стало ведь».
2: Вот так Наташка все и объяснилась. «Психические мы», — сказал я. «Все просто». «Все просто», — сказала Наташа глухо. «Сходить с ума от любви — это удел психических. И предчувствовать беду — тоже удел психических. И кричать, зная, что тебя не услышат. И бояться темноты. И поджигать костер, на котором стоишь. И отрубить себе руку, когда не можешь разжать пальцы». «Ты только держись», — сказал я. «Мне легче будет, если я буду знать, что ты держишься».
3: «Я придержусь», — сказала она. «Теперь ведь точно знаем, почему и зачем».
2: Дом напротив нас был весь ярко высвечен закатным солнцем, и окна его пылали, будто плавясь от немыслимого жара. Но, ей-богу, никаких предчувствий эта картина у меня тогда не вызвала. Была только тоска, одна только тоска, глубокая, бездонная, черная.
3: «Наташа», — позвал я.
2: «Я здесь», — сказала она.
3: «Я люблю тебя. Я тебя так давно люблю, что даже не помню, когда начала. Наверное, я всегда любила тебя, даже когда еще не родилась. И, Господи, как долго я тебя искала, и как долго тебя еще ждать».
2: Она смотрела на меня потемневшими глазами, и я поцеловал ее. В последний раз. Губы ее были сухие. Губы и глаза. Приближался час наступления темноты.
3: «Иди», — сказала она. «Теперь иди. Иди и не оглядывайся, и не говори ничего. Я не выдержу больше. Не оглядывайся на меня. Если надо будет, не оглядывайся. Иди».
2: Где-то били часы. Били медленно, размеренно, с оттяжкой. С тех пор я не выношу боя часов. А судьбы свои мы выбираем все-таки сами. Выбираем вслепую, наугад, и ничего в них уже не изменишь. И Бога нет, чтобы свалить на него ответственность и вину за выбор. И даже пройдя сквозь огонь и выйдя из огня, мы помним о несказанных словах и о потраченных зря минутах, и о том, что не оглянулся вовремя или, наоборот, не выдержал и оглянулся, как Орфей на пороге ада. Мы осуждены на память, и в этом
1: наше проклятие и наша гордость.

0: Сегодня в нашей программе Фред Сабберхаген и рассказы из его цикла «Берсеркер. Маска Марса». Доброжил.
1: «Это всего лишь машина Хэмпфилл», — едва слышно проговорил умирающий.
0: Паря в невесомости, почти в полной темноте, Хэмпфилл выслушал его без презрения и жалости. «Пусть себе горемыка конфузливо испускает дух, прощая вселенной и все на свете, если подобное облегчит ему уход». Сам Хэмпфилл безотрывно взирал сквозь иллюминатор на темный изубренный силуэт, заслонивший невероятно много звезд. Видимо, пригодный для дыхания воздух сохранился только в этом отсеке пассажирского лайнера, ставшем темницей для трех человек. Да при том воздух непрерывно вырывался со свистом через пробоины, стремительно опорожняя аварийные баки. Корабль представлял собой изувеченный, искореженный остов, и все же враг в поле обзора Хэмпфилла совершенно не двигался. Должно быть, вращаться разбитому кораблю не давало силовое поле врага. Тут к Хэмпфиллу через отсек подплыла пассажирка лайнера, молодая женщина, и коснулась его руки. Он припомнил, что ее зовут Мария какая-то там. «Послушайте, — начала девушка, — как, по-вашему, мы не могли бы...» В ее голосе не было отчаяния, скорее рассудительной интонации человека, разрабатывающего план. Поэтому Хэмпфилл сразу же прислушался к ней. Но их перебили. Сами стены отсека завибрировали, будто диффузоры огромных громкоговорителей, приводимые в движение силовым полем врага, все еще сжимающим изувеченный корпус. Послышался скрипучий голос берсеркера. «Вы, кто еще слышит меня, живите! Я намереваюсь подарить вам жизнь. Я пожелаю катер для спасения вас от смерти». Хэмпфилл был сам не свой от бессильной ярости. Он еще ни разу не слышал голос берсеркера собственными ушами, и все равно тот оказался знакомым, будто давний кошмар. Хэмпфилл ощутил, как ладонь женщины отпрянула от его руки, и только тогда заметил, что в ярости вскинул обе руки, растопырил и скрючил пальцы, как когти, а затем сжал их в кулаки и заколотил в иллюминатор, едва не разбив их в кровь. «Эта чертова штуковина хочет забрать его внутрь! Из всех людей в космосе хочет сделать пленником именно его!» В голове мгновенно возник план действий, и Хэмпфилл резко отвернулся от иллюминатора. В этом отсеке где-то были боеголовки для небольших оборонительных ракет. Где-то он их видел. Второй уцелевший мужчина, офицер корабля, медленно истекавший кровью через прорехи формы, увидел, что Хэмпфилл роется среди обломков, и выплыл перед ним, чтобы помешать.
2: «Вы не смеете. Вы уничтожите лишь катер, который он посылает. Если он хоть это вам позволит. Там... могут быть другие люди, еще живые».
0: Из-за невесомости офицер висел перед Хэмпфиллом вверх ногами. Когда же инерция развернула их так, что они увидели

0: «Сделайте это», — сказала она со спокойной убежденностью, медленно кружась вместе с обоими мужчинами в полумраке под завывание утекающего сквозь пробоины воздуха. «Сделайте. Потеря катера ослабит его перед следующим боем. Пусть хоть капельку. У нас так и так ни малейшего шанса на спасение».
1: «Да», — одобрительно кивнул он. «Эта девушка понимает, что самое важное – ранить берсеркера, бить, ломать, сжечь и, в конце концов, уничтожить его. Все остальное – ерунда».
0: «Не позволяйте ему выдать меня», – указав на раненого старпома, шепотом произнес он. Девушка лишь молча кивнула. «Возможно, берсеркер подслушивает. Раз уж он способен говорить при помощи стен, то может и подслушивать».
2: «Катер приближается», — сообщил раненый спокойным сухим тоном.
3: «Да прожил!» —
1: позвал машинный голос, как всегда срываясь между слогами. Здесь, вздрогнув, он проснулся и тут же вскочил на ноги. Задремал чуть ли не под капающей из открытого конца трубы питьевой водой.
3: «Да прожил!»
1: В этом тесном отсеке нет ни динамиков, ни сканеров, и зов донесся с некоторого отдаления. «Здесь!» Он побежал на зов, шаркая и топая подошвами по металлу. Задремал. Очень уж устал. Хотя бой был коротким, на него свалились дополнительные обязанности. Пришлось обслуживать и направлять ремонтные машины, странствующие по бесконечным путепроводам и коридорам, устраняя повреждения. Доброжил понимал, что больше ничем помочь не в силах. Теперь у него ныли голова и шея, намятые шлемом, да и на теле остались потертости от непривычного скафандра, который пришлось надеть, когда начался бой. К счастью, на этот раз обошлось совсем без боевых повреждений. Подойдя к плоскому стеклянному глазу сканера, он шаркнул ногой, замерев в ожидании.
4: «Доброжил, извращенная машина уничтожена, и несколько зложителей теперь совершенно беспомощны».
2: «Да!»
1: Доброжил затрясся всем телом от восторга.
3: «Напоминаю тебе, жизнь есть зло», – проскрежетал голос машины.
2: «Жизнь есть зло? Я доброжил!»
1: – поспешно сказал он, прекратив трястись. Вряд ли за такое последует наказание, но лучше не рисковать.
2: «Да.
4: Как и твои родители, прежде ты был полезен. Теперь я намерен доставить в себя уцелевших людей до более пристального изучения. А ты будешь применен с нами для моих экспериментов. Напоминаю, они зложители. Мы должны быть осторожны».
1: Зложитий. Доброжил знал, что это существа, имеющие такую же форму, как он, и существующие в мире вне машины. Они устраивают сотрясения и удары, называемые боем. Зложитий здесь? От этой мысли у него мороз пробежал по коже. Подняв руки, Доброжил воззрился на них, затем окинул взглядом коридоры с конца в конец, пытаясь вообразить зложитий во плоти.
4: «Теперь ступай в медицинскую комнату», – велела машина. «Прежде чем ты приблизишься к зложителям, тебя надлежит иммунизировать против болезней».
1: Хемфилл перебирался из одного разбитого отсека в другой, пока не нашел пробоину в корпусе, хотя и заткнутую мусором почти полностью. Пока он старался извлечь забивший дыру хлам, по кораблю разнесся лязг стыковки берсеркерового катера, прибывшего за пленными. Хемфилл рванул посильнее, преграда подалась, и вырвавшийся воздух вынес его в пространство. Вокруг разбитого корабля парили сотни обломков, удерживаемых поблизости то ли незначительным магнитным полем, то ли силовыми полями берсеркера. Проверка показала, что скафандр работает достаточно хорошо, и при помощи его маломощного ракетного двигателя Хемфилл обогнул корпус лайнера, приближаясь к тому месту, где замер катер берсеркера. Бесчисленные звезды глубокого космоса заслонил темный силуэт берсеркера. Зубчатые, будто крепостные стены древних городов, но только куда громаднее любого города. Каким-то образом, причалив прямо к нужному отсеку, катер берсеркера прикрепился к изувеченному острову лайнера, чтобы забрать на борт Марию и раненого. Не снимая пальцев с детонатора бомбы, Хемфилл подплыл поближе. Теперь у смертной черты его встревожила мысль, что так и не удастся убедиться в уничтожении катера. А ведь это такой мизерный удар по врагу, такая ничтожная месть. Продолжая по инерции приближаться к катеру, держа палец на детонаторе, Хемфилл вдруг увидел облачко пара, вырвавшееся из разгерметизированного отсека.

0: резко при расстыковке катера с кораблем. Невидимые силовые поля нахлынули на катер, на Хэмпфилла, на обломки поблизости от катера, увлекая все это к берсеркеру. Хэмпфилл ухитрился пристегнуться к ускользающему катеру в последнюю секунду и подумал, что в баллонах скафандра воздуха хватит еще на час, куда дольше, чем ему на самом деле понадобится. Увлекаемый к берсеркеру, Хэмпфилл мысленно балансировал на грани смерти с окоченевшими на детонаторе бомбы пальцами. Окрашенный в цвет ночи враг стал для него воплощением смерти. Черная иссеченная поверхность берсеркера стремительно надвигалась в потустороннем свете звезд, обращаясь в планету, на которую падал катер. Хэмпфилл все еще льнул к катеру, когда тот втянул его через врата, способные пропустить множество кораблей одновременно. Громадность и могущество берсеркера окружили его со всех сторон одной своей всеохватностью, подавляя и любую ненависть, и любую отвагу. «Это крохотная бомбочка, лишь бессмысленная шутка!» Как только катер пришвартовался к черной внутренней пристани, Хэмпфилл спрыгнул с него и бросился искать укрытие. Едва он спрятался за погруженной в тень металлической балкой, его ладонь помимо воли легла на детонатор бомбы. Просто ради того, чтобы найти убежище в смерти. Но Хэмпфилл заставил себя сдержаться, заставил себя наблюдать, как двух пленников высасывает из катера пульсирующая прозрачная труба, уходящая в переборку. Сам не зная, что собирается предпринять, оттолкнулся и поплыл в сторону трубы, почти невесомо заскользив сквозь темную чудовищную пещеру. Одной лишь массы берсеркера хватало, чтобы создать небольшую естественную гравитацию. Минут через 10 путь преградило не что иное, как воздушный шлюз. Судя по всему, это просто-напросто встроенный в переборку фрагмент корпуса земного военного корабля. Шлюз – не менее подходящее место для установки бомбы, чем любое другое. Хэмпфилл отпер наружный люк и вошел в шлюз, не подняв никакой тревоги. Если покончить с собой здесь, берсеркер лишится, а, собственно говоря, чего? Зачем берсеркеру вообще понадобился шлюз? Не для пленных, подумал Хэмпфилл, раз он всасывает их через трубу, но и не для врага. Проанализировав воздух в шлюзе, он снял шлем. Для дышащих воздухом друзей ростом с человеком? Что-то тут не так. Любое живое и дышащее существо для берсеркера – враг. Исключение составляют лишь его неведомые строители. Во всяком случае, так люди считали до сих пор. Внутренний люк шлюза открылся от первого же толчка, и Хэмпфилл зашагал по тесному тускло освещенному коридору с искусственной гравитацией, держа пальцы на детонаторе бомбы.
1: «Войди, доброжил», — сказал корабль. «Пристально рассмотри каждого из них».
0: Доброжил нерешительно издал горловое урчание, будто запущенный и тотчас же остановленный серводвигатель. Его терзали чувства, напоминающие голод и страх перед наказанием, ведь сейчас ему предстоит увидеть живых тварей напрямую, а не в виде старых изображений в театре. Но даже выявление источника неприятных чувств не помогло. Он нерешительно переминался с ноги на ногу у порога комнаты, куда поместили зложитий. Приказу машины пришлось снова надеть скафандр. Тот защитит его, если зложить, попытается причинить ему вред.
1: «Входи», — повторил корабль.
0: «Может, лучше не надо?» — жалобно заныл доброжил, не забывая, однако, произносить слова громко и внятно. Так куда легче избежать наказания.
1: «Наказание! Наказание!» — произнес голос корабля.
0: Если он сказал это слово дважды, то наказание почти неотвратимо. Доброжил поспешно, будто уже ощутил в костях боль без повреждений, открыл дверь и переступил порог.
1: Он лежал на полу, окровавленный и поврежденный, в диковинном изодранном скафандре, и в то же время стоял в проеме дверей. На полу простерлась его собственная фигура. Та самая человеческая фигура, которую он знал, но ни разу не видел со стороны. Не просто изображение, а куда больше. Он сам теперь раздвоился. Там, тут. Он, не он.
0: Доброжил привалился спиной к двери, вскинул руку и хотел было прикусить ладонь, позабыв о шлеме. Принялся молотить облаченными в скафандр запястьями одно, а другое, пока боль ушибов не вернула его в чувство, заставив ощутить палубу под ногами. Мало-помалу ужас схлынул. интеллект постепенно постиг увиденное, сумел истолковать и освоиться. Вот он я, здесь, в дверном проеме. Тот там, на полу, это другая жизнь. Другое тело, как и я, разъедаемое ржой жизни, только куда хуже, чем я. Там, на полу, зло жить. Зажмурившись, Мария Хуарес долго-долго молилась, не останавливаясь ни на миг. Холодные безразличные манипуляторы перемещали ее туда-сюда. Вес вернулся, а когда шлем и скафандр с нее аккуратно сняли, обнаружился и пригодный для дыхания воздух. Но как только манипуляторы начали стаскивать с нее комбинезон, Мария стала вырываться и открыла глаза. Ее взору предстало помещение с низким потолком и обступившая ее толпа автоматов разнообразной формы и ростом человека. Так как она сопротивлялась, роботы перестали ее раздевать, надели на одну лодыжку кандалы, прикованные к стене, и заскользили прочь. Умирающего старпома просто бросили в противоположном конце помещения, будто хлам, не заслуживающий дальнейших хлопот. Мужчина с холодным мертвым взором, Хэмфилл, пытался сделать бомбу, но не сумел. Так что теперь вряд ли стоит рассчитывать на быструю и легкую кончину. Услышав скрип двери, она открыла глаза снова и в полнейшем недоумении узрела бородатого юношу в архаичном скафандре. Исполнив какие-то бессмысленные конвульсии в дверном проеме, тот, наконец, прошел пару шагов и остановился, вперев взгляд в умирающего старпома. Снимая шлем, пришелец расстегивал запоры сноровистыми точными движениями, но когда снял его, оказалось, что всклокоченные шевелюры и растрепанная борода обрамляют безвольное лицо идиота. Положив шлем на пол, юноша принялся скрести и чесать свою косматую голову, не сводя глаз с лежащего на полу человека. На Марию он не взглянул даже мельком, а она не могла отвести взгляды от него. Ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть, чтобы живой человек был настолько бесстрастен. Так вот, что происходит с пленниками Берсеркера. Все же... На родной планете она уже сталкивалась с бывшими преступниками, прошедшими промывание мозгов. Но этот не таков. В нем больше человеческого, чем в них. А может, наоборот. Опустившись на колени рядом со старпомом, бородатый нерешительно протянул руку и потрогал его. Умирающий апатично шевельнулся и устремил вверх бессмысленный взор. Под ним натекла целая лужа крови. Взяв безвольную руку старпома своими ладонями, закованными в металлические перчатки, чужак принялся сгибать и распрямлять ее, словно интересуясь устройством локтевого сустава. Старпом застонал и принялся вяло вырываться, а чужак вдруг стремительным движением схватил умирающего за горло. Мария не находила сил ни шевельнуться, ни отвести взгляд, хотя комната сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее закружилась вокруг этих закованных в доспехи ладоней. Разжав хватку, бородатый встал, вытянулся в струнку, по-прежнему не сводя глаз с трупа у своих ног, и отчетливо проговорил: «Отключен!» Наверное, Мария шевельнулась. А может и нет, но бородатый поднял свое дебильное лицо, чтобы поглядеть на нее. Однако ее взгляда то ли не заметил, то ли просто избегал замечать. Движения его глаз были быстрыми и бдительными, но мимические мышцы оставались вялыми, будто неживые. Он двинулся к Марии. «Ой, да он же совсем юн», — подумала она, — «едва ли не подросток». Прижавшись спиной к стене, замерла в ожидании. На ее планете женщин воспитывают так, чтобы они не теряли сознание при встрече с опасностью. Почему-то, чем ближе подходил чужак, тем меньше она боялась. Но вот если бы он хоть мельком улыбнулся, она бы завизжала от ужаса и не смолкала бы долго-долго. Остановившись перед ней, незнакомец протянул одну руку, чтобы коснуться ее лица, ее волос, ее тела. Мария хранила неподвижность. В нем не чувствовалось ни похоти, ни злобы, ни доброты. Он буквально источал ауру пустоты. «Нет изображения», — сказал юноша, будто самому себе. Потом добавил еще одно слово, что-то вроде «зло жить». Мария едва не осмелилась заговорить с ним. Задушенный старпом все еще так же лежал на полу ярдах в пяти от них. Развернувшись, юноша целеустремленно зашаркал прочь от нее. Такой диковинной походки Мария не видела еще ни разу в жизни. Подняв шлем, чужак вышел за дверь, даже не оглянувшись. В одном углу отведенного ей пятачка струилась вода, журчанием утекавшая сквозь дыру в полу. Гравитация примерно соответствовала земной. Мария села, привалившись спиной к стене, молясь и слушая грохот собственного сердца, едва не остановившегося, как вдруг дверь отворилась, сперва самую малость, потом чуть пошире, как раз в обрез, чтобы прошел большой кусок розовато-зеленой массы, видимо, еды. На обратном пути робот обогнул покойника. Мария уже съела кусочек массы, когда дверь снова приоткрылась, и в нее поспешно протиснулся человек, Хэмфилл, тот самый с ледяным взором. Чтобы уравновесить тяжесть маленькой бомбы, висящей под мышкой, Хэмфилл на ходу сильно наклонялся в другую сторону. Быстро окинув помещение взглядом, он закрыл за собой дверь и направился к Марии. Труп старпома он переступил, почти не удостоив взглядом. «Сколько их тут?» — шепотом осведомился Хэмфилл, наклонившись к Марии. Она все так же сидела на полу, от изумления не в силах пошевелиться или сказать хоть слово. «Кого?» — в конце концов выдавила она из себя. «Их!» — нетерпеливо дернул головой Хэмфилл в сторону двери. «Тех, что живут внутри и служат ему. Я видел того, кто выходил из этой комнаты, когда находился в коридоре. Он соорудил для них огромное жилое пространство. Я видела только одного. При этой вести глаза Хэмфилла сверкнули». Показав, как заставить бомбу взорваться, он дал ее подержать Марии, а сам принялся резать кандалы своим лазерным пистолетом. Попутно оба обменялись сведениями о последних событиях. Мария сомневалась, что найдет в себе силы подорвать бомбу и покончить с собой, но говорить об этом Хэмфиллу не стало. Как только они покинули тюремную камеру, Хэмфилла едва не хватил удар. Из-за угла прямо на них выкатились два автомата. Но машины, не обратив на оцепеневших людей ни малейшего внимания, беззвучно проехали мимо и скрылись из виду. «Внутри собственной шкуры этот драндулет на три четверти слеп!» — возбужденно выдохнул он, обернувшись к Марии. Она промолчала, устремив на него перепуганный взгляд. Но в голове у Хэмфилла мало-помалу начал вызревать план, пробудивший в душе смутную надежду. «Надо разузнать об этом человеке или людях!» — бросил он, устремляясь по коридору. «Неужели это только один? Слишком уж хорошо, чтобы это оказалось правдой». Плохо освещенные коридоры были полны препятствий и неровных ступенек. «Небрежно выстроенная уступка жизни», — мысленно отметил Хэмфилл, направляясь в ту сторону, где скрылся чужак. Через пару минут осторожных перебежек они услышали приближающиеся шаркающие шаги одного человека. Снова сунув бомбу Марии, Хэмфилл отодвинул ее назад, заслонив собой. Оба затаились в темной нише. Шаги близились с беззаботной стремительностью, и вдруг впереди промелькнул неясный силуэт. Взлохмаченная голова появилась в поле зрения так неожиданно, что закованный в металл кулак Хэмфилла едва не промахнулся, скользнув по затылку чужака. Тот вскрикнул, оступился и упал. Присев на корточки, Хэмфилл сунул лазерный пистолет чуть ли не под нос незнакомцу, облаченному в старинный скафандр, но без шлема. «Только пикни, я тебя убью. Где остальные?» Парень уставился на него ошеломленным взглядом. Да нет, даже хуже, чем ошеломленным. Лицо его казалось совершенно неживым, хотя он и переводил настороженные глаза с Хэмфилла на Марию и обратно, игнорируя пистолет. «Это все тот же», — шепнула Мария. «Где твои друзья?» – настойчиво спросил Хэмфилл. Почувствовав затылок, куда пришелся удар, незнакомец пробормотал совершенно бесстрастно, будто никому не обращаясь. «Повреждение!» Затем протянул руку к пистолету столь безмятежно и плавно, что едва не взялся за него. Хэмфилл отскочил на шаг, едва удержавшись от выстрела. «Сядь, или я тебя убью!» «А теперь говори, кто ты такой и сколько здесь остальных?» Чужак спокойно сел. Его одутловатое лицо по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. «Твоя речь не меняется по высоте от слова к слову, не так, как речь машины. Ты держишь смертоносный инструмент». Дай мне его, я уничтожу тебя и вот эту. Похоже, этот человек – полоумный инвалид с промытыми мозгами, а не предатель всего рода человеческого. Ай, как же им воспользоваться? Хэмфилд попятился еще на шаг, опустив пистолет. «Откуда ты обратилась к пленнику Марии? С какой планеты?» Пустой взор в ответ.
1: «Ну, где твой дом?» – не унималась она. «Где ты родился?»
0: «Из родильной камеры». Порой голос юноши срывался, как голос берсеркера, будто напуганный комик передразнивает машину. «Конечно, из родильной камеры!» – Хэмфилд издал нервный смешок. «Откуда ж еще?» «Теперь я спрашиваю в последний раз. Где остальные?»
2: «Не понимаю».
0: «Ладно уж», – вздохнул Хэмфилд. «Где эта родильная камера?» «Надо же начать хоть с чего-то!»

0: Помещение смахивало на склад биологической лаборатории. Скверно освещенный, заваленный оборудованием, опутанный трубами и кабелями. Вероятно, здесь ни разу не работал живой техник. «Ты был рожден здесь?» – осведомился Хэмфилл.
1: «Да».
0: «Он чокнутый».
2: «Нет, погодите».
0: Мария понизила голос до едва слышного шепота, будто вновь чего-то испугалась. Потом взяла юношу с неподвижным лицом за руку. Он наклонил голову, чтобы разглядеть соприкасающиеся ладони.
2: «У тебя есть имя?» – терпеливо, будто у заблудившегося ребенка спросила Мария.
0: «Я Доброжил». «По-моему, это безнадега», – встрял Хэмфилл. Девушка не обратила на него ни малейшего внимания.
2: «Доброжил? Меня зовут Мария, а это Хэмфилл».
0: Никакой реакции.
2: «Где твои родители? Отец, мать?»
0: «Они тоже были доброжилы, они помогали кораблю. Был бой, изложить и убили их. Но они отдали клетки своих тел кораблю, и он сделал из этих клеток меня. Теперь я единственный доброжил». «Боже милостивый!» – выдохнул Хэмфилл. Молчаливое благоговейное внимание тронуло доброжила, хотя это оказалось не под силу ни угрозам, ни мольбам. Лицо его исказилось, сложившись в неловкую гримасу, и юноша уставился в угол. Затем чуть ли не впервые по собственному почину вступил в диалог.
3: «Я знаю, что они были, как вы, мужчина и женщина. Если бы ненависть могла жечь, как пламя, Хэмфилл испепелил бы все кубические мили смертоносной машины до последнего фута». Он озирался во все стороны, заглядывал во все углы.
4: «Чёртовы железяки!» – голос у него сорвался, как у берсеркера. «Что они сделали с тобой? Со мной? Со всеми?»
0: План сложился у него в момент, когда ненависть достигла наивысшего накала. Стремительно подойдя, он положил ладонь доброжилу на плечо. «Послушай-ка меня. Тебе известно, что такое радиоактивный изотоп?»
4: «Да».
2: «Где-то тут должно быть такое место, где, ну... машина решает, что делать дальше. Какой тактике прибегнуть. Место, где хранится глыба какого-то изотопа с большим периодом полураспада. Наверное, где-то в центре корабля. Ты не знаешь такого места?»
3: «Да, я знаю, где стратегическое ядро».
4: «Стратегическое ядро?»
0: Надежда поднялась на новую прочную ступень. «Мы можем туда пробраться?»
3: «Но вы же сложите!»
0: Доброжил неуклюже оттолкнул руку Хэмфилла.
3: «Вы хотите повредить корабль? Вы уже повредили меня. Вы должны быть уничтожены».
2: Доброжил перехватил инициативу Марии. «Мы, этот человек и я, вовсе не злы. На самом деле, сложите те, кто построил этот корабль. Кто-то ведь строил его, понимаешь ли? Какие-то живые существа построили его давным-давно. Вот они настоящее зложить».
3: «Зложить».
0: Он то ли согласился с Марией, то ли бросил ей в лицо укор.
2: «Ты разве не хочешь жить, Доброжил?»
0: «Мы с Хэмфиллом хотим жить.
2: Мы хотим помочь тебе, потому что ты живой, как и мы. Неужели ты не хочешь помочь нам?»
0: Юноша несколько секунд хранил молчание, созерцая переборку. Затем обернулся лицом к двум другим и сказал:
3: «Все живое думает, что оно существует, но его нет. Есть только частицы, энергия и пространство, и еще законы машин».
2: «Доброжил, послушай меня», — не сдавалась Мария. «Один мудрец некогда сказал: я мыслю, следовательно, существую».
3: «Мудрец?» — переспросил тот своим ломким голосом.
0: Потом уселся на палубу, охватив колени руками, и принялся раскачиваться вперед-назад, быть может, в раздумье. Хэмфилл увлек Марию в сторону.
2: «Знаете, у нас появился проблеск надежды. Тут масса воздуха, есть вода и пища. За этой железякой наверняка следуют боевые корабли, иначе и быть не может. Если мы отыщем способ вывести берсеркер из строя, то сможем переждать, и через месяц-другой нас отсюда снимут, а то и раньше».
0: Мгновение она лишь молча разглядывала его. «Хэмфилл, что эти машины сделали вам?» «Моя жена, мои дети». Собственный тон показался ему безразличным. «Были на Паскалу 3 года назад. Был этот берсеркер или ему подобный?» Мария взяла его за руку, как недавно Доброжила. Оба посмотрели вниз на свои сплетенные пальцы, потом подняли глаза, мельком улыбнувшись над синхронностью своих действий. «Где бомба?» — вдруг подумал вслух Хэмфилл, стремительно оборачиваясь. Та преспокойно лежала в темном углу. Снова завладев ею, Хэмфилл широкими шагами устремился к продолжавшему раскачиваться Доброжилу. «Ну, ты за нас? За нас или за тех, кто построил корабль?» Став, Доброжил посмотрел на Хэмфилла в упор. «Построить корабль их вдохновили законы физики, управлявшие их мозгами. Теперь корабль хранит их образы. Он хранит моих отца и мать. Он сохранит и меня». «Какие еще образы? Где они?»
2: «Образы в театре». «Пожалуй, это лучший способ склонить его к сотрудничеству, завоевать доверие, заодно узнать кое-что о нем самом и о корабле», — решил Хэмфилл. «Потом прямиком к стратегическому ядру». Он придал голосу дружелюбной интонации. «А не проводишь ли ты нас в театр, Доброжил?»
0: Они оказались в самом большом из попадавшихся до сих пор помещений, заполненной воздухом зоны. Сотнями сидений, вполне подходящих по форме уроженцам Земли, хотя наверняка были изготовлены для каких-то иных существ. Тщательно меблированный театр был хорошо освещен. Едва за пришедшими закрылась дверь, как на сцене проявились сидящие рядами изображения разумных существ. Сцена превратилась в окно, открытое в огромный зал. Перед аудиторией на кафедре стояло одно из существ. Изящное, тонкокостное, сложением напоминающее человека, за одним только исключением. Единственный глаз с ярким зрачком, бегающим туда-сюда, будто ртуть, растянулся на все лицо. Речь представляла собой шквал тонких пощелкиваний и улюлюкиваний. Большинство сидящих было облачено в какую-то форму. Как только оратор смолк, аудитория в унисон завыла.
2: «Что он говорит?» — шепотом поинтересовалась Мария.
3: «Корабль сказал мне, что утратил смысл звуков», — обернулся к ней Доброжил.
2: «А можно мы взглянем на образы твоих родителей, Доброжил?»
0: Хэмфилл, следивший за сценой, хотел было запротестовать, но сообразил, что девушка права. В данный момент вид родителей парня может поведать куда больше. Доброжил что-то переключил. Хэмфилла поразило, что родители юноши запечатлены только в виде плоских проекционных картин. Сначала на фоне однотонной стены возник мужчина в комбинезоне астронавта, голубоглазый, с аккуратной бородкой, с приятным выражением лица. Затем появилась женщина, глядевшая прямо в объектив, держа перед собой какую-то ткань, чтобы прикрыть наготу, широколицая, с заплетенными в косы рыжими волосами. Хэмфилл не успел разглядеть ничего толком, когда на сцене вновь объявился инопланетный оратор, заулюкавший еще быстрее, чем прежде.
3: «И это все?» — обернулся Хэмфилл. «Все, что тебе известно о родителях?»
2: «Да. Зложите, убили их. Теперь они стали образами и больше не мыслят, что существуют».
0: Существо на трибуне заговорило более менторским тоном. Рядом с ним одна за другой появлялись отмеченные на трехмерной карте позиции звезд и планет, а оратор то и дело указывал на них. Он мог похвастаться множеством звезд и планет. Мария почему-то догадывалась, что он хвастается. Хэмфилл тем временем шаг за шагом приближался к сцене, все более сосредоточенно впиваясь в оратора взглядом. Марии не понравилось, как отблески изображения играют на его лице. Доброжил тоже пристально следил за сценической мистерией, хотя, наверное, видел ее уже тысячи раз. Неведомо, какие мысли проносились в голове этого человека с бессмысленным лицом, никогда не видевшего иного человеческого лица, которое могло бы послужить ему образцом. Повинуясь порыву, Мария снова сжала его запястье.
2: «Доброжил, мы с Хэмфиллом живые, как и ты. Так не поможешь ли ты нам остаться в живых? Тогда в будущем мы всегда будем тебе помогать».
0: У нее перед глазами вдруг встала картина. Доброжила спасают, увозят на планету, а он ежится в кругу таращившихся на него зложитей.
3: «Добрый? Злой?»
0: Он протянул ладонь, чтобы взять ее за руку. Рукавицы скафандра он уже снял. Тело его покачивалось, будто девушка и притягивала, и отталкивала его одновременно. А ей хотелось выйти, причитать над ним, голыми руками разнести в клочья бездумно целеустремленную металлическую гору, сделавшую его таким. «Они у нас в руках!» — изрек ликующий Хэмфилл, возвращаясь от сцены, где записанная тирада неумолимо продолжалась. «Разве вы не поняли? Он показывает полный каталог, все, что им принадлежит, от звезд до астероидов. Это победный спич. Изучив карты, мы сможем отыскать их, выследить их и добраться до них».
3: Хэмфилл остудила его пыл Мария, желая вернуть к более насущным проблемам. «Сколько веков этим картам? Какой район галактики они отображают? А может, и вовсе какой-то другой галактики? Разве дано нам это узнать?»
0: Хэмфилл подрастерял часть своего энтузиазма. «Ну, как бы то ни было, это дает шанс выследить их. Эту информацию мы должны сберечь. Он должен отвести меня к так называемому стратегическому ядру», — Хэмфилл указал на Доброжила. «Затем можно будет просто сидеть, сложа руки, и ждать боевые корабли или, скажем, покинуть эту чертову железяку на катере».
3: «Да, но он в замешательстве». Мария погладила Доброжила по руке, словно утешая ребенка. «Разве может быть иначе?»
0: «Конечно», — Хэмфилл помолчал, оценивая ситуацию. «Вы с ним управляетесь куда лучше, чем я». Потом, не дождавшись ответа, продолжал. «Вообще-то вы женщина, а он с виду здоровый и молодой мужчина. Утешайте его, если хотите, но вы обязаны каким-то образом убедить его помочь мне. От этого зависит все».
3: Он снова обернулся к сцене, не в силах оторваться от карт.
0: «Прогуляйтесь немного, потолкуйте с ним, но далеко не забредайте».
3: «А что еще остается?» Мария повела Доброжила прочь из театра под неумолчное щелканье и улюлюканье покойника на сцене, каталогизирующего тысячи своих солнц.

0: Слишком уж много всего произошло. Слишком уж много всего продолжало происходить, и пребывание рядом со зложитью вдруг стало для него совершенно непереносимо. Доброжил внезапно отпрянул от женщины и ринулся бежать прочь по коридорам, туда, где прятался от возникавших ниоткуда невиданных страхов. Когда был маленьким, помещение, где корабль всегда мог видеть и слышать его, и готов был поговорить с ним. Он предстал перед оком корабля в комнате, которая сжалась. Он называл ее так, потому что отчетливо помнил, как она была больше, а сканеры и громкоговорители корабля находились выше его макушки. Конечно, Доброжил понимал, что на самом деле причиной изменений стал его физический рост, но это помещение стало для него особым, прочно отождествившись с едой, сном и уютным теплом. «Я слушал зложитий и показывал им разные вещи», — доложил он, заранее пугаясь наказания. «Мне известно об этом, Доброжил, ведь я наблюдал. Эти вещи стали частью моего эксперимента». Какая радость и облегчение. Корабль ничего не сказал о наказании, хотя и знает, что слова и действия сложить и поколебали, и смешали мысли Доброжила. Он даже начал подумывать, не показать ли мужчине Хемфилу стратегическое ядро, тем самым раз и навсегда положив конец любым наказаниям. «Они хотели, чтобы я... Хотели, чтобы я...» «Я наблюдал. Я слушал. Мужчина несгибаемый зол, сильно мотивирован на борьбу против меня. Я должен постичь подобных ему, ибо они причиняют большинство повреждений. Его следует испытать до предела, вплоть до уничтожения. Он совершенно свободно ходит внутри меня и потому не считает себя пленником. Это важно». Стащив с себя надоевший скафандр, сюда зложить и корабль не допустит, Доброжил опустился на пол, охватив руками основание сканерно-громкоговорительной консоли. Однажды, давным-давно, корабль дал ему вещь в руках, становившуюся теплой и мягкой. Он закрыл глаза и сонным голосом спросил, какие будут приказания, как всегда, здесь, в этой комнате, ощутив надежность и уют.
1: «Во-первых, не говорить зложителям об этих предсказаниях. Далее делать все, что велит тебе этот человек, Хэмфилл. Он не причинит мне никакого вреда.
2: У него бомба.
1: Я наблюдал за его приближением и обезвредил бомбу еще до того, как он проник в меня, чтобы напасть изнутри. Его пистолет серьезного вреда мне не причинит. Неужели ты думаешь, что зложить способен одолеть меня?»
2: «Нет».
0: Успокоившийся Доброжил улыбнулся и устроился поудобнее.
2: «Расскажи мне о моих родителях».
0: Он слышал эту историю тысячи раз, но никогда не уставал слушать ее снова и снова.
2: «Твои родители были добрыми. Они отдали себя мне. Затем во время Великой Битвы зложите убили их. Зложите ненавидели их, как ненавидят меня. Когда они говорят, что они такие же, как ты, они лгут, пуская в ход присущую всякой зложите коварную неправду. Но твои родители были добрыми, и оба дали мне по частичке своих организмов, и из этих частичек я сделал тебя. Зложите уничтожили твоих родителей целиком, иначе я бы сохранил хотя бы их нефункционирующие оболочки, чтобы ты мог их осмотреть. Это было бы к добру». «Да».
1: «Эти двое зложите искали тебя. Теперь они отдыхают. Спи, Доброжил».
0: И он уснул.

0: Пробудившись, он вспомнил сон, в котором двое людей звали его присоединиться к ним на сцене театра. Он знал, что это отец и мать, хоть они и походили на зложитий, но сон угас, прежде чем пробуждающийся рассудок успел постичь его смысл. Доброжил поел и попил, попутно слушая наставления корабля.
1: «Если человек Хэмфилд захочет пойти к стратегическому ядру, проводи его. Там я его захвачу, а позже позволю бежать, чтобы он мог предпринять еще попытку. Когда его, наконец, больше не удастся спровоцировать на борьбу, я его уничтожу. Но я намерен сохранить жизнь самки. Вы с ней произведете для меня новых доброжилов».
0: «Да!» Доброжилу тотчас же стало ясно, как это будет замечательно. Они дадут частицы своих тел кораблю, чтобы тот мог клетку за клеткой построить тела новых доброжилов. А мужчина Хэмфилл, наказавший и повредивший его своей быстродвижной рукой, будет полностью демонтирован. Как только он вернулся к зложитиям, мужчина Хэмфилл тут же начал рявкать вопросы и грозить наказанием, так что сбитый с толку доброжил даже чуточку напугался, но согласился помочь, постаравшись ни словом не выдать замыслы корабля. Мария держалась еще сердечнее, чем прежде. Доброжил трогал ее при всяком удобном случае. Хэмфилл потребовал указать дорогу к стратегическому ядру. Бывавший там неоднократно, доброжил тотчас же согласился. Туда ведет скоростной лифт, делающий 50-мильные путешествия совсем легким.
2: «Что-то ты ни с того ни с сего вдруг проникся чертовским энтузиазмом», — помолчав, заявил Хэмфилл и повернулся к Марии. «Я ему не доверяю».
3: «Этот сложить думает, что он обманывает?»
0: Доброжил рассердился. «Машины никогда не лгут, и ни один достойнопослушный доброжил лгать не может». Хэмфилл принялся расхаживать туда-сюда и в конце концов спросил: «А можно ли подобраться к этому стратегическому ядру так, чтобы корабль нас не обнаружил?»
1: «Полагаю, такой путь есть», — поразмыслив, ответил доброжил. «Нам придется захватить запасные баллоны воздуха и пройти много миль через вакуум».
0: Корабль велел помогать Хэмфиллу, значит, надо помогать во всем. Доброжил лишь надеялся, что собственными глазами увидит, как этого зложить и, наконец, демонтирует. Вероятно, эта битва разыгралась еще в те времена, когда люди на Земле с копьями охотились на мамонтов. Столкнувшись с каким-то ужасающим противником, берсеркер получил жуткую колотую рану, кратер диаметром в пару миль и глубиной миль 50, пробитый серией направленных ядерных взрывов. Один ярус механизмов за другим, слой за слоем брони, остановлены только последним рубежом обороны неживого сердца машины. Берсеркер выжил и сокрушил врага, а вскоре вслед за тем его ремонтные агрегаты заделали пробоину в наружной обшивке, воспользовавшись дополнительными слоями брони. Он намеревался со временем устранить все повреждения, но в галактике оказалось очень уж много жизни, да при этом чрезвычайно упорный и хитроумный. Так или иначе, но боевые повреждения накапливались быстрее, чем он мог ремонтировать себя. Поэтому чудовищная дыра, нашедшая применение в качестве конвейера, так и не была залатана. Увидев пробоину, ту ничтожную ее часть, которую сумел осветить фонарь шлема, Хэмфилл снова пал духом, ощутив страх и ни с чем не сравнимую мизерность своего бытия. Помедлил на краю бездны и вплыл в нее, инстинктивно обняв Марию одной рукой. Она тоже облачилась в скафандр и последовала за ним, не дожидаясь просьб, не переча ни словом и не проявляя энтузиазма. Они уже проделали часовой путь от воздушного шлюза сквозь невесомость и вакуум колоссального корабля. Доброжил исправно указывал дорогу через одну секцию за другой, всячески демонстрируя готовность к сотрудничеству. Хэмфилл держал наготове и пистолет, и бомбу, а также футов 200 шнура, накрученного на левое предплечье. Но стоило Хэмфиллу увидеть оплавленные края циклопического шрама берсеркера и распознать, что это такое на самом деле, как его едва затеплившаяся надежда на жизнь угасла. Эта чертова железяка сумела пережить такой удар, пусть даже сильно ослабивший ее. И снова собственная бомбочка показалась Хэмфиллу жалкой игрушкой. К ним подплыл доброжил. Хэмфилл уже научил его переговариваться в вакууме, прижимая шлем к шлему собеседника.
2: Это громадное повреждение. Единственная дорога к стратегическому ядру, минующая все сканеры и ремонтные автоматы. Я научу вас ездить на конвейере. Он довезет нас почти до цели.
0: Конвейер представлял собой комбинацию силовых полей исполинских движущихся контейнеров на расстоянии сотен ярдов от стен чудовищной раны вдоль ее оси. Как только силовые поля подхватили людей, невесомость стала еще более походить на нескончаемые падения, а мимо, подчеркивая скорость движения, проносились в почти непроглядном мраке огромные силуэты контейнеров, кровяных телец, текущих в стальных жилах берсеркера. Хэмфилл летел бок о бок с Марией, держа ее за руку. Различить ее лицо за стеклом шлема было невозможно. Конвейер являл собой целый новый безумный мир. Миф, сложенный из чудовищ, падений и взлетов. Выгоревший дотла страх Хэмфилла перерос в новую решимость. «Мне это по плечу», — думал он. «Здесь этот драндулет слеп и беспомощен. Я сделаю это и останусь в живых, если сумею». Доброжил увлек их прочь замедляющегося конвейера, и все трое по инерции доплыли до сферической воронки во внутреннем слое брони, созданной последним взрывом древнего ракетного удара. От воронки полой сферы поперечником футов 100 по сплошной броне во все стороны разбегались трещины. На поверхности, обращенной к центру берсеркера, виднелась расщелина шириной с дверь. Именно здесь угасла устремленная вперед энергия последнего удара.
2: «Я видел другой конец трещины изнутри, от стратегического ядра», соприкоснувшись шлемами с Хэмфиллом, поведал Доброжил. «Он всего в нескольких ярдах отсюда». Хэмфилл колебался не более секунды, гадая, не послать ли Доброжила по извилистому тоннелю первым. Впрочем, если это какая-то невероятно хитроумная западня, спусковой механизм может находиться где угодно. Хэмфилл прижался шлемом к шлему Марии. «Держитесь позади него». «Лезьте следом и присматривайте за ним». И двинулся первым.
0: Расщелина постепенно сужалась, но у выхода оставалась достаточно широкой, чтобы можно было протиснуться. Щель вывела в следующую обширную полую сферу – внутренний храм. А в самом центре сферы Хэмфилл узрел сложную конструкцию размером с домик, подвешенную на хитросплетение амортизаторов, расходящихся во всех направлениях. Стратегическое ядро, тут уж сомневаться не приходится. От ядра исходило призрачное сияние, напоминающее лунный свет. Переключающиеся силовые поля отзывались на хаотичное бурление атомов внутри глыбы изотопа, каким-то образом выбирая, на какую из людских трасс или колоний направить следующий удар и каким образом. Хэмфилл ощутил распирающее душу и грудь давление ненависти, достигшей триумфальной кульминации, и поплыл вперед, бережно баюкая в руках бомбу и раскручивая навитый над предплечье шнур. Приближаясь к центральному комплексу, он аккуратно привязал свободный конец шнура к детонатору бомбы.
2: «Я намерен жить», — думал он. «Намерен узреть, как окаянная машина издохнет. Прикручу бомбу к центральному блоку, вот к этой столь невинной с виду болванке, укроюсь на расстоянии 200 футов за этими массивными стальными балками и дерну за шнур».
0: Остановившись в идеальной позиции для наблюдения за сердцем корабля, Доброжил смотрел, как мужчина Хэмфилл натягивает свою веревку. Доброжил испытывал некоторое удовлетворение от того, что его догадка оказалась верна, и к стратегическому ядру действительно можно подобраться по этой узкой тропке громадного повреждения. Возвращаться этой дорогой уже не придется. Как только зложить будет схвачен, можно будет всей компанией вернуться в удобном лифте с воздухом. Этим лифтом Доброжил всегда пользовался, когда приезжал сюда для технического обслуживания. Закончив приготовление, Хэмфилл махнул рукой Доброжилу и Марии, наблюдавшим за ним, прильнув к одной и той же балке, и дернул за натянутую веревку. Разумеется, ничего не произошло. Корабль же сказал, что бомба обезврежена. В подобных вопросах машина действует наверняка. Оттолкнувшись от балки, Мария поплыла к Хэмфиллу. Тот дергал за веревку снова и снова. Испустив вздох нетерпения, Доброжил пошевелился.
1: Здешние балки наполнены великим холодом, и доброжил уже начал ощущать его сквозь рукавицы и ботинки скафандра. Наконец, когда Хэмфилд двинулся обратно выяснять, почему его устройство не сработало, ремонтные автоматы появились из своего укрытия, чтобы схватить его. Он попытался выхватить пистолет, но их манипуляторы двигались куда проворнее. Хэмфилд даже не сумел толком оказать сопротивление, но доброжил все равно наблюдал за схваткой с интересом. Облаченное в скафандр тело человека словно окаменело, явно напрягая каждую мышцу до предела. И зачем только зложить пытается бороться против стали и атомной энергии? Машины без усилий повлекли человека к шахте лифта. Доброжилу вдруг охватило беспокойство. Мария плыла прочь, обернув лицо к доброжилу. Ему хотелось устремиться следом, снова соприкоснуться с ней, но его вдруг охватила робость, как прежде, когда он удрал от нее. Один из ремонтных автоматов вернулся от лифта, чтобы схватить и унести Марию, а она все еще не отводила глаз от доброжила. Он отвернулся, чувствуя в середке своего существа ощущение вроде наказания. Безмолвие великого холода. Омывающий все мерцающий свет стратегического ядра, в центре хаотический блок атомов, где-то в другом месте двигатели, реле, датчики. Так где же на самом деле находится могущественный корабль, говорящий с ним? Повсюду и нигде. Покинут ли его эти новые существа и чувства, порожденные зложитью? Доброжил пытался разобраться в себе, но даже не знал, с чего начать. В паре ярдов от него среди балок мерцали блики на каком-то сферическом предмете, вызвавшем у Доброжила раздражение своим несоответствием представлениям о благопристойности и необходимости в технике. Приглядевшись, он понял, что это шлем скафандра. Недвижное тело едва держалось в перекрестии сходящихся под углом холодных стальных балок, но здесь отсутствовали внешние силы, которые могли бы стронуть его с места. Промороженный великим холодом скафандр захрустел, когда доброжил схватил его, чтобы развернуть к себе. Сквозь стекло забрало на доброжила смотрели невидящие голубые глаза человека с аккуратной бородкой.
4: «Да!» — вздохнул доброжил в собственном шлеме. Тысячи раз видел он изображение этого лица.
1: Его отец нес что-то тяжелое, аккуратно привязанное к древнему скафандру. Отец дошел до этого места, и тут старый прохудившийся скафандр сдал. Отец тоже пришел сюда, следуя единственным логичным путем, узкой тропой великого повреждения, чтобы добраться до стратегического ядра незамеченным. Отец задохнулся, умер и замерз здесь, пытаясь донести до стратегического ядра предмет, который не может быть ничем иным, кроме бомбы. Будто со стороны услышал доброжил собственные причитания. Бессмысленные, бессловесные, взор ему заслали слезы. Окоченевшими пальцами он отвязал бомбу, приняв ее у отца. Хэмфилд был настолько измучен, что лишь тяжело дышал, пока ремонтный робот тащил его от лифта к тюремной камере по заполненному воздухом коридору. И когда тот вдруг замер, выронив пленника, Хэмфилду пришлось недвижно лежать пару долгих секунд, прежде чем он снова нашел в себе силы для нападения. Автомат куда-то запрятал его пистолет, и Хэмфилд принялся молотить робота бронированными кулаками, и тот даже не пытался сопротивляться. Вскоре Хэмфилду удалось повалить его. Усевшись на железного противника, Хэмфилд снова принялся охаживать его кулаками, изрыгая проклятия и глотая воздух всхлипывающими от удушья легкими. Лишь минуту спустя сотрясение взрыва, побежавшее от сосредоточенного хаоса распыленного сердца берсеркера по металлическим балкам и обшивке, домчалось до этого коридора, но оказалось слишком слабым, чтобы его ощутил хоть кто-нибудь. Совершенно изнуренная, Мария сидела там, где выпустил ее стальной тюремщик, устремив взор на Хэмфилда, по-прежнему любя его и жалея. Прекратив бессмысленное избиение машины, он хрипло проговорил: «Это подвох! Новый чертов подвох!» Здесь сотрясение было чересчур слабым, чтобы его можно было почувствовать, но Мария в ответ покачала головой: «Нет, вряд ли». Видя, что лифт еще работоспособен, она устремила взгляд на его двери. Хэмфилд отправился искать среди обездвиженных машин оружие и пищу. Вернулся в ярости.
4: Видимо, на корабле имелась система самоликвидации, уничтожившая театр и звездные карты. Так что можно бросать его и лететь прочь на катере.
0: Мария не обращала на него внимания, устремив взгляд на так и не распахнувшиеся двери лифта, и вскоре тихонько заплакала.

Анхелика Городишер. Фиолетовые пятна. Он повернулся на другой бок под одеялом, скрипнув пружинами кровати. Ему удалось сохранить в памяти сон, героем которого был Улисс. Он слушался успокаивающее дыхание ночи в Вантедуре. Бонифаций Соломейский, разлегшись в его ногах на кровати, розовым язычком принялся совершать свой обычный ритуал вылизывания шерсти. Однако еще не рассвело, и оба они вновь погрузились в сон. Прислонившись к дверному косяку, мерно храпел Тукотут. На другом берегу моря матроны укачивали кариту Дуйче. Они осторожно вынесли яйцо под открытое небо, то и дело останавливаясь, чтобы ненароком не споткнуться и не встряхнуть его, а потом сняли с яйца крышку.

0: Огромная колыбель покачивалась в такт песни, и лучи желтого солнца, просочившись между листьями деревьев, прикоснулись к его лицу. Он пошевелился, потерся о мягкие стенки колыбели и захныкал. Матроны продолжали напевать, и одна из них приблизилась и погладила его по щеке. Карита Дульче улыбнулся и вновь заснул. Матроны вздохнули и умиленно переглянулись. На острове был вечер. Клавесины исполняли сонату номер 17 «Си бемоль мажор». Савериус только что закончил свой монолог, и Теофилус продумывал блестящий ответ своему оппоненту. Но ему вдруг подумалось, он ведь тоже любит Чеморозу, и тотчас из его головы вылетело все, что он собирался сказать, а прилагательные и существительные утратили тот оттенок презрения, который Теофилус хотел выразить по поводу так называемой универсальной модели восприятия. Савериус злорадно ухмылялся. Скрючившись в три погибели, бородатый и грязный, воняющий рвотой и потом, он опять попытался сесть. Оперся с усилием левой рукой о землю, напряг ее так, чтобы она не дрожала, и ухватился за куст. Поднял правую руку, дотянулся до ствола дерева и стал подниматься на ноги. Голова кружилась, рот был наполнен желчной горечью. Он сплюнул, и тягучая слюна повисла на его бороде. «Споемте, друзья!» — сказал он. «Воспоем жизнь, любовь и вино!» В голове у него сверкало 7 солнц, и еще 2 светили снаружи. Одно из них было апельсинового цвета, и на него можно было смотреть не щурясь. «Я хочу костюм!» — сказал он. «Тот, что на мне, уже превратился в лохмотья. Новый костюм зеленого бархата. Да-да, именно зеленый!» И высокие сапоги, и еще трость и рубашку, и виски в пивной кружке. Однако он был слишком далеко от фиолетовых пятен, и у него не доставало сил идти. Фасад дома был из серого камня. Сам дом будто вырастал из горы, и внутри него имелись нескончаемые коридоры, в которые никогда не проникал свет. Залы для трофеев пустовали. На вершине горы охотники жарили мясо оленей. Залы, в которых иногда заседали судьи, были увешаны черными коврами. Всюду почти всегда царила тишина, и окна оставались закрытыми на протяжении всего дня. Пыточная камера располагалась в подвале, и Леванулса со связанными за спиной руками вели туда. «До посадки еще часов 10», — сказал капитан. Леонидес Теренсио Сеслер подумал, что на протяжении всего полета было произнесено слишком много слов, и что в дальнейшем, видимо, их будет сказано еще больше. Было слишком много споров, ссор, криков, распоряжений, извинений, объяснений, рекомендаций, предположений, бесконечных пересказов одних и тех же анекдотов, жалостливых изложений своей биографии, нотаций на темы морали. Последние являлись составной частью должностных обязанностей Сеслера. Вообще-то он не любил читать мораль своим товарищам и всячески пытался смягчить то, что, как он знал, будет воспринято другими с известной долей цинизма. Однако неизменным следствием непостижимого процесса превращения мыслей в слова становилось то, что он все-таки читал мораль всему экипажу. Именно поэтому Сеслер пришел к выводу, что сама по себе человеческая речь – либо чудовищная ошибка, либо мрачная шутка создателя. «Нам следовало бы отказаться от слов и общаться с помощью музыки», — заявил он. Капитан недоверчиво улыбнулся, по птичьи склонив голову к плечу.
1: «Я имею в виду не только нас с вами, но и всех людей вообще», — пояснил Сеслер. «Мой дорогой доктор», — оживился инженер Саван. «По-вашему, сейчас мы должны были бы воспроизводить голосом триумфальный марш?»
2: «Вот именно».
1: «А разве это не то же самое, что крики «Браво! Браво! Ура! Ура!»?»
0: «Конечно, нет».
3: 12 нот явно недостаточно», — неожиданно вмешался в разговор Рейд-младший.
1: «А 28 знаков слишком много», — возразил Лео Сеслер.
0: «Лучше пейте кофе», — посоветовал капитан. В 11 по полетному времени они совершили посадку в пустыне Пума. На самом деле это была не пустыня, а равнина, покрытая пожелтевшими травами.
4: «Печальный пейзаж», — прокомментировал Лео Сеслер.
1: 10:54, — произнес за его спиной кто-то из экипажа.
5: «Этой ночью я почти глаз не сомкнул».
1: «А кто из нас спал?» — откликнулся другой.

0: «Предпочли, Саван, умереть или ослепнуть?» — осведомился Сеслер.
1: «Что вы имеете в виду?» — уже от двери спросил капитан.
0: «Тут два солнца», — проинформировал Сеслер.
1: «Не бойтесь», — успокоил его капитан. «Рейд-младший знает толк в своем деле». И закрыл дверь.
0: Рейд-младший покраснел и нарочно уронил перчатку, чтобы, наклонившись, скрыть свое лицо от остальных.
1: «Лучше уж умереть», — сказал Саван.
2: Модель для сборки. On Energy.
1: Бонифаций Соломейский выгнул спину дугой и зашипел.
3: «В чем дело?» — спросил сеньор Вантедур.
1: «Внизу лаяли псы».
0: Теофилус получил сообщение о том, что снижение корабля проходит благополучно.
1: В душе возродилась надежда на то, что все будет хорошо, но она тут же исчезла, сменившись предчувствием опасности. Однако, скорее по инерции, чем из любопытства, он продолжал поддерживать связь с маэстро-астрономом. В результате удалось засечь место падения или посадки той летающей штуки, о которой его предупреждали приборы. Хотя его не прельщала идея отправляться в путь не выспавшись, он потребовал, чтобы его соединили с маэстро-штурманом.
0: «И выключите музыку!»
1: Клавесины умолкли на середине тренировки.

0: ворвался бешеным галопом в парадный двор. Сеньор Вантедур поднялся с кровати, набросил на плечи накидку и вышел на балкон. Человек внизу что-то кричал. Он прибыл с наблюдательных башен и указывал рукой куда-то на запад.
1: «Только после завтрака», — сказал сеньор Вантедур.
0: В доме не было никого, кто мог бы его услышать, за исключением Бонифация Соломейского, который молча согласился с хозяином. Карита Дульче лизал влажные стенки своей колыбели, а голый Леванус, привязанный к дыбе, смотрел на палача, который ждал распоряжений. Обершись на трость, человек в костюме зеленого бархата отошел от фиолетового пятна, мурлыча песенку. В руке он нес кубок. Солнце сверкало на хрустале и на жемчужных запонках сорочки. Он чувствовал покой в душе.

0: На землю спустились 8 человек. Капитан, Лео Сеслер, инженер Саван, второй радист и еще 4 члена экипажа. У всех было при себе легкое вооружение, но только Сеслер испытывал по этому поводу дискомфорт. Саван задрал голову, чтобы взглянуть на небо, и сказал через маску голосом, искаженным динамиками:
1: «Рейд-младший был прав. По крайней мере, одно из этих светил безобидным. Посмотрите-ка наверх, доктор».
2: «Нет уж, спасибо. Лучше я сделаю это потом, непроизвольно. Солнце всегда внушало мне некоторые опасения. А теперь представьте, как я себя чувствую, когда их целых два».
0: Они начали подниматься по пологому склону. «Когда мы с этим разделаемся», — начал капитан и тут же умолк. По гребню ближайшего холма скакал мустанг. На фоне солнца его силуэт выделялся черным пятном. Все остановились, не проронив ни слова. Один из членов экипажа вскинул винтовку. Заметив это, Сеслер сделал отрицательный жест. Конь продолжал скакать по кромке горизонта, словно красуясь перед людьми. Шкуру мустанга посеребрил утренний иней, но его наверняка согревала горячая кровь. Ноздри его насмешливо раздувались. Вскоре конь исчез, перевалив через гребень холма.
3: «О нет! Не может быть!» — воскликнул Саван. «И все-таки это был конь!»
0: «Вы его тоже видели?» — спросил капитан.
4: «Дикая лошадь», — сказал один из членов экипажа. «Хотя мы вроде бы не планировали встретить тут животных».
2: «Может быть, мы ошиблись и приземлились в каком-то другом месте?»
0: «Не говорите глупости, Саван. Мы сели именно там, где и должны были сесть».
5: «Раскакали кони к усыпальнице, освежая рот шалфеем сочным», — процитировал Лео Сеслер. «Только это не земля, и здесь не должно быть коней».
0: Капитан не приказал

0: ему замолчать. Он лишь сказал: «Вперед!» Маэстро штурман сообщил, что все готово. Усевшись перед коммуникатором, Теофилус услышал: «Раскакали кони к усыпальнице, освежая рот шалфеем сочным. Только это не земля, и здесь не должно быть коней». Потом донесся другой голос: «Вперед!» Когда они дошли до края пустыни, желтое солнце успело накалить наружную сторону белых костюмов, но внутри них жара не чувствовалась. Они задержались на краю сине-зеленого мира, покрытого тут и там фиолетовыми пятнами. Им показалось, что они находятся на Земле, первое утро новой эры, с солнцем и лошадьми, дубовыми кленовыми лесами, участками возделанной земли, подсолнухами и тропами. Лео Сеслер уселся на землю. В горле его застрял странный комок, а внутренний голос декламировал стихи. Он попытался взять себя в руки. Лео подумал, что капитан решит идти дальше, потому что капитан есть капитан. Капитан развернул карту и повел речь, обращаясь к своим спутникам. Вдали скакал мустанг.
1: Карита Дульче съежился, подтянув колени к подбородку. Леванус умолял, чтобы его выпороли кнутом. Палачу было приказано подождать еще немного.
0: Правой рукой он вращал трость, а левой подносил к губам чашу. Виски проливалось на зеленый бархат. «Сколько их?» — спросил сеньор Вантедур. «8», — сообщил наблюдатель.
1: «Вот как обстоит дело», — сказал капитан. «Данные не совпадают, так что где-то вкралась ошибка. Но я считаю, что мы не могли сбиться с курса. Скорее всего, нас перед вылетом снабдили неточной информацией. Нас ориентировали на скудную растительность в виде мхов, трав и отдельных кустиков, а мы встретили здесь деревья, причем культурных пород», — подумал Сеслер. «Высокие травы, на удивление, богатую и разнообразную флору. И фауну тоже. Хотя должны были увидеть лишь редких насекомых и некоторых червеобразных».
2: «А вот еще вопрос. Откуда здесь взялась вода?» — сказал Лео Сеслер.
0: «Что?»
2: «Прислушайтесь».
0: Где-то вдали ревел горный поток. «Да, несомненно, это вода», — сказал капитан. «Мне тоже так показалось. Что ж, вернемся к этому вопросу позже, а сейчас следует идти дальше. Если мы продолжим наш путь, то наверняка узнаем что-то новое. Но если кто-нибудь хочет вернуться, он волен сделать это. Я вам не приказываю». Капитан обращался ко всем членам группы, исключая, возможно, второго радиста, но никто не двинулся с места. «Значит, идем дальше». Он свернул карту. Саван и Сеслер поднялись на ноги. «Держите оружие наготове, но без моей команды никому не разрешаю пускать его в ход, что бы мы ни увидели впереди».
1: «Что мы еще можем тут увидеть?» — подумал Сеслер. «Стадо мустангов, телефонную будку, поезд, пивную или просто червей и нескончаемые сезонные ливни».
0: «Однако пока все выглядит вполне спокойно», — добавил капитан. Лео Сеслер усмехнулся про себя. В окружающей тиши могли таиться ловушки. Скажем, чудовище в виде сирен. В воздухе мог витать смертельный яд или испарение, толкающее человека на самоубийство.
1: «Здесь дорога», — указал Саван.
0: Они остановились перед грунтовой, хорошо утоптанной дорогой.
1: «Что ж», — сказал капитан, «по дороге все-таки легче идти, чем напрямик по полям».
0: Оба солнца висели прямо над головой. При каждом шаге подошвы путников поднимали фонтанчики белой пыли, которая кружилась в воздухе и оседала на сапоги. Капитан сказал, что они будут идти еще час, и если не найдут ничего нового, вернутся на корабль, чтобы на следующий день разведать местность на большем удалении. Дорога пересекала дубовую рощу. Здесь водились птицы, но никто из звездолетчиков не сказал ни слова по этому поводу. Мустанг олицетворял собой всех животных, которые не должны были существовать на этой.

0: «Значит, это возможно», — констатировал сеньор Вантедур. «Но как я их услышу?»
1: «Создайте коммуникатор, это очень просто, я вам объясню».
0: «В этом и заключается преимущество специалиста по высшей электронике», — улыбнулся сеньор Вантедур. «А почему ты пришел именно ко мне?» «А к кому бы я пошел?» — в свою очередь спросил Теофилус. «К Морицу?» «Кестерен недосягаем, а Леваль окончательно вжился в роль Левануса». «И что же ты советуешь предпринять?» «Не знаю. Ты ведь прекрасно понимаешь, мы могли бы и кое-что сделать».
1: «Под этим кое-что вы подразумеваете их уничтожение?» — спросил Теофилус.
0: «Именно». «Это было первое, о чем я подумал, и все же...» «То-то и оно», — сказал сеньор Вантедур. «И все же...»

0: Дорога миновала дубовую рощу, и Карита Дульче требовал ласки, а человек в костюме зеленого бархата снова упал, и кубок разлетелся вдребезги, а палач натягивал веревку, и Ливанус выл, а сеньор Вантедур и Теофилус пытались прийти к согласию по поводу того, как следует поступить с 8 пришельцами, прилетевшими на космическом корабле под названием «Нинипауме-1». Лео Сеслер первым увидел крепостную стену, но продолжал идти, храня молчание. Сначала они услышали топот копыт. Опять мустанг? Но потом увидели всадника у подножия крепостной стены, спускающегося к ним по склону горы. Капитан сделал знак опустить оружие. Наездник натянул поводья, усмиряя лошадь, и медленно подъехал к путникам. «Господа, я приветствую вас от имени сеньора Вантедура. Он ждет вас в своем замке». Капитан вежливо наклонил голову. Всадник спешился и пошел впереди группы, ведя лошадь под уздцы. Конь был или казался чистокровным английским жеребцом с благородным профилем элитной породы. Сбруя из кожи темно-синего цвета с золотыми коваными стременами, удила, цепочка, уздечки, кольца поводьев и стремена отливали серебром. Попона на коне гармонировала с поводьями и со звездами на кайме.
1: «Экус инкредибилис», — пробормотал Лео Сеслер.
0: «Что?» — не понял его Саван.
1: «Лошадь невероятная, или, возможно, элхипус салариус импробабилис. Парнокопытная салари невозможная».
0: Саван не стал больше ничего спрашивать. Наездник оказался молодым человеком с невыразительной внешностью. Одет он был в узкие черные брюки и голубой камзол, украшенный золотыми звездами. Голову юноши до самых плеч покрывал капюшон.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Анхелика Гародишер. «Фиолетовые пятна». Продолжение. Капитан попросил второго радиста сообщить на корабль ориентиры окружающей местности, ничего не объясняя, а также предупредить, что следующий сеанс связи состоится позже. Радист приотстал от группы. Они прошагали по подъемному мосту над рвом без воды и вошли в вымощенный камнем двор. Тут раздавался лай собак, навстречу попадались люди, одетые как музейные экспонаты, пахло домашним скотом, горящими углями, свежевыделанной кожей и горячим хлебом. Озираясь на башни и зубчатые стены с бойницами, земляне позволили всаднику провести себя к парадному входу. В сумрачном вестибюле их уже ждали два человека, но в лучах света, которые падали через дверь на каменный пол, были видны только их ноги. Наездник удалился, и капитан сказал людям, скрывающимся во мраке: «Меня зовут Тардон».
1: «А меня сеньор Вантедур, уважаемый капитан. Проходите, я хочу представить вас Теофилусу».
0: Восемь землян вошли в замок. Тем временем на острове маэстро-астроном сочинял свой 19-й меморандум, на этот раз о созвездии молока Афродиты. Главный садовник склонился над розами нового сорта цвета охры в крапинку. Савериус читал теорию истины Платона. Пиония любовалась в зеркале своей новой прической. А на кухне кипела работа над ибисом изо льда, в чреве которого покоилось мороженое для вечерней трапезы. Леванус эякулировал на потрескавшейся камне пыточной камеры. Ослабев от боли и чувствуя, как пылает воспаленная глотка и как пересохло во рту от крика, он молча поднял руку и указал на дверь. Палач воззвал зычным голосом, и вошел чемпион, разворачивая на ходу манто. Укутав Левануса, он поднял его на руки и вынес из камеры.
1: Человек в костюме зеленого бархата спал под деревьями. Семь собак выли на луны.
0: Карита Дульче проснулся, и матроны воркующе переговаривались, подражая лепету младенца и стараясь, чтобы их голоса звучали мелодично, как флейты.

0: «Полагаю, — сказал сеньор Вантедур, — необходимо кое-что объяснить. Тогда мы лучше поймем друг друга». Они сидели вокруг стола в большом зале. В каминах горели дрова, в дальних углах готовились к выступлению шуты и трубадуры. Слуги принесли вино и жареное мясо. Дамы не были допущены в зал. Здесь присутствовали только 8 землян, сеньор Вантедур и Теофилус. Бонифаций Соломейский взобрался на колени к Лео Сеслеру и стал изучать его своими желтыми глазами. Тук-о-тут, скрестив руки на груди, охранял дверь в оружейную комнату. «Представьте себе, как наш звездолет, он назывался, если вы помните, «Спящий свет 3», падает к поверхности этой планеты со скоростью, намного превышающей расчетную.
1: «Мы разобьемся!»
0: Морица вырвала. Леваль застыл, как каменный. Капитану Тардону удалось замедлить скорость снижения, но не в достаточной мере, и «Спящий свет 3», словно корабль-самоубийца, рушится на Терру Инкогниту, калеча свой экипаж. Однако на планете Солари 2 глинистый, сухой и рыхлый грунт, который смягчает удар, и корабль подпрыгивает после соприкосновения с поверхностью и снова падает, на этот раз на бок. «Мы получили травмы разной степени тяжести и долгое время находились без сознания», — сказал сеньор Вантедур. Наступает рассвет, и солнечные лучи попадают внутрь корабля через дыры в корме. Кое-как мы выбрались наружу. Кестер Рену досталось больше всех, мы тащили его волоком. И вот, представьте себе, «Спящий свет 3» лежит на равнине. В лучах двух солнц мир имеет цвет меди. Кестер Рен жалуется на боль. Пока Леваль ухаживает за ним, мы с Сильдером поднимаемся на корабль в поисках воды и сыворотки. Мои руки обожжены, а у Сильдера рана на лице, и он приволакивает одну ногу. Снаружи начинает дуть сильный ветер, и страшно подумать о том, что нас ждет. Мы жили, постоянно путешествуя из корабля в пустыню и обратно, питаясь остатками сухого пайка в течение нескольких дней. Трудно сказать, сколько их прошло, — продолжал сеньор Вантедур. Все приборы были разбиты, и запас воды заканчивался. Кестерен стал понемногу приходить в себя, но мы уже не могли его больше таскать. Нога Сильдера раздулась и стала твердой, как деревяшка. А мои руки были сплошным мясом без кожи. Морец целыми днями сидел неподвижно, уткнувшись лицом в колени и обняв ноги руками. Время от времени он, не стесняясь нас, рыдал. Я решил убить их, понимаете? Расстрелять их из корабля, а потом пустить пулю себе в лоб. Мы не могли отправиться на поиски воды. Даже если бы мы нашли ее... Он сделал паузу, прислушиваясь к далекому шуму падения бесконечных и невозможных в этом мире водяных струй. У нас все равно не оставалось шансов выжить. Когда-нибудь здесь должна была высадиться вторая экспедиция, например, вы. И тогда они нашли бы останки корабля и 5 скелетов с пулями в черепах. Он улыбнулся. «Я до сих пор очень метко стреляю».
1: «Капитан Тардон», — начал было Саван.
0: «Прошу вас называть меня сеньор Вантедур. Или просто Вантедур».
1: «Но вы же капитан Тардон?»
0: «Теперь уже нет». Капитан корабля Нини Пауме 1 заворочился в своем кресле и сообщил. Он, как и Саван, считает, что Тардон не мог перестать существовать в своем прежнем качестве в действительности. Вопрос Савана так и не успел прозвучать, потому что в разговор мягко вмешался Теофилус.
2: «Объясните им, Вантедур, как мы нашли фиолетовые пятна».
1: «Объясните нам лучше, откуда взялось все это», — сказал капитан и обвел жестом большой зал, трубадуров, каменные камины, слуг, одетых в синие камзолы, карликов, лестницу славы, тук-о-тута возле дверей оружейной комнаты, увешанного ожерельями, ситаганом на поясе и туфлями на ногах, накрашенные женские лица под высокими белыми шляпами, которые виднелись на внутренних балконах.
0: «В этом-то все и дело», — сказал сеньор Вантедур.
2: «Скажите им, что мы боги», — подсказал ему Теофилус.
0: Да, мы боги.
2: Вы шутите?
0: Убиваю время тем, что брожу вокруг разбитого корабля. Сильдор присоединяется ко мне, только он ходит в противоположном направлении, и мы с ним медленно описываем круги. Как и с самого начала нашего пребывания на этой планете, мы стараемся не наступать на два больших пятна фиолетового цвета. У пятен расплывчатые края, и кажется, что они трепещут и двигаются. Может быть, они живые, а может быть, таят в себе смертельную опасность. Мы не испытываем любопытства к ним, поскольку выжить они нам не помогают, а смерти мы уже не боимся.
2: Я уже не хочу есть, капитан.
0: Заткнись, Сильдор. У нас ведь еще есть еда.
2: Неправда.
0: Мне кажется, что я его сейчас ударю, но он смеется. Я делаю несколько шагов к нему, и он пятится, не глядя под ноги.
2: Я не хотел оскорбить вас, капитан, говорит он. Я собирался объяснить, что не хочу есть, но отдал бы все на свете за одну сигарету.
0: Откуда я возьму тебе сигарету, ору я? Сильдор глядит на меня с удивлением, а потом отводит взгляд в сторону.
2: Послушайте, капитан Тардон, у меня нет сигареты. Я всего лишь сказал, что хочу сигарету.
0: Я прыгаю на него так, словно хочу убить. Хватаю за запястье и поднимаю его руку на уровень наших глаз. В его кулаке зажаты две сигареты. Единственное возможное объяснение заключалось в том, что мы оба сошли с ума, продолжал сеньор Вантедур. Вселенная мягкой и липкой тяжестью обрушилась на меня. Откуда-то издалека доносятся голоса Сильдора и Леваля, зовущих меня будто в мегафон. Я знаю, что мы потеряли рассудок. У меня звенит в ушах, и я мечтаю о глотке воды. Меня хлопают по щекам и помогают сесть. Кестер Рен спрашивает, что происходит. Я хочу понять, действительно ли это сигареты. Мы трогаем и нюхаем их. Наконец, мы выкуриваем одну на троих, и у нас остается еще одна сигарета. Мы решаем предположить хотя бы на секунду, что не сошли с ума, и провести эксперимент. «Я хочу сигарету», — говорит Левали, смотрит на свои руки, но они остаются пустыми. Тогда он повторяет эти слова, не глядя на руки. Мы пытаемся вспомнить свои слова, жесты и интонации в тот момент, когда на свет появилась первая сигарета. Сильдор становится передо мной и говорит:
2: «Я не хотел оскорбить вас. Я собирался объяснить, что не хочу есть, но отдал бы все на свете за одну сигарету».
0: Однако ничего не происходит. Я смеюсь. Впервые после того, как спящий свет 3 начал падать со слишком большой скоростью, войдя в атмосферу. «А я хочу, — говорю я, — холодильник с запасом продуктов на 10 дней». Летний домик на берегу озера, пальто с меховым воротником, автомобиль «Сеньор де Люкс», сиамского кота, 5 горнов. Леваль и Сильдор тоже смеются, но одна сигарета у нас все-таки есть. Мы плохо спим. Становится холоднее, чем в предыдущие ночи, и если морец уже почти ничего не говорит и совсем не двигается, то Кестер Рен, наоборот, не перестает жаловаться. На следующее утро, задолго до завтрака, если нашу еду можно назвать завтраком, я встал раньше всех и отправился к спящему свету 3 за винтовкой. Когда я взглянул вниз на палатку и на бесконечный серый мир, который начинали освещать лучи 2 солнц, и на фиолетовые пятна, которые были похожи на воду, на живую воду, то подумал, что мне все-таки жаль терять все это. Меня не пугала смерть, я не думал о ней. Еще в детстве, когда я впервые испытал приступ ужаса перед неизбежным концом, я догадался, что такие вещи надо либо воспринимать спокойно, либо они возьмут над тобой верх. Однако я вспомнил о сигарете и вновь спустился вниз. Я выкурил ее, дрожа от холода на утреннем ветру.
1: Дым был голубовато-фиолетовым, почти такого же цвета, что и пятна на поверхности сала Редо. Поскольку я собирался умереть в этот день, то отправился к одному из пятен, встал на него и убедился, что ничего не чувствую. Я сказал: «Хочу электрическую бритву!» И действительно очень захотел иметь ее. Я не вообразил себя бреющимся. Я вообразил, будто сам стал электрической бритвой. Я обжег себе пальцы окурком и закричал от боли. А в следующий момент в моей руке оказалась электрическая бритва.

0: Карлики играли в кости рядом с камином. Трубадуры и жонглеры подбадривали их. Акробат перепрыгивал через игроков, и пламя от горящих поленьев освещало его лицо. Играли клавесины, слуги глазели на артистов и смеялись.
1: «Как и смерть, — сказал сеньор Вантедур, — это следовало принять за факт.
0: И пусть мы сошли с ума, но если были способны курить плоды нашего безумия, бриться ими, набивать ими желудок, то воспринять их как реально существующие вещи было не только удобно, но и необходимо. Я разбудил Сильдора, и мы с ним встали на фиолетовые пятна. Каждый на свое пятно. Мы попросили реку с чистой, пригодной для питья водой, с рыбой и песчаным дном в 10 метрах от того места, где мы находились, и получили ее. Мы попросили деревья, дом, еду, автомобиль «Сеньор Делюкс» и 5 горнов.
2: Земляне остались ночевать в замке сеньора Вантедура. Теофилус вернулся на остров. Бонифаций Соломейский и Тукотут исчезли вслед за своим хозяином. Ночью Лео Сеслер поднялся с кровати, под шум далекого водопада прошел по коридорам, освещаемым смоляными факелами, и поднялся по лестнице к двери, перед которой спал Тукотут.
0: «Я хочу видеть твоего хозяина», — сказал Сеслер, толкнув великана ногой. Негр вскочил и оскалил зубы, положив руку на рукоять ятагана.
3: «Я хочу видеть сеньора Вантедура».
0: Негр отрицательно покачал головой.
3: «Тардон!» — вскричал Лео Сеслер. «Капитан Тардон, выходите! Я хочу поговорить с вами!»
0: Негр вытащил ятаган из ножен, но тут за его спиной дверь комнаты отворилась.
3: «Нет, Тукотут», — сказал сеньор Вантедур. «Доктор Сеслер может приходить ко мне в любое время».
0: Негр улыбнулся.
3: «Проходите, доктор. Я должен извиниться перед вами за столь несвоевременный визит».
0: «Ну что вы, я распоряжусь, чтобы нам принесли кофе». Лео Сеслер рассмеялся.
3: «Мне нравятся эти ваши парадоксы. Средневековый замок, где нет электрического освещения, но зато можно пить кофе».
0: «А почему бы и нет? Электрический свет меня раздражает, а кофе я люблю».
2: Сеньор Вантедур подошел к двери, сказал что-то Тукотуту и, вернувшись, сел напротив Сеслера.
0: «У меня еще есть водопровод, как вы сами увидите, но нет телефона».
3: «А у других? У них есть телефоны?»
0: «Да, телефон есть у Теофилуса, чтобы связываться с Левалем, когда тот в состоянии общаться с кем-либо. Что касается Кестерена, то тот почти всегда некоммуникабелен, а Морец всегда».
2: Они сидели в центре огромного помещения. Кровать на платформе из отполированного дерева занимала почти всю северную стену. Западной стены не существовало. 3 арки, поддерживаемые колоннами, вели на галерею с балконами над двориком, откуда открывался вид на леса и поля. В спальне Вантедура все было непропорционально. Слишком высокие потолки, огромные шкуры животных на полу и гигантские ковры на стенах. Звуки извне перекрывались шумом водопада, которого Сеслер еще не видел, но который, судя по реву низвергавшейся лавины, тоже был невероятных размеров.
3: «Что нам делать, Вантедур?»
0: «За сегодняшний день мне уже 2-й раз задают этот вопрос. И признаюсь вам, что не понимаю, почему решать его должен именно я. Теофилос спрашивал у меня то же самое, когда мы узнали о вашем прибытии. И, кстати говоря, намного более совершенными и современными средствами, чем все ваши приборы. Однако он выяснял, что мы будем делать с вами. А вы, как мне кажется, ставите этот вопрос несколько иначе. Что вам делать с нами?»
3: «Я имел в виду всех, и вас, и нас», — уточнил Лео Сеслер. «Но, признаться, до конца не уверен, почему задал этот вопрос. Наверное, хотел получить кое-какие объяснения по поводу происходящего».
2: Сеньор Вантедур улыбнулся.
0: «А разве вам недостаточно того, что я рассказал за ужином?»
2: Без стука вошел негр. За ним следовал слуга с кофе.
0: «Сахар, сливки?»
3: «Нет, спасибо. Я пью кофе таким, какой он есть, черным и без сахара».
0: «А я люблю сладкий кофе. И вообще люблю сласти. Поэтому и располнел. Иногда я делаю зарядку, выезжаю верхом и организую охоту, но гастрономические удовольствия продолжают наносить ущерб моей фигуре».
2: Вантедур поднес чашку к губам. Хотя меня это не особо волнует. Он сделал глоток сладкого кофе.
3: Туко тут и слуга вышли.
2: Бонифаций Соломейский глядел на Сеслера и Вантедуры, сидя на кровати и обернув себя хвостом.
3: Вантедур, меня интересует ваше мнение об этом феномене. Не знаю, как его назвать, и это меня удручает. Я привык к тому, что у всякой вещи есть свое имя. У меня просто мания искать для вещей верные определения. Но, несмотря на это, я питаю искреннее отвращение к словам.
2: Раз вам так нужны названия для вещей, значит, вы тот, кого именуют ученым?
3: Ну да. Кстати, у вас превосходный кофе.
2: Он выращен на наших плантациях. Вы должны обязательно побывать там.
3: Почему бы и нет? Ладно, допустим, я ученый. Разумеется, с некоторой натяжкой. В принципе, я мог быть акупунктурщиком или пивоваром, воином или сборщиком налогов. И все-таки, что вы думаете об этом феномене, который позволяет вам извлекать разные предметы из ничего?
2: Я уже не задумываюсь над этим. Но у меня есть бесконечное множество ответов на ваш вопрос, ответствовал сеньор Вантедур. Например, могу вновь повторить, что мы стали богами. В принципе, эта штука очень полезна для людей, и если бы она имелась во всех мирах, то нам бы удалось исключить из нашей практики многие вещи. Религию, философские доктрины, суеверия и все такое. Вы отдаете себе отчет в этом? Ведь тогда отпали бы вопросы о том, что есть человек. Дайте кому-нибудь всемогущество, и вы получите все ответы, поверьте мне. Или не верьте, вы не обязаны мне верить. Но... подождите немного, и вы увидите, что фиолетовые пятна сделали с Кестерреном, Морицем или Валем. А точнее, что эти люди сделали с собой под воздействием фиолетовых пятен. Вантедур поставил чашку на стол. Теофилус и я – самые легкие случаи. По крайней мере, мы остаемся людьми.
3: И вы не смогли помочь товарищам?
2: Не вижу для этого причин. Самое страшное, что они... да и мы тоже, но это уж другое дело. Они, в конце концов, счастливы. Знаете, что это значит, сестра?
3: Нет, но догадываюсь.
2: Тот факт, что мы счастливы, в определенном смысле ставит точку. Попутно замечу, мы способны сделать с вами все, что угодно. Теофилус может спроектировать какой-нибудь аппарат, напиток или оружие, и эта штука заставит вас забыть обо всем. Или заставит поверить, что Солари-2 уже не существует, что она разлетелась на куски, убив нас, пока мы исследовали ее, или что она представляет собой опасность для человека, или еще что-нибудь в этом роде.
3: Мы тоже могли бы воспользоваться фиолетовыми пятнами?
2: Мне жаль разочаровывать вас, Сеслер, но вы на это не способны.
3: Тогда мы были в отчаянии. А вы далеки от этого состояния, и мы сделаем все возможное, чтобы вы не отчаивались, пока находитесь здесь.
2: Я предупреждаю вас, чтобы вы не предпринимали напрасных попыток. Поймите, мало встать на фиолетовое пятно и сказать: «Я хочу драгоценности с королевской короны».
3: Хорошо. У вас есть этот секрет, и вы его нам не откроете. Однако что же такое эти фиолетовые пятна? Или, вернее, какова их природа?
2: Не знаю. Я не знаю, что они собой представляют. Вначале мы проделывали кое-какие опыты. Например, рыли землю. Но фиолетовое пятно распространялось вглубь. Однако не как часть грунта, а как отражение света.
3: Но если вы, встав на пятно, будете искать источник этого света, хоть вверху, хоть в стороне, вы ничего не найдете.
2: Я могу выдвинуть пару предположений. Например, что... однажды Бог рассыпался на части, и его кусочки упали на Солари-2. Это хорошее объяснение, но лично мне оно не нравится. А вот другое.
3: В каждом мире есть такие точки, где можно при определенных условиях получить любую вещь. Однако на этой планете они видны невооруженным глазом.
2: Согласно этой гипотезе, на Земле подобные пятна тоже есть, просто их еще никто не обнаружил. Или почти никто. И этим объясняются некоторые легенды. Или что эти фиолетовые штуки живые? Это они являются богами, а не мы?
3: А хотите так? Ни один из предметов, окружающих нас, не существует. Вантедур потопал по полу ногой. «И на Саларе 2 человек меняется, испытывает нечто вроде бреда, в котором видит и чувствует, как исполняются его желания. Что мы попали в ад, и фиолетовые пятна — это наше наказание, и так далее до бесконечности. Выбирайте любую версию, которая вам больше нравится».
4: «Спасибо, но ни одна из ваших теорий меня не убеждает».
3: «Согласен, меня они тоже не убеждают, но я не задаю себе вопросов. Давайте лучше разберемся, Сеслер, что вы за тип?»
4: «А именно?»
3: «Я хотел бы знать, к какой категории людей вы относитесь. Завтра или послезавтра вы увидите, чем стали остальные члены экипажа «Спящего света 3». А по какому пути пойдете вы?»
4: «О, нет, послушайте, Вантедур, это несправедливо».
3: «Почему же? Вы же видите мои осуществленные желания».
4: «Да? Вы деспот. Человек, который не чувствует себя удовлетворенным, пока не достигнет вершины пирамиды».
3: «Да нет же, доктор Сеслер, вовсе нет. Я не феодал, я человек, живущий в феодальном замке. Я никого не заставляю ездить верхом, не присваиваю чужое имущество, не рублю голову, не соперничаю с другими владельцами замков и не борюсь с королем. У меня нет войска, нет феода. Есть лишь один замок, и все».
4: «А обитатели замка?»
3: «Естественно, они тоже порождены фиолетовым пятном и в той же мере настоящие, как та сигарета или электробритва. Скажу больше, они счастливы и испытывают привязанность ко мне. Не преклонение, нет, просто привязанность. Потому что я сотворил их такими. Они стареют, болеют, им больно, когда они падают. Они умирают. Но они довольны и любят меня».
4: «И женщины тоже?»
3: Сеньор Вантедур встал, ничего не говоря.
4: «Ну и как? Женщины вас любят?»
3: «А женщин здесь нет, Сеслер. Таковы особые условия, при которых можно добиться чего-то от фиолетовых пятен. Никому из нас не удалось получить женщину».
4: «Но я их видел».
3: «Это не женщины. А теперь, если вы извините мою невольную неучтивость, нам пора на боковую. Завтра у нас много дел». В 3 часа утра доктор Лео Сеслер вышел во двор замка, перешел мост, спустился по откосу и отправился в лунном свете искать на почве фиолетовые пятна. С балкона галереи за ним наблюдал сеньор Вантедур.
5: «Мы нашли экипаж «Спящего света 3», — объявил капитан.
4: «Отчего они умерли?» —
5: поинтересовался Рейд-младший.
4: «Они вовсе не умерли», — сказал Лео Сеслер.
5: «Они живы, здоровы и довольны жизнью».
3: «Но как же мы их заберем с собой, господин капитан?» — спросил штурман.
5: 5 человек — это слишком много для нашего корабля».
4: «Кажется, у них нет желания возвращаться на Землю», — сказал Сеслер.
6: «Они господа и хозяева этой планеты!» — вскричал Сова. «Каждый из них имеет в своем распоряжении целые континенты. Они могут получить все, что им захочется от этих фиолетовых штуковин».
3: «Каких еще фиолетовых штуковин?»
5: «Не будем спешить с выводами», — сказал капитан.
3: «Пусть весь экипаж отправляется сюда, к нам».
2: Продолжение рассказа Анхелики Городишер «Фиолетовые пятна» вы услышите в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: В эфире радио Energy «Модель для сборки». Анхелика Городишер. «Фиолетовые пятна». Продолжение. Пятнадцать человек уселись в машину Теофилуса, за рычагами которой восседал сам маэстро штурман. Машина мягко покатилась по поверхности Солари-2. «Вы хотите вернуться?» — спросил капитан. «Нет», — возразил Теофилус. «Мы останемся здесь. Вы еще плохо знаете возможности этой планеты». Помолчав, он добавил: «А вот здесь живет Кестерен». «Где?» «Где-то тут рядом. Он никогда не уходит далеко отсюда». Люди шли по полю, и когда им попадались фиолетовые пятна, становились на них и пробовали загадать желание. «Вон там лежит какой-то бродяга», — указал один из членов экипажа. Сеньор Вантедур наклонился над человеком, одетым в лохмотье зеленого цвета. Человек был босс и сжимал в руке трость. «А если он бросится на нас?» Рука одного из землян нащупала пистолет.
1: «Скажите ему, чтобы он не вздумал стрелять», — шепнул Теофилус капитану.
0: «Кестерен!» Сеньор Вантедур тряс распростертого человека, не переставая звать его по имени. Оборванец открыл глаза.
2: «Мы уже не можем», — пробормотал он.
0: «Кестерен, проснитесь, у нас гости».
2: «Гости с неба», — отозвался человек. «Кто они теперь, эти люди с небом?»
0: «Кестерен, с земли прибыла вторая экспедиция».
2: «Они прокляты».
0: Оборванец вновь закрыл глаза.
2: «Скажите им, чтобы вылетали. И вы тоже убирайтесь».
1: «Послушайте меня, Кестерен. Они хотят с вами поговорить.
2: Пусть убираются.
1: Они хотят рассказать вам о Земле, а вы должны рассказать им о Солари-2».
2: «Прочь!»
0: Он отвернулся и закрыл лицо руками. Земля и сухие листья осыпались с клочьев зеленого бархата. «Идемте», — позвал сеньор Монтедур своих спутников.
1: «Но послушайте, Тордон, мы не можем оставить его в таком состоянии. Он слишком пьян, и с ним может что-нибудь случиться», — запротестовал капитан.
0: «Не беспокойтесь за него».
1: «А если он умрет?»
0: «Вряд ли», — бросил Теофилус. Машина поднялась по склону к серому фасаду серого дома на горе. Дверь открылась прежде, чем они успели постучать, и оставалась открытой, пока внутрь не вошли все. Потом она вновь закрылась. Гости прошли по темному, огромному и пустому коридору и уперлись в другую дверь. Теофилус открыл ее. За ней оказалась непримечательная комнатушка без окон. Помещение освещали лампы, подвешенные к потолку. Две молодые женщины играли в карты, сидя на ковре. Сеньор Вантедур подошел к ним. «Привет», — сказал он.
3: «Ты хочешь меня надуть?» — оживилась одна из женщин, разглядывая сеньора Вантедура.
0: «Игра — скверная штука», — изрек сеньор Вантедур.
3: «Верно. Но я хочу одного. За это я могу простить тебе все».
0: «Понятно», — кивнул он. «А где мы можем найти Левануса?»
3: «Не знаю. Он, наверное, на пирушке», — предположила другая женщина. «В золотом зале», — добавила ее партнерша.
0: «Где это?»
3: «Уж не хочешь ли ты, чтобы я оставил ее одну? Я не могу сопровождать вас».
0: Женщина задумалась на секунду.
3: «Выйдите через эту дверь. Нет-нет, через другую. И тогда найдете охотников. Спросите у них».
0: Она вновь уткнулась в карты. Еще один коридор, такой же, как первый, и еще коридоры, похожие на них. Все они поворачивали под прямым углом. Гости пришли в круглый зал. Через остекленный потолок лился свет. За столом сидела группа мужчин. «Вы охотники?» «Нет», — откликнулся один из мужчин. «Да», — сказал другой. «Где Леванус?» «В золотом зале». Мужчина, сообщивший это, поднялся из-за стола, вытирая руки о набедренную повязку. «Следуйте за мной». Они вновь шли долгими коридорами. Человек был распростерт на троне Победы. Его голову венчал лавровый венок. Больше на человеке ничего не было. Он попытался подняться, когда увидел входящих землян в сопровождении Вантедура и Теофилуса.
4: «Ах, друзья мои! Мои дорогие друзья!»
0: «Послушайте, Леванус!» — начал сеньор Вантедур, протянув руку к человеку. Музыка, крики, шум заглушили его слова.
5: «Вина! Вина для дорогих гостей!»
0: Сеньор Вантедур и Теофилус подошли к трону. Лео Сеслер смотрел, как они переговариваются с хозяином. Наконец, обладатель лаврового венка рассмеялся, хлопая ладонью по трону. Тот был инкрустирован драгоценными камнями, а его подлокотники, ножки и спинку украшали лики горгоны из слоновой кости, сиявшие глазами из самоцветов.
5: «Чудесно, чудесно!» – завывал Леванус. «Давайте позовем танцовщиц и устроим рыцарский турнир! Пусть нальют еще вина!» «Послушайте, послушайте! Приветствуйте гостей! Покажите им все, на что вы способны! Они прибыли из жалкого мира! Там нет героев! Все они стали достоянием легенд!»
0: Он поднялся с трона и пошел, шатаясь и чуть не падая к центру зала, сопровождаемый Теофилусом и сеньором Вантедуром. Шум немного стих. Платья перестали шуршать, музыка сделалась не столь оглушительной.
4: «Они прибыли из мира, где люди смотрят телевизоры, едят из пластиковой посуды и ставят цветы в керамические вазы. Из мира, где получают семейные пособия, платят страховые взносы и налоги, где существуют банковские клерки, сержанты полиции и могильщики».
0: Женщины дружно рассмеялись.
5: «Дайте им вина!»
0: Каждый из гостей был вынужден взять по бокалу до краев, наполненному вином.
5: «Еще вина!»
0: Кувшины наклонились над чашами, вино полилось через край, а 15 человек с земли неподвижно застыли, глядя, как жидкость забрызгивает их обувь и разливается по полу.
5: «Хватит, идиоты! Подождите, пока они отопьют!»
0: Голый, увенчанный лавровым венком, с телом, испещренным шрамами и обезображенным струпьями, Леванус кланялся своим гостям и вещал.
4: «Я видел, как разрезанная земля снова становится нетронутой под тяжестью генеалогического древа», — гласил он. «Я спустился в шахту, я изготовил ножи, я растворил соль у себя во рту, я видел кровосмесительные сны, я открывал двери поддельными ключами. Дайте вина этим грустным, никому не нужным людям земли. Разве вы не видите, что их бокалы пусты?»
0: Бокалы землян оставались полными. Тем временем Леванус расходился все больше.
4: «Я видел ритуал и обман. Я видел переселение народов. Я видел циклоны, пещеры, телят с тремя головами и торговые палатки. Я видел грехи. Я видел тех, кто их совершает, и научился грешить сам. Я видел, как люди пожирают друг друга и как скачут лошади. Я каторжник, прикованный цепями к борту галеры!»
0: В завершении монолога последовали всхлипывания и икота. Левануса подняли на руки и отнесли на трон, и он, задыхаясь, рухнул едва ли не замертво.
2: «Идемте отсюда», — сказал сеньор Вантедур.
0: Лео Сеслер выплеснул вино из своего бокала прямо на пол. Леванус вопил, умоляя, чтобы с него содрали лавровый венец, потому что он жжет его голову и лоб. Гладиаторы уже закончили трапезу и ушли, оставив грязные тарелки и опрокинутые стулья. Женщины продолжали играть в карты. В замок Вантедура они вернулись поздно вечером.
3: «Мне хотелось бы как-нибудь при случае взглянуть на водопад», — сказал Лео Сеслер.
0: Сеньор Вантедур стоял рядом с ним.
2: «Когда пожелаете, доктор Сеслер? Это довольно далеко, но мы можем отправиться туда в любой момент. И вам нужно осмотреть наши кофейные плантации. А еще оранжереи Теофилуса».
3: «Откуда все-таки взялся этот водопад?»
2: «В действительности это большой порог. Больше любого из тех, что вы когда-либо видели в своей жизни. Дело в том, что раньше я долго жил поблизости от водопада.
3: Дом рядом с водопадом.